0: потому что здесь есть своя специфика. Калининградская область зависит от поставок сильнее, чем большинство российских регионов. Логистика здесь сложнее по определению. Эксклав – все привозное. Любое звено в цепочке поставок стоит дороже, чем в центральной части страны. Добавьте к этому инфраструктуру региона. Расстояния небольшие, это правда, но альтернатив автомобилю немного. Общественный транспорт закрывает не все. Пригороды, дачные поселки, промышленные зоны, межгород – это машина. Для огромного числа людей здесь автомобиль – это неудобство, это необходимость. Поэтому любое подорожание топлива в Калининграде ощущается быстрее и острее, чем в городах с развитой транспортной сетью. Ты не можешь просто пересесть на метро. Метро нет. И вот теперь самый важный блок. Потому что бензин касается не только тех, кто водит машину. Подорожал бензин. Что происходит дальше? Доставка продуктов дорожает. Логистика для магазинов дорожает. Ценники на полках ползут вверх. Такси дорожает, курьеры дорожают, строительные материалы дорожают, их везут на грузовиках. Услуги мастеров дорожают, они тоже ездят на машинах. Перевозки дорожают. Все, что нужно доставить из точки А в точку Б, стоит дороже. Даже если ты не водишь машину, ты все равно платишь за бензин. Каждый раз, когда берешь что-то в магазине, каждый раз, когда вызываешь такси, каждый раз, когда заказываешь доставку. Бензин уже внутри этой цены. Просто невидимой строчкой. Ну и самое важное. То, что мы видим сегодня на заправках, это только начало. Сейчас лето, начинаются поездки к морю, трафик растет, ну и спрос на топливо растет. Именно летом цены на бензин традиционно оказываются под дополнительным давлением. Это не гипотеза, это паттерн, который повторяется каждый год. Если плюс 3 рубля уже случились в самом начале сезона, что будет к августу? К концу июля, когда трафик на максимуме, когда все едут к морю, когда спрос пиковый, это не риторический вопрос. Это вопрос, на который у нас уже есть несколько лет статистики. И статистика отвечает одинаково каждый раз. И напоследок. Самый неприятный момент этого выпуска. Люди привыкают. Если бы бензин подорожал сразу на 20 рублей, был бы скандал. Очереди, возмущения, публичные комментарии. Но когда цена растет по рублю, потом еще по рублю, потом еще, все просто адаптируются и продолжают платить. Психика устроена именно так. Резкая боль заметна, хроническая тупая боль становится фоном. Ты перестаешь ее замечать, просто начинаешь считать ее нормой. 67 рублей за литр сегодня – это норма. Хотя 5 лет назад это был бы повод для колонок в газетах. Именно поэтому самое страшное в этой истории – не конкретная цифра на табло, а то, что мы уже почти не реагируем на то, как эта цифра меняется. Вернемся к тому, с чего начали. Плюс 3 рубля за 2 недели. Сам бензин еще не стал роскошью. Машину еще не нужно ставить в гараж и ходить пешком. Но каждая такая прибавка по 3 рубля, по 2, по 1,5 понемногу делает беднее миллионы водителей. Тихо, незаметно, без скандала. 7000 рублей в год просто испарились на заправке. По 150 рублей за раз. И вот финальный вопрос. Какую цену за литр мы увидим на табло к концу этого лета? 70 рублей? 75? Или мы уже просто перестанем удивляться любым цифрам, потому что давно привыкли смотреть, вздыхать и открывать крышку бака? На этом сегодня все. Больше здравого смысла в следующем выпуске. Услышимся!
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Бюджет истощен. Минфин и Центробанк предупреждают, что экономика больше не выдерживает СВО. Об этом сообщает влиятельное агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями в правительстве. По данным журналистов, представители Минфина и Центробанка опасаются, что сохранение нынешних темпов военных расходов приведет к дальнейшему росту дыры в бюджете. Несмотря на то, что в обновленном бюджете на год заложен дефицит в размере около 3 триллионов рублей, по итогам первых месяцев года он уже достиг почти 6 триллионов. Это почти 2,5% ВВП, говорит экономист Игорь Липсиц.
3: Возникает как бы некая странная ситуация. По всей логике, государство должно сокращать расходы, потому что денег не хватит на все. А если не сокращать расходы, то дефицит будет какой-то совершенно запредельный. Там сейчас уже опять начинается соревнование прогнозистов. Минимальная оценка 10 триллионов, есть оценки 12, есть какие-то совершенно сумасшедшие расчеты в 15-18 триллионов. Тогда надо осуществлять какую-то совершенно безумную эмиссию денег и разгонять инфляцию.
2: А инфляция уже бьет все пределы. Люди не перестают удивляться той скорости, с которой меняются ценники на полках магазинов.
4: Бедность у нас, прям растет, я бы сказала. Цены на продукты — это ужас. Там те же самые год назад огурцы стоили, рублей 150, сейчас уже все 300, 400. Это дорого очень.
5: Последние 2 года ощущается, уровень жизни стал сложнее, менее комфортным.
6: Цены, естественно, повысились. Естественно, все и везде, как в одежде, так и в продуктах. Поэтому зарплаты остались прежними, к сожалению.
7: Набирая онлайн корзину, то, например, в Ашане, и просто вижу то, что у меня 1000 рублей, у меня там просто огурцы, помидоры и йогурт. И неприятно уже становится.
2: Как же случился такой просчет, и дыра в бюджете за первые месяцы года уже в 2 раза превысила план на весь год? Эксперты объясняют это тем, что при подготовке бюджета на 2026 чиновники рассчитывали на возможное снижение военных расходов в случае продвижения мирных переговоров. Однако сейчас о них даже речи нет. Минобороны, наоборот, добивается дальнейшего увеличения финансирования для армии. Простым людям следует ждать очередного скачка цен, предупреждает экономист Игорь Липсиц.
3: Есть у меня гипотеза, что, возможно, они на это пойдут. То есть Путин перестал, мне кажется, бояться инфляции, ему уже отступать некуда. Он должен выиграть войну, как он надеется, обязательно. Он готов пожертвовать абсолютно всем. И он надеется, что экономика как-то восстановится, как-то выправится. Его в этом убеждает его окружение, что экономика России крайне прочная, выстоит и все. И я думаю, что он пустит инфляцию на разгон, и это будет такая ужасная полоса безумного роста инфляции. Но они будут пытаться продолжать финансировать войну в полном объеме, разгоняя денежную массу, она и так уже большая, или начиная какое-то замораживание средств населения. И то, и другое ужасно, но у них простых путей уже не осталось.
2: По информации Bloomberg, Владимир Путин поручил Минфину в первую очередь искать возможности для сокращения невоенных расходов. Ранее глава Минфина Антон Силуанов предлагал заморозить часть гражданских бюджетных программ на сумму около 3 триллионов рублей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
8: Военный корреспондент Алексей Живов о том, что Россию никто не боится, потому что постоянными угрозами сама обесценила собственные красные линии и уронила свой авторитет.
9: Они нам не верят. А мы так долго переугрожаем угрозы свои, что они перестали нам верить. Давай по-простому. На чем держится авторитет хулигана в школе? Кроме того, что он, скорее всего, грузный, побольше других мальчиков, то, что он кого-то побил, а ему не ответили. Никто не хочет получить по лицу просто. И он ходит, начинает, быковать. Это нормальная тема. Кто-то был хулиганом, кто-то жертвой хулиганов, всякое бывает. Я старался в стороне держаться. Хулиганом не был, и жертвой старался не быть. А потом этому хулигану кто-то воспротивился. Один или даже 2 раза. Он-то, скорее всего, жертву свою побьет, но сам факт, что ему можно дать отпор, он уже его авторитет понижает. Был хулиган и сдулся. Что это получается? То так-то ты просто на понтах решал вопросы. Что известно в России, сколько на понтах вопросов было решено. А тут тебе каждый раз драться придется. Мы заслуженно и очень долго на понтах еще наших дедов, как говорится, которые тогда вот всем показали, что мы можем, долго решали вопрос. Еще у нас ядерная дубина за спиной. А сейчас нам верить перестали. Ну, не верят в наши понты. Ну, понты, я в кавычках, понятно. Наши вот эти военные возможности, которые...
10: Заявление и обозначенные
9: красные. Если что, бахнем. Вот это, помнишь, этот прапорщик из ДМБ? Если что, да. Бахнем. Ну, не в этот раз. Вот у нас не в этот раз, не в этот раз, не в этот раз. Они поняли, что ни в какой раз, видимо.
1: Главные новости дня.
2: Ильский НПЗ в огне. Май стал рекордным месяцем по количеству атак по нефтепереработке. Как минимум 30 ударов. Что будет с бензином? Из Краснодарского края приходят тревожные кадры. Жители сообщают о большом количестве взрывов и пожаре на Ильском НПЗ. Региональный оперштаб подтвердил информацию о возгорании на этом заводе. Столб черного дыма от него обволакивает весь город. По предварительным данным, пострадавших нет. Это как минимум 16-я атака на Ильский НПЗ за все время спецоперации и уже 4-я с начала года.
11: Ужас какой. Просто кошмар. Время 4 утра почти. И не сбили. Летает еще. Ё-моё. Жужжит. Ох, взорвали. Ёперный театр. Подорвали.
2: Май стал рекордным месяцем по количеству ударов по нефтяной инфраструктуре. Всего было как минимум 30 атак, из которых 16 пришлись на крупнейшие НПЗ страны. 8 из 10 таких заводов повреждены. Это может привести к крупнейшему топливному кризису в истории России, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
12: В ближайшие недели Россия может столкнуться с полномасштабным топливным кризисом, с параличом инфраструктуры, транспортных перевозок, частной жизни людей, потому что они не смогут заправиться. Мы понимаем, что это не просто разрушение нефтеперерабатывающих заводов. Цель Украины другая – лишить большую часть населения России топлива, парализовать работу торговли, промышленности.
2: Некоторые объекты за последний месяц атаковались дважды, а есть и те, что еще больше. Например, на Ярославском НПЗ было аж 3 удара за месяц. Такие атаки наносят серьезный урон по экономике и могут привести к продаже топлива по талонам, считает экономист Игорь Липсиц.
3: Но сейчас масштабы уже такие, что уже даже Росстат фиксирует эту беду. Центробанк говорит, что то эти атаки становятся макроэкономическим фактором, над которым нужно как-то что-то разбираться. То есть, конечно, это уже становится большой бедой, и что с этим будет делать население, я не могу сказать. Я вполне допускаю переход к нормированию бензина, талоны. Это все известная история. Ну вот есть у тебя зарегистрированный автотранспорт, ты получишь некий лимит и катайся в пределах этого лимита сколько хочешь. Кончился лимит, ходи пешком.
2: Последний раз топливный кризис разгорелся в России осенью 2025-го. Тогда из-за ударов по НПЗ цены на бензин поползли вверх, и во многих регионах из-за дефицита стояли километровые очереди на АЗС. Однако на этот раз все гораздо серьезней, говорит военный эксперт Василий Толмачев.
13: Кардинально иная, потому что в августе-октябре 2025 года мы не видели такого решающего преимущества Украины в дронах, беспилотниках, в средствах дальнего поражения. Тогда иногда спасали даже сетки, натянутые, перехватывали дроны. То, что сейчас Украина делает, принципиально отличается и по масштабности ударов, и по системности, и по количеству. Российское ПВО не может перехватить все цели. Понятно, что значительная доля этих целей перехватывается, но Москва, московский регион, сейчас, который сконцентрировали вокруг себя основную мощь ПВО, это не вся Россия.
2: Эксперты рекомендуют гражданам в ближайшее время не планировать дальние поездки на автомобиле и по возможности запастись топливом. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Протоиерей Андрей Ткачев вспомнил историю из исправительной колонии, где он вел богослужение.
10: В тюрьме, помню, один, мы там самое, служили, там один, значит, охранники ходят по двору, там, значит, ну, а заключенные тоже по двору, что там сидят там вдоль стен, и какие-то охранники ходят, что там мы находимся там в одном помещении, где церковь такая тюремная, и там заключенный спрашивает, а в раю менты будут? Я говорю, ну не в смысле, как менты, там, фуражка с палками, там, ну, как люди, конечно, будут. Говорит, ну, я не хочу в рай, говорит, все. Я говорю, не хочу никакого рая, говорит, с ментами. Это с ментами в одном районе не будут.
1: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
14: Спикер Совфеда Валентина Матвиенко о том, что необходимо реформировать систему семейной ипотеки, потому что она фактически не работает.
15: Надо признать, что пока до сих пор семейная ипотека является таковой только по названию, но не по сути. На прошлом заседании Совета мы говорили о принципе «больше детей – меньше ставка». Но разве это не справедливый принцип? Конечно, справедливый. И мы рассчитываем, что в рамках работы правительства по совершенствованию программы «Семейная ипотека» этот будет все-таки реализован. Более того, считаем необходимым обеспечить особые условия семейной ипотеки для многодетных семей. Это и увеличение лимитов льготного ипотечного кредитования, и уменьшение размеров первоначального взноса. Кроме того, требуется совершенствование условий предоставления семье выплаты 450 тысяч рублей, которые сегодня действуют, на погашение задолженности по ипотечным кредитам при рождении третьего ребенка. По итогам нашего первого заседания президент дал поручение правительству о предоставлении такой выплаты также в случае рождения четвертого и последующих детей. Мне кажется, это тоже очень справедливо. И считаю необходимым еще раз подчеркнуть, что важно предоставить право повторного получения данной меры поддержки при рождении каждого последующего ребенка.
14: Экономист Игорь Липсиц считает, что власти будут отбирать деньги и у богатых, и у бедных, чтобы справиться с кризисом.
3: Пришли времена, когда надо отнимать у всех. Мы начнем с олигархов, чтобы вам было не обидно. И олигархов оберем, и вас, простых работяг, тоже берем. А вы что можете сказать? Мы же олигархов-то обобрали, а вы уж тем паче должны быть патриотами. Так что это начало кампании по изъятию денег. С деньгами, как сказал Решетников, швах. С деньгами, как сказал Набиуллина, швах. А денег нужно много, все для фронта. Это начало большой кампании. Вот вы можете пока улыбаться, но ведь если начинается олигархов, то доберутся до каждого.
14: Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила, что пора привлекать к работе детей, чтобы справиться с дефицитом рабочих рук.
16: Еще одна тема – это, конечно, подростковая занятость. Ее надо разбить на несколько треков. Ну, во-первых, не секрет, что вообще нам надо все равно менять трудовое законодательство федеральное, потому что, когда мы разговариваем с подростками, начиная с 12 лет, они все летом хотят работать. Ну, почти что все. Пускай не все лето, но заняты они хотят быть и хотят получить копеечку.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
17: Ну что, остров Крым, походу, не полуостров. Об этом, кстати, говорили очень часто, давно уже. Даже писатели. Книга есть такая, «Остров Крым», кому интересно, почитайте. Там, правда, все это произошло в результате, я не помню, то ли взрыва, да, что он делился, то ли просто перекопали перешеек. Ну вот как-то отсоединили физически, но сейчас происходит следующее. ВСУ контролирует фактически полностью территорию Крыма. Я имею в виду дроновый контроль, так называемое «малое небо». Тут инициатива полностью вся принадлежит ВСУ. Также ВСУ контролирует дорогу в Крым. Вот эту вот дорогу по новым регионам, который как бы сухопутный мост, сухопутный коридор. И все, его нет в том виде, в котором он задумался. Да, задумывался он как надежное, стопроцентное средство связи новых территорий, в частности Крыма, с большой землей, с большой Россией, помимо моста, да, не как резервное, а даже больше как основной вариант. Но сейчас уже этот основной вариант перестает работать. Это, конечно, было не очевидно изначально. 4 4 года назад, что Украина вот таким вот образом через контроль малого неба начнет контролировать фактически полностью всю логистику полуострова.

эмоционально реагируете на события, да, значит, задело за живое. А задело за живое означает, что у вас нет продуманного плана на вот такой вот событийный поток, который происходит. Это ж не во мне дело. Это не я рассказываю, и оно происходит, понимаете? Нет, оно происходит, и я об этом рассказываю. И, соответственно, прогнозирую, как ситуация может развиваться дальше. Я вам описываю план «Б». И некоторые из вас начинают злиться и там обзываться, и что-то писать в ответ, что это все не так. Так это не ко мне претензия. Просто у вас-то плана «Б» нет. И вот так вот вы горько разочаровываетесь, да, и так начинаете реагировать на любого человека, который этот план «Б» событийного потока вам рассказывает или показывает. Так вот, что будет происходить? Вот малое небо, дроны, да, это наука военная эволюционная. Все, к этому нужно прийти, чтобы обеспечить своей армии огромное дроновое хозяйство. Естественно, Украина не в одиночку шла к этой цели. Естественно, и помогали все страны НАТО, обкатывая свои технологии и передавая Украине тысячи. Какие там тысячи? Уже, по-моему, еще на миллионы пошел. Просто на миллионы штук этих беспилотников самых разнообразных модификаций. И вот так вот эволюционно Украина пришла в ту точку, а точнее ВСУ пришли в ту точку, где они могут контролировать сухопутный коридор в Крым, и они могут контролировать Крымский мост. Естественно. Почему? Да потому что перед этим вот эволюционно, день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем Украина выбивала ПВО Крыма. И достаточно успешно. Да, там еще над Севастополем защита какая-то есть, неизвестно, сколько она продержится, она есть. А вот остальные регионы уже, конечно, дыры огромные, потому что, опять же, все свезли в район Севастополя. И что будет дальше? Соответственно, так как Украина эволюционна строила эту систему, то ее система будет достраиваться и усиливаться постоянно. Что может сделать Россия? Россия должна строить свою противосистему, понимаете? Ну, точно так же, как система нападения, то и любая система защиты тоже строится эволюционно. Соответственно, России потребуется несколько лет и практически вся своя интеллектуальная и производственная мощь для того, чтобы какую-то наладить систему защиты от дроновых атак со стороны ВСУ на территории Крыма. Многие говорят, что спасут сетки над дорогами, которые сейчас начнут натягивать вот сетки, и все дальше будет хорошо. Ничего не будет хорошего, вы поймите. Просто заменят. Ну вот заменят у вас одну взрывную часть другой, например, осколочной. И также точно эти осколки будут разносить те же бензовозы. Также точно эти осколки будут разносить любые цели, которые ВСУ посчитает нужным. Или этот осколочный дрон будет рвать какую-то часть сетки и в эту дырку, как помните, как в третьей части фильма «Матрица», да, когда дырку в куполе пробили на вот той вот планете, на их главной забыл название, да, и так туда вот рои дронов сыпанули просто в эти дырки. Тоже очень вероятный сценарий. Соответственно, сетки не помогут, нужно выстраивать что-то мощное технологически, дроны против дронов. Это опять же годы. Соответственно, вот несколько ближайших лет Крым 100% будет находиться в состоянии экономической блокады. Украина, естественно, сейчас нанесет какое-то поражение Крымскому мосту. Потому что может. Ну вот все, уже не надо, как раньше, все переносить только на катера, только пытаться прорваться по морю. Нет, уже Украина летает над Крымом. Это, ну, чудовищное совершенно преимущество в военных условиях. Просто Украина, как обычно, не будет наносить тысячу мелких ударов. Да, то, что касается Крымского моста, Украина будет готовить какое-то большое эпохальное событие, потому что такой стиль ВСУ, а у каждой армии мира есть свой стиль. Вот стиль ВСУ – долго готовить операции и потом делать большие мощные операции. Все. Это факт. И стиль армии России, кстати, совершенно другой. Это огневой вал, который никуда не делся со времен Второй мировой войны. Посмотрите, например, на Бахмут, как самый яркий пример того, как работает армия России, какой ее стиль. Просто равнять все с землей с помощью артиллерии и продвигаться вперед с помощью пехоты. Это тоже стиль. Как бы это ни звучало, понимаете? Это тоже военный стиль. Так вот, что будет дальше происходить в Крыму? Ну, естественно, все улетит в космос в плане цены. Естественно, те, кто смогут, будут стараться уехать на территорию России куда-то вглубь. Те, кто не смогут, будут оставаться. Вода там еще есть. Ее на несколько лет из этих хранилищ, которые набрали, хватит. Проблема

0: будет, соответственно, больше с бензином. Да, ну, прокормить как-то себя Крым прокормит. Потому что, опять же, есть вода. Ну, каких-то вот таких вот больших поездок и, соответственно, большого туристического потока не будет. Люди будут бояться ехать. Естественно, они будут бояться ехать, потому что можно не вернуться. А представьте себе, очень реалистичный, кстати, сценарий, когда ты туда доехал, а назад ты уже не можешь поехать. Да, потому что что-то произойдет с мостом. Но это же очевидно, что Украина теперь будет стараться что-то сделать непосредственно с мостом. И, кстати, не надо отбрасывать тот вариант, что Украина вообще может сейчас наглухо перекрыть движение по сухопутному коридору. Почему? Очень просто. Украина до сих пор, естественно, не считает Крым российским. И, соответственно, Украина может издать любой указ на тему того, что пересечение государственных границ Украины без разрешения будет считаться нарушением, и виновные будут уничтожаться на месте. В эту секунду дроны начнут уничтожать любой транспорт. Понимаете, любой, не только бензовозы, а любой транспорт, который двигается по этому сухопутному коридору. Никто ничего Украине на международной арене за это не скажет. Потому что позиция защиты Украины будет очень простой. Откуда мы знаем? Это наша территория. Мы сказали, что без разрешения ехать нельзя. Люди начинают ехать. Мы не знаем, кто там сидит. Простые люди или солдаты. Они не реагируют на наши команды. И мы уничтожили эту движущуюся цель. Все, не будет никаких претензий. Соответственно, Крым де-факто превратится вот в такой себе остров на какое-то ближайшее время. И это факт. С этим, ну, невозможно поспорить, потому что вот так вот развивались события, и вот к чему они привели.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
2: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Радио «Лента» – голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
3: СВО под прикрытием. Жителей Приморья заманили на высокооплачиваемую работу, которая оказалась фронтом на Украине. Алексея Борисова и его знакомого сироту Сергея Висягина пригласили якобы на работу за 5000 рублей в день. 24 мая их забрали и отвезли в Сергеевку на территорию воинской части, а там заставили подписать контракт, угрожая вывести и избить в случае отказа. Под давлением мужчины согласились, рассказывает сестра Алексея Елена.
4: Мой брат уехал к другу, был в гостях у друга. 2 дня не выходил на связь. Моей маме позвонили. Представились просто прапорщик, без имени, фамилии. Сказали, что Алексей находится в части Сергеевской. Не сказали, в какой именно подразделении, ничего информации не дали.
3: У парней забрали документы и телефоны, после чего планировали вести, оформлять карты для начисления выплат за контракт. В этот момент родные Алексея забили тревогу. Его сестра отправилась на его поиски в Сергеевку. Поскольку информации, где конкретно он находится, не было, в первую очередь она пошла в военную прокуратуру.
4: сегодня приехала с утра, пошла в военную прокуратуру в Сергеевке. В военной прокуратуре взяли мои данные, устное заявление приняли. И через минут 15 уже дали информацию, что мой брат якобы подписал контракт в городе Уссурийск в пункте отбора. Хотя моего брата не было в городе Уссурийск. Он был в поселке Покровка.
3: Девушка не из робкого десятка. Узнав, что брат находится в 394-м мотострелковом полку, она поехала ему на выручку. В части Елену отфутболили, сказав, что у них обед. Но она обошла всю территорию и успела увидеть, как ее брата сажают в автомобиль. Хрупкая девушка бросилась к брату и отбила его у военных.
4: Я пошла в эту часть, там с пол первого якобы у них начинается обед. И шла обратно. Моего брата за частью грузили возле магазина, за частью грузили в машину. Я увидела просто, что моего брата садят в машину. Резко подбежала, откинула, оттолкнула, получается, военнослужащего. Вытащила брата просто насильно и увела.
3: Сейчас брат Елены в безопасности. Она наняла адвоката и по горячим следам решила придать дело огласке, чтобы вскрыть незаконную схему вербовки контрактников, когда ни о чем не догадывающимся людям просто предлагают высокооплачиваемую работу, а затем принуждают подписать контракт. Вот что о вербовке рассказывают брат с сестрой.
4: Как тебя заставили?
5: Заставили, говорит, будешь подписывать. Я говорю, нет, я не буду подписывать.
4: Как заманили?
5: Позвонили на по заявке, типа, 5000, говорит, в день.
4: Работать?
5: Работать.
4: Тебе и твоему другу,
5: да.
4: Сергею. Сергея тоже заставили, его по совместительству друга, у которого нету ни семьи, ни детей, ни матери, ни отца, он с детского дома. Его тоже заставили насильно подписать контракт, вынудили. Просто людей собирали якобы по заявкам работать здесь. И уже насильно заставляли подписание контракта. Принудительно.
3: Елена с адвокатом уверены, это не местечковая проблема Приморья. Если такие случаи обмана и незаконной вербовки на контракт происходят здесь, то другие регионы России тоже под угрозой. Поэтому следует быть очень внимательными, не доверять обещаниям о высокой зарплате, детально изучить информацию о работодателе в интернете и лишь тогда соглашаться на собеседование. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
6: Фронт остановился. Май стал худшим месяцем для наступления армии России за все 4 года спецоперации. Стратегия наступления не изменилась. Штурмы или одиночные атаки, анализирует ситуацию на фронте военный эксперт Ян Матвеев. По его словам, в 21 веке воевать методами Второй мировой уже нельзя.
7: Последняя неделя мая стала показательной для всех боевых действий в этом месяце. По данным Deep State, российская армия за эти 7 дней захватила минус 22 квадратных километра. То есть да, ВСУ освободили больше, чем ВСРФ захватили. Интересным фактом является прирост штурмовых действий на 37,5%. Есть рекорд в более чем 7 тысяч атак, но результата большого нет. Тенденция с инфильтрациями ощущается. Но существенно выросла реакция сил обороны на проникновение противника. Им все сложнее осуществить флаговтык или накопиться.
6: По его словам, наступление армии России, которое началось в начале года, провалилось. А май стал худшим месяцем по результативности. Этот год точно войдет в историю как самый кровавый с начала СВО, пишут военкоры. Сами военные признавались в разговорах с родственниками, что никогда не видели такое большое количество потерь. Ситуация настолько сложная, что раненых эвакуировать с поля боя невозможно, рассказывают солдаты. Например, на днях на Харьков в Харьковском направлении после неудачного штурма часть российских военных, которые получили ранения, остались без медицинской помощи и эвакуации.
8: Его уколол?
9: Нет, нет, его уколол.
8: У меня нету.
9: А где вы, его,
8: они вылетели?
9: У меня аптека вообще разорвалась.
8: нас!
9: Все, все.
10: Ты что, орешь-то?
9: Все.
10: Когда за нами приедет?
9: Тихо, тихо, все.
8: Ой, я пошел посмотрю еще остальных, вот еще кого притяну.
6: По оценкам Z-военкора, в этом году заметно сократилась средняя продолжительность жизни штурмовика на передовой. Если раньше военкоры говорили, что это 7 дней, то сейчас 20-35 минут. А срок жизни от полигона до боевого задания 10 дней, пишут Z-каналы. Людей для выполнения задач катастрофически не хватает, поэтому военкоры ожидают новую волну мобилизации.
11: В 2022 году те самые 300 тысяч из первой волны мобилизованных вынесли на своих плечах последующие 2-3 года. Сейчас же, при нынешней прожорливости войны, людей для фронта нужно еще больше. Мобилизация – вынужденная и неизбежная мера по поддержанию текущего пульса на фронте. Обстановка такая, что осенью либо мир, либо мобилизация. Поэтому мужчинам призывного возраста на всякий случай тревожный рюкзачок я бы советовал собрать.
6: Сейчас самая горячая точка на фронте – Константиновка, недалеко от Донецка. Отсюда погибших вывозят целыми КАМАЗами, рассказывают бойцы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
12: Военный осведомитель об огромной опасности, которую несут украинские дроны-камикадзе.
13: Дроны «Камикадзе Хорнет» долетают до пропускного пункта Изварина на административной границе Луганской Народной Республики и Ростовской области, находящейся более чем в 160 километрах от линии фронта. Ранее противник демонстрировал полеты своих дронов средней дальности над пунктом Весело-Вознесенка. Это означает наличие фактической возможности поражать автомобили прямо на пунктах пропуска. Все наши опасения касательно того пункта характерны и для Луганского, поскольку здесь также собираются очереди грузовых и легковых машин. Это видно и на кадрах с беспилотника. В случае наращивания интенсивности запусков своих дронов «Камикадзе», вооруженные силы Украины смогут устраивать террор прямо на пунктах пропуска между материковой Россией и новыми территориями, как нанося удары по машинами, так и просто дистанционно минируя подъезды к ним, что значительно ударит по логистике.
12: Душок Анкориджа. Военкор Живов про новые заявления Юрия Ушакова.
14: Помощник президента по урегулированию украинского конфликта через американцев Юрий Ушаков заявил, что, несмотря на все усилия, которые были предприняты, и то понимание, которое было достигнуто в Анкоридже, и огромное количество попыток американцев урегулировать, значит, конфликт на Украине, вот, к сожалению, оказалось, что Киев не согласен. И ничего с этим сделать американцы не могут. Вот такое вот заявление. То есть уперлись. Кто бы мог вообще предположить, что Киев будет не согласен, казалось бы, да? Вроде бы все просчитали, с Трампом встретились, собирались вместе миром править. Все чин по чину, но вот уперлось Зеленского. Уперлось, удивительно. Никто бы не мог предположить такого даже еще полгода назад, что все упрется в Зеленского, и война продолжится, к сожалению, к великому. Вот. Ну, а то, что американцы поставляют различные типы вооружений, которым прямо сейчас поражаются войска ВСРФ, ну, это эксцессы, это, как говорится, вне контекста, вот, видимо, сделок. Поэтому так они по-другому не могут. Они не могут не убивать русских людей.
12: Вечное СВО. Военный журналист Никита Третьяков о том, как противник отобрал у российской армии инициативу.
15: В связи с ударами противника на оперативную и стратегическую глубину можно сказать следующее. Такие удары наносились нашей стороной по всей территории Украины на протяжении всех лет войны. У нас существовало это преимущество, и оно было неоспоримо. Теперь этого преимущества нет. Даже наоборот, оно есть у противника. Это означает в том числе невозможность, даже теоретическую, одностороннего прекращения или резкого охлаждения военных действий. На протяжении 2022, 2023, 2024 и, может быть, даже 2025 годов мы понимали, что теоретически, если наверху будет принято соответствующее решение, наше воинство может на всем протяжении фронта резко перейти из наступления в глухую оборону, развернуться в противодействие, в отражении ударов противника. В принципе, на этом интенсивность военных действий резко снизилась бы. Понятно, что в обороне тратится существенно меньше ресурсов, чем в наступлении. Всех видов ресурсов, в первую очередь, человеческих жизней. Теперь такая возможность у нашей стороны отсутствует, потому что теперь, параллельно с боевыми действиями на фронте, противникам эффективно наносятся вот эти удары в глубину. Победить сейчас тоже уже не получится. В итоге будем длить агонию.
1: Радио «Лента». 15:57. АМ. Главные новости дня.
6: Ловушка без срока выхода. Российское сообщество психиатров рекомендует ограничить срок пребывания на фронте полугодом, иначе ПТСР не избежать. По мнению психиатров, ротацию следует проводить не реже, чем раз в 6 месяцев, а лучше каждые 3 месяца. При этом срок пребывания на передовой во время интенсивных боев не должен превышать 2 недель. Таким образом, считают врачи, можно избежать посттравматического синдрома. Сейчас ПТСР проявляется почти у всех ветеранов. В гражданской жизни он проявляется агрессией, рассказал участник СВО Владимир.
9: Мне кажется, каждый, кто с войны пришел, у каждого с головой не в порядке. Проявляется алкоголь, чтобы заглушить все это. Это все заглушить, это, ну да, конечно, отмазка.
16: Заглушить что? Какое чувство?
9: Ну, воспоминания, все это. Это же не просто так. Ты видел смерть. Ты свою смерть видел. Не то, что это друзья, ты свою смерть видел. Каждый раз ты это видишь.
6: Российское сообщество психиатров ввело в практику новое понятие комплексного ПТСР. Оно характеризуется не только тревогой и стрессом, но и глубокими изменениями личности, эмоциональными нарушениями и проблемами социальной адаптации, поясняет психиатр Кирилл Яковлев.
17: Мальчишка-чеченец, спецназовец, он говорит, я иду, говорит, по Новосибирску с девушкой, и вот вижу, проволочка лежит, это же растяжка может быть. Солнечный зайчик где-то там мелькнул, кто-то форточку закрыл. Это может снайпер быть. ПТСР – это не болезнь, а это кризис такой. Человек адаптируется к себе новому, к новому миру.
6: Сложнее всего адаптация гражданской жизни происходит у ампутантов. Им не только нужно привыкать к мирной жизни, но и понимать, как жить дальше. Ветеран Сергей Дорин вернулся с фронта без руки. Говорит, что к ампутации полностью так и не смог привыкнуть.
18: Меня иногда бесит то, что да, я свою молодость провел там, а кто-то здесь себе, как говорится, жизнь устраивал, а теперь еще и мне тыкает. Я в лицо им скажу, если надо, и в голову дам. Я не опасаюсь абсолютных вещей. Вы на улицу выйдете, посмотрите. 90% пофиг вообще, что происходит за пределами нашей страны. И то, что война идет, пофиг всем тут в основном.
6: Помочь военному, который вернулся с зоны боевых действий, можно только если он сам захочет, говорят психиатры. По их словам, главные симптомы ПТСР – это навязчивые мысли. Власти официально проблемы не признают, а психиатры напоминают, в прошлом году в стране был зафиксирован рекордный спрос на антидепрессанты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
12: Военкор Живов о том, зачем России интернет.
19: В России вот-вот заработает связь стандарта 5G. У меня вопрос, зачем? У нас вроде тренд на отключение связи и мобильного интернета. На белые списки и чебурнет. На кой хрен нам 5G? Все же знают, что мобильный интернет – это колдовство и дьявольщина, которая русского человека в блуд вводит и у бабушек на дуе падают. Да и вообще, с учетом того, что проблема ударов по гражданской логистике уже становится общедоступной, предлагаю простое и красивое решение – сильнее заблокировать интернет. Раньше же помогало, просто надо еще усилить блокировки Telegram и VPN. И проблема решится. Пока, правда, больше всего пострадали не украинские мошенники и беспилотники, а горизонтальные связи и патриотические блогеры. Но, как говорится, лес рубят, щепки летят. В нашем случае дроны. Не благодарите.
12: Иван Отраковский про фейковых ветеранов спецоперации на Украине.
20: В России стали массово появляться ряженые ветераны СВО. Ситуация с наградами за участие в военных действиях полностью вышла из-под контроля, заявили члены Общественной палаты Российской Федерации. Ряженые и до войны были. Сколько об этом говорили и требовали решить проблему, реакция властей – ноль. С началом спецоперации проблема стала глубже. Есть те, кто официально получил награды, причем немало случаев, и по 3 ордена мужества, а фронта не видел. Я таких называю не офицер, а чиновник в форме. Потому на свет появились фейковые орденоносцы, не видевшие войны, и кровавые герои, убившие в безумных, неподготовленных штурмах свою пехоту.
12: Власти Крыма и Севастополя заявили о временных ограничениях продажи бензина. Вот что об этом пишет военкор Живов.
16: На полуострове к заправкам выстроились километровые очереди, а купить бензин можно только по талонам. Сегодня сеть АТАН заявила, что топливные талоны новым покупателям временно не продаются. Данная заправка все эти годы была самой устойчивой в плане доступности топлива сетью в Крыму. Но и тут наступил предел прочности. Надо ясно понимать, что дело не в АЗС или руководстве Крыма и Севастополя. Местные власти и так делают все возможное и невозможное, чтобы Крым ни в чем не нуждался. Дело в тех должностных лицах, в зоне ответственности которых лежит выявление, предупреждение и противодействие подобным угрозам, вроде атаки беспилотниками бензовозов и гражданских трасс снабжения. О надвигающихся проблемах с подвозом топлива было известно достаточно давно, в том числе из публичных заявлений военных волонтеров и блогеров. Но реагировать на нее стали только, когда бензин на заправках исчез совсем. Впрочем, за годы спецоперации мы уже привыкли к этой картине. Но угрозы начинают реагировать только тогда, когда они реализуются в полной мере.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
21: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Прямо сейчас на крупных автомагистралях в России разворачивается какая-то совершенно сюрреалистичная картина.
22: О, да, я тоже постоянно обращаю на это внимание.
21: Подъезжает автомобиль к заправке огромного нефтяного гиганта, ну, компании с многомиллиардной выручкой. А там на топливной колонке скотчем приклеен обычный распечатанный на принтере лист формата А4 с надписью «Бензина нет».
22: Или еще лучше, лимит 10 литров в одни руки. Выглядит реально как кадр из какого-то антиутопического фильма.
21: Абсолютно. Страна, которая буквально снабжает энергоресурсами огромную часть планеты, вдруг сталкивается с пустыми пистолетами на собственных автозаправочных станциях. И первоначально казалось, что это просто локальный сбой.
22: Ну да, начиналось-то все в основном на юге, в Крыму. Там эти перебои довольно быстро превратились в ежедневную рутину.
21: Но проблема явно расползается. Сигналы о пустых колонках крупнейших сетей поступают уже с Урала, из Поволжья, из Сибири. А независимые заправки и вовсе массово закрываются.
22: Слушай, но первая мысль всегда ищет какое-то простое объяснение. Лето, сезон отпусков, миллионы автомобилей поехали к морю. Плюс сельскохозяйственная техника вышла в поля. Может, логисты где-то немного просчитались?
21: Звучит, конечно, успокаивающе. Пару товарных поездов задержали на узловой станции, все дела. Но это ошибочное объяснение. Если бы дело было только в летнем спросе, система выровнялась бы за пару недель.
22: Значит, все гораздо серьезнее?
21: Именно. То, что происходит сейчас, это глубокий системный кризис. Он бьет не просто по водителям легковых машин, а по всей экономике грузоперевозок и доставки продуктов. Корень проблемы находится очень далеко от бензоколонки.
22: Чтобы понять масштаб катастрофы, нужно спуститься по производственной цепочке в самое начало. На нефтеперерабатывающие заводы.
21: Точно, на НПЗ. В последние месяцы эти гигантские промышленные комплексы подвергаются регулярным атакам беспилотников.
22: И последствия для индустрии оказались более чем серьезными. Падение объемов переработки нефти оценивается от 20 до 40% от плановых показателей.
21: 40% – это просто пропасть. И тут часто возникает дилетантский вопрос. Завод – это же трубы, металл, бетон. Почему восстановление занимает так много времени? Приварили новый сегмент, запустили насос. Разве не так все работает?
22: Это невероятно популярное заблуждение. Современный нефтеперерабатывающий завод меньше всего похож на кастрюлю, где просто кипятят нефть.
21: А на что он похож?
22: Это сложнейший технологический организм. Тысячи узлов там критически зависят друг от друга.
21: То есть выни одну шестеренку, и остановится весь механизм.
22: в точку. Если выходит из строя одна установка, например, колонна каталитического крекинга, встает весь завод, потому что продукт одной установки является жизненно необходимым сырьем для следующей.
21: И когда эта цепочка рвется, ремонт невозможно провести в формате гаражной починки. Оборудование на таких НПЗ уникальное, высокотехнологичное.
22: И главное, оно проектировалось и производилось западными специализированными компаниями.
21: Вот здесь в полную силу начинают работать санкции и ограничения на импорт технологий. Поврежденный клапан или датчик давления нельзя купить на ближайшем строительном рынке.
22: Приходится запускать сложнейшие схемы параллельного импорта. То, что раньше доставлялось по прямому контракту за пару недель, теперь превращается в настоящий логистический триллер.
21: Деталь заказывается через подставные фирмы где-нибудь на Ближнем Востоке или в Азии, переоформляется несколько раз, едет запутанными маршрутами, процесс растягивается на месяцы.
22: Да, иногда до полугода доходит. Хуже того, запчасти, купленные по таким серым схемам, часто приходят вообще без нужной документации.
21: Или с несоответствиями в спецификациях.
22: А рисковать на таком производстве категорически нельзя.
21: Абсолютно. Малейшее нарушение регламента безопасности, крошечная трещина в сварном шве на трубе, по которой под колоссальным давлением идут токсичные газы, и техногенная катастрофа неизбежна.
22: Взлететь на воздух не просто установка, а весь комплекс. Поэтому заводы стоят в ремонте месяцами, теряя миллионы тонн топлива. Да. И в этой ситуации вырисовывается интересная аномалия. На многих АЗС дизельное топливо найти можно. 92-й бензин тоже присутствует.
21: А вот АИ-95-й исчезает первым, словно испаряется.
22: Ну вот тут кажется логичным спросить. Нет 95-го, ну пусть автомобилисты заливают 92-й. Машина сделана из железа. Двигатель все равно будет работать. Зачем раздувать панику?
21: Ой, любой инженер-моторист сейчас бы просто вздрогнул. Разница фундаментальная. Современный автомобильный парк в России – это не карбюраторные моторы из 80-х.
22: Которые могли переваривать бензин любого качества.
21: Точно. Под капотом современных машин стоят высокотехнологичные турбированные двигатели с очень высокой степенью сжатия. Они инженерно рассчитаны исключительно на высокооктановое топливо.
22: То есть снижение октанового числа – это не просто потеря мощности при разгоне.
21: Это физическое разрушение двигателя. Заритый 92-й в такой мотор приводит к детонации. Смесь в цилиндрах должна воспламеняться плавно от искры свечи зажигания.
22: А при низком октановом числе смесь взрывается самопроизвольно от высокого давления.
21: Да, еще до того, как поршень достигнет верхней точки. Происходят неконтролируемые микровзрывы, которые буквально бьют кувалдой по поршням и стенкам цилиндров. Двигатель начинает стучать, перегревается.
22: И очень скоро ему потребуется капитальный ремонт стоимостью в сотни тысяч рублей.
21: Именно так.
22: Тогда почему заводы просто не перепрофилируются на выпуск большего объема именно АИ-95, раз на него такой критический спрос?
21: Технология не позволяет. Производство высокооктанового бензина требует специальных компонентов. Они создаются на установках вторичной переработки нефти.
22: Это как раз установки изомеризации или алкилирования.
21: Да. И по роковому стечению обстоятельств именно эти высокие сложные колонны оказываются наиболее уязвимыми при внешнем воздействии. Без них можно получить только бензин с низким октановым числом.
22: Возникает классическая дилемма. Либо выпускать суррогат, нарушая ГОСТы и рискуя получить лавину судебных исков от автовладельцев за убитые моторы.
21: Либо снижать общий объем производства, но держать планку качества.
22: И заводы выбирают снижение объемов. В результате АИ-95 становится дефицитом еще на уровне производства.
21: Но, слушай, даже тот бензин, который удается произвести, нужно как-то доставить до потребителя. Допустим, завод в центральной части страны работает, резервуары наполнены.
22: А заправки за 1000 километров от него стоят абсолютно сухие.
21: И это переводит проблему из плоскости производства в плоскость логистики. Российская география – это огромные расстояния.
22: Согласна, это не компактная европейская территория, которую бензовоз пересекает за один рабочий день. Главная артерия доставки нефтепродуктов в России – это железная дорога.
21: Топливо едет в специализированных вагонах-цистернах. И эта железнодорожная сеть сейчас находится в состоянии тяжелейшего стресса.
22: Пропускная способность путей ограничена. Остро не хватает самих цистерн. Наблюдается дефицит тягового состава, локомотивов.
21: Составы с топливом могут неделями стоять на узловых станциях, ожидая, пока пройдут более приоритетные грузы.
22: Сроки доставки ломаются полностью. Маршрут, который в нормальных условиях занимал 5-7 дней, сейчас требует 3 недель.
21: Раньше систему спасали нефтебазы. Это такие буферные зоны хранения, где всегда находился страховой запас топлива на случай задержки поездов.
22: На эти запасы давно исчерпаны. Кризис длится слишком долго. Сейчас нефтебазы пустые. Работа идет буквально с колес.
21: Как только цистерна приходит, бензин тут же сливают в бензовозы и везут на АЗС. Малейшая задержка поезда на сутки означает, что на следующий день целый регион остается без топлива.
22: К тому же водители этих бензовозов, выполняющих последнюю милю доставки, сейчас работают на пределе человеческих возможностей.
21: Чтобы не допустить полной остановки АЗС, нарушаются графики сна и отдыха. А усталый водитель за рулем многотонной бочки с горючим – это колоссальный риск аварии на трассах.
22: Ситуация осложняется еще и внутренней структурой рынка. Она делит всех игроков на две неравные категории.
21: Вертикально интегрированные нефтяные компании и все остальные. Гиганты сами добывают нефть, сами ее перерабатывают и владеют собственными сетями фирменных заправок.
22: И в условиях жесткого дефицита их стратегия очевидна. Вся произведенная капля топлива направляется исключительно на собственные АЗС, чтобы спасти свой бренд.
21: А вторая категория – независимые заправочные станции. Это малый и средний бизнес. У них нет своих заводов. Исторически они покупали бензин оптом на бирже.
22: Сейчас биржа для них превратилась в закрытый клуб. Предложение бензина там минимально, а цены взлетели до небес.
21: Покупать топливо по такой оптовой цене и продавать его в розницу означает работать в глубокий убыток. Независимые АЗС отрезаны от поставок.
22: Они физически не могут выдерживать конкуренцию с гигантами и вынуждены вешать замки на двери.
21: Происходит монополизация по необходимости. А чем больше закрывается независимых заправок, тем сильнее возрастает нагрузка на оставшиеся станции гигантов, опустошая их резервы еще быстрее.
22: И вся эта хрупкая, работающая на износ инфраструктура сталкивается с самым мощным испытанием – летним сезоном. Наступает идеальный шторм.
21: Летние месяцы – это всегда пик потребления. Начинаются масштабные сельскохозяйственные работы. Тысячи тракторов выходят в поля, сжигая тонны топлива.
22: Плюс активизируются стройки и ремонт дорог. Миллионы семей садятся в автомобили и отправляются на юг, к морю.
21: Можно представить обычную транзитную заправку где-нибудь на федеральной трассе в Краснодарском крае. В марте она обслуживает проходящие фуры и местных жителей. Завоза топлива раз в несколько дней вполне хватает.
22: Но в июле на трассу выплескивается сплошной поток машин. Каждый водитель, опасаясь дефицита, заливает полный бак.
21: И заправка выкачивается досуха за считанные часы. А следующий бензовоз, как понятно из логистики, застрял на нефтебазе, потому что цистерны стоят в пробке под Ростовом.
22: Российская власть, разумеется, видит проблему и пытается реагировать. Одной из самых громких мер стал запрет на экспорт бензина.
21: Логика чиновников понятна и на бумаге выглядит безупречно. Запретить вывозить топливо за границу, значит, все объемы останутся внутри страны, рынок наполнится, цены упадут.
22: Звучит как универсальная таблетка от болезни. Проблема только в том, что экономика игнорирует административные приказы. Этот запрет борется с симптомами, а не с причиной.
21: Фундаментальная причина – это физическое падение объемов производства на 30%.
22: Именно. Запрет на экспорт просто размазывает оставшиеся 70% более тонким слоем по регионам. Он не создает новый бензин из воздуха.
21: И здесь кроется очень опасный подводный камень. Лишаясь права продавать топливо на экспорт, нефтеперерабатывающие заводы теряют огромную валютную выручку.
22: А экспорт всегда был главным источником прибыли. Маржинальность внутренних продаж минимальна.
21: Замкнутый круг становится очевидным. Заводам нужны гигантские средства на закупку оборудования через сложные схемы параллельного импорта для ремонта поврежденных установок.
22: Но экспортное эмбарго лишает их этих средств. Предприятия вынуждены спасать внутренний рынок за свой счет, откладывая капитальный ремонт.
21: В долгосрочной перспективе это лишь консервирует проблему и продлевает кризис. При этом информационный фон создает отдельный слой напряжения.
22: О, да, в новостях регулярно появляются пресс-релизы различных ведомств. Формулировки всегда стандартные. Ситуация под контролем, Дефицита топлива в регионах нет.
21: В теории это должно успокаивать население. На практике же возникает жесточайший психологический диссонанс.
22: Человек слушает по радио об отсутствии дефицита, подъезжает к заправке и видит замотанный пленкой пистолет и надпись «Топлива нет». Доверие к официальной информации рушится мгновенно.
21: И включается классическая психология дефицита. Паника – это самый страшный враг любой логистической системы.
22: Водитель, которому нужно было залить 20 литров, достает из гаража алюминиевые канистры и покупает 100 литров впрок, просто из страха, что завтра бензин исчезнет окончательно.
21: Искусственно созданный ажиотажный спрос. Если миллион человек одновременно купят на 50 литров больше обычного, любая инфраструктура рухнет.
22: Это высушивает остатки топлива быстрее, чем любые проблемы с поездами. На фоне этого биржевые цены на бензин стремятся вверх, многократно обгоняя официальные показатели инфляции.
21: Топливо становится физически очень дорогим ресурсом. В попытках сдержать недовольство некоторые региональные администрации прибегают к заморозке розничных цен.
22: Издаются распоряжения продавать бензин не дороже определенной суммы. Но базовые законы экономики неумолимы. Если розничная цена искусственно занижена, а оптовая цена высока, товар мгновенно исчезает.
21: Владелец независимой заправки просто не будет покупать бензин за 100 рублей, чтобы по указу продавать его за 80. Он лучше закроет бизнес.
22: В итоге на информационных табло красуются красивые, социально приемлемые цены, только купить по ним бензин невозможно, его просто нет в резервуарах.
21: Подводя черту под всей этой цепочкой событий, становится ясно, что быстрых и безболезненных решений в текущей конфигурации не предвидится.
22: Восстановление высокотехнологичных производственных мощностей в условиях жестких санкционных ограничений займет не недели, а долгие месяцы, если не годы.
21: И это касается далеко не только автовладельцев. Рост стоимости дизеля и бензина неминуемо перекладывается в стоимость логистики.
22: Дорогая логистика означает удорожание абсолютно всех товаров. Хлеб, молоко, строительные материалы, бытовая техника. Ценники в магазинах поползут вверх, разгоняя маховик инфляции по всей экономике.
21: Если отойти от сиюминутных графиков цен и посмотреть на архитектуру системы глобально, этот кризис подсветил самую критическую уязвимость всей экономической модели – сверхцентрализацию.
22: Ставку на гигантизм.
21: Именно. Энергетическая безопасность огромной территории подвешена на работоспособности нескольких колоссальных перерабатывающих узлов.
22: Они строились с имперским размахом, чтобы заливать топливом миллионные агломерации, но в условиях современных вызовов этот масштаб стал фатальной слабостью.
21: Получается, что обыденное раздражение от листа 4 на топливной колонке – это не просто временное неудобство. Это мощный сигнал о том, что старые схемы больше не работают, и вся логистическая и производственная карта должна быть пересобрана заново. Думайте, анализируйте и берегите свои моторы. Пока.
22: До скорого.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
2: Цены растут. Бензин в Калининграде за 2 недели подорожал на 3 рубля. Ожидаем нового скачка цен на топливо. Тревожный звоночек. В Калининграде появится первое убежище от ядерного и химического оружия. Все настолько серьезно. На грани нищеты. Калининградская область в конце рейтинга достатка семей. Кто еле-еле сводит концы с концами. Итак, бензиновый кризис потихоньку начинает просачиваться в Калининградскую область, более уязвимую для ценовых всплесков, чем тот же материк. Буквально за последние две недели бензин на некоторых заправках подорожал сразу на почти 3 рубля за литр. Заметнее всего добавил в цене середины мая АИ-95. При этом, по данным мониторинга сетей заправок, сильно ощутимого дефицита топлива и очередей пока нет. Но, как говорится, еще не вечер. Проблемы с поставками топлива в регионе продолжают обсуждаться уже несколько недель. Да и власти признают отсутствие бензина у отдельных компаний, объясняя это сбоями в поставках. И дело здесь не столько в наложении общероссийского весенне-летнего дефицита топлива на сложную логистику эксклава, а в сокращении производства в целом по стране. Объемы переработки нефти на российских НПЗ в мае упали до минимума за 17 лет. После серии налетов БПЛА, которым за прошедший месяц удалось поразить 8 из 10 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов.
13: По данным отраслевых экспертов, в мае украинские беспилотники нанесли не менее 30 ударов по объектам российской нефтяной инфраструктуры, включая 16 НПЗ. Некоторые предприятия атаковали по несколько раз, что осложняет ремонт и восстановление иностранного оборудования, которое сложно заменить из-за западных санкций. Средний объем переработки нефти в мае сократился на 13% по сравнению с прошлым годом и составил около 4,5 миллионов баррелей в сутки. В результате властям пришлось запретить экспорт бензина и ввести ограничения на экспорт авиакеросина. Пока дефицит топлива сильнее всего ощущают независимые региональные сети. Как результат, некоторые заправки закрываются. Также, по данным биржи, поставки бензина АИ-95 в европейскую часть России к концу мая сократились на 2/3 по сравнению с прошлым годом, а оптовые цены выросли на 20%.
2: Кстати, на фоне продолжающихся атак по нефтяной инфраструктуре и затрудненной из-за ударов дронов логистики, в Крыму стали предлагать бензин по от 200 до 350 рублей за литр. Соответствующие объявления появились на Авито после того, как 95-й начали отпускать с ограничениями. 20 литров в одни руки и по талонам, а они, говорят, уже закончились. И это в самом начале летнего курортного сезона. В Калининградской области, будем надеяться, до бензина по талонам не дойдет. Но то, что цены продолжат рост, это очевидно всем. В общем, последствия проведения спецоперации вносят коррективы в повседневную жизнь даже в тылу. И вот, кажется, еще одно тому подтверждение.
13: В Калининграде появится модульное убежище гражданской обороны, способное защитить от ядерного и химического заражения. Его планируют установить на улице Дзержинского. Сейчас власти ищут подрядчика для подготовки площадки. По условиям закупки необходимо обустроить основание, уложить плитку на территории площадью 360 квадратных метров, установить бордюры и сделать временную дорогу для подъезда к объекту. Закупка самого убежища запланирована на 2026-2027 годы. Его ориентировочная стоимость составляет 26 миллионов рублей. В мае горадминистрация уже искала подрядчика для устройства площадки под убежище блок-модульного типа «Куб-М». Работы оценивали в 4,5 миллиона рублей. Но на участие в торгах не было подано ни одной заявки.
2: Стоит отметить, что мобильное убежище сделано на базе обычного контейнера. Вокруг него можно установить дополнительные конструкции и укрепить их бетонными блоками. В стандартной комплектации укрытие состоит из двух модулей – помещения для укрываемых на 54 человека и технического блока. При необходимости вместимость защитного сооружения можно увеличить с помощью дополнительных модулей. В нем есть бак с водой на 440 литров, система регенерации воздуха, дизельная электростанция. Перевести такое убежище можно на фуре. Нужно сказать, что еще в 2024 году в Калининграде заговорили о модульных убежищах и обследовали более 4000 городских подвалов, чтобы приспособить их под укрытие для населения. А годом позже чиновники сообщили, что не каждый подвал безопасен и может запросто превратиться в братскую могилу из-за ненадежных перекрытий и несущих конструкций. При этом в мэрии заявили, что в Калининграде для убежищ в случае чрезвычайных ситуаций доступно 1900 подземных помещений. Вот только единого открытого списка таких укрытий для жителей Калининграда до сих пор нет, а большинство горожан не знают, где находится ближайшее убежище и куда бежать в случае тревоги или военных действий. А между тем Калининградскую область начали официально готовить к режимам мобилизации и военного положения.
3: Региональное правительство переписывает правила гражданской обороны под сценарий военного времени. Проект изменений уже вынесли на публичное обсуждение. В документе прописано, как именно должны действовать власти после активации федерального плана гражданской обороны или отдельного решения губернатора. Причем речь идет не просто о бюрократии. Заранее готовится юридическая база для работы региона в условиях мобилизационных мероприятий, отключений связи, эвакуаций, ограничений транспорта, работы пунктов временного размещения, усиленного управления через комиссии по чрезвычайным ситуациям.
2: Для обычных жителей это может означать больше ограничений в целях безопасности, усиление контроля и дальнейшую милитаризацию управления регионом. И, по всей видимости, эти меры могут быть весьма актуальными, особенно когда Соединенные Штаты хотят разместить ядерный арсенал возле Калининградской области. Как пишет издание Financial Times, речь идет об американских бомбардировщиках, способных нести ядерное оружие. Члены НАТО, расположенные ближе к границам России, в том числе Польша и страны Балтии, выразили заинтересованность в том, чтобы разместить ядерные бомбардировщики на своей территории. На данный момент такие американские самолеты находятся в 6 странах – Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Вполне возможно, что Штаты учтут пожелания, тем более, что американский контингент усиливается и в Польше, и в Литве. Что вряд ли можно назвать хорошей новостью. Собственно, как и следующую историю.
3: Калининградская область заняла 67-е место в рейтинге достатка семей. Область оказалась в нижней части списка российских регионов по уровню благополучия семей. По расчетам аналитиков, после обязательных расходов у семьи с двумя детьми в регионе остается около 26 тысяч рублей в месяц, а у семьи с одним ребенком – почти 44 тысячи рублей. Исследование основано на данных Росстата и учитывает доходы семей, прожиточный минимум и основные потребительские расходы.
2: Лидерами рейтинга достатка семей стали Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, а также Магаданская область. Там с финансами для нормальной жизни все более-менее. А вот последние места заняли Ингушетия, Чечня и Кабардино-Балкария. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента». Балтийский лоцман.
4: Бензин в Калининграде за 2 недели подорожал почти на 3 рубля за литр. 3 рубля. Звучит не страшно, почти незаметно. Но давайте считать по-человечески. Ты приезжаешь на ту же заправку, та же колонка, та же машина, та же зарплата. Но полный бак уже дороже на 150 рублей. Просто потому, что прошло 2 недели. Куда исчезают эти деньги? И главное, сколько раз это уже случалось, пока мы не смотрели? Считаем дальше. Без экономики, только бытовая арифметика. Бак 50 литров, плюс 3 рубля за литр, плюс 150 рублей за одну заправку. Заправляешься 4 раза в месяц. Это средний городской водитель, не дальнобойщик, не таксист, просто человек с машиной. Плюс 600 рублей в месяц. За год больше 7 тысяч рублей. 7 тысяч рублей – это не абстрактная цифра. Это стоимость нескольких коммунальных платежей. Или нового комплекта резины. Или недели продуктов на семью. Просто тихо утекло на заправках. По 150 рублей за раз. Незаметно. А теперь вспомним, где мы были несколько лет назад. В 2020 году средняя цена на АИ-92 в регионе держалась в районе 46-48 рублей. В 2021 перевалила за 50. В 2022 уже за 53-55. В 2023 за 58. В 2024 подбиралась к 62-63. Сейчас мы говорим про цифры в районе 66-67. 6 лет. Плюс 20 рублей за литр. Звучит не катастрофично? Именно в этом и есть главная ловушка. Подорожание кажется небольшим только потому, что происходит постепенно, маленькими шагами. По рублю, по полтора, по два. Никто не замечает момент, когда становится дорого. Это как лягушка в кастрюле. Температуру поднимают медленно. Лягушка не прыгает. Потому что каждый отдельный градус терпимо. Теперь самый неудобный вопрос этого выпуска. Россия добывает нефть. Россия экспортирует нефть. Россия входит в число крупнейших нефтяных стран мира. Но бензин внутри страны дорожает постоянно. Я не буду делать выводов, просто оставлю этот факт здесь. Страна, которая продает нефть всему миру, продает своим гражданам бензин все дороже с каждым годом. Почему так происходит? Это вопрос, на который каждый может найти свой ответ. Объяснений нам не занимать. Каждый раз, когда цены ползут вверх, появляется целый набор готовых ответов. Сезон отпусков, ремонт нефтеперерабатывающих заводов, рост спроса, инфляция, курс рубля, мировые цены, санкции, логистика. Объяснения каждый год разные. Результат не меняется никогда. Цена идет вверх. Всегда вверх. Объяснение подгорается под ситуацию. Ситуация меняется, объяснение меняется, цена остается выше, чем была до объяснения. Теперь про Калининград отдельно, потому что здесь есть своя специфика. Калининградская область зависит от поставок сильнее, чем большинство российских регионов. Логистика здесь сложнее по определению. Эксклав – все привозное. Любое звено в цепочке поставок стоит дороже, чем в центральной части страны. Добавьте к этому инфраструктуру региона. Расстояния небольшие, это правда, но альтернатив автомобилю немного. Общественный транспорт закрывает не все. Пригороды, дачные поселки, промышленные зоны, межгород – это машина. Для огромного числа людей здесь автомобиль – это не удобство, это необходимость. Поэтому любое подорожание топлива в Калининграде ощущается быстрее и острее, чем в городах с развитой транспортной сетью. Ты не можешь просто пересесть на метро. Метро нет. И вот теперь самый важный блок. Потому что бензин касается не только тех, кто водит машину. Подорожал бензин. Что происходит дальше? Доставка продуктов дорожает. Логистика для магазинов дорожает. Ценники на полках ползут вверх. Такси дорожает. Курьеры дорожают. Строительные материалы дорожают. Их везут на грузовиках. Услуги мастеров дорожают. Они тоже ездят на машинах. Перевозки дорожают. Все, что нужно доставить из точки А в точку Б, стоит дороже. Даже если ты не водишь машину, ты все равно платишь за бензин. Каждый раз, когда берешь что-то в магазине, каждый раз, когда вызываешь такси, каждый раз, когда заказываешь доставку, бензин уже внутри этой цены. Просто невидимой строчкой. Ну и самое важное. То, что мы видим сегодня на заправках, это только начало. Сейчас лето, начинаются поездки к морю, трафик растет, ну и спрос на топливо растет. Именно летом цены на бензин традиционно оказываются под дополнительным давлением. Это не гипотеза, это паттерн, который повторяется каждый год. Если плюс 3 рубля уже случились в самом начале сезона, что будет к августу? К концу июля, когда трафик на максимуме, когда все едут к морю, когда спрос пиковый, это не риторический вопрос. Это вопрос, на который у нас уже есть несколько лет статистики. И статистика отвечает одинаково каждый раз. И напоследок. Самый неприятный момент этого выпуска. Люди привыкают. Если бы бензин подорожал сразу на 20 рублей, был бы скандал. Очереди, возмущения, публичные комментарии. Но когда цена растет по рублю, потом еще по рублю, потом еще, все просто адаптируются и продолжают платить. Психика устроена именно так. Резкая боль заметна, хроническая тупая боль становится фоном. Ты перестаешь ее замечать, просто начинаешь считать ее нормой. 67 рублей за литр сегодня – это норма. Хотя 5 лет назад это был бы повод для колонок в газетах. Именно поэтому самое страшное в этой истории – не конкретная цифра на табло, а то, что мы уже почти не реагируем на то, как эта цифра меняется. Вернемся к тому, с чего начали. Плюс 3 рубля за 2 недели. Сам бензин еще не стал роскошью. Машину еще не нужно ставить в гараж и ходить пешком. Но каждая такая прибавка – по 3 рубля, по 2, по 1,5 – понемногу делает беднее миллионы водителей. Тихо, незаметно, без скандала. 7 тысяч рублей в год просто испарились на заправке. По 150 рублей за раз. И вот финальный вопрос. Какую цену за литр мы увидим на табло к концу этого лета? 70 рублей? 75? Или мы уже просто перестанем удивляться любым цифрам, потому что давно привыкли смотреть, вздыхать и открывать крышку бака? На этом сегодня все. Больше здравого смысла в следующем выпуске. Услышимся!
5: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники?

0: абрикосы, сливы, персики и нектарины из Армении под запретом. В Россельхознадзоре объяснили это тем, что при ввозе фруктов якобы участились случаи нарушений. Ранее власти запретили импорт почти всей рыбы, овощей, клубники, цветов, армянского коньяка и вин, а также минеральной воды джермук. Ограничения вводятся на фоне политического обострения между странами. В России критикуют сближение Армении с ЕС. 29 мая Владимир Путин, говоря об Армении, вновь напомнил, что начал СВО на Украине именно после ее желания пойти в ЕС.
1: Я уже упоминал об этом. Кризис на Украине начался когда-то с попыток присоединения Украины к ЕС. Мы же не были против. Но мы говорили, послушайте, фитосанитарные, например, нормы совершенно разные.
0: Позже члены Евразийского экономического союза Россия, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан заявили, что вступление Армении в ЕС несет для них риски и потребовали провести в стране референдум. Однако премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что внешнюю политику будет определять сама Армения, а не другие государства. Он отверг требования о немедленном референдуме по членству в ЕС. Сказал, что народу рано делать такой выбор, ведь вопрос о вступлении в Евросоюз даже не стоит на повестке. Торговая война с Арменией разгорелась накануне парламентских выборов, которые пройдут в стране 7 июня. Таким образом, Россия играет против Пашиняна, считает политолог Сергей Багровцев.
2: Надежда заключается в том, чтобы нанести как можно больший ущерб людям, которые представляют собой основную базу, как я понимаю, электоральную партии Пашиняна. Это жители небольших городков, жители сельской местности. Они очень завязаны на сельскохозяйственное производство, и для них это очень важная вещь. И вот, значит, мы сейчас абрикосы знаменитые армянские не пустим, и черешню не пустим, ничего больше не пустим, и цветы не пустим. И они тогда одумаются и проголосуют против Пашиняна. Нет, это так не работает.
0: Политолог говорит, хотя ущерб от торговой войны для Армении будет существенным, он вряд ли повлияет на результаты выборов, ведь социология показывает достаточно высокий рейтинг у Пашиняна внутри страны. Помимо торговых ограничений, Москва угрожает отменить беспошлинные поставки газа и нефти для Еревана. В минувшие выходные Кремль отозвал своего посла в Армении для консультаций. Все указывает на то, что отношения между странами обострились как никогда. Хотя о реальном вступлении Армении в ЕС пока не идет и речи, говорит политолог Геннадий Якимов.
3: Но вопрос так не стоит. Выбора этого сегодня нет. Армения не стоит ни на пороге, ни вблизи порога Европейского Союза. И ей предстоит, если она туда намеревается войти, десятилетия усилий для того, чтобы там оказаться. Вот, ну, когда это станет практическим вопросом, тогда будет и референдум, ответил Пашинян. Сейчас очень разумно, спокойно, по-деловому ответил. Опять уровень как бы падения, уровень деградации российской дипломатии, какой-то международной стратегии, он очень виден в таких ситуациях.
0: Получается, Армения еще никуда не ушла, но Россия своими запретами обострила отношения и теперь может потерять своего партнера. Чтобы понять масштаб перемены, стоит вспомнить, чем Армения была для России еще несколько лет назад. Образцовый союзник на всем постсоветском пространстве, член ДКБ Евразийского союза, страна с российской военной базой в Гюмри и с российскими пограничниками на границе с Турцией и Ираном. Сейчас же от былого доверия между странами не осталось и следа. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Криминальные новости.
5: Арестован начальник продовольственного управления Минобороны полковника Виктора Таразевича, обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По данным СМИ, задержание произошло еще 20 мая, после чего офицера отправили в СИЗО. Вину он не признает. Подразделение, которым руководит Таразевич, отвечает за организацию питания в армии, работает над снабжением войск, разрабатывает рационы и контролирует качество продуктов. Максимальное наказание, которое сейчас грозит Таразевичу, до 10 лет

0: лишения свободы. Многократно осудимый контрактник из Бурятии избил людей кочергой, запер в доме и устроил поджог. В октябре 2025 года пьяный военнослужащий Александр Хороших избил незнакомцев кочергой и кулаками в доме. Потом он вышел на веранду, подпер дверь стиральной машиной, поджег стоящий рядом диван и скрылся. Начался пожар, но людям удалось выбраться. За попытку убийства и уничтожение имущества военный суд в Улан-Удэ приговорил контрактника к 16 годам колонии строгого режима и штрафу в 200 тысяч рублей. Ранее Хороших много раз был судим. Известно как минимум о 7 приговорах в Бурятии. В частности, за кражи, оскорбление представителя власти и пособничество при порче чужого имущества. В 2020-м его приговорили к 4,5 годам колонии за наркотики, грабеж и новую серию краж. В мае 2022 года, находясь в колонии, Хороших напал на сотрудника и получил 3,5 года строгого режима. А спустя 2 года его судили уже за самовольное оставление части. Когда именно мужчина подписал контракт, неизвестно. И, наконец, уже после задержания за кочергу и поджог в декабре 2025 года гарнизонный суд в Улан-Удэ приговорил Хороших к 5 годам строгого режима за 2 кражи и угон автомобиля. Мужчина зарезал своего родного брата на автостанции в Махачкале из-за наследства. По данным канала 112, убийцей оказался 52-летний Лев Благородный. Он приехал к своему брату, водителю маршрутки Абу-Бакру, поговорить по поводу имущества. В итоге разговор закончился конфликтом. Лев пырнул брата ножом. Кровавая резня произошла на глазах у пассажиров. Мужчину не удалось спасти, он умер на месте происшествия. Лев задержан, возбуждено уголовное дело. Житель Приморья у себя в частном доме переодевался в женское и за год изнасиловал минимум 5 девочек. 40-летнего извращенца задержали прямо в юбке, топе, каблуках и парике в городе Артем. Суд заключил мужчину под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании несовершеннолетних. По информации базы, с июня прошлого года по май этого он заманивал деньгами и насиловал 5-11-летних школьниц у себя в доме. Мужчина переодевался в женскую одежду даже во время надругательства. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Настоятель храма на крови в Екатеринбурге Максим Меняйло желает показать красоту и истинность православия и делать это не всегда в очень толерантной манере по отношению к другим вероисповеданиям.
3: Нужен религиозный арти. Канал, который улавливает желающих истины в западных и в других странах, во всех странах. Мы должны показать красоту и, самое главное, истинность православия. Причем сделать это не всегда очень толерантной манере по отношению к другим вероисповеданиям. Мы должны высветить и богословские какие-то девиации, такие проблемы Западной Церкви католической. Вот. Мы здесь всегда находимся в тяжелом выборе, как бы сохранить какой худой мир там с кем-то, да, но тем самым мы себя теряем. И самое главное, мы теряем тех, кого Бог нам хочет вручить. Наша риторика, она должна быть честной, открытый и смелый. Если вы увидите, кто попадет в ад, там есть перечисление всяких проблем и грехов. Но первые кто? Трусы, боязливые. Боязливые не наследуют Царство Небес.
1: Главные новости дня.
4: Дорога в ад. Сухопутный коридор в Крым в кольце дронов. Трасса Р-280 завалена сгоревшими машинами и техникой.
5: Не объехать же его. Попали в засаду. И сзади горит. И спереди горит. И мы стоим, как тополь на блющихе. Еще летят.
4: Федеральная трасса Р-280 Новороссия – основной маршрут, который соединяет регионы России с Крымом. Эта дорога длиной более 600 километров. Она проходит через Мариуполь и Мелитополь. В последние недели Z-каналы буквально завалены видео со сгоревшими грузовиками на этой трассе. Водителей на блокпостах просят, чтобы они проезжали, не останавливаясь.
6: польская объездная. Выезд с нее. Кого-то уже у... Фуры стоят.
4: Сухопутный путь в Крым. ВСУ обстреливают американскими дронами «Хорнет». Они не только бьют по грузовикам на трассе, но и минируют ее. Глава Запорожской области Евгений Балицкий призвал не пользоваться трассой без острой необходимости. Сейчас движение по ней пытаются ограничить. А в Z-каналах обсуждают маскировку военных машин под гражданские, чтобы спастись от атак. По-другому защитить трассу от налетов дронов невозможно, говорит военный аналитик Илья Абишев.
7: Трассу вообще очень тяжело прикрыть всю на всем протяжении. То есть это для того, чтобы одних, если мобильных групп, мобильных огневых групп туда загнать, их нужно несколько тысяч человек. Я даже, думаю, даже там несколько тысяч, там, может быть, потребуется фактически целая армия для того, чтобы только просто расставить вот эти МОГи вдоль этой трассы. Это какого числа солдат у России, свободных солдат, просто-напросто нет. Да и кроме того, МОГи, как я уже говорил, они сами в нынешнем состоянии пока что не справляются с налетами российских беспилотников, украинских беспилотников. Они все же, беспилотники эти быстрые, они малошумные. Их очень плохо видит радар. На них практически не действует система радиоэлектронной борьбы.
4: В связи с атаками трассы логистика в Крым осуществляется только на пароме. Там скопилось уже несколько десятков машин в очереди. По данным военных аналитиков, ВСУ хотят полностью парализовать логистику и перекрыть снабжение российской армии на том направлении. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
8: Обозреватель Андрей Цыганов о врагах внутри России, которые разваливают страну и сливают спецоперацию.
9: Последние недели, особенно дни, были очень тяжелыми в информационном смысле. На фоне ежедневно ухудшающейся ситуации в прифронтовых районах, где враг развернул дроновую охоту на трассах в 100 и более километров от ЛБС, пытаясь остановить нашу логистику и блокировать подвоз, в частности, горючего, в частности, в Крым и не только, наряду с продолжающимися атаками на наши объекты инфраструктуры, вплоть до Забайкалья, на Россию спустили стаю европейских шакалов. В Румынии провокация с дроном, похожим на российскую герань, в городе на границе с Одесской областью. Эстония, по данным ФСБ, готовит какие-то провокации на границе. В Германии какие-то черти анонсируют создание лагерей военнопленных для русских солдат. Кая Каллас анонсировала требования к России от ЕС на предстоящих переговорах, вроде вывода российских войск из Молдавии и Грузии, а также сокращения воинских контингентов. Но и в самой России тут же нарисовалась целая киста пораженцев, которые на разные лады заныли о необходимости срочного замирения с Украиной. Вплоть до статьи в «Московском комсомольце» о пользе поражений для России. Параллельно вражеская пропаганда внутри России работала и по другим направлениям. Главное препятствие – это, конечно же, внутренние враги, которые к беде России назначили себя и политической, и деловой элитой России. И дело не только в их виллах на Средиземноморье и полях для гольфа, за некоторыми из которых на днях пришла французская полиция, а сама идеология этих людей, которые забыли, что они русские. Хотя, впрочем, большинство из них никогда и не были русскими. И искренне считают себя гражданами мира, то есть глобалистами. Ведь если бы не глобализм и, так скажем, деловые связи, кто бы мешал России уронить злополучные мосты через Днепр? Или те же американские и британские самолеты-разведчики? Грохнуть спутниковую группировку Starlink прямо на орбите? А ведь это единственный способ заставить глобального врага бояться и договариваться. и тем самым избежать дальнейшей эскалации, которая гарантированно приведет к Третьей мировой войне. Но наши нынешние элиты даже подумать об этом не смеют. И прикрывают свою пустоту и ничтожность всякими умозрительными теориями, вроде цифрового социализма или евразийского ордынства, боясь даже самого русского имени и православной веры, запрещая крестные ходы на Троицу, но при этом поощряя многотысячные мусульманские сборища.
1: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
4: Фронт остановился. Май стал худшим месяцем для наступления армии России за все 4 года спецоперации. Стратегия наступления не изменилась. Штурмы или одиночные атаки, анализирует ситуацию на фронте военный эксперт Ян Матвеев. По его словам, в 21 веке воевать методами Второй мировой уже нельзя.
10: Последняя неделя мая стала показательной для всех боевых действий в этом месяце. По данным Deep State, российская армия за эти 7 дней захватила минус 22 квадратных километра. То есть да, ВСУ освободили больше, чем ВСРФ захватили. Интересным фактом является прирост штурмовых действий на 37,5%. Есть рекорд в более чем 7 тысяч атак, но результата большого нет. Тенденция с инфильтрациями ощущается, но существенно выросла реакция сил обороны на проникновение противника. Им все сложнее осуществить флаговтык или накопиться.
4: По его словам, наступление армии России, которое началось в начале года, провалилось. А май стал худшим месяцем по результативности. Этот год точно войдет в историю как самый кровавый с начала СВО, пишут военкоры. Сами военные признавались в разговорах с родственниками, что никогда не видели такое большое количество потерь. Ситуация настолько сложная, что раненых эвакуировать с поля боя невозможно, рассказывают солдаты. Например, на днях на Харьковском направлении после неудачного штурма часть российских военных, которые получили ранения, остались без медицинской помощи и эвакуации.
11: Его у кого?
12: Нет, его у кого?
11: У меня нету.
12: А где вы, его нет?
11: Они вылетели.
12: У меня аптека вчера взорвалась.
11: Все, все.
12: Ты что орешь-то?
11: Все.
12: Когда за нами
11: приедет? Тихо, тихо, все.
12: Это я пошел посмотрю еще остальных, вот еще кого притяну.
4: По оценкам Z-военкора, в этом году заметно сократилась средняя продолжительность жизни штурмовика на передовой. Если раньше военкоры говорили, что это 7 дней, то сейчас 20-35 минут. А срок жизни от полигона до боевого задания 10 дней, пишут Z-каналы. Людей для выполнения задач катастрофически не хватает, поэтому военкоры ожидают новую волну мобилизации.
13: В 2022 году те самые 300 тысяч из первой волны мобилизованных вынесли на своих плечах последующие 2-3 года. Сейчас же, при нынешней прожорливости войны, людей для фронта нужно еще больше. Мобилизация – вынужденная и неизбежная мера по поддержанию текущего пульса на фронте. Обстановка такая, что осенью либо мир, либо мобилизация. Поэтому мужчинам призывного возраста на всякий случай тревожный рюкзачок я бы советовал собрать.
4: Сейчас самая горячая точка на фронте – Константиновка, недалеко от Донецка. Отсюда погибших вывозят целыми КАМАЗами, рассказывают бойцы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Солдатская почта.
4: У солдата женское лицо. Студент техникума в Ульяновской области рассказал, что как минимум 5 его сокурсниц подписали контракт с Минобороны. Что обещают девушкам на фронте? Вербовка парней в беспилотные войска в Кузоватовском технологическом техникуме идет уже несколько месяцев. Об этом рассказал один из студентов. По его словам, парни заключать контракт с Минобороны не особо спешат, поэтому директор начал предлагать новый контракт на ПВО девушкам.
14: Девочкам в голову вбивают, что это безопасно, мы просто сидеть в офисе будут, за дронами следить и еще лям сверху.
4: Это первое известное сообщение о подписании студентками контракта. Местные власти или администрация техникума официально об этом не заявляли. Военный адвокат Сергей Кривенко описывает риски.
15: Не верить этим обещаниям, что идет вербовка в так называемые войска беспилотных систем, что они будут отправлены только дроноводами, что ни в какие штурмы не отправляют, как не будут отправляться, что контракт заключается на какое-то время. Сейчас, после начала мобилизации 2022 года, контракт бессрочный. В указе президента четко есть обоснование, указание, что контракт нельзя разорвать, даже когда он закончится. И тут военкому просто идут на хитрости, и представители военного ведомства в контракте, который дают на подпись, там действительно может быть указано год, два, полтора года, шесть месяцев. Но разорвать этот контракт будет невозможно из-за указа президента.
4: В Ростовской области студентов заставляют подписывать контракт угрозами. Об этом рассказала Светлана. У нее племянник учится на втором курсе одного из университетов.
16: Значит, приходят к ним в университет какие-то два человека непонятных, то ли из военкомата, то ли там хер его знает откуда. Но один был в форме, говорит, и одна женщина какая-то непонятная. И, говорит, заставляли нас подписывать контракты на СВО. Точнее, они пришли с тем, чтобы ребята, их вызывали по 6 человек, парней, вот, и говорили, так, вот вам бумажки, давайте подписывайте, иначе у вас, и угрожали им, что у них будут проблемы с учебой, если они не подпишут. Мы, короче, вообще в шоке. Естественно, родители в шоке, все в шоке. Это вообще как так? Он учится на платном отделении. Вот. Я уже боюсь представить, что там с ребятами на бесплатном отделении происходит. И это что вообще такое? Это вообще как? Что значит угрожать и заставлять? Что вообще происходит у нас? Просто какой-то беспредел.
4: Женщина заявила, что происходящее вызвало шок у самих студентов и их родителей. Также она сообщила, что на встрече были не только парни, но и девушки. Адвокат Артем Клыга считает, что главная причина вербовки студентов – дефицит на фронте.
17: Для Минобороны это, конечно, отличное поле. Можно зайти и не только какую-то пропаганду вести, но и буквально набирать парней, там некоторых сразу после школы, на военный контракт. Требований, как мы помним, с 23-го года каких-то к возрасту, к обучению нет. Ну и дальше убивать их буквально на войне в Украине, там через 4-5 месяцев. Таких историй уже тоже настолько много. И это прямое следствие вот таких вербовок.
4: Женщин-операторов БПЛА ищут в Пермском крае. Такие объявления разместили на официальной странице в ВК администрации Уинского муниципального округа. Женщинам обещают от 210 тысяч рублей в месяц и подъемные в размере 1,5 миллиона рублей за подписание контракта с Минобороны. Как утверждается, сроком на 1 год, а также бесплатное обучение с нуля. Адвокаты напоминают, что никакого специального контракта для женщин у Минобороны нет, а все контракты бессрочны. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Ловушка без срока выхода. Российское сообщество психиатров рекомендует ограничить срок пребывания на фронте 1,5 года, иначе ПТСР не избежать. По мнению психиатров, ротацию следует проводить не реже, чем раз в 6 месяцев, а лучше каждые 3 месяца. При этом срок пребывания на передовой во время интенсивных боев не должен превышать 2 недель. Таким образом, считают врачи, можно избежать посттравматического синдрома. Сейчас ПТСР проявляется почти у всех ветеранов. В гражданской жизни он проявляется агрессией, рассказал участник СВО Владимир.
18: Мне кажется, каждый, кто с войны пришел, у каждого с головой не в порядке. Проявляется алкоголь, чтобы заглушить все это. Это все заглушить, это, ну да, конечно, отмазка.
19: Заглушить что? Какое чувство?
18: Воспоминания, все это. Это же не просто так. Ты, ты видел смерть. Ты свою смерть видел. Не то, что это друзья, ты свою смерть видел. Каждый раз ты это видишь.
4: Российское сообщество психиатров ввело в практику новое понятие комплексного ПТСР. Оно характеризуется не только тревогой и стрессом, но и глубокими изменениями личности, эмоциональными нарушениями и проблемами социальной адаптации, поясняет психиатр Кирилл Яковлев.
19: Мальчишка-чеченец, спецназовец, он говорит, я иду, говорит, по Новосибирску с девушкой, и вот вижу, проволочка лежит. О! Это же растяжка может быть. Солнечный зайчик где-то там мелькнул. Кто-то форточку закрыл. Это может снайпер быть. ПТСР – это не болезнь, а это кризис такой. Человек адаптируется к себе новому, к новому миру.
4: Сложнее всего адаптация гражданской жизни происходит у ампутантов. Им не только нужно привыкать к мирной жизни, но и понимать, как жить дальше. Ветеран Сергей Дорин вернулся с фронта без руки. Говорит, что к ампутации полностью так и не смог привыкнуть.
20: Меня иногда бесит то, что да, я свою молодость провел там, а кто-то здесь себе, как говорится, жизнь устраивал, а теперь еще и мне тыкает. Я в лицо им скажу, если надо, и в голову дам. Я не опасаюсь абсолютных вещей. Вы на улицу выйдете, посмотрите. 90% пофиг вообще, что происходит за пределами нашей страны. И то, что война идет, пофиг всем тут в основном.
4: Помочь военному, который вернулся с зоны боевых действий, можно только если он сам захочет, говорят психиатры. По их словам, главные симптомы ПТСР – это навязчивые мысли. Власти официально проблемы не признают, а психиатры напоминают, в прошлом году в стране был зафиксирован рекордный спрос на антидепрессанты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
21: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
22: Привет!
21: Сегодня тема, ну скажем так, очень нестандартная. Картина складывается абсолютно парадоксально. Вот заводы работают в три смены, макроэкономика вроде бы демонстрируют признаки стабильности. Постоянно идут отчеты о каком-то рекордном росте производства. Экономика на подъеме.
22: Ну да, звучит позитивно.
21: Да, но прямо в этот самый момент сотни тысяч людей, особенно в регионах, физически не могут купить себе даже базовые продукты питания.
22: В смысле?
21: В прямом. Просто потому, что их зарплатные карты абсолютно пусты. Сегодня в фокусе масштабный кризис невыплат зарплат весной 2026 года в России. Кризис, который, ну, приобрел совершенно невиданный размах.
22: Слушай, это звучит как какое-то сильное преувеличение, если честно.
21: Почему?
22: Ну неужели ситуация действительно настолько критичная? Любой экономист сразу возразит, что статистика безработицы в стране бьет все рекорды со знаком «плюс».
21: Ага.
22: Показатели же держатся на исторических минимумах – около 3%. Предприятия буквально задыхаются от кадрового голода, занятость полная.
21: Это правда, да.
22: И вот разве в условиях, когда каждый рабочий просто на вес золота, может возникнуть системный кризис невыплат? Зачем вообще компаниям так рисковать сотрудниками? Они же разбегутся.
21: Вот. Именно этот диссонанс между таким официальным оптимизмом и пугающей реальностью и заставляет копать глубже.
22: Так.
21: Переход от парадных отчетов к жестким цифрам все ставит на свои места. К мае 2026 года суммарный долг по зарплатам достиг 2,88 миллиарда рублей. И это абсолютный рекорд за последние 7 лет. Этот показатель с огромным запасом перекрывает и пандемийные локдауны, и тяжелейший экономический шок 2022 года.
22: Подожди, рекорд за 7 лет?
21: Да. Только вдумайся в динамику. За один последний месяц долг подпрыгнул на 35%.
22: За месяц?
21: За один месяц. А в годовом выражении рост составил пугающие 94,3%.
22: Это похоже на сбой целого механизма. Но тут, знаешь, есть серьезное противоречие.
21: Какое?
22: Официальные цифры говорят всего о 19 тысячах пострадавших работников.
21: Да, есть такая цифра.
22: Ну вот. Для страны с населением за 140 миллионов человек это же абсолютная капля в море. Математическая погрешность. Может, проблема просто искусственно раздута?
21: Это классическая ошибка восприятия. Официальная статистика в данном случае – это взгляд на огромную экономику через узкую замочную скважину.
22: В каком смысле?
21: Те данные, которые формируют вот эту цифру в 19 тысяч, собираются исключительно с крупных и средних предприятий.
22: А, то есть где белый сектор?
21: Да, тех самых, где есть профсоюзы, жесткий аудит и прозрачная бухгалтерия. А теперь нужно добавить малый бизнес и колоссальную серую зону.
22: Получается, за пределами этой замочной скважины остается целый пласт экономики, который вообще никто не видит.
21: Совершенно верно. Реальное число людей, сидящих без зарплаты, в 3-5 раз выше официальных цифр.
22: То есть это не 19 тысяч?
21: Нет. Речь идет о 60-100 тысячах семей, которые внезапно лишились средств к существованию. Чтобы этот масштаб стал более осязаемым, смотри.
22: Давай.
21: 2,88 миллиарда рублей – это не просто какие-то абстрактные цифры. Это эквивалент полугодовой зарплаты целого города с населением в 40 тысяч человек.
22: Целый город?
21: Целый город полгода работает абсолютно бесплатно.
22: Хорошо, если масштаб действительно такой, возникает логичный вопрос о виновниках. Кто этот гигантский неплательщик?
21: Вот тут самое интересное.
22: Но исторически в периоды подобных кризисов виноваты разорившиеся коммерсанты. Мелкий бизнес, который там не рассчитал кредитную нагрузку, или просто недобросовестные частники, решившие сбежать с деньгами. Это частный сектор так сильно тянет статистику вниз.
21: А вот здесь кроется главная, наверное, самая шокирующая аномалия 26-го года. Главный должник в этой ситуации – это государство.
22: Да ладно. Государство?
21: Именно. Бюджетные долги по зарплатам, то есть те деньги, которые не выплачены из-за банальной нехватки средств в казне, выросли за год в 3647 раз.
22: Сколько? В 3000?
21: В 3647 раз. Цифра достигла почти 788 миллионов рублей. Возник тотальный кассовый разрыв.
22: Слушай, кассовый разрыв у государства. Это звучит, ну, совершенно нелогично.
21: Почему?
22: Ну, работа в бюджетной сфере десятилетиями считалась эталоном стабильности в России. Да, всегда было известно, что зарплаты там небольшие, но они выплачивались день в день. Это же такой фундаментальный социальный договор.
21: Был.
22: Как эта бетонная конструкция могла рухнуть в один момент?
21: Этот миф рухнул официально. Причина в радикальном смещении макроэкономических приоритетов. Заводы, производящие технику, оборонные заказы – все это получает деньги вовремя.
22: То есть ликвидность в экономике есть, но она направляется по одному защищенному каналу?
21: Да.
22: А что происходит с остальными?
21: Остальные финансируются по остаточному принципу. На гражданских бюджетников в провинции, на учителей, воспитателей детских садов, фельдшеров, скорой помощи денег в моменте просто физически не остается.
22: Вообще не остается.
21: Казначейство переводит средства на приоритетные статьи, а гражданский сектор вынужден просто сидеть и ждать.
22: Понимание приоритетов многое объясняет, но слушай, где конкретно происходит этот сбой? Государственный аппарат огромный. На каком именно уровне бюджетной системы растворяются эти деньги?
21: На самом нижнем.
22: Но не федеральные же министерства задерживают выплаты.
21: Львиная доля этих государственных долгов, а это 699 миллионов рублей, висит на муниципальных бюджетах.
22: Муниципалитеты.
21: Да, администрации небольших городов, районов, сельских поселений. Механика распределения финансов устроена так, что основные налоги, собираемые на местах, сначала уходят наверх. Федеральный центр.
22: А потом эти деньги должны возвращаться обратно в виде дотаций и субвенций.
21: Угу.
22: Чтобы муниципалитеты могли платить своим бюджетникам.
21: Именно. И вот эти дотации теперь возвращаются с колоссальными перебоями.
22: Получается, удар принимают самые незащищенные звенья системы. Но какая отрасль на этом муниципальном уровне страдает сильнее всего? Учителя. Врачи.
21: Самая катастрофическая ситуация разворачивается в сфере жилищно-коммунального хозяйства. ЖКХ.
22: Коммунальщики?
21: На их долю приходится 42% всех долгов по зарплатам. Причем самый худший месяц в году для них – это май. Задолженность в мае подскакивает просто до небес.
22: Май? Казалось бы, весна, тепло, расходы на то же отопление должны падать. Зачем предприятию ЖКХ большие бюджеты именно в мае? Зимой нагрузка явно больше.
21: В этом и заключается парадокс коммунальной экономики. В мае заканчивается отопительный сезон, батареи остывают, и в этот же самый день платежи от населения за тепло мгновенно останавливаются.
0: Логично.
21: Выручка котельных и управляющих компаний падает практически до нуля.
0: И при этом расходы не исчезают.
21: Верно. Именно в мае нужно начинать самую масштабную и дорогую работу – подготовку к следующей зиме.
0: Ремонты?
21: Да, закупать оборудование, мазут, уголь, ремонтировать гнилые сети. Денег поступает минимум, а тратить нужно максимум.
0: Но почему руководитель условной городской котельной не может взять деньги из накопленных резервов? Зачем заставлять слесаря, сварщика или диспетчера работать бесплатно? Разве нельзя перераспределить внутренний бюджет, чтобы хотя бы закрыть зарплатный фонд?
21: Но смотри, проблема в том, что резервов в этой системе просто не существует. Коммунальной инфраструктуре в регионах по 30-40 лет. Износ сетей критический.
0: Понятно.
21: Достаточно представить ситуацию, в которой оказывается директор котельной. У него на счету есть последние 200 тысяч рублей. И стоит жесткий выбор.
0: Какой?
21: Купить мазут и запчасти для протекающих труб, либо выдать зарплату рабочим.
0: Ну, выбор кажется очевидным, людям нужно есть. Надо платить зарплату.
21: А вот и нет.
0: Почему?
21: Если директор не купит мазут и запчасти, в декабре случится прорыв теплотрассы. Город останется без отопления в мороз. За это директор немедленно отправится в тюрьму по уголовной статье за халатность.
0: Жесть.
21: А за невыплату зарплаты он получит административный штраф и предписание.
0: То есть уголовка или штраф?
21: Вот именно. Поэтому всегда, абсолютно всегда в жертву приносятся зарплаты простых людей.
0: Звучит как тупик, а работники почему не уходят? Если слесарю не платят месяцами, почему он просто не хлопнет дверью?
21: Потому что в маленьком провинциальном городке этому слесарю просто некуда уйти. Завод один, котельная одна. Бросить трубы значит оставить свою же семью без тепла зимой. Это форма такого экономического заложничества.
0: Картина с государственным сектором ясна. Смена макроэкономических приоритетов, пустые муниципальные бюджеты и изношенная инфраструктура.
21: Угу.
0: Но ведь есть еще и частный бизнес. Если общая сумма долга почти 3 миллиарда, а бюджет должен около 780 миллионов, значит, частники накопили свыше 2 миллиардов долгов?
21: Да.
0: Что происходит с ними?
21: Частный сектор оказался в двойных тисках. Финансовые показатели компаний говорят сами за себя. Чистая прибыль бизнеса в первом квартале 2026 года рухнула на 33%.
0: Ничего себе!
21: Сильнее всего страдают так называемые мирные отрасли, которые никак не связаны с государственным оборонным заказом.
0: То есть пошив одежды, производство мебели, сельское хозяйство.
21: Именно. В этих секторах падение прибыли достигает 45%. Предприятия теряют рентабельность прямо на глазах. При этом фискальная нагрузка только растет.
0: Налоги.
21: Да, налог на прибыль был повышен с 20 до 25%. Бизнес просто лишается оборотных средств.
0: Если анализировать эту цепочку, то получается, что гражданский бизнес зажали с двух сторон. С одной стороны, изымается больше налогов, падают доходы населения, а значит и продажи.
21: Так.
0: Но с другой стороны, всегда же был инструмент кредитования. Неужели доступ к заемным деньгам тоже перекрыт?
21: А это ключевой момент. Инструмент кредитования превратился в орудие убийства бизнеса.
0: Из-за ставки?
21: Да. Двузначная ключевая ставка Центрального банка сделала заемные деньги токсичными. Раньше механика была простой. Если у завода или мебельной фабрики возникал временный кассовый разрыв, директор шел в банк.
0: Брал кредит.
21: Брал короткий коммерческий кредит на пару недель, выплачивал зарплаты рабочим и спокойно ждал поступления выручки.
0: А сейчас при таких заградительных ставках перехватить деньги до зарплаты стало нереально дорого. Банковские проценты по короткому кредиту просто съедят те крохи прибыли, которые еще остались.
21: Абсолютно точно. Борьба с макроэкономической инфляцией через высокую ключевую ставку парадоксальным образом ударила по базовым доходам населения.
0: То есть бизнесу дешевле не платить?
21: Для директора предприятия сегодня математически выгоднее задержать выплаты сотрудникам и получить небольшой штраф от инспекции по труду, чем брать кредит под сумасшедший процент.
0: Слушай, это отлично объясняет механику кризиса ликвидности. Но как этот кризис распределяется территориально? Есть ли какая-то карта этого бедствия?
21: Карта есть, и она крайне показательна.
0: Проблема равномерно размазана по всей территории или есть ярко выраженные эпицентры?
21: Эпицентр очень четкий. Безоговорочный лидер по объему долгов – Якутия.
22: Якутия?
21: Да. Там задолженность достигла 882 миллионов рублей. Это почти треть от всех долгов.
22: Вау.
21: На втором месте идет Краснодарский край. 595 миллионов рублей, где проблема сконцентрирована в сфере замороженного гражданского строительства.
22: Угу.
21: И замыкает эту печальную тройку Нижегородская область с долгом в 324 миллиона.
22: Довольно интересный разброс. Но Якутия – это гигантские расстояния, суровый климат. Там без денег выжить физически сложно. Логистика делает продукты нереально дорогими.
21: Согласна.
22: А Краснодар и Нижний Новгород вроде бы крепкие, экономически активные территории с развитым бизнесом.
21: В этом и заключается суть аномалии. Под удар попадают две категории. Либо сырьевые и северные территории, где огромная доля бюджетников, зависящих от центра.
22: Либо?
21: Либо регионы с активным гражданским строительством и производством, которое задохнулось от высоких кредитных ставок.
22: Логично.
21: Но в этой статистике есть цифра пострашнее географии.
22: Что может быть хуже?
21: Возраст этих долгов.
22: В смысле, как долго не платят?
21: Да. 34% всех задолженностей – это суммы, которые тянутся еще с 25 года. А 11% – это около 390 миллионов рублей, висят с 24 года и даже раньше. Люди не видят своих денег годами.
22: Больше трети долгов старше года. Слушай, это противоречит любой логике. Если предприятие не платит год, почему работники просто не инициируют процедуру банкротства через суд?
21: Это не так просто.
22: Это же стандартный правовой механизм. Обанкротить контору, пустить с молотка имущество, станки, машины, склады и забрать свои заработанные деньги.
21: В теории это звучит как надежный план. На практике процедура банкротства – это юридическая дорога в никуда.
22: Выходит, что самые лояльные, самые консервативные слои общества – учителя, фельдшеры, коммунальщики в регионах – те самые люди, которые традиционно составляют основу государственной стабильности – теперь оплачивают этот макроэкономический выбор из собственного кармана.
21: Да, они просто остались за бортом распределения денег.
22: И сжатие их покупательной способности запускает цепную реакцию.
21: Как именно?
22: Ну, нет зарплат у тысяч людей в городе, пустеют полки местных магазинов, закрываются парикмахерские, автосервисы, разоряется мелкая розница. Этот кризис ликвидности медленно, но верно убивает всю местную экономику на корню.
21: Подводя короткий итог, проблема массовых невыплат весной 26 года – это не локальный технический сбой и не временные трудности отдельных компаний. Это глубокий и системный дефицит ликвидности, прямой результат радикальной смены макроэкономических приоритетов.
22: Абсолютно.
21: Гражданский сектор и российская провинция все глубже погружаются в затяжной кризис, который многократно умножается на безжалостность, автоматизм и скорость современных цифровых долгов.
22: И в завершении хочется оставить одну мысль для самостоятельного размышления. Сегодня отчетливо видно, как цифровое государство научилось безупречно и мгновенно блокировать банковские счета простого человека за малейший просроченный долг, оставляя его без копейки.
21: Да, механизм работает как часы.
22: Но что если бы эта безупречная автоматизированная система работала в обе стороны? Достаточно представить, что если бы алгоритмы мгновенно блокировали личные счета, активы и зарубежную недвижимость руководства компаний или мэров городов ровно в ту же секунду, когда они задерживают зарплату своим сотрудникам хотя бы на один день.
21: Интересный поворот.
22: Как быстро в таком случае нашлись бы деньги на выплаты?
21: Отличный вопрос, над которым действительно стоит подумать каждому. На этом все. До встречи в следующем разборе.
22: До скорого. Берегите себя.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Дорога в ад. Сухопутный коридор в Крым в кольце дронов. Трасса Р-280 завалена сгоревшими машинами и техникой.
5: Не объехать же его. Попали в засаду. И сзади горит.
6: и спереди горит. И мы стоим, как тополь на блющихе. Еще летят.
3: Федеральная трасса Р-280 Новороссия – основной маршрут, который соединяет регионы России с Крымом. Эта дорога длиной более 600 километров. Она проходит через Мариуполь и Мелитополь. В последние недели Z-каналы буквально завалены видео со сгоревшими грузовиками на этой трассе. Водителей на блокпостах просят, чтобы они проезжали, не останавливаясь.
7: Мелитопольская объездная. Выезд с нее.
3: Сухопутный путь в Крым ВСУ обстреливают американскими дронами «Хорнет». Они не только бьют по грузовикам на трассе, но и минируют ее. Глава Запорожской области Евгений Балецкий призвал не пользоваться трассой без острой необходимости. Сейчас движение по ней пытаются ограничить. А в Z-каналах обсуждают маскировку военных машин под гражданские, чтобы спастись от атак. По-другому защитить трассу от налетов дронов невозможно, говорит военный аналитик Илья Абишев.
8: Трассу вообще очень тяжело прикрыть всю на всем протяжении. То есть это для того, чтобы одних, если мобильных огневых групп туда загнать, их нужно несколько тысяч человек. Я думаю, даже там несколько тысяч, там, может быть, потребуется фактически целая армия для того, чтобы только просто расставить вот эти МОГи вдоль этой трассы. Это какого числа солдат у России, свободных солдат, просто-напросто нет. Да и кроме того, МОГи, как я уже говорил, они сами в нынешнем состоянии пока что не справляются с налетами российских беспилотников, украинских беспилотников. Они все же, беспилотники эти быстрые, они малошумные. Их очень плохо видит радар. На них практически не действует система радиоэлектронной борьбы.
3: В связи с атаками трассы логистика в Крым осуществляется только на пароме. Там скопилось уже несколько десятков машин в очереди. По данным военных аналитиков, ВСУ хотят полностью парализовать логистику и перекрыть снабжение российской армии на том направлении. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
23: Президент Владимир Путин поручил обеспечить доступ к важным сервисам при ограничении интернета в России.
24: Нужно проработать механизм бесперебойной работы жизненно обеспечивающих сервисов. Сегодня, как мы знаем, даже в мобильных телефонах при отсутствии средств на счетах пользователям доступны экстренные звонки. В случае с мобильным интернетом нужно организовать работу подобным же образом. То есть действия портала госуслуг, платежных систем, сервисов записи к врачу должно быть обеспечено даже в период общих базовых ограничений. Тем более, что такие технологические возможности есть. Нужно их, безусловно, реализовать. И, Максим Анатольевич, я вас прошу, и такое поручение будет дано и правоохранительным органам, специальным службам, чтобы вы вместе с коллегами над этим поработали.
1: Главные новости дня.
3: Торговая война с Арменией набирает обороты. С 3 июня Россия ограничила ввоз всех армянских фруктов. Теперь виноград, черешни, абрикосы, сливы, персики и нектарины из Армении под запретом. В Россельхознадзоре объяснили это тем, что при ввозе фруктов якобы участились случаи нарушений. Ранее власти запретили импорт почти всей рыбы, овощей, клубники, цветов, армянского коньяка и вин, а также минеральной воды «Джермук». Ограничения вводятся на фоне политического обострения между странами. В России критикуют сближение Армении с ЕС. 29 мая Владимир Путин, говоря об Армении, вновь напомнил, что начал СВО на Украине именно после ее желания пойти в ЕС.
9: Я уже упоминал об этом. Кризис на Украине начался когда-то с попыток присоединения Украины к ЕС. Мы же не были против. Но мы говорили, послушайте, фитосанитарные, например, нормы совершенно разные.
3: Позже члены Евразийского экономического союза Россия, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан заявили, что вступление Армении в ЕС несет для них риски и потребовали провести в стране референдум. Однако премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что внешнюю политику будет определять сама Армения, а не другие государства. Он отверг требования о немедленном референдуме по членству в ЕС. Сказал, что народу рано делать такой выбор, ведь вопрос о вступлении в Евросоюз даже не стоит на повестке. Торговая война с Арменией разгорелась накануне парламентских выборов, которые пройдут в стране 7 июня. Таким образом, Россия играет против Пашиняна, считает политолог Сергей Багровцев.
10: Надежда заключается в том, чтобы нанести как можно больший ущерб людям, которые представляют собой основную базу, как я понимаю, электоральную партии Пашиняна. Это жители небольших городков, жители сельской местности. Они очень завязаны на сельскохозяйственное производство, и для них это очень важная вещь. И вот, значит, мы сейчас абрикосы знаменитые армянские не пустим, и черешню не пустим, ничего больше не пустим, и цветы не пустим. И они тогда одумаются и проголосуют против Пашиняна. Нет, это так не работает.
3: Политолог говорит, хотя ущерб от торговой войны для Армении будет существенным, он вряд ли повлияет на результаты выборов, ведь социология показывает достаточно высокий рейтинг у Пашиняна внутри страны. Помимо торговых ограничений, Москва угрожает отменить беспошлинные поставки газа и нефти для Еревана. В минувшие выходные Кремль отозвал своего посла в Армении для консультаций. Все указывает на то, что отношения между странами обострились. Как никогда. Хотя о реальном вступлении Армении в ЕС пока не идет и речи, говорит политолог Геннадий Якимов.
11: Но вопрос так не стоит. Выбора этого сегодня нет. Армения не стоит ни на пороге, ни вблизи порога Европейского Союза. И ей предстоит, если она туда намеревается войти, десятилетия усилий для того, чтобы там оказаться. Вот, ну, когда это станет практическим вопросом, тогда будет и референдум, ответил Пашинян. Сейчас очень разумно, спокойно, по-деловому ответил. Опять уровень как бы падения, уровень деградации российской дипломатии, какой-то международной стратегии, он очень виден в таких ситуациях.
3: Получается, Армения еще никуда не ушла, но Россия своими запретами обострила отношения и теперь может потерять своего партнера. Чтобы понять масштаб перемены, стоит вспомнить, чем Армения была для России еще несколько лет назад. Образцовый союзник на всем постсоветском пространстве, член ДКБ Евразийского союза, страна с российской военной базой в Гюмри и с российскими пограничниками на границе с Турцией и Ираном. Сейчас же от былого доверия между странами не осталось и следа. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
23: Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал неправильным и политизированным запрет на ввоз в Россию некоторых видов армянских продуктов.
12: Я думаю, что лучший шаг сейчас в этом контексте было бы просто отказаться от всяких ограничений и так далее. То, что касается фитосанитарии, это обычная вещь, всегда присутствовал и должен присутствовать, потому что, конечно же, здоровье и качество товаров, которые мы поставляем между странами ЕС, это очень важно. Но на данный момент это политизируется. И я боюсь, что это создаст некоторые негативные сентименты в Республике Армении по направлению Евразийского экономического союза. А я, как высокопоставленное лицо, конечно же, не заинтересован. Я думаю, что
13: неправильные шаги, потому что настраивает людей против ЕАЭС.
14: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
15: Дмитрий Песков заявил, что вопрос топливного дефицита решается на всех уровнях. Вот как это комментирует военкор Живов.
16: По словам пресс-секретаря президента, на все вопросы ответят местные власти и Минобороны. Честно, не припомню, когда пресс-служба последнего на чьи-либо вопросы отвечала развернуто, особенно после отсылки Пескова. Наше доблестное министерство обычно с обществом говорит по-армейски сухо. Еще один вопрос. Какое отношение к обеспечению безопасности федеральной трассы Р-280 имеют местные власти? С каких пор защита дорог от военных угроз стала обязанностью губернаторов? Федеральная трасса Новороссия находится в ведении Росавтодора, который, в свою очередь, находится в ведении Минтранса. Почему это не к ним вопрос? И вообще, вместо отсылок во все ведомства, неправильнее было бы назначить одно конкретное лицо отвечать за безопасность дороги. Ясно, что все эти вопросы так и будут без ответа.
15: ВСУ заявляет о начале контрнаступления в Днепропетровской области. Вот что об этом пишет военкор Александр Харченко.
17: Противник уже отчитывается и об освобожденных территориях. То, что Украина пойдет в атаку, было понятно давно. Применение «Хорнетов» стало для нас неприятным сюрпризом, и логистика сильно пострадала. Но нельзя не заметить, что российская военная машина стала вырабатывать методы противодействия этой угрозе. В горизонте нескольких месяцев новую угрозу смогут сделать контролируемой. Надеюсь, по крайней мере. Но эти 2-3 месяца — это как раз то окно возможностей, которым будут пытаться воспользоваться ВСУ. Вот почему на Украине усилили мобилизацию. Лето обещает быть жарким. Новое контрнаступление на южном направлении – это то, что обязательно произойдет. Нам надо быть сильными.
14: Радио «Лента». 15.57 АМ. Солдатская почта.
25: У солдата женское лицо. Студент техникума в Ульяновской области рассказал, что как минимум 5 его сокурсниц подписали контракт с Минобороны. Что обещают девушкам на фронте? Вербовка парней в беспилотные войска в Кузоватовском технологическом техникуме идет уже несколько месяцев. Об этом рассказал один из студентов. По его словам, парни заключать контракт с Минобороны не особо спешат, поэтому директор начал предлагать новый контракт на ПВО девушкам.
26: Девочкам в голову вбивают, что это безопасно, мы просто сидеть в офисе будут, за дронами следить и еще лям сверху.
25: Это первое известное сообщение о подписании студентками контракта. Местные власти или администрация техникума официально об этом не заявляли. Военный адвокат Сергей Кривенко описывает риски.
27: Не верить этим обещаниям, что идет вербовка в так называемые войска беспилотных систем, что они будут отправлены только дроноводами, что ни в какие штурмы не отправляют, как не будут отправляться, что контракт заключается на какое-то время. Сейчас, после начала мобилизации 2022 года, контракт бессрочный. В указе президента четко есть обоснование, указание, что контракт нельзя разорвать, даже когда он закончится. И тут военкому просто идут на хитрости, и представители военного ведомства в контракте, который дают на подпись, там действительно может быть указано год, два, полтора года, шесть месяцев. Но разорвать этот контракт будет невозможно из-за указа президента.
25: В Ростовской области студентов заставляют подписывать контракт угрозами. Об этом рассказала Светлана. У нее племянник учится на втором курсе одного из университетов.
28: Значит, приходят к ним в университет какие-то два человека непонятных, то ли из военкомата, то ли там хер его знает откуда. Но один был в форме, говорит, и одна женщина какая-то непонятная. И, говорит, заставляли нас подписывать контракты на СВО. Точнее, они пришли с тем, как бы, чтобы, с тем, чтобы ребята, их вызывали по 6 человек, парней, вот, и говорили: так, вот вам бумажки, давайте подписывайте, иначе у вас, и угрожали им, что у них будут проблемы с учебой, если они не подпишут. Мы, короче, вообще в шоке. Естественно, родители в шоке, все в шоке. Это вообще как так? Он учится на платном отделении. Вот. Я уже боюсь представить, что

0: личное поле, можно зайти и не только какую-то пропаганду вести, но и буквально набирать парней, там, некоторых сразу после школы на военный контракт. Требований, как мы помним, с 23-го года каких-то к возрасту, к обучению нет. Ну и дальше убивать их буквально на войне в Украине, там, через 4-5 месяцев. Таких историй уже тоже настолько много. И это прямое следствие вот таких вербовок.
1: Женщин-операторов БПЛА ищут в Пермском крае. Такие объявления разместили на официальной странице в ВК администрации Уинского муниципального округа. Женщинам обещают от 210 тысяч рублей в месяц и подъемные в размере 1,5 миллиона рублей за подписание контракта с Минобороны. Как утверждается, сроком на 1 год, а также бесплатное обучение с нуля. Адвокаты напоминают, что никакого специального контракта для женщин у Минобороны нет, а все контракты бессрочны. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента», 1557 АМ. Говорят военкоры.
3: Военкор Живов о том, зачем России интернет.
4: В России вот-вот заработает связь стандарта 5G. У меня вопрос, зачем? У нас вроде тренд на отключение связи и мобильного интернета. На белые списки и чебурнет. На кой хрен нам 5G? Все же знают, что мобильный интернет – это колдовство и дьявольщина, которая русского человека в блуд вводит и у бабушек на дуе падают. Да и вообще, с учетом того, что проблема ударов по гражданской логистике уже становится общедоступной, предлагаю простое и красивое решение – сильнее заблокировать интернет. Раньше же помогало, просто надо еще усилить блокировки Telegram и VPN, и проблема решится. Пока, правда, больше всего пострадали не украинские мошенники и беспилотники, а горизонтальные связи и патриотические блогеры. Но, как говорится, лес рубят, щепки летят. В нашем случае дроны. Не благодарите.
3: Иван Отраковский про фейковых ветеранов спецоперации на Украине.
5: В России стали массово появляться ряженые ветераны СВО. Ситуация с наградами за участие в военных действиях полностью вышла из-под контроля, заявили члены Общественной палаты Российской Федерации. Ряженые и до войны были. Сколько об этом говорили и требовали решить проблему, реакция властей – ноль. С началом спецоперации проблема стала глубже. Есть те, кто официально получил награды, причем немало случаев, и по 3 ордена мужества, а фронта не видел. Я таких называю не офицер, а чиновник в форме. Потому на свет появились фейковые орденоносцы, не видевшие войны, и кровавые герои, убившие в безумных, неподготовленных штурмах свою пехоту.
3: Власти Крыма и Севастополя заявили о временных ограничениях продажи бензина. Вот что об этом пишет военкор Живов.
4: На полуострове к заправкам выстроились километровые очереди, а купить бензин можно только по талонам. Сегодня сеть «Атан» заявила, что топливные талоны новым покупателям временно не продаются. Данная заправка все эти годы была самой устойчивой в плане доступности топлива сетью в Крыму. Но и тут наступил предел прочности. Надо ясно понимать, что дело не в АЗС или руководстве Крыма и Севастополя. Местные власти и так делают все возможное и невозможное, чтобы Крым ни в чем не нуждался. Дело в тех должностных лицах, в зоне ответственности которых лежит выявление, предупреждение и противодействие подобным угрозам, вроде атаки беспилотниками бензовозов и гражданских трасс снабжения. О надвигающихся проблемах с подвозом топлива было известно достаточно давно, в том числе из публичных заявлений военных волонтеров и блогеров. Но реагировать на нее стали только, когда бензин на заправках исчез совсем. Впрочем, за годы спецоперации мы уже привыкли к этой картине. Но угрозы начинают реагировать только тогда, когда они реализуются в полной мере.
2: Радио «Лента». 1557 АМ. Главные новости дня.
1: Фронт остановился. Май стал худшим месяцем для наступления армии России за все 4 года спецоперации. Стратегия наступления не изменилась. Штурмы или одиночные атаки, анализирует ситуацию на фронте военный эксперт Ян Матвеев.

0: По его словам, в 21 веке воевать методами Второй мировой уже нельзя.
1: Последняя неделя мая стала показательной для всех боевых действий в этом месяце. По данным Deep State, российская армия за эти 7 дней захватила минус 22 квадратных километра. То есть да, ВСУ освободили больше, чем ВСРФ захватили. Интересным фактом является прирост штурмовых действий на 37,5%. Есть рекорд в более чем 7 тысяч атак, но результата большого нет. Тенденция с инфильтрациями ощущается, но существенно выросла реакция сил обороны на проникновение противника. Им все сложнее осуществить флаговтык или накопиться.
0: По его словам, наступление армии России, которое началось в начале года, провалилось, а май стал худшим месяцем по результативности. Этот год точно войдет в историю как самый кровавый с начала СВО, пишут военкоры. Сами военные признавались в разговорах с родственниками, что никогда не видели такое большое количество потерь. Ситуация настолько сложная, что раненых эвакуировать с поля боя невозможно, рассказывают солдаты. Например, на днях на Харьковском направлении после неудачного штурма часть российских военных, которые получили ранения, остались без медицинской помощи и эвакуации.
2: Его у кого?
3: Его нет.
2: У меня нету.
3: А где вы, его
2: дети?
3: У меня аптека вчера взорвалась.
2: Все.
3: Ты что орешь-то?
2: Все. Тихо, все.
3: Что, я пошел посмотрю еще остальных, вот еще кого притяну.
0: По оценкам Z-военкора, в этом году заметно сократилась средняя продолжительность жизни штурмовика на передовой. Если раньше военкоры говорили, что это 7 дней, то сейчас 20-35 минут. А срок жизни от полигона до боевого задания 10 дней, пишут Z-каналы. Людей для выполнения задач катастрофически не хватает, поэтому военкоры ожидают новую волну мобилизации.
4: В 2022 году те самые 300 тысяч из первой волны мобилизованных вынесли на своих плечах последующие 2-3 года. Сейчас же, при нынешней прожорливости войны, людей для фронта нужно еще больше. Мобилизация – вынужденная и неизбежная мера по поддержанию текущего пульса на фронте. Обстановка такая, что осенью либо мир, либо мобилизация. Поэтому мужчинам призывного возраста на всякий случай тревожный рюкзачок я бы советовал собрать.
0: Сейчас самая горячая точка на фронте – Константиновка, недалеко от Донецка. Отсюда погибших вывозят целыми КАМАЗами, рассказывают бойцы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
6: Историк Андрей Зубов о том, что президент Путин подозревает заговоры и уверен, что от него хотят избавиться.
7: Подобно Гитлеру, который в последние там недели своего существования, он бегал по этой рейхсканцелярии, по бункеру, в ужасе, что вот смерть идет за ним. Сейчас постепенно то же самое начинает происходить с Путиным. Он тоже ощущает всюду, что заговоры, что хотят от него избавиться, что он проиграл войну и теперь никому не нужен. Что войну он уже не выиграет никогда. Значит, чувство, желание как бы еще показать себя сменяется диким страхом. Подозрение к самым близким людям. Это и есть проклятие.
6: Владимир Путин заявил, что Россия наступает по всем направлениям, но отказался сказать, когда закончится война.
8: Что касается сроков, то я думаю, что и вы, и все другие коллеги понимают и поймут мой ответ. Называть конкретные сроки в условиях боевых действий невозможно. Это не просто опрометчиво, это просто так никогда практически не делается. И я этого делать не буду. А что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям.
6: Генерал-лейтенант в отставке Андрей Гурулев о том, что начальству показывают красивые отчеты, которые полностью оторваны от реальности в окопах.
9: Главная проблема на сегодня – это повальное вранье. Повальное. И доклад хорошей обстановки. Проблема вся не на земле, а на Фрунзенской набережной, где в министерских кабинетах до сих пор не понимают, не владеют реальной обстановкой. Это вранье идет снизу вверх, и из-за этого принимаются абсолютно неверные решения на всех уровнях. Командиры на местах боятся докладывать плохие новости, потому что за них сразу прилетает по шапке от начальства. В итоге наверх уходят отчеты, где все гладко, красиво и все задачи выполнены. Из этих липовых бумажек и красивых папочек в Генштабе складывается общая картина, которую потом кладут на стол верховному главнокомандующему. Путину ведь докладывают ровно то, что он хочет услышать, полностью фильтруя любой негатив с передовой. А на бумаге у нас для президента всегда все готово, снабжение стопроцентное и никаких проблем нет. Но в реальности бойцы сидят в окопах без связи, без снарядов и смотрят на эти победные реляции сверху с полным непониманием.
5: Скрытое и непознанное, необъяснимое и мистическое, загадочное и неизвестное, потустороннее и мистическое, колдовство и пророчество, сны и предзнаменования, секреты времени и пространства, ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного». На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
10: Приветствую вас. Прогноз от цифр на 3 июня. Что же они нам пророчат в этот день? А здесь разворачивается очень роскошное цветущее полотно, потому что третий аркан – императрица. И в этот день творческий, изобильная энергия, это земное плодородие, рост, красота и материальное процветание – все это выходит на свой пик. Тем более у нас июнь, да, шестой месяц. Это у нас аркан влюбленный, то есть любовь, гармония, партнерство, выбор. И такое сочетание создает один из самых благополучных, мягких и созидательных энергетических союзов года. Здесь царственная императрица встречается с эстетикой и сердечностью влюбленных, и это идеальное время для того, чтобы, например, позволить своим планам, отношениям и финансовым проектам расцвести вот в полную силу. В этот день ваша воля должна быть направлена не на жесткую борьбу или давление, а все-таки на созидание комфорта, может быть, укрепление связи и приумножение красоты вот во всех сферах вашей жизни. Императрица всегда учит нас, что истинное богатство и успех приходят легко, когда мы действуем из состояния внутренней наполненности, любви к своему делу и искренней заботы об окружающих. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 3 плюс 6, 6 месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6 год. У нас в сумме 19. 1 плюс 9, десяточка или единичка. А это у нас вибрация мага. Это символ первопроходца, личная воля, инициатива и мгновенной материализации желаний. И здесь возникает такой, я бы сказала, феноменальный творческий резонанс. Инструменты и импульс мага соединяются с плодородием императрицы, и все это под покровительством обаяния влюбленных, шестой месяц, да? Это означает, что 3 июня – день очень мощного материального старта. То есть любая идея, которая родится у вас в этот день в любви и облеченная в конкретное действие, обречена на стремительный рост и процветание. Ну и с астрономическим контекстом у нас все идеально, потому что Луна находится в убывающем серпе и движется по строгому прагматичному знаку Козерога. То есть это ледяная логика, дисциплина и выносливость. И это помогает структурировать любые масштабные замыслы мага, императрицы. И все превращает в полет фантазии в четкий пошаговый бизнес-план с таким гарантированным материальным результатом. С практической и бытовой точки зрения этот день требует от нас активного созидания, внимания к материальному миру, миру и заботы о близких. То есть максимально приветствуется запуск каких-то новых бизнес-проектов, особенно связанных с красотой, уютом, может быть, дизайном, недвижимостью или женской аудиторией. Это также проведение презентаций, нетворкинг, то есть новые знакомства, да, расширение круга бизнес-знакомств, подписание партнерских соглашений, где ваше личное обаяние сыграет ключевую роль. Также это отличный момент для генерального обустройства дома, может быть, покупки качественных предметов декора, обновления гардероба, кстати, и любых уходовых, омолаживающих процедур. В финансах убывающая луна в Козероге в сочетании с императрицей дает зеленый свет для крупных, статусных, но глубоко продуманных инвестиций в основные средства, недвижимость, может быть, землю даже купить. Обязательно уделить внимание семье, это проявить щедрость, заботу и тепло по отношению к женам, матерям, дочерям. Именно через них в этот день может прийти очень важная подсказка или ресурс, или, в конце концов, такая большая энергия благодарности, которая вам впоследствии откроет очень большие возможности. В то же время категорически не стоит проявлять эгоизм, эмоциональную отстраненность, капризность, не стоит устраивать сцены ревности, которые может подталкивать шестерочка. И здесь нельзя ввязываться в какую-то жесткую конкуренцию, в борьбу, пытаться давить на партнеров или подчиненных своей властью. Не используйте какие-то серые схемы заработка, так как Козерог требует честности и уважения к закону. Избегаем неряшливости в быту, хаоса на рабочем столе и халатного отношения к своему внешнему виду. Ну и не рекомендуется транжирить деньги на какие-то мимолетные и бесполезные безделушки ради сиюминутной прихоти, потому что траты в этот день должны быть очень весомыми и статусными. Также не стоит уходить в пассивность и лень, упускать мощный стартовый импульс мага, то есть не стоит профукать этот день. А вечер проведите в красивой, комфортной обстановке, за изысканным ужином с любимыми людьми. Наслаждайтесь плодами своих трудов, чувствуйте себя абсолютным творцом своей богатой, гармоничной реальности, даже если она еще не такова, но все обязательно станет так, как вы хотите, а может даже и лучше. Принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
5: Красный карлик на радио Лента.
11: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. В мире есть участки земли, которые при раскопках открывают нам крайне жуткую картину. Тысячи человеческих останков, сваленных в беспорядке или уложенных в строгом, почти гипнотическом порядке. Эти зоны называют полями жертвоприношений, и их энергетика до сих пор заставляет даже самых закаленных исследователей чувствовать себя неуютно. От кровавых ритуалов майя до таинственных кельтских и друидских церемоний в европейских болотах история человечества полна примеров массовых убийств, совершенных во имя богов. Историки, такие как антрополог Марк Уиллс, изучают эти находки, чтобы понять, что именно двигало людьми в тот момент – религиозный экстаз, страх перед засухой или политической расправы над поверженными врагами. Парапсихологи же выдвигают свою теорию памяти места. Огромное количество выброшенной энергии, страдания и невысказанного ужаса буквально пропитывает землю, делая такие зоны аномальными. Люди, посещающие эти места спустя века, часто сообщают о резких приступах тошноты, немотивированной агрессии или четком ощущении, что их кто-то невидимый преследует буквально по пятам. Является ли это эхом прошлого или просто проекцией нашей собственной впечатлительности? Возможно, это напоминание о темной стороне человеческой натуры, которую мы так отчаянно пытаемся забыть. Эти поля не просто памятники жестокости. Это уроки о том, на что способен человек, когда им овладевает вера, переходящая все границы разума. И все же загадка остается. Почему в определенных местах такие массовые акты случались регулярно на протяжении столетий? Изучение состава почв на таких полях часто обнаруживает избыток фосфора и специфических солей. Это не характерно для соседних регионов, что указывает на искусственное изменение химического состава Земли. Некоторые биологи считают, что это результат накопления органических остатков на протяжении многих столетий. Это делает такие места уникальными биологическими полигонами для изучения жестоких древних культов. Археоботанические данные часто обнаруживают здесь остатки растений с сильными галлюциногенными свойствами. Последнее дает нам новую почву для размышлений о природе таких божественных откровений. Независимо от того, где кроется правда, эти места продолжают молчаливо напоминать нам об ужасах. Граница между цивилизованным обществом и первобытным хаосом в этих зонах очень хрупкая. И мы должны помнить об этих уроках истории, чтобы не повторить ошибок предков. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
5: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
10: Руна дня на 3 июня. Давайте спросим у рун, чего же нам ждать в этот день. Итак, у нас выпала руна Турисас, перевернутая. Такой день проходит под влиянием руны защиты, границ. Это мужская сила, которая в перевернутом положении говорит об уязвимости, об импульсивности, опасности поспешных решений. Это день, когда важно проявлять особую осознанность. Вот любые необдуманные поступки, какие-то спонтанные конфликты, гордыня могут обернуться против вас. Будьте осторожны. Турисас в перевернутом положении, как щит, который вы опустили слишком рано, думая, что опасность миновала. Но защита сейчас вам еще очень нужна. В работе высок риск эмоциональных решений, ошибок из-за поспешности, какого-то чрезмерного давления на вас. Могут возникнуть непредвиденные трудности с руководством, например, или проверяющими структурами. Но не стоит начинать важные дела, подписывать документы или ввязываться в конфликты. Особенно, если чувствуете внутреннее напряжение. Ни в коем случае. Вот сначала нужно успокоиться, потом уже принимать решение и подписывать что-то важное. День больше подходит для анализа, для корректировки, чем для действий. Понимаете? Особенно осторожно нужно обращаться с техникой, важными файлами, деньгами, возможные сбои, и утраты, или какие-то недоразумения. Понимаете? Вот потерялась флешка, и все. В отношениях перевернутая Турисас поднимает тему внутренних блоков, каких-то обид, недосказанных слов. И может ощущаться и отчуждение, и раздражение, и ощущение, что вас не слышат. Не поддавайтесь желанию высказать все. Сейчас это лишь усугубит напряжение. Лучше возьмите паузу, дайте себе и партнеру пространство. В такой день важно не ломать, а сохранять то, что уже есть. А вот одиноким людям день может принести воспоминания о старых травмах. Могут бывшие на связь выйти, да, особенно если эти травмы связаны с предательством или нарушением личных границ. Здесь будьте осторожны с ощущениями, чувствами, не наломайте дров, не пишите бывшим, не берите от них трубку, вот все тихонечко проживите без эмоций. По здоровью перевернутая Турисас указывает на необходимость защиты иммунной системы и органов, связанных с кровообращением и надпочечниками. Возможны скачки давления или повышенная раздражительность, слабость. В такой день особенно важно соблюдать границы тела, не переутомляться, не перегружать себя ни физически, ни эмоционально. Так что подойдут любые практики заземления, медитация, водные процедуры. Водичка уже теплая, можно смело купаться. Так что подытожим, да, Турисас в перевернутом положении всегда учит. Не каждую битву нужно вести, и не каждая сила полезна. В такой день ваш ключ в осторожности, в защите и выдержке. Удержитесь от желания ломать, лучше подождите и укрепите свои позиции.
5: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
6: Олимпийская чемпионка Маргарита Мамун заявила о том, что в стране все становится только хуже.
12: У меня ощущение, что становится хуже здесь ограничения, там ограничения. Чему это может привести? Я не знаю. К еще худшим последствиям, к еще худшей ситуации. Должно быть хорошо, должны быть возможности, должно что-то меняться. Просто в лучшую сторону, как человечество, которое развивается в технологиях, как человечество, которое все больше и больше исследует психологию. И чувство каждого. Хочется ощущать эту надежду на то, что у нас есть шанс продвигаться в чем-то очень хорошем, то, что дарит надежду. И чтобы каждый день мы могли избавляться от этого мрака. Я считаю, это мрак. Насилие – это мрак. Запрет каких-либо прав – это тоже мрак. И я не хочу, чтобы этот мрак нас накрыл тотально.
6: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о непростой ситуации в российской киноиндустрии.
13: Владимир Мединский в интервью журналу «Эксперт» жестко прошелся по отечественной киноиндустрии. По словам помощника президента, она зависла между социализмом и капитализмом. В отрасли много государственных денег, но мало рыночных инструментов. Далее цитата. «Не идеализирую советскую цензуру, но от нее была несомненная художественная польза. Халтуру не пропускали в прокат». Если продюсер создавал с помощью государственных денег низкопробное кино, то принимать его нельзя. Снял барахло – переделывай. Конец цитаты. Возвращаться обратно в СССР – так возвращаться. Нет смысла больше играть в рыночную экономику в киноискусстве. Давайте ее ликвидируем. Хотя бы потому, что рыночная экономика предполагает свободу творчества, а судьей выступает не государство в лице худсоветов, непонятно из кого состоящих, а зритель. Если он идет на фильм, значит он хороший. Нет – плохой. Откуда такая уверенность, что с возвращением официальной цензуры барахла и откровенной халтуры будет меньше? Не заслуга цензуры в том, что в СССР было великое, конечно, по-своему кино, а сейчас ничего и близко к этому нет. Просто были люди, которые это кино снимали, а сейчас они куда-то подевались. А может быть, это как раз и следствие этой самой цензуры, что не хотят таланты в таких условиях работать? И как работать? Вроде Чебурашка, с одной стороны, безвинный персонаж, сказочный, а с другой – космополит безродный. Гена – зеленый крокодил. Ну, куда это годится? Царевна-лягушка – тоже как посмотреть. Неправильные это герои, как выясняется. А какие тогда правильные? Нет четкого ответа. Хорошо, сняли, допустим, некий фильм. Вроде бы неплохой. Цензура его официально утвердила. Зритель на него пошел. Бюджет хороший. Но вдруг некой общественности он не понравился. И отправляйся фильм на полку. Ибо общественности у нас перечить нельзя.
5: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
14: Цены растут. Бензин в Калининграде за 2 недели подорожал на 3 рубля. Ожидаем нового скачка цен на топливо. Тревожный звоночек. В Калининграде появится первое убежище от ядерного и химического оружия. Все настолько серьезно. На грани нищеты. Калининградская область в конце рейтинга достатка семей. Кто еле-еле сводит концы с концами. Итак, бензиновый кризис потихоньку начинает просачиваться в Калининградскую область, более уязвимую для ценовых всплесков, чем тот же материк. Буквально за последние 2 недели бензин на некоторых заправках подорожал сразу на почти 3 рубля за литр. Заметнее всего добавил в цене середины мая АИ-95. При этом, по данным мониторинга сетей заправок, сильно ощутимого дефицита топлива и очередей пока нет. Но, как говорится, еще не вечер. Проблемы с поставками топлива в регионе продолжают обсуждаться уже несколько недель. Да и власти признают отсутствие бензина у отдельных компаний, объясняя это сбоями в поставках. И дело здесь не столько в наложении общероссийского весенне-летнего дефицита топлива на сложную логистику эксклава, а в сокращении производства в целом по стране. Объемы переработки нефти на российских НПЗ в мае упали до минимума за 17 лет. После серии налетов БПЛА, которым за прошедший месяц удалось поразить 8 из 10 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов.
15: По данным отраслевых экспертов, в мае украинские беспилотники нанесли не менее 30 ударов по объектам российской нефтяной инфраструктуры, включая 16 НПЗ. Некоторые предприятия атаковали по несколько раз, что осложняет ремонт и восстановление иностранного оборудования, которое сложно заменить из-за западных санкций. Средний объем переработки нефти в мае сократился на 13% по сравнению с прошлым годом и составил около 4,5 миллионов баррелей в сутки. В результате властям пришлось запретить экспорт бензина и ввести ограничения на экспорт авиакеросина. Пока дефицит топлива сильнее всего ощущают независимые региональные сети. Как результат, некоторые заправки закрываются. Также, по данным биржи, поставки бензина АИ-95 в европейскую часть России к концу мая сократились на 2/3 по сравнению с прошлым годом, а оптовые цены выросли на 20%.
14: Кстати, на фоне продолжающихся атак по нефтяной инфраструктуре и затрудненной из-за ударов дронов логистики, в Крыму стали предлагать бензин по от 200 до 350 рублей за литр. Соответствующие объявления появились на Авито после того, как 95-й начали отпускать с ограничениями. 20 литров в одни руки и по талонам, а они, говорят, уже закончились. И это в самом начале летнего курортного сезона. В Калининградской области, будем надеяться, до бензина по талонам не дойдет. Но то, что цены продолжат рост, это очевидно всем. В общем, последствия проведения спецоперации вносят коррективы в повседневную жизнь даже в тылу. И вот, кажется, еще одно тому подтверждение.
15: В Калининграде появится модульное убежище гражданской обороны, способное защитить от ядерного и химического заражения. Его планируют установить на улице Дзержинского. Сейчас власти ищут подрядчика для подготовки площадки. По условиям закупки необходимо обустроить основание, уложить плитку на территории площадью 360 квадратных метров, установить бордюры и сделать временную дорогу для подъезда к объекту. Закупка самого убежища запланирована на 2026-2027 годы. Его ориентировочная стоимость составляет 26 миллионов рублей. В мае горадминистрация уже искала подрядчика для устройства площадки под убежище блок-модульного типа «Куб-М». Работы оценивали в 4,5 миллиона рублей. Но на участие в торгах не было подано ни одной заявки.
14: Стоит отметить, что мобильное убежище сделано на базе обычного контейнера. Вокруг него можно установить дополнительные конструкции и укрепить их бетонными блоками. В стандартной комплектации укрытие состоит из двух модулей – помещения для укрываемых на 54 человека и технического блока. При необходимости вместимость защитного сооружения можно увеличить с помощью дополнительных модулей. В нем есть бак с водой на 440 литров, система регенерации воздуха, дизельная электростанция. Перевести такое убежище можно на фуре. Нужно сказать, что еще в 2024 году в Калининграде заговорили о модульных убежищах и обследовали более 4000 городских подвалов, чтобы приспособить их под укрытие для населения. А годом позже чиновники сообщили, что не каждый подвал безопасен и может запросто превратиться в братскую могилу из-за ненадежных перекрытий и несущих конструкций. При этом в мэрии заявили, что в Калининграде для убежищ в случае чрезвычайных ситуаций доступно 1900 подземных помещений. Вот только единого открытого списка таких укрытий для жителей Калининграда до сих пор нет, а большинство горожан не знают, где находится ближайшее убежище и куда бежать в случае тревоги или военных действий. А между тем Калининградскую область начали официально готовить к режимам мобилизации и военного положения.
16: Региональное правительство переписывает правила гражданской обороны под сценарий военного времени. Проект изменений уже вынесли на публичное обсуждение. В документе прописано, как именно должны действовать власти после активации федерального плана гражданской обороны или отдельного решения губернатора. Причем речь идет не просто о бюрократии. Заранее готовится юридическая база для работы региона в условиях мобилизационных мероприятий, отключений связи, эвакуаций, ограничений транспорта, работы пунктов временного размещения, усиленного управления через комиссии по чрезвычайным ситуациям.
14: Для обычных жителей это может означать больше ограничений в целях безопасности, усиление контроля и дальнейшую милитаризацию управления регионом. И, по всей видимости, эти меры могут быть весьма актуальными, особенно когда Соединенные Штаты хотят разместить ядерный арсенал возле Калининградской области. Как пишет издание Financial Times, речь идет об американских бомбардировщиках, способных нести ядерное оружие. Члены НАТО, расположенные ближе к границам России, в том числе Польша и страны Балтии, выразили заинтересованность в том, чтобы разместить ядерные бомбардировщики на своей территории. На данный момент такие американские самолеты находятся в 6 странах – Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Вполне возможно, что Штаты учтут пожелания, тем более, что американский контингент усиливается и в Польше, и в Литве, что вряд ли можно назвать хорошей новостью. Собственно, как и следующую историю.
16: Калининградская область заняла 67-е место в рейтинге достатка семей. Область оказалась в нижней части списка российских регионов по уровню благополучия семей. По расчетам аналитиков, после обязательных расходов у семьи с двумя детьми в регионе остается около 26 тысяч рублей в месяц, а у семьи с одним ребенком – почти 44 тысячи рублей. Исследование основано на данных Росстата и учитывает доходы семей, прожиточный минимум и основные потребительские расходы.
14: Лидерами рейтинга достатка семей стали Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, а также Магаданская область. Там с финансами для нормальной жизни все более-менее. А вот последние места заняли Ингушетия, Чечня и Кабардино-Балкария. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
5: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
6: Бензин в Калининграде за 2 недели подорожал почти на 3 рубля за литр. 3 рубля. Звучит не страшно, почти незаметно. Но давайте считать по-человечески. Ты приезжаешь на ту же заправку, та же колонка, та же машина, та же зарплата. Но полный бак уже дороже на 150 рублей. Просто потому, что прошло 2 недели. Куда исчезают эти деньги? И главное, сколько раз это уже случалось, пока мы не смотрели? Считаем дальше. Без экономики, только бытовая арифметика. Бак 50 литров, плюс 3 рубля за литр, плюс 150 рублей за одну заправку. Заправляешься 4 раза в месяц. Это средний городской водитель. Не дальнобойщик, не таксист, просто человек с машиной. Плюс 600 рублей в месяц. За год больше 7 тысяч рублей. 7 тысяч рублей – это не абстрактная цифра. Это стоимость нескольких коммунальных платежей. Или нового комплекта резины. Или недели продуктов на семью. Просто тихо утекло на заправках. По 150 рублей за раз. Незаметно. А теперь вспомним, где мы были несколько лет назад. В 2020 году средняя цена на АИ-92 в регионе держалась в районе 46-48 рублей. В 2021 перевалило за 50. В 2022 уже за 53-55. В 2023 за 58. В 2024 подбиралось к 62-63. Сейчас мы говорим про цифры в районе 66-67. 6 лет. Плюс 20 рублей за литр. Звучит не катастрофично? Именно в этом и есть главная ловушка. Подорожание кажется небольшим только потому, что происходит постепенно, маленькими шагами. По рублю, по полтора, по два. Никто не замечает момент, когда становится дорого. Это как лягушка в кастрюле. Температуру поднимают медленно. Лягушка не прыгает. Потому что каждый отдельный градус терпимо. Теперь самый неудобный вопрос этого выпуска. Россия добывает нефть. Россия экспортирует нефть. Россия входит в число крупнейших нефтяных стран мира. Но бензин внутри страны дорожает постоянно. Я не буду делать выводов, просто оставлю этот факт здесь. Страна, которая продает нефть всему миру, продает своим гражданам бензин все дороже с каждым годом. Почему так происходит? Это вопрос, на который каждый может найти свой ответ. Объяснений нам не занимать.
17: Каждый раз, когда цены ползут вверх, появляется целый набор готовых ответов. Сезон отпусков, ремонт нефтеперерабатывающих заводов, рост спроса, инфляция, курс рубля, мировые цены, санкции, логистика. Объяснения каждый год разные. Результат не меняется никогда. Цена идет вверх. Всегда вверх. Объяснение подгорается под ситуацию. Ситуация меняется, объяснение меняется. Цена остается выше, чем была до объяснения. Теперь про Калининград отдельно, потому что здесь есть своя специфика. Калининградская область зависит от поставок сильнее, чем большинство российских регионов. Логистика здесь сложнее по определению. Эксклав – все привозное. Любое звено в цепочке поставок стоит дороже, чем в центральной части страны. Добавьте к этому инфраструктуру региона. Расстояния небольшие, это правда, но альтернатив автомобилю немного. Общественный транспорт закрывает не все. Пригороды, дачные поселки, промышленные зоны, межгород – это машина. Для огромного числа людей здесь автомобиль – это не удобство, это необходимость. Поэтому любое подорожание топлива в Калининграде ощущается быстрее и острее, чем в городах с развитой транспортной сетью. Ты не можешь просто пересесть на метро. Метро нет. И вот теперь самый важный блок. Потому что бензин касается не только тех, кто водит машину. Подорожал бензин. Что происходит дальше? Доставка продуктов дорожает. Логистика для магазинов дорожает. Ценники на полках ползут вверх. Такси дорожает, курьеры дорожают. Строительные материалы дорожают, их везут на грузовиках. Услуги мастеров дорожают, они тоже ездят на машинах. Перевозки дорожают. Все, что нужно доставить из точки А в точку Б, стоит дороже. Даже если ты не водишь машину, ты все равно платишь за бензин. Каждый раз, когда берешь что-то в магазине, каждый раз, когда вызываешь такси, каждый раз, когда заказываешь доставку. Бензин уже внутри этой цены. Просто невидимой строчкой. Ну и самое важное. То, что мы видим сегодня на заправках, это только начало. Сейчас лето, начинаются поездки к морю, трафик растет, ну и спрос на топливо растет. Именно летом цены на бензин традиционно оказываются под дополнительным давлением. Это не гипотеза, это паттерн, который повторяется каждый год. Если плюс 3 рубля уже случились в самом начале сезона, что будет к августу? К концу июля, когда трафик на максимуме, когда все едут к морю, когда спрос пиковый, это не риторический вопрос. Это вопрос, на который у нас уже есть несколько лет статистики. И статистика отвечает одинаково каждый раз. И напоследок. Самый неприятный момент этого выпуска. Люди привыкают. Если бы бензин подорожал сразу на 20 рублей, был бы скандал. Очереди, возмущения, публичные комментарии. Но когда цена растет по рублю, потом еще по рублю, потом еще, все просто адаптируются и продолжают платить. Психика устроена именно так. Резкая боль заметна, хроническая тупая боль становится фоном. Ты перестаешь ее замечать, просто начинаешь считать ее нормой. 67 рублей за литр сегодня – это норма. Хотя 5 лет назад это был бы повод для колонок в газетах. Именно поэтому самое страшное в этой истории – не конкретная цифра на табло, а то, что мы уже почти не реагируем на то, как эта цифра меняется. Вернемся к тому, с чего начали. Плюс 3 рубля за 2 недели. Сам бензин еще не стал роскошью. Машину еще не нужно ставить в гараж и ходить пешком. Но каждая такая прибавка – по 3 рубля, по 2, по 1,5 – понемногу делает беднее миллионы водителей. Тихо, незаметно, без скандала. 7 тысяч рублей в год просто испарились на заправке. По 150 рублей за раз. И вот финальный вопрос. Какую цену за литр мы увидим на табло к концу этого лета? 70 рублей? 75? Или мы уже просто перестанем удивляться любым цифрам, потому что давно привыкли смотреть, вздыхать и открывать крышку бака? На этом сегодня все. Больше здравого смысла в следующем выпуске. Услышимся!
5: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок.
18: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
19: Бюджет истощен. Минфин и Центробанк предупреждают, что экономика больше не выдерживает СВО. Об этом сообщает влиятельное агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями в правительстве. По данным журналистов, представители Минфина и Центробанка опасаются, что сохранение нынешних темпов военных расходов приведет к дальнейшему росту дыры в бюджете. Несмотря на то, что в обновленном бюджете на год заложен дефицит в размере около 3 триллионов рублей, по итогам первых месяцев года он уже достиг почти 6 триллионов. Это почти 2,5% ВВП, говорит экономист Игорь Липсиц.
20: Возникает как бы некая странная ситуация по всей логике. Государство должно сокращать расходы, потому что денег не хватит на все. А если не сокращать расходы, то дефицит будет какой-то совершенно запредельный. Там сейчас уже опять начинается соревнование прогнозистов. Минимальная оценка 10 триллионов, есть оценки 12, есть какие-то совершенно сумасшедшие расчеты в 15-18 триллионов. Тогда надо осуществлять какую-то совершенно безумную эмиссию денег и разгонять инфляцию.
19: А инфляция уже бьет все пределы. Люди не перестают удивляться той скорости, с которой меняются ценники на полках магазинов.
21: Бедность у нас, прям растет, я бы сказала. Цены на продукты – это ужас. Там те же самые год назад огурцы стоили, рублей 150, сейчас уже все 300, 400. Это дорого очень.
22: Последние 2 года ощущается, уровень жизни стал сложнее, менее комфортным.
23: Цены, естественно, повысились. Естественно, все и везде, как в одежде, так и в продуктах. Поэтому зарплаты остались прежними, к сожалению.
24: Набирая онлайн корзину, например, в Ашане, и просто вижу то, что у меня 1000 рублей, у меня там просто огурцы, помидоры и йогурт. И неприятно уже становится.
19: Как же случился такой просчет, и дыра в бюджете за первые месяцы года уже в 2 раза превысила план на весь год? Эксперты объясняют это тем, что при подготовке бюджета на 2026 чиновники рассчитывали на возможное снижение военных расходов в случае продвижения мирных переговоров. Однако сейчас о них даже речи нет. Минобороны, наоборот, добивается дальнейшего увеличения финансирования для армии. Простым людям следует ждать очередного скачка цен, предупреждает экономист Игорь Липсиц.
20: Есть у меня гипотеза, что, возможно, они на это пойдут. То есть Путин перестал, мне кажется, бояться инфляции, ему уже отступать некуда. Он должен выиграть войну, как он надеется, обязательно. Он готов пожертвовать абсолютно всем. И он надеется, что экономика как-то восстановится, как-то выправится. Его в этом убеждает его окружение, что экономика России крайне прочная, выстоит и все. И я думаю, что он пустит инфляцию на разгон, и это будет такая ужасная полоса безумного роста инфляции. Но они будут пытаться продолжать финансировать войну в полном объеме, разгоняя денежную массу, она и так уже большая, или начиная какое-то замораживание средств населения. И то, и другое ужасно, но у них простых путей уже не осталось.
19: По информации Bloomberg, Владимир Путин поручил Минфину в первую очередь искать возможности для сокращения невоенных расходов. Ранее глава Минфина Антон Силуанов предлагал заморозить часть гражданских бюджетных программ на сумму около 3 триллионов рублей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радиолента. Прямая речь.
25: Военный корреспондент Алексей Живов о том, что Россию никто не боится, потому что постоянными угрозами сама обесценила собственные красные линии и уронила свой авторитет.
26: Они нам не верят. А мы так долго переугрожаем угрозы свои, что они перестали нам верить. Давай по-простому. На чем держится авторитет хулигана в школе? ну, кроме того, что он, скорее всего, грузный, побольше других мальчиков, но то, что он кого-то побил. А ему не ответили. Никто не хочет получить по лицу просто. И вот он ходит, начинает, значит, быковать. Это нормальная тема. Ну, кто-то был хулиганом, кто-то жертвой хулигана, всякое бывает. Вот. Я старался в стороне держаться. Вот. Хулиганом не был, но и жертвой старался не быть. А потом этому хулигану кто-то воспротивился. Один или даже два раза. Он-то, скорее всего, уже это все побьет, но сам факт, что ему можно дать отпор, он уже его авторитет понижает. Вот был хулиган и сдулся. Что это получается? И если, ну, то так-то ты просто на понтах решал вопросы. Ну, что известно в России, сколько на понтах вопросов было решено. А тут тебе каждый раз драться придется. Вот мы заслуженно и очень долго на понтах еще наших дедов, как говорится, которые тогда вот всем показали, что мы можем, долго решали вопрос. Еще у нас ядерная дубина за спиной. А сейчас нам верить перестали. Ну, не верят в наши понты. Ну, понты, я в кавычках, понятно. Наши вот эти военные возможности, которые...
0: Заявления и обозначенные красные.
26: Если что, бахнем. Вот это, помнишь, этот прапорщик из ДМБ? Если что, да. не в этот раз. Вот у нас не в этот раз, не в этот раз, не в этот раз. Они поняли, что ни в какой раз, видимо.
18: Главные новости дня.
19: Ильский НПЗ в огне. Май стал рекордным месяцем по количеству атак по нефтепереработке. Как минимум 30 ударов. Что будет с бензином? Из Краснодарского края приходят тревожные кадры. Жители сообщают о большом количестве взрывов и пожаре на Ильском НПЗ. Региональный оперштаб подтвердил информацию о возгорании на этом заводе. Столб черного дыма от него обволакивает весь город. По предварительным данным, пострадавших нет. Это как минимум 16-я атака на Ильский НПЗ за все время спецоперации и уже 4-я с начала года.
1: Ужас какой. Просто кошмар. Время 4 утра почти. И не сбили. Летает еще. Ё-моё. Жужжит. Ох, взорвали. Ёперный театр. Подорвали.
19: Май стал рекордным месяцем по количеству ударов по нефтяной инфраструктуре. Всего было как минимум 30 атак, из которых 16 пришлись на крупнейшие НПЗ страны. 8 из 10 таких заводов повреждены. Это может привести к крупнейшему топливному кризису в истории России, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
2: В ближайшие недели Россия может столкнуться с полномасштабным топливным кризисом, с параличом инфраструктуры, транспортных перевозок, частной жизни людей, потому что они не смогут заправиться. Мы понимаем, что это не просто разрушение нефтеперерабатывающих заводов. Цель Украины другая – лишить большую часть населения России топлива, парализовать работу торговли, промышленности.
19: Некоторые объекты за последний месяц атаковались дважды, а есть и те, что еще больше. Например, на Ярославском НПЗ было аж 3 удара за месяц. Такие атаки наносят серьезный урон по экономике и могут привести к продаже топлива по талонам, считает экономист Игорь Липсиц.
3: Но сейчас масштабы уже такие, что уже даже Росстат фиксирует эту беду. Центробанк говорит, что то эти атаки становятся макроэкономическим фактором, на котором нужно как-то что-то разбираться. То есть, конечно, это уже становится большой бедой, и что с этим будет делать население, я не могу сказать. Я вполне допускаю переход к нормированию бензина. Талоны – это все известная история. Ну вот есть у тебя зарегистрированный автотранспорт, ты получишь некий лимит и катайся в пределах этого лимита сколько хочешь. Кончился лимит, ходи пешком.
19: Последний раз топливный кризис разгорелся в России осенью 2025-го. Тогда из-за ударов по НПЗ цены на бензин поползли вверх, и во многих регионах из-за дефицита стояли километровые очереди на АЗС. Однако на этот раз все гораздо серьезней, говорит военный эксперт Василий Толмачев.
4: Кардинально иная, потому что в августе-октябре 2025 года мы не видели такого решающего преимущества Украины в дронах, беспилотниках, в средствах дальнего поражения. Тогда иногда спасали даже сетки, натянутые, перехватывали дроны. То, что сейчас Украина делает, принципиально отличаешься и по масштабности ударов, и по системности, и по количеству. Российское ПВО не может перехватить все цели. Понятно, что значительная доля этих целей перехватывается, но Москва, московский регион, сейчас, который сконцентрировали вокруг себя основную мощь ПВО, это не вся Россия.
19: Эксперты рекомендуют гражданам в ближайшее время не планировать дальние поездки на автомобиле и, по возможности, запастись топливом. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радио «Лента». Прямая речь.
25: Протоиерей Андрей Ткачев вспомнил историю из исправительной колонии, где он вел богослужение.
0: В тюрьме, помню, один, мы там самое, служили, там один, значит, охранники ходят по двору, там, значит, ну, а заключенные тоже по двору, что там сидят там вдоль стен, и какие-то охранники ходят, что там мы находимся там в одном помещении, где церковь такая тюремная, и там один заключенный спрашивает, а в раю менты будут? Я говорю, ну не в смысле, как менты, там, фуражка с палками, там, ну, как люди, конечно, будут. Говорит, то я не хочу в рай, говорит, все. Я говорю, Дмит, не хочу никакого рая, говорит, с ментами. Это с ментами в одном районе не будут.
5: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
6: Спикер Совфеда Валентина Матвиенко о том, что необходимо реформировать систему семейной ипотеки, потому что она фактически не работает.
7: Надо признать, что пока до сих пор семейная ипотека является таковой только по названию, но не по сути. На прошлом заседании совета мы говорили о принципе «больше детей – меньше ставка». Но разве это не справедливый принцип? Конечно, справедливый. И мы рассчитываем, что в рамках работы правительства по совершенствованию программы «Семейная ипотека» этот будет все-таки реализован. Более того, считаем необходимым обеспечить особые условия семейной ипотеки для многодетных семей. Это и увеличение лимитов льготного ипотечного кредитования, и уменьшение размеров первоначального взноса. Кроме того, требуется совершенствование условий предоставления семье выплаты 450 тысяч рублей, которая сегодня действует, на погашение задолженности по ипотечным кредитам при рождении третьего ребенка. По итогам нашего первого заседания президент дал поручение правительству о предоставлении такой выплаты также в случае рождения четвертого и последующих детей. Мне кажется, это тоже очень справедливо. И считаю необходимым еще раз подчеркнуть, что важно предоставить право повторного получения данной меры поддержки при рождении каждого последующего ребенка.
6: Экономист Игорь Липсиц считает, что власти будут отбирать деньги и у богатых, и у бедных, чтобы справиться с кризисом.
8: Пришли времена, когда надо отнимать у всех. Мы начнем с олигархов, чтобы вам было не обидно. И олигархов оберем, и вас, простых работяг, тоже берем. А вы что можете сказать? Мы же олигархов-то обобрали, а вы уж тем паче должны быть патриотами. Так что это начало кампании по изъятию денег. С деньгами, как сказал Решетников, швах. С деньгами, как сказал Набиуллина, швах. А денег нужно много, все для фронта. Это начало большой кампании. Вот вы можете пока улыбаться, но ведь если начинается с олигархов, то доберутся до каждого.
6: Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила, что пора привлекать к работе детей, чтобы справиться с дефицитом рабочих рук.
9: Еще одна тема – это, конечно, подростковая занятость. Ее надо разбить на несколько треков. Ну, во-первых, не секрет, что вообще нам надо все равно менять трудовое законодательство федеральное, потому что, когда мы разговариваем с подростками, начиная с 12 лет, они все летом хотят работать. Ну, почти что все. Пускай не все лето, но заняты они хотят быть и хотят получить копеечку.
5: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
10: Ну что, остров Крым, походу, не полуостров. Об этом, кстати, говорили очень часто, давно уже.
11: даже писатели. Книга есть такая, «Остров Крым», кому интересно, почитайте. Там, правда, все это произошло в результате, я не помню, то ли взрыва, да, что он отделился, то ли просто перекопали перешеек, ну вот как-то отсоединили физически, но сейчас происходит следующее. ВСУ контролирует фактически полностью территорию Крыма. Я имею в виду дроновый контроль, так называемое «малое небо». Тут инициатива полностью вся принадлежит ВСУ. Также ВСУ контролирует дорогу в Крым. Вот эту вот дорогу по новым регионам, который как бы сухопутный мост, сухопутный коридор. И все, его нет в том виде, в котором он задумался. Да, задумывался он как надежное, стопроцентное средство связи новых территорий, в частности Крыма, с большой землей, с большой Россией, помимо моста, да, не как резервный, а даже больше как основной вариант. Но сейчас уже этот основной вариант перестает работать. Это, конечно, было не очевидно изначально, 4 года назад, что Украина вот таким вот образом, через контроль малого неба, начнет контролировать фактически полностью всю логистику полуострова. Разные варианты рассматривались, и контратаки, и контрнаступления, но вот так, чтобы просто малым небом взять и все закрыть, такого варианта я не встречал, и

дело. Это не я рассказываю, и оно происходит, понимаете? Нет, оно происходит, и я об этом рассказываю. И, соответственно, прогнозирую, как ситуация может развиваться дальше. Я вам описываю план «Б». И некоторые из вас начинают злиться и там обзываться, и что-то писать в ответ, что это все не так. Так это не ко мне претензия. Просто у вас-то плана «Б» нет. И вот так вот вы горько разочаровываетесь, да, и так начинаете реагировать на любого человека, который этот план «Б» событийного потока вам рассказывает или показывает. Так вот, что будет происходить? Вот малое небо, дроны, да, это наука военная эволюционная. Все, к этому нужно прийти, чтобы обеспечить своей армии огромное дроновое хозяйство. Естественно, Украина не в одиночку шла к этой цели. Естественно, и помогали все страны НАТО, обкатывая свои технологии и передавая Украине тысячи. Какие там тысячи? Уже, по-моему, еще на миллионы пошел. Просто на миллионы штук этих беспилотников самых разнообразных модификаций. И вот так вот эволюционно Украина пришла в ту точку, а точнее ВСУ пришли в ту точку, где они могут контролировать сухопутный коридор в Крым, и они могут контролировать Крымский мост. Естественно. Почему? Да потому что перед этим вот эволюционно, день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем Украина выбивала ПВО Крыма. И достаточно успешно. Да, там еще над Севастополем защита какая-то есть, неизвестно, сколько она продержится, она есть. А вот остальные регионы уже, конечно, дыры огромные, потому что, опять же, все свезли в район Севастополя. И что будет дальше? Соответственно, так как Украина эволюционна строила эту систему, то ее система будет достраиваться и усиливаться постоянно. Что может сделать Россия? Россия должна строить свою противосистему, понимаете? Ну, точно так же, как система нападения, то и любая система защиты тоже строится эволюционно. Соответственно, России потребуется несколько лет и практически вся своя интеллектуальная и производственная мощь для того, чтобы какую-то наладить систему защиты от дроновых атак со стороны ВСУ на территории Крыма. Многие говорят, что спасут сетки над дорогами, которые сейчас начнут натягивать вот сетки, и все дальше будет хорошо. Ничего не будет хорошего, вы поймите. Просто заменят. Ну вот заменят у вас одну взрывную часть другой, например, осколочной. И также точно эти осколки будут разносить те же бензовозы. Также точно эти осколки будут разносить любые цели, которые ВСУ посчитает нужным. Или этот осколочный дрон будет рвать какую-то часть сетки и в эту дырку, как помните, как в третьей части фильма «Матрица», да, когда дырку в куполе пробили на вот той вот планете, на их главной забыл название, да, и так туда вот рои дронов сыпанули просто в эти дырки. Тоже очень вероятный сценарий. Соответственно, сетки не помогут, нужно выстраивать что-то мощное технологически, дроны против дронов. Это опять же годы. Соответственно, вот несколько ближайших лет Крым 100% будет находиться в состоянии экономической блокады. Украина, естественно, сейчас нанесет какое-то поражение Крымскому мосту. Потому что может. Ну вот все, уже не надо, как раньше, все переносить только на катера, только пытаться прорваться по морю. Нет, уже Украина летает над Крымом. Это, ну, чудовищное совершенно преимущество в военных условиях. Просто Украина, как обычно, не будет наносить тысячу мелких ударов, да, то, что касается Крымского моста, Украина будет готовить какое-то большое эпохальное событие, потому что такой стиль ВСУ, а у каждой армии мира есть свой стиль. Вот стиль ВСУ – долго готовить операции и потом делать большие мощные операции. Все. Это факт. И стиль армии России, кстати, совершенно другой. Это огневой вал, который никуда не делся со времен Второй мировой войны. Посмотрите, например, на Бахмут, как самый яркий пример того, как работает армия России, какой ее стиль. Просто равнять все с землей с помощью артиллерии и продвигаться вперед с помощью пехоты. Это тоже стиль. Как бы это ни звучало, понимаете? Это тоже военный стиль. Так вот, что будет дальше происходить в Крыму? Ну, естественно, все улетит в космос в плане цены. Естественно, те, кто смогут, будут стараться уехать на территорию России куда-то вглубь. Те, кто не смогут, будут оставаться. Вода там еще есть. Ее на несколько лет из этих хранилищ, которые набрали, хватит. Проблема будет, соответственно, больше с бензином. Да, ну, прокормить как-то себя Крым прокормит. Потому что, опять же, есть вода. Ну, каких-то вот таких вот больших поездок и, соответственно, большого туристического потока не будет. Люди будут бояться ехать, естественно.

0: ней будут бояться ехать, потому что можно не вернуться. А представьте себе, очень реалистичный, кстати, сценарий, когда ты туда доехал, а назад ты уже не можешь поехать. Да, потому что что-то произойдет с мостом. Но это же очевидно, что Украина теперь будет стараться что-то сделать непосредственно с мостом. И, кстати, не надо отбрасывать тот вариант, что Украина вообще может сейчас наглухо перекрыть движение по сухопутному коридору. Почему? Очень просто. Украина до сих пор, естественно, не считает Крым российским. И, соответственно, Украина может издать любой указ на тему того, что пересечение государственных границ Украины без разрешения будет считаться нарушением, и виновные будут уничтожаться на месте. В эту секунду дроны начнут уничтожать любой транспорт. Понимаете, любой, не только бензовозы, а любой транспорт, который двигается по этому сухопутному коридору. Никто ничего Украине на международной арене за это не скажет. Потому что позиция защиты Украины будет очень простой. Откуда мы знаем? Это наша территория. Мы сказали, что без разрешения ехать нельзя. Люди начинают ехать. Мы не знаем, кто там сидит. Простые люди или солдаты, они не реагируют на наши команды. И мы уничтожили эту движущуюся цель. Все, не будет никаких претензий. Соответственно, Крым де-факто превратится вот в такой себе остров на какое-то ближайшее время. И это факт. С этим, ну, невозможно поспорить, потому что вот так вот развивались события, и вот к чему они привели.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
2: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат.
1: Радио «Лента» – голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
3: СВО под прикрытием. Жителей Приморья заманили на высокооплачиваемую работу, которая оказалась фронтом на Украине. Алексея Борисова и его знакомого сироту Сергея Висягина пригласили якобы на работу за 5000 рублей в день. 24 мая их забрали и отвезли в Сергеевку на территорию воинской части, а там заставили подписать контракт, угрожая вывести и избить в случае отказа. Под давлением мужчины согласились, рассказывает сестра Алексея Елена.
4: Мой брат уехал к другу, был в гостях у друга. 2 дня не выходил на связь. Моей маме позвонили. Представились просто прапорщик, без имени, фамилии. Сказали, что Алексей находится в части Сергеевской. Не сказали, в какой именно подразделении, ничего информации не дали.
3: У парней забрали документы и телефоны, после чего планировали вести, оформлять карты для начисления выплат за контракт. В этот момент родные Алексея забили тревогу. Его сестра отправилась на его поиски в Сергеевку. Поскольку информации, где конкретно он находится, не было, в первую очередь она пошла в военную прокуратуру.
4: Сегодня приехала с утра, пошла в военную прокуратуру в Сергеевке. В военной прокуратуре взяли мои данные, устное заявление приняли. И через минут 15 уже дали информацию, что мой брат якобы подписал контракт в городе Уссурийск в пункте отбора. Хотя моего брата не было в городе Уссурийск. Он был в поселке Покровка.
3: Девушка не из робкого десятка. Узнав, что брат находится в 394-м мотострелковом полку, она поехала ему на выручку. В части Елену отфутболили, сказав, что у них обед. Но она обошла всю территорию и успела увидеть, как ее брата сажают в автомобиль. Хрупкая девушка бросилась к брату и отбила его у военных.
4: Я пошла в эту часть, там с пол первого якобы у них начинается обед. И шла обратно. Моего брата за частью грузили возле магазина, за частью грузили в машину. Я увидела просто, что моего брата садят в машину. Резко подбежала, откинула, оттолкнула, получается, военнослужащего. Вытащила брата просто насильно и увела.
3: Сейчас брат Елены в безопасности. Она наняла адвоката и по горячим следам решила придать дело огласке, чтобы вскрыть незаконную схему вербовки контрактников, когда ни о чем не догадывающимся людям просто предлагают высокооплачиваемую работу, а затем принуждают подписать контракт. Вот что о вербовке рассказывают брат с сестрой.
4: Как тебя заставили?
5: Заставили, говорит, будешь подписывать. Я говорю, нет, я не буду подписывать.
4: Как заманили?
5: Позвонили на по заявке, типа, 5000, говорит, в день.
4: Работать?
5: Работать.
4: Тебе и твоему другу,
5: да.
4: Сергею. Сергея тоже заставили, его по совместительству друга, у которого нету ни семьи, ни детей, ни матери, ни отца, он с детского дома. Его тоже заставили насильно подписать контракт, вынудили. Просто людей собирали якобы по заявкам работать здесь. И уже насильно заставляли подписание контракта. Принудительно.
3: Елена с адвокатом уверены, это не местечковая проблема Приморья. Если такие случаи обмана и незаконной вербовки на контракт происходят здесь, то другие регионы России тоже под угрозой. Поэтому следует быть очень внимательными, не доверять обещаниям о высокой зарплате, детально изучить информацию о работодателе в интернете и лишь тогда соглашаться на собеседование. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Фронт остановился. Май стал худшим месяцем для наступления армии России за все 4 года спецоперации. Стратегия наступления не изменилась. Штурмы или одиночные атаки, анализирует ситуацию на фронте военный эксперт Ян Матвеев. По его словам, в 21 веке воевать методами Второй мировой уже нельзя.
7: Последняя неделя мая стала показательной для всех боевых действий в этом месяце. По данным Deep State, российская армия за эти 7 дней захватила минус 22 квадратных километра. То есть да, ВСУ освободили больше, чем ВСРФ захватили. Интересным фактом является прирост штурмовых действий на 37,5%. Есть рекорд в более чем 7 тысяч атак, но результата большого нет. Тенденция с инфильтрациями ощущается, но существенно выросла реакция сил обороны на проникновение противника. Им все сложнее осуществить флаговтык или накопиться.
6: По его словам, наступление армии России, которое началось в начале года, провалилось. А май стал худшим месяцем по результативности. Этот год точно войдет в историю как самый кровавый с начала СВО, пишут военкоры. Сами военные признавались в разговорах с родственниками, что никогда не видели такое большое количество потерь. Ситуация настолько сложная, что раненых эвакуировать с поля боя невозможно, рассказывают солдаты. Например, на днях на Харьков в Харьковском направлении после неудачного штурма часть российских военных, которые получили ранения, остались без медицинской помощи и эвакуации.
8: Его уколол?
9: Нет, нет, его уколол.
8: У меня нету.
9: А где вы, его
8: нет? Они вылетели.
9: У меня аптека вообще разорвалась.
8: Все, все.
9: Ты что, орешь-то?
8: Все.
9: Когда за нами приедет?
8: Тихо, тихо, все.
9: Я пошел посмотрю еще остальных, вот еще кого притяну.
6: По оценкам Z-военкора, в этом году заметно сократилась средняя продолжительность жизни штурмовика на передовой. Если раньше военкоры говорили, что это 7 дней, то сейчас 20-35 минут. А срок жизни от полигона до боевого задания 10 дней, пишут Z-каналы. Людей для выполнения задач катастрофически не хватает, поэтому военкоры ожидают новую волну мобилизации.
10: В 2022 году те самые 300 тысяч из первой волны мобилизованных вынесли на своих плечах последующие 2-3 года. Сейчас же, при нынешней прожорливости войны, людей для фронта нужно еще больше. Мобилизация – вынужденная и неизбежная мера по поддержанию текущего пульса на фронте. Обстановка такая, что осенью либо мир, либо мобилизация. Поэтому мужчинам призывного возраста на всякий случай тревожный рюкзачок я бы советовал собрать.
6: Сейчас самая горячая точка на фронте – Константиновка, недалеко от Донецка. Отсюда погибших вывозят целыми КАМАЗами, рассказывают бойцы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
11: Военный осведомитель об огромной опасности, которую несут украинские дроны-камикадзе.
12: Дроны «Камикадзе Хорнет» долетают до пропускного пункта Изварина на административной границе Луганской Народной Республики и Ростовской области, находящейся более чем в 160 километрах от линии фронта. Ранее противник демонстрировал полеты своих дронов средней дальности над пунктом Весело-Вознесенка. Это означает наличие фактической возможности поражать автомобили прямо на пунктах пропуска. Все наши опасения касательно того пункта характерны и для Луганского, поскольку здесь также собираются очереди грузовых и легковых машин. Это видно и на кадрах с беспилотника. В случае наращивания интенсивности запусков своих дронов «Камикадзе», вооруженные силы Украины смогут устраивать террор прямо на пунктах пропуска между материковой Россией и новыми территориями, как нанося удары по машинами, так и просто дистанционно минируя подъезды к ним, что значительно ударит по логистике.
11: Душок Анкориджа. Военкор Живов про новые заявления Юрия Ушакова.
13: Помощник президента по урегулированию украинского конфликта через американцев Юрий Ушаков заявил, что, несмотря на все усилия, которые были предприняты, и то понимание, которое было достигнуто в Анкоридже, и огромное количество попыток американцев урегулировать, значит, конфликт на Украине, вот, к сожалению, оказалось, что Киев не согласен. И ничего с этим сделать американцы не могут. Вот такое вот заявление. То есть уперлись. Кто бы мог вообще предположить, что Киев будет не согласен, казалось бы, да? Вроде бы все просчитали, с Трампом встретились, собирались вместе миром править. Все чин по чину, но вот уперлось Зеленского. Уперлось, удивительно. Никто бы не мог предположить такого даже еще полгода назад, что все упрется в Зеленского, и война продолжится, к сожалению, к великому. Вот. Ну, а то, что американцы поставляют различные типы вооружений, которым прямо сейчас поражаются войска ВСРФ, ну, это эксцессы, это, как говорится, вне контекста, вот, видимо, сделок. Поэтому так они по-другому не могут. Они не могут не убивать русских людей.
11: Вечное СВО. Военный журналист Никита Третьяков о том, как противник отобрал у российской армии инициативу.
14: В связи с ударами противника на оперативную и стратегическую глубину можно сказать следующее. Такие удары наносились нашей стороной по всей территории Украины на протяжении всех лет войны. У нас существовало это преимущество, и оно было неоспоримо. Теперь этого преимущества нет. Даже наоборот, оно есть у противника. Это означает в том числе невозможность, даже теоретическую, одностороннего прекращения или резкого охлаждения военных действий. На протяжении 2022, 2023, 2024 и, может быть, даже 2025 годов мы понимали, что теоретически, если наверху будет принято соответствующее решение, наше воинство может на всем протяжении фронта резко перейти из наступления в глухую оборону, развернуться в противодействие, в отражении ударов противника. В принципе, на этом интенсивность военных действий резко снизилась бы. Понятно, что в обороне тратится существенно меньше ресурсов, чем в наступлении. Всех видов ресурсов, в первую очередь, человеческих жизней. Теперь такая возможность у нашей стороны отсутствует, потому что теперь, параллельно с боевыми действиями на фронте, противникам эффективно наносятся вот эти удары в глубину. Победить сейчас тоже уже не получится. В итоге будем длить агонию.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Ловушка без срока выхода. Российское сообщество психиатров рекомендует ограничить срок пребывания на фронте полугодом, иначе ПТСР не избежать. По мнению психиатров, ротацию следует проводить не реже, чем раз в 6 месяцев, а лучше каждые 3 месяца. При этом срок пребывания на передовой во время интенсивных боев не должен превышать 2 недель. Таким образом, считают врачи, можно избежать посттравматического синдрома. Сейчас ПТСР проявляется почти у всех ветеранов. В гражданской жизни он проявляется агрессией, рассказал участник СВО Владимир.
15: Мне кажется, каждый, кто с войны пришел, у каждого с головой не в порядке. Проявляется алкоголь, чтобы заглушить все это. Это все заглушить, это, ну да, конечно, отмазка.
16: Заглушить что? Какое чувство?
15: Ну, воспоминания, все это. Это же не просто так. Ты видел смерть. Ты свою смерть видел. Не то, что это друзья, ты свою смерть видел. Каждый раз ты это видишь.
6: Российское сообщество психиатров ввело в практику новое понятие комплексного ПТСР. Оно характеризуется не только тревогой и стрессом, но и глубокими изменениями личности, эмоциональными нарушениями и проблемами социальной адаптации, поясняет психиатр Кирилл Яковлев.
17: Мальчишка-чеченец, спецназовец, он говорит, я иду, говорит, по Новосибирску с девушкой, и вот вижу, проволочка лежит, это же растяжка может быть. Солнечный зайчик где-то там мелькнул, кто-то форточку закрыл. Это может снайпер быть. ПТСР – это не болезнь, а это кризис такой. Человек адаптируется к себе новому, к новому миру.
6: Сложнее всего адаптация гражданской жизни происходит у ампутантов. Им не только нужно привыкать к мирной жизни, но и понимать, как жить дальше. Ветеран Сергей Дорин вернулся с фронта без руки. Говорит, что к ампутации полностью так и не смог привыкнуть.
18: Меня иногда бесит то, что да, я свою молодость провел там, а кто-то здесь себе, как говорится, жизнь устраивал, а теперь еще и мне тыкает. Я в лицо им скажу, если надо, и в голову дам. Я не опасаюсь абсолютных вещей. Вы на улицу выйдете, посмотрите. 90% пофиг вообще, что происходит за пределами нашей страны. И то, что война идет, пофиг всем тут в основном.
6: Помочь военному, который вернулся с зоны боевых действий, можно только если он сам захочет, говорят психиатры. По их словам, главные симптомы ПТСР – это навязчивые мысли. Власти официально проблемы не признают, а психиатры напоминают, в прошлом году в стране был зафиксирован рекордный спрос на антидепрессанты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
11: Военкор Живов о том, зачем России интернет.
19: В России вот-вот заработает связь стандарта 5G. У меня вопрос, зачем? У нас вроде тренд на отключение связи и мобильного интернета. На белые списки и чебурнет. На кой хрен нам 5G? Все же знают, что мобильный интернет – это колдовство и дьявольщина, которая русского человека в блуд вводит и у бабушек на дуе падают. Да и вообще, с учетом того, что проблема ударов по гражданской логистике уже становится общедоступной, предлагаю простое и красивое решение – сильнее заблокировать интернет. Раньше же помогало, просто надо еще усилить блокировки Telegram и VPN. И проблема решится. Пока, правда, больше всего пострадали не украинские мошенники и беспилотники, а горизонтальные связи и патриотические блогеры. Но, как говорится, лес рубят, щепки летят. В нашем случае дроны. Не благодарите.
11: Иван Отраковский про фейковых ветеранов спецоперации на Украине.
20: В России стали массово появляться ряженые ветераны СВО. Ситуация с наградами за участие в военных действиях полностью вышла из-под контроля, заявили члены Общественной палаты Российской Федерации. Ряженые и до войны были. Сколько об этом говорили и требовали решить проблему, реакция властей – ноль. С началом спецоперации проблема стала глубже. Есть те, кто официально получил награды, причем немало случаев, и по 3 ордена мужества, а фронта не видел. Я таких называю не офицер, а чиновник в форме. Потому на свет появились фейковые орденоносцы, не видевшие войны и кровавые герои, убившие в безумных, неподготовленных штурмах свою пехоту.
11: Власти Крыма и Севастополя заявили о временных ограничениях продажи бензина. Вот что об этом пишет военкор Живов.
16: На полуострове к заправкам выстроились километровые очереди, а купить бензин можно только по талонам. Сегодня сеть «Атан» заявила, что топливные талоны новым покупателям временно не продаются. Данная заправка все эти годы была самой устойчивой в плане доступности топлива сетью в Крыму. Но и тут наступил предел прочности. Надо ясно понимать, что дело не в АЗС или руководстве Крыма и Севастополя. Местные власти и так делают все возможное и невозможное, чтобы Крым ни в чем не нуждался. Дело в тех должностных лицах, в зоне ответственности которых лежит выявление, предупреждение и противодействие подобным угрозам, вроде атаки беспилотниками бензовозов и гражданских трасс снабжения. О надвигающихся проблемах с подвозом топлива было известно достаточно давно, в том числе из публичных заявлений военных волонтеров и блогеров. Но реагировать на нее стали только, когда бензин на заправках исчез совсем. Впрочем, за годы спецоперации мы уже привыкли к этой картине. Но угрозы начинают реагировать только тогда, когда они реализуются в полной мере.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
21: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Прямо сейчас на крупных автомагистралях в России разворачивается какая-то совершенно сюрреалистичная картина.
22: О, да, я тоже постоянно обращаю на это внимание.
21: Подъезжает автомобиль к заправке огромного нефтяного гиганта, ну, компании с многомиллиардной выручкой, а там на топливной колонке скотчем приклеен обычный распечатанный на принтере лист формата А4 с надписью «Бензина нет».
22: Или еще лучше, лимит 10 литров в одни руки. Выглядит реально как кадр из какого-то антиутопического фильма.
21: Абсолютно. Страна, которая буквально снабжает энергоресурсами огромную часть планеты, вдруг сталкивается с пустыми пистолетами на собственных автозаправочных станциях. И первоначально казалось, что это просто локальный сбой.
22: Ну да, начиналось-то все в основном на юге, в Крыму. Там эти перебои довольно быстро превратились в ежедневную рутину.
21: Но проблема явно расползается. Сигналы о пустых колонках крупнейших сетей поступают уже с Урала, из Поволжья, из Сибири. А независимые заправки и вовсе массово закрываются.
22: Слушай, но первая мысль всегда ищет какое-то простое объяснение. Лето, сезон отпусков, миллионы автомобилей поехали к морю. Плюс сельскохозяйственная техника вышла в поля. Может, логисты где-то немного просчитались?
21: Звучит, конечно, успокаивающе. Пару товарных поездов задержали на узловой станции, все дела. Но это ошибочное объяснение. Если бы дело было только в летнем спросе, система выровнялась бы за пару недель.
22: Значит, все гораздо серьезнее?
21: Именно. То, что происходит сейчас, это глубокий системный кризис. Он бьет не просто по водителям легковых машин, а по всей экономике грузоперевозок и доставки продуктов. Корень проблемы находится очень далеко от бензоколонки.
22: Чтобы понять масштаб катастрофы, нужно спуститься по производственной цепочке в самое начало. На нефтеперерабатывающие заводы.
21: Точно, на НПЗ. В последние месяцы эти гигантские промышленные комплексы подвергаются регулярным атакам беспилотников.
22: И последствия для индустрии оказались более чем серьезными. Падение объемов переработки нефти оценивается от 20 до 40% от плановых показателей.
21: 40% – это просто пропасть. И тут часто возникает дилетантский вопрос. Завод – это же трубы, металл, бетон. Почему восстановление занимает так много времени? Приварили новый сегмент, запустили насос. Разве не так все работает?
22: Это невероятно популярное заблуждение. Современный нефтеперерабатывающий завод меньше всего похож на кастрюлю, где просто кипятят нефть.
21: А на что он похож?
22: Это сложнейший технологический организм. Тысячи узлов там критически зависят друг от друга.
21: То есть вы не одну шестеренку, и остановится весь механизм.
22: В точку. Если выходит из строя одна установка, например, колонна каталитического крекинга, встает весь завод. Потому что продукт одной установки является жизненно необходимым сырьем для следующей.
21: И когда эта цепочка рвется, ремонт невозможно провести в формате гаражной починки. Оборудование на таких НПЗ уникальное, высокотехнологичное.
22: И главное, оно проектировалось и производилось западными специализированными компаниями.
21: Вот здесь в полную силу начинают работать санкции и ограничения на импорт технологий. Поврежденный клапан или датчик давления нельзя купить на ближайшем строительном рынке.
22: Приходится запускать сложнейшие схемы параллельного импорта. То, что раньше доставлялось по прямому контракту за пару недель, теперь превращается в настоящий логистический триллер.
21: Деталь заказывается через подставные фирмы где-нибудь на Ближнем Востоке или в Азии, переоформляется несколько раз, едет запутанными маршрутами, процесс растягивается на месяцы.
22: Да, иногда до полугода доходит. Хуже того, запчасти, купленные по таким серым схемам, часто приходят вообще без нужной документации.
21: Или с несоответствиями в спецификациях.
22: А рисковать на таком производстве категорически нельзя.
21: Абсолютно. Малейшее нарушение регламента безопасности, крошечная трещина в сварном шве на трубе, по которой под колоссальным давлением идут токсичные газы, и техногенная катастрофа неизбежна.
22: Взлететь на воздух не просто установка, а весь комплекс. Поэтому заводы стоят в ремонте месяцами, теряя миллионы тонн топлива. Да. И в этой ситуации вырисовывается интересная аномалия. На многих АЗС дизельное топливо найти можно. 92-й бензин тоже присутствует.
21: А вот АИ-95-й исчезает первым, словно испаряется.
22: Ну вот тут кажется логичным спросить. Нет 95-го, ну пусть автомобилисты заливают 92-й. Машина сделана из железа. Двигатель все равно будет работать. Зачем раздувать панику?
21: Ой, любой инженер-моторист сейчас бы просто вздрогнул. Разница фундаментальная. Современный автомобильный парк в России – это не карбюраторные моторы из 80-х.
22: Которые могли переваривать бензин любого качества.
21: Точно. Под капотом современных машин стоят высокотехнологичные турбированные двигатели с очень высокой степенью сжатия. Они инженерно рассчитаны исключительно на высокооктановое топливо.
22: То есть снижение октанового числа – это не просто потеря мощности при разгоне.
21: Это физическое разрушение двигателя. Заритый 92-й в такой мотор приводит к детонации. Смесь в цилиндрах должна воспламеняться плавно от искры свечи зажигания.
22: А при низком октановом числе смесь взрывается самопроизвольно от высокого давления.
21: Да, еще до того, как поршень достигнет верхней точки. Происходят неконтролируемые микровзрывы, которые буквально бьют кувалдой по поршням и стенкам цилиндров. Двигатель начинает стучать, перегревается.
22: И очень скоро ему потребуется капитальный ремонт стоимостью в сотни тысяч рублей.
21: Именно так.
22: Тогда почему заводы просто не перепрофилируются на выпуск большего объема именно АИ-95, раз на него такой критический спрос?
21: Технология не позволяет. Производство высокооктанового бензина требует специальных компонентов. Они создаются на установках вторичной переработки нефти.
22: Это как раз установки изомеризации или алкилирования.
21: Да. И по роковому стечению обстоятельств именно эти высокие сложные колонны оказываются наиболее уязвимыми при внешнем воздействии. Без них можно получить только бензин с низким октановым числом.
22: Возникает классическая дилемма. Либо выпускать суррогат, нарушая ГОСТы и рискуя получить лавину судебных исков от автовладельцев за убитые моторы.
21: Либо снижать общий объем производства, но держать планку качества.
22: И заводы выбирают снижение объемов. В результате АИ-95 становится дефицитом еще на уровне производства.
21: Но, слушай, даже тот бензин, который удается произвести, нужно как-то доставить до потребителя. Допустим, завод в центральной части страны работает, резервуары наполнены.
22: А заправки за 1000 километров от него стоят абсолютно сухие.
21: И это переводит проблему из плоскости производства в плоскость логистики. Российская география – это огромные расстояния.
22: Согласна, это не компактная европейская территория, которую бензовоз пересекает за один рабочий день. Главная артерия доставки нефтепродуктов в России – это железная дорога.
21: Топливо едет в специализированных вагонах-цистернах. И эта железнодорожная сеть сейчас находится в состоянии тяжелейшего стресса.
22: Пропускная способность путей ограничена. Остро не хватает самих цистерн. Наблюдается дефицит тягового состава, локомотивов.
21: Составы с топливом могут неделями стоять на узловых станциях, ожидая, пока пройдут более приоритетные грузы.
22: Сроки доставки ломаются полностью. Маршрут, который в нормальных условиях занимал 5-7 дней, сейчас требует 3 недель.
21: Раньше систему спасали нефтебазы. Это такие буферные зоны хранения, где всегда находился страховой запас топлива на случай задержки поездов.
22: Но эти запасы давно исчерпаны. Кризис длится слишком долго. Сейчас нефтебазы пустые. Работа идет буквально с колес.
21: Как только цистерна приходит, бензин тут же сливают в бензовозы и везут на АЗС. Малейшая задержка поезда на сутки означает, что на следующий день целый регион остается без топлива.
22: К тому же водители этих бензовозов, выполняющих последнюю милю доставки, сейчас работают на пределе человеческих возможностей.
21: Чтобы не допустить полной остановки АЗС, нарушаются графики сна и отдыха. А усталый водитель за рулем многотонной бочки с горючим – это колоссальный риск аварии на трассах.
22: Ситуация осложняется еще и внутренней структурой рынка. Она делит всех игроков на две неравные категории.
21: Вертикально интегрированные нефтяные компании и все остальные. Гиганты сами добывают нефть, сами ее перерабатывают и владеют собственными сетями фирменных заправок.
22: И в условиях жесткого дефицита их стратегия очевидна. Вся произведенная капля топлива направляется исключительно на собственные АЗС, чтобы спасти свой бренд.
21: А вторая категория – независимые заправочные станции. Это малый и средний бизнес. У них нет своих заводов. Исторически они покупали бензин оптом на бирже.
22: Сейчас биржа для них превратилась в закрытый клуб. Предложение бензина там минимально, а цены взлетели до небес.
21: Покупать топливо по такой оптовой цене и продавать его в розницу означает работать в глубокой...
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
0: Цены растут. Бензин в Калининграде за две недели подорожал на 3 рубля. Ожидаем нового скачка цен на топливо. Тревожный звоночек. В Калининграде появится первое убежище от ядерного и химического оружия. Все настолько серьезно. На грани нищеты. Калининградская область в конце рейтинга достатка семей. Кто еле-еле сводит концы с концами. Итак, бензиновый кризис потихоньку начинает просачиваться в Калининградскую область, более уязвимую для ценовых всплесков, чем тот же материк. Буквально за последние две недели бензин на некоторых заправках подорожал сразу на почти 3 рубля за литр. Заметнее всего добавил в цене середины мая АИ-95. При этом, по данным мониторинга сетей заправок, сильно ощутимого дефицита топлива и очередей пока нет. Но, как говорится, еще не вечер. Проблемы с поставками топлива в регионе продолжают обсуждаться уже несколько недель. Да и власти признают отсутствие бензина у отдельных компаний, объясняя это сбоями в поставках. И дело здесь не столько в наложении общероссийского весенне-летнего дефицита топлива на сложную логистику эксклава, а в сокращении производства в целом по стране. Объемы переработки нефти на российских НПЗ в мае упали до минимума за 17 лет. После серии налетов БПЛА, которым за прошедший месяц удалось поразить 8 из 10 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов.
2: По данным отраслевых экспертов, в мае украинские беспилотники нанесли не менее 30 ударов по объектам российской нефтяной инфраструктуры, включая 16 НПЗ. Некоторые предприятия атаковали по несколько раз, что осложняет ремонт и восстановление иностранного оборудования, которое сложно заменить из-за западных санкций. Средний объем переработки нефти в мае сократился на 13% по сравнению с прошлым годом и составил около 4,5 миллионов баррелей в сутки. В результате властям пришлось запретить экспорт бензина и ввести ограничения на экспорт авиакеросина. Пока дефицит топлива сильнее всего ощущают независимые региональные сети. Как результат, некоторые заправки закрываются. Также, по данным биржи, поставки бензина АИ-95 в европейскую часть России к концу мая сократились на 2/3 по сравнению с прошлым годом, а оптовые цены выросли на 20%.
0: Кстати, на фоне продолжающихся атак по нефтяной инфраструктуре и затрудненной из-за ударов дронов логистики, в Крыму стали предлагать бензин по от 200 до 350 рублей за литр. Соответствующие объявления появились на Авито после того, как 95-й начали отпускать с ограничениями. 20 литров в одни руки и по талонам, а они, говорят, уже закончились. И это в самом начале летнего курортного сезона. В Калининградской области, будем надеяться, до бензина по талонам не дойдет. Но то, что цены продолжат рост, это очевидно всем. В общем, последствия проведения спецоперации вносят коррективы в повседневную жизнь даже в тылу. И вот, кажется, еще одно тому подтверждение.
2: В Калининграде появится модульное убежище гражданской обороны, способное защитить от ядерного и химического заражения. Его планируют установить на улице Дзержинского. Сейчас власти ищут подрядчика для подготовки площадки. По условиям закупки необходимо обустроить основание, уложить плитку на территории площадью 360 квадратных метров, установить бордюры и сделать временную дорогу для подъезда к объекту. Закупка самого убежища запланирована на 2026-2027 годы. Его ориентировочная стоимость составляет 26 миллионов рублей. В мае горадминистрация уже искала подрядчика для устройства площадки под убежище блок-модульного типа «Куб-М». Работы оценивали в 4,5 миллиона рублей. Но на участие в торгах не было подано ни одной заявки.
0: Стоит отметить, что мобильное убежище сделано на базе обычного контейнера. Вокруг него можно установить дополнительные конструкции и укрепить их бетонными блоками. В стандартной комплектации укрытие состоит из двух модулей – помещения для укрываемых на 54 человека и технического блока. При необходимости вместимость защитного сооружения можно увеличить с помощью дополнительных модулей. В нем есть бак с водой на 440 литров, система регенерации воздуха, дизельная электростанция. Перевести такое убежище можно на фуре. Нужно сказать, что еще в 2024 году в Калининграде заговорили о модульных убежищах и обследовали более 4000 городских подвалов, чтобы приспособить их под укрытие для населения. А годом позже чиновники сообщили, что не каждый подвал безопасен и может запросто превратиться в братскую могилу из-за ненадежных перекрытий и несущих конструкций. При этом в мэрии заявили, что в Калининграде для убежищ в случае чрезвычайных ситуаций доступно 1900 подземных помещений. Вот только единого открытого списка таких укрытий для жителей Калининграда до сих пор нет, а большинство горожан не знают, где находится ближайшее убежище и куда бежать в случае тревоги или военных действий. А между тем Калининградскую область начали официально готовить к режимам мобилизации и военного положения.
3: Региональное правительство переписывает правила гражданской обороны под сценарий военного времени. Проект изменений уже вынесли на публичное обсуждение. В документе прописано, как именно должны действовать власти после активации федерального плана гражданской обороны или отдельного решения губернатора. Причем речь идет не просто о бюрократии. Заранее готовится юридическая база для работы региона в условиях мобилизационных мероприятий, отключений связи, эвакуаций, ограничений транспорта, работы пунктов временного размещения, усиленного управления через комиссии по чрезвычайным ситуациям.
0: Для обычных жителей это может означать больше ограничений в целях безопасности, усиление контроля и дальнейшую милитаризацию управления регионом. И, по всей видимости, эти меры могут быть весьма актуальными, особенно когда Соединенные Штаты хотят разместить ядерный арсенал возле Калининградской области. Как пишет издание Financial Times, речь идет об американских бомбардировщиках, способных нести ядерное оружие. Члены НАТО, расположенные ближе к границам России, в том числе Польша и страны Балтии, выразили заинтересованность в том, чтобы разместить ядерные бомбардировщики на своей территории. На данный момент такие американские самолеты находятся в 6 странах – Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Вполне возможно, что Штаты учтут пожелания, тем более, что американский контингент усиливается и в Польше, и в Литве. Что вряд ли можно назвать хорошей новостью. Собственно, как и следующую историю.
3: Калининградская область заняла 67-е место в рейтинге достатка семей. Область оказалась в нижней части списка российских регионов по уровню благополучия семей. По расчетам аналитиков, после обязательных расходов у семьи с двумя детьми в регионе остается около 26 тысяч рублей в месяц, а у семьи с одним ребенком – почти 44 тысячи рублей. Исследование основано на данных Росстата и учитывает доходы семей, прожиточный минимум и основные потребительские расходы.
0: Лидерами рейтинга достатка семей стали Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, а также Магаданская область. Там с финансами для нормальной жизни все более-менее. А вот последние места заняли Ингушетия, Чечня и Кабардино-Балкария. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
2: Бензин в Калининграде за две недели подорожал почти на 3 рубля за литр. 3 рубля. Звучит не страшно, почти незаметно. Но давайте считать по-человечески. Ты приезжаешь на ту же заправку, та же колонка, та же машина, та же зарплата. Но полный бак уже дороже на 150 рублей. Просто потому, что прошло две недели. Куда исчезают эти деньги? И главное, сколько раз это уже случалось, пока мы не смотрели? Считаем дальше. Без экономики, только бытовая арифметика. Бак 50 литров, плюс 3 рубля за литр, плюс 150 рублей за одну заправку. Заправляешься 4 раза в месяц. Это средний городской водитель, не дальнобойщик, не таксист, просто человек с машиной. Плюс 600 рублей в месяц. За год больше 7 тысяч рублей. 7 тысяч рублей – это не абстрактная цифра. Это стоимость нескольких коммунальных платежей. Или нового комплекта резины. Или недели продуктов на семью. Просто тихо утекло на заправках. По 150 рублей за раз. Незаметно. А теперь вспомним, где мы были несколько лет назад. В 2020 году средняя цена на АИ-92 в регионе держалась в районе 46-48 рублей. В 2021 перевалило за 50. В 2022 уже за 53-55. В 2023 за 58. В 2024 подбиралось к 62-63. Сейчас мы говорим про цифры в районе 66-67. 6 лет. Плюс 20 рублей за литр. Звучит не катастрофично? Именно в этом и есть главная ловушка. Подорожание кажется небольшим только потому, что происходит постепенно, маленькими шагами. По рублю, по полтора, по два. Никто не замечает момент, когда становится дорого. Это как лягушка в кастрюле. Температуру поднимают медленно. Лягушка не прыгает. Потому что каждый отдельный градус терпимо. Теперь самый неудобный вопрос этого выпуска. Россия добывает нефть. Россия экспортирует нефть. Россия входит в число крупнейших нефтяных стран мира. Но бензин внутри страны дорожает постоянно. Я не буду делать выводов, просто оставлю этот факт здесь. Страна, которая продает нефть всему миру, продает своим гражданам бензин все дороже с каждым годом. Почему так происходит? Это вопрос, на который каждый может найти свой ответ. Объяснений нам не занимать. Каждый раз, когда цены ползут вверх, появляется целый набор готовых ответов. Сезон отпусков, ремонт нефтеперерабатывающих заводов, рост спроса, инфляция, курс рубля, мировые цены, санкции, логистика. Объяснения каждый год разные. Результат не меняется никогда. Цена идет вверх. Всегда вверх. Объяснение подгорается под ситуацию. Ситуация меняется, объяснение меняется, цена остается выше, чем была до объяснения. Теперь про Калининград отдельно, потому что здесь есть своя специфика. Калининградская область зависит от поставок сильнее, чем большинство российских регионов. Логистика здесь сложнее по определению. Эксклав – все привозное. Любое звено в цепочке поставок стоит дороже, чем в центральной части страны. Добавьте к этому инфраструктуру региона. Расстояния небольшие, это правда, но альтернатив автомобилю немного. Общественный транспорт закрывает не все. Пригороды, дачные поселки, промышленные зоны, межгород – это машина. Для огромного числа людей здесь автомобиль – это не удобство, это необходимость. Поэтому любое подорожание топлива в Калининграде ощущается быстрее и острее, чем в городах с развитой транспортной сетью. Ты не можешь просто пересесть на метро. Метро нет. И вот теперь самый важный блок. Потому что бензин касается не только тех, кто водит машину. Подорожал бензин. Что происходит дальше? Доставка продуктов дорожает. Логистика для магазинов дорожает. Ценники на полках ползут вверх. Такси дорожает,
4: курьеры дорожают. Строительные материалы дорожают, их везут на грузовиках. Услуги мастеров дорожают, они тоже ездят на машинах. Перевозки дорожают. Все, что нужно доставить из точки А в точку Б, стоит дороже. Даже если ты не водишь машину, ты все равно платишь за бензин. Каждый раз, когда берешь что-то в магазине, каждый раз, когда вызываешь такси, каждый раз, когда заказываешь доставку. Бензин уже внутри этой цены. Просто невидимой строчкой. Ну и самое важное. То, что мы видим сегодня на заправках, это только начало. Сейчас лето, начинаются поездки к морю, трафик растет, ну и спрос на топливо растет. Именно летом цены на бензин традиционно оказываются под дополнительным давлением. Это не гипотеза, это паттерн, который повторяется каждый год. Если плюс 3 рубля уже случились в самом начале сезона, что будет к августу? К концу июля, когда трафик на максимуме, когда все едут к морю, когда спрос пиковый, это не риторический вопрос. Это вопрос, на который у нас уже есть несколько лет статистики. И статистика отвечает одинаково каждый раз. И напоследок. Самый неприятный момент этого выпуска. Люди привыкают. Если бы бензин подорожал сразу на 20 рублей, был бы скандал. Очереди, возмущения, публичные комментарии. Но когда цена растет по рублю, потом еще по рублю, потом еще, все просто адаптируются и продолжают платить. Психика устроена именно так. Резкая боль заметна, хроническая тупая боль становится фоном. Ты перестаешь ее замечать, просто начинаешь считать ее нормой. 67 рублей за литр сегодня – это норма. Хотя 5 лет назад это был бы повод для колонок в газетах. Именно поэтому самое страшное в этой истории – не конкретная цифра на табло, а то, что мы уже почти не реагируем на то, как эта цифра меняется. Вернемся к тому, с чего начали. Плюс 3 рубля за 2 недели. Сам бензин еще не стал роскошью. Машину еще не нужно ставить в гараж и ходить пешком. Но каждая такая прибавка по 3 рубля, по 2, по 1,5, понемногу делает беднее миллионы водителей. Тихо, незаметно, без скандала. 7 тысяч рублей в год просто испарились на заправке. По 150 рублей за раз. И вот финальный вопрос. Какую цену за литр мы увидим на табло к концу этого лета? 70 рублей? 75? Или мы уже просто перестанем удивляться любым цифрам, потому что давно привыкли смотреть, вздыхать и открывать крышку бака? На этом сегодня все. Больше здравого смысла в следующем выпуске. Услышимся!
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Торговая война с Арменией набирает обороты. С 3 июня Россия ограничила ввоз всех армянских фруктов. Теперь виноград, черешни, абрикосы, сливы, персики и нектарины из Армении под запретом. В Россельхознадзоре объяснили это тем, что при ввозе фруктов якобы участились случаи нарушений. Ранее власти запретили импорт почти всей рыбы, овощей, клубники, цветов, армянского коньяка и вин, а также минеральной воды джермук. Ограничения вводятся на фоне политического обострения между странами. В России критикуют сближение Армении с ЕС. 29 мая Владимир Путин, говоря об Армении, вновь напомнил, что начал СВО на Украине именно после ее желания пойти в ЕС.
5: Я уже упоминал об этом. Кризис на Украине начался когда-то с попыток присоединения Украины к ЕС. Мы же не были против. Но мы говорили, послушайте, фитосанитарные, например, нормы совершенно разные.
7: позже. Члены Евразийского экономического союза Россия, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан заявили, что вступление Армении в ЕС несет для них риски и потребовали провести в стране референдум. Однако премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что внешнюю политику будет определять сама Армения, а не другие государства. Он отверг требования о немедленном референдуме по членству в ЕС. Сказал, что народу рано делать такой выбор, ведь вопрос о вступлении в Евросоюз даже не стоит на повестке. Торговая война с Арменией разгорелась накануне парламентских выборов, которые пройдут в стране 7 июня. Таким образом, Россия играет против Пашиняна, считает политолог Сергей Багровцев.
8: Надежда заключается в том, чтобы нанести как можно больший ущерб людям, которые представляют собой основную базу, как я понимаю, электоральную партии Пашиняна. Это жители небольших городков, жители сельской местности. Они очень завязаны на сельскохозяйственное производство, и для них это очень важная вещь. И вот, значит, мы сейчас абрикосы знаменитые армянские не пустим, и черешню не пустим, ничего больше не пустим, и цветы не пустим. И они тогда одумаются и проголосуют против Пашиняна. Нет, это так не работает.
7: Политолог говорит, хотя ущерб от торговой войны для Армении будет существенным, он вряд ли повлияет на результаты выборов, ведь социология показывает достаточно высокий рейтинг у Пашиняна внутри страны. Помимо торговых ограничений, Москва угрожает отменить беспошлинные поставки газа и нефти для Еревана. В минувшие выходные Кремль отозвал своего посла в Армении для консультаций. Все указывает на то, что отношения между странами обострились как никогда. Хотя о реальном вступлении Армении в ЕС пока не идет и речи, говорит политолог Геннадий Якимов.
9: Но вопрос так не стоит. Выбора этого сегодня нет. Армения не стоит ни на пороге, ни вблизи порога Европейского Союза. И ей предстоит, если она туда намеревается войти, десятилетия усилий для того, чтобы там оказаться. Вот, ну, когда это станет практическим вопросом, тогда будет и референдум. Ответил Пашинян. Сейчас очень разумно, спокойно, по-деловому ответил. Опять уровень, как бы, падения, уровень деградации российской дипломатии, какой-то международной стратегии, он очень виден в таких ситуациях.
7: Получается, Армения еще никуда не ушла, но Россия своими запретами обострила отношения и теперь может потерять своего партнера. Чтобы понять масштаб перемены, стоит вспомнить, чем Армения была для России еще несколько лет назад. Образцовый союзник на всем постсоветском пространстве, член ДКБ Евразийского союза, страна с российской военной базой в Гюмри и с российскими пограничниками на границе с Турцией и Ираном. Сейчас же от былого доверия между странами не осталось и следа. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Криминальные новости.
23: Арестован начальник продовольственного управления Минобороны полковника Виктора Таразевича, обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По данным СМИ, задержание произошло еще 20 мая, после чего офицера отправили в СИЗО. Вину он не признает. Подразделение, которым руководит Таразевич, отвечает за организацию питания в армии, работает над снабжением войск, разрабатывает рационы и контролирует качество продуктов. Максимальное наказание, которое сейчас грозит Таразевичу, до 10 лет лишения свободы. Многократно осудимый контрактник из Бурятии избил людей кочергой, запер в доме и устроил поджог. В октябре 2025 года пьяный военнослужащий Александр Хороших избил незнакомцев кочергой и кулаками в доме. Потом он вышел на веранду, подпер дверь стиральной машиной, поджег стоящий рядом диван и скрылся. Начался пожар, но людям удалось выбраться. За попытку убийства и уничтожения имущества военный суд в Улан-Удэ приговорил контрактника к 16 годам колонии строгого режима и штрафу в 200 тысяч рублей. Ранее Хороших много раз был судим. Известно как минимум о 7 приговорах в Бурятии. В частности, за кражи, оскорбление представителя власти и пособничество при порче чужого имущества. В 2020-м его приговорили к 4,5 годам колонии за наркотики, грабеж и новую серию краж. В мае 2022 года, находясь в колонии, Хороших напал на сотрудника и получил 3,5 года строгого режима. А спустя 2 года его судили уже за самовольное оставление части. Когда именно мужчина подписал контракт, неизвестно. И, наконец, уже после задержания за кочергу и поджог в декабре 2025 года гарнизонный суд в Улан-Удэ приговорил Хороших к 5 годам строгого режима за 2 кражи и угон автомобиля. Мужчина зарезал своего родного брата на автостанции в Махачкале из-за наследства. По данным канала 112, убийцей оказался 52-летний Лев Благородный. Он приехал к своему брату, водителю маршрутки Абу-Бакру, поговорить по поводу имущества. В итоге разговор закончился конфликтом. Лев пырнул брата ножом. Кровавая резня произошла на глазах у пассажиров. Мужчину не удалось спасти, он умер на месте происшествия. Лев задержан, возбужден.

0: преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
2: Настоятель храма на Крови в Екатеринбурге Максим Миняйло желает показать красоту и истинность православия и делать это не всегда в очень толерантной манере по отношению к другим вероисповеданиям.
3: Нужен религиозный артикль, канал, который улавливает желающих истины в западных и в других странах, во всех странах. Мы должны показать красоту и, самое главное, истинность православия. Причем сделать это не всегда в очень толерантной манере по отношению к другим вероисповеданиям. Мы должны высветить и богословские какие-то девиации, такие проблемы Западной Церкви католической. Вот. Мы здесь всегда находимся в тяжелом выборе, как бы сохранить какой худой мир там с кем-то, да, но тем самым мы себя теряем. И самое главное, мы теряем тех, кого Бог нам хочет вручить. Наша риторика, она должна быть честной, открытой и смелой. Если вы увидите, кто попадет в ад, там есть перечисление всяких проблем и грехов. Но первые кто? Трусы, боязливые. Боязливые не наследуют Царство Небесное.
1: Главные новости дня.
4: Дорога в ад. Сухопутный коридор в Крым в кольце дронов. Трасса Р-280 завалена сгоревшими машинами и техникой.
5: Не объехать же его. Попали в засаду. И сзади горит. И спереди горит. И мы стоим, как тополь на блющихе. Еще летят.
4: Федеральная трасса Р-280 Новороссия – основной маршрут, который соединяет регионы России с Крымом. Эта дорога длиной более 600 километров. Она проходит через Мариуполь и Мелитополь. В последние недели Z-каналы буквально завалены видео со сгоревшими грузовиками на этой трассе. Водителей на блокпостах просят, чтобы они проезжали, не останавливаясь.
6: Мелитопольская объездная. Выезд с нее.
4: Сухопутный путь в Крым. ВСУ обстреливают американскими дронами «Хорнет». Они не только бьют по грузовикам на трассе, но и минируют ее. Глава Запорожской области Евгений Балицкий призвал не пользоваться трассой без острой необходимости. Сейчас движение по ней пытаются ограничить. А в Z-каналах обсуждают маскировку военных машин под гражданские, чтобы спастись от атак. По-другому защитить трассу от налетов дронов невозможно, говорит военный аналитик Илья Абишев.
7: Трассу вообще очень тяжело прикрыть всю на всем протяжении. То есть это для того, чтобы одних, если мобильных огневых групп туда согнать, их нужно несколько тысяч человек. Я думаю, даже там несколько тысяч, там, может быть, потребуется фактически целая армия для того, чтобы только просто расставить вот эти МОГи вдоль этой трассы. Это какого числа солдат у России, свободных солдат, просто-напросто нет. Да и кроме того, МОГи, как я уже говорил, они сами в нынешнем состоянии пока что не справляются с налетами российских беспилотников, украинских беспилотников. Они все же, беспилотники эти быстрые, они малошумные. Их очень плохо видит радар. На них практически не действует система радиоэлектронной борьбы.
4: В связи с атаками трассы логистика в Крым осуществляется только на пароме. Там скопилось уже несколько десятков машин в очереди. По данным военных аналитиков, ВСУ хотят полностью парализовать логистику и перекрыть снабжение российской армии на том направлении. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
1: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее, слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радиолента самые важные.

0: Важные высказывания дня.
1: Обозреватель Андрей Цыганов о врагах внутри России, которые разваливают страну и сливают спецоперацию.
2: Последние недели, особенно дни, были очень тяжелыми в информационном смысле. На фоне ежедневно ухудшающейся ситуации в прифронтовых районах, где враг развернул дроновую охоту на трассах в 100 и более километров от ЛБС, пытаясь остановить нашу логистику и блокировать подвоз, в частности, горючего, в частности, в Крым и не только, наряду с продолжающимися атаками на наши объекты инфраструктуры, вплоть до Забайкалья, на Россию спустили стаю европейских шакалов. В Румынии провокация с дроном, похожим на российскую герань, в городе на границе с Одесской областью. Эстония, по данным ФСБ, готовит какие-то провокации на границе. В Германии какие-то черти анонсируют создание лагерей военнопленных для русских солдат. Кая Каллас анонсировала требования к России от ЕС на предстоящих переговорах, вроде вывода российских войск из Молдавии и Грузии, а также сокращения воинских контингентов. Но и в самой России тут же нарисовалась целая киста пораженцев, которые на разные лады заныли о необходимости срочного замирения с Украиной. Вплоть до статьи в «Московском комсомольце» о пользе поражений для России. Параллельно вражеская пропаганда внутри России работала и по другим направлениям. Главное препятствие – это, конечно же, внутренние враги, которые к беде России назначили себя и политической, и деловой элитой России. И дело не только в их виллах на Средиземноморье и полях для гольфа, за некоторыми из которых на днях пришла французская полиция, а сама идеология этих людей, которые забыли, что они русские. Хотя, впрочем, большинство из них никогда и не были русскими. И искренне считают себя гражданами мира, то есть глобалистами. Ведь если бы не глобализм и, так скажем, деловые связи, кто бы мешал России уронить злополучные мосты через Днепр? Или те же американские и британские самолеты-разведчики? Грохнуть спутниковую группировку Starlink прямо на орбите? А ведь это единственный способ заставить глобального врага бояться и договариваться. И тем самым избежать дальнейшей эскалации, которая гарантированно приведет к Третьей мировой войне. Но наши нынешние элиты даже подумать об этом не смеют. И прикрывают свою пустоту и ничтожность всякими умозрительными теориями, вроде цифрового социализма или евразийского ордынства, боясь даже самого русского имени и православной веры, запрещая крестные ходы на Троицу, но при этом поощряя многотысячные мусульманские сборища.
0: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
3: Фронт остановился. Май стал худшим месяцем для наступления армии России за все 4 года спецоперации. Стратегия наступления не изменилась. Штурмы или одиночные атаки, анализирует ситуацию на фронте военный эксперт Ян Матвеев. По его словам, в 21 веке воевать методами Второй мировой уже нельзя.
4: Последняя неделя мая стала показательной для всех боевых действий в этом месяце. По данным Deep State, российская армия за эти 7 дней захватила минус 22 квадратных километра. То есть да, ВСУ освободили больше, чем ВСРФ захватили. Интересным фактом является прирост штурмовых действий на 37,5%. Есть рекорд в более чем 7 тысяч атак, но результата большого нет. Тенденция с инфильтрациями ощущается, но существенно выросла реакция сил обороны на проникновение противника. Им все сложнее осуществить флаговтык или накопиться.
3: По его словам, наступление армии России, которое началось в начале года, провалилось. А май стал худшим месяцем по результативности. Этот год точно войдет в историю как самый кровавый с начала СВО, пишут военкоры. Сами военные признавались в разговорах с родственниками, что никогда не видели такое большое количество потерь. Ситуация настолько сложная, что раненых эвакуировать с поля боя невозможно, рассказывают солдаты. Например, на днях на Харьковском Харьковском направлении после неудачного штурма. Часть российских военных, которые получили ранения, остались без медицинской помощи и эвакуации.
5: Его уколол?
6: Нет, нет, его уколол.
5: У меня нету.
6: А где вы, его
5: делали? Они вылетели.
6: У меня аптека вообще разорвалась.
5: Все, все.
7: Ты что орешь-то?
5: Все.
7: Красавец, привет.
5: Тихо, тихо, все.
6: Что, я пошел, посмотрю еще остальных, вот еще кого притяну.
3: По оценкам Z-военкора, в этом году заметно сократилась средняя продолжительность жизни штурмовика на передовой. Если раньше военкоры говорили, что это 7 дней, то сейчас 20-35 минут. А срок жизни от полигона до боевого задания 10 дней, пишут Z-каналы. Людей для выполнения задач катастрофически не хватает, поэтому военкоры ожидают новую волну мобилизации.
8: В 2022 году те самые 300 тысяч из первой волны мобилизованных вынесли на своих плечах последующие 2-3 года. Сейчас же, при нынешней прожорливости войны, людей для фронта нужно еще больше. Мобилизация – вынужденная и неизбежная мера по поддержанию текущего пульса на фронте. Обстановка такая, что осенью либо мир, либо мобилизация. Поэтому мужчинам призывного возраста на всякий случай тревожный рюкзачок я бы советовал собрать.
3: Сейчас самая горячая точка на фронте – Константиновка, недалеко от Донецка. Отсюда погибших вывозят целыми КАМАЗами, рассказывают бойцы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Солдатская почта.
3: У солдата женское лицо. Студент техникума в Ульяновской области рассказал, что как минимум 5 его сокурсниц подписали контракт с Минобороны. Что обещают девушкам на фронте? Вербовка парней в беспилотные войска в Кузоватовском технологическом техникуме идет уже несколько месяцев. Об этом рассказал один из студентов. По его словам, парни заключать контракт с Минобороны не особо спешат, поэтому директор начал предлагать новый контракт на ПВО девушкам.
9: Девочкам в голову вбивают, что это безопасно, мы просто сидеть в офисе будут, за дронами следить и еще лям сверху.
3: Это первое известное сообщение о подписании студентками контракта. Местные власти или администрация техникума официально об этом не заявляли. Военный адвокат Сергей Кривенко описывает риски.
10: Не верить этим обещаниям, что идет вербовка в так называемые войска беспилотных систем, что они будут отправлены только дроноводами, что ни в какие штурмы не отправляют, как не будут отправляться, что контракт заключается на какое-то время. Сейчас, после начала мобилизации 2022 года, контракт бессрочный. В указе президента четко есть обоснование, указание, что контракт нельзя разорвать, даже когда он закончится. И тут военкомы просто идут на хитрости, и представители военного ведомства в контракте, который дают на подпись, там действительно может быть указано год, два, полтора года, шесть месяцев. Но разорвать этот контракт будет невозможно из-за указа президента.
3: В Ростовской области студентов заставляют подписывать контракт угрозами. Об этом рассказала Светлана. У нее племянник учится на втором курсе одного из университетов.
11: Значит, приходят к ним в университет какие-то два человека непонятных, то ли из военкомата, то ли там хер его знает откуда. Но один был в форме, говорит, и одна женщина какая-то непонятная. И, говорит, заставляли нас подписывать контракты на СВО. Точнее, они пришли с тем, чтобы ребята, их вызывали по 6 человек, парней, вот, и говорили, так, вот вам бумажки, давайте подписывайте, иначе у вас, и угрожали им, что у них будут проблемы с учебой, если они не подпишут. Мы, короче, вообще в шоке. Естественно, родители в шоке, все в шоке. Это вообще как так? Он учится на платном отделении. Вот. Я уже боюсь представить, что там с ребятами на бесплатном отделении происходит. И это что вообще такое? Это вообще как? Что значит угрожать и заставлять? Что вообще происходит у нас? Просто какой-то беспредел.
3: Женщина заявила, что происходящее вызвало шок у самих студентов и их родителей. Также она сообщила, что на встрече были не только парни, но и девушки. Адвокат Артем Клыга считает, что главная причина вербовки студентов – дефицит на фронте.
7: Для Минобороны это, конечно, отличное поле. Можно зайти и не только какую-то пропаганду вести, но и буквально набирать парней, там некоторых сразу после школы на военный контракт. Требований, как мы помним, с 23-го года каких-то к возрасту, к обучению нет. Ну и дальше убивать их буквально на войне в Украине там через 4-5 месяцев. Таких историй уже тоже настолько много. И это прямое следствие вот таких вербовок.
3: Женщин-операторов БПЛА ищут в Пермском крае. Такие объявления разместили на официальной странице в ВК администрации Уинского муниципального округа. Женщинам обещают от 210 тысяч рублей в месяц и подъемные в размере 1,5 миллиона рублей за подписание контракта с Минобороны. Как утверждается, сроком на 1 год, а также бесплатное обучение с нуля. Адвокаты напоминают, что никакого специального контракта для женщин у Минобороны нет, а все контракты бессрочны. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента». 1557 АМ. Главные новости дня.
3: Ловушка без срока выхода. Российское сообщество психиатров рекомендует ограничить срок пребывания на фронте 1,5 года, иначе ПТСР не избежать. По мнению психиатров, ротацию следует проводить не реже, чем раз в 6 месяцев, а лучше каждые 3 месяца. При этом срок пребывания на передовой во время интенсивных боев не должен превышать 2 недель. Таким образом, считают врачи, можно избежать посттравматического синдрома. Сейчас ПТСР проявляется почти у всех ветеранов. В гражданской жизни он проявляется агрессией, рассказал участник СВО Владимир.
12: Мне кажется, каждый, кто с войны пришел, у каждого с головой не в порядке. Проявляется алкоголь, чтобы заглушить все это. Это все заглушить, это, ну да, конечно, отмазка.
13: Заглушить что? Какое чувство?
12: Ну, воспоминания, все это. Это же не просто так. Ты видел смерть. Ты свою смерть видел. Не то, что друзей, ты свою смерть видел. Каждый раз ты это видишь.
3: Российское сообщество психиатров ввело в практику новое понятие комплексного ПТСР. Оно характеризуется не только тревогой и стрессом, но и глубокими изменениями личности, эмоциональными нарушениями и проблемами социальной адаптации, поясняет психиатр Кирилл Яковлев.
14: Мальчишка-чеченец, спецназовец, он говорит, я иду, говорит, по Новосибирску с девушкой, и вот вижу, проволочка лежит. О! Это же растяжка может быть. Солнечный зайчик где-то там мелькнул, кто-то форточку закрыл. Это может снайпер быть. ПТСР – это не болезнь, а это кризис такой. Человек адаптируется к себе новому, к новому миру.
3: Сложнее всего адаптация гражданской жизни происходит у ампутантов. Им не только нужно привыкать к мирной жизни, но и понимать, как жить дальше. Ветеран Сергей Дорин вернулся с фронта без руки. Говорит, что к ампутации полностью так и не смог привыкнуть.
15: Меня иногда бесит то, что да, я свою молодость провел там, а кто-то здесь себе, как говорится, жизнь устраивал, а теперь еще и мне тыкает. Я в лицо им скажу, если надо, и в голову дам. Я не опасаюсь абсолютных вещей. Вы на улицу выйдете, посмотрите. 90% пофиг вообще, что происходит за пределами нашей страны. И то, что война идет, пофиг всем тут в основном.
3: Помочь военному, который вернулся с зоны боевых действий, можно только если он сам захочет, говорят психиатры. По их словам, главные симптомы ПТСР – это навязчивые мысли. Власти официально проблемы не признают, а психиатры напоминают, в прошлом году в стране был зафиксирован рекордный спрос на антидепрессанты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
16: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
17: Привет!
16: Сегодня тема, ну скажем так, очень нестандартная. Картина складывается абсолютно парадоксально. Вот заводы работают в 3 смены, макроэкономика вроде бы демонстрирует признаки стабильности. Постоянно идут отчеты о каком-то рекордном росте производства. Экономика на подъеме.
13: Ну да, звучит позитивно.
16: Да, но прямо в этот самый момент сотни тысяч людей, особенно в регионах, физически не могут купить себе даже базовые продукты питания.
13: В смысле?
16: В прямом. Просто потому, что их зарплатные карты абсолютно пусты. Сегодня в фокусе масштабный кризис невыплат зарплат весной 2026 года в России. Кризис, который, ну, приобрел совершенно невиданный размах.
13: Слушай, это звучит как какое-то сильное преувеличение, если честно.
16: Почему?
13: Ну неужели ситуация действительно настолько критичная? Любой экономист сразу возразит, что статистика безработицы в стране бьет все рекорды со знаком «плюс».
16: Ага.
13: Показатели же держатся на исторических минимумах – около 3%. Предприятия буквально задыхаются от кадрового голода, занятость полная.
16: Это правда, да.
13: И вот разве в условиях, когда каждый рабочий просто на вес золота, может возникнуть системный кризис невыплат? Зачем вообще компаниям так рисковать сотрудниками? Они же разбегутся.
16: Вот. Именно этот диссонанс между таким официальным оптимизмом и пугающей реальностью и заставляет копать глубже.
13: Так.
16: Переход от парадных отчетов к жестким цифрам все ставит на свои места. К мае 2026 года суммарный долг по зарплатам достиг 2,88 миллиарда рублей. И это абсолютный рекорд за последние 7 лет. Этот показатель с огромным запасом перекрывает и пандемийные локдауны, и тяжелейший экономический шок 2022 года.
13: Подожди, рекорд за 7 лет?
16: Да. Только вдумайся в динамику. За один последний месяц долг подпрыгнул на 35%.
13: За месяц?
16: За один месяц. А в годовом выражении рост составил пугающие 94,3%.
13: Это похоже на сбой целого механизма. Но тут, знаешь, есть серьезное противоречие.
16: Какое?
13: Официальные цифры говорят всего о 19 тысячах пострадавших работников.
16: Да, есть такая цифра.
13: Ну вот. Для страны с населением за 140 миллионов человек – это же абсолютная капля в море. Математическая погрешность. Может, проблема просто искусственно раздута?
16: Это классическая ошибка восприятия. Официальная статистика в данном случае – это взгляд на огромную экономику через узкую замочную скважину.
13: В каком смысле?
16: Те данные, которые формируют вот эту цифру в 19 тысяч, собираются исключительно с крупных и средних предприятий.
13: А, то есть где белый сектор?
16: Да, тех самых, где есть профсоюзы, жесткий аудит и прозрачная бухгалтерия. А теперь нужно добавить малый бизнес и колоссальную серую зону.
13: Получается, за пределами этой замочной скважины остается целый пласт экономики, который вообще никто не видит.
16: Совершенно верно. Реальное число людей, сидящих без зарплаты, в 3-5 раз выше официальных цифр.
13: То есть это не 19 тысяч?
16: Нет. Речь идет о 60-100 тысячах семей, которые внезапно лишились средств к существованию. Чтобы этот масштаб стал более осязаемым, ну вот, смотри.
13: Давай.
16: 2,88 миллиарда рублей – это не просто какие-то абстрактные цифры. Это эквивалент полугодовой зарплаты целого города с населением в 40 тысяч человек.
13: Целый город?
16: Целый город полгода работает абсолютно бесплатно.
13: Хорошо, если масштаб действительно такой, возникает логичный вопрос о виновниках. Кто этот гигантский неплательщик?
16: Вот тут самое интересное.
13: Но исторически в периоды подобных кризисов виноваты разорившиеся коммерсанты. Мелкий бизнес, который там не рассчитал кредитную нагрузку, или просто недобросовестные частники, решившие сбежать с деньгами. Этот частный сектор так сильно тянет статистику вниз.
16: А вот здесь кроется главная, наверное, самая шокирующая аномалия 2026 года. Главный должник в этой ситуации – это государство.
13: Да ладно. Государство?
16: Именно. Бюджетные долги по зарплатам, то есть те деньги, которые не выплачены из-за банальной нехватки средств в казне, выросли за год в 3647 раз.
13: Сколько? В 3000?
16: В 3647 раз. Цифра достигла почти 788 миллионов рублей. Возник тотальный кассовый разрыв.
13: Слушай, кассовый разрыв у государства. Это звучит, ну, совершенно нелогично.
16: Почему?
13: Ну, работа в бюджетной сфере десятилетиями считалась эталоном стабильности в России. Да, всегда было известно, что зарплаты там небольшие, но они выплачивались день в день. Это же такой фундаментальный социальный договор.
16: Был.
13: Как эта бетонная конструкция могла рухнуть в один момент?
16: Этот миф рухнул официально. Причина в радикальном смещении макроэкономических приоритетов. Заводы, производящие технику, оборонные заказы – все это получает деньги вовремя.
13: То есть ликвидность в экономике есть, но она направляется по одному защищенному каналу?
16: Да.
13: А что происходит с остальными?
16: Остальные финансируются по остаточному принципу. На гражданских бюджетников в провинции, на учителей, воспитателей детских садов, фельдшеров, скорой помощи денег в моменте просто физически не остается.
13: Вообще не остается.
16: Казначейство переводит средства на приоритетные статьи, а гражданский сектор вынужден просто сидеть и ждать.
13: Понимание приоритетов многое объясняет, но слушай, где конкретно происходит этот сбой? Государственный аппарат огромный. На каком именно уровне бюджетной системы растворяются эти деньги?
16: На самом нижнем.
13: Но не федеральные же министерства задерживают выплаты.
16: Львиная доля этих государственных долгов, а это 699 миллионов рублей, висит на муниципальных бюджетах.
13: Муниципалитеты.
16: Да, администрации небольших городов, районов, сельских поселений. Механика распределения финансов устроена так, что основные налоги, собираемые на местах, сначала уходят наверх. Федеральный центр.
13: А потом эти деньги должны возвращаться обратно в виде дотаций и субвенций.
16: Угу.
13: Чтобы муниципалитеты могли платить своим бюджетникам.
16: Именно. И вот эти дотации теперь возвращаются с колоссальными перебоями.
13: Получается, удар принимают самые незащищенные звенья системы. Но какая отрасль на этом муниципальном уровне страдает сильнее всего? Учителя. Врачи.
16: Самая катастрофическая ситуация разворачивается в сфере жилищно-коммунального хозяйства. ЖКХ.
13: Коммунальщики.
16: На их долю приходится 42% всех долгов по зарплатам. Причем самый худший месяц в году для них – это май. Задолженность в мае подскакивает просто до небес.
13: Май? Казалось бы, весна, тепло, расходы на то же отопление должны падать. Зачем предприятию ЖКХ большие бюджеты именно в мае? Зимой нагрузка явно больше.
16: В этом и заключается парадокс коммунальной экономики. В мае заканчивается отопительный сезон, батареи остывают, и в этот же самый день платежи от населения за тепло мгновенно останавливаются.
13: Логично.
16: Выручка котельных и управляющих компаний падает практически до нуля.
13: И при этом расходы не исчезают.
16: Верно. Именно в мае нужно начинать самую масштабную и дорогую работу – подготовку к следующей зиме.
13: Ремонты?
16: Да, закупать оборудование, мазут, уголь, ремонтировать гнилые сети. Денег поступает минимум, а тратить нужно максимум.
13: Но почему руководитель условной городской котельной не может взять деньги из накопленных резервов? Зачем заставлять слесаря, сварщика или диспетчера работать бесплатно? Разве нельзя перераспределить внутренний бюджет, чтобы хотя бы закрыть зарплатный фонд?
16: Но смотри, проблема в том, что резервов в этой системе просто не существует. Коммунальной инфраструктуре в регионах по 30-40 лет. Износ сетей критический.
13: Понятно.
16: Достаточно представить ситуацию, в которой оказывается директор котельной. У него на счету есть последние 200 тысяч рублей. И стоит жесткий выбор.
13: Какой?
16: Купить мазут и запчасти для протекающих труб, либо выдать зарплату рабочим.
13: Ну, выбор кажется очевидным. Людям нужно есть. Надо платить зарплату.
16: А вот и нет.
13: Почему?
16: Если директор не купит мазут и запчасти, в декабре случится прорыв теплотрассы. Город останется без отопления в мороз. За это директор немедленно отправится в тюрьму по уголовной статье за халатность.
13: Жесть.
16: А за невыплату зарплаты он получит административный штраф и предписание.
13: То есть уголовка или штраф?
16: Вот именно. Поэтому всегда, абсолютно всегда в жертву приносятся зарплаты простых людей.
13: Звучит как тупик, а работники почему не уходят? Если слесарю не платят месяцами, почему он просто не хлопнет дверью?
16: Потому что в маленьком провинциальном городке этому слесарю просто некуда уйти. Завод один, котельная одна. Бросить трубы – значит оставить свою же семью без тепла зимой. Это форма такого экономического заложничества.
13: Картина с государственным сектором ясна. Смена макроэкономических приоритетов, пустые муниципальные бюджеты и изношенная инфраструктура.
16: Угу.
13: Но ведь есть еще и частный бизнес. Если общая сумма долга почти 3 миллиарда, а бюджет должен около 780 миллионов, значит, частники накопили свыше 2 миллиардов долгов?
16: Да.
13: Что происходит с ними?
16: Частный сектор оказался в двойных тисках. Финансовые показатели компаний говорят сами за себя. Чистая прибыль бизнеса в первом квартале 2026 года рухнула на 33%.
13: Ничего себе!
16: Сильнее всего страдают так называемые мирные отрасли, которые никак не связаны с государственным оборонным заказом.
13: То есть пошив одежды, производство мебели, сельское хозяйство.
16: Именно. В этих секторах падение прибыли достигает 45%. Предприятия теряют рентабельность прямо на глазах. При этом фискальная нагрузка только растет.
13: Налоги.
16: Да, налог на прибыль был повышен с 20 до 25%. Бизнес просто лишается оборотных средств.
13: Если анализировать эту цепочку, то получается, что гражданский бизнес зажали с двух сторон. С одной стороны, изымается больше налогов, падают доходы населения, а значит и продажи.
16: Так.
13: Но с другой стороны, всегда же был инструмент кредитования. Неужели доступ к заемным деньгам тоже перекрыт?
16: А это ключевой момент. Инструмент кредитования превратился в орудие убийства бизнеса.
13: Из-за ставки?
16: Да. Двузначная ключевая ставка Центрального банка сделала заемные деньги токсичными. Раньше механика была простой. Если у завода или мебельной фабрики возникал временный кассовый разрыв, директор шел в банк.
13: Брал кредит.
16: Брал короткий коммерческий кредит на пару недель, выплачивал зарплаты рабочим и спокойно ждал поступления выручки.
13: А сейчас при таких заградительных ставках перехватить деньги до зарплаты стало нереально дорого. Банковские проценты по короткому кредиту просто съедят те крохи прибыли, которые еще остались.
16: Абсолютно точно. Борьба с макроэкономической инфляцией через высокую ключевую ставку парадоксальным образом ударила по базовым доходам населения.
13: То есть бизнесу дешевле не платить?
16: Для директора предприятия сегодня математически выгоднее задержать выплаты сотрудникам и получить небольшой штраф от инспекции по труду, чем брать кредит под сумасшедший процент.
13: Слушай, это отлично объясняет механику кризиса ликвидности. Но как этот кризис распределяется территориально? Есть ли какая-то карта этого бедствия?
16: Карта есть, и она крайне показательна.
13: Проблема равномерно размазана по всей территории или есть ярко выраженные эпицентры?
16: Эпицентр очень четкий. Безоговорочный лидер по объему долгов – Якутия.
13: Якутия?
16: Да. Там задолженность достигла 882 миллионов рублей. Это почти треть от всех долгов.
13: Вау.
16: На втором месте идет Краснодарский край – 595 миллионов рублей, где проблема сконцентрирована в сфере замороженного гражданского строительства.
13: Угу.
16: И замыкает эту печальную тройку Нижегородская область с долгом в 324 миллиона.
13: Довольно интересный разброс. Но Якутия – это гигантские расстояния, суровый климат. Там без денег выжить физически сложно. Логистика делает продукты нереально дорогими.
16: Согласна.
13: А Краснодар и Нижний Новгород – вроде бы крепкие, экономически активные территории с развитым бизнесом.
16: В этом и заключается суть аномалии. Под удар попадают две категории. Либо сырьевые и северные территории, где огромная доля бюджетников, зависящих от центра.
13: Либо?
16: Либо регионы с активным гражданским строительством и производством, которое задохнулось от высоких кредитных ставок.
13: Логично.
16: Но в этой статистике есть цифра пострашнее географии.
13: Что может быть хуже?
16: Возраст этих долгов.
13: В смысле, как долго не платят?
16: Да. 34% всех задолженностей – это суммы, которые тянутся еще с 2025 года. А 11% – это около 390 миллионов рублей, висят с 2024 года и даже раньше. Люди не видят своих денег годами.
13: Больше трети долгов старше года. Слушай, это противоречит любой логике. Если предприятие не платит год, почему работники просто не инициируют процедуру банкротства через суд?
16: Это не так просто.
13: Это же стандартный правовой механизм. Обанкротить контору, пустить с молотка имущество, станки, машины, склады и забрать свои заработанные деньги.
16: В теории это звучит как надежный план. На практике процедура банкротства – это юридическая дорога в никуда.
13: Выходит, что самые лояльные, самые консервативные слои общества – учителя, фельдшеры, коммунальщики в регионах – те самые люди, которые традиционно составляют основу государственной стабильности – теперь оплачивают этот макроэкономический выбор из собственного кармана.
16: Да, они просто остались за бортом распределения денег.
13: И сжатие их покупательной способности запускает цепную реакцию.
16: Как именно?
13: Ну, нет зарплат у тысяч людей в городе, пустеют полки местных магазинов, закрываются парикмахерские, автосервисы, разоряется мелкая розница. Этот кризис ликвидности медленно, но верно убивает всю местную экономику на корню.
16: Подводя короткий итог, проблема массовых невыплат весной 26 года – это не локальный технический сбой и не временные трудности отдельных компаний. Это глубокий системный дефицит ликвидности, прямой результат радикальной смены макроэкономических приоритетов.
13: Абсолютно.
16: Гражданский сектор и российская провинция все глубже погружаются в затяжной кризис, который многократно умножается на безжалостность, автоматизм и скорость современных цифровых долгов.
13: И в завершении хочется оставить одну мысль для самостоятельного размышления. Сегодня отчетливо видно, как цифровое государство научилось безупречно и мгновенно блокировать банковские счета простого человека за малейший просроченный долг, оставляя его без копейки.
16: Да, механизм работает как часы.
13: Но что если бы эта безупречная автоматизированная система работала в обе стороны? Достаточно представить, что если бы алгоритмы мгновенно блокировали личные счета, активы и зарубежную недвижимость руководства компаний или мэров городов ровно в ту же секунду, когда они задерживают зарплату своим сотрудникам хотя бы на один день.
16: Интересный поворот.
13: Как быстро в таком случае нашлись бы деньги на выплаты?
16: Отличный вопрос, над которым действительно стоит подумать каждому. На этом все. До встречи в следующем разборе.
13: До скорого. Берегите себя.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
17: Дорога в ад. Сухопутный коридор в Крым в кольце дронов. Трасса Р-280 завалена сгоревшими машинами и техникой.
18: Не объехать же его. Попали в засаду. И сзади горит, и спереди горит. И мы стоим, как тополь на блющихе. Еще летят.
17: Федеральная трасса Р-280 Новороссия – основной маршрут, который соединяет регионы России с Крымом. Эта дорога длиной более 600 километров. Она проходит через Мариуполь и Мелитополь. В последние недели Z-каналы буквально завалены видео со сгоревшими грузовиками на этой трассе. Водители на блокпостах просят, чтобы они проезжали, не останавливаясь.
19: Мелитопольская объездная. Выезд с нее.
17: Сухопутный путь в Крым. ВСУ обстреливают американскими дронами «Хорнет». Они не только бьют по грузовикам на трассе, но и минируют ее. Глава Запорожской области Евгений Балицкий призвал не пользоваться трассой без острой необходимости. Сейчас движение по ней пытаются ограничить. А в Z-каналах обсуждают маскировку военных машин под гражданские, чтобы спастись от атак. По-другому защитить трассу от налетов дронов невозможно, говорит военный аналитик Илья Абишев.
20: Трассу вообще очень тяжело прикрыть всю на всем протяжении. То есть это для того, чтобы одних, если мобильных групп, мобильных огневых групп туда загнать, их нужно несколько тысяч человек. Я даже, думаю, даже там несколько тысяч, там, может быть, потребуется фактически целая армия для того, чтобы только просто расставить вот эти МОГи вдоль этой трассы. Это какого числа солдат у России, свободных солдат, просто-напросто нет. Да и кроме того, МОГи, как я уже говорил, они сами в нынешнем состоянии пока что не справляются с налетами российских беспилотников, украинских беспилотников. Они все же, беспилотники эти быстрые, они малошумные. Их очень плохо видит радар. На них практически не действует система радиоэлектронной борьбы.
3: В связи с атаками трассы логистика в Крым осуществляется только на пароме. Там скопилось уже несколько десятков машин в очереди. По данным военных аналитиков, ВСУ хотят полностью парализовать логистику и перекрыть снабжение российской армии на том направлении. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Радио Лента. Прямая речь.
1: Президент Владимир Путин поручил обеспечить доступ к важным сервисам при ограничении интернета в России.
21: Нужно проработать механизм бесперебойной работы жизненно обеспечивающих сервисов. Сегодня, как мы знаем, даже в мобильных телефонах при отсутствии средств на счетах пользователям доступны экстренные звонки. В случае с мобильным интернетом нужно организовать работу подобным же образом. То есть действия портала госуслуг, платежных систем, сервисов записи к врачу должно быть обеспечено даже в период общих базовых ограничений. Тем более, что такие технологические возможности есть. Нужно их, безусловно, реализовать. И, Максим Ильич, я вас прошу, и такое поручение будет дано и правоохранительным органам, специальным службам, чтобы вы вместе с коллегами над этим поработали.
0: Главные новости дня.
3: Торговая война с Арменией набирает обороты. С 3 июня Россия ограничила ввоз всех армянских фруктов. Теперь виноград, черешни, абрикосы, сливы, персики и нектарины из Армении под запретом. В Россельхознадзоре объяснили это тем, что при ввозе фруктов якобы участились случаи нарушений. Ранее власти запретили импорт почти всей рыбы, овощей, клубники, цветов, армянского коньяка и вин, а также минеральной воды джермук. Ограничения вводятся на фоне политического обострения между странами. В России критикуют сближение Армении с ЕС. 29 мая Владимир Путин, говоря об Армении, вновь напомнил, что начал СВО на Украине именно после ее желания пойти в ЕС.
22: Я уже упоминал об этом. Кризис на Украине начался когда-то с попыток присоединения Украины к ЕС. Мы же не были против. Но мы говорили, послушайте, фитосанитарные, например, нормы совершенно разные.
3: Позже члены Евразийского экономического союза Россия, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан заявили, что вступление Армении в ЕС несет для них риски и потребовали провести в стране референдум. Однако премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что внешнюю политику будет определять сама Армения, а не другие государства. Он отверг требования о немедленном референдуме по членству в ЕС. Сказал, что народу рано делать такой выбор, ведь вопрос о вступлении в Евросоюз даже не стоит на повестке. Торговая война с Арменией разгорелась накануне парламентских выборов, которые пройдут в стране 7 июня. Таким образом, Россия играет против Пашиняна, считает политолог Сергей Багровцев.
23: Надежда заключается в том, чтобы нанести как можно больший ущерб людям, которые представляют собой основную базу, как я понимаю, электоральную партии Пашиняна. Это жители небольших городков, жители сельской местности. Они очень завязаны на сельскохозяйственное производство, и для них это очень важная вещь. И вот, значит, мы сейчас абрикосы знаменитые армянские не пустим, и черешню не пустим, ничего больше не пустим, и цветы не пустим. И они тогда одумаются и проголосуют против Пашиняна. Нет, это так не работает.
3: Политолог говорит, хотя ущерб от торговой войны для Армении будет существенным, он вряд ли повлияет на результаты выборов, ведь социология показывает достаточно высокий рейтинг у Пашиняна внутри страны. Помимо торговых ограничений, Москва угрожает отменить беспошлинные поставки газа и нефти для Еревана. В минувшие выходные Кремль отозвал своего посла в Армении для консультаций. Все указывает на то, что отношения между странами обострились. Острились как никогда. Хотя о реальном вступлении Армении в ЕС пока не идет и речи, говорит политолог Геннадий Якимов.
24: Но вопрос так не стоит. Выбора этого сегодня нет. Армения не стоит ни на пороге, ни вблизи порога. Европейского Союза. И ей предстоит, если она туда намеревается войти, десятилетия усилий для того, чтобы там оказаться. Вот, ну, когда это станет практическим вопросом, тогда будет и референдум. Ответил Пашинян. Сейчас очень разумно, спокойно, по-деловому ответил. Опять уровень как бы падения, уровень деградации российской дипломатии, какой-то международной стратегии, он очень виден в таких ситуациях.
3: Получается, Армения еще никуда не ушла, но Россия своими запретами обострила отношения и теперь может потерять своего партнера. Чтобы понять масштаб перемены, стоит вспомнить, чем Армения была для России еще несколько лет назад. Образцовый союзник на всем постсоветском пространстве, член ДКБ, Евразийского союза, страна с российской военной базой в Гюмри и с российскими пограничниками на границе с Турцией и Ираном. Сейчас же от былого доверия между странами не осталось и следа. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Радио Лента. Прямая речь.
1: Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал неправильным и политизированным запрет на ввоз в Россию некоторых видов армянских продуктов.
2: Я думаю, что лучший шаг сейчас в этом контексте было бы просто отказаться от всяких ограничений и так далее. То, что касается фитосанитарии, это обычная вещь, всегда присутствовал и должен присутствовать, потому что, конечно же, здоровье и качество товаров, которые мы поставляем между странами ЕАЭС, это очень важно. Но на данный момент это политизируется. И я боюсь, что это создаст некоторые негативные сентименты в Республике Армении по направлению Евразийского экономического союза. А я, как высокопоставленное лицо, конечно же, не заинтересован. Я думаю, что неправильные шаги, потому что настраивают людей против ЕАЭС.
0: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
4: Дмитрий Песков заявил, что вопрос топливного дефицита решается на всех уровнях. Вот как это комментирует военкор Живов.
5: По словам пресс-секретаря президента, на все вопросы ответят местные власти и Минобороны. Честно, не припомню, когда пресс-служба последнего на чьи-либо вопросы отвечала развернуто, особенно после отсылки Пескова. Наше доблестное министерство обычно с обществом говорит по-армейски сухо. Еще один вопрос. Какое отношение к обеспечению безопасности федеральной трассы Р-280 имеют местные власти? С каких пор защита дорог от военных угроз стала обязанностью губернаторов? Федеральная трасса Новороссия находится в ведении Росавтодора, который, в свою очередь, находится в ведении Минтранса. Почему это не к ним вопрос? И вообще, вместо отсылок во все ведомства, неправильнее было бы назначить одно конкретное лицо отвечать за безопасность дороги. Ясно, что все эти вопросы так и будут без ответа.
4: ВСУ заявляет о начале контрнаступления в Днепропетровской области. Вот что об этом пишет военкор Александр Харченко.
6: Противник уже отчитывается и об освобожденных территориях. То, что Украина пойдет в атаку, было понятно давно. Применение «Хорнетов» стало для нас неприятным сюрпризом, и логистика сильно пострадала. Но нельзя не заметить, что российская военная машина стала вырабатывать методы противодействия этой угрозе. В горизонте нескольких месяцев новую угрозу смогут сделать контролируемой. Надеюсь, по крайней мере. Но эти 2-3 месяца — это как раз то окно возможностей, которым будут пытаться воспользоваться ВСУ. Вот почему на Украине усилили мобилизацию. Лето обещает быть жарким. Новое контрнаступление на южном направлении – это то, что обязательно произойдет. Нам надо быть сильными.
0: Радио «Лента». 1557 АМ. Солдатская почта.
3: У солдата женское лицо. Студент техникума в Ульяновской области рассказал, что как минимум 5 его сокурсниц подписали контракт с Минобороны. Что обещают девушкам на фронте? Вербовка парней в беспилотные войска в Кузоватовском технологическом техникуме идет уже несколько месяцев. Об этом рассказал один из студентов. По его словам, парни заключать контракт с Минобороны не особо спешат, поэтому директор начал предлагать новый контракт на ПВО девушкам.
7: Девочкам в голову вбивают, что это безопасно, мы просто сидеть в офисе будут, за дронами следить и еще лям сверху.
3: Это первое известное сообщение о подписании студентками контракта. Местные власти или администрация техникума официально об этом не заявляли. Военный адвокат Сергей Кривенко описывает риски.
8: Не верить этим обещаниям, что идет вербовка в так называемые войска беспилотных систем, что они будут отправлены только дроноводами, что ни в какие штурмы не отправляют, как не будут отправляться, что контракт заключается на какое-то время. Сейчас, после начала мобилизации 2022 года, контракт бессрочный. В указе президента четко есть обоснование, указание, что контракт нельзя разорвать, даже когда он закончится. И тут военкомы просто идут на хитрости, и представители военного ведомства в контракте, который дают на подпись, там действительно может быть указано год, два, полтора года, шесть месяцев. Но разорвать этот контракт будет невозможно из-за указа президента.
3: В Ростовской области студентов заставляют подписывать контракт угрозами. Об этом рассказала Светлана. У нее племянник учится на втором курсе одного из университетов.
9: Значит, приходят к ним в университет какие-то два человека непонятных, то ли из военкомата, то ли там хер его знает откуда. Но один был в форме, говорит, и одна женщина какая-то непонятная. И, говорит, заставляли нас подписывать контракты на СВО. Точнее, они пришли с тем, чтобы ребята, их вызывали по 6 человек, парней, вот, и говорили, так, вот вам бумажки, давайте подписывайте, иначе у вас, и угрожали им, что у них будут проблемы с учебой, если они не подпишут. Мы, короче, вообще в шоке. Естественно, родители в шоке, все в шоке. Это вообще как так? Он учится на платном отделении. Вот. Я уже боюсь представить, что там с ребятами на бесплатном отделении происходит. И это что вообще такое? Это вообще как? Что значит угрожать и заставлять? Что вообще происходит у нас? Просто какой-то беспредел.
3: Женщина заявила, что происходящее вызвало шок у самих студентов и их родителей. Также она сообщила, что на встрече были не только парни, но и девушки. Адвокат Артем Клыга считает, что главная причина вербовки студентов – дефицит на фронте.
10: Для Минобороны это, конечно, отличное поле. Можно зайти и не только какую-то пропаганду вести, но и буквально набирать парней, там некоторых сразу после школы, на военный контракт. Требований, как мы помним, с 23-го года каких-то к возрасту, к обучению нет. Ну и дальше убивать их буквально на войне в Украине, там через 4-5 месяцев. Таких историй уже тоже настолько много. И это прямое следствие вот таких вербовок.
3: Женщин-операторов БПЛА ищут в Пермском крае. Такие объявления разместили на официальной странице в ВК администрации Уинского муниципального округа. Женщинам обещают от 210 тысяч рублей в месяц и подъемные в размере 1,5 миллиона рублей за подписание контракта с Минобороны. Как утверждается, сроком на 1 год, а также бесплатное обучение с нуля. Адвокаты напоминают, что никакого специального контракта для женщин у Минобороны нет, а все контракты бессрочны. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента», 1557 АМ. Говорят военкоры.
4: Военкор Живов о том, зачем России интернет.
11: В России вот-вот заработает связь стандарта 5G.
5: У меня вопрос, зачем? У нас вроде тренд на отключение связи и мобильного интернета, на белые списки и чебурнет. На кой хрен нам 5G? Все же знают, что мобильный интернет – это колдовство и дьявольщина, которая русского человека в блуд вводит и у бабушек на дуе падают. Да и вообще, с учетом того, что проблема ударов по гражданской логистике уже становится общедоступной, предлагаю простое и красивое решение – сильнее заблокировать интернет. Раньше же помогало, просто надо еще усилить блокировки Telegram и VPN, и проблема решится. Пока, правда, больше всего пострадали не украинские мошенники и беспилотники, а горизонтальные связи и патриотические блогеры. Но, как говорится, лес рубят, щепки летят. В нашем случае дроны. Не благодарите.
4: Иван Отраковский про фейковых ветеранов спецоперации на Украине.
11: В России стали массово появляться ряженые ветераны СВО. Ситуация с наградами за участие в военных действиях полностью вышла из-под контроля, заявили члены Общественной палаты Российской Федерации. Ряженые и до войны были. Сколько об этом говорили и требовали решить проблему, реакция властей – ноль. С началом спецоперации проблема стала глубже. Есть те, кто официально получил награды, причем немало случаев, и по 3 ордена мужества, а фронта не видел. Я таких называю не офицер, а чиновник в форме. Потому на свет появились фейковые орденоносцы, не видевшие войны, и кровавые герои, убившие в безумных, неподготовленных штурмах свою пехоту.
4: Власти Крыма и Севастополя заявили о временных ограничениях продажи бензина. Вот что об этом пишет военкор Живов.
5: На полуострове к заправкам выстроились километровые очереди, а купить бензин можно только по талонам. Сегодня сеть «Атан» заявила, что топливные талоны новым покупателям временно не продаются. Данная заправка все эти годы была самой устойчивой в плане доступности топлива сетью в Крыму, но и тут наступил предел прочности. Надо ясно понимать, что дело не в АЗС или руководстве Крыма и Севастополя. Местные власти и так делают все возможное и невозможное, чтобы Крым ни в чем не нуждался. Дело в тех должностных лицах, в зоне ответственности которых лежит выявление, предупреждение и противодействие подобным угрозам, вроде атаки беспилотниками бензовозов и гражданских трасс снабжения. О надвигающихся проблемах с подвозом топлива было известно достаточно давно, в том числе из публичных заявлений военных волонтеров и блогеров. Но реагировать на нее стали только, когда бензин на заправках исчез совсем. Впрочем, за годы спецоперации мы уже привыкли к этой картине. Но угрозы начинают реагировать только тогда, когда они реализуются в полной мере.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
17: Фронт остановился. Май стал худшим месяцем для наступления армии России за все 4 года спецоперации. Стратегия наступления не изменилась. Штурмы или одиночные атаки, анализирует ситуацию на фронте военный эксперт Ян Матвеев. По его словам, в 21 веке воевать методами Второй мировой уже нельзя.
12: Последняя неделя мая стала показательной для всех боевых действий в этом месяце. По данным Deep State, российская армия за эти 7 дней захватила минус 22 квадратных километра. То есть да, ВСУ освободили больше, чем ВСРФ захватили. Интересным фактом является прирост штурмовых действий на 37,5%. Есть рекорд в более чем 7 тысяч атак, но результата большого нет. Тенденция с инфильтрациями ощущается, но существенно выросла реакция сил обороны на проникновение противника. Им все сложнее осуществить флаговтык или накопиться.
17: По его словам, наступление армии России, которое началось в начале года, провалилось. А май стал худшим месяцем по результативности. Этот год точно войдет в историю как самый кровавый с начала СВО, пишут военкоры. Сами военные признавались в разговорах с родственниками, что никогда не видели такое большое количество потерь. Ситуация настолько сложная, что раненых эвакуировать с поля боя невозможно, рассказывают солдаты. Например, на днях на Харьковском направлении после неудачного штурма часть российских военных, которые получили ранения, остались без медицинской помощи и эвакуации.
14: Его у кого?
15: Его у кого?
14: У меня нету.
15: А где вы, блядь, его
14: делали?
15: У меня аптека вчера взорвалась.
13: поднять!
15: Все, все.
13: Ты что орешь-то?
15: Все.
13: Когда нам перейдет?
15: Тихо, тихо, все.
13: Ну, это я пошел посмотрю еще остальных, вот что кого притяну.
17: По оценкам Z-военкора, в этом году заметно сократилась средняя продолжительность жизни штурмовика на передовой. Если раньше военкоры говорили, что это 7 дней, то сейчас 20-35 минут. А срок жизни от полигона до боевого задания 10 дней, пишут Z-каналы. Людей для выполнения задач катастрофически не хватает, поэтому военкоры

0: Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
2: Историк Андрей Зубов о том, что президент Путин подозревает заговоры и уверен, что от него хотят избавиться.
3: Подобно Гитлеру, который в последние там недели своего существования, он бегал по этой рейхсканцелярии, по бункеру, в ужасе, что вот смерть идет за ним. Сейчас постепенно то же самое начинает происходить с Путиным. Он тоже ощущает всюду, что заговоры, что хотят от него избавиться, что он проиграл войну и теперь никому не нужен. Что войну он уже не выиграет никогда. Значит, чувство, желание как бы еще показать себя сменяется диким страхом. Подозрение к самым близким людям. Это и есть проклятие.
2: Владимир Путин заявил, что Россия наступает по всем направлениям, но отказался сказать, когда закончится война.
4: Что касается сроков, то я думаю, что и вы, и все другие коллеги понимают и поймут мой ответ. Называть конкретные сроки в условиях боевых действий невозможно. Это не просто опрометчиво, это просто так никогда практически не делается. И я этого делать не буду. А что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям.
2: Генерал-лейтенант в отставке Андрей Гурулев о том, что начальству показывают красивые отчеты, которые полностью оторваны от реальности в окопах.
5: Главная проблема на сегодня – это повальное вранье. Повальное. И доклад хорошей обстановки. Проблема вся не на земле, а на Фрунзенской набережной, где в министерских кабинетах до сих пор не понимают, не владеют реальной обстановкой. Это вранье идет снизу вверх, и из-за этого принимаются абсолютно неверные решения на всех уровнях. Командиры на местах боятся докладывать плохие новости, потому что за них сразу прилетает по шапке от начальства. В итоге наверх уходят отчеты, где все гладко, красиво и все задачи выполнены. Из этих липовых бумажек и красивых папочек в Генштабе складывается общая картина, которую потом кладут на стол верховному главнокомандующему. Путину ведь докладывают ровно то, что он хочет услышать, полностью фильтруя любой негатив с передовой. А на бумаге у нас для президента всегда все готово, снабжение стопроцентное и никаких проблем нет. Но в реальности бойцы сидят в окопах без связи, без снарядов и смотрят на эти победные реляции сверху с полным непониманием.
1: Скрытое и непознанное, необъяснимое и мистическое, загадочное и неизвестное, потустороннее и мистическое, колдовство и пророчество, сны и предзнаменования, секреты времени и пространства, ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на Радио Лента. На Радио Лента самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
6: Приветствую вас. Прогноз от цифр на 3 июня. Что же они нам пророчат в этот день? А здесь разворачивается очень роскошное цветущее полотно, потому что третий аркан – императрица. И в этот день творческий, изобильная энергия, это земное плодородие, рост, красота и материальное процветание – все это выходит на свой пик. Тем более у нас июнь, да, шестой месяц. Это у нас аркан влюбленный, то есть любовь, гармония, партнерство, выбор. И такое сочетание создает один из самых благополучных, мягких и созидательных энергетических союзов года. Здесь царство

0: Императрица встречается с эстетикой и сердечностью влюбленных, и это идеальное время для того, чтобы, например, позволить своим планам, отношениям и финансовым проектам расцвести вот в полную силу. В этот день ваша воля должна быть направлена не на жесткую борьбу или давление, а все-таки на созидание комфорта, может быть, укрепление связи и приумножение красоты вот во всех сферах вашей жизни. Императрица всегда учит нас, что истинное богатство и успех приходят легко, когда мы действуем из состояния внутренней наполненности, любви к своему делу и искренней заботы об окружающих. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 3 плюс 6, 6 месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6 год, у нас в сумме 19. 1 плюс 9, десяточка или единичка. А это у нас вибрация мага, это символ первопроходца, личная воля, инициатива и мгновенной материализации желаний. И здесь возникает такой, я бы сказала, феноменальный творческий резонанс. Инструменты и импульс мага соединяются с плодородием императрицы, и все это под покровительством обаяния влюбленных, 6 месяц, да? Это означает, что 3 июня – день очень мощного материального старта. То есть любая идея, которая родится у вас в этот день в любви и облеченная в конкретное действие, обречена на стремительный рост и процветание. Ну и с астрономическим контекстом у нас все идеально, потому что Луна находится в убывающем серпе и движется по строгому прагматичному знаку Козерога. То есть это ледяная логика, дисциплина и выносливость. И это помогает структурировать любые масштабные замыслы мага, императрицы. И все превращает в полет фантазии в четкий пошаговый бизнес-план с таким гарантированным материальным результатом. С практической и бытовой точки зрения этот день требует от нас активного созидания, внимания к материальному миру и заботы о близких, то есть максимально приветствуется запуск каких-то новых бизнес-проектов, особенно связанных с красотой, уютом, может быть, дизайном, недвижимостью или женской аудиторией. Это также проведение презентаций, нетворкинг, то есть новые знакомства, да, расширение круга бизнес-знакомств, подписание партнерских соглашений, где ваше личное обаяние сыграет ключевую роль. Также это отличный момент для генерального обустройства дома, может быть, покупки качественных предметов декора, обновления гардероба, кстати, и любых уходовых, омолаживающих процедур. В финансах убывающая Луна в Козероге в сочетании с императрицей дает зеленый свет для крупных, статусных, но глубоко продуманных инвестиций в основные средства, недвижимость, может быть, землю даже купить. Обязательно уделить внимание семье, это проявить щедрость, заботу и тепло по отношению к женам, матерям, дочерям. Именно через них в этот день может прийти очень важная подсказка или ресурс, или, в конце концов, такая большая энергия благодарности, которая вам впоследствии откроет очень большие возможности. В то же время категорически не стоит проявлять эгоизм, эмоциональную отстраненность, капризность, не стоит устраивать сцены ревности, которые может подталкивать шестерочка. И здесь нельзя ввязываться в какую-то жесткую конкуренцию, в борьбу, пытаться давить на партнеров или подчиненных своей властью. Не используйте какие-то серые схемы заработка, так как Козерог требует честности и уважения к закону. Избегаем неряшливости в быту, хаоса на рабочем столе и халатного отношения к своему внешнему виду. Ну и не рекомендуется транжирить деньги на какие-то мимолетные бесполезные безделушки ради сиюминутной прихоти, потому что траты в этот день должны быть очень весомыми и статусными. Также не стоит уходить в пассивность и лень, упускать мощный стартовый импульс мага, то есть не стоит профукать этот день. А вечер проведите в красивой, комфортной обстановке, за изысканным ужином с любимыми людьми. Наслаждайтесь плодами своих трудов, чувствуйте себя абсолютным творцом своей богатой, гармоничной реальности, даже если она еще не такова, но все обязательно станет так, как вы хотите, а может даже и лучше. Принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
1: Красный карлик на радио Лента.
2: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. В мире есть участки Земли, которые при раскопках открывают нам крайне жуткую картину. Тысячи человеческих останков, сваленных в беспорядке или уложенных в строгом, почти гипнотическом порядке. Эти зоны называют полями жертвоприношений, и их энергетика до сих пор заставляет даже самых закаленных исследователей чувствовать себя неуютно. От кровавых ритуалов майя до таинственных кельтских и друидских церемоний в европейских болотах история человечества полна примеров массовых убийств, совершенных во имя богов. Историки, такие как антрополог Марк Уиллс, изучают эти находки, чтобы понять, что именно двигало людьми в тот момент – религиозный экстаз, страх перед засухой или политическая расправа над поверженными врагами. Парапсихологи же выдвигают свою теорию памяти места. Огромное количество выброшенной энергии, страдания и невысказанного ужаса буквально пропитывает землю, делая такие зоны аномальными. Люди, посещающие эти места спустя века, часто сообщают о резких приступах тошноты, немотивированной агрессии или четком ощущении, что их кто-то невидимый преследует буквально по пятам. Является ли это эхом прошлого или просто проекцией нашей собственной впечатлительности? Возможно, это напоминание о темной стороне человеческой натуры, которую мы так отчаянно пытаемся забыть. Эти поля не просто памятники жестокости. Это уроки о том, на что способен человек, когда им овладевает вера, переходящая все границы разума. И все же загадка остается. Почему в определенных местах такие массовые акты случались регулярно на протяжении столетий? Изучение состава почв на таких полях часто обнаруживает избыток фосфора и специфических солей. Это не характерно для соседних регионов, что указывает на искусственное изменение химического состава Земли. Некоторые биологи считают, что это результат накопления органических остатков на протяжении многих столетий. Это делает такие места уникальными биологическими полигонами для изучения жестоких древних культов. Археоботанические данные часто обнаруживают здесь остатки растений с сильными галлюциногенными свойствами. Последнее дает нам новую почву для размышлений о природе таких божественных откровений. Независимо от того, где кроется правда, эти места продолжают молчаливо напоминать нам об ужасах. Граница между цивилизованным обществом и первобытным хаосом в этих зонах очень хрупкая. И мы должны помнить об этих уроках истории, чтобы не повторить ошибок предков. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
0: Руна дня на 3 июня. Давайте спросим у рун, чего же нам ждать в этот день. Итак, у нас выпала руна Турисас, перевернутая. Такой день проходит под влиянием руны защиты, границ. Это мужская сила, которая в перевернутом положении говорит об уязвимости, об импульсивности, опасности поспешных решений. Это день, когда важно проявлять особую осознанность. Вот любые необдуманные поступки, какие-то спонтанные конфликты, гордыня могут обернуться против вас. Будьте осторожны. Турисас в перевернутом положении, как щит, который вы опустили слишком рано, думая, что опасность миновала. Но защита сейчас вам еще очень нужна. В работе высок риск эмоциональных решений, ошибок из-за поспешности, какого-то чрезмерного давления на вас. могут возникнуть непредвиденные трудности с руководством, например, или проверяющими структурами. Но не стоит начинать важные дела, подписывать документы или ввязываться в конфликты. Особенно, если чувствуете внутреннее напряжение. Ни в коем случае. Вот сначала нужно успокоиться, потом уже принимать решение и подписывать что-то важное. День больше подходит для анализа, для корректировки, чем для действий. Понимаете? Особенно осторожно нужно обращаться с техникой, важными файлами, деньгами, возможные сбои, утраты или какие-то недоразумения. Понимаете? Вот потерялась флешка и все. В отношениях перевернутая турисас поднимает тему внутренних блоков, каких-то обид, недосказанных слов. И может ощущаться и отчуждение, и раздражение, и ощущение, что вас не слышат. Не поддавайтесь желанию высказать все. Сейчас это лишь усугубит напряжение. Лучше возьмите паузу, дайте себе и партнеру пространство. В такой день важно не ломать, а сохранять то, что уже есть. А вот одиноким людям день может принести воспоминания о старых травмах. Могут бывшие на связь выйти, да, особенно если эти травмы связаны с предательством или нарушением личных границ. Здесь будьте осторожны с ощущениями, чувствами, не наломайте дров, не пишите бывшим, не берите от них трубку, вот все тихонечко проживите без эмоций. По здоровью перевернутая турисаз указывает на необходимость защиты иммунной системы и органов, связанных с кровообращением и надпочечниками. Возможны скачки давления или повышенная раздражительность, слабость. В такой день особенно важно соблюдать границы тела, не переутомляться, не перегружать себя ни физически, ни эмоционально. Так что подойдут любые практики заземления, медитации, водные процедуры. Водичка уже теплая, можно смело купаться. Так что подытожим, да, турисас в перевернутом положении всегда учит. Не каждую битву нужно вести, и не каждая сила полезна. В такой день ваш ключ в осторожности, в защите и выдержке. Удержитесь от желания ломать, лучше подождите и укрепите свои позиции.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
3: Олимпийская чемпионка Маргарита Мамун заявила о том, что в стране все становится только хуже.
4: У меня ощущение, что становится хуже, хуже, хуже здесь, здесь, здесь ограничения, там ограничения. К чему это может привести? Я не знаю. К еще хужим к худшим последствиям, к еще худшей ситуации. Должно быть хорошо, должны быть возможности, должно что-то меняться. Просто в лучшую сторону, как человечество, которое развивается в технологиях, как человечество, которое все больше и больше исследует психологию. И чувство каждого. Хочется ощущать эту надежду на то, что у нас есть шанс продвигаться в чем-то очень хорошем, то, что дарит надежду. И чтобы каждый день мы могли избавляться от этого мрака. Я считаю, это мрак. Насилие – это мрак. Запрет каких-либо прав – это тоже мрак. И я не хочу, чтобы этот мрак нас накрыл тотально.
3: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о непростой ситуации в российской киноиндустрии.
5: Владимир Мединский в интервью журналу «Эксперт» жестко прошелся по отечественной киноиндустрии. По словам помощника президента, она зависла между социализмом и капитализмом. В отрасли много государственных денег, но мало рыночных инструментов. Далее цитата. «Не идеализирую советскую цензуру, но от нее была несомненная художественная польза. Халтуру не пропускали в прокат». Если продюсер создавал с помощью государственных денег низкопробное кино, то принимать его нельзя. Снял барахло – переделывай. Конец цитаты. Возвращаться обратно в СССР – так возвращаться. Нет смысла больше играть в рыночную экономику в киноискусстве. Давайте ее ликвидируем. Хотя бы потому, что рыночная экономика предполагает свободу творчества, а судьей выступает не государство в лице худсоветов, непонятно из кого состоящих, а зритель. Если он идет на фильм, значит он хороший. Нет – плохой. Откуда такая уверенность, что с возвращением официальной цензуры барахла и откровенной халтуры будет меньше? Не заслуга цензуры в том, что в СССР было великое, конечно, по-своему кино, а сейчас ничего и близко к этому нет. Просто были люди, которые это кино снимали, а сейчас они куда-то подевались. А может быть, это как раз и следствие этой самой цензуры, что не хотят таланты в таких условиях работать? и как работать. Вроде Чебурашка, с одной стороны, безвинный персонаж, сказочный, а с другой – космополит безродный. Гена – зеленый крокодил. Ну, куда это годится? Царевна-лягушка – тоже как посмотреть. Неправильные это герои, как выясняется. А какие тогда правильные? Нет четкого ответа. Хорошо, сняли, допустим, некий фильм. Вроде бы неплохой. Цензура его официально утвердила. Зритель на него пошел. Бюджет хороший. Но вдруг некой общественности он не понравился. И отправляйся фильм на полку. Ибо общественности у нас перечить нельзя.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
6: Цены растут. Бензин в Калининграде за две недели подорожал на 3 рубля. Ожидаем нового скачка цен на топливо. Тревожный звоночек. В Калининграде появится первое убежище от ядерного и химического оружия. Все настолько серьезно. На грани нищеты. Калининградская область в конце рейтинга достатка семей. Кто еле-еле сводит концы с концами. Итак, бензиновый кризис потихоньку начинает просачиваться в Калининградскую область, более уязвимую для ценовых всплесков, чем тот же материк. Буквально за последние две недели бензин на некоторых заправках подорожал сразу на почти 3 рубля за литр. Заметнее всего добавил в цене середины мая АИ-95. При этом, по данным мониторинга сетей заправок, сильно ощутимого дефицита топлива и очередей пока нет. Но, как говорится, еще не вечер. Проблемы с поставками топлива в регионе продолжают обсуждаться уже несколько недель. Да и власти признают отсутствие бензина у отдельных компаний, объясняя это сбоями в поставках. И дело здесь не столько в наложении общероссийского весенне-летнего дефицита топлива на сложную логистику эксклава, а в сокращении производства в целом по стране. Объемы переработки нефти на российских НПЗ в мае упали до минимума за 17 лет. После серии налетов БПЛА, которым за прошедший месяц удалось поразить 8 из 10 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов.
7: По данным отраслевых экспертов, в мае украинские беспилотники нанесли не менее 30 ударов по объектам российской нефтяной инфраструктуры, включая 16 НПЗ. Некоторые предприятия атаковали по несколько раз, что осложняет ремонт и восстановление иностранного оборудования, которое сложно заменить из-за западных санкций. Средний объем переработки нефти в мае сократился на 13% по сравнению с прошлым годом и составил около 4,5 миллионов баррелей в сутки. В результате властям пришлось запретить экспорт бензина и ввести ограничения на экспорт авиакеросина. Пока дефицит топлива сильнее всего ощущают независимые региональные сети. Как результат, некоторые заправки закрываются. Также, по данным биржи, поставки бензина АИ-95 в европейскую часть России к концу мая сократились на 2/3 по сравнению с прошлым годом, а оптовые цены выросли на 20%.
6: Кстати, на фоне продолжающихся атак по нефтяной инфраструктуре и затрудненной из-за ударов дронов логистики, в Крыму стали предлагать бензин по от 200 до 350 рублей за литр. Соответствующие объявления появились на Авито после того, как 95-й начали отпускать с ограничениями. 20 литров в одни руки и по талонам, а они, говорят, уже закончились. И это в самом начале летнего курортного сезона. В Калининградской области, будем надеяться, до бензина по талонам не дойдет. Но то, что цены продолжат рост, это очевидно всем. В общем, последствия проведения спецоперации вносят коррективы в повседневную жизнь даже в тылу. И вот, кажется, еще одно тому подтверждение.
7: В Калининграде появится модульное убежище гражданской обороны, способное защитить от ядерного и химического заражения. Его планируют установить на улице Дзержинского. Сейчас власти ищут подрядчика для подготовки площадки. По условиям закупки необходимо обустроить основание, уложить плитку на территории площадью 360 квадратных метров, установить бордюры и сделать временную дорогу для подъезда к объекту. Закупка самого убежища запланирована на 2026-2027 годы. Его ориентировочная стоимость составляет 26 миллионов рублей. В мае горадминистрация уже искала подрядчика для устройства площадки под убежище блок-модульного типа «Куб-М». Работы оценивали в 4,5 миллиона рублей. Но на участие в торгах не было подано ни одной заявки.
6: Стоит отметить, что мобильное убежище сделано на базе обычного контейнера. Вокруг него можно установить дополнительные конструкции и укрепить их бетонными блоками. В стандартной комплектации укрытие состоит из двух модулей – помещения для укрываемых на 54 человека и технического блока. При необходимости вместимость защитного сооружения можно увеличить с помощью дополнительных модулей. В нем есть бак с водой на 440 литров, система регенерации воздуха, дизельная электростанция. Перевести такое убежище можно на фуре. Нужно сказать, что еще в 2024 году в Калининграде заговорили о модульных убежищах и обследовали более 4000 городских подвалов, чтобы приспособить их под укрытие для населения. А годом позже чиновники сообщили, что не каждый подвал безопасен и может запросто превратиться в братскую могилу из-за ненадежных перекрытий и несущих конструкций. При этом в мэрии заявили, что в Калининграде для убежищ в случае чрезвычайных ситуаций доступно 1900 подземных помещений. Вот только единого открытого списка таких укрытий для жителей Калининграда до сих пор нет, а большинство горожан не знают, где находится ближайшее убежище и куда бежать в случае тревоги или военных действий. А между тем Калининградскую область начали официально готовить к режимам мобилизации и военного положения.
8: Региональное правительство переписывает правила гражданской обороны под сценарий военного времени. Проект изменений уже вынесли на публичное обсуждение. В документе прописано, как именно должны действовать власти после активации федерального плана гражданской обороны или отдельного решения губернатора. Причем речь идет не просто о бюрократии. Заранее готовится юридическая база для работы региона в условиях мобилизационных мероприятий, отключений связи, эвакуаций, ограничений транспорта, работы пунктов временного размещения, усиленного управления через комиссии по чрезвычайным ситуациям.
6: Для обычных жителей это может означать больше ограничений в целях безопасности, усиление контроля и дальнейшую милитаризацию управления регионом. И, по всей видимости, эти меры могут быть весьма актуальными, особенно когда Соединенные Штаты хотят разместить ядерный арсенал возле Калининградской области. Как пишет издание Financial Times, речь идет об американских бомбардировщиках, способных нести ядерное оружие. Члены НАТО, расположенные ближе к границам России, в том числе Польша и страны Балтии, выразили заинтересованность в том, чтобы разместить ядерные бомбардировщики на своей территории. На данный момент такие американские самолеты находятся в 6 странах – Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Вполне возможно, что Штаты учтут пожелания, тем более, что американский контингент усиливается и в Польше, и в Литве. Что вряд ли можно назвать хорошей новостью. Собственно, как и следующую историю.
8: Калининградская область заняла 67-е место в рейтинге достатка семей. Область оказалась в нижней части списка российских регионов по уровню благополучия семей. По расчетам аналитиков, после обязательных расходов у семьи с двумя детьми в регионе остается около 26 тысяч рублей в месяц, а у семьи с одним ребенком – почти 44 тысячи рублей. Исследование основано на данных Росстата и учитывает доходы семей, прожиточный минимум и основные потребительские расходы.
6: Лидерами рейтинга достатка семей стали Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, а также Магаданская область. Там с финансами для нормальной жизни все более-менее. А вот последние места заняли Ингушетия, Чечня и Кабардино-Балкария. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
3: Бензин в Калининграде за две недели подорожал почти на 3 рубля за литр. 3 рубля. Звучит не страшно, почти незаметно. Но давайте считать по-человечески. Ты приезжаешь на ту же заправку, та же колонка, та же машина, та же зарплата. Но полный бак уже дороже на 150 рублей. Просто потому, что прошло две недели. Куда исчезают эти деньги? И главное, сколько раз это уже случалось, пока мы не смотрели? Считаем дальше. Без экономики, только бытовая арифметика. Бак 50 литров, плюс 3 рубля за литр, плюс 150 рублей за одну заправку. Заправляешься 4 раза в месяц. Это средний городской водитель, не дальнобойщик, не таксист, просто человек с машиной. Плюс 600 рублей в месяц. За год больше 7 тысяч рублей.
9: 7000 рублей – это не абстрактная цифра. Это стоимость нескольких коммунальных платежей. Или нового комплекта резины. Или недели продуктов на семью. Просто тихо утекло на заправках. По 150 рублей за раз. Незаметно. А теперь вспомним, где мы были несколько лет назад. В 2020 году средняя цена на АИ-92 в регионе держалась в районе 46-48 рублей. В 2021 перевалила за 50. В 2022 уже за 53-55. В 2023 за 58. В 2024 подбиралась к 62-63. Сейчас мы говорим про цифры в районе 66-67. 6 лет. Плюс 20 рублей за литр. Звучит не катастрофично? Именно в этом и есть главная ловушка. Подорожание кажется небольшим только потому, что происходит постепенно, маленькими шагами. По рублю, по полтора, по два. Никто не замечает момент, когда становится дорого. Это как лягушка в кастрюле. Температуру поднимают медленно. Лягушка не прыгает. Потому что каждый отдельный градус терпимо. Теперь самый неудобный вопрос этого выпуска. Россия добывает нефть. Россия экспортирует нефть. Россия входит в число крупнейших нефтяных стран мира. Но бензин внутри страны дорожает постоянно. Я не буду делать выводов, просто оставлю этот факт здесь. Страна, которая продает нефть всему миру, продает своим гражданам бензин все дороже с каждым годом. Почему так происходит? Это вопрос, на который каждый может найти свой ответ. Объяснений нам не занимать. Каждый раз, когда цены ползут вверх, появляется целый набор готовых ответов. Сезон отпусков, ремонт нефтеперерабатывающих заводов, рост спроса, инфляция, курс рубля, мировые цены, санкции, логистика. Объяснения каждый год разные. Результат не меняется никогда. Цена идет вверх. Всегда вверх. Объяснение подгорается под ситуацию. Ситуация меняется, объяснение меняется, цена остается выше, чем была до объяснения. Теперь про Калининград отдельно, потому что здесь есть своя специфика. Калининградская область зависит от поставок сильнее, чем большинство российских регионов. Логистика здесь сложнее по определению. Эксклав – все привозное. Любое звено в цепочке поставок стоит дороже, чем в центральной части страны. Добавьте к этому инфраструктуру региона. Расстояния небольшие, это правда, но альтернатив автомобилю немного. Общественный транспорт закрывает не все. Пригороды, дачные поселки, промышленные зоны, межгород – это машина. Для огромного числа людей здесь автомобиль – это неудобство, это необходимость. Поэтому любое подорожание топлива в Калининграде ощущается быстрее и острее, чем в городах с развитой транспортной сетью. Ты не можешь просто пересесть на метро. Метро нет. И вот теперь самый важный блок. Потому что бензин касается не только тех, кто водит машину. Подорожал бензин. Что происходит дальше? Доставка продуктов дорожает. Логистика для магазинов дорожает. Ценники на полках ползут вверх. Такси дорожает, курьеры дорожают, строительные материалы дорожают, их везут на грузовиках. Услуги мастеров дорожают, они тоже ездят на машинах. Перевозки дорожают. Все, что нужно доставить из точки А в точку Б, стоит дороже. Даже если ты не водишь машину, ты все равно платишь за бензин. Каждый раз, когда берешь что-то в магазине, каждый раз, когда вызываешь такси, каждый раз, когда заказываешь доставку. Бензин уже внутри этой цены. Просто невидимой строчкой. Ну и самое важное. То, что мы видим сегодня на заправках, это только начало. Сейчас лето, начинаются поездки к морю, трафик растет, ну и спрос на топливо растет. Именно летом цены на бензин традиционно оказываются под дополнительным давлением. Это не гипотеза, это паттерн, который повторяется каждый год. Если плюс 3 рубля уже случились в самом начале сезона, что будет к августу? К концу июля, когда трафик на максимуме, когда все едут к морю, когда спрос пиковый, это не риторический вопрос. Это вопрос, на который у нас уже есть несколько лет статистики. И статистика отвечает одинаково каждый раз. И напоследок. Самый неприятный момент этого выпуска. Люди привыкают.
3: Если бы бензин подорожал сразу на 20 рублей, был бы скандал. Очереди, возмущения, публичные комментарии. Но когда цена растет по рублю, потом еще по рублю, потом еще, все просто адаптируются и продолжают платить. Психика устроена именно так. Резкая боль заметна, хроническая тупая боль становится фоном. Ты перестаешь ее замечать, просто начинаешь считать ее нормой. 67 рублей за литр сегодня – это норма. Хотя 5 лет назад это был бы повод для колонок в газетах. Именно поэтому самое страшное в этой истории – не конкретная цифра на табло, а то, что мы уже почти не реагируем на то, как эта цифра меняется. Вернемся к тому, с чего начали. Плюс 3 рубля за 2 недели. Сам бензин еще не стал роскошью. Машину еще не нужно ставить в гараж и ходить пешком. Но каждая такая прибавка по 3 рубля, по 2, по 1,5 понемногу делает беднее миллионы водителей. Тихо, незаметно, без скандала. 7 тысяч рублей в год просто испарились на заправке. По 150 рублей за раз. И вот финальный вопрос. Какую цену за литр мы увидим на табло к концу этого лета? 70 рублей? 75? Или мы уже просто перестанем удивляться любым цифрам, потому что давно привыкли смотреть, вздыхать и открывать крышку бака? На этом сегодня все. Больше здравого смысла в следующем выпуске. Услышимся!
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: Бюджет истощен. Минфин и Центробанк предупреждают, что экономика больше не выдерживает СВО. Об этом сообщает влиятельное агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями в правительстве. По данным журналистов, представители Минфина и Центробанка опасаются, что сохранение нынешних темпов военных расходов приведет к дальнейшему росту дыры в бюджете. Несмотря на то, что в обновленном бюджете на год заложен дефицит в размере около 3 триллионов рублей, по итогам первых месяцев года он уже достиг почти 6 триллионов. Это почти 2,5% ВВП, говорит экономист Игорь Липсиц.
11: Возникает как бы некая странная ситуация. По всей логике, государство должно сокращать расходы, потому что денег не хватит на все. А если не сокращать расходы, то дефицит будет какой-то совершенно запредельный. Там сейчас уже опять начинается соревнование прогнозистов. Минимальная оценка 10 триллионов, есть оценки 12, есть какие-то совершенно сумасшедшие расчеты в 15-18 триллионов. Тогда надо осуществлять какую-то совершенно безумную эмиссию денег и разгонять инфляцию.
10: А инфляция уже бьет все пределы. Люди не перестают удивляться той скорости, с которой меняются ценники на полках магазинов.
12: Бедность у нас, прям растет, я бы сказала. Цены на продукты – это ужас. Там те же самые год назад огурцы стоили, рублей 150, сейчас уже все 300, 400. Это дорого очень.
13: Последние 2 года ощущается, уровень жизни стал сложнее, менее комфортным.
14: Цены, естественно, повысились. Естественно, все и везде, как в одежде, так и в продуктах. Поэтому зарплаты остались прежними, к сожалению.
15: Набирая онлайн корзину, например, в Ашане, и просто вижу то, что у меня 1000 рублей, у меня там просто огурцы, помидоры и йогурт. И неприятно уже становится.
10: Как же случился такой просчет, и дыра в бюджете за первые месяцы года уже в 2 раза превысила план на весь год? Эксперты объясняют это тем, что при подготовке бюджета на 2026 чиновники рассчитывали на возможное снижение военных расходов в случае продвижения мирных переговоров. Однако сейчас о них даже речи нет. Минобороны, наоборот, добивается дальнейшего увеличения финансирования для армии. Простым людям следует ждать очередного скачка цен, предупреждает экономист Игорь Липсиц.
11: есть у меня гипотеза, что, возможно, они на это пойдут. То есть Путин перестал, мне кажется, бояться инфляции, ему уже отступать некуда. Он должен выиграть войну, как он надеется, обязательно. Он готов пожертвовать абсолютно всем. И он надеется, что экономика как-то восстановится, как-то выправится. Его в этом убеждает его окружение, что экономика России крайне прочная, выстоит и все. И я думаю, что он пустит инфляцию на разгон. И это будет такая ужасная полоса безумного роста инфляции. Но они будут пытаться продолжать финансировать войну в полном объеме, вот разгоняя денежную массу, она и так уже большая, или начиная какое-то замораживание средств населения. И то, и другое ужасно, но у них простых путей уже не осталось.
10: По информации Bloomberg, Владимир Путин поручил Минфину в первую очередь искать возможности для сокращения невоенных расходов. Ранее глава Минфина Антон Силуанов предлагал заморозить часть гражданских бюджетных программ на сумму около 3 триллионов рублей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
16: Военный корреспондент Алексей Живов о том, что Россию никто не боится, потому что постоянными угрозами сама обесценила собственные красные линии и уронила свой авторитет.
17: Они нам не верят. А мы так долго переугрожаем угрозы свои, что они перестали нам верить. Давай по-простому. На чем держится авторитет хулигана в школе? Кроме того, что он, скорее всего, грузный, побольше других мальчиков, но то, что он кого-то побил, а ему не ответили. Никто не хочет получить по лицу просто. И вот он ходит, начинает, значит, буковать. Это нормальная тема. Кто-то был хулиганом, кто-то жертвой хулиганов, всякое бывает. Вот. Я старался в стороне держаться. Вот. Хулиганом не был, но и жертвой старался не быть. А потом этому хулигану кто-то воспротивился. Один или даже два раза. Он-то, скорее всего, уже это все побьет, но сам факт, что ему можно дать отпор, он уже его авторитет понижает. Вот был хулиган и сдулся. Что это получается, если, то так-то ты просто на понтах решал вопросы. Что известно в России, сколько на понтах вопросов было решено. А тут тебе каждый раз драться придется. Вот мы заслуженно и очень долго на понтах еще наших дедов, как говорится, которые тогда вот всем показали, что мы можем, долго решали вопрос. Еще у нас ядерная дубина за спиной. А сейчас нам верить перестали. Не верят в наши понты. Понты, я в кавычках, понятно. Наши вот эти военные возможности, которые...
18: Заявления и обозначенные красные.
17: Если что, бахнем. Вот это, помнишь, этот прапорщик из ДМБ? Если что, да. Не в этот раз. Вот у нас не в этот раз, не в этот раз, не в этот раз. Они поняли, что ни в какой раз, видимо.
1: Главные новости дня.
10: Ильский НПЗ в огне. Май стал рекордным месяцем по количеству атак по нефтепереработке. Как минимум 30 ударов. Что будет с бензином? Из Краснодарского края приходят тревожные кадры. Жители сообщают о большом количестве взрывов и пожаре на Ильском НПЗ. Региональный оперштаб подтвердил информацию о возгорании на этом заводе. Столб черного дыма от него обволакивает весь город. По предварительным данным, пострадавших нет. Это как минимум 16-я атака на Ильский НПЗ за все время спецоперации и уже 4-я с начала года.
19: Ужас какой. Просто кошмар. Время 4 утра почти. И не сбили. Летает еще. Ё-моё. Жужжит. Ох, взорвали. Ёперный театр. Подорвали.
10: Май стал рекордным месяцем по количеству ударов по нефтяной инфраструктуре. Всего было как минимум 30 атак, из которых 16 пришлись на крупнейшие НПЗ страны. 8 из 10 таких заводов повреждены. Это может привести к крупнейшему топливному кризису в истории России, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
20: В ближайшие недели Россия может столкнуться с полномасштабным топливным кризисом, с параличом инфраструктуры, транспортных перевозок, частной жизни людей, потому что они не смогут заправиться. Мы понимаем, что это не просто разрушение нефтеперерабатывающих заводов. Цель Украины другая – лишить большую часть населения России топлива, парализовать работу торговли, промышленности.
10: Некоторые объекты за последний месяц атаковались дважды, а есть и те, что еще больше. Например, на Ярославском НПЗ было аж 3 удара за месяц. Такие атаки наносят серьезный урон по экономике и могут привести к продаже топлива по талонам, считает экономист Игорь Липсиц.
11: Но сейчас масштабы уже такие, что уже даже Росстат фиксирует эту беду. Центробанк говорит, что то эти атаки становятся макроэкономическим фактором, на котором нужно как-то что-то разбираться. То есть, конечно, это уже становится большой бедой, и что с этим будет делать население, я не могу сказать. Я вполне допускаю переход к нормированию бензина. Талоны – это все известная история. Ну вот есть у тебя зарегистрированный автотранспорт, ты получишь некий лимит и катайся в пределах этого лимита сколько хочешь. Кончился лимит, ходи пешком.
10: Последний раз топливный кризис разгорелся в России осенью 2025-го. Тогда из-за ударов по НПЗ цены на бензин поползли вверх, и во многих регионах из-за дефицита стояли километровые очереди на АЗС. Однако на этот раз все гораздо серьезней, говорит военный эксперт Василий Толмачев.
18: Кардинально иная, потому что в августе-октябре 2025 года мы не видели такого решающего преимущества Украины в дронах, беспилотниках, в средствах дальнего поражения. Тогда иногда спасали даже сетки, натянутые, перехватывали дроны. То, что сейчас Украина делает, принципиально отличается и по масштабности ударов, и по системности, и по количеству. Российское ПВО не может перехватить все цели. Понятно, что значительная доля этих целей перехватывается, но Москва, московский регион, сейчас, который сконцентрировали вокруг себя основную мощь ПВО, это не вся Россия.
10: Эксперты рекомендуют гражданам в ближайшее время не планировать дальние поездки на автомобиле и по возможности запастись топливом. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
16: Протоиерей Андрей Ткачев вспомнил историю из исправительной колонии, где он вел богослужение.
21: В тюрьме, помню, один мы там самое, служили, там один, значит, охранники ходят по двору, там, значит, ну, а заключенные тоже по двору там сидят там, вдоль стен, и какие-то охранники ходят, что там мы находимся там в одном помещении, где церковь такая тюремная. И там заключенный спрашивает: а в раю менты будут? Я говорю, ну не в смысле, как менты, там, фуражка с палками, там, ну, как люди, конечно, будут. Говорит, то я не хочу в рай, говорит, все. Я говорю, не хочу никакого рая, говорит, с ментами. Это, с ментами в одном районе буду.
1: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
3: Спикер Совфеда Валентина Матвиенко о том, что необходимо реформировать систему семейной ипотеки, потому что она фактически не работает.
22: Надо признать, что пока до сих пор семейная ипотека является таковой только по названию, но не по сути. На прошлом заседании совета мы говорили о принципе «больше детей – меньше ставка». Но разве это не справедливый принцип? Конечно, справедливый. И мы рассчитываем, что в рамках работы правительства по совершенствованию программы «Семейная ипотека» этот будет все-таки реализован. Более того, считаем необходимым обеспечить особые условия семейной ипотеки для многодетных семей. Это и увеличение лимитов льготного ипотечного кредитования, и уменьшение размеров первоначального взноса. Кроме того, требуется совершенствование условий предоставления семье выплаты 450 тысяч рублей, которая сегодня действует, на погашение задолженности по ипотечным кредитам при рождении третьего ребенка. По итогам нашего первого заседания президент дал поручение правительству о предоставлении такой выплаты также в случае рождения четвертого и последующих детей. Мне кажется, это тоже очень справедливое. Считаю необходимым еще раз подчеркнуть, что важно предоставить право повторного получения данной меры поддержки при рождении каждого последующего ребенка.
3: Экономист Игорь Липсиц считает, что власти будут отбирать деньги и у богатых, и у бедных, чтобы справиться с кризисом.
11: Пришли времена, когда надо отнимать у всех. Мы начнем с олигархов, чтобы вам было не обидно. И олигархов оберем, и вас, простых работяг, тоже берем. А вы что можете сказать? Мы же олигархов-то обобрали, а вы уж тем паче должны быть патриотами. Так что это начало кампании по изъятию денег. С деньгами, как сказал Решетников, швах. С деньгами, как сказал Набиуллина, швах. А денег нужно много. Все для фронта. Это начало большой кампании. Вот вы можете пока улыбаться. Но ведь если начинается с олигархов, то доберутся до каждого.
3: Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила, что пора привлекать к работе детей, чтобы справиться с дефицитом рабочих рук.
0: Еще одна тема – это, конечно, подростковая занятость. Ее надо разбить на несколько треков. Ну, во-первых, не секрет, что вообще нам надо все равно менять трудовое законодательство федеральное, потому что, когда мы разговариваем с подростками, начиная с 12 лет, они все летом хотят работать. Ну, почти что все. Пускай не все лето, но заняты они хотят быть и хотят получить копеечку.
2: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
4: Ну что, остров Крым, походу, не полуостров. Об этом, кстати, говорили очень часто, давно уже. Даже писатели. Книга есть такая «Остров Крым», кому интересно, почитайте. Там, правда, все это произошло в результате, я не помню, то ли взрыва, да, что он отделился, то ли просто перекопали перешеек, ну вот как-то отсоединили физически, но сейчас происходит следующее. ВСУ контролирует фактически полностью территорию Крыма. Я имею в виду дроновый контроль, так называемое «малое небо». Тут инициатива полностью вся принадлежит ВСУ. Также ВСУ контролирует дорогу в Крым. Вот эту вот дорогу по новым регионам, который как бы сухопутный мост, сухопутный коридор. И все, его нет в том виде, в котором он задумался. Да, задумывался он как надежное, стопроцентное средство связи новых территорий, в частности Крыма, с большой землей, с большой Россией, помимо моста, да, не как резервный, а даже больше как основной вариант. Но сейчас уже этот основной вариант перестает работать. Это, конечно, было не очевидно изначально, 4 года назад, что Украина вот таким вот образом, через контроль малого неба, начнет контролировать фактически полностью всю логистику полуострова. Разные варианты рассматривались, и контратаки, и контрнаступления, но вот так, чтобы просто малым небом взять и все закрыть, такого варианта я не встречал, и такой вариант даже мне не приходил в голову. Но получилось уже, что получилось. Это факт. То есть, как теперь эта ситуация будет развиваться дальше? Она, естественно, будет ухудшаться. Почему? Вот сейчас, кстати, очень важный момент. Вот те, кто сейчас начнет нервничать, что-то там писать в комментариях или громко высказываться, вы поймите одну простую вещь. Вот когда вы так эмоционально реагируете на события, да, значит, задело за живое. А задело за живое означает, что у вас нет продуманного плана на вот такой вот событийный поток, который происходит. Это ж не во мне дело. Это не я рассказываю, и оно происходит, понимаете? Нет, оно происходит, и я об этом рассказываю. И, соответственно, прогнозирую, как ситуация может развиваться дальше. Я вам описываю план «Б». И некоторые из вас начинают злиться и там обзываться, и что-то писать в ответ, что это все не так. Так это не ко мне претензия. Просто у вас-то плана «Б» нет. И вот так вот вы горько разочаровываетесь, да, и так начинаете реагировать на любого человека, который этот план «Б» событийного потока вам рассказывает или показывает. Так вот, что будет происходить? Вот малое небо, дроны, да, это наука военная эволюционная. Все, к этому нужно прийти, чтобы обеспечить своей армии огромное дроновое хозяйство. Естественно, Украина не в одиночку шла к этой цели. Естественно, и помогали все страны НАТО, обкатывая свои технологии и передавая Украине тысячи. Какие там тысячи? Уже, по-моему, еще на миллионы пошел. Просто на миллионы штук этих беспилотников самых разнообразных модификаций. И вот так вот эволюционно Украина пришла в ту точку, а точнее ВСУ пришли в ту точку, где они могут могут контролировать сухопутный коридор в Крым, и они могут контролировать Крымский мост. Естественно. Почему? Да потому что перед этим вот эволюционно, день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем Украина выбивала ПВО Крыма. И достаточно успешно. Да, там еще над Севастополем защита какая-то есть, неизвестно, сколько она продержится, она есть. А вот остальные регионы уже, конечно, дыры огромные, потому что, опять же, все свезли в район Севастополя. И что будет дальше? Соответственно, так как Украина эволюционно строила эту систему, то ее система будет достраиваться и усиливаться постоянно. Что может сделать Россия? Россия должна строить свою противосистему, понимаете? Ну, точно так же, как система нападения, то и любая система защиты тоже строится эволюционно. Соответственно, России потребуется несколько лет и практически вся своя интеллектуальная и производственная мощь для того, чтобы какую-то наладить систему защиты от дроновых атак со стороны ВСУ на территории Крыма. Многие говорят, что спасут сетки над дорогами, которые сейчас начнут натягивать вот сетки, и все дальше будет хорошо. Ничего не будет хорошего, вы поймите. Просто заменят. Ну вот заменят у вас одну взрывную часть другой, например, осколочной. И также точно эти осколки будут разносить те же бензовозы. Также точно эти осколки будут разносить любые цели, которые ВСУ посчитает нужным. Или этот осколочный дрон будет рвать какую-то часть сетки и в эту дырку, как помните, как в третьей части фильма «Матрица», да, когда дырку в куполе пробили на вот той вот планете, на их главной забыл название, да, и так туда вот рои дронов сыпанули просто в эти дырки. Тоже очень вероятный сценарий. Соответственно, сетки не помогут, нужно выстраивать что-то мощное технологически, дроны против дронов. Это опять же годы. Соответственно, вот несколько ближайших лет Крым 100% будет находиться в состоянии экономической блокады. Украина, естественно, сейчас нанесет какое-то поражение Крымскому мосту. Потому что может. Ну вот все, уже не надо, как раньше, все переносить только на катера, только пытаться прорваться по морю. Нет, уже Украина летает над Крымом. Это, ну, чудовищное совершенно преимущество в военных условиях. Просто Украина, как обычно, не будет наносить 1000 мелких ударов, да, то, что касается Крымского моста, Украина будет готовить какое-то большое эпохальное событие, потому что такой стиль ВСУ, а у каждой армии мира есть свой стиль. Вот стиль ВСУ – долго готовить операции и потом делать большие мощные операции. Все. Это факт. И стиль армии России, кстати, совершенно другой. Это огневой вал, который никуда не делся со времен Второй мировой войны. Посмотрите, например, на Бахмут, как самый яркий пример того, как работает армия России, какой ее стиль. Просто равнять все с землей с помощью артиллерии и продвигаться вперед с помощью пехоты. Это тоже стиль. Как бы это ни звучало, понимаете? Это тоже военный стиль. Так вот, что будет дальше происходить в Крыму? Ну, естественно, все улетит в космос в плане цены. Естественно, те, кто смогут, будут стараться уехать на территорию России куда-то вглубь. Те, кто не смогут, будут оставаться. Вода там еще есть. Ее на несколько лет из этих хранилищ, которые набрали, хватит. Проблема будет, соответственно, больше с бензином. Да, ну, прокормить как-то себе Крым прокормит. Потому что, опять же, есть вода. Ну, каких-то вот таких вот больших поездок и, соответственно, большого туристического потока не будет. Люди будут бояться ехать. Естественно, они будут бояться ехать, потому что можно не вернуться. А представьте себе очень реалистичный, кстати, сценарий, когда ты туда доехал, а назад ты уже не можешь поехать. Да, потому что что-то произойдет с мостом. Но это же очевидно, что Украина теперь будет стараться что-то сделать непосредственно с мостом. И, кстати, не надо отбрасывать тот вариант, что Украина вообще может сейчас наглухо перекрыть движение по сухопутному коридору. Почему? Очень просто. Украина до сих пор, естественно, не считает Крым российским. И, соответственно, Украина может издать любой указ на тему того, что пересечение государственной границы Украины без разрешения будет считаться нарушением, и виновные будут уничтожаться на месте. В эту секунду дроны начнут уничтожать любой транспорт. Понимаете, любой, не только бензовозы, а любой транспорт, который двигается по этому сухопутному коридору. Никто ничего Украине на международной арене за это не скажет. Потому что позиция защиты Украины будет очень простой. Откуда мы знаем? Это наша территория. Мы сказали, что без разрешения ехать нельзя. Люди начинают ехать. Мы не знаем, кто там сидит. Простые люди или солдаты, они не реагируют на наши команды. И мы уничтожили эту движущуюся цель. Все, не будет никаких претензий. Соответственно, Крым де-факто превратится вот в такой себе остров на какое-то ближайшее время. И это факт. С этим, ну, невозможно поспорить, потому что вот так вот развивались события, и вот к чему они привели.
5: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
7: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные

0: информацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
1: СВО под прикрытием. Жителей Приморья заманили на высокооплачиваемую работу, которая оказалась фронтом на Украине. Алексея Борисова и его знакомого сироту Сергея Висягина пригласили якобы на работу за 5000 рублей в день. 24 мая их забрали и отвезли в Сергеевку на территорию воинской части, а там заставили подписать контракт, угрожая вывести и избить в случае отказа. Под давлением мужчины согласились, рассказывает сестра Алексея Елена.
2: Мой брат уехал к другу, был в гостях у друга. 2 дня не выходил на связь. Моей маме позвонили. Представились просто прапорщик без имени, фамилии. Сказали, что Алексей находится в части Сергеевской. Не сказали, в какой именно подразделении. Ничего, информации не дали.
1: У парней забрали документы и телефоны, после чего планировали вести, оформлять карты для начисления выплат за контракт. В этот момент родные Алексея забили тревогу. Его сестра отправилась на его поиски в Сергеевку. Поскольку информации, где конкретно он находится, не было, в первую очередь она пошла в военную прокуратуру.
2: Сегодня приехала с утра, пошла в военную прокуратуру в Сергеевке. В военной прокуратуре взяли мои данные, устное заявление приняли. И через минут 15 уже дали информацию, что мой брат якобы подписал контракт в городе Уссурийск в пункте отбора. Хотя моего брата не было в городе Уссурийск. Он был в поселке Покровка.
1: Девушка не из робкого десятка. Узнав, что брат находится в 394-м мотострелковом полку, она поехала ему на выручку. В части Елену отфутболили, сказав, что у них обед. Но она обошла всю территорию и успела увидеть, как ее брата сажают в автомобиль. Хрупкая девушка бросилась к брату и отбила его у военных.
2: Я пошла в эту часть, там с 12:30 якобы у них начинается обед. И шла обратно. Моего брата за частью грузили возле магазина, за частью грузили в машину. Я увидела просто, что моего брата садят в машину. Резко подбежала, откинула, оттолкнула, получается, военнослужащего. Вытащила брата просто насильно и увела.
1: Сейчас брат Елены в безопасности. Она наняла адвоката и по горячим следам решила придать дело огласке, чтобы вскрыть незаконную схему вербовки контрактников, когда ни о чем не догадывающимся людям просто предлагают высокооплачиваемую работу, а затем принуждают подписать контракт. Вот что о вербовке рассказывают брат с сестрой.
2: Как тебя заставили?
3: Заставили, говорит, будешь подписывать. Я говорю, нет, я не буду подписывать.
2: Как заманили?
3: Позвонили на по заявке, типа, 5000, говорит, в день.
2: Работать?
3: Работать.
2: Тебе и твоему другу,
3: да.
2: Сергею. Сергея тоже заставили, его по совместительству друга, у которого нету ни семьи, ни детей, ни матери, ни отца, он с детского дома. Его тоже заставили насильно подписать контракт, вынудили. Просто людей собирали якобы по заявкам работать здесь. И уже насильно заставляли подписание контракта. Принудительно.
1: Елена с адвокатом уверены, это не местечковая проблема Приморья. Если такие случаи обмана и незаконной вербовки на контракт происходят здесь, то другие регионы России тоже под угрозой. Поэтому следует быть очень внимательными, не доверять обещаниям о высокой зарплате, детально изучить информацию о работодателе в интернете и лишь тогда соглашаться на собеседование. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия».

0: И мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Фронт остановился. Май стал худшим месяцем для наступления армии России за все 4 года спецоперации. Стратегия наступления не изменилась. Штурмы или одиночные атаки, анализирует ситуацию на фронте военный эксперт Ян Матвеев. По его словам, в 21 веке воевать методами Второй мировой уже нельзя.
3: Последняя неделя мая стала показательной для всех боевых действий в этом месяце. По данным Deep State, российская армия за эти 7 дней захватила минус 22 квадратных километра. То есть да, ВСУ освободили больше, чем ВСРФ захватили. Интересным фактом является прирост штурмовых действий на 37,5%. Есть рекорд в более чем 7 тысяч атак, но результата большого нет. Тенденция с инфильтрациями ощущается, но существенно выросла реакция сил обороны на проникновение противника. Им все сложнее осуществить флаговтык или накопиться.
2: По его словам, наступление армии России, которое началось в начале года, провалилось. А май стал худшим месяцем по результативности. Этот год точно войдет в историю как самый кровавый с начала СВО, пишут военкоры. Сами военные признавались в разговорах с родственниками, что никогда не видели такое большое количество потерь. Ситуация настолько сложная, что раненых эвакуировать с поля боя невозможно, рассказывают солдаты. Например, на днях на Харьковском направлении после неудачного штурма часть российских военных, которые получили ранения, остались без медицинской помощи и эвакуации.
4: Его уколол?
5: Нет, его уколол.
4: У меня нету.
5: А где вы, его нет?
4: Они вылетели.
5: У меня аптека вообще разорвалась.
4: Все, все.
5: Ты что орешь-то?
4: Все.
5: Красавин,
4: привет. Тихо, тихо, все.
5: Это я пошел, посмотрю еще остальных, вот еще кого притяну.
2: По оценкам Z-военкора, в этом году заметно сократилась средняя продолжительность жизни штурмовика на передовой. Если раньше военкоры говорили, что это 7 дней, то сейчас 20-35 минут. А срок жизни от полигона до боевого задания 10 дней, пишут Z-каналы. Людей для выполнения задач катастрофически не хватает, поэтому военкоры ожидают новую волну мобилизации.
6: В 2022 году те самые 300 тысяч из первой волны мобилизованных вынесли на своих плечах последующие 2-3 года. Сейчас же, при нынешней прожорливости войны, людей для фронта нужно еще больше. Мобилизация – вынужденная и неизбежная мера по поддержанию текущего пульса на фронте. Обстановка такая, что осенью либо мир, либо мобилизация. Поэтому мужчинам призывного возраста на всякий случай тревожный рюкзачок я бы советовал собрать.
2: Сейчас самая горячая точка на фронте – Константиновка, недалеко от Донецка. Отсюда погибших вывозят целыми КАМАЗами, рассказывают бойцы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
7: Военный осведомитель об огромной опасности, которую несут украинские дроны-камикадзе.
8: Дроны «Камикадзе Хорнет» долетают до пропускного пункта Изварина на административной границе Луганской Народной Республики и Ростовской области, находящейся более чем в 160 километрах от линии фронта. Ранее противник демонстрировал полеты своих дронов средней дальности над пунктом Весело-Вознесенка. Это означает наличие фактической возможности поражать автомобили прямо на пунктах пропуска. Все наши опасения касательно того пункта характерны и для Луганского, поскольку здесь также собираются очереди грузовых и легковых машин. Это видно и на кадрах с беспилотника. В случае наращивания интенсивности запусков своих дронов «Камикадзе», вооруженные силы Украины смогут устраивать террор прямо на пунктах пропуска между материковой Россией и новыми территориями, как нанося удары по машинами, так и просто дистанционно минируя подъезды к ним, что значительно ударит по логистике.
7: Душок Анкориджа. Военкор Живов про новые заявления Юрия Ушакова.
9: Помощник президента по урегулированию украинского конфликта через американцев Юрий Ушаков заявил, что, несмотря на все усилия, которые были предприняты, и то понимание, которое было достигнуто в Анкоридже, и огромное количество попыток американцев урегулировать, значит, конфликт на Украине, вот, к сожалению, оказалось, что Киев не согласен. И ничего с этим сделать американцы не могут. Вот такое вот заявление. То есть уперлись. Кто бы мог вообще предположить, что Киев будет не согласен, казалось бы, да? Вроде бы все просчитали, с Трампом встретились, собирались вместе миром править, все чин по чину, но вот уперлось Зеленского. Уперлось, удивительно. Никто бы не мог предположить такого даже еще полгода назад, что все упрется в Зеленского, и война продолжится, к сожалению, к великому. Вот. Ну, а то, что американцы поставляют различные типы вооружений, которым прямо сейчас поражаются войска ВСРФ, ну, это эксцессы, это, как говорится, вне контекста, вот, видимо, сделок. Поэтому так они по-другому не могут. Они не могут не убивать русских людей.
7: Вечное СВО. Военный журналист Никита Третьяков. О том, как противник отобрал у российской армии инициативу.
10: В связи с ударами противника на оперативную и стратегическую глубину можно сказать следующее. Такие удары наносились нашей стороной по всей территории Украины на протяжении всех лет войны. У нас существовало это преимущество, и оно было неоспоримо. Теперь этого преимущества нет. Даже наоборот, оно есть у противника. Это означает в том числе невозможность, даже теоретическую, одностороннего прекращения или резкого охлаждения военных действий. На протяжении 2022, 2023, 2024 и, может быть, даже 2025 годов мы понимали, что теоретически, если наверху будет принято соответствующее решение, наше воинство может на всем протяжении фронта резко перейти из наступления в глухую оборону, развернуться в противодействие, в отражении ударов противника. В принципе, на этом интенсивность военных действий резко снизилась бы. Понятно, что в обороне тратится существенно меньше ресурсов, чем в наступлении. Всех видов ресурсов, в первую очередь, человеческих жизней. Теперь такая возможность у нашей стороны отсутствует. Потому что теперь, параллельно с боевыми действиями на фронте, противникам эффективно наносятся вот эти удары в глубину. Победить сейчас тоже уже не получится. В итоге будем длить агонию.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Ловушка без срока выхода. Российское сообщество психиатров рекомендует ограничить срок пребывания на фронте полугодом, иначе ПТСР не избежать. По мнению психиатров, ротацию следует проводить не реже, чем раз в 6 месяцев, а лучше каждые 3 месяца. При этом срок пребывания на передовой во время интенсивных боев не должен превышать 2 недель. Таким образом, считают врачи, можно избежать посттравматического синдрома. Сейчас ПТСР проявляется почти у всех ветеранов. В гражданской жизни он проявляется агрессией, рассказал участник СВО Владимир.
11: Мне кажется, каждый, кто с войны пришел, у каждого с головой не в порядке. Проявляется алкоголь, чтобы заглушить все это. Это все заглушить, это, ну да, конечно, отмазка.
12: А заглушить что? Какое чувство?
11: Ну, воспоминания, все это. Это же не просто так. Ты видел смерть. Ты свою смерть видел. Не то, что это друзья, ты свою смерть видел. Каждый раз ты это видишь.
2: Российское сообщество психиатров ввело в практику новое понятие комплексного ПТСР. Оно характеризуется не только тревогой и стрессом, но и глубокими изменениями личности, эмоциональными нарушениями и проблемами социальной адаптации, поясняет психиатр Кирилл Яковлев.
13: Мальчишка-чеченец, спецназовец, он говорит, я иду, говорит, по Новосибирску с девушкой, и вот вижу, проволочка лежит. Это же растяжка может быть. Солнечный зайчик где-то там мелькнул, кто-то форточку закрыл. Это может снайпер быть. ПТСР – это не болезнь, а это кризис такой. Человек адаптируется к себе новому, к новому миру.
2: Сложнее всего адаптация гражданской жизни происходит у ампутантов. Им не только нужно привыкать к мирной жизни, но и понимать, как жить дальше. Ветеран Сергей Дорин вернулся с фронта без руки. Говорит, что к ампутации полностью так и не смог привыкнуть.
14: Меня иногда бесит то, что да, я свою молодость провел там, а кто-то здесь себе, как говорится, жизнь устраивал, а теперь еще и мне тыкает. Я в лицо им скажу, если надо, и в голову дам. Я не опасаюсь абсолютных вещей. Вы на улицу выйдете, посмотрите. 90% пофиг вообще, что происходит за пределами нашей страны. И то, что война идет, пофиг всем тут в основном.
2: Помочь военному, который вернулся с зоны боевых действий, можно только если он сам захочет, говорят психиатры. По их словам, главные симптомы ПТСР – это навязчивые мысли. Власти официально проблемы не признают, а психиатры напоминают, в прошлом году в стране был зафиксирован рекордный спрос на антидепрессанты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
7: Военкор Живов о том, зачем России интернет.
12: В России вот-вот заработает связь стандарта 5G. У меня вопрос, зачем? У нас вроде тренд на отключение связи и мобильного интернета. На белые списки и чебурнет. На кой хрен нам 5G? Все же знают, что мобильный интернет – это колдовство и дьявольщина, которая русского человека в блуд вводит и у бабушек на дуе падают. Да и вообще, с учетом того, что проблема ударов по гражданской логистике уже становится общедоступной, предлагаю простое и красивое решение – сильнее заблокировать интернет. Раньше же помогало, просто надо еще усилить блокировки Telegram и VPN, и проблема решится. Пока, правда, больше всего пострадали не украинские мошенники и беспилотники, а горизонтальные связи и патриотические блогеры. Но, как говорится, лес рубят, щепки летят. В нашем случае дроны. Не благодарите.
7: Иван Отраковский про фейковых ветеранов спецоперации на Украине.
15: В России стали массово появляться ряженые ветераны СВО. Ситуация с наградами за участие в военных действиях полностью вышла из-под контроля, заявили члены Общественной палаты Российской Федерации. Ряженые и до войны были. Сколько об этом говорили и требовали решить проблему, реакция властей – ноль. С началом спецоперации проблема стала глубже. Есть те, кто официально получил награды, причем немало случаев, и по 3 ордена мужества, а фронта не видел. Я таких называю не офицер, а чиновник в форме. Потому на свет появились фейковые орденоносцы, не видевшие войны и кровавые герои, убившие в безумных, неподготовленных штурмах свою пехоту.
7: Власти Крыма и Севастополя заявили о временных ограничениях продажи бензина. Вот что об этом пишет военкор Живов.
12: На полуострове к заправкам выстроились километровые очереди, а купить бензин можно только по талонам. Сегодня сеть «Атан» заявила, что топливные талоны новым покупателям временно не продаются. Данная заправка все эти годы была самой устойчивой в плане доступности топлива сетью в Крыму. Но и тут наступил предел прочности. Надо ясно понимать, что дело не в АЗС или руководстве Крыма и Севастополя. Местные власти и так делают все возможное и невозможное, чтобы Крым ни в чем не нуждался. Дело в тех должностных лицах, в зоне ответственности которых лежит выявление, предупреждение и противодействие подобным угрозам, вроде атаки беспилотниками бензовозов и гражданских трасс снабжения. О надвигающихся проблемах с подвозом топлива было известно достаточно давно, в том числе из публичных заявлений военных волонтеров и блогеров. Но реагировать на нее стали только, когда бензин на заправках исчез совсем. Впрочем, за годы спецоперации мы уже привыкли к этой картине. Но угрозы начинают реагировать только тогда, когда они реализуются в полной мере.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
16: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Прямо сейчас на крупных автомагистралях в России разворачивается какая-то совершенно сюрреалистичная картина.
17: О, да, я тоже постоянно обращаю на это внимание.
16: Подъезжает автомобиль к заправке огромного нефтяного гиганта, ну, компании с многомиллиардной выручкой, а там на топливной колонке скотчем приклеен обычный распечатанный на принтере лист формата А4 с надписью «Бензина нет».
17: Или еще лучше, лимит 10 литров в одни руки. Выглядит реально как кадр из какого-то антиутопического фильма.
16: Абсолютно. Страна, которая буквально снабжает энергоресурсами огромную часть планеты, вдруг сталкивается с пустыми пистолетами на собственных автозаправочных станциях. И первоначально казалось, что это просто локальный сбой.
17: Ну да, начиналось-то все в основном на юге, в Крыму. Там эти перебои довольно быстро превратились в ежедневную рутину.
16: Но проблема явно расползается. Сигналы о пустых колонках крупнейших сетей поступают уже с Урала, из Поволжья, из Сибири. А независимые заправки и вовсе массово закрываются.
17: Слушай, но первая мысль всегда ищет какое-то простое объяснение. Лето, сезон отпусков, миллионы автомобилей поехали к морю. Плюс сельскохозяйственная техника вышла в поля. Может, логисты где-то немного просчитались?
16: Звучит, конечно, успокаивающе. Пару товарных поездов задержали на узловой станции, все дела. Но это ошибочное объяснение. Если бы дело было только в летнем спросе, система выровнялась бы за пару недель.
17: Значит, все гораздо серьезнее?
16: Именно. То, что происходит сейчас, это глубокий системный кризис. Он бьет не просто по водителям легковых машин, а по всей экономике грузоперевозок и доставки продуктов. Корень проблемы находится очень далеко от бензоколонки.
17: Чтобы понять масштаб катастрофы, нужно спуститься по производственной цепочке в самое начало. На нефтеперерабатывающие заводы.
16: Точно, на НПЗ. В последние месяцы эти гигантские промышленные комплексы подвергаются регулярным атакам беспилотников.
17: И последствия для индустрии оказались более чем серьезными. Падение объемов переработки нефти оценивается от 20 до 40% от плановых показателей.
16: 40% – это просто пропасть. И тут часто возникает дилетантский вопрос. Завод – это же трубы, металл, бетон. Почему восстановление занимает так много времени? Приварили новый сегмент, запустили насос. Разве не так все работает?
17: Это невероятно популярное заблуждение. Современный нефтеперерабатывающий завод меньше всего похож на кастрюлю, где просто кипятят нефть.
16: А на что он похож?
17: Это сложнейший технологический организм. Тысячи узлов там критически зависят друг от друга.
16: То есть вы не одну шестеренку, и остановится весь механизм.
17: В точку. Если выходит из строя одна установка, например, колонна каталитического крекинга, встает весь завод, потому что продукт одной установки является жизненно необходимым сырьем для следующей.
16: И когда эта цепочка рвется, ремонт невозможно провести в формате гаражной починки. Оборудование на таких НПЗ уникальное, высокотехнологичное.
17: И главное, оно проектировалось и производилось западными специализированными компаниями.
16: Вот здесь в полную силу начинают работать санкции и ограничения на импорт технологий. Поврежденный клапан или датчик давления нельзя купить на ближайшем строительном рынке.
17: Приходится запускать сложнейшие схемы параллельного импорта. То, что раньше доставлялось по прямому контракту за пару недель, теперь превращается в настоящий логистический триллер.
16: Деталь заказывается через подставные фирмы где-нибудь на Ближнем Востоке или в Азии, переоформляется несколько раз, едет запутанными маршрутами, процесс растягивается на месяцы.
17: Да, иногда до полугода доходит. Хуже того, запчасти, купленные по таким серым схемам, часто приходят вообще без нужной документации.
16: Или с несоответствиями в спецификациях.
17: А рисковать на таком производстве категорически нельзя.
16: Абсолютно. Малейшее нарушение регламента безопасности, крошечная трещина в сварном шве на трубе, по которой под колоссальным давлением идут токсичные газы, и техногенная катастрофа неизбежна.
17: Взлететь на воздух не просто установка, а весь комплекс. Поэтому заводы стоят в ремонте месяцами, теряя миллионы тонн топлива. Да. И в этой ситуации вырисовывается интересная аномалия. На многих АЗС дизельное топливо найти можно. 92-й бензин тоже присутствует.
16: А вот АИ-95-й исчезает первым, словно испаряется.
17: Ну вот тут кажется логичным спросить. Нет 95-го, ну пусть автомобилисты заливают 92-й. Машина сделана из железа. Двигатель все равно будет работать. Зачем раздувать панику?
16: Ой, любой инженер-моторист сейчас бы просто вздрогнул. Разница фундаментальная. Современный автомобильный парк в России – это не карбюраторные моторы из 80-х.
17: Которые могли переваривать бензин любого качества.
16: Точно. Под капотом современных машин стоят высокотехнологичные турбированные двигатели с очень высокой степенью сжатия. Они инженерно рассчитаны исключительно на высокооктановое топливо.
17: То есть снижение октанового числа – это не просто потеря мощности при разгоне.
16: Это физическое разрушение двигателя. Заритый 92-й в такой мотор приводит к детонации. Смесь в цилиндрах должна воспламеняться плавно от искры свечи зажигания.
17: А при низком октановом числе смесь взрывается самопроизвольно от высокого давления.
16: Да, еще до того, как поршень достигнет верхней точки. Происходят неконтролируемые микровзрывы, которые буквально бьют кувалдой по поршням и стенкам цилиндров. Двигатель начинает стучать, перегревается.
17: И очень скоро ему потребуется капитальный ремонт стоимостью в сотни тысяч рублей.
16: Именно так.
17: Тогда почему заводы просто не перепрофилируются на выпуск большего объема именно АИ-95, раз на него такой критический спрос?
16: Технология не позволяет. Производство высокооктанового бензина требует специальных компонентов. Они создаются на установках вторичной переработки нефти.
17: Это как раз установки изомеризации или алкилирования.
16: Да. И по роковому стечению обстоятельств именно эти высокие сложные колонны оказываются наиболее уязвимыми при внешнем воздействии. Без них можно получить только бензин с низким октановым числом.
17: Возникает классическая дилемма. Либо выпускать суррогат, нарушая ГОСТы и рискуя получить лавину судебных исков от автовладельцев за убитые моторы.
16: Либо снижать общий объем производства, но держать планку качества.
17: И заводы выбирают снижение объемов. В результате АИ-95 становится дефицитом еще на уровне производства.
16: Но, слушай, даже тот бензин, который удается произвести, нужно как-то доставить до потребителя. Допустим, завод в центральной части страны работает, резервуары наполнены.
17: А заправки за 1000 километров от него стоят абсолютно сухие.
16: И это переводит проблему из плоскости производства в плоскость логистики. Российская география – это огромные расстояния.
17: Согласна, это не компактная европейская территория, которую бензовоз пересекает за один рабочий день. Главная артерия доставки нефтепродуктов в России – это железная дорога.
16: Топливо едет в специализированных вагонах-цистернах. И эта железнодорожная сеть сейчас находится в состоянии тяжелейшего стресса.
17: Пропускная способность путей ограничена. Остро не хватает самих цистерн. Наблюдается дефицит тягового состава, локомотивов.
16: Составы с топливом могут неделями стоять на узловых станциях, ожидая, пока пройдут более приоритетные грузы.
17: Сроки доставки ломаются полностью. Маршрут, который в нормальных условиях занимал 5-7 дней, сейчас требует 3 недель.
16: Раньше систему спасали нефтебазы. Это такие буферные зоны хранения, где всегда находился страховой запас топлива на случай задержки поездов.
17: На эти запасы давно исчерпаны. Кризис длится слишком долго. Сейчас нефтебазы пустые. Работа идет буквально с колес.
16: Как только цистерна приходит, бензин тут же сливают в бензовозы и везут на АЗС. Малейшая задержка поезда на сутки означает, что на следующий день целый регион остается без топлива.
17: К тому же водители этих бензовозов, выполняющих последнюю милю доставки, сейчас работают на пределе человеческих возможностей.
16: Чтобы не допустить полной остановки АЗС, нарушаются графики сна и отдыха. А усталый водитель за рулем многотонной бочки с горючим – это колоссальный риск аварии на трассах.
17: Ситуация осложняется еще и внутренней структурой рынка. Она делит всех игроков на 2 неравные категории.
16: Вертикально интегрированные нефтяные компании и все остальные. Гиганты сами добывают нефть, сами ее перерабатывают и владеют собственными сетями фирменных заправок.
17: И в условиях жесткого дефицита их стратегия очевидна. Вся произведенная капля топлива направляется исключительно на собственные АЗС, чтобы спасти свой бренд.
16: А вторая категория – независимые заправочные станции. Это малый и средний бизнес. У них нет своих заводов. Исторически они покупали бензин оптом на бирже.
17: Сейчас биржа для них превратилась в закрытый клуб. Предложение бензина там минимально, а цены взлетели до небес.
16: Покупать топливо по такой оптовой цене и продавать его в розницу означает работать в глубокий убыток. Независимые АЗС отрезаны от поставок.
17: Они физически не могут выдерживать конкуренцию с гигантами и вынуждены вешать замки на двери.
16: Происходит монополизация по необходимости. А чем больше закрывается независимых заправок, тем сильнее возрастает нагрузка на оставшиеся станции гигантов, опустошая их резервы еще быстрее.
17: И вся эта хрупкая, работающая на износ инфраструктура сталкивается с самым мощным испытанием – летним сезоном. Наступает идеальный шторм.
16: Летние месяцы – это всегда пик потребления. Начинаются масштабные сельскохозяйственные работы. Тысячи тракторов выходят в поля, сжигая тонны топлива.
17: Плюс активизируются стройки и ремонт дорог. Миллионы семей садятся в автомобили и отправляются на юг к морю.
16: Можно представить обычную транзитную заправку где-нибудь на федеральной трассе в Краснодарском крае. В марте она обслуживает проходящие фуры и местных жителей. Завоза топлива раз в несколько дней вполне хватает.
17: Но в июле на трассу выплескивается сплошной поток машин. Каждый водитель, опасаясь дефицита, заливает полный бак.
16: И заправка выкачивается досуха за считанные часы. А следующий бензовоз, как понятно из логистики, застрял на нефтебазе, потому что цистерны стоят в пробке под Ростовом.
17: Российская власть, разумеется, видит проблему и пытается реагировать. Одной из самых громких мер стал запрет на экспорт бензина.
16: Логика чиновников понятна и на бумаге выглядит безупречно. Запретить вывозить топливо за границу, значит, все объемы останутся внутри страны, рынок наполнится, цены упадут.
17: Звучит как универсальная таблетка от болезни. Проблема только в том, что экономика игнорирует административные приказы. Этот запрет борется с симптомами, а не с причиной.
16: Фундаментальная причина – это физическое падение объемов производства на 30%.
17: Именно. Запрет на экспорт просто размазывает оставшиеся 70% более тонким слоем по регионам. Он не создает новый бензин из воздуха.
16: И здесь кроется очень опасный подводный камень. Лишаясь права продавать топливо на экспорт, нефтеперерабатывающие заводы теряют огромную валютную выручку.
17: А экспорт всегда был главным источником прибыли. Маржинальность внутренних продаж минимальна.
16: Замкнутый круг становится очевидным. Заводам нужны гигантские средства на закупку оборудования через сложные схемы параллельного импорта для ремонта поврежденных установок.
17: Но экспортное эмбарго лишает их этих средств. Предприятия вынуждены спасать внутренний рынок за свой счет, откладывая капитальный ремонт.
16: В долгосрочной перспективе это лишь консервирует проблему и продлевает кризис. При этом информационный фон создает отдельный слой напряжения.
17: О, да, в новостях регулярно появляются пресс-релизы различных ведомств. Формулировки всегда стандартные. Ситуация под контролем, дефицита топлива в регионах нет.
16: В теории это должно успокаивать население. На практике же возникает жесточайший психологический диссонанс.
17: Человек слушает по радио об отсутствии дефицита, подъезжает к заправке и видит замотанный пленкой пистолет и надпись «Топлива нет». Доверие к официальной информации рушится мгновенно.
16: И включается классическая психология дефицита. Паника – это самый страшный враг любой логистической системы.
17: Водитель, которому нужно было залить 20 литров, достает из гаража алюминиевые канистры и покупает 100 литров впрок, просто из страха, что завтра бензин исчезнет окончательно.
16: Искусственно созданный ажиотажный спрос. Если миллион человек одновременно купят на 50 литров больше обычного, любая инфраструктура рухнет.
17: Это высушивает остатки топлива быстрее, чем любые проблемы с поездами. На фоне этого биржевые цены на бензин стремятся вверх, многократно обгоняя официальные показатели инфляции.
16: Топливо становится физически очень дорогим ресурсом. В попытках сдержать недовольство некоторые региональные администрации прибегают к заморозке розничных цен.
17: Издаются распоряжения продавать бензин не дороже определенной суммы, но базовые законы экономики неумолимы. Если розничная цена искусственно занижена, а оптовая цена высока, товар мгновенно исчезает.
16: Владелец независимой заправки просто не будет покупать бензин за 100 рублей, чтобы по указу продавать его за 80. Он лучше закроет бизнес.
17: В итоге на информационных табло красуются красивые, социально приемлемые цены, только купить по ним бензин невозможно, его просто нет в резервуарах.
16: Подводя черту под всей этой цепочкой событий, становится ясно, что быстрых и безболезненных решений в текущей конфигурации не предвидится.
17: Восстановление высокотехнологичных производственных мощностей в условиях жестких санкционных ограничений займет не недели, а долгие месяцы, если не годы.
16: И это касается далеко не только автовладельцев. Рост стоимости дизеля и бензина неминуемо перекладывается в стоимость логистики.
17: Дорогая логистика означает удорожание абсолютно всех товаров. Хлеб, молоко, строительные материалы, бытовая техника. Ценники в магазинах поползут вверх, разгоняя маховик инфляции по всей экономике.
16: Если отойти от сиюминутных графиков цен и посмотреть на архитектуру системы глобально, этот кризис подсветил самую критическую уязвимость всей экономической модели – сверхцентрализацию.
17: Ставку на гигантизм.
16: Именно. Энергетическая безопасность огромной территории подвешена на работоспособности нескольких колоссальных перерабатывающих узлов.
17: Они строились с имперским размахом, чтобы заливать топливом миллионные агломерации, но в условиях современных вызовов этот масштаб стал фатальной слабостью.
16: Получается, что обыденное раздражение от листа 4 на топливной колонке – это не просто временное неудобство. Это мощный сигнал о том, что старые схемы больше не работают, и вся логистическая и производственная карта должна быть пересобрана заново. Думайте, анализируйте и берегите свои моторы. Пока.
17: До скорого.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
18: Цены растут. Бензин в Калининграде за две недели подорожал на 3 рубля. Ожидаем нового скачка цен на топливо. Тревожный звоночек. В Калининграде появится первое убежище от ядерного и химического оружия. Все настолько серьезно. На грани нищеты. Калининградская область в конце рейтинга достатка семей. Кто еле-еле сводит концы с концами. Итак, бензиновый кризис потихоньку начинает просачиваться в Калининградскую область, более уязвимую для ценовых всплесков, чем тот же материк. Буквально за последние две недели бензин на некоторых заправках подорожал сразу на почти 3 рубля за литр. Заметнее всего добавил в цене середины мая АИ-95. При этом, по данным мониторинга сетей заправок, сильно ощутимого дефицита топлива и очередей пока нет. Но, как говорится, еще не вечер. Проблемы с поставками топлива в регионе продолжают обсуждаться уже несколько недель. Да и власти признают отсутствие бензина у отдельных компаний, объясняя это сбоями в поставках. И дело здесь не столько в наложении общероссийского весенне-летнего дефицита топлива на сложную логистику эксклава, а в сокращении производства в целом по стране. Объемы переработки нефти на российских НПЗ в мае упали до минимума за 17 лет. После серии налетов БПЛА, которым за прошедший месяц удалось поразить 8 из 10 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов.
19: По данным отраслевых экспертов, в мае украинские беспилотники нанесли не менее 30 ударов по объектам российской нефтяной инфраструктуры, включая 16 НПЗ. Некоторые предприятия атаковали по несколько раз, что осложняет ремонт и восстановление иностранного оборудования, которое сложно заменить из-за западных санкций. Средний объем переработки нефти в мае сократился на 13% по сравнению с прошлым годом и составил около 4,5 миллионов баррелей в сутки. В результате властям пришлось запретить экспорт бензина и ввести ограничения на экспорт авиакеросина. Пока дефицит топлива сильнее всего ощущают независимые региональные сети. Как результат, некоторые заправки закрываются. Также, по данным биржи, поставки бензина АИ-95 в европейскую часть России к концу мая сократились на 2/3 по сравнению с прошлым годом, а оптовые цены выросли на 20%.
18: Кстати, на фоне продолжающихся атак по нефтяной инфраструктуре и затрудненной из-за ударов дронов логистики, в Крыму стали предлагать бензин по от 200 до 350 рублей за литр. Соответствующие объявления появились на Авито после того, как 95-й начали отпускать с ограничениями. 20 литров в одни руки и по талонам, а они, говорят, уже закончились. И это в самом начале летнего курортного сезона. В Калининградской области, будем надеяться, до бензина по талонам не дойдет. Но то, что цены продолжат рост, это очевидно всем. В общем, последствия проведения спецоперации вносят коррективы в повседневную жизнь даже в тылу. И вот, кажется, еще одно тому подтверждение.
19: В Калининграде появится модульное убежище гражданской обороны, способное защитить от ядерного и химического заражения. Его планируют установить на улице Дзержинского. Сейчас власти ищут подрядчика для подготовки площадки. По условиям закупки необходимо обустроить основание, уложить плитку на территории площадью 360 квадратных метров, установить бордюры и сделать временную дорогу для подъезда к объекту. Закупка самого убежища запланирована на 2026-2027 годы. Его ориентировочная стоимость составляет 26 миллионов рублей. В мае горадминистрация уже искала подрядчика для устройства площадки под убежище блок-модульного типа «Куб-М». Работы оценивали в 4,5 миллиона рублей. Но на участие в торгах не было подано ни одной заявки.
18: Стоит отметить, что мобильное убежище сделано на базе обычного контейнера. Вокруг него можно установить дополнительные конструкции и укрепить их бетонными блоками. В стандартной комплектации укрытие состоит из двух модулей – помещения для укрываемых на 54 человека и технического блока. При необходимости вместимость защитного сооружения можно увеличить с помощью дополнительных модулей. В нем есть бак с водой на 440 литров, система регенерации воздуха, дизельная электростанция. Перевести такое убежище можно на фуре. Нужно сказать, что еще в 2024 году в Калининграде заговорили о модульных убежищах и обследовали более 4000 городских подвалов, чтобы приспособить их под укрытие для населения. А годом позже чиновники сообщили, что не каждый подвал безопасен и может запросто превратиться в братскую могилу из-за ненадежных перекрытий и несущих конструкций. При этом в мэрии заявили, что в Калининграде для убежищ в случае чрезвычайных ситуаций доступно 1900 подземных помещений. Вот только единого открытого списка таких укрытий для жителей Калининграда до сих пор нет, а большинство горожан не знают, где находится ближайшее убежище и куда бежать в случае тревоги или военных действий. А между тем Калининградскую область начали официально готовить к режимам мобилизации и военного положения.
20: Региональное правительство переписывает правила гражданской обороны под сценарий военного времени. Проект изменений уже вынесли на публичное обсуждение. В документе прописано, как именно должны действовать власти после активации федерального плана гражданской обороны или отдельного решения губернатора. Причем речь идет не просто о бюрократии. Заранее готовится юридическая база для работы региона в условиях мобилизационных мероприятий, отключений связи, эвакуаций, ограничений транспорта, работы пунктов временного размещения, усиленного управления через комиссии по чрезвычайным ситуациям.
18: Для обычных жителей это может означать больше ограничений в целях безопасности, усиление контроля и дальнейшую милитаризацию управления регионом. И, по всей видимости, эти меры могут быть весьма актуальными, особенно когда Соединенные Штаты хотят разместить ядерный арсенал возле Калининградской области. Как пишет издание Financial Times, речь идет об американских бомбардировщиках, способных нести ядерное оружие. Члены НАТО, расположенные ближе к границам России, в том числе Польша и страны Балтии, выразили заинтересованность в том, чтобы разместить ядерные бомбардировщики на своей территории. На данный момент такие американские самолеты находятся в 6 странах – Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Вполне возможно, что Штаты учтут пожелания, тем более, что американский контингент усиливается и в Польше, и в Литве, что вряд ли можно назвать хорошей новостью. Собственно, как и следующую историю.
20: Калининградская область заняла 67-е место в рейтинге достатка семей. Область оказалась в нижней части списка российских регионов по уровню благополучия семей. По расчетам аналитиков, после обязательных расходов у семьи с двумя детьми в регионе остается около 26 тысяч рублей в месяц, а у семьи с одним ребенком – почти 44 тысячи рублей. Исследование основано на данных Росстата и учитывает доходы семей, прожиточный минимум и основные потребительские расходы.
18: Лидерами рейтинга достатка семей стали Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, а также Магаданская область. Там с финансами для нормальной жизни все более-менее. А вот последние места заняли Ингушетия, Чечня и Кабардино-Балкария. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Кинолента «Балтийский лоцман».
19: Бензин в Калининграде за две недели подорожал почти на 3 рубля за литр. 3 рубля. Звучит не страшно, почти незаметно. Но давайте считать по-человечески. Ты приезжаешь на ту же заправку, та же колонка, та же машина, та же зарплата. Но полный бак уже дороже на 150 рублей. Просто потому, что прошло две недели. Куда исчезают эти деньги? И главное, сколько раз это уже случалось, пока мы не смотрели? Считаем дальше. Без экономики, только бытовая арифметика. Бак 50 литров, плюс 3 рубля за литр, плюс 150 рублей за одну заправку. Заправляешься 4 раза в месяц. Это средний городской водитель, не дальнобойщик, не таксист, просто человек с машиной. Плюс 600 рублей в месяц. За год больше 7 тысяч рублей. 7 тысяч рублей – это не абстрактная цифра. Это стоимость нескольких коммунальных платежей. Или нового комплекта резины. Или недели продуктов на семью. Просто тихо утекло на заправках. По 150 рублей за раз. Незаметно. А теперь вспомним, где мы были несколько лет назад. В 2020 году средняя цена на АИ-92 в регионе держалась в районе 46-48 рублей. В 2021 перевалила за 50. В 2022 уже за 53-55. В 2023 за 58. В 2024 подбиралась к 62-63. Сейчас мы говорим про цифры в районе 66-67. 6 лет. Плюс 20 рублей за литр. Звучит не катастрофично? Именно в этом и есть главная ловушка. Подорожание кажется небольшим только потому, что происходит постепенно, маленькими шагами. По рублю, по полтора, по два. Никто не замечает момент, когда становится дорого. Это как лягушка в кастрюле. Температуру поднимают медленно. Лягушка не прыгает. Потому что каждый отдельный градус терпимо. Теперь самый неудобный вопрос этого выпуска. Россия добывает нефть. Россия экспортирует нефть. Россия входит в число крупнейших нефтяных стран мира. Но бензин внутри страны дорожает постоянно. Я не буду делать выводов, просто оставлю этот факт здесь. Страна, которая продает нефть всему миру, продает своим гражданам бензин все дороже с каждым годом. Почему так происходит? Это вопрос, на который каждый может найти свой ответ. Объяснений нам не занимать. Каждый раз, когда цены ползут вверх, появляется целый набор готовых ответов. Сезон отпусков, ремонт нефтеперерабатывающих заводов, рост спроса, инфляция, курс рубля, мировые цены, санкции, логистика. Объяснения каждый год разные. Результат не меняется никогда. Цена идет вверх. Всегда вверх. Объяснение подгорается под ситуацию. Ситуация меняется, объяснение меняется. Цена остается выше, чем была до объяснения. Теперь про Калининград отдельно, потому что здесь есть своя специфика. Калининградская область зависит от поставок сильнее, чем большинство российских регионов. Логистика здесь сложнее по определению. Эксклав – все привозное. Любое звено в цепочке поставок стоит дороже, чем в центральной части страны. Добавьте к этому инфраструктуру региона. Расстояния небольшие, это правда, но альтернатив автомобилю немного. Общественный транспорт закрывает не все. Пригороды, дачные поселки, промышленные зоны, межгород – это машина. Для огромного числа людей здесь автомобиль – это неудобство, это необходимость. Поэтому любое подорожание топлива в Калининграде ощущается быстрее и острее, чем в городах с развитой транспортной сетью. Ты не можешь просто пересесть на метро. Метро нет. И вот теперь самый важный блок. Потому что бензин касается не только тех, кто водит машину. Подорожал бензин. Что происходит дальше? Доставка продуктов дорожает. Логистика для магазинов дорожает. Ценники на полках ползут вверх. Такси дорожает, курьеры дорожают. Строительные материалы дорожают, их везут на грузовиках. Услуги мастеров дорожают, они тоже ездят на машинах. Перевозки дорожают. Все, что нужно доставить из точки А в точку Б, стоит дороже. Даже если ты не водишь машину, ты все равно платишь за бензин.
0: Каждый раз, когда берешь что-то в магазине. Каждый раз, когда вызываешь такси. Каждый раз, когда заказываешь доставку. Бензин уже внутри этой цены. Просто невидимой строчкой.
19: Ну и самое важное. То, что мы видим сегодня на заправках, это только начало. Сейчас лето, начинаются поездки к морю, трафик растет, ну и спрос на топливо растет. Именно летом цены на бензин традиционно оказываются под дополнительным давлением. Это не гипотеза, это паттерн, который повторяется каждый год. Если плюс 3 рубля уже случились в самом начале сезона, что будет к августу? К концу июля, когда трафик на максимуме, когда все едут к морю, когда спрос пиковый, это не риторический вопрос. Это вопрос, на который у нас уже есть несколько лет статистики. И статистика отвечает одинаково каждый раз. И напоследок. Самый неприятный момент этого выпуска. Люди привыкают. Если бы бензин подорожал сразу на 20 рублей, был бы скандал. Очереди, возмущения, публичные комментарии. Но когда цена растет по рублю, потом еще по рублю, потом еще, все просто адаптируются и продолжают платить. Психика устроена именно так. Резкая боль заметна, хроническая тупая боль становится фоном. Ты перестаешь ее замечать, просто начинаешь считать ее нормой. 67 рублей за литр сегодня – это норма. Хотя 5 лет назад это был бы повод для колонок в газетах. Именно поэтому самое страшное в этой истории – не конкретная цифра на табло, а то, что мы уже почти не реагируем на то, как эта цифра меняется. Вернемся к тому, с чего начали. Плюс 3 рубля за 2 недели. Сам бензин еще не стал роскошью. Машину еще не нужно ставить в гараж и ходить пешком. Но каждая такая прибавка по 3 рубля, по 2, по 1,5 понемногу делает беднее миллионы водителей. Тихо, незаметно, без скандала. 7 тысяч рублей в год просто испарились на заправке. По 150 рублей за раз. И вот финальный вопрос. Какую цену за литр мы увидим на табло к концу этого лета? 70 рублей? 75? Или мы уже просто перестанем удивляться любым цифрам, потому что давно привыкли смотреть, вздыхать и открывать крышку бака? На этом сегодня все. Больше здравого смысла в следующем выпуске. Услышимся!
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
21: Торговая война с Арменией набирает обороты. С 3 июня Россия ограничила ввоз всех армянских фруктов. Теперь виноград, черешни, абрикосы, сливы, персики и нектарины из Армении под запретом. В Россельхознадзоре объяснили это тем, что при ввозе фруктов якобы участились случаи нарушений. Ранее власти запретили импорт почти всей рыбы, овощей, клубники, цветов, армянского коньяка и вин, а также минеральной воды джермук. Ограничения вводятся на фоне политического обострения между странами. В России критикуют сближение Армении с ЕС. 29 мая Владимир Путин, говоря об Армении, вновь напомнил, что начал СВО на Украине именно после ее желания пойти в ЕС.
22: Я уже упоминал об этом. Кризис на Украине начался когда-то с попыток присоединения Украины к ЕС. Мы же не были против. Но мы говорили, послушайте, фитосанитарные, например, нормы совершенно разные.
21: Позже члены Евразийского экономического союза Россия, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан заявили, что вступление Армении в ЕС несет для них риски и потребовали провести в стране референдум. Однако премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что внешнюю политику будет определять сама Армения, а не другие государства. Он отверг требования о немедленном референдуме по членству в ЕС. Сказал, что народу рано делать такой выбор, ведь вопрос о вступлении в Евросоюз даже не стоит на повестке. Торговая война с Арменией разгорелась накануне парламентских выборов, которые пройдут в стране 7 июня. Таким образом, Россия играет против Пашиняна, считает политолог Сергей Багровцев.
3: Надежда заключается в том, чтобы нанести как можно больший ущерб людям, которые представляют собой основную базу, как я понимаю, электоральную партии Пашиняна. Это жители небольших городков, жители сельской местности. Они очень завязаны на сельскохозяйственное производство, и для них это очень важная вещь. И вот, значит, мы сейчас абрикосы знаменитые армянские не пустим, и черешню не пустим, ничего больше не пустим, и цветы не пустим. И они тогда одумаются и проголосуют против Пашиняна. Нет, это так не работает.
21: Политолог говорит, хотя ущерб от торговой войны для Армении будет существенным, он вряд ли повлияет на результаты выборов, ведь социология показывает достаточно высокий рейтинг у Пашиняна внутри страны. Помимо торговых ограничений, Москва угрожает отменить беспошлинные поставки газа и нефти для Еревана. В минувшие выходные Кремль отозвал своего посла в Армении для консультаций. Все указывает на то, что отношения между странами обострились. Как никогда. Хотя о реальном вступлении Армении в ЕС пока не идет и речи, говорит политолог Геннадий Якимов.
4: Но вопрос так не стоит. Выбора этого сегодня нет. Армения не стоит ни на пороге, ни вблизи порога Европейского Союза. И ей предстоит, если она туда намеревается войти, десятилетия усилий для того, чтобы там оказаться. Вот, ну, когда это станет практическим вопросом, тогда будет и референдум, ответил Пашинян. Сейчас очень разумно, спокойно, по-деловому ответил. Опять уровень как бы падения, уровень деградации российской дипломатии, какой-то международной стратегии, он очень виден в таких ситуациях.
21: Получается, Армения еще никуда не ушла, но Россия своими запретами обострила отношения и теперь может потерять своего партнера. Чтобы понять масштаб перемены, стоит вспомнить, чем Армения была для России еще несколько лет назад. Образцовый союзник на всем постсоветском пространстве, член ДКБ Евразийского союза, страна с российской военной базой в Гюмри и с российскими пограничниками на границе с Турцией и Ираном. Сейчас же от былого доверия между странами не осталось и следа. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Криминальные новости.
5: Арестован начальник продовольственного управления Минобороны полковника Виктора Таразевича, обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По данным СМИ, задержание произошло еще 20 мая, после чего офицера отправили в СИЗО. Вину он не признает. Подразделение, которым руководит Таразевич, отвечает за организацию питания в армии, работает над снабжением войск, разрабатывает рационы и контролирует качество продуктов. Максимальное наказание, которое сейчас грозит Таразевичу, до 10 лет лишения свободы. Многократно осудимый контрактник из Бурятии избил людей кочергой, запер в доме и устроил поджог. В октябре 2025 года пьяный военнослужащий Александр Хороших избил незнакомцев кочергой и кулаками в доме. Потом он вышел на веранду, подпер дверь стиральной машиной, поджег стоящий рядом диван и скрылся. Начался пожар, но людям удалось выбраться. За попытку убийства и уничтожение имущества военный суд в Улан-Удэ приговорил контрактника к 16 годам колонии строгого режима и штрафу в 200 тысяч рублей. Ранее Хороших много раз был судим. Известно как минимум о 7 приговорах в Бурятии. В частности, за кражи, оскорбление представителя власти и пособничество при порче чужого имущества. В 2020-м его приговорили к 4,5 годам колонии за наркотики, грабеж и новую серию краж. В мае 2022 года, находясь в колонии, Хороших напал на сотрудника и получил 3,5 года строгого режима. А спустя 2 года его судили уже за самовольное оставление части. Когда именно мужчина подписал контракт, неизвестно. И, наконец, уже после задержания за кочергу и поджог в декабре 2025 года гарнизонный суд в Улан-Удэ приговорил Хороших к 5 годам строгого режима за 2 кражи и угон автомобиля. Мужчина зарезал своего родного брата на автостанции в Махачкале из-за наследства. По данным канала 112, убийцей оказался 52-летний Лев Благородный. Он приехал к своему брату, водителю маршрутки Абу-Бакру, поговорить по поводу имущества. В итоге разговор закончился конфликтом. Лев пырнул брата ножом. Кровавая резня произошла на глазах у пассажиров. Мужчину не удалось спасти, он умер на месте происшествия. Лев задержан, возбуждено уголовное дело. Житель Приморья у себя в частном доме переодевался в женское и за год изнасиловал минимум 5 девочек. 40-летнего извращенца задержали прямо в юбке, топе, каблуках и парике в городе Артем. Суд заключил мужчину под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании несовершеннолетних. По информации БА,

0: в очень толерантной манере по отношению к другим вероисповеданиям.
1: Нужен религиозный арти, канал, который улавливает желающих истины в западных и в других странах, во всех странах. Мы должны показать красоту и, самое главное, истинность православия. Чтобы сделать это не всегда очень толерантной манере по отношению к другим вероисповеданиям. Мы должны высветить и богословские какие-то девиации, такие проблемы Западной Церкви католической. Вот. Мы здесь всегда находимся в тяжелом выборе, как бы сохранить какой худой мир там с кем-то, да, но тем самым мы себя теряем. И самое главное, мы теряем тех, кого Бог нам хочет вручить. Наша риторика, она должна быть честной, открытой и смелой. Если вы увидите, кто попадет в ад, там есть перечисление всяких проблем и грехов. Но первый кто? Трусы, боязливые. Боязливые не наследуют Царство Небес.
2: Главные новости дня.
3: Дорога в ад, сухопутный коридор в Крым в кольце дронов, трасса Р-280 завалена сгоревшими машинами и техникой.
4: Не объехать же его, попали в засаду, и сзади горит, и спереди горит, и мы стоим, как тополь на блющихе, еще летят.
3: Федеральная трасса Р-280 Новороссия – основной маршрут, который соединяет регионы России с Крымом. Эта дорога длиной более 600 километров. Она проходит через Мариуполь и Мелитополь. В последние недели Z-каналы буквально завалены видео со сгоревшими грузовиками на этой трассе. Водители на блокпостах просят, чтобы они проезжали, не останавливаясь.
5: Мелитопольская объездная. Выезд с нее.
3: Сухопутный путь в Крым ВСУ обстреливают американскими дронами «Хорнет». Они не только бьют по грузовикам на трассе, но и минируют ее. Глава Запорожской области Евгений Балицкий призвал не пользоваться трассой без острой необходимости. Сейчас движение по ней пытаются ограничить. А в Z-каналах обсуждают маскировку военных машин под гражданские, чтобы спастись от атак. По-другому защитить трассу от налетов дронов невозможно, говорит военный аналитик Илья Абишев.
6: Трассу вообще очень тяжело прикрыть всю на всем протяжении. То есть это для того, чтобы одних, если мобильных огневых групп туда загнать, их нужно несколько тысяч человек. Несколько тысяч, может быть, потребуется фактически целая армия для того, чтобы только просто расставить вот эти МОГи вдоль этой трассы. Это какого числа солдат у России, свободных солдат, просто-напросто нет. Да и кроме того, МОГи, как я уже говорил, они сами в нынешнем состоянии пока что не справляются с налетами российских беспилотников, украинских беспилотников. Они все же, беспилотники эти быстрые, они малошумные. Их очень плохо видит радар. На них практически не действует система радиоэлектронной борьбы.
3: В связи с атаками трассы логистика в Крым осуществляется только на пароме. Там скопилось уже несколько десятков машин в очереди. По данным военных аналитиков, ВСУ хотят полностью парализовать логистику и перекрыть снабжение российской армии на том направлении. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее, слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
7: Обозреватель Андрей Цыганов о врагах внутри России, которые разваливают страну и сливают спецоперацию.
8: Последние недели, особенно дни, были очень тяжелыми в информационном.

0: смысле. На фоне ежедневно ухудшающейся ситуации в прифронтовых районах, где враг развернул дроновую охоту на трассах в 100 и более километров от ЛБС, пытаясь остановить нашу логистику и блокировать подвоз, в частности, горючего, в частности, в Крым и не только, наряду с продолжающимися атаками на наши объекты инфраструктуры, вплоть до Забайкалья, на Россию спустили стаю европейских шакалов. В Румынии провокация с дроном, похожим на российскую герань, в городе на границе с Одесской областью. Эстония, по данным ФСБ, готовит какие-то провокации на границе. В Германии какие-то черти анонсируют создание лагерей военнопленных для русских солдат. Кая Каллас анонсировала требования к России от ЕС на предстоящих переговорах, вроде вывода российских войск из Молдавии и Грузии, а также сокращения воинских контингентов. Но и в самой России тут же нарисовалась целая киста пораженцев, которые на разные лады заныли о необходимости срочного замирения с Украиной. Вплоть до статьи в «Московском комсомольце» о пользе поражений для России. Параллельно вражеская пропаганда внутри России работала и по другим направлениям. Главное препятствие – это, конечно же, внутренние враги, которые к беде России назначили себя и политической, и деловой элитой России. И дело не только в их виллах на Средиземноморье и полях для гольфа, за некоторыми из которых на днях пришла французская полиция, а сама идеология этих людей, которые забыли, что они русские. Хотя, впрочем, большинство из них никогда и не были русскими. И искренне считают себя гражданами мира, то есть глобалистами. Ведь если бы не глобализм и, так скажем, деловые связи, кто бы мешал России уронить злополучные мосты через Днепр? Или те же американские и британские самолеты-разведчики? Грохнуть спутниковую группировку Starlink прямо на орбите? А ведь это единственный способ заставить глобального врага бояться и договариваться. И тем самым избежать дальнейшей эскалации, которая гарантированно приведет к Третьей мировой войне. Но наши нынешние элиты даже подумать об этом не смеют. И прикрывают свою пустоту и ничтожность всякими умозрительными теориями, вроде цифрового социализма или евразийского ордынства, боясь даже самого русского имени и православной веры, запрещая крестные ходы на Троицу, но при этом поощряя многотысячные мусульманские сборища.
1: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
2: Фронт остановился. Май стал худшим месяцем для наступления армии России за все 4 года спецоперации. Стратегия наступления не изменилась. Штурмы или одиночные атаки, анализирует ситуацию на фронте военный эксперт Ян Матвеев. По его словам, в 21 веке воевать методами Второй мировой уже нельзя.
3: Последняя неделя мая стала показательной для всех боевых действий в этом месяце. По данным Deep State, российская армия за эти 7 дней захватила минус 22 квадратных километра. То есть да, ВСУ освободили больше, чем ВСРФ захватили. Интересным фактом является прирост штурмовых действий на 37,5%. Есть рекорд в более чем 7 тысяч атак, но результата большого нет. Тенденция с инфильтрациями ощущается, но существенно выросла реакция сил обороны на проникновение противника. Им все сложнее осуществить флаговтык или накопиться.
2: По его словам, наступление армии России, которое началось в начале года, провалилось. А май стал худшим месяцем по результативности. Этот год точно войдет в историю как самый кровавый с начала СВО, пишут военкоры. Сами военные признавались в разговорах с родственниками, что никогда не видели такое большое количество потерь. Ситуация настолько сложная, что раненых эвакуировать с поля боя невозможно, рассказывают солдаты. Например, на днях на Харьковском направлении после неудачного штурма часть российских военных, которые получили ранения, остались без медицинской помощи и эвакуации.
4: Его у кого?
5: Нет, его у кого?
4: У меня нету.
5: А где вы, вот здесь?
4: Они вылетели.
5: У меня аптека вчера взорвалась.
4: Все, все.
5: Ты что орешь-то?
4: Все. Тихо, тихо, все.
5: Что, это я пошел? еще остальных вот кого притяну.
2: По оценкам Z-военкора, в этом году заметно сократилась средняя продолжительность жизни штурмовика на передовой. Если раньше военкоры говорили, что это 7 дней, то сейчас 20-35 минут. А срок жизни от полигона до боевого задания 10 дней, пишут Z-каналы. Людей для выполнения задач катастрофически не хватает, поэтому военкоры ожидают новую волну мобилизации.
6: В 2022 году те самые 300 тысяч из первой волны мобилизованных вынесли на своих плечах последующие 2-3 года. Сейчас же, при нынешней прожорливости войны, людей для фронта нужно еще больше. Мобилизация – вынужденная и неизбежная мера по поддержанию текущего пульса на фронте. Обстановка такая, что осенью либо мир, либо мобилизация. Поэтому мужчинам призывного возраста на всякий случай тревожный рюкзачок я бы советовал собрать.
2: Сейчас самая горячая точка на фронте – Константиновка, недалеко от Донецка. Отсюда погибших вывозят целыми КАМАЗами, рассказывают бойцы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Солдатская почта.
2: У солдата женское лицо. Студент техникума в Ульяновской области рассказал, что как минимум 5 его сокурсниц подписали контракт с Минобороны. Что обещают девушкам на фронте? Вербовка парней в беспилотные войска в Кузоватовском технологическом техникуме идет уже несколько месяцев. Об этом рассказал один из студентов. По его словам, парни заключать контракт с Минобороны не особо спешат, поэтому директор начал предлагать новый контракт на ПВО девушкам.
7: Девочкам в голову вбивают, что это безопасно, мы просто сидеть в офисе будут, за дронами следить и еще лям сверху.
2: Это первое известное сообщение о подписании студентками контракта. Местные власти или администрация техникума официально об этом не заявляли. Военный адвокат Сергей Кривенко описывает риски.
8: Не верить этим обещаниям, что идет вербовка в так называемые войска беспилотных систем, что они будут отправлены только дроноводами, что ни в какие штурмы не отправляли, как не будут отправляться, что контракт заключается на какое-то время. Сейчас, после начала мобилизации 2022 года, контракт бессрочный. В указе президента четко есть обоснование, указание, что контракт нельзя разорвать, даже когда он закончится. И тут военкому просто идут на хитрости, и представители военного ведомства в контракте, который дают на подпись, там действительно может быть указано год, два, полтора года, шесть месяцев. Но разорвать этот контракт будет невозможно из-за указа президента.
2: В Ростовской области студентов заставляют подписывать контракт угрозами. Об этом рассказала Светлана. У нее племянник учится на втором курсе одного из университетов.
9: Значит, приходят к ним в университет какие-то два человека непонятных, то ли из военкомата, то ли там хер его знает откуда. Но один был в форме, говорит, и одна женщина какая-то непонятная. И, говорит, заставляли нас подписывать контракты на СВО. Точнее, они пришли с тем, чтобы ребята, их вызывали по 6 человек, парней, вот, и говорили, так, вот вам бумажки, давайте подписывайте, иначе у вас, и угрожали им, что у них будут проблемы с учебой, если они не подпишут. Мы, короче, вообще в шоке. Естественно, родители в шоке, все в шоке. Это вообще как так? Он учится на платном отделении. Вот. Я уже боюсь представить, что там с ребятами на бесплатном отделении происходит. И это что вообще такое? Это вообще как? Что значит угрожать и заставлять? Что вообще происходит у нас? Просто какой-то беспредел.
2: Женщина заявила, что происходящее вызвало шок у самих студентов и их родителей. Также она сообщила, что на встрече были не только парни, но и девушки. Адвокат Артем Клыга считает, что главная причина вербовки студентов – дефицит на фронте.
10: Для Минобороны это, конечно, отличное поле. Можно зайти и не только какую-то пропаганду вести, но и буквально набирать парней, там некоторых сразу после школы, на военный контракт. Требований, как мы помним, с 23-го года каких-то к возрасту, к обучению нет. Ну и дальше убивать их буквально на войне в Украине, там через 4-5 месяцев. Таких историй уже тоже настолько много. И это прямое следствие вот таких вербовок.
2: Женщин-операторов БПЛА ищут в Пермском крае. Такие объявления разместили на официальной странице ВК администрации Уинского муниципального округа. Женщинам обещают от 210 тысяч рублей в месяц и подъемные в размере 1,5 миллиона рублей за подписание контракта с Минобороны. Как утверждается, сроком на 1 год, а также бесплатное обучение с нуля. Адвокаты напоминают, что никакого специального контракта для женщин у Минобороны нет, а все контракты бессрочны. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Ловушка без срока выхода. Российское сообщество психиатров рекомендует ограничить срок пребывания на фронте 1,5 года, иначе ПТСР не избежать. По мнению психиатров, ротацию следует проводить не реже, чем раз в 6 месяцев, а лучше каждые 3 месяца. При этом срок пребывания на передовой во время интенсивных боев не должен превышать 2 недель. Таким образом, считают врачи, можно избежать посттравматического синдрома. Сейчас ПТСР проявляется почти у всех ветеранов. В гражданской жизни он проявляется агрессией, рассказал участник СВО Владимир.
11: Мне кажется, каждый, кто с войны пришел, у каждого с головой не в порядке. Проявляется алкоголь, чтобы заглушить все это. Это все заглушить, это, ну да, конечно, отмазка.
12: Заглушить что? Какое чувство?
11: Ну, воспоминания, все это. Это же не просто так. Ты видел смерть. Ты свою смерть видел. Не то, что это друзей, ты свою смерть видел. Каждый раз ты это видишь.
2: Российское сообщество психиатров ввело в практику новое понятие комплексного ПТСР. Оно характеризуется не только тревогой и стрессом, но и глубокими изменениями личности, эмоциональными нарушениями и проблемами социальной адаптации, поясняет психиатр Кирилл Яковлев.
13: Мальчишка-чеченец, спецназовец, он говорит, я иду, говорит, по Новосибирску с девушкой, и вот вижу, проволочка лежит, это же растяжка может быть. Солнечный зайчик где-то там мелькнул, кто-то форточку закрыл. Это может снайпер быть. ПТСР – это не болезнь, а это кризис такой. Человек адаптируется к себе новому, к новому миру.
2: Сложнее всего адаптация гражданской жизни происходит у ампутантов. Им не только нужно привыкать к мирной жизни, но и понимать, как жить дальше. Ветеран Сергей Дорин вернулся с фронта без руки. Говорит, что к ампутации полностью так и не смог привыкнуть.
14: Меня иногда бесит то, что да, я свою молодость провел там, а кто-то здесь себе, как говорится, жизнь устраивал, а теперь еще и мне тыкает. Я в лицо им скажу, если надо, и в голову дам. Я не опасаюсь абсолютных вещей. Вы на улицу выйдете, посмотрите. 90% пофиг вообще, что происходит за пределами нашей страны. И то, что война идет, пофиг всем тут в основном.
2: Помочь военному, который вернулся с зоны боевых действий, можно только если он сам захочет, говорят психиатры. По их словам, главные симптомы ПТСР – это навязчивые мысли. Власти официально проблемы не признают, а психиатры напоминают, в прошлом году в стране был зафиксирован рекордный спрос на антидепрессанты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
15: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
16: Привет!
15: Сегодня тема, ну скажем так, очень нестандартная. Картина складывается абсолютно парадоксально. Вот заводы работают в 3 смены, макроэкономика вроде бы демонстрируют признаки стабильности. Постоянно идут отчеты о каком-то рекордном росте производства. Экономика на подъеме.
16: Ну да, звучит позитивно.
15: Да, но прямо в этот самый момент сотни тысяч людей, особенно в регионах, физически не могут купить себе даже базовые продукты питания.
16: В смысле?
15: В прямом. Просто потому, что их зарплатные карты абсолютно пусты. Сегодня в фокусе масштабный кризис невыплат зарплат весной 2026 года в России. Кризис, который, ну, приобрел совершенно невиданный размах.
16: Слушай, это звучит как какое-то сильное преувеличение, если честно.
15: Почему?
16: Ну неужели ситуация действительно настолько критичная? Любой экономист сразу возразит, что статистика безработицы в стране бьет все рекорды со знаком «плюс».
15: Ага.
16: Показатели же держатся на исторических минимумах – около 3%. Предприятия буквально задыхаются от кадрового голода, занятость полная.
15: Это правда, да.
16: И вот разве в условиях, когда каждый рабочий просто на вес золота, может возникнуть системный кризис невыплат? Зачем вообще компаниям так рисковать сотрудниками? Они же разбегутся.
15: Вот. Именно этот диссонанс между таким официальным оптимизмом и пугающей реальностью и заставляет копать глубже.
16: Так.
15: Переход от парадных отчетов к жестким цифрам все ставит на свои места. К мае 2026 года суммарный долг по зарплатам достиг 2,88 миллиарда рублей. И это абсолютный рекорд за последние 7 лет. Этот показатель с огромным запасом перекрывает и пандемийные локдауны, и тяжелейший экономический шок 2022 года.
16: Подожди, рекорд за 7 лет?
15: Да. Только вдумайся в динамику. За один последний месяц долг подпрыгнул на 35%.
16: За месяц?
15: За один месяц. А в годовом выражении рост составил пугающие 94,3%.
16: Это похоже на сбой целого механизма. Но тут, знаешь, есть серьезное противоречие.
15: Какое?
16: Официальные цифры говорят всего о 19 тысячах пострадавших работников.
15: Да, есть такая цифра.
16: Ну вот. Для страны с населением за 140 миллионов человек это же абсолютная капля в море. Математическая погрешность. Может, проблема просто искусственно раздута?
15: Это классическая ошибка восприятия. Официальная статистика в данном случае – это взгляд на огромную экономику через узкую замочную скважину.
16: В каком смысле?
15: Те данные, которые формируют вот эту цифру в 19 тысяч, собираются исключительно с крупных и средних предприятий.
16: А, то есть где белый сектор?
15: Да, тех самых, где есть профсоюзы, жесткий аудит и прозрачная бухгалтерия. А теперь нужно добавить малый бизнес и колоссальную серую зону.
16: Получается, за пределами этой замочной скважины остается целый пласт экономики, который вообще никто не видит.
15: Совершенно верно. Реальное число людей, сидящих без зарплаты, в 3-5 раз выше официальных цифр.
16: То есть это не 19 тысяч?
15: Нет. Речь идет о 60-100 тысячах семей, которые внезапно лишились средств к существованию. Чтобы этот масштаб стал более осязаемым, смотри.
16: Давай.
15: 2,88 миллиарда рублей – это не просто какие-то абстрактные цифры. Это эквивалент полугодовой зарплаты целого города с населением в 40 тысяч человек.
16: Целый город?
15: Целый город полгода работает абсолютно бесплатно.
16: Хорошо, если масштаб действительно такой, возникает логичный вопрос о виновниках. Кто этот гигантский неплательщик?
15: Вот тут самое интересное.
16: Но исторически в периоды подобных кризисов виноваты разорившиеся коммерсанты. Мелкий бизнес, который там не рассчитал кредитную нагрузку, или просто недобросовестные частники, решившие сбежать с деньгами. Это частный сектор так сильно тянет статистику вниз.
15: А вот здесь кроется главная, наверное, самая шокирующая аномалия 26-го года. Главный должник в этой ситуации – это государство.
16: Да ладно. Государство?
15: Именно. Бюджетные долги по зарплатам, то есть те деньги, которые не выплачены из-за банальной нехватки средств в казне, выросли за год в 3647 раз.
16: Сколько? В 3000?
15: В 3647 раз. Цифра достигла почти 788 миллионов рублей. Возник тотальный кассовый разрыв.
16: Слушай, кассовый разрыв у государства. Это звучит, ну, совершенно нелогично.
15: Почему?
16: Ну, работа в бюджетной сфере десятилетиями считалась эталоном стабильности в России. Да, всегда было известно, что зарплаты там небольшие, но они выплачивались день в день. Это же такой фундаментальный социальный договор.
15: Был.
16: Как эта бетонная конструкция могла рухнуть в один момент?
15: Этот миф рухнул официально. Причина в радикальном смещении макроэкономических приоритетов. Заводы, производящие технику, оборонные заказы, все это получает деньги вовремя.
16: То есть ликвидность в экономике есть, но она направляется по одному защищенному каналу.
15: Да,
16: А что происходит с остальными?
15: Остальные финансируются по остаточному принципу. На гражданских бюджетников в провинции, на учителей, воспитателей детских садов, фельдшеров, скорой помощи денег в моменте просто физически не остается.
16: Вообще не остается.
15: Казначейство переводит средства на приоритетные статьи, а гражданский сектор вынужден просто сидеть и ждать.
16: Понимание приоритетов многое объясняет, но слушай, где конкретно происходит этот сбой? Государственный аппарат огромный. На каком именно уровне бюджетной системы растворяются эти деньги?
15: На самом нижнем.
16: Но не федеральные же министерства задерживают выплаты.
15: Львиная доля этих государственных долгов, а это 699 миллионов рублей, висит на муниципальных бюджетах.
16: Муниципалитеты.
15: Да, администрации небольших городов, районов, сельских поселений. Механика распределения финансов устроена так, что основные налоги, собираемые на местах, сначала уходят наверх. Федеральный центр.
16: А потом эти деньги должны возвращаться обратно в виде дотаций и субвенций.
15: Угу.
16: Чтобы муниципалитеты могли платить своим бюджетникам.
15: Именно. И вот эти дотации теперь возвращаются с колоссальными перебоями.
16: Получается, удар принимают самые незащищенные звенья системы. Но какая отрасль на этом муниципальном уровне страдает сильнее всего? Учителя. Врачи.
15: Самая катастрофическая ситуация разворачивается в сфере жилищно-коммунального хозяйства. ЖКХ.
16: Коммунальщики.
15: На их долю приходится 42% всех долгов по зарплатам. Причем самый худший месяц в году для них – это май. Задолженность в мае подскакивает просто до небес.
16: Май? Казалось бы, весна, тепло, расходы на то же отопление должны падать. Зачем предприятию ЖКХ большие бюджеты именно в мае? Зимой нагрузка явно больше.
15: В этом и заключается парадокс коммунальной экономики. В мае заканчивается отопительный сезон, батареи остывают, и в этот же самый день платежи от населения за тепло мгновенно останавливаются.
16: Логично.
15: Выручка котельных и управляющих компаний падает практически до нуля.
16: И при этом расходы не исчезают.
15: Верно. Именно в мае нужно начинать самую масштабную и дорогую работу – подготовку к следующей зиме.
16: Ремонты?
15: Да, закупать оборудование, мазут, уголь, ремонтировать гнилые сети. Денег поступает минимум, а тратить нужно максимум.
16: Но почему руководитель условной городской котельной не может взять деньги из накопленных резервов? Зачем заставлять слесаря, сварщика или диспетчера работать бесплатно? Разве нельзя перераспределить внутренний бюджет, чтобы хотя бы закрыть зарплатный фонд?
15: Но смотри, проблема в том, что резервов в этой системе просто не существует. Коммунальной инфраструктуре в регионах по 30-40 лет. Износ сетей критический.
16: Понятно.
15: Достаточно представить ситуацию, в которой оказывается директор котельной. У него на счету есть последние 200 тысяч рублей. И стоит жесткий выбор.
16: Какой?
15: Купить мазут и запчасти для протекающих труб, либо выдать зарплату рабочим.
16: Ну, выбор кажется очевидным, людям нужно есть. Надо платить зарплату.
15: А вот и нет.
16: Почему?
15: Если директор не купит мазут и запчасти, в декабре случится прорыв теплотрассы. Город останется без отопления в мороз. За это директор немедленно отправится в тюрьму по уголовной статье за халатность.
16: Жесть.
15: А за невыплату зарплаты он получит административный штраф и предписание.
16: То есть уголовка или штраф?
15: Вот именно. Поэтому всегда, абсолютно всегда в жертву приносятся зарплаты простых людей.
16: Звучит как тупик, а работники почему не уходят? Если слесарю не платят месяцами, почему он просто не хлопнет дверью?
15: Потому что в маленьком провинциальном городке этому слесарю просто некуда уйти. Завод один, котельная одна. Бросить трубы – значит оставить свою же семью без тепла зимой. Это форма такого экономического заложничества.
16: Картина с государственным сектором ясна. Смена макроэкономических приоритетов, пустые муниципальные бюджеты и изношенная инфраструктура.
15: Угу.
16: Но ведь есть еще и частный бизнес. Если общая сумма долга почти 3 миллиарда, а бюджет должен около 780 миллионов, значит, частники накопили свыше 2 миллиардов долгов?
15: Да.
16: Что происходит с ними?
15: Частный сектор оказался в двойных тисках. Финансовые показатели компаний говорят сами за себя. Чистая прибыль бизнеса в первом квартале 2026 года рухнула на 33%.
16: Ничего себе!
15: Сильнее всего страдают так называемые мирные отрасли, которые никак не связаны с государственным оборонным заказом.
16: То есть пошив одежды, производство мебели, сельское хозяйство.
15: Именно. В этих секторах падение прибыли достигает 45%. Предприятия теряют рентабельность прямо на глазах. При этом фискальная нагрузка только растет.
16: Налоги.
15: Да, налог на прибыль был повышен с 20 до 25%. Бизнес просто лишается оборотных средств.
16: Если анализировать эту цепочку, то получается, что гражданский бизнес зажали с двух сторон. С одной стороны, изымается больше налогов, падают доходы населения, а значит и продажи.
15: Так.
16: Но с другой стороны, всегда же был инструмент кредитования. Неужели доступ к заемным деньгам тоже перекрыт?
15: А это ключевой момент. Инструмент кредитования превратился в орудие убийства бизнеса.
16: Из-за ставки?
15: Да. Двузначная ключевая ставка Центрального банка сделала заемные деньги токсичными. Раньше механика была простой. Если у завода или мебельной фабрики возникал временный кассовый разрыв, директор шел в банк.
16: Брал кредит.
15: Брал короткий коммерческий кредит на пару недель, выплачивал зарплаты рабочим и спокойно ждал поступления выручки.
16: А сейчас при таких заградительных ставках перехватить деньги до зарплаты стало нереально дорого. Банковские проценты по короткому кредиту просто съедят те крохи прибыли, которые еще остались.
15: Абсолютно точно. Борьба с макроэкономической инфляцией через высокую ключевую ставку парадоксальным образом ударила по базовым доходам населения.
16: То есть бизнесу дешевле не платить?
15: Для директора предприятия сегодня математически выгоднее задержать выплаты сотрудникам и получить небольшой штраф от инспекции по труду, чем брать кредит под сумасшедший процент.
16: Слушай, это отлично объясняет механику кризиса ликвидности. Но как этот кризис распределяется территориально? Есть ли какая-то карта этого бедствия?
15: Карта есть, и она крайне показательна.
16: Проблема равномерно размазана по всей территории или есть ярко выраженные эпицентры?
15: Эпицентр очень четкий. Безоговорочный лидер по объему долгов – Якутия.
16: Якутия?
15: Да. Там задолженность достигла 882 миллионов рублей. Это почти треть от всех долгов.
16: Вау.
15: На втором месте идет Краснодарский край – 595 миллионов рублей, где проблема сконцентрирована в сфере замороженного гражданского строительства. И замыкает эту печальную тройку Нижегородская область с долгом в 324 миллиона.
16: Довольно интересный разброс. Но Якутия – это гигантские расстояния, суровый климат. Там без денег выжить физически сложно. Логистика делает продукты нереально дорогими.
15: Согласна.
16: А Краснодар и Нижний Новгород – вроде бы крепкие, экономически активные территории с развитым бизнесом.
15: В этом и заключается суть аномалии. Под удар попадают две категории. Либо сырьевые и северные территории, где огромная доля бюджетников, зависящих от центра.
16: Либо?
15: Либо регионы с активным гражданским строительством и производством, которое задохнулось от высоких кредитных ставок.
16: Логично.
15: Но в этой статистике есть цифра пострашнее географии.
16: Что может быть хуже?
15: Возраст этих долгов.
16: В смысле, как долго не платят?
15: Да. 34% всех задолженностей – это суммы, которые тянутся еще с 25 года. А 11% – это около 390 миллионов рублей, висят с 24 года и даже раньше. Люди не видят своих денег годами.
16: Больше трети долгов старше года. Слушай, это противоречит любой логике. Если предприятие не платит год, почему работники просто не инициируют процедуру банкротства через суд?
15: Это не так просто.
16: Это же стандартный правовой механизм. Обанкротить контору, пустить с молотка имущество, станки, машины, склады и забрать свои заработанные деньги.
15: В теории это звучит как надежный план. На практике процедура банкротства – это юридическая дорога в никуда.
16: Выходит, что самые лояльные, самые консервативные слои общества – учителя, фельдшеры, коммунальщики в регионах – те самые люди, которые традиционно составляют основу государственной стабильности – теперь оплачивают этот макроэкономический выбор из собственного кармана.
15: Да, они просто остались за бортом распределения денег.
16: И сжатие их покупательной способности запускает цепную реакцию.
15: Как именно?
16: Ну, нет зарплат у тысяч людей в городе, пустеют полки местных магазинов, закрываются парикмахерские, автосервисы, разоряется мелкая розница. Этот кризис ликвидности медленно, но верно убивает всю местную экономику на корню.
15: Подводя короткий итог, проблема массовых невыплат весной 26 года – это не локальный технический сбой и не временные трудности отдельных компаний. Это глубокий и системный дефицит ликвидности, прямой результат радикальной смены макроэкономических приоритетов.
16: Абсолютно.
15: Гражданский сектор и российская провинция все глубже погружаются в затяжной кризис, который многократно умножается на безжалостность, автоматизм и скорость современных цифровых долгов.
16: И в завершении хочется оставить одну мысль для самостоятельного размышления. Сегодня отчетливо видно, как цифровое государство научилось безупречно и мгновенно блокировать банковские счета простого человека за малейший просроченный долг, оставляя его без копейки.
15: Да, механизм работает как часы.
16: Но что если бы эта безупречная автоматизированная система работала в обе стороны? Достаточно представить, что если бы алгоритмы мгновенно блокировали личные счета, активы и зарубежную недвижимость руководства компаний или мэров городов ровно в ту же секунду, когда они задерживают зарплату своим сотрудникам хотя бы на один день.
15: Интересный поворот.
16: Как быстро в таком случае нашлись бы деньги на выплаты?
15: Отличный вопрос, над которым действительно стоит подумать каждому. На этом все. До встречи в следующем разборе.
16: До скорого. Берегите себя.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
12: Дорога в ад. Сухопутный коридор в Крым в кольце дронов. Трасса Р-280 завалена сгоревшими машинами и техникой.
17: Не объехать же его. Попали в засаду. И сзади горит. И спереди горит. И мы стоим, как тополь на блещихе. Еще летят.
12: Федеральная трасса Р-280 Новороссия – основной маршрут, который соединяет регионы России с Крымом. Эта дорога длиной более 600 километров. Она проходит через Мариуполь и Мелитополь. В последние недели Z-каналы буквально завалены видео со сгоревшими грузовиками на этой трассе. Водителей на блокпостах просят, чтобы они проезжали, не останавливаясь.
18: Мелитопольская объездная. Выезд с нее.
12: Сухопутный путь в Крым. ВСУ обстреливают американскими дронами «Хорнет». Они не только бьют по грузовикам на трассе, но и минируют ее. Глава Запорожской области Евгений Балецкий призвал не пользоваться трассой без острой необходимости. Сейчас движение по ней пытаются ограничить. А в Z-каналах обсуждают маскировку военных машин под гражданские, чтобы спастись от атак. По-другому защитить трассу от налетов дронов невозможно, говорит военный аналитик Илья Абишев.
19: Трассу вообще очень тяжело прикрыть всю на всем протяжении. То есть это для того, чтобы одних, если мобильных групп, мобильных огневых групп туда загнать, их нужно несколько тысяч человек. Я даже, думаю, даже там несколько тысяч, там, может быть, потребуется фактически целая армия для того, чтобы только просто расставить вот эти МОГи вдоль этой трассы. Это какого числа солдат у России, свободных солдат, просто-напросто нет. Да и кроме того, МОГи, как я уже говорил, они сами в нынешнем состоянии пока что не справляются с налетами российских беспилотников, украинских беспилотников. Они все же, беспилотники эти быстрые, они малошумные. Их очень плохо видит радар. На них практически не действует система радиоэлектронной борьбы.
12: В связи с атаками трассы, логистика в Крым осуществляется только на пароме. Там скопилось уже несколько десятков машин в очереди. По данным военных аналитиков, ВСУ хотят полностью парализовать логистику и перекрыть снабжение российской армии на том направлении. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
20: Президент Владимир Путин поручил обеспечить доступ к важным сервисам при ограничении интернета в России.
21: Нужно проработать механизм бесперебойной работы жизненно обеспечивающих сервисов. Сегодня, как мы знаем, даже в мобильных телефонах при отсутствии средств на счетах пользователям доступны экстренные звонки. В случае с мобильным интернетом нужно организовать работу подобным же образом. То есть действия портала госуслуг, платежных систем, сервисов записи к врачу должно быть обеспечено даже в период общих базовых ограничений. Тем более, что такие технологические возможности есть. Нужно их, безусловно, реализовать. И, Максим Анатольевич, я вас прошу, и такое поручение будет дано и правоохранительным органам, специальным службам, чтобы вы вместе с коллегами над этим поработали.
1: Главные новости дня.
12: Торговая война с Арменией набирает обороты. С 3 июня Россия ограничила ввоз всех армянских фруктов. Теперь виноград, черешни, абрикосы, сливы, персики и нектарины из Армении под запретом. В Россельхознадзоре объяснили это тем, что при ввозе фруктов якобы участились случаи нарушений. Ранее власти запретили импорт почти всей рыбы, овощей, клубники, цветов, армянского коньяка и вин, а также минеральной воды джермук. Ограничения вводятся на фоне политического обострения между странами. В России критикуют сближение Армении с ЕС. 29 мая Владимир Путин, говоря об Армении, вновь напомнил, что начал СВО на Украине именно после ее желания пойти в ЕС.
22: Я уже упоминал об этом. Кризис на Украине начался когда-то с попыток присоединения Украины к ЕС. Мы же не были против. Но мы говорили, послушайте, фитосанитарные, например, нормы совершенно разные.
12: Позже члены Евразийского экономического союза Россия, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан заявили, что вступление Армении в ЕС несет для них риски и потребовали провести в стране референдум. Однако премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что внешнюю политику будет определять сама Армения, а не другие государства. Он отверг требования о немедленном референдуме по членству в ЕС. Сказал, что народу рано делать такой выбор, ведь вопрос о вступлении в Евросоюз даже не стоит на повестке. Торговая война с Арменией разгорелась накануне парламентских выборов, которые пройдут в стране 7 июня. Таким образом, Россия играет против Пашиняна, считает политолог Сергей Багровцев.
23: Надежда заключается в том, чтобы нанести как можно больший ущерб людям, которые представляют собой основную базу, как я понимаю, электоральную партии Пашиняна. Это жители небольших городков, жители сельской местности. Они очень завязаны на сельскохозяйственное производство, и для них это очень важная вещь. И вот, значит, мы сейчас абрикосы знаменитые армянские не пустим, и черешню не пустим, ничего больше не пустим, и цветы не пустим. И они тогда одумаются и проголосуют против Пашиняна. Нет, это так не работает.
12: Политолог говорит, хотя ущерб от торговой войны для Армении будет существенным, он вряд ли повлияет на результаты выборов, ведь социология показывает достаточно высокий рейтинг у Пашиняна внутри страны. Помимо торговых ограничений, Москва угрожает отменить беспошлинные поставки газа и нефти для Еревана. В минувшие выходные Кремль отозвал своего посла в Армении для консультаций. Все указывает на то, что отношения между странами обострились. Как никогда. Хотя о реальном вступлении Армении в ЕС пока не идет и речи, говорит политолог Геннадий Якимов.
24: Но вопрос так не стоит. Выбора этого сегодня нет. Армения не стоит ни на пороге, ни вблизи порога. Европейского Союза. И ей предстоит, если она туда намеревается войти, десятилетия усилий для того, чтобы там оказаться. Вот, ну, когда это станет практическим вопросом, тогда будет и референдум. Ответил Пашинян. Сейчас очень разумно, спокойно, по-деловому ответил. Опять уровень как бы падения, уровень деградации российской дипломатии, какой-то международной стратегии, он очень виден в таких ситуациях.
2: Получается, Армения еще никуда не ушла, но Россия своими запретами обострила отношения и теперь может потерять своего партнера. Чтобы понять масштаб перемены, стоит вспомнить, чем Армения была для России еще несколько лет назад. Образцовый союзник на всем постсоветском пространстве, член ДКБ Евразийского союза, страна с российской военной базой в Гюмри и с российскими пограничниками на границе с Турцией и Ираном. Сейчас же от былого доверия между странами не осталось и следа. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Радио Лента. Прямая речь.
20: Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал неправильным и политизированным запрет на ввоз в Россию некоторых видов армянских продуктов.
3: Я думаю, что лучший шаг сейчас в этом контексте было бы просто отказаться от всяких ограничений и так далее. То, что касается фитосанитарии, это обычная вещь. Всегда присутствовал и должен присутствовать, потому что, конечно же, здоровье и качество товаров, которые мы поставляем между странами ЕАЭС, это очень важно. Но на данный момент это политизируется. И я боюсь, что это создаст некоторые негативные сентименты в Республике Армении по направлению Евразийского интернета. А я как высокопоставленное лицо, конечно же, не заинтересован. Я думаю, что неправильные шаги, потому что настраивают людей против ЕАЭС.
0: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
4: Дмитрий Песков заявил, что вопрос топливного дефицита решается на всех уровнях. Вот как это комментирует военкор Живов.
5: По словам пресс-секретаря президента, на все вопросы ответят местные власти и Минобороны. Честно, не припомню, когда пресс-служба последнего на чьи-либо вопросы отвечала развернуто, особенно после отсылки Пескова. Наше доблестное министерство обычно с обществом говорит по-армейски сухо. Еще один вопрос. Какое отношение к обеспечению безопасности федеральной трассы Р-280 имеют местные власти? С каких пор защита дорог от военных угроз стала обязанностью губернаторов? Федеральная трасса Новороссия находится в ведении Росавтодора, который, в свою очередь, находится в ведении Минтранса. Почему это не к ним вопрос? И вообще, вместо отсылок во все ведомства, неправильнее было бы назначить одно конкретное лицо отвечать за безопасность дороги. Ясно, что все эти вопросы так и будут без ответа.
4: ВСУ заявляет о начале контрнаступления в Днепропетровской области. Вот что об этом пишет военкор Александр Харченко.
6: Противник уже отчитывается и об освобожденных территориях. То, что Украина пойдет в атаку, было понятно давно. Применение «Хорнетов» стало для нас неприятным сюрпризом, и логистика сильно пострадала. Но нельзя не заметить, что российская военная машина стала вырабатывать методы противодействия этой угрозе. В горизонте нескольких месяцев новую угрозу смогут сделать контролируемой. Надеюсь, по крайней мере. Но эти 2-3 месяца — это как раз то окно возможностей, которым будут пытаться воспользоваться ВСУ. Вот почему на Украине усилили мобилизацию. Лето обещает быть жарким. Новое контрнаступление на южном направлении – это то, что обязательно произойдет. Нам надо быть сильными.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
12: У солдата женское лицо. Студент техникума в Ульяновской области рассказал, что как минимум 5 его сокурсниц подписали контракт с Минобороны. Что обещают девушкам на фронте? Вербовка парней в беспилотные войска в Кузоватовском технологическом техникуме идет уже несколько месяцев. Об этом рассказал один из студентов. По его словам, парни заключать контракт с Минобороны не особо спешат, поэтому директор начал предлагать новый контракт на ПВО девушкам.
7: Девочкам в голову вбивают, что это безопасно, мы просто сидеть в офисе будут, за дронами следить и еще лям сверху.
12: Это первое известное сообщение о подписании студентками контракта. Местные власти или администрация техникума официально об этом не заявляли. Военный адвокат Сергей Кривенко описывает риски.
8: Не верить этим обещаниям, что идет вербовка в так называемые войска беспилотных систем, что они будут отправлены только дроноводами, что ни в какие штурмы не отправляли, как не будут отправляться, что контракт заключается на какое-то время. Сейчас, после начала мобилизации 2022 года, контракт бессрочный. В указе президента четко есть обоснование, указание, что контракт нельзя разорвать, даже когда он закончится. И тут военкому просто идут на хитрости, и представители военного ведомства в контракте, который дают на подпись, там действительно может быть указано год, два, полтора года, шесть месяцев. Но разорвать этот контракт будет невозможно из-за указа президента.
12: В Ростовской области студентов заставляют подписывать контракт угрозами. Об этом рассказала Светлана. У нее племянник учится на втором курсе одного из университетов.
9: Значит, приходят к ним в университет какие-то два человека непонятных, то ли из военкомата, то ли там хер его знает откуда. Но один был в форме, говорит, и одна женщина какая-то непонятная. И, говорит, заставляли нас подписывать контракты на СВО. Точнее, они пришли с тем, чтобы ребята, их вызывали по 6 человек, парней, вот, и говорили, так, вот вам бумажки, давайте подписывайте, иначе у вас, и угрожали им, что у них будут проблемы с учебой, если они не подпишут. Мы, короче, вообще в шоке. Естественно, родители в шоке, все в шоке. Это вообще как так? Он учится на платном отделении. Вот. Я уже боюсь представить, что там с ребятами на бесплатном отделении происходит. И это что вообще такое? Это вообще как? Что значит угрожать и заставлять? Что вообще происходит у нас? Просто какой-то беспредел.
12: Женщина заявила, что происходящее вызвало шок у самих студентов и их родителей. Также она сообщила, что на встрече были не только парни, но и девушки. Адвокат Артем Клыга считает, что главная причина вербовки студентов – дефицит на фронте.
10: Для Минобороны это, конечно, отличное поле. Можно зайти и не только какую-то пропаганду вести, но и буквально набирать парней, там некоторых сразу после школы, на военный контракт. Требований, как мы помним, с 23-го года каких-то к возрасту, к обучению нет. Ну и дальше убивать их буквально на войне в Украине, там через 4-5 месяцев. Таких историй уже тоже настолько много. И это прямое следствие вот таких вербовок.
12: Женщин-операторов БПЛА ищут в Пермском крае. Такие объявления разместили на официальной странице ВК администрации Уинского муниципального округа. Женщинам обещают от 210 тысяч рублей в месяц и подъемные в размере 1,5 миллиона рублей за подписание контракта с Минобороны. Как утверждается, сроком на 1 год, а также бесплатное обучение с нуля. Адвокаты напоминают, что никакого специального контракта для женщин у Минобороны нет, а все контракты бессрочны. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента», 15:57 АМ. Говорят военкоры.
4: Военкор Живов о том, зачем России интернет.
11: В России вот-вот заработает связь стандарта 5G.
5: Мне вопрос, зачем? У нас вроде тренд на отключение связи и мобильного интернета, на белые списки и чебурнет. На кой хрен нам 5G? Все же знают, что мобильный интернет – это колдовство и дьявольщина, которая русского человека в блуд вводит и у бабушек надои падают. Да и вообще, с учетом того, что проблема ударов по гражданской логистике уже становится общедоступной, предлагаю простое и красивое решение – сильнее заблокировать интернет. Раньше же помогало, просто надо еще усилить блокировки Telegram и VPN. И проблема решится. Пока, правда, больше всего пострадали не украинские мошенники и беспилотники, а горизонтальные связи и патриотические блогеры. Но, как говорится, лес рубят, щепки летят. В нашем случае дроны. Не благодарите.
4: Иван Отраковский про фейковых ветеранов спецоперации на Украине.
11: В России стали массово появляться ряженые ветераны СВО. Ситуация с наградами за участие в военных действиях полностью вышла из-под контроля, заявили члены Общественной палаты Российской Федерации. Ряженые и до войны были. Сколько об этом говорили и требовали решить проблему, реакция властей – ноль. С началом спецоперации проблема стала глубже. Есть те, кто официально получил награды, причем немало случаев, и по 3 ордена мужества, а фронта не видел. Я таких называю не офицер, а чиновник в форме. Потому на свет появились фейковые орденоносцы, не видевшие войны и кровавые герои, убившие в безумных, неподготовленных штурмах свою пехоту.
4: Власти Крыма и Севастополя заявили о временных ограничениях продажи бензина. Вот что об этом пишет военкор Живов.
5: На полуострове к заправкам выстроились километровые очереди, а купить бензин можно только по талонам. Сегодня сеть АТАН заявила, что топливные талоны новым покупателям временно не продаются. Данная заправка все эти годы была самой устойчивой в плане доступности топлива сетью в Крыму, но и тут наступил предел прочности. Надо ясно понимать, что дело не в АЗС или руководстве Крыма и Севастополя. Местные власти и так делают все возможное и невозможное, чтобы Крым ни в чем не нуждался. Дело в тех должностных лицах, в зоне ответственности которых лежит выявление, предупреждение и противодействие подобным угрозам, вроде атаки беспилотниками бензовозов и гражданских трасс снабжения. О надвигающихся проблемах с подвозом топлива было известно достаточно давно, в том числе из публичных заявлений военных волонтеров и блогеров. Но реагировать на нее стали только когда бензин на заправках исчез совсем. Впрочем, за годы спецоперации мы уже привыкли к этой картине. Но угрозы начинают реагировать только тогда, когда они реализуются в полной мере.
0: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
2: Фронт остановился. Май стал худшим месяцем для наступления армии России за все 4 года спецоперации. Стратегия наступления не изменилась. Штурмы или одиночные атаки, анализирует ситуацию на фронте военный эксперт Ян Матвеев. По его словам, в 21 веке воевать методами Второй мировой уже нельзя.
13: Последняя неделя мая стала показательной для всех боевых действий в этом месяце. По данным Deep State, российская армия за эти 7 дней захватила минус 22 квадратных километра. То есть да, ВСУ освободили больше, чем ВСРФ захватили. Интересным фактом является прирост штурмовых действий на 37,5%. Есть рекорд в более чем 7 тысяч атак, но результата большого нет. Тенденция с инфильтрациями ощущается, но существенно выросла реакция сил обороны на проникновение противника. Им все сложнее осуществить флаговтык или накопиться.
2: По его словам, наступление армии России, которое началось в начале года, провалилось. А май стал худшим месяцем по результативности. Этот год точно войдет в историю как самый кровавый с начала СВО, пишут военкоры. Сами военные признавались в разговорах с родственниками, что никогда не видели такое большое количество потерь. Ситуация настолько сложная, что раненых эвакуировать с поля боя невозможно, рассказывают солдаты. Например, на днях на Харьковском направлении после неудачного штурма часть российских военных, которые получили ранения, остались без медицинской помощи и эвакуации.
14: Его уколов?
15: Нет, его уколов.
14: У меня нету.
15: А где вы?
14: Они
15: у меня аптека вчера взорвалась.
14: Все, все.
15: Ты что орешь-то?
14: Все.
15: Кажется, нам перед...
14: Тихо, тихо, все.
16: Что, я пошел, посмотрю еще остальных, вот еще кого притяну.
12: По оценкам Z-военкора, в этом году заметно сократилась средняя продолжительность жизни штурмовика на передовой. Если раньше военкоры говорили, что это 7 дней, то сейчас 20-35 минут. А срок жизни от полигона до боевого задания 10 дней, пишут Z-каналы. Людей для выполнения задач катастрофически не хватает, поэтому военкоры ожидают новую волну мобилизации.
17: В 2022 году те самые 300 тысяч из первой волны мобилизованных вынесли на своих плечах последующие 2-3 года. Сейчас же, при нынешней прожорливости войны, людей для фронта нужно еще больше. Мобилизация – вынужденная и неизбежная мера по поддержанию текущего пульса на фронте. Обстановка такая,

0: авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
1: Историк Андрей Зубов о том, что президент Путин подозревает заговоры и уверен, что от него хотят избавиться.
2: Подобно Гитлеру, который в последние там недели своего существования, он бегал по этой рейхсканцелярии, по бункеру, в ужасе, что вот смерть идет за ним. Сейчас постепенно то же самое начинает происходить с Путиным. Он тоже ощущает всюду, что заговоры, что хотят от него избавиться, что он проиграл войну и теперь никому не нужен, что войну он уже не выиграет никогда. Значит, чувство, желание как бы еще показать себя сменяется диким страхом, подозрение к самым близким людям. Это и есть проклятие.
1: Владимир Путин заявил, что Россия наступает по всем направлениям, но отказался сказать, когда закончится война.
3: Что касается сроков, то я думаю, что и вы, и все другие коллеги понимают и поймут мой ответ. Называть конкретные сроки в условиях боевых действий невозможно. Это не просто опрометчиво, это просто так никогда практически не делается. И я этого делать не буду. А что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям.
1: Генерал-лейтенант в отставке Андрей Гурулев о том, что начальству показывают красивые отчеты, которые полностью оторваны от реальности в окопах.
4: Главная проблема на сегодня – это повальное вранье. Повальное. И доклад хорошей обстановки. Проблема вся не на земле, а на Фрунзенской набережной, где в министерских кабинетах до сих пор не понимают, не владеют реальной обстановкой. Это вранье идет снизу вверх, и из-за этого принимаются абсолютно неверные решения на всех уровнях. Командиры на местах боятся докладывать плохие новости, потому что за них сразу прилетает по шапке от начальства. В итоге наверх уходят отчеты, где все гладко, красиво и все задачи выполнены. Из этих липовых бумажек и красивых папочек в Генштабе складывается общая картина, которую потом кладут на стол верховному главнокомандующему. Путину ведь докладывают ровно то, что он хочет услышать, полностью фильтруя любой негатив с передовой. А на бумаге у нас для президента всегда все готово, снабжение стопроцентное и никаких проблем нет. Но в реальности бойцы сидят в окопах без связи, без снарядов и смотрят на эти победные реляции сверху с полным непониманием.
0: Скрытое и непознанное, необъяснимое и мистическое, загадочное и неизвестное, потустороннее и мистическое, колдовство и пророчество, сны и предзнаменования, секреты времени и пространства, ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного». На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
5: Приветствую вас. Прогноз от цифр на 3 июня. Что же они нам пророчат в этот день? А здесь разворачивается очень роскошное цветущее полотно, потому что третий аркан – императрица. И в этот день творческий, изобильная энергия. Это земное плодородие, рост, красота и материальное процветание. Все это выходит на свой пик. Тем более у нас июнь, да, шестой месяц. Это у нас аркан влюбленный, то есть любовь, гармония, партнерство, выбор. И такое сочетание создает один из самых благополучных, мягких и созидательных энергетических союзов года. Здесь царственная императрица встречается с эстетикой и сердечностью влюбленных, и это идеальное время для того, чтобы, например, позволить своим планам, отношениям и финансовым проектам расцвести вот в полную силу.

0: В этот день ваша воля должна быть направлена не на жесткую борьбу или давление, а все-таки на созидание комфорта, может быть, укрепление связи и приумножение красоты вот во всех сферах вашей жизни. Императрица всегда учит нас, что истинное богатство и успех приходят легко, когда мы действуем из состояния внутренней наполненности, любви к своему делу и искренней заботы об окружающих. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 3 плюс 6, 6 месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6 год, у нас в сумме 19. 1 плюс 9, десяточка или единичка. А это у нас вибрация мага, это символ первопроходца, личная воля, инициатива и мгновенной материализации желаний. И здесь возникает такой, я бы сказала, феноменальный творческий резонанс. Инструменты и импульс мага соединяются с плодородием императрицы, и все это под покровительством обаяния влюбленных, 6 месяц, да? Это означает, что 3 июня – день очень мощного материального старта. То есть любая идея, которая родится у вас в этот день в любви и облеченная в конкретное действие, обречена на стремительный рост и процветание. Ну и с астрономическим контекстом у нас все идеально, потому что Луна находится в убывающем серпе и движется по строгому, прагматичному знаку Козерога. То есть это ледяная логика, дисциплина и выносливость. И это помогает структурировать любые масштабные замыслы мага, императрицы. И все превращает в полет фантазии в четкий, пошаговый бизнес-план с таким гарантированным материальным результатом. С практической и бытовой точки зрения, этот день требует от нас активного созидания, внимания к материальному миру и заботы о близких, то есть максимально приветствуется запуск каких-то новых бизнес-проектов, особенно связанных с красотой, уютом, может быть, дизайном, недвижимостью или женской аудиторией. Это также проведение презентаций, нетворкинг, то есть новые знакомства, да, расширение круга бизнес-знакомств, подписание партнерских соглашений, где ваше личное обаяние сыграет ключевую роль. Также это отличный момент для генерального обустройства дома, может быть, покупки качественных предметов декора, обновления гардероба, кстати, и любых уходовых, омолаживающих процедур. В финансах убывающая Луна в Козероге в сочетании с императрицей дает зеленый свет для крупных, статусных, но глубоко продуманных инвестиций в основные средства, недвижимость, может быть, землю даже купить. Обязательно уделить внимание семье, это проявить щедрость, заботу и тепло по отношению к женам, матерям, дочерям. Именно через них в этот день может прийти очень важная подсказка или ресурс, или, в конце концов, такая большая энергия благодарности, которая вам впоследствии откроет очень большие возможности. В то же время категорически не стоит проявлять эгоизм, эмоциональную отстраненность, капризность, не стоит устраивать сцены ревности, которые может подталкивать шестерочка. И здесь нельзя ввязываться в какую-то жесткую конкуренцию, в борьбу, пытаться давить на партнеров или подчиненных своей властью. Не используйте какие-то серые схемы заработка, так как Козерог требует честности и уважения к закону. Избегаем неряшливости в быту, хаоса на рабочем столе и халатного отношения к своему внешнему виду. Ну и не рекомендуется транжирить деньги на какие-то мимолетные, бесполезные безделушки ради сиюминутной прихоти, потому что траты в этот день должны быть очень весомыми и статусными. Также не стоит уходить в пассивность и лень, упускать мощный стартовый импульс мага, то есть не стоит профукать этот день. А вечер проведите в красивой, комфортной обстановке, за изысканным ужином с любимыми людьми, наслаждайтесь плодами своих трудов, чувствуйте себя абсолютным творцом своей богатой, гармоничной реальности, даже если она еще не такова, но все обязательно станет так, как вы хотите, а может даже и лучше. Принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
1: Красный карлик на радио Лента.
2: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. В мире есть участки Земли, которые при раскопках открывают нам крайне жуткую картину. Тысячи человеческих останков, сваленных в беспорядке или уложенных в строгом, почти гипнотическом порядке. Эти зоны называют полями жертвоприношений, и их энергетика до сих пор заставляет даже самых закаленных исследователей чувствовать себя неуютно. От кровавых ритуалов майя до таинственных кельтских и друидских церемоний в европейских болотах история человечества полна примеров массовых убийств, совершенных во имя богов. Историки, такие как антрополог Марк Уиллс, изучают эти находки, чтобы понять, что именно двигало людьми в тот момент. Религиозный экстаз, страх перед засухой или политической расправой над поверженными врагами. Парапсихологи же выдвигают свою теорию памяти места. Огромное количество выброшенной энергии, страдания и невысказанного ужаса буквально пропитывает землю, делая такие зоны аномальными. Люди, посещающие эти места спустя века, часто сообщают о резких приступах тошноты, немотивированной агрессии или четком ощущении, что их кто-то невидимый преследует буквально по пятам. Является ли это эхом прошлого или просто проекцией нашей собственной впечатлительности? Возможно, это напоминание о темной стороне человеческой натуры, которую мы так отчаянно пытаемся забыть. Эти поля не просто памятники жестокости. Это уроки о том, на что способен человек, когда им овладевает вера, переходящая все границы разума. И все же загадка остается. Почему в определенных местах такие массовые акты случались регулярно на протяжении столетий? Изучение состава почв на таких полях часто обнаруживает избыток фосфора и специфических солей. Это не характерно для соседних регионов, что указывает на искусственное изменение химического состава Земли. Некоторые биологи считают, что это результат накопления органических остатков на протяжении многих столетий. Это делает такие места уникальными биологическими полигонами для изучения жестоких древних культов. Археоботанические данные часто обнаруживают здесь остатки растений с сильными галлюциногенными свойствами. Последнее дает нам новую почву для размышлений о природе таких божественных откровений. Независимо от того, где кроется правда, эти места продолжают молчаливо напоминать нам об ужасах. Граница между цивилизованным обществом и первобытным хаосом в этих зонах очень хрупкая. И мы должны помнить об этих уроках истории, чтобы не повторить ошибок предков. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
0: Руна дня на 3 июня. Давайте спросим у рун, чего же нам ждать в этот день. Итак, у нас выпала руна Турисас, перевернутая. Такой день проходит под влиянием руны защиты, границ. Это мужская сила, которая в перевернутом положении говорит об уязвимости, об импульсивности, опасности поспешных решений. Это день, когда важно проявлять особую осознанность. Вот любые необдуманные поступки, какие-то спонтанные конфликты, гордыня могут обернуться против вас. Будьте осторожны. Турисас в перевернутом положении, как щит, который вы опустили слишком рано, думая, что опасность миновала. Но защита сейчас вам еще очень нужна. В работе высок риск эмоциональных решений, ошибок из-за поспешности, какого-то чрезмерного давления на вас. могут возникнуть непредвиденные трудности с руководством, например, или проверяющими структурами. Но не стоит начинать важные дела, подписывать документы или ввязываться в конфликты. Особенно, если чувствуете внутреннее напряжение. Ни в коем случае. Вот сначала нужно успокоиться, потом уже принимать решение и подписывать что-то важное. День больше подходит для анализа, для корректировки, чем для действий. Понимаете? Особенно осторожно нужно обращаться с техникой, важными файлами, деньгами, возможные сбои, утраты или какие-то недоразумения. Понимаете? Вот потерялась флешка и все. В отношениях перевернутая турисас поднимает тему внутренних блоков, каких-то обид, недосказанных слов. И может ощущаться и отчуждение, и раздражение, и ощущение, что вас не слышат. Не поддавайтесь желанию высказать все. Сейчас это лишь усугубит напряжение. Лучше возьмите паузу, дайте себе и партнеру пространство. В такой день важно не ломать, а сохранять то, что уже есть. А вот одиноким людям день может принести воспоминания о старых травмах. Могут бывшие на связь выйти, да, особенно если эти травмы связаны с предательством или нарушением личных границ. Здесь будьте осторожны с ощущениями, чувствами, не наломайте дров, не пишите бывшим, не берите от них трубку, вот все тихонечко проживите без эмоций. По здоровью перевернутая турисаз указывает на необходимость защиты иммунной системы и органов, связанных с кровообращением и надпочечниками. Возможны скачки давления или повышенная раздражительность, слабость. В такой день особенно важно соблюдать границы тела, не переутомляться, не перегружать себя ни физически, ни эмоционально. Так что подойдут и любые практики заземления, медитация, водные процедуры. Водичка уже теплая, можно смело купаться. Так что подытожим, да, турисас в перевернутом положении всегда учит. Не каждую битву нужно вести, и не каждая сила полезна. В такой день ваш ключ в осторожности, в защите и выдержке. Удержитесь от желания ломать, лучше подождите и укрепите свои позиции.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
3: Олимпийская чемпионка Маргарита Мамун заявила о том, что в стране все становится только хуже.
4: У меня ощущение, что становится хуже, хуже, хуже здесь, здесь, здесь ограничения, там ограничения. К чему это может привести? Я не знаю. К еще хужим к худшим последствиям, к еще худшей ситуации. Должно быть хорошо, должны быть возможности, должно что-то меняться. Просто в лучшую сторону, как человечество, которое развивается в технологиях, как человечество, которое все больше и больше исследует психологию, и чувство каждого. Хочется ощущать эту надежду на то, что у нас есть шанс продвигаться в чем-то очень хорошем, то, что дарит надежду. И чтобы каждый день мы могли избавляться от этого мрака. Я считаю, это мрак. Насилие – это мрак. Запрет каких-либо прав – это тоже мрак. И я не хочу, чтобы этот мрак нас накрыл тотально.
3: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о непростой ситуации в российской киноиндустрии.
5: Владимир Мединский в интервью журналу «Эксперт» жестко прошелся по отечественной киноиндустрии. По словам помощника президента, она зависла между социализмом и капитализмом. В отрасли много государственных денег, но мало рыночных инструментов. Далее цитата. «Не идеализирую советскую цензуру, но от нее была несомненная художественная польза. Халтуру не пропускали в прокат». Если продюсер создавал с помощью государственных денег низкопробное кино, то принимать его нельзя. Снял барахло – переделывай. Конец цитаты. Возвращаться обратно в СССР – так возвращаться. Нет смысла больше играть в рыночную экономику в киноискусстве. Давайте ее ликвидируем. Хотя бы потому, что рыночная экономика предполагает свободу творчества, а судьей выступает не государство в лице худсоветов, непонятно из кого состоящих, а зритель. Если он идет на фильм, значит он хороший. Нет – плохой. Откуда такая уверенность, что с возвращением официальной цензуры барахла и откровенной халтуры будет меньше? Не заслуга цензуры в том, что в СССР было великое, конечно, по-своему кино, а сейчас ничего и близко к этому нет. Просто были люди, которые это кино снимали, а сейчас они куда-то подевались. А может быть, это как раз и следствие этой самой цензуры, что не хотят таланты в таких условиях работать? и как работать. Вроде Чебурашка, с одной стороны, безвинный персонаж, сказочный, а с другой – космополит безродный. Гена – зеленый крокодил. Ну, куда это годится? Царевна-лягушка – тоже как посмотреть. Неправильные это герои, как выясняется. А какие тогда правильные? Нет четкого ответа. Хорошо, сняли, допустим, некий фильм. Вроде бы неплохой. Цензура его официально утвердила. Зритель на него пошел. Бюджет хороший. Но вдруг некой общественности он не понравился. И отправляйся фильм на полку. Ибо общественности у нас перечить нельзя.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
6: Цены растут. Бензин в Калининграде за две недели подорожал на 3 рубля. Ожидаем нового скачка цен на топливо. Тревожный звоночек. В Калининграде появится первое убежище от ядерного и химического оружия. Все настолько серьезно. На грани нищеты. Калининградская область в конце рейтинга достатка семей. Кто еле-еле сводит концы с концами. Итак, бензиновый кризис потихоньку начинает просачиваться в Калининградскую область, более уязвимую для ценовых всплесков, чем тот же материк. Буквально за последние две недели бензин на некоторых заправках подорожал сразу на почти 3 рубля за литр. Заметнее всего добавил в цене середины мая АИ-95. При этом, по данным мониторинга сетей заправок, сильно ощутимого дефицита топлива и очередей пока нет. Но, как говорится, еще не вечер. Проблемы с поставками топлива в регионе продолжают обсуждаться уже несколько недель. Да и власти признают отсутствие бензина у отдельных компаний, объясняя это сбоями в поставках. И дело здесь не столько в наложении общероссийского весенне-летнего дефицита топлива на сложную логистику эксклава, а в сокращении производства в целом по стране. Объемы переработки нефти на российских НПЗ в мае упали до минимума за 17 лет. После серии налетов БПЛА, которым за прошедший месяц удалось поразить 8 из 10 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов.
7: По данным отраслевых экспертов, в мае украинские беспилотники нанесли не менее 30 ударов по объектам российской нефтяной инфраструктуры, включая 16 НПЗ. Некоторые предприятия атаковали по несколько раз, что осложняет ремонт и восстановление иностранного оборудования, которое сложно заменить из-за западных санкций. Средний объем переработки нефти в мае сократился на 13% по сравнению с прошлым годом и составил около 4,5 миллионов баррелей в сутки. В результате властям пришлось запретить экспорт бензина и ввести ограничения на экспорт авиакеросина. Пока дефицит топлива сильнее всего ощущают независимые региональные сети. Как результат, некоторые заправки закрываются. Также, по данным биржи, поставки бензина АИ-95 в европейскую часть России к концу мая сократились на 2/3 по сравнению с прошлым годом, а оптовые цены выросли на 20%.
6: Кстати, на фоне продолжающихся атак по нефтяной инфраструктуре и затрудненной из-за ударов дронов логистики, в Крыму стали предлагать бензин по от 200 до 350 рублей за литр. Соответствующие объявления появились на Авито после того, как 95-й начали отпускать с ограничениями. 20 литров в одни руки и по талонам, а они, говорят, уже закончились. И это в самом начале летнего курортного сезона. В Калининградской области, будем надеяться, до бензина по талонам не дойдет. Но то, что цены продолжат рост, это очевидно всем. В общем, последствия проведения спецоперации вносят коррективы в повседневную жизнь даже в тылу. И вот, кажется, еще одно тому подтверждение.
7: В Калининграде появится модульное убежище гражданской обороны, способное защитить от ядерного и химического заражения. Его планируют установить на улице Дзержинского. Сейчас власти ищут подрядчика для подготовки площадки. По условиям закупки необходимо обустроить основание, уложить плитку на территории площадью 360 квадратных метров, установить бордюры и сделать временную дорогу для подъезда к объекту. Закупка самого убежища запланирована на 2026-2027 годы. Его ориентировочная стоимость составляет 26 миллионов рублей. В мае горадминистрация уже искала подрядчика для устройства площадки под убежище блок-модульного типа «Куб-М». Работы оценивали в 4,5 миллиона рублей. Но на участие в торгах не было подано ни одной заявки.
6: Стоит отметить, что мобильное убежище сделано на базе обычного контейнера. Вокруг него можно установить дополнительные конструкции и укрепить их бетонными блоками. стандартной комплектации укрытие состоит из двух модулей – помещения для укрываемых на 54 человека и технического блока. При необходимости вместимость защитного сооружения можно увеличить с помощью дополнительных модулей. В нем есть бак с водой на 440 литров, система регенерации воздуха, дизельная электростанция. Перевести такое убежище можно на фуре. Нужно сказать, что еще в 2024 году в Калининграде заговорили о модульных убежищах и обследовали более 4000 городских подвалов, чтобы приспособить их под укрытие для населения. А годом позже чиновники сообщили, что не каждый подвал безопасен и может запросто превратиться в братскую могилу из-за ненадежных перекрытий и несущих конструкций. При этом в мэрии заявили, что в Калининграде для убежищ в случае чрезвычайных ситуаций доступно 1900 подземных помещений. Вот только единого открытого списка таких укрытий для жителей Калининграда до сих пор нет, а большинство горожан не знают, где находится ближайшее убежище и куда бежать в случае тревоги или военных действий. А между тем Калининградскую область начали официально готовить к режимам мобилизации и военного положения.
8: Региональное правительство переписывает правила гражданской обороны под сценарий военного времени. Проект изменений уже вынесли на публичное обсуждение. В документе прописано, как именно должны действовать власти после активации федерального плана гражданской обороны или отдельного решения губернатора. Причем речь идет не просто о бюрократии. Заранее готовится юридическая база для работы региона в условиях мобилизационных мероприятий, отключений связи, эвакуаций, ограничений транспорта, работы пунктов временного размещения, усиленного управления через комиссии по чрезвычайным ситуациям.
6: Для обычных жителей это может означать больше ограничений в целях безопасности, усиление контроля и дальнейшую милитаризацию управления регионом. И, по всей видимости, эти меры могут быть весьма актуальными, особенно когда Соединенные Штаты хотят разместить ядерный арсенал возле Калининградской области. Как пишет издание Financial Times, речь идет об американских бомбардировщиках, способных нести ядерное оружие. Члены НАТО, расположенные ближе к границам России, в том числе Польша и страны Балтии, выразили заинтересованность в том, чтобы разместить ядерные бомбардировщики на своей территории. На данный момент такие американские самолеты находятся в 6 странах – Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Вполне возможно, что Штаты учтут пожелания, тем более, что американский контингент усиливается и в Польше, и в Литве. Что вряд ли можно назвать хорошей новостью. Собственно, как и следующую историю.
8: Калининградская область заняла 67-е место в рейтинге достатка семей. Область оказалась в нижней части списка российских регионов по уровню благополучия семей. По расчетам аналитиков, после обязательных расходов у семьи с двумя детьми в регионе остается около 26 тысяч рублей в месяц, а у семьи с одним ребенком – почти 44 тысячи рублей. Исследование основано на данных Росстата и учитывает доходы семей, прожиточный минимум и основные потребительские расходы.
6: Лидерами рейтинга достатка семей стали Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, а также Магаданская область. Там с финансами для нормальной жизни все более-менее. А вот последние места заняли Ингушетия, Чечня и Кабардино-Балкария. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский Лоцман».
3: Бензин в Калининграде за 2 недели подорожал почти на 3 рубля за литр. 3 рубля. Звучит не страшно, почти незаметно. Но давайте считать по-человечески. Ты приезжаешь на ту же заправку, та же колонка, та же машина, та же зарплата. Но полный бак уже дороже на 150 рублей. Просто потому, что прошло 2 недели. Куда исчезают эти деньги? И главное, сколько раз это уже случалось, пока мы не смотрели? Считаем дальше. Без экономики, только бытовая арифметика. Бак 50 литров, плюс 3 рубля за литр, плюс 150 рублей за одну заправку. Заправляешься 4 раза в месяц. Это средний городской водитель, не дальнобойщик, не таксист, просто человек с машиной. Плюс 600 рублей в месяц. За год больше 7 тысяч рублей. 7000 рублей – это не абстрактная цифра. Это стоимость нескольких коммунальных платежей. Или нового комплекта резины. Или недели продуктов на семью. Просто тихо утекло на заправках. По 150 рублей за раз. Незаметно. А теперь вспомним, где мы были несколько лет назад. В 2020 году средняя цена на АИ-92 в регионе держалась в районе 46-48 рублей. В 2021 перевалила за 50. В 2022 уже за 53-55. В 2023 за 58. В 2024 подбиралась к 62-63. Сейчас мы говорим про цифры в районе 66-67. 6 лет. Плюс 20 рублей за литр. Звучит не катастрофично? Именно в этом и есть главная ловушка. Подорожание кажется небольшим только потому, что происходит постепенно, маленькими шагами. По рублю, по полтора, по два. Никто не замечает момент, когда становится дорого. Это как лягушка в кастрюле. Температуру поднимают медленно. Лягушка не прыгает. Потому что каждый отдельный градус терпимо. Теперь самый неудобный вопрос этого выпуска. Россия добывает нефть. Россия экспортирует нефть. Россия входит в число крупнейших нефтяных стран мира. Но бензин внутри страны дорожает постоянно. Я не буду делать выводов, просто оставлю этот факт здесь. Страна, которая продает нефть всему миру, продает своим гражданам бензин все дороже с каждым годом. Почему так происходит? Это вопрос, на который каждый может найти свой ответ. Объяснений нам не занимать. Каждый раз, когда цены ползут вверх, появляется целый набор готовых ответов. Сезон отпусков, ремонт нефтеперерабатывающих заводов, рост спроса, инфляция, курс рубля, мировые цены, санкции, логистика. Объяснения каждый год разные. Результат не меняется никогда. Цена идет вверх. Всегда вверх. Объяснение подгорается под ситуацию. Ситуация меняется, объяснение меняется. Цена остается выше, чем была до объяснения. Теперь про Калининград отдельно, потому что здесь есть своя специфика. Калининградская область зависит от поставок сильнее, чем большинство российских регионов. Логистика здесь сложнее по определению. Эксклав – все привозное. Любое звено в цепочке поставок стоит дороже, чем в центральной части страны. Добавьте к этому инфраструктуру региона. Расстояния небольшие, это правда, но альтернатив автомобилю немного. Общественный транспорт закрывает не все. Пригороды, дачные поселки, промышленные зоны, межгород – это машина. Для огромного числа людей здесь автомобиль – это не удобство, это необходимость. Поэтому любое подорожание топлива в Калининграде ощущается быстрее и острее, чем в городах с развитой транспортной сетью. Ты не можешь просто пересесть на метро. Метро нет. И вот теперь самый важный блок. Потому что бензин касается не только тех, кто водит машину. Подорожал бензин. Что происходит дальше? Доставка продуктов дорожает. Логистика для магазинов дорожает. Ценники на полках ползут вверх. Такси дорожает, курьеры дорожают. Строительные материалы дорожают, их везут на грузовиках. Услуги мастеров дорожают, они тоже ездят на машинах. Перевозки дорожают. Все, что нужно доставить из точки А в точку Б, стоит дороже. Даже если ты не водишь машину, ты все равно платишь за бензин. Каждый раз, когда берешь что-то в магазине, каждый раз, когда вызываешь такси, каждый раз, когда заказываешь доставку. Бензин уже внутри этой цены. Просто невидимой строчкой. Ну и самое важное. То, что мы видим сегодня на заправках, это только начало. Сейчас лето, начинаются поездки к морю, трафик растет, ну и спрос на топливо растет. Именно летом цены на бензин традиционно оказываются под дополнительным давлением. Это не гипотеза, это паттерн, который повторяется каждый год. Если плюс 3 рубля уже случились в самом начале сезона, что будет к августу? К концу июля, когда трафик на максимуме, когда все едут к морю, когда спрос пиковый, это не риторический вопрос. Это вопрос, на который у нас уже есть несколько лет статистики. И статистика отвечает одинаково каждый раз. И напоследок. Самый неприятный момент этого выпуска. Люди привыкают. Если бы бензин подорожал сразу на 20 рублей, был бы скандал. Очереди, возмущения, публичные комментарии. Но когда цена растет по рублю, потом еще по рублю, потом еще, все просто адаптируются и продолжают платить. Психика устроена именно так. Резкая боль заметна, хроническая тупая боль становится фоном. Ты перестаешь ее замечать, просто начинаешь считать ее нормой. 67 рублей за литр сегодня – это норма. Хотя 5 лет назад это был бы повод для колонок в газетах. Именно поэтому самое страшное в этой истории – не конкретная цифра на табло, а то, что мы уже почти не реагируем на то, как эта цифра меняется. Вернемся к тому, с чего начали. Плюс 3 рубля за 2 недели. Сам бензин еще не стал роскошью. Машину еще не нужно ставить в гараж и ходить пешком. Но каждая такая прибавка по 3 рубля, по 2, по 1,5, понемногу делает беднее миллионы водителей. Тихо, незаметно, без скандала. 7 тысяч рублей в год просто испарились на заправке. По 150 рублей за раз. И вот финальный вопрос. Какую цену за литр мы увидим на табло к концу этого лета? 70 рублей? 75? Или мы уже просто перестанем удивляться любым цифрам, потому что давно привыкли смотреть, вздыхать и открывать крышку бака? На этом сегодня все. Больше здравого смысла в следующем выпуске. Услышимся!
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
9: Бюджет истощен. Минфин и Центробанк предупреждают, что экономика больше не выдерживает СВО. Об этом сообщает влиятельное агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями в правительстве. По данным журналистов, представители Минфина и Центробанка опасаются, что сохранение нынешних темпов военных расходов приведет к дальнейшему росту дыры в бюджете. Несмотря на то, что в обновленном бюджете на год заложен дефицит в размере около 3 триллионов рублей, по итогам первых месяцев года он уже достиг почти 6 триллионов. Это почти 2,5% ВВП, говорит экономист Игорь Липсиц.
10: Возникает как бы некая странная ситуация по всей логике. Государство должно сокращать расходы, потому что денег не хватит на все. А если не сокращать расходы, то дефицит будет какой-то совершенно запредельный. Там сейчас уже опять начинается соревнование прогнозистов. Минимальная оценка 10 триллионов, есть оценки 12, есть какие-то совершенно сумасшедшие расчеты в 15-18 триллионов. Тогда надо осуществлять какую-то совершенно безумную эмиссию денег и разгонять инфляцию.
9: А инфляция уже бьет все пределы. Люди не перестают удивляться той скорости, с которой меняются ценники на полках магазинов.
11: Бедность у нас, ну, прям растет, я бы сказала. Цены на продукт – это ужас. Там те же самые год назад огурцы стоили, ну, там, рублей 150, сейчас уже все 300, там, 400. Это, ну, это дорого очень.
12: Последние два года ощущается, уровень жизни стал сложнее, менее комфортным.
13: Ну, цены, естественно, повысились. Естественно, все и везде, как в одежде, так и в продуктах. Поэтому зарплаты остались прежними, к сожалению.
14: Набираю онлайн корзину, то, например, в Ашане, и просто вижу то, что у меня 1000 рублей, у меня там просто огурцы, помидоры и йогурт. И как бы, ну, неприятно уже становится.
9: Как же случился такой просчет, и дыра в бюджете за первые месяцы года уже в два раза превысила план на весь год? Эксперты объясняют это тем, что при подготовке бюджета на 2026 чиновники рассчитывали на возможное снижение военных расходов в случае продвижения мирных переговоров. Однако сейчас о них даже речи нет. Минобороны, наоборот, добивается дальнейшего увеличения финансирования для армии. Простым людям следует ждать очередного скачка цен, предупреждает экономист Игорь Липсиц.
10: есть у меня гипотеза, что, возможно, они на это пойдут. То есть Путин перестал, мне кажется, бояться инфляции, ему же отступать некуда. Он должен выиграть войну, как он надеется, обязательно. Он готов пожертвовать абсолютно всем. И он надеется, что экономика как-то восстановится, как-то выправится. Его в этом убеждает его окружение, что экономика России крайне прочная, выстоит и все. И я думаю, что он пустит инфляцию на разгон. И это будет такая ужасная полоса безумного роста инфляции. Но они будут пытаться продолжать финансировать войну в полном объеме, вот разгоняя денежную массу, она и так уже большая, или начиная какое-то замораживание средств населения. И то, и другое ужасно, но у них простых путей уже не осталось.
9: По информации Bloomberg, Владимир Путин поручил Минфину в первую очередь искать возможности для сокращения невоенных расходов. Ранее глава Минфина Антон Силуанов предлагал заморозить часть гражданских бюджетных программ на сумму около 3 триллионов рублей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
15: Военный корреспондент Алексей Живов о том, что Россию никто не боится, потому что постоянными угрозами сама обесценила собственные красные линии и уронила свой авторитет.
16: Они нам не верят. А мы так долго переугрожаем угрозы свои, что они перестали нам верить. Ну, то есть, знаешь, как, вот давай по-простому. На чем держится авторитет хулигана в школе? Ну, кроме того, что он, скорее всего, грузный, побольше других мальчиков. Ну, а то, что он кого-то побил. А ему не ответили. Никто не хочет получить по лицу просто. И вот он ходит, начинает, значит, быковать. Это нормальная тема. Ну, кто-то был хулиганом, кто-то жертвой хулиганов, всякое бывает. Вот. Я старался в стороне держаться. Вот. Хулиганом не был, но и жертвой старался не быть. А потом этому хулигану кто-то воспротивился. Один или даже два раза. Он-то, скорее всего, уже это все побьет, но сам факт, что ему можно дать отпор, он уже его авторитет понижает. Вот был хулиган и сдулся. Что это получается? И если, ну, то так-то ты просто на понтах решал вопросы. Ну, что известно в России, сколько на понтах вопросов было решено. А тут тебе каждый раз драться придется. Вот мы заслуженно и очень долго на понтах еще наших дедов, как говорится, которые тогда вот всем показали, что мы можем, долго решали вопрос. Еще у нас ядерная дубина за спиной. А сейчас нам верить перестали. Ну, не верят в наши понты. Ну, понты, я в кавычках, понятно. Наши вот эти военные возможности, которые...
17: Заявления и обозначенные
16: красные. Если что, бахнем. Вот это, помнишь, этот прапорщик из ДМБ? Если что, да. не в этот раз. Вот у нас не в этот раз, не в этот раз, не в этот раз. Они поняли, что ни в какой раз, видимо.
1: Главные новости дня.
9: Ильский НПЗ в огне. Май стал рекордным месяцем по количеству атак по нефтепереработке. Как минимум 30 ударов. Что будет с бензином? Из Краснодарского края приходят тревожные кадры. Жители сообщают о большом количестве взрывов и пожаре на Ильском НПЗ. Региональный оперштаб подтвердил информацию о возгорании на этом заводе. Столб черного дыма от него обволакивает весь город. По предварительным данным, пострадавших нет. Это как минимум 16-я атака на Ильский НПЗ за все время спецоперации и уже 4-я с начала года.
18: Ужас какой. Просто кошмар. Время 4 утра почти. И не сбили. Летает еще. Ё-моё. Жужжит. Ох, взорвали. Оперный театр. Подорвали.
9: Май стал рекордным месяцем по количеству ударов по нефтяной инфраструктуре. Всего было как минимум 30 атак, из которых 16 пришлись на крупнейшие НПЗ страны. 8 из 10 таких заводов повреждены. Это может привести к крупнейшему топливному кризису в истории России, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
19: В ближайшие недели Россия может столкнуться с полномасштабным топливным кризисом, с параличом инфраструктуры, транспортных перевозок, частной жизни людей, потому что они не смогут заправиться. Мы понимаем, что это не просто разрушение нефтеперерабатывающих заводов. Цель Украины другая – лишить большую часть населения России топлива, парализовать работу торговли, промышленности.
9: Некоторые объекты за последний месяц атаковались дважды, а есть и те, что еще больше. Например, на Ярославском НПЗ было аж 3 удара за месяц. Такие атаки наносят серьезный урон по экономике и могут привести к продаже топлива по талонам, считает экономист Игорь Липсиц.
10: Но сейчас масштабы уже такие, что уже даже Росстат фиксирует эту беду. Центробанк говорит, что то эти атаки становятся макроэкономическим фактором, на котором нужно как-то что-то разбираться. То есть, конечно, это уже становится большой бедой, и что с этим будет делать население, я не могу сказать. Я вполне допускаю переход к нормированию бензина, талоны. Это все известная история. Ну вот есть у тебя зарегистрированное автотранспорт, ты получишь некий лимит и катайся в пределах этого лимита сколько хочешь. Кончился лимит, ходи пешком.
9: Последний раз топливный кризис разгорелся в России осенью 2025-го. Тогда из-за ударов по НПЗ цены на бензин поползли вверх, и во многих регионах из-за дефицита стояли километровые очереди на АЗС. Однако на этот раз все гораздо серьезней, говорит военный эксперт Василий Толмачев.
17: Кардинально иная, потому что в августе-октябре 2025 года мы не видели такого решающего преимущества Украины в дронах, беспилотниках, в средствах дальнего поражения. Тогда иногда спасали даже сетки натянутые, перехватывали дроны. То, что сейчас Украина делает, принципиально отличается и по масштабности ударов, и по системности, и по количеству. Российское ПВО не может перехватить все цели. Понятно, что значительная доля этих целей перехватывается, но Москва, московский регион, сейчас который сконцентрировали вокруг себя основную мощь ПВО, это не вся Россия.
9: Эксперты рекомендуют гражданам в ближайшее время не планировать дальние поездки на автомобиле и по возможности запастись топливом. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
15: Протоиерей Андрей Ткачев вспомнил историю из исправительной колонии, где он вел богослужение.
20: В тюрьме, помню, один мы там служили, там один, значит, охранники ходят по двору, там, значит, ну, а заключенные тоже по двору, что там сидят там вдоль стен, и какие-то охранники ходят, что там мы находимся там в одном помещении, где церковь такая тюремная. И там заключенный спрашивает: а в раю менты будут? Я говорю, ну не в смысле, как менты там в фуражках, с палками там. Ну как люди, конечно, будут. Говорит, то я не хочу в рай, говорит. Все. Я говорю, не хочу никакого рая, говорит, с ментами. С ментами в одном районе будут.
1: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
3: Спикер Совфеда Валентина Матвиенко о том, что необходимо реформировать систему семейной ипотеки, потому что она фактически не работает.
21: Надо признать, что пока до сих пор семейная ипотека является таковой только по названию, но не по сути. На прошлом заседании совета мы говорили о принципе «больше детей, меньше ставка». Но разве это не справедливый принцип? Конечно, справедливый. И мы рассчитываем, что в рамках работы правительства по совершенствованию программы «Семейная ипотека» этот будет все-таки реализован. Более того, считаем необходимым обеспечить особые условия семейной ипотеки для многодетных семей. Это и увеличение лимитов льготного ипотечного кредитования, и уменьшение размеров первоначального взноса. Кроме того, требуется совершенствование условий предоставления семье выплаты 450 тысяч рублей, которая сегодня действует, на погашение задолженности по ипотечным кредитам при рождении третьего ребенка. По итогам нашего первого заседания президент дал поручение правительству о предоставлении такой выплаты также в случае рождения четвертого и последующих детей. Мне кажется, это тоже очень справедливо. И считаю необходимым еще раз подчеркнуть, что важно предоставить право повторного получения данной меры поддержки при рождении каждого последующего ребенка.
3: Экономист Игорь Липсиц считает, что власти будут отбирать деньги и у богатых, и у бедных, чтобы справиться с кризисом.
10: Пришли времена, когда надо отнимать у всех. Мы начнем с олигархов, чтобы вам было не обидно. И олигархов оберем, и вас, простых работяг, тоже берем. А вы что можете сказать? Мы же олигархов-то обобрали, а вы уж тем паче должны быть патриотами. Так что это начало кампании по изъятию денег. С деньгами, как сказал Решетников, швах. С деньгами, как сказал Набиуллина, швах. А денег нужно много. Все для фронта. Это начало большой кампании. Вот вы можете пока улыбаться. Но ведь если начинается олигархов, то доберутся до каждого.
3: Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила, что пора привлекать к работе детей, чтобы справиться с дефицитом рабочих рук.
0: Еще одна тема – это, конечно, подростковая занятость. Ее надо разбить на несколько треков. Ну, во-первых, не секрет, что вообще нам надо все равно менять трудовое законодательство федеральное, потому что, когда мы разговариваем с подростками, начиная с 12 лет, они все летом хотят работать. Ну, почти что все. Пускай не все лето, но заняты они хотят быть и хотят получить копеечку.
2: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
22: Ну что, остров Крым, походу, не полуостров. Об этом, кстати, говорили очень часто, давно уже. Даже писатели. Книга есть такая, «Остров Крым», кому интересно, почитайте. Там, правда, все это произошло в результате, я не помню, то ли взрыва, да, что он отделился, то ли просто перекопали перешеек. Ну, вот как-то отсоединили физически, но сейчас происходит следующее. БСУ контролирует фактически полностью территорию Крыма. Я имею в виду дроновый контроль, так называемое «малое небо». Тут инициатива полностью вся принадлежит ВСУ. Также ВСУ контролирует дорогу в Крым. Вот эту вот дорогу по новым регионам, который как бы сухопутный мост, сухопутный коридор. И все, его нет в том виде, в котором он задумался. Да, задумывался он как надежное, стопроцентное средство связи новых территорий, и в частности Крыма, с большой землей, с большой Россией, помимо моста, да, не как резервное, а даже больше как основной вариант. Но сейчас уже этот основной вариант перестает работать. Это, конечно, было не очевидно изначально, 4 года назад, что Украина вот таким вот образом, через контроль малого неба, начнет контролировать фактически полностью всю логистику полуострова. Разные варианты рассматривались, и контратаки, и контрнаступления, но вот так, чтобы просто малым небом взять и все закрыть, такого варианта я не встречал, и такой вариант даже мне не приходил в голову. Но получилось уже, что получилось. Это факт. То есть, как теперь эта ситуация будет развиваться дальше? Она, естественно, будет ухудшаться. Почему? Вот сейчас, кстати, очень важный момент. Вот те, кто сейчас начнет нервничать, что-то там писать в комментариях или громко высказываться, вы поймите одну простую вещь. Вот когда вы так эмоционально реагируете на события, да, значит, задело за живое. А задело за живое означает, что у вас нет продуманного плана на вот такой вот событийный поток, который происходит. Это ж не во мне дело. Это не я рассказываю, и оно происходит, понимаете? Нет, оно происходит, и я об этом рассказываю. И, соответственно, прогнозирую, как ситуация может развиваться дальше. Я вам описываю план «Б». И некоторые из вас начинают злиться и там обзываться, и что-то писать в ответ, что это все не так. Так это не ко мне претензия. Просто у вас-то плана «Б» нет. И вот так вот вы горько разочаровываетесь, да, и так начинаете реагировать на любого человека, который этот план «Б» событийного потока вам рассказывает или показывает. Так вот, что будет происходить? Вот малое небо, дроны, да, это наука военная эволюционная. Все, к этому нужно прийти, чтобы обеспечить своей армии огромное дроновое хозяйство. Естественно, Украина не в одиночку шла к этой цели. Естественно, и помогали все страны НАТО, обкатывая свои технологии и передавая Украине тысячи. Какие там тысячи? Уже, по-моему, еще на миллионы пошел. Просто на миллионы штук этих беспилотников самых разнообразных модификаций. И вот так вот эволюционно Украина пришла в ту точку, а точнее ВСУ пришли в ту точку, где они могут могут контролировать сухопутный коридор в Крым, и они могут контролировать Крымский мост. Естественно. Почему? Да потому что перед этим вот эволюционно, день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем Украина выбивала ПВО Крыма. И достаточно успешно. Да, там еще над Севастополем защита какая-то есть, неизвестно, сколько она продержится, она есть. А вот остальные регионы уже, конечно, дыры огромные, потому что, опять же, все свезли в район Севастополя. И что будет дальше? Соответственно, так как Украина эволюционно строила эту систему, то ее система будет достраиваться и усиливаться постоянно. Что может сделать Россия? Россия должна строить свою противосистему, понимаете? Ну, точно так же, как система нападения, то и любая система защиты тоже строится эволюционно. Соответственно, России потребуется несколько лет и практически вся своя интеллектуальная и производственная мощь для того, чтобы какую-то наладить систему защиты от дроновых атак со стороны ВСУ на территории Крыма. Многие говорят, что спасут сетки над дорогами, которые сейчас начнут натягивать вот сетки, и все дальше будет хорошо. Ничего не будет хорошего, вы поймите. Просто заменят. Ну вот заменят у вас одну взрывную часть другой, например, осколочной. И также точно эти осколки будут разносить те же бензовозы. Также точно эти осколки будут разносить любые цели, которые ВСУ посчитает нужным. Или этот осколочный дрон будет рвать какую-то часть сетки в эту дырку, как, помните, как в третьей части фильма «Матрица», да, когда дырку в куполе пробили на вот той вот планете, на их главной забыл название, да, и так туда вот рои дронов сыпанули просто в эти дырки. Тоже очень вероятный сценарий. Соответственно, сетки не помогут, нужно выстраивать что-то мощное технологически, дроны против дронов. Это опять же годы. Соответственно, вот несколько ближайших лет Крым 100% будет находиться в состоянии экономической блокады. Украина, естественно, сейчас нанесет какое-то поражение Крымскому мосту. Потому что может. Ну вот все, уже не надо, как раньше, все переносить только на катера, только пытаться прорваться по морю. Нет, уже Украина летает над Крымом. Это, ну, чудовищное совершенно преимущество в военных условиях. Просто Украина, как обычно, не будет наносить тысячу мелких ударов, да, то, что касается Крымского моста. Украина будет готовить какое-то большое эпохальное событие, потому что такой стиль ВСУ, а у каждой армии мира есть свой стиль. Вот стиль ВСУ – долго готовить операции и потом делать большие мощные операции. Все. Это факт. И стиль армии России, кстати, совершенно другой. Это огневой вал, который никуда не делся со времен Второй мировой войны. Посмотрите, например, на Бахмут, как самый яркий пример того, как работает армия России, какой ее стиль. Просто равнять все с землей с помощью артиллерии и продвигаться вперед с помощью пехоты. Это тоже стиль. Как бы это ни звучало, понимаете? Это тоже военный стиль. Так вот, что будет дальше происходить в Крыму? Ну, естественно, все улетит в космос в плане цены. Естественно, те, кто смогут, будут стараться уехать на территорию России куда-то вглубь. Те, кто не смогут, будут оставаться. Вода там еще есть. Ее на несколько лет из этих хранилищ, которые набрали, хватит. Проблема будет, соответственно, больше с бензином. Да, ну, прокормить как-то себе Крым прокормит. Потому что, опять же, есть вода. Ну, каких-то вот таких вот больших поездок и, соответственно, большого туристического потока не будет. Люди будут бояться ехать. Естественно, они будут бояться ехать, потому что можно не вернуться. А представьте себе очень реалистичный, кстати, сценарий, когда ты туда доехал, а назад ты уже не можешь поехать. Да, потому что что-то произойдет с мостом. Но это же очевидно, что Украина теперь будет стараться что-то сделать непосредственно с мостом. И, кстати, не надо отбрасывать тот вариант, что Украина вообще может сейчас наглухо перекрыть движение по сухопутному коридору. Почему? Очень просто. Украина до сих пор, естественно, не считает Крым российским. И, соответственно, Украина может издать любой указ на тему того, что пересечение государственных границ Украины без разрешения будет считаться нарушением, и виновные будут уничтожаться на месте. В эту секунду дроны начнут уничтожать любой транспорт. Понимаете, любой, не только бензовозы, а любой транспорт, который двигается по этому сухопутному коридору. Никто ничего Украине на международной арене за это не скажет. потому что позиция защиты Украины будет очень простая. Откуда мы знаем? Это наша территория. Мы сказали, что без разрешения ехать нельзя. Люди начинают ехать. Мы не знаем, кто там сидит. Простые люди или солдаты, они не реагируют на наши команды. И мы уничтожили эту движущуюся цель. Все, не будет никаких претензий. Соответственно, Крым де-факто превратится вот в такой себе остров на какое-то ближайшее время. И это факт. С этим, ну, невозможно поспорить, потому что вот так вот развивались события, и вот к чему они привели.
4: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
5: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация

0: вас услышат. Радио Лента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Солдатская почта.
1: СВО под прикрытием. Жители Приморья заманили на высокооплачиваемую работу, которая оказалась фронтом на Украине. Алексея Борисова и его знакомого сироту Сергея Висягина пригласили якобы на работу за 5000 рублей в день. 24 мая их забрали и отвезли в Сергеевку на территорию воинской части, а там заставили подписать контракт, угрожая вывести и избить в случае отказа. Под давлением мужчины согласились, рассказывает сестра Алексея Елена.
2: Мой брат уехал к другу, был в гостях у друга. 2 дня не выходил на связь. Моей маме позвонили. Представились просто прапорщик без имени, фамилии. Сказали, что Алексей находится в части Сергеевской. Не сказали, в какой именно подразделении. Ничего, информации не дали.
1: У парней забрали документы и телефоны, после чего планировали вести, оформлять карты для начисления выплат за контракт. В этот момент родные Алексея забили тревогу. Его сестра отправилась на его поиски в Сергеевку. Поскольку информации, где конкретно он находится, не было, в первую очередь она пошла в военную прокуратуру.
2: Сегодня приехала с утра, пошла в военную прокуратуру в Сергеевке. В военной прокуратуре взяли мои данные, устное заявление приняли. И через минут 15 уже дали информацию, что мой брат якобы подписал контракт в городе Уссурийск в пункте отбора. Хотя моего брата не было в городе Уссурийск. Он был в поселке Покровка.
1: Девушка не из робкого десятка. Узнав, что брат находится в 394-м мотострелковом полку, она поехала ему на выручку. В части Елену отфутболили, сказав, что у них обед. Но она обошла всю территорию и успела увидеть, как ее брата сажают в автомобиль. Хрупкая девушка бросилась к брату и отбила его у военных.
2: Я пошла в эту часть, там с 12:30 якобы у них начинается обед. И шла обратно. Моего брата за частью грузили возле магазина, за частью грузили в машину. Я увидела просто, что моего брата садят в машину. Резко подбежала, откинула, оттолкнула, получается, военнослужащего. Вытащила брата просто насильно и увела.
1: Сейчас брат Елены в безопасности. Она наняла адвоката и по горячим следам решила придать дело огласке, чтобы вскрыть незаконную схему вербовки контрактников, когда ни о чем не догадывающимся людям просто предлагают высокооплачиваемую работу, а затем принуждают подписать контракт. Вот что о вербовке рассказывают брат с сестрой.
2: Как тебя заставили?
3: Заставили, говорит, будешь подписывать. Я говорю, нет, я не буду подписывать.
2: Как заманили?
3: Позвонили на по заявке, типа, 5000, говорит, в день.
2: Работать?
3: Работать.
2: Тебе и твоему другу,
3: да.
2: Сергею. Сергея тоже заставили, его по совместительству друга, у которого нету ни семьи, ни детей, ни матери, ни отца, он с детского дома. Его тоже заставили насильно подписать контракт, вынудили. Просто людей собирали якобы по заявкам работать здесь. И уже насильно заставляли подписание контракта. Принудительно.
1: Елена с адвокатом уверены, это не местечковая проблема Приморья. Если такие случаи обмана и незаконной вербовки на контракт происходят здесь, то другие регионы России тоже под угрозой. Поэтому следует быть очень внимательными, не доверять обещаниям о высокой зарплате, детально изучить информацию о работодателе в интернете и лишь тогда соглашаться на собеседование. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента», 1557 АМ.

0: Главные новости дня.
1: Фронт остановился. Май стал худшим месяцем для наступления армии России за все 4 года спецоперации. Стратегия наступления не изменилась. Штурмы или одиночные атаки, анализирует ситуацию на фронте военный эксперт Ян Матвеев. По его словам, в 21 веке воевать методами Второй мировой уже нельзя.
2: Последняя неделя мая стала показательной для всех боевых действий в этом месяце. По данным Deep State, российская армия за эти 7 дней захватила минус 22 квадратных километра. То есть да, ВСУ освободили больше, чем ВСРФ захватили. Интересным фактом является прирост штурмовых действий на 37,5%. Есть рекорд в более чем 7 тысяч атак, но результата большого нет. Тенденция с инфильтрациями ощущается, но существенно выросла реакция сил обороны на проникновение противника. Им все сложнее осуществить флаговтык или накопиться.
1: По его словам, наступление армии России, которое началось в начале года, провалилось. А май стал худшим месяцем по результативности. Этот год точно войдет в историю как самый кровавый с начала СВО, пишут военкоры. Сами военные признавались в разговорах с родственниками, что никогда не видели такое большое количество потерь. Ситуация настолько сложная, что раненых эвакуировать с поля боя невозможно, рассказывают солдаты. Например, на днях на Харьковском направлении после неудачного штурма часть российских военных, которые получили ранения, остались без медицинской помощи и эвакуации.
3: Его у кого?
4: Его нет.
3: У меня нету.
4: А где вы, его
3: деньги?
4: У меня аптека вчера взорвалась.
3: Все.
4: Ты что орешь-то?
3: Все. Тихо, все.
4: Это я пошел посмотрю, еще остальных вот еще кого притяну.
1: По оценкам Z-военкора, в этом году заметно сократилась средняя продолжительность жизни штурмовика на передовой. Если раньше военкоры говорили, что это 7 дней, то сейчас 20-35 минут. А срок жизни от полигона до боевого задания 10 дней, пишут Z-каналы. Людей для выполнения задач катастрофически не хватает, поэтому военкоры ожидают новую волну мобилизации.
5: В 2022 году те самые 300 тысяч из первой волны мобилизованных вынесли на своих плечах последующие 2-3 года. Сейчас же, при нынешней прожорливости войны, людей для фронта нужно еще больше. Мобилизация – вынужденная и неизбежная мера по поддержанию текущего пульса на фронте. Обстановка такая, что осенью либо мир, либо мобилизация. Поэтому мужчинам призывного возраста на всякий случай тревожный рюкзачок я бы советовал собрать.
1: Сейчас самая горячая точка на фронте – Константиновка, недалеко от Донецка. Отсюда погибших вывозят целыми КАМАЗами, рассказывают бойцы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Говорят военкоры.
6: Военный осведомитель об огромной опасности, которую несут украинские дроны-камикадзе.
7: Дроны «Камикадзе Хорнет» долетают до пропускного пункта Изварина на административной границе Луганской Народной Республики и Ростовской области, находящейся более чем в 160 километрах от линии фронта. Ранее противник демонстрировал полеты своих дронов средней дальности над пунктом Весело-Вознесенка. Это означает наличие фактической возможности поражать автомобили прямо на пунктах пропуска. Все наши опасения касательно того пункта характерны и для Луганского, поскольку здесь также собираются очереди грузовых и легковых машин. Это видно и на кадрах с беспилотника. В случае наращивания интенсивности запусков своих дронов «Камикадзе», вооруженные силы Украины смогут устраивать террор прямо на пунктах пропуска между материковой Россией и новыми территориями, как нанося удары по машинами, так и просто дистанционно минируя подъезды к ним, что значительно ударит по логистике.
6: Душок Анкориджа. Военкор Живов про новые заявления Юрия Ушакова.
8: Помощник президента по урегулированию украинского конфликта через американский Ушаков заявил, что, несмотря на все усилия, которые были предприняты, и то понимание, которое было достигнуто в Анкоридже, и огромное количество попыток американцев урегулировать, значит, конфликт на Украине, вот, к сожалению, оказалось, что Киев не согласен. И ничего с этим сделать американцы не могут. Вот такое вот заявление. То есть уперлись, кто бы мог вообще предположить, что Киев будет не согласен, казалось бы, да? Вроде бы все просчитали, с Трампом встретились, собирались вместе миром править, все Чин по чину, ну, вот, уперлась Зеленского. Уперлась, удивительно. Никто бы не мог предположить такого даже еще полгода назад, что все упрется в Зеленского, и война продолжится, к сожалению, к великому. Вот. Ну, а то, что американцы поставляют различные типы вооружений, которым прямо сейчас поражаются войска ВСРФ, ну, это эксцессы, это, как говорится, вне контекста, вот, видимо, сделок. Поэтому так они по-другому не могут. Они не могут не убивать русских людей.
6: Вечное СВО. Военный журналист Никита Третьяков. О том, как противник отобрал у российской армии инициативу.
9: В связи с ударами противника на оперативную и стратегическую глубину, можно сказать следующее. Такие удары наносились нашей стороной по всей территории Украины на протяжении всех лет войны. У нас существовало это преимущество, и оно было неоспоримо. Теперь этого преимущества нет. Даже наоборот, оно есть у противника. Это означает, в том числе, невозможность, даже теоретическую, одностороннего прекращения или резкого охлаждения военных действий. На протяжении 2022, 2023, 2024 и, может быть, даже 2025 годов мы понимали, что теоретически, если наверху будет принято соответствующее решение, наше воинство может на всем протяжении фронта резко перейти из наступления в глухую оборону, развернуться в противодействие, в отражении ударов противника. В принципе, на этом интенсивность военных действий резко снизилась бы. Понятно, что в обороне тратится существенно меньше ресурсов, чем в наступлении. Всех видов ресурсов, в первую очередь, человеческих жизней. Теперь такая возможность у нашей стороны отсутствует, потому что теперь, параллельно с боевыми действиями на фронте, противникам эффективно наносятся вот эти удары в глубину. Победить сейчас тоже уже не получится. В итоге будем длить агонию.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Ловушка без срока выхода. Российское сообщество психиатров рекомендует ограничить срок пребывания на фронте полугодом, иначе ПТСР не избежать. По мнению психиатров, ротацию следует проводить не реже, чем раз в 6 месяцев, а лучше каждые 3 месяца. При этом срок пребывания на передовой во время интенсивных боев не должен превышать 2 недель. Таким образом, считают врачи, можно избежать посттравматического синдрома. Сейчас ПТСР проявляется почти у всех ветеранов. В гражданской жизни он проявляется агрессией, рассказал участник СВО Владимир.
10: Мне кажется, каждый, кто с войны пришел, у каждого с головой не в порядке. Проявляется алкоголь, чтобы заглушить все это. Это все заглушить, это, ну да, конечно, отмазка.
11: Заглушить что? Какое чувство?
10: Ну, воспоминания, все это. Это же не просто так. Ты видел смерть. Ты свою смерть видел. Не то, что это друзья, ты свою смерть видел. Каждый раз ты это видишь.
1: Российское сообщество психиатров ввело в практику новое понятие комплексного ПТСР. Оно характеризуется не только тревогой и стрессом, но и глубокими изменениями личности, эмоциональными нарушениями и проблемами социальной адаптации, поясняет психиатр Кирилл Яковлев.
12: Мальчишка-чеченец, спецназовец, он говорит, я иду, говорит, по Новосибирску с девушкой, и вот вижу, проволочка лежит. Это же растяжка может быть. Солнечный зайчик где-то там мелькнул, кто-то форточку закрыл. Это может снайпер быть. ПТСР – это не болезнь, а это кризис такой. Человек адаптируется к себе новому, к новому миру.
1: Сложнее всего адаптация гражданской жизни происходит у ампутантов. Им не только нужно привыкать к мирной жизни, но и понимать, как жить дальше. Ветеран Сергей Дорин вернулся с фронта без руки. Говорит, что к ампутации полностью так и не смог привыкнуть.
13: Меня иногда бесит то, что да, я свою молодость провел там, а кто-то здесь себе, как говорится, жизнь устраивал, а теперь еще и мне тыкает. Я в лицо им скажу, если надо, я в голову дам. Я не опасаюсь абсолютных вещей. Вы на улицу выйдете, посмотрите. 90% пофиг вообще, что происходит за пределами нашей страны. И то, что война идет, пофиг всем тут в основном.
1: Помочь военному, который вернулся с зоны боевых действий, можно только если он сам захочет, говорят психиатры. По их словам, главные симптомы ПТСР – это навязчивые мысли. Власти официально проблемы не признают, а психиатры напоминают, в прошлом году в стране был зафиксирован рекордный спрос на антидепрессанты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Говорят военкоры.
6: Военкор Живов о том, зачем России интернет.
11: В России вот-вот заработает связь стандарта 5G. У меня вопрос, зачем? У нас вроде тренд на отключение связи и мобильного интернета. На белые списки и чебурнет. На кой хрен нам 5G? Все же знают, что мобильный интернет – это колдовство и дьявольщина, которая русского человека в блуд вводит и у бабушек надои падают. Да и вообще, с учетом того, что проблема ударов по гражданской логистике уже становится общедоступной, предлагаю простое и красивое решение – сильнее заблокировать интернет. Раньше же помогало, просто надо еще усилить блокировки Telegram и VPN. И проблема решится. Пока, правда, больше всего пострадали не украинские мошенники и беспилотники, а горизонтальные связи и патриотические блогеры. Но, как говорится, лес рубят, щепки летят. В нашем случае дроны. Не благодарите.
6: Иван Отраковский про фейковых ветеранов спецоперации на Украине.
14: В России стали массово появляться ряженые ветераны СВО. Ситуация с наградами за участие в военных действиях полностью вышла из-под контроля, заявили члены Общественной палаты Российской Федерации. Ряженые и до войны были. Сколько об этом говорили и требовали решить проблему, реакция властей – ноль. С началом спецоперации проблема стала глубже. Есть те, кто официально получил награды, причем немало случаев, и по 3 ордена мужества, а фронта не видел. Я таких называю не офицер, а чиновник в форме. Потому на свет появились фейковые орденоносцы, не видевшие войны и кровавые герои, убившие в безумных, неподготовленных штурмах свою пехоту.
6: Власти Крыма и Севастополя заявили о временных ограничениях продажи бензина. Вот что об этом пишет военкор Живов.
11: На полуострове к заправкам выстроились километровые очереди, а купить бензин можно только по талонам. Сегодня сеть АТАН заявила, что топливные талоны новым покупателям временно не продаются. Данная заправка все эти годы была самой устойчивой в плане доступности топлива сетью в Крыму. Но и тут наступил предел прочности. Надо ясно понимать, что дело не в АЗС или руководстве Крыма и Севастополя. Местные власти и так делают все возможное и невозможное, чтобы Крым ни в чем не нуждался. Дело в тех должностных лицах, в зоне ответственности которых лежит выявление, предупреждение и противодействие подобным угрозам, вроде атаки беспилотниками бензовозов и гражданских трасс снабжения. О надвигающихся проблемах с подвозом топлива было известно достаточно давно, в том числе из публичных заявлений военных волонтеров и блогеров. Но реагировать на нее стали только, когда бензин на заправках исчез совсем. Впрочем, за годы спецоперации мы уже привыкли к этой картине. Но угрозы начинают реагировать только тогда, когда они реализуются в полной мере.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
15: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Прямо сейчас на крупных автомагистралях в России разворачивается какая-то совершенно сюрреалистичная картина.
16: О, да, я тоже постоянно обращаю на это внимание.
15: Подъезжает автомобиль к заправке огромного нефтяного гиганта, ну, компании с многомиллиардной выручкой, а там на топливной колонке скотчем приклеен обычный распечатанный на принтере лист формата А4 с надписью «Бензина нет».
16: Или еще лучше «Лимит 10 литров в одни руки». Выглядит реально как кадр из какого-то антиутопического фильма.
15: Абсолютно. Страна, которая буквально снабжает энергоресурсами огромную часть планеты, вдруг сталкивается с пустыми пистолетами на собственных автозаправочных станциях. И первоначально казалось, что это просто локальный сбой.
16: Ну да, начиналось-то все в основном на юге, в Крыму. Там эти перебои довольно быстро превратились в ежедневную рутину.
15: Но проблема явно расползается. Сигналы о пустых колонках крупнейших сетей поступают уже с Урала, из Поволжья, из Сибири. А независимые заправки и вовсе массово закрываются.
16: Слушай, но первая мысль всегда ищет какое-то простое объяснение. Лето, сезон отпусков, миллионы автомобилей поехали к морю. Плюс сельскохозяйственная техника вышла в поля. Может, логисты где-то немного просчитались?
15: Звучит, конечно, успокаивающе. Пару товарных поездов задержали на узловой станции, все дела. Но это ошибочное объяснение. Если бы дело было только в летнем спросе, система выровнялась бы за пару недель.
16: Значит, все гораздо серьезнее?
15: Именно. То, что происходит сейчас, это глубокий системный кризис. Он бьет не просто по водителям легковых машин, а по всей экономике грузоперевозок и доставки продуктов. Корень проблемы находится очень далеко от бензоколонки.
16: Чтобы понять масштаб катастрофы, нужно спуститься по производственной цепочке в самое начало. На нефтеперерабатывающие заводы.
15: Точно, на НПЗ. В последние месяцы эти гигантские промышленные комплексы подвергаются регулярным атакам беспилотников.
16: И последствия для индустрии оказались более чем серьезными. Падение объемов переработки нефти оценивается от 20 до 40% от плановых показателей.
15: 40% — это просто пропасть. И тут часто возникает дилетантский вопрос. Завод — это же трубы, металл, бетон. Почему восстановление занимает так много времени? Приварили новый сегмент, запустили насос. Разве не так все работает?
16: Это невероятно популярное заблуждение. Современный нефтеперерабатывающий завод меньше всего похож на кастрюлю, где просто кипятят нефть.
15: А на что он похож?
16: Это сложнейший технологический организм. Тысячи узлов там критически зависят друг от друга.
15: То есть выни одну шестеренку, и остановится весь механизм.
16: В точку. Если выходит из строя одна установка, например, колонна каталитического крекинга, встает весь завод. Потому что продукт одной установки является жизненно необходимым сырьем для следующей.
15: И когда эта цепочка рвется, ремонт невозможно провести в формате гаражной починки. Оборудование на таких НПЗ уникальное, высокотехнологичное.
16: И главное, оно проектировалось и производилось западными специализированными компаниями.
15: Вот здесь в полную силу начинают работать санкции и ограничения на импорт технологий. Поврежденный клапан или датчик давления нельзя купить на ближайшем строительном рынке.
16: Приходится запускать сложнейшие схемы параллельного импорта. То, что раньше доставлялось по прямому контракту за пару недель, теперь превращается в настоящий логистический триллер.
15: Деталь заказывается через подставные фирмы где-нибудь на Ближнем Востоке или в Азии, переоформляется несколько раз, едет запутанными маршрутами, процесс растягивается на месяцы.
16: Да, иногда до полугода доходит. Хуже того, запчасти, купленные по таким серым схемам, часто приходят вообще без нужной документации.
15: Или с несоответствиями в спецификациях.
16: А рисковать на таком производстве категорически нельзя.
15: Абсолютно. Малейшее нарушение регламента безопасности, крошечная трещина в сварном шве на трубе, по которой под колоссальным давлением идут токсичные газы, и техногенная катастрофа неизбежна.
16: Взлететь на воздух не просто установка, а весь комплекс. Поэтому заводы стоят в ремонте месяцами, теряя миллионы тонн топлива. Да. И в этой ситуации вырисовывается интересная аномалия. На многих АЗС дизельное топливо найти можно. 92-й бензин тоже присутствует.
15: А вот АИ-95 исчезает первым, словно испаряется.
16: Ну, вот тут кажется логичным спросить. Нет 95-го, ну, пусть автомобилисты заливают 92-й. Машина сделана из железа. Двигатель все равно будет работать. Зачем раздувать панику?
15: Ой, любой инженер-моторист сейчас бы просто вздрогнул. Разница фундаментальная. Современный автомобильный парк в России – это не карбюраторные моторы из 80-х.
16: Которые могли переваривать бензин любого качества.
15: Точно. Под капотом современных машин стоят высокотехнологичные турбированные двигатели с очень высокой степенью сжатия. Они инженерно рассчитаны исключительно на высокооктановое топливо.
16: То есть снижение октанового числа – это не просто потеря мощности при разгоне.
15: Это физическое разрушение двигателя. Заритый 92-й в такой мотор приводит к детонации. Смесь в цилиндрах должна воспламеняться плавно от искры свечи зажигания.
16: А при низком октановом числе смесь взрывается самопроизвольно от высокого давления.
15: Да, еще до того, как поршень достигнет верхней точки. Происходят неконтролируемые микровзрывы, которые буквально бьют кувалдой по поршням и стенкам цилиндров. Двигатель начинает стучать, перегревается.
16: И очень скоро ему потребуется капитальный ремонт стоимостью в сотни тысяч рублей.
15: Именно так.
16: Тогда почему заводы просто не перепрофилируются на выпуск большего объема именно АИ-95, раз на него такой критический спрос?
15: Технология не позволяет. Производство высокооктанового бензина требует специальных компонентов. Они создаются на установках вторичной переработки нефти.
16: Это как раз установки изомеризации или алкилирования.
15: Да. И по роковому стечению обстоятельств именно эти высокие сложные колонны оказываются наиболее уязвимыми при внешнем воздействии. Без них можно получить только бензин с низким октановым числом.
16: Возникает классическая дилемма. Либо выпускать суррогат, нарушая ГОСТы и рискуя получить лавину судебных исков от автовладельцев за убитые моторы.
15: Либо снижать общий объем производства, но держать планку качества.
16: И заводы выбирают снижение объемов. В результате АИ-95 становится дефицитом еще на уровне производства.
15: Но, слушай, даже тот бензин, который удается произвести, нужно как-то доставить до потребителя. Допустим, завод в центральной части страны работает, резервуары наполнены.
16: А заправки за 1000 километров от него стоят абсолютно сухие.
15: И это переводит проблему из плоскости производства в плоскость логистики. Российская география – это огромные расстояния.
16: Согласна, это не компактная европейская территория, которую бензовоз пересекает за один рабочий день. Главная артерия доставки нефтепродуктов в России – это железная дорога.
15: Топливо едет в специализированных вагонах-цистернах. И эта железнодорожная сеть сейчас находится в состоянии тяжелейшего стресса.
16: Пропускная способность путей ограничена. Остро не хватает самих цистерн. Наблюдается дефицит тягового состава, локомотивов.
15: Составы с топливом могут неделями стоять на узловых станциях, ожидая, пока пройдут более приоритетные грузы.
16: Сроки доставки ломаются полностью. Маршрут, который в нормальных условиях занимал 5-7 дней, сейчас требует 3 недель.
15: Раньше систему спасали нефтебазы. Это такие буферные зоны хранения, где всегда находился страховой запас топлива на случай задержки поездов.
16: На эти запасы давно исчерпаны. Кризис длится слишком долго. Сейчас нефтебазы пустые. Работа идет буквально с колес.
15: Как только цистерна приходит, бензин тут же сливают в бензовозы и везут на АЗС. Малейшая задержка поезда на сутки означает, что на следующий день целый регион остается без топлива.
16: К тому же водители этих бензовозов, выполняющих последнюю милю доставки, сейчас работают на пределе человеческих возможностей.
15: Чтобы не допустить полной остановки АЗС, нарушаются графики сна и отдыха. А усталый водитель за рулем многотонной бочки с горючим – это колоссальный риск аварии на трассах.
16: Ситуация осложняется еще и внутренней структурой рынка. Она делит всех игроков на 2 неравные категории.
15: Вертикально интегрированные нефтяные компании и все остальные. Гиганты сами добывают нефть, сами ее перерабатывают и владеют собственными сетями фирменных заправок.
16: И в условиях жесткого дефицита их стратегия очевидна. Вся произведенная капля топлива направляется исключительно на собственные АЗС, чтобы спасти свой бренд.
15: А вторая категория – независимые заправочные станции. Это малый и средний бизнес. У них нет своих заводов. Исторически они покупали бензин оптом на бирже.
16: Сейчас биржа для них превратилась в закрытый клуб. Предложение бензина там минимально, а цены взлетели до небес.
15: Покупать топливо по такой оптовой цене и продавать его в розницу означает работать в глубокий убыток. Независимые АЗС отрезаны от поставок.
16: Они физически не могут выдерживать конкуренцию с гигантами и вынуждены вешать замки на двери.
15: Происходит монополизация по необходимости. А чем больше закрывается независимых заправок, тем сильнее возрастает нагрузка на оставшиеся станции гигантов, опустошая их резервы еще быстрее.
16: И вся эта хрупкая, работающая на износ инфраструктура сталкивается с самым мощным испытанием – летним сезоном. Наступает идеальный шторм.
15: Летние месяцы – это всегда пик потребления. Начинаются масштабные сельскохозяйственные работы. Тысячи тракторов выходят в поля, сжигая тонны топлива.
16: Плюс активизируются стройки и ремонт дорог. Миллионы семей садятся в автомобили и отправляются на юг к морю.
15: Можно представить обычную транзитную заправку где-нибудь на федеральной трассе в Краснодарском крае. В марте она обслуживает проходящие фуры и местных жителей. Завоза топлива раз в несколько дней вполне хватает.
16: Но в июле на трассу выплескивается сплошной поток машин. Каждый водитель, опасаясь дефицита, заливает полный бак.
15: И заправка выкачивается досуха за считанные часы. А следующий бензовоз, как понятно из логистики, застрял на нефтебазе, потому что цистерны стоят в пробке под Ростовом.
16: Российская власть, разумеется, видит проблему и пытается реагировать. Одной из самых громких мер стал запрет на экспорт бензина.
15: Логика чиновников понятна и на бумаге выглядит безупречно. Запретить вывозить топливо за границу, значит, все объемы останутся внутри страны, рынок наполнится, цены упадут.
16: Звучит как универсальная таблетка от болезни. Проблема только в том, что экономика игнорирует административные приказы. Этот запрет борется с симптомами, а не с причиной.
15: Фундаментальная причина – это физическое падение объемов производства на 30%.
16: Именно. Запрет на экспорт просто размазывает оставшиеся 70% более тонким слоем по регионам. Он не создает новый бензин из воздуха.
15: И здесь кроется очень опасный подводный камень. Лишаясь права продавать топливо на экспорт, нефтеперерабатывающие заводы теряют огромную валютную выручку.
16: А экспорт всегда был главным источником прибыли. Маржинальность внутренних продаж минимальна.
15: Замкнутый круг становится очевидным. Заводам нужны гигантские средства на закупку оборудования через сложные схемы параллельного импорта для ремонта поврежденных установок.
16: Но экспортное эмбарго лишает их этих средств. Предприятия вынуждены спасать внутренний рынок за свой счет, откладывая капитальный ремонт.
15: В долгосрочной перспективе это лишь консервирует проблему и продлевает кризис. При этом информационный фон создает отдельный слой напряжения.
16: О, да, в новостях регулярно появляются пресс-релизы различных ведомств. Формулировки всегда стандартные. Ситуация под контролем, дефицита топлива в регионах нет.
15: В теории это должно успокаивать население. На практике же возникает жесточайший психологический диссонанс.
16: Человек слушает по радио об отсутствии дефицита, подъезжает к заправке и видит замотанный пленкой пистолет и надпись «Топлива нет». Доверие к официальной информации рушится мгновенно.
15: И включается классическая психология дефицита. Паника – это самый страшный враг любой логистической системы.
16: Водитель, которому нужно было залить 20 литров, достает из гаража алюминиевые канистры и покупает 100 литров впрок. Просто из страха, что завтра бензин исчезнет окончательно.
15: Искусственно созданный ажиотажный спрос. Если миллион человек одновременно купят на 50 литров больше обычного, любая инфраструктура рухнет.
16: Это высушивает остатки топлива быстрее, чем любые проблемы с поездами. На фоне этого биржевые цены на бензин стремятся вверх, многократно обгоняя официальные показатели инфляции.
15: Топливо становится физически очень дорогим ресурсом. В попытках сдержать недовольство некоторые региональные администрации прибегают к заморозке розничных цен.
17: Издаются распоряжения продавать бензин не дороже определенной суммы, но базовые законы экономики неумолимы. Если розничная цена искусственно занижена, а оптовая цена высока, товар мгновенно исчезает.
15: Владелец независимой заправки просто не будет покупать бензин за 100 рублей, чтобы по указу продавать его за 80. Он лучше закроет бизнес.
17: В итоге на информационных табло красуются красивые, социально приемлемые цены, только купить по ним бензин невозможно, его просто нет в резервуарах.
15: Подводя черту под всей этой цепочкой событий, становится ясно, что быстрых и безболезненных решений в текущей конфигурации не предвидится.
17: Восстановление высокотехнологичных производственных мощностей в условиях жестких санкционных ограничений займет не недели, а долгие месяцы, если не годы.
15: И это касается далеко не только автовладельцев. Рост стоимости дизеля и бензина неминуемо перекладывается в стоимость логистики.
16: Дорогая логистика означает удорожание абсолютно всех товаров. Хлеб, молоко, строительные материалы, бытовая техника. Ценники в магазинах поползут вверх, разгоняя маховик инфляции по всей экономике.
15: Если отойти от сиюминутных графиков цен и посмотреть на архитектуру системы глобально, этот кризис подсветил самую критическую уязвимость всей экономической модели – сверхцентрализацию.
16: Ставку на гигантизм.
15: Именно. Энергетическая безопасность огромной территории подвешена на работоспособности нескольких колоссальных перерабатывающих узлов.
16: Они строились с имперским размахом, чтобы заливать топливом миллионные агломерации, но в условиях современных вызовов этот масштаб стал фатальной слабостью.
15: Получается, что обыденное раздражение от листа А4 на топливной колонке – это не просто временное неудобство. Это мощный сигнал о том, что старые схемы больше не работают, и вся логистическая и производственная карта должна быть пересобрана заново. Думайте, анализируйте и берегите свои моторы. Пока.
16: До скорого.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
18: Цены растут. Бензин в Калининграде за две недели подорожал на 3 рубля. Ожидаем нового скачка цен на топливо. Тревожный звоночек. В Калининграде появится первое убежище от ядерного и химического оружия. Все настолько серьезно. На грани нищеты. Калининградская область в конце рейтинга достатка семей. Кто еле-еле сводит концы с концами. Итак, бензиновый кризис потихоньку начинает просачиваться в Калининградскую область, более уязвимую для ценовых всплесков, чем тот же материк. Буквально за последние две недели бензин на некоторых заправках подорожал сразу на почти 3 рубля за литр. Заметнее всего добавил в цене середины мая АИ-95. При этом, по данным мониторинга сетей заправок, сильно ощутимого дефицита топлива и очередей пока нет. Но, как говорится, еще не вечер. Проблемы с поставками топлива в регионе продолжают обсуждаться уже несколько недель. Да и власти признают отсутствие бензина у отдельных компаний, объясняя это сбоями в поставках. И дело здесь не столько в наложении общероссийского весенне-летнего дефицита топлива на сложную логистику эксклава, а в сокращении производства в целом по стране. Объемы переработки нефти на российских НПЗ в мае упали до минимума за 17 лет. После серии налетов БПЛА, которым за прошедший месяц удалось поразить 8 из 10 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов.
19: По данным отраслевых экспертов, в мае украинские беспилотники нанесли не менее 30 ударов по объектам российской нефтяной инфраструктуры, включая 16 НПЗ. Некоторые предприятия атаковали по несколько раз, что осложняет ремонт и восстановление иностранного оборудования, которое сложно заменить из-за западных санкций. Средний объем переработки нефти в мае сократился на 13% по сравнению с прошлым годом и составил около 4,5 миллионов баррелей в сутки. В результате властям пришлось запретить экспорт бензина и ввести ограничения на экспорт авиакеросина. Пока дефицит топлива сильнее всего ощущают независимые региональные сети. Как результат, некоторые заправки закрываются. Также, по данным биржи, поставки бензина АИ-95 в европейскую часть России к концу мая сократились на 2/3 по сравнению с прошлым годом, а оптовые цены выросли на 20%.
18: Кстати, на фоне продолжающихся атак по нефтяной инфраструктуре и затрудненной из-за ударов дронов логистики, в Крыму стали предлагать бензин по от 200 до 350 рублей за литр. Соответствующие объявления появились на Авито после того, как 95-й начали отпускать с ограничениями. 20 литров в одни руки и по талонам, а они, говорят, уже закончились. И это в самом начале летнего курортного сезона. В Калининградской области, будем надеяться, до бензина по талонам не дойдет. Но то, что цены продолжат рост, это очевидно всем. В общем, последствия проведения спецоперации вносят коррективы в повседневную жизнь даже в тылу. И вот, кажется, еще одно тому подтверждение.
7: В Калининграде появится модульное убежище гражданской обороны, способное защитить от ядерного и химического заражения. Его планируют установить на улице Дзержинского. Сейчас власти ищут подрядчика для подготовки площадки. По условиям закупки необходимо обустроить основание, уложить плитку на территории площадью 360 квадратных метров, установить бордюры и сделать временную дорогу для подъезда к объекту. Закупка самого убежища запланирована на 2026-2027 годы. Его ориентировочная стоимость составляет 26 миллионов рублей. В мае горадминистрация уже искала подрядчика для устройства площадки под убежище блок-модульного типа «Куб-М». Работы оценивали в 4,5 миллиона рублей. Но на участие в торгах не было подано ни одной заявки.
18: Стоит отметить, что мобильное убежище сделано на базе обычного контейнера. Вокруг него можно установить дополнительные конструкции и укрепить их бетонными блоками. В стандартной комплектации укрытие состоит из двух модулей – помещения для укрываемых на 54 человека и технического блока. При необходимости вместимость защитного сооружения можно увеличить с помощью дополнительных модулей. В нем есть бак с водой на 440 литров, система регенерации воздуха, дизельная электростанция. Перевести такое убежище можно на фуре. Нужно сказать, что еще в 2024 году в Калининграде заговорили о модульных убежищах и обследовали более 4000 городских подвалов, чтобы приспособить их под укрытие для населения. А годом позже чиновники сообщили, что не каждый подвал безопасен и может запросто превратиться в братскую могилу из-за ненадежных перекрытий и несущих конструкций. При этом в мэрии заявили, что в Калининграде для убежищ в случае чрезвычайных ситуаций доступно 1900 подземных помещений. Вот только единого открытого списка таких укрытий для жителей Калининграда до сих пор нет, а большинство горожан не знают, где находится ближайшее убежище и куда бежать в случае тревоги или военных действий. А между тем Калининградскую область начали официально готовить к режимам мобилизации и военного положения.
20: Региональное правительство переписывает правила гражданской обороны под сценарий военного времени. Проект изменений уже вынесли на публичное обсуждение. В документе прописано, как именно должны действовать власти после активации федерального плана гражданской обороны или отдельного решения губернатора. Причем речь идет не просто о бюрократии. Заранее готовится юридическая база для работы региона в условиях мобилизационных мероприятий, отключений связи, эвакуаций, ограничений транспорта, работы пунктов временного размещения, усиленного управления через комиссии по чрезвычайным ситуациям.
18: Для обычных жителей это может означать больше ограничений в целях безопасности, усиление контроля и дальнейшую милитаризацию управления регионом. И, по всей видимости, эти меры могут быть весьма актуальными, особенно когда Соединенные Штаты хотят разместить ядерный арсенал возле Калининградской области. Как пишет издание Financial Times, речь идет об американских бомбардировщиках, способных нести ядерное оружие. Члены НАТО, расположенные ближе к границам России, в том числе Польша и страны Балтии, выразили заинтересованность в том, чтобы разместить ядерные бомбардировщики на своей территории. На данный момент такие американские самолеты находятся в 6 странах – Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Вполне возможно, что Штаты учтут пожелания, тем более, что американский контингент усиливается и в Польше, и в Литве. Что вряд ли можно назвать хорошей новостью. Собственно, как и следующую историю.
20: Калининградская область заняла 67-е место в рейтинге достатка семей. Область оказалась в нижней части списка российских регионов по уровню благополучия семей. По расчетам аналитиков, после обязательных расходов у семьи с двумя детьми в регионе остается около 26 тысяч рублей в месяц, а у семьи с одним ребенком – почти 44 тысячи рублей. Исследование основано на данных Росстата и учитывает доходы семей, прожиточный минимум и основные потребительские расходы.
18: Лидерами рейтинга достатка семей стали Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, а также Магаданская область. Там с финансами для нормальной жизни все более-менее. А вот последние места заняли Ингушетия, Чечня и Кабардино-Балкария. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: Радиолента. Балтийский лоцман.
19: Бензин в Калининграде за две недели подорожал почти на 3 рубля за литр. 3 рубля. Звучит не страшно, почти незаметно. Но давайте считать по-человечески. Ты приезжаешь на ту же заправку, та же колонка, та же машина, та же зарплата. Но полный бак уже дороже на 150 рублей. Просто потому, что прошло две недели. Куда исчезают эти деньги? И главное, сколько раз это уже случалось, пока мы не смотрели? Считаем дальше. Без экономики, только бытовая арифметика. Бак 50 литров, плюс 3 рубля за литр, плюс 150 рублей за одну заправку. Заправляешься 4 раза в месяц. Это средний городской водитель, не дальнобойщик, не таксист, просто человек с машиной. Плюс 600 рублей в месяц. За год больше 7 тысяч рублей. 7 тысяч рублей – это не абстрактная цифра. Это стоимость нескольких коммунальных платежей. Или нового комплекта резины. Или недели продуктов на семью. Просто тихо утекло на заправках. По 150 рублей за раз. Незаметно. А теперь вспомним, где мы были несколько лет назад. В 2020 году средняя цена на АИ-92 в регионе держалась в районе 46-48 рублей. В 2021 перевалила за 50. В 2022 уже за 53-55. В 2023 за 58. В 2024 подбиралась к 62-63. Сейчас мы говорим про цифры в районе 66-67. 6 лет. Плюс 20 рублей за литр. Звучит не катастрофично? Именно в этом и есть главная ловушка. Подорожание кажется небольшим только потому, что происходит постепенно, маленькими шагами. По рублю, по полтора, по два. Никто не замечает момент, когда становится дорого. Это как лягушка в кастрюле. Температуру поднимают медленно. Лягушка не прыгает. Потому что каждый отдельный градус терпимо. Теперь самый неудобный вопрос этого выпуска. Россия добывает нефть. Россия экспортирует нефть. Россия входит в число крупнейших нефтяных стран мира. Но бензин внутри страны дорожает постоянно. Я не буду делать выводов, просто оставлю этот факт здесь. Страна, которая продает нефть всему миру, продает своим гражданам бензин все дороже с каждым годом. Почему так происходит? Это вопрос, на который каждый может найти свой ответ. Объяснений нам не занимать. Каждый раз, когда цены ползут вверх, появляется целый набор готовых ответов. Сезон отпусков, ремонт нефтеперерабатывающих заводов, рост спроса, инфляция, курс рубля, мировые цены, санкции, логистика. Объяснения каждый год разные. Результат не меняется никогда. Цена идет вверх. Всегда вверх. Объяснение подгорается под ситуацию. Ситуация меняется, объяснение меняется. Цена остается выше, чем была до объяснения. Теперь про Калининград отдельно, потому что здесь есть своя специфика. Калининградская область зависит от поставок сильнее, чем большинство российских регионов. Логистика здесь сложнее по определению. Эксклав – все привозное. Любое звено в цепочке поставок стоит дороже, чем в центральной части страны. Добавьте к этому инфраструктуру региона. Расстояния небольшие, это правда, но альтернатив автомобилю немного. Общественный транспорт закрывает не все. Пригороды, дачные поселки, промышленные зоны, межгород – это машина. Для огромного числа людей здесь автомобиль – это не удобство, это необходимость. Поэтому любое подорожание топлива в Калининграде ощущается быстрее и острее, чем в городах с развитой транспортной сетью. Ты не можешь просто пересесть на метро. Метро нет. И вот теперь самый важный блок. Потому что бензин касается не только тех, кто водит машину. Подорожал бензин. Что происходит дальше? Доставка продуктов дорожает. Логистика для магазинов дорожает. Ценники на полках ползут вверх. Такси дорожает, курьеры дорожают, строительные материалы дорожают, их везут на грузовиках. Услуги мастеров дорожают, они тоже ездят на машинах. Перевозки дорожают. Все, что нужно доставить из точки А в точку Б, стоит дороже. Даже если ты не водишь машину, ты все равно платишь за бензин.
2: Каждый раз, когда берешь что-то в магазине. Каждый раз, когда вызываешь такси. Каждый раз, когда заказываешь доставку. Бензин уже внутри этой цены. Просто невидимой строчкой.
21: Ну и самое важное. То, что мы видим сегодня на заправках, это только начало. Сейчас лето, начинаются поездки к морю, трафик растет, ну и спрос на топливо растет. Именно летом цены на бензин традиционно оказываются под дополнительным давлением. Это не гипотеза, это паттерн, который повторяется каждый год. Если плюс 3 рубля уже случились в самом начале сезона, что будет к августу? К концу июля, когда трафик на максимуме, когда все едут к морю, когда спрос пиковый, это не риторический вопрос. Это вопрос, на который у нас уже есть несколько лет статистики. И статистика отвечает одинаково каждый раз. И напоследок. Самый неприятный момент этого выпуска. Люди привыкают. Если бы бензин подорожал сразу на 20 рублей, был бы скандал. Очереди, возмущения, публичные комментарии. Но когда цена растет по рублю, потом еще по рублю, потом еще, все просто адаптируются и продолжают платить. Психика устроена именно так. Резкая боль заметна, хроническая тупая боль становится фоном. Ты перестаешь ее замечать, просто начинаешь считать ее нормой. 67 рублей за литр сегодня – это норма. Хотя 5 лет назад это был бы повод для колонок в газетах. Именно поэтому самое страшное в этой истории не конкретная цифра на табло, а то, что мы уже почти не реагируем на то, как эта цифра меняется. Вернемся к тому, с чего начали. Плюс 3 рубля за 2 недели. Сам бензин еще не стал роскошью. Машину еще не нужно ставить в гараж и ходить пешком. Но каждая такая прибавка по 3 рубля, по 2, по 1,5 понемногу делает беднее миллионы водителей. Тихо, незаметно, без скандала. 7 тысяч рублей в год просто испарились на заправке. По 150 рублей за раз. И вот финальный вопрос. Какую цену за литр мы увидим на табло к концу этого лета? 70 рублей? 75? Или мы уже просто перестанем удивляться любым цифрам, потому что давно привыкли смотреть, вздыхать и открывать крышку бака? На этом сегодня все. Больше здравого смысла в следующем выпуске. Услышимся!
0: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
22: Торговая война с Арменией набирает обороты. С 3 июня Россия ограничила ввоз всех армянских фруктов. Теперь виноград, черешни, абрикосы, сливы, персики и нектарины из Армении под запретом. В Россельхознадзоре объяснили это тем, что при ввозе фруктов якобы участились случаи нарушений. Ранее власти запретили импорт почти всей рыбы, овощей, клубники, цветов, армянского коньяка и вин, а также минеральной воды джермук. Ограничения вводятся на фоне политического обострения между странами. В России критикуют сближение Армении с ЕС. 29 мая Владимир Путин, говоря об Армении, вновь напомнил, что начал СВО на Украине именно после ее желания пойти в ЕС.
23: Я уже упоминал об этом. Кризис на Украине начался когда-то с попыток присоединения Украины к ЕС. Мы же не были против. Но мы говорили, послушайте, фитосанитарные, например, нормы совершенно разные.
22: позже. Члены Евразийского экономического союза Россия, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан заявили, что вступление Армении в ЕС несет для них риски и потребовали провести в стране референдум. Однако премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что внешнюю политику будет определять сама Армения, а не другие государства. Он отверг требования о немедленном референдуме по членству в ЕС. Сказал, что народу рано делать такой выбор, ведь вопрос о вступлении в Евросоюз даже не стоит на повестке. Торговая война с Арменией разгорелась накануне парламентских выборов, которые пройдут в стране 7 июня. Таким образом, Россия играет против Пашиняна, считает политолог Сергей Багровцев.
3: Надежда заключается в том, чтобы нанести как можно больший ущерб людям, которые представляют собой основную базу, как я понимаю, электоральную партии Пашиняна. Это жители небольших городков, жители сельской местности. Они очень завязаны на сельскохозяйственное производство, и для них это очень важная вещь. И вот, значит, мы сейчас абрикосы знаменитые армянские не пустим, и черешню не пустим, ничего больше не пустим, и цветы не пустим. И они тогда одумаются и проголосуют против Пашиняна. Нет, это так не работает.
22: Политолог говорит, хотя ущерб от торговой войны для Армении будет существенным, он вряд ли повлияет на результаты выборов, ведь социология показывает достаточно высокий рейтинг у Пашиняна внутри страны. Помимо торговых ограничений, Москва угрожает отменить беспошлинные поставки газа и нефти для Еревана. В минувшие выходные Кремль отозвал своего посла в Армении для консультаций. Все указывает на то, что отношения между странами обострились как никогда. Хотя о реальном вступлении Армении в ЕС пока не идет и речи, говорит политолог Геннадий Якимов.
4: Но вопрос так не стоит. Выбора этого сегодня нет. Армения не стоит ни на пороге, ни вблизи порога Европейского Союза. И ей предстоит, если она туда намеревается войти, десятилетия усилий для того, чтобы там оказаться. Вот, ну, когда это станет практическим вопросом, тогда будет и референдум, ответил Пашинян. Сейчас очень разумно, спокойно, по-деловому ответил. Опять уровень как бы падения, уровень деградации российской дипломатии, какой-то международной стратегии, он очень виден в таких ситуациях.
22: Получается, Армения еще никуда не ушла, но Россия своими запретами обострила отношения и теперь может потерять своего партнера. Чтобы понять масштаб перемены, стоит вспомнить, чем Армения была для России еще несколько лет назад. Образцовый союзник на всем постсоветском пространстве, член ДКБ Евразийского союза, страна с российской военной базой в Гюмри и с российскими пограничниками на границе с Турцией и Ираном. Сейчас же от былого доверия между странами не осталось и следа. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Криминальные новости.
5: Арестован начальник продовольственного управления Минобороны полковника Виктора Таразевича, обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По данным СМИ, задержание произошло еще 20 мая, после чего офицера отправили в СИЗО. Вину он не признает. Подразделение, которым руководит Таразевич, отвечает за организацию питания в армии, работает над снабжением войск, разрабатывает рационы и контролирует качество продуктов. Максимальное наказание, которое сейчас грозит Таразевичу, до 10 лет лишения свободы. Многократно осудимый контрактник из Бурятии избил людей кочергой, запер в доме и устроил поджог. В октябре 2025 года пьяный военнослужащий Александр Хороших избил незнакомцев кочергой и кулаками в доме. Потом он вышел на веранду, подпер дверь стиральной машиной, поджег стоящий рядом диван и скрылся. Начался пожар, но людям удалось выбраться. За попытку убийства и уничтожения имущества военный суд в Улан-Удэ приговорил контрактника к 16 годам колонии строгого режима и штрафу в 200 тысяч рублей. Ранее Хороших много раз был судим. Известно как минимум о 7 приговорах в Бурятии. В частности, за кражи, оскорбление представителя власти и пособничество при порче чужого имущества. В 2020-м его приговорили к 4,5 годам колонии за наркотики, грабеж и новую серию краж. В мае 2022 года, находясь в колонии, Хороших напал на сотрудника и получил 3,5 года строгого режима. А спустя 2 года его судили уже за самовольное оставление части. Когда именно мужчина подписал контракт, неизвестно. И, наконец, уже после задержания за кочергу и поджог в декабре 2025 года гарнизонный суд в Улан-Удэ приговорил Хороших к 5 годам строгого режима за 2 кражи и угон автомобиля. Мужчина зарезал своего родного брата на автостанции в Махачкале из-за наследства. По данным канала 112, убийцей оказался 52-летний Лев Благородный. Он приехал к своему брату, водителю маршрутки Абу-Бакру, поговорить по поводу имущества. В итоге разговор закончился конфликтом. Лев пырнул брата ножом. Кровавая резня произошла на глазах у пассажиров. Мужчину не удалось спасти, он умер на месте происшествия. Лев задержан, возбуждено уголовное дело. Житель Приморья у себя в частном доме переодевался в женское и за год изнасиловал минимум 5 девочек. 40-летнего извращенца задержали прямо в юбке, топе, каблуках и парике в городе Артем. Суд заключил мужчину под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании несовершеннолетних. По информации базы, с июня прошлого года по май этого он заманивал деньгами и насиловал 5 11-летних школьниц у себя в доме.

0: желающих истины в западных и в других странах, во всех странах. Мы должны показать красоту и, самое главное, истинность православия. Причем сделать это не всегда очень толерантной манере по отношению к другим вероисповеданиям. Мы должны высветить и богословские какие-то девиации, такие проблемы Западной Церкви католической. Вот. Мы здесь всегда находимся в таком в тяжелом выборе, как бы сохранить какой худой мир там с кем-то, да, но тем самым мы себя теряем. И самое главное, мы теряем тех, кого Бог нам хочет вручить. Наша риторика, она должна быть честной, открытой и смелой. Если вы увидите, кто попадет в ад, там есть перечисление всяких проблем и грехов. Но первый кто? Трусы, боязливые. Боязливые не наследуют Царство Небес.
1: Главные новости дня.
2: Дорога в ад, сухопутный коридор в Крым в кольце дронов, трасса Р-280 завалена сгоревшими машинами и техникой.
3: Не объехать же его, попали в засаду, и сзади горит, и спереди горит. И мы стоим, как тополь на блющихе, еще летят.
2: Федеральная трасса Р-280 Новороссия – основной маршрут, который соединяет регионы России с Крымом. Эта дорога длиной более 600 километров. Она проходит через Мариуполь и Мелитополь. В последние недели Z-каналы буквально завалены видео со сгоревшими грузовиками на этой трассе. Водителей на блокпостах просят, чтобы они проезжали, не останавливаясь.
4: Мелитопольская объездная. Выезд с нее.
2: Сухопутный путь в Крым. ВСУ обстреливают американскими дронами «Хорнет». Они не только бьют по грузовикам на трассе, но и минируют ее. Глава Запорожской области Евгений Балицкий призвал не пользоваться трассой без острой необходимости. Сейчас движение по ней пытаются ограничить. А в Z-каналах обсуждают маскировку военных машин под гражданские, чтобы спастись от атак. По-другому защитить трассу от налетов дронов невозможно, говорит военный аналитик Илья Абишев.
5: Трассу вообще очень тяжело прикрыть всю на всем протяжении. То есть это для того, чтобы одних, если мобильных групп, мобильных огневых групп туда загнать, их нужно несколько тысяч человек. Я даже, думаю, даже там несколько тысяч, там, может быть, потребуется фактически целая армия для того, чтобы только просто расставить вот эти МОГи вдоль этой трассы. Это какого числа солдат у России, свободных солдат, просто-напросто нет. Да и кроме того, МОГи, как я уже говорил, они сами в нынешнем состоянии пока что не справляются с налетами российских беспилотников, украинских беспилотников. Они все же, беспилотники эти быстрые, они малошумные. Их очень плохо видит радар. На них практически не действует система радиоэлектронной борьбы.
2: В связи с атаками трассы логистика в Крым осуществляется только на пароме. Там скопилось уже несколько десятков машин в очереди. По данным военных аналитиков, ВСУ хотят полностью парализовать логистику и перекрыть снабжение российской армии на том направлении. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее, слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
6: Обозреватель Андрей Цыганов о врагах внутри России, которые разваливают страну и сливают спецоперацию.
7: Последние недели, особенно дни, были очень тяжелыми в информационном смысле. На фоне ежедневно ухудшающейся ситуации в прифронтовых районах, где враг развернул дроновую охоту на трассах в 100 и более километрах,

0: километров от ЛБС, пытаясь остановить нашу логистику и блокировать подвоз, в частности, горючего, в частности, в Крым и не только. Наряду с продолжающимися атаками на наши объекты инфраструктуры, вплоть до Забайкалья, на Россию спустили стаю европейских шакалов. В Румынии провокация с дроном, похожим на российскую герань, в городе на границе с Одесской областью. Эстония, по данным ФСБ, готовит какие-то провокации на границе. В Германии какие-то черти анонсируют создание лагерей военнопленных для русских солдат. Кая Каллас анонсировала требования к России от ЕС на предстоящих переговорах, вроде вывода российских войск из Молдавии и Грузии, а также сокращения воинских контингентов. Но и в самой России тут же нарисовалась целая киста пораженцев, которые на разные лады заныли о необходимости срочного замирения с Украиной. Вплоть до статьи в «Московском комсомольце» о пользе поражений для России. Параллельно вражеская пропаганда внутри России работала и по другим направлениям. Главное препятствие – это, конечно же, внутренние враги, которые к беде России назначили себя и политической, и деловой элитой России. И дело не только в их виллах на Средиземноморье и полях для гольфа, за некоторыми из которых на днях пришла французская полиция, а сама идеология этих людей, которые забыли, что они русские. Хотя, впрочем, большинство из них никогда и не были русскими. И искренне считают себя гражданами мира, то есть глобалистами. Ведь если бы не глобализм и, так скажем, деловые связи, кто бы мешал России уронить злополучные мосты через Днепр? Или те же американские и британские самолеты-разведчики? Грохнуть спутниковую группировку Starlink прямо на орбите? А ведь это единственный способ заставить глобального врага бояться и договариваться. И тем самым избежать дальнейшей эскалации, которая гарантированно приведет к Третьей мировой войне. Но наши нынешние элиты даже подумать об этом не смеют. И прикрывают свою пустоту и ничтожность всякими умозрительными теориями, вроде цифрового социализма или евразийского ордынства, боясь даже самого русского имени и православной веры, запрещая крестные ходы на Троицу, но при этом поощряя многотысячные мусульманские сборища.
1: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
2: Фронт остановился. Май стал худшим месяцем для наступления армии России за все 4 года спецоперации. Стратегия наступления не изменилась. Штурмы или одиночные атаки, анализирует ситуацию на фронте военный эксперт Ян Матвеев. По его словам, в 21 веке воевать методами Второй мировой уже нельзя.
3: Последняя неделя мая стала показательной для всех боевых действий в этом месяце. По данным Deep State, российская армия за эти 7 дней захватила минус 22 квадратных километра. То есть да, ВСУ освободили больше, чем ВСРФ захватили. Интересным фактом является прирост штурмовых действий на 37,5%. Есть рекорд в более чем 7 тысяч атак, но результата большого нет. Тенденция с инфильтрациями ощущается. Но существенно выросла реакция сил обороны на проникновение противника. Им все сложнее осуществить флаговтык или накопиться.
2: По его словам, наступление армии России, которое началось в начале года, провалилось. А май стал худшим месяцем по результативности. Этот год точно войдет в историю как самый кровавый с начала СВО, пишут военкоры. Сами военные признавались в разговорах с родственниками, что никогда не видели такое большое количество потерь. Ситуация настолько сложная, что раненых эвакуировать с поля боя невозможно, рассказывают солдаты. Например, на днях на Харьков в Харьковском направлении после неудачного штурма часть российских военных, которые получили ранения, остались без медицинской помощи и эвакуации.
4: Его уколол?
5: Нет, нет, его уколол.
4: У меня нету.
5: А где вы, его
4: нет? Они вылетели.
5: У меня аптека вообще разорвалась.
4: Все, все.
5: Ты что, орешь-то?
4: Все.
5: Когда за нами приедет?
4: Тихо, тихо, все.
5: Я пошел посмотрю еще остальных, вот еще кого притяну.
2: По оценкам Z-военкора, в этом году заметно сократилась средняя продолжительность жизни штурмовика на передовой. Если раньше военкоры говорили, что это 7 дней, то сейчас 20-35 минут. А срок жизни от полигона до боевого задания 10 дней, пишут Z-каналы. Людей для выполнения задач катастрофически не хватает, поэтому военкоры ожидают новую волну мобилизации.
6: В 2022 году те самые 300 тысяч из первой волны мобилизованных вынесли на своих плечах последующие 2-3 года. Сейчас же, при нынешней прожорливости войны, людей для фронта нужно еще больше. Мобилизация – вынужденная и неизбежная мера по поддержанию текущего пульса на фронте. Обстановка такая, что осенью либо мир, либо мобилизация. Поэтому мужчинам призывного возраста на всякий случай тревожный рюкзачок я бы советовал собрать.
2: Сейчас самая горячая точка на фронте – Константиновка, недалеко от Донецка. Отсюда погибших вывозят целыми КАМАЗами, рассказывают бойцы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Солдатская почта.
2: У солдата женское лицо. Студент техникума в Ульяновской области рассказал, что как минимум 5 его сокурсниц подписали контракт с Минобороны. Что обещают девушкам на фронте? Вербовка парней в беспилотные войска в Кузоватовском технологическом техникуме идет уже несколько месяцев. Об этом рассказал один из студентов. По его словам, парни заключать контракт с Минобороны не особо спешат, поэтому директор начал предлагать новый контракт на ПВО девушкам.
7: Девочкам в голову вбивают, что это безопасно, мы просто сидеть в офисе будут, за дронами следить и еще лям сверху.
2: Это первое известное сообщение о подписании студентками контракта. Местные власти или администрация техникума официально об этом не заявляли. Военный адвокат Сергей Кривенко описывает риски.
8: Не верить этим обещаниям, что идет вербовка в так называемые войска беспилотных систем, что они будут отправлены только дроноводами, что ни в какие штурмы не отправляют, как не будут отправляться, что контракт заключается на какое-то время. Сейчас, после начала мобилизации 2022 года, контракт бессрочный. В указе президента четко есть обоснование, указание, что контракт нельзя разорвать, даже когда он закончится. И тут военкомы просто идут на хитрости, и представители военного ведомства в контракте, который дают на подпись, там действительно может быть указано год, два, полтора года, шесть месяцев. Но разорвать этот контракт будет невозможно из-за указа президента.
2: В Ростовской области студентов заставляют подписывать контракт угрозами. Об этом рассказала Светлана. У нее племянник учится на втором курсе одного из университетов.
9: Значит, приходят к ним в университет какие-то два человека непонятных, то ли из военкомата, то ли там хер его знает откуда. Но один был в форме, говорит, и одна женщина какая-то непонятная. И, говорит, заставляли нас подписывать контракты на СВО. Точнее, они пришли с тем, чтобы ребята, их вызывали по 6 человек, парней, вот, и говорили, так, вот вам бумажки, давайте подписывайте, иначе у вас, и угрожали им, что у них будут проблемы с учебой, если они не подпишут. Мы, короче, вообще в шоке. Естественно, родители в шоке, все в шоке. Это вообще как так? Он учится на платном отделении. Вот. Я уже боюсь представить, что там с ребятами на бесплатном отделении происходит. И это что вообще такое? Это вообще как? Что значит угрожать и заставлять? Что вообще происходит у нас? Просто какой-то беспредел.
2: Женщина заявила, что происходящее вызвало шок у самих студентов и их родителей. Также она сообщила, что на встрече были не только парни, но и девушки. Адвокат Артем Клыга считает, что главная причина вербовки студентов – дефицит на фронте.
10: Для Минобороны это, конечно, отличное поле. Можно зайти и не только какую-то пропаганду вести, но и буквально набирать парней, там некоторых сразу после школы, на военный контракт. Требований, как мы помним, с 23-го года каких-то к возрасту, к обучению нет. Ну и дальше убивать их буквально на войне в Украине, там через 4-5 месяцев. Таких историй уже тоже настолько много. И это прямое следствие вот таких вербовок.
2: Женщин-операторов БПЛА ищут в Пермском крае. Такие объявления разместили на официальной странице ВК администрации Уинского муниципального округа. Женщинам обещают от 210 тысяч рублей в месяц и подъемные в размере 1,5 миллиона рублей за подписание контракта с Минобороны. Как утверждается, сроком на 1 год, а также бесплатное обучение с нуля. Адвокаты напоминают, что никакого специального контракта для женщин у Минобороны нет, а все контракты бессрочны. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
2: Ловушка без срока выхода. Российское сообщество психиатров рекомендует ограничить срок пребывания на фронте 1,5 года, иначе ПТСР не избежать. По мнению психиатров, ротацию следует проводить не реже, чем раз в 6 месяцев, а лучше каждые 3 месяца. При этом срок пребывания на передовой во время интенсивных боев не должен превышать 2 недель. Таким образом, считают врачи, можно избежать посттравматического синдрома. Сейчас ПТСР проявляется почти у всех ветеранов. В гражданской жизни он проявляется агрессией, рассказал участник СВО Владимир.
11: Мне кажется, каждый, кто с войны пришел, у каждого с головой не в порядке. Проявляется алкоголь, чтобы заглушить все это. Это все заглушить, это, ну да, конечно, отмазка.
12: Заглушить что? Какое чувство?
11: Ну, воспоминания, все это. Это же не просто так. Ты видел смерть. Ты свою смерть видел. Не то, что это друзья, ты свою смерть видел. Каждый раз ты это видишь.
2: Российское сообщество психиатров ввело в практику новое понятие комплексного ПТСР. Оно характеризуется не только тревогой и стрессом, но и глубокими изменениями личности, эмоциональными нарушениями и проблемами социальной адаптации, поясняет психиатр Кирилл Яковлев.
13: Мальчишка-чеченец, спецназовец, он говорит, я иду, говорит, по Новосибирску с девушкой, и вот вижу, проволочка лежит, о! Это же растяжка может быть. Солнечный зайчик где-то там мелькнул, кто-то форточку закрыл. Это может снайпер быть. ПТСР – это не болезнь, а это кризис такой. Человек адаптируется к себе новому, к новому миру.
2: Сложнее всего адаптация гражданской жизни происходит у ампутантов. Им не только нужно привыкать к мирной жизни, но и понимать, как жить дальше. Ветеран Сергей Дорин вернулся с фронта без руки. Говорит, что к ампутации полностью так и не смог привыкнуть.
14: Меня иногда бесит то, что да, я свою молодость провел там, а кто-то здесь себе, как говорится, жизнь устраивал, а теперь еще и мне тыкает. Я в лицо им скажу, если надо, я в голову дам. Я не опасаюсь абсолютных вещей. Вы на улицу выйдете, посмотрите. 90% пофиг вообще, что происходит за пределами нашей страны. И то, что война идет, пофиг всем тут в основном.
2: Помочь военному, который вернулся с зоны боевых действий, можно только если он сам захочет, говорят психиатры. По их словам, главные симптомы ПТСР – это навязчивые мысли. Власти официально проблемы не признают, а психиатры напоминают, в прошлом году в стране был зафиксирован рекордный спрос на антидепрессанты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
15: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
16: Привет!
15: Сегодня тема, ну скажем так, очень нестандартная. Картина складывается абсолютно парадоксально. Вот заводы работают в 3 смены, макроэкономика вроде бы демонстрируют признаки стабильности. Постоянно идут отчеты о каком-то рекордном росте производства. Экономика на подъеме.
16: Ну да, звучит позитивно.
15: Да, но прямо в этот самый момент сотни тысяч людей, особенно в регионах, физически не могут купить себе даже базовые продукты питания.
16: В смысле?
15: В прямом. Просто потому, что их зарплатные карты абсолютно пусты. Сегодня в фокусе масштабный кризис невыплат зарплат весной 2026 года в России. Кризис, который, ну, приобрел совершенно невиданный размах.
16: Слушай, это звучит как какое-то сильное преувеличение, если честно.
15: Почему?
16: Ну неужели ситуация действительно настолько критичная? Любой экономист сразу возразит, что статистика безработицы в стране бьет все рекорды со знаком «плюс».
15: Ага.
16: Показатели же держатся на исторических минимумах – около 3%. Предприятия буквально задыхаются от кадрового голода, занятость полная.
15: Это правда, да.
16: И вот разве в условиях, когда каждый рабочий просто на вес золота, может возникнуть системный кризис невыплат? Зачем вообще компаниям так рисковать сотрудниками? Они же разбегутся.
15: Вот. Именно этот диссонанс между таким официальным оптимизмом и пугающей реальностью и заставляет копать глубже.
16: Так.
15: Переход от парадных отчетов к жестким цифрам все ставит на свои места. К мае 2026 года суммарный долг по зарплатам достиг 2,88 миллиарда рублей. И это абсолютный рекорд за последние 7 лет. Этот показатель с огромным запасом перекрывает и пандемийные локдауны, и тяжелейший экономический шок 2022 года.
16: Подожди, рекорд за 7 лет?
15: Да. Только вдумайся в динамику. За один последний месяц долг подпрыгнул на 35%.
16: За месяц?
15: За один месяц. А в годовом выражении рост составил пугающие 94,3%.
16: Это похоже на сбой целого механизма. Но тут, знаешь, есть серьезное противоречие.
15: Какое?
16: Официальные цифры говорят всего о 19 тысячах пострадавших работников.
15: Да, есть такая цифра.
16: Ну вот. Для страны с населением за 140 миллионов человек – это же абсолютная капля в море. Математическая погрешность. Может, проблема просто искусственно раздута?
15: Это классическая ошибка восприятия. Официальная статистика в данном случае – это взгляд на огромную экономику через узкую замочную скважину.
16: В каком смысле?
15: Те данные, которые формируют вот эту цифру в 19 тысяч, собираются исключительно с крупных и средних предприятий.
16: А, то есть где белый сектор?
15: Да, тех самых, где есть профсоюзы, жесткий аудит и прозрачная бухгалтерия. А теперь нужно добавить малый бизнес и колоссальную серую зону.
16: Получается, за пределами этой замочной скважины остается целый пласт экономики, который вообще никто не видит.
15: Совершенно верно. Реальное число людей, сидящих без зарплаты, в 3-5 раз выше официальных цифр.
16: То есть это не 19 тысяч?
15: Нет. Речь идет о 60-100 тысячах семей, которые внезапно лишились средств к существованию. Чтобы этот масштаб стал более осязаемым, смотри.
16: Давай.
15: 2,88 миллиарда рублей – это не просто какие-то абстрактные цифры. Это эквивалент полугодовой зарплаты целого города с населением в 40 тысяч человек.
16: Целый город?
15: Целый город полгода работает абсолютно бесплатно.
16: Хорошо, если масштаб действительно такой, возникает логичный вопрос о виновниках. Кто этот гигантский неплательщик?
15: Вот тут самое интересное.
16: Но исторически в периоды подобных кризисов виноваты разорившиеся коммерсанты. Мелкий бизнес, который там не рассчитал кредитную нагрузку, или просто недобросовестные частники, решившие сбежать с деньгами. Это частный сектор так сильно тянет статистику вниз.
15: А вот здесь кроется главная, наверное, самая шокирующая аномалия 2026 года. Главный должник в этой ситуации – это государство.
16: Да ладно. Государство?
15: Именно. Бюджетные долги по зарплатам, то есть те деньги, которые не выплачены из-за банальной нехватки средств в казне, выросли за год в 3647 раз.
16: Сколько? В 3000?
15: В 3647 раз. Цифра достигла почти 788 миллионов рублей. Возник тотальный кассовый разрыв.
16: Слушай, кассовый разрыв у государства. Это звучит, ну, совершенно нелогично.
15: Почему?
16: Ну, работа в бюджетной сфере десятилетиями считалась эталоном стабильности в России. Да, всегда было известно, что зарплаты там небольшие, но они выплачивались день в день. Это же такой фундаментальный социальный договор.
15: Был.
16: Как эта бетонная конструкция могла рухнуть в один момент?
15: Этот миф рухнул официально. Причина в радикальном смещении макроэкономических приоритетов. Заводы, производящие технику, оборонные заказы – все это получает деньги вовремя.
16: То есть ликвидность в экономике есть, но она направляется по одному защищенному каналу?
15: Да.
16: А что происходит с остальными?
15: Остальные финансируются по остаточному принципу. На гражданских бюджетников в провинции, на учителей, воспитателей детских садов, фельдшеров, скорой помощи денег в моменте просто физически не остается.
16: Вообще не остается.
15: Казначейство переводит средства на приоритетные статьи, а гражданский сектор вынужден просто сидеть и ждать.
16: Понимание приоритетов многое объясняет, но слушай, где конкретно происходит этот сбой? Государственный аппарат огромный. На каком именно уровне бюджетной системы растворяются эти деньги?
15: На самом нижнем.
16: Но не федеральные же министерства задерживают выплаты.
15: Львиная доля этих государственных долгов, а это 699 миллионов рублей, висит на муниципальных бюджетах.
16: Муниципалитеты.
15: Да, администрации небольших городов, районов, сельских поселений. Механика распределения финансов устроена так, что основные налоги, собираемые на местах, сначала уходят наверх. Федеральный центр.
16: А потом эти деньги должны возвращаться обратно в виде дотаций и субвенций.
15: Угу.
16: Чтобы муниципалитеты могли платить своим бюджетникам.
15: Именно. И вот эти дотации теперь возвращаются с колоссальными перебоями.
16: Получается, удар принимают самые незащищенные звенья системы. Но какая отрасль на этом муниципальном уровне страдает сильнее всего? Учителя. Врачи.
15: Самая катастрофическая ситуация разворачивается в сфере жилищно-коммунального хозяйства. ЖКХ.
16: Коммунальщики.
15: На их долю приходится 42% всех долгов по зарплатам. Причем самый худший месяц в году для них – это май. Задолженность в мае подскакивает просто до небес.
16: Май? Казалось бы, весна, тепло, расходы на то же отопление должны падать. Зачем предприятию ЖКХ большие бюджеты именно в мае? Зимой нагрузка явно больше.
15: В этом и заключается парадокс коммунальной экономики. В мае заканчивается отопительный сезон, батареи остывают, и в этот же самый день платежи от населения за тепло мгновенно останавливаются.
16: Логично.
15: Выручка котельных и управляющих компаний падает практически до нуля.
16: И при этом расходы не исчезают.
15: Верно. Именно в мае нужно начинать самую масштабную и дорогую работу – подготовку к следующей зиме.
16: Ремонты?
15: Да, закупать оборудование, мазут, уголь, ремонтировать гнилые сети. Денег поступает минимум, а тратить нужно максимум.
16: Но почему руководитель условной городской котельной не может взять деньги из накопленных резервов? Зачем заставлять слесаря, сварщика или диспетчера работать бесплатно? Разве нельзя перераспределить внутренний бюджет, чтобы хотя бы закрыть зарплатный фонд?
15: Но смотри, проблема в том, что резервов в этой системе просто не существует. Коммунальной инфраструктуре в регионах по 30-40 лет. Износ сетей критический.
16: Понятно.
15: Достаточно представить ситуацию, в которой оказывается директор котельной. У него на счету есть последние 200 тысяч рублей. И стоит жесткий выбор.
16: Какой?
15: Купить мазут и запчасти для протекающих труб, либо выдать зарплату рабочим.
16: Ну, выбор кажется очевидным, людям нужно есть. Надо платить зарплату.
15: А вот и нет.
16: Почему?
15: Если директор не купит мазут и запчасти, в декабре случится прорыв теплотрассы. Город останется без отопления в мороз. За это директор немедленно отправится в тюрьму по уголовной статье за халатность.
16: Жесть.
15: А за невыплату зарплаты он получит административный штраф и предписание.
16: То есть уголовка или штраф?
15: Вот именно. Поэтому всегда, абсолютно всегда в жертву приносятся зарплаты простых людей.
16: Звучит как тупик, а работники почему не уходят? Если слесарю не платят месяцами, почему он просто не хлопнет дверью?
15: Потому что в маленьком провинциальном городке этому слесарю просто некуда уйти. Завод один, котельная одна. Бросить трубы значит оставить свою же семью без тепла зимой. Это форма такого экономического заложничества.
16: Картина с государственным сектором ясна. Смена макроэкономических приоритетов, пустые муниципальные бюджеты и изношенная инфраструктура.
15: Угу.
16: Но ведь есть еще и частный бизнес. Если общая сумма долга почти 3 миллиарда, а бюджет должен около 780 миллионов, значит, частники накопили свыше 2 миллиардов долгов?
15: Да.
16: Что происходит с ними?
15: Частный сектор оказался в двойных тисках. Финансовые показатели компаний говорят сами за себя. Чистая прибыль бизнеса в первом квартале 2026 года рухнула на 33%.
16: Ничего себе!
15: Сильнее всего страдают так называемые мирные отрасли, которые никак не связаны с государственным оборонным заказом.
16: То есть пошив одежды, производство мебели, сельское хозяйство.
15: Именно. В этих секторах падение прибыли достигает 45%. Предприятия теряют рентабельность прямо на глазах. При этом фискальная нагрузка только растет.
16: Налоги.
15: Да, налог на прибыль был повышен с 20 до 25%. Бизнес просто лишается оборотных средств.
16: Если анализировать эту цепочку, то получается, что гражданский бизнес зажали с двух сторон. С одной стороны, изымается больше налогов, падают доходы населения, а значит и продажи.
15: Так.
16: Но с другой стороны, всегда же был инструмент кредитования. Неужели доступ к заемным деньгам тоже перекрыт?
15: А это ключевой момент. Инструмент кредитования превратился в орудие убийства бизнеса.
16: Из-за ставки?
15: Да. Двузначная ключевая ставка Центрального банка сделала заемные деньги токсичными. Раньше механика была простой. Если у завода или мебельной фабрики возникал временный кассовый разрыв, директор шел в банк.
16: Брал кредит.
15: Брал короткий коммерческий кредит на пару недель, выплачивал зарплаты рабочим и спокойно ждал поступления выручки.
16: А сейчас при таких заградительных ставках перехватить деньги до зарплаты стало нереально дорого. Банковские проценты по короткому кредиту просто съедят те крохи прибыли, которые еще остались.
15: Абсолютно точно. Борьба с макроэкономической инфляцией через высокую ключевую ставку парадоксальным образом ударила по базовым доходам населения.
16: То есть бизнесу дешевле не платить?
15: Для директора предприятия сегодня математически выгоднее задержать выплаты сотрудникам и получить небольшой штраф от инспекции по труду, чем брать кредит под сумасшедший процент.
16: Слушай, это отлично объясняет механику кризиса ликвидности. Но как этот кризис распределяется территориально? Есть ли какая-то карта этого бедствия?
15: Карта есть, и она крайне показательна.
16: Проблема равномерно размазана по всей территории или есть ярко выраженные эпицентры?
15: Эпицентр очень четкий. Безоговорочный лидер по объему долгов – Якутия.
16: Якутия?
15: Да. Там задолженность достигла 882 миллионов рублей. Это почти треть от всех долгов.
16: Вау.
15: На втором месте идет Краснодарский край – 595 миллионов рублей, где проблема сконцентрирована в сфере замороженного гражданского строительства.
16: Угу.
15: И замыкает эту печальную тройку Нижегородская область с долгом в 324 миллиона.
16: Довольно интересный разброс. Но Якутия – это гигантские расстояния, суровый климат. Там без денег выжить физически сложно. Логистика делает продукты нереально дорогими.
15: Согласна.
16: А Краснодар и Нижний Новгород вроде бы крепкие, экономически активные территории с развитым бизнесом.
15: В этом и заключается суть аномалии. Под удар попадают две категории. Либо сырьевые и северные территории, где огромная доля бюджетников, зависящих от центра.
16: Либо?
15: Либо регионы с активным гражданским строительством и производством, которое задохнулось от высоких кредитных ставок.
16: Логично.
15: Но в этой статистике есть цифра пострашнее географии.
16: Что может быть хуже?
15: Возраст этих долгов.
16: В смысле, как долго не платят?
15: Да. 34% всех задолженностей – это суммы, которые тянутся еще с 25 года. А 11% – это около 390 миллионов рублей, висят с 24 года и даже раньше. Люди не видят своих денег годами.
16: Больше трети долгов старше года. Слушай, это противоречит любой логике. Если предприятие не платит год, почему работники просто не инициируют процедуру банкротства через суд?
15: Это не так просто.
16: Это же стандартный правовой механизм. Обанкротить контору, пустить с молотка имущество, станки, машины, склады и забрать свои заработанные деньги.
15: В теории это звучит как надежный план. На практике процедура банкротства – это юридическая дорога в никуда.
16: Выходит, что самые лояльные, самые консервативные слои общества – учителя, фельдшеры, коммунальщики в регионах – те самые люди, которые традиционно составляют основу государственной стабильности, теперь оплачивают этот макроэкономический выбор из собственного кармана.
15: Да, они просто остались за бортом распределения денег.
16: И сжатие их покупательной способности запускает цепную реакцию.
15: Как именно?
16: Ну, нет зарплат у тысяч людей в городе, пустеют полки местных магазинов, закрываются парикмахерские, автосервисы, разоряется мелкая розница. Этот кризис ликвидности медленно, но верно убивает всю местную экономику на корню.
15: Подводя короткий итог, проблема массовых невыплат весной 26 года – это не локальный технический сбой и не временные трудности отдельных компаний. Это глубокий и системный дефицит ликвидности, прямой результат радикальной смены макроэкономических приоритетов.
16: Абсолютно.
15: Гражданский сектор и российская провинция все глубже погружаются в затяжной кризис, который многократно умножается на безжалостность, автоматизм и скорость современных цифровых долгов.
16: И в завершении хочется оставить одну мысль для самостоятельного размышления. Сегодня отчетливо видно, как цифровое государство научилось безупречно и мгновенно блокировать банковские счета простого человека за малейший просроченный долг, оставляя его без копейки.
15: Да, механизм работает как часы.
16: Но что если бы эта безупречная автоматизированная система работала в обе стороны? Достаточно представить, что если бы алгоритмы мгновенно блокировали личные счета, активы и зарубежную недвижимость руководства компаний или мэров городов ровно в ту же секунду, когда они задерживают зарплату своим сотрудникам хотя бы на один день.
15: Интересный поворот.
16: Как быстро в таком случае нашлись бы деньги на выплаты?
15: Отличный вопрос, над которым действительно стоит подумать каждому. На этом все. До встречи в следующем разборе.
16: До скорого. Берегите себя.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
12: Дорога в ад. Сухопутный коридор в Крым в кольце дронов. Трасса Р-280 завалена сгоревшими машинами и техникой.
17: Не объехать же его. Попали в засаду. И сзади горит, и спереди горит. И мы стоим, как тополь на блющихе. Еще летят.
12: Федеральная трасса Р-280 Новороссия – основной маршрут, который соединяет регионы России с Крымом. Эта дорога длиной более 600 километров. Она проходит через Мариуполь и Мелитополь. В последние недели Z-каналы буквально завалены видео со сгоревшими грузовиками на этой трассе. Водители на блокпостах просят, чтобы они проезжали, не останавливаясь.
18: Мелитопольская объездная. Выезд с нее.
12: Сухопутный путь в Крым. ВСУ обстреливают американскими дронами «Хорнет». Они не только бьют по грузовикам на трассе, но и минируют ее. Глава Запорожской области Евгений Балицкий призвал не пользоваться трассой без острой необходимости. Сейчас движение по ней пытаются ограничить. А в Z-каналах обсуждают маскировку военных машин под гражданские, чтобы спастись от атак. По-другому защитить трассу от налетов дронов невозможно, говорит военный аналитик Илья Абишев.
19: Трассу вообще очень тяжело прикрыть всю на всем протяжении. То есть это для того, чтобы одних, если мобильных групп, мобильных огневых групп туда загнать, их нужно несколько тысяч человек. Я даже, думаю, даже там несколько тысяч, там, может быть, потребуется фактически целая армия для того, чтобы только просто расставить вот эти МОГи вдоль этой трассы. Это какого числа солдат у России, свободных солдат, просто-напросто нет. Да и кроме того, МОГи, как я уже говорил, они сами в нынешнем состоянии пока что не справляются с налетами российских беспилотников, украинских беспилотников. Они все же, беспилотники эти быстрые, они малошумные. Их очень плохо видит радар. На них практически не действует система радиоэлектронной борьбы.
2: В связи с атаками трассы логистика в Крым осуществляется только на пароме. Там скопилось уже несколько десятков машин в очереди. По данным военных аналитиков, ВСУ хотят полностью парализовать логистику и перекрыть снабжение российской армии на том направлении. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
20: Президент Владимир Путин поручил обеспечить доступ к важным сервисам при ограничении интернета в России.
21: Нужно проработать механизм бесперебойной работы жизненно обеспечивающих сервисов. Сегодня, как мы знаем, даже в мобильных телефонах при отсутствии средств на счетах пользователям доступны экстренные звонки. В случае с мобильным интернетом нужно организовать работу подобным же образом. То есть действия портала госуслуг, платежных систем, сервисов записи к врачу должно быть обеспечено даже в период общих базовых ограничений. Тем более, что такие технологические возможности есть. Нужно их, безусловно, реализовать. И я кто-то сейчас спрошу, и такое поручение будет дано и правоохранительным органам, специальным службам, чтобы вы вместе с коллегами над этим поработали.
1: Главные новости дня.
2: Торговая война с Арменией набирает обороты. С 3 июня Россия ограничила ввоз всех армянских фруктов. Теперь виноград, черешни, абрикосы, сливы, персики и нектарины из Армении под запретом. В Россельхознадзоре объяснили это тем, что при ввозе фруктов якобы участились случаи нарушений. Ранее власти запретили импорт почти всей рыбы, овощей, клубники, цветов, армянского коньяка и вин, а также минеральной воды джермук. Ограничения вводятся на фоне политического обострения между странами. В России критикуют сближение Армении с ЕС. 29 мая Владимир Путин, говоря об Армении, вновь напомнил, что начал СВО на Украине именно после ее желания пойти в ЕС.
22: Я уже упоминал об этом. Кризис на Украине начался когда-то с попыток присоединения Украины к ЕС. Мы же не были против. Но мы говорили, послушайте, фитосанитарные, например, нормы совершенно разные.
2: Позже члены Евразийского экономического союза Россия, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан заявили, что вступление Армении в ЕС несет для них риски и потребовали провести в стране референдум. Однако премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что внешнюю политику будет определять сама Армения, а не другие государства. Он отверг требования о немедленном референдуме по членству в ЕС. Сказал, что народу рано делать такой выбор, ведь вопрос о вступлении в Евросоюз даже не стоит на повестке. Торговая война с Арменией разгорелась накануне парламентских выборов, которые пройдут в стране 7 июня. Таким образом, Россия играет против Пашиняна, считает политолог Сергей Багровцев.
23: Надежда заключается в том, чтобы нанести как можно больший ущерб людям, которые представляют собой основную базу, как я понимаю, электоральную партии Пашиняна. Это жители небольших городков, жители сельской местности. Они очень завязаны на сельскохозяйственное производство, и для них это очень важная вещь. И вот, значит, мы сейчас абрикосы знаменитые армянские не пустим, и черешню не пустим, ничего больше не пустим, и цветы не пустим. И они тогда одумаются и проголосуют против Пашиняна. Нет, это так не работает.
2: Политолог говорит, хотя ущерб от торговой войны для Армении будет существенным, он вряд ли повлияет на результаты выборов, ведь социология показывает достаточно высокий рейтинг у Пашиняна внутри страны. Помимо торговых ограничений, Москва угрожает отменить беспошлинные поставки газа и нефти для Еревана. В минувшие выходные Кремль отозвал своего посла в Армении для консультаций. Все указывает на то, что отношения между странами обострились. Острились как никогда. Хотя о реальном вступлении Армении в ЕС пока не идет и речи, говорит политолог Геннадий Якимов.
24: Но вопрос так не стоит. Выбора этого сегодня нет. Армения не стоит ни на пороге, ни вблизи порога. Европейского Союза. И ей предстоит, если она туда намеревается войти, десятилетие усилий для того, чтобы там оказаться. Вот, ну, когда это станет практическим вопросом, тогда будет и референдум. Ответил Пашинян сейчас очень разумно, спокойно, по-деловому ответил. Опять уровень как бы падения, уровень деградации российской дипломатии, какой-то международной стратегии, он очень виден в таких ситуациях.
2: Получается, Армения еще никуда не ушла, но Россия своими запретами обострила отношения и теперь может потерять своего партнера. Чтобы понять масштаб перемены, стоит вспомнить, чем Армения была для России еще несколько лет назад. Образцовый союзник на всем постсоветском пространстве, член ДКБ, Евразийского союза, страна с российской военной базой в Гюмри и с российскими пограничниками на границе с Турцией и Ираном. Сейчас же от былого доверия между странами не осталось и следа. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
20: Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал неправильным и политизированным запрет на ввоз в Россию некоторых видов армянских продуктов.
0: Я думаю, что лучший шаг сейчас в этом контексте было бы просто отказаться от всяких ограничений и так далее. То, что касается фитосанитарии, это обычная вещь, всегда присутствовал и должен присутствовать, потому что, конечно же, здоровье и качество товаров, которые мы поставляем между странами ЕАЭС, это очень важно. Но на данный момент это политизируется. И я боюсь, что это создаст некоторые негативные сентименты в Республике Армении по направлению Евразийского экономического союза. А я, как высокопоставленное лицо, конечно же, не заинтересован. Я думаю, что неправильные шаги, потому что настраивают людей против ЕАЭС.
1: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
3: Дмитрий Песков заявил, что вопрос топливного дефицита решается на всех уровнях. Вот как это комментирует военкор Живов.
4: По словам пресс-секретаря президента, на все вопросы ответят местные власти и Минобороны. Честно, не припомню, когда пресс-служба последнего на чьи-либо вопросы отвечала развернуто, особенно после отсылки Пескова. Наше доблестное министерство обычно с обществом говорит по-армейски сухо. Еще один вопрос. Какое отношение к обеспечению безопасности федеральной трассы Р-280 имеют местные власти? С каких пор защита дорог от военных угроз стала обязанностью губернаторов? Федеральная трасса Новороссия находится в ведении Росавтодора, который, в свою очередь, находится в ведении Минтранса. Почему это не к ним вопрос? И вообще, вместо отсылок во все ведомства, неправильнее было бы назначить одно конкретное лицо отвечать за безопасность дороги. Ясно, что все эти вопросы так и будут без ответа.
3: ВСУ заявляет о начале контрнаступления в Днепропетровской области. Вот что об этом пишет военкор Александр Харченко.
5: Противник уже отчитывается и об освобожденных территориях. То, что Украина пойдет в атаку, было понятно давно. Применение «Хорнетов» стало для нас неприятным сюрпризом, и логистика сильно пострадала. Но нельзя не заметить, что российская военная машина стала вырабатывать методы противодействия этой угрозе. В горизонте нескольких месяцев новую угрозу смогут сделать контролируемой. Надеюсь, по крайней мере. Но эти 2-3 месяца — это как раз то окно возможностей, которым будут пытаться воспользоваться ВСУ. Вот почему на Украине усилили мобилизацию. Лето обещает быть жарким. Новое контрнаступление на южном направлении – это то, что обязательно произойдет. Нам надо быть сильными.
1: Радио «Лента». 1557 АМ. Солдатская почта.
2: У солдата женское лицо. Студент техникума в Ульяновской области рассказал, что как минимум 5 его сокурсниц подписали контракт с Минобороны. Что обещают девушкам на фронте? Вербовка парней в беспилотные войска в Кузоватовском технологическом техникуме идет уже несколько месяцев. Об этом рассказал один из студентов. По его словам, парни заключать контракт с Минобороны не особо спешат, поэтому директор начал предлагать новый контракт на ПВО девушкам.
6: Девочкам в голову вбивают, что это безопасно, мы просто сидеть в офисе будут, за дронами следить и еще лям сверху.
2: Это первое известное сообщение о подписании студентками контракта. Местные власти или администрация техникума официально об этом не заявляли. Военный адвокат Сергей Кривенко описывает риски.
7: Не верить этим обещаниям, что идет вербовка в так называемые войска беспилотных систем, что они будут отправлены только дроноводами, что ни в какие штурмы не отправляют, как не будут отправляться, что контракт заключается на какое-то время. Сейчас, после начала мобилизации 2022 года, контракт бессрочный. В указе президента четко есть обоснование, указание, что контракт нельзя разорвать, даже когда он закончится. И тут военкомы просто идут на хитрости, и представители военного ведомства в контракте, который дают на подпись, там действительно может быть указано год, два, полтора года, шесть месяцев. Но разорвать этот контракт будет невозможно из-за указа президента.
2: В Ростовской области студентов заставляют подписывать контракт угрозами. Об этом рассказала Светлана. У нее племянник учится на втором курсе одного из университетов.
8: Значит, приходят к ним в университет какие-то два человека непонятных, то ли из военкомата, то ли там хер его знает откуда. Но один был в форме, говорит, и одна женщина какая-то непонятная. И, говорит, заставляли нас подписывать контракты на СВО. Точнее, они пришли с тем, чтобы ребята, их вызывали по 6 человек, парней, вот, и говорили, так, вот вам бумажки, давайте подписывайте, иначе у вас, и угрожали им, что у них будут проблемы с учебой, если они не подпишут. Мы, короче, вообще в шоке. Естественно, родители в шоке, все в шоке. Это вообще как так? Он учится на платном отделении. Вот. Я уже боюсь представить, что там с ребятами на бесплатном отделении происходит. И это что вообще такое? Это вообще как? Что значит угрожать и заставлять? Что вообще происходит у нас? Просто какой-то беспредел.
2: Женщина заявила, что происходящее вызвало шок у самих студентов и их родителей. Также она сообщила, что на встрече были не только парни, но и девушки. Адвокат Артем Клыга считает, что главная причина вербовки студентов – дефицит на фронте.
9: Для Минобороны это, конечно, отличное поле. Можно зайти и не только какую-то пропаганду вести, но и буквально набирать парней, там некоторых сразу после школы, на военный контракт. Требований, как мы помним, с 23-го года каких-то к возрасту, к обучению нет. Ну и дальше убивать их буквально на войне в Украине, там через 4-5 месяцев. Таких историй уже тоже настолько много. Это прямое следствие вот таких вербовок.
2: Женщин-операторов БПЛА ищут в Пермском крае. Такие объявления разместили на официальной странице в ВК администрации Уинского муниципального округа. Женщинам обещают от 210 тысяч рублей в месяц и подъемные в размере 1,5 миллиона рублей за подписание контракта с Минобороны. Как утверждается, сроком на 1 год, а также бесплатное обучение с нуля. Адвокаты напоминают, что никакого специального контракта для женщин у Минобороны нет, а все контракты бессрочны. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента», 1557 АМ. Говорят военкоры.
3: Военкор Живов о том, зачем России интернет.
10: В России вот-вот заработает связь стандарта 5G.
4: У меня вопрос, зачем? У нас вроде тренд на отключение связи и мобильного интернета, на белые списки и чебурнет. На кой хрен нам 5G? Все же знают, что мобильный интернет – это колдовство и дьявольщина, которая русского человека в блуд вводит и у бабушек на дуе падают. Да и вообще, с учетом того, что проблема ударов по гражданской логистике уже становится общедоступной, предлагаю простое и красивое решение – сильнее заблокировать интернет. Раньше же помогало, просто надо еще усилить блокировки Telegram и VPN, и проблема решится. Пока, правда, больше всего пострадали не украинские мошенники и беспилотники, а горизонтальные связи и патриотические блогеры. Но, как говорится, лес рубят, щепки летят. В нашем случае дроны. Не благодарите.
3: Иван Отраковский про фейковых ветеранов спецоперации на Украине.
10: В России стали массово появляться ряженые ветераны СВО. Ситуация с наградами за участие в военных действиях полностью вышла из-под контроля, заявили члены Общественной палаты Российской Федерации. Ряженые и до войны были. Сколько об этом говорили и требовали решить проблему, реакция властей – ноль. С началом спецоперации проблема стала глубже. Есть те, кто официально получил награды, причем немало случаев, и по 3 ордена мужества, а фронта не видел. Я таких называю не офицер, а чиновник в форме. Потому на свет появились фейковые орденоносцы, не видевшие войны, и кровавые герои, убившие в безумных, неподготовленных штурмах свою пехоту.
3: Власти Крыма и Севастополя заявили о временных ограничениях продажи бензина. Вот что об этом пишет военкор Живов.
4: На полуострове к заправкам выстроились километровые очереди, а купить бензин можно только по талонам. Сегодня сеть «Атан» заявила, что топливные талоны новым покупателям временно не продаются. Данная заправка все эти годы была самой устойчивой в плане доступности топлива сетью в Крыму. Но и тут наступил предел прочности. Надо ясно понимать, что дело не в АЗС или руководстве Крыма и Севастополя. Местные власти и так делают все возможное и невозможное, чтобы Крым ни в чем не нуждался. Дело в тех должностных лицах, в зоне ответственности которых лежит выявление, предупреждение и противодействие подобным угрозам, вроде атаки беспилотниками бензовозов и гражданских трасс снабжения. О надвигающихся проблемах с подвозом топлива было известно достаточно давно, в том числе из публичных заявлений военных волонтеров и блогеров. Но реагировать на нее стали только, когда бензин на заправках исчез совсем. Впрочем, за годы спецоперации мы уже привыкли к этой картине. Но угрозы начинают реагировать только тогда, когда они реализуются в полной мере.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Фронт остановился. Май стал худшим месяцем для наступления армии России за все 4 года спецоперации. Стратегия наступления не изменилась. Штурмы или одиночные атаки, анализирует ситуацию на фронте военный эксперт Ян Матвеев. По его словам, в 21 веке воевать методами Второй мировой уже нельзя.
11: Последняя неделя мая стала показательной для всех боевых действий в этом месяце. По данным Deep State, российская армия за эти 7 дней захватила минус 22 квадратных километра. То есть да, ВСУ освободили больше, чем ВСРФ захватили. Интересным фактом является прирост штурмовых действий на 37,5%. Есть рекорд в более чем 7 тысяч атак, но результата большого нет. Тенденция с инфильтрациями ощущается, но существенно выросла реакция сил обороны на проникновение противника. Им все сложнее осуществить флаговтык или накопиться.
2: По его словам, наступление армии России, которое началось в начале года, провалилось. А май стал худшим месяцем по результативности. Этот год точно войдет в историю как самый кровавый с начала СВО, пишут военкоры. Сами военные признавались в разговорах с родственниками, что никогда не видели такое большое количество потерь. Ситуация настолько сложная, что раненых эвакуировать с поля боя невозможно, рассказывают солдаты. Например, на днях на Харьковском направлении после неудачного штурма часть российских военных, которые получили ранения, остались без медицинской помощи и эвакуации.
13: Его у кого?
14: О, нет, его у кого?
13: У меня нету.
14: А где вы, его,
13: где?
14: У меня аптека вчера взорвалась. Все, все.
15: Ты что орешь-то?
14: Все.
15: Красавец, перейдь.
14: Тихо, тихо, все.
16: Это я пошел посмотрю еще остальных, вот еще кого притяну.
12: По оценкам Z-военкора, в этом году заметно сократилась средняя продолжительность жизни штурмовика на передовой. Если раньше военкоры говорили, что это 7 дней, то сейчас 20-35 минут. А срок жизни от полигона до боевого задания 10 дней, пишут Z-каналы. Людей для выполнения задач катастрофически не хватает, поэтому военкоры ожидают новую волну мобилизации.
17: В 2022 году те самые 300 тысяч из первой волны мобилизованных вынесли на своих плечах последующие 2-3 года. Сейчас же, при нынешней прожорливости войны, людей для фронта нужно еще больше. Мобилизация – вынужденная и неизбежная мера по поддержанию текущего пульса на фронте. Обстановка такая, что осенью либо мир, либо мобилизация. Поэтому мужчинам призывного возраста на всякий случай тревожный рюкзачок я бы советовал собрать.
12: Сейчас самая горячая точка на фронте – Константинов.

0: Высказывание дня.
1: Историк Андрей Зубов о том, что президент Путин подозревает заговоры и уверен, что от него хотят избавиться.
2: Подобно Гитлеру, который в последние там недели своего существования, он бегал по этой рейхсканцелярии, по бункеру, в ужасе, что вот смерть идет за ним. Сейчас постепенно то же самое начинает происходить с Путиным. Он тоже ощущает всюду, что заговоры, что хотят от него избавиться, что он проиграл войну и теперь никому не нужен, что войну он уже не выиграет никогда. Значит, чувство, желание как бы еще показать себя сменяется диким страхом, подозрение к самым близким людям. Это и есть проклятие.
1: Владимир Путин заявил, что Россия наступает по всем направлениям, но отказался сказать, когда закончится война.
3: Что касается сроков, то я думаю, что и вы, и все другие коллеги понимают и поймут мой ответ. Называть конкретные сроки в условиях боевых действий невозможно. Это не просто опрометчиво, это просто так никогда практически не делается. И я этого делать не буду. А что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям.
1: Генерал-лейтенант в отставке Андрей Гурулев о том, что начальству показывают красивые отчеты, которые полностью оторваны от реальности в окопах.
4: Главная проблема на сегодня – это повальное вранье. Повальное. И доклад хорошей обстановки. Проблема вся не на земле, а на Фрунзенской набережной, где в министерских кабинетах до сих пор не понимают, не владеют реальной обстановкой. Это вранье идет снизу вверх, и из-за этого принимаются абсолютно неверные решения на всех уровнях. Командиры на местах боятся докладывать плохие новости, потому что за них сразу прилетает по шапке от начальства. В итоге наверх уходят отчеты, где все гладко, красиво и все задачи выполнены. Из этих липовых бумажек и красивых папочек в Генштабе складывается общая картина, которую потом кладут на стол верховному главнокомандующему. Путину ведь докладывают ровно то, что он хочет услышать, полностью фильтруя любой негатив с передовой. А на бумаге у нас для президента всегда все готово, снабжение стопроцентное и никаких проблем нет. Но в реальности бойцы сидят в окопах без связи, без снарядов и смотрят на эти победные реляции сверху с полным непониманием.
0: Скрытое и непознанное, необъяснимое и мистическое, загадочное и неизвестное, потустороннее и мистическое, колдовство и пророчество, сны и предзнаменования, секреты времени и пространства, ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного». На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
5: Приветствую вас. Прогноз от цифр на 3 июня. Что же они нам пророчат в этот день? А здесь разворачивается очень роскошное цветущее полотно, потому что третий аркан – императрица. И в этот день творческий, изобильная энергия – это земное плодородие, рост, красота и материальное процветание. Все это выходит на свой пик. Тем более у нас июнь, да, шестой месяц. Это у нас аркан влюбленный, то есть любовь, гармония, партнерство, выбор. И такое сочетание создает один из самых благополучных, мягких и созидательных энергетических союзов года. Здесь царственная императрица встречается с эстетикой и сердечностью влюбленных, и это идеальное время для того, чтобы, например, позволить своим планам, отношениям и финансовым проектам расцвести вот в полную силу. В этот день ваша воля должна быть направлена не на жесткую борьбу или давление, а все-таки на созидание комфорта, может быть, укрепление связи и приумножение красоты.

0: во всех сферах вашей жизни. Императрица всегда учит нас, что истинное богатство и успех приходят легко, когда мы действуем из состояния внутренней наполненности, любви к своему делу и искренней заботы об окружающих. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 3 плюс 6, 6 месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6 год, у нас в сумме 19. 1 плюс 9, десяточка или единичка. А это у нас вибрация мага, это символ первопроходца, личная воля, инициатива и мгновенной материализации желаний. И здесь возникает такой, я бы сказала, феноменальный творческий резонанс. Инструменты и импульс мага соединяются с плодородием императрицы, и все это под покровительством обаяния влюбленных, 6 месяц, да? Это означает, что 3 июня – день очень мощного материального старта. То есть любая идея, которая родится у вас в этот день в любви и облеченная в конкретное действие, обречена на стремительный рост и процветание. Ну и с астрономическим контекстом у нас все идеально, потому что Луна находится в убывающем серпе и движется по строгому прагматичному знаку Козерога. То есть это ледяная логика, дисциплина и выносливость. И это помогает структурировать любые масштабные замыслы мага, императрицы. И все превращает в полет фантазии в четкий пошаговый бизнес-план с таким гарантированным материальным результатом. С практической и бытовой точки зрения этот день требует от нас активного созидания, внимания к материальному миру и заботы о близких, то есть максимально приветствуется запуск каких-то новых бизнес-проектов, особенно связанных с красотой, уютом, может быть, дизайном, недвижимостью или женской аудиторией. Это также проведение презентаций, нетворкинг, то есть новые знакомства, да, расширение круга бизнес-знакомств, подписание партнерских соглашений, где ваше личное обаяние сыграет ключевую роль. Также это отличный момент для генерального обустройства дома, может быть, покупки качественных предметов декора, обновления гардероба, кстати, и любых уходовых, омолаживающих процедур. В финансах убывающая Луна в Козероге в сочетании с императрицей дает зеленый свет для крупных, статусных, но глубоко продуманных инвестиций в основные средства, недвижимость, может быть, землю даже купить. Обязательно уделить внимание семье, это проявить щедрость, заботу и тепло по отношению к женам, матерям, дочерям. Именно через них в этот день может прийти очень важная подсказка или ресурс, или, в конце концов, такая большая энергия благодарности, которая вам впоследствии откроет очень большие возможности. В то же время категорически не стоит проявлять эгоизм, эмоциональную отстраненность, капризность, не стоит устраивать сцены ревности, которые может подталкивать шестерочка. И здесь нельзя ввязываться в какую-то жесткую конкуренцию, в борьбу, пытаться давить на партнеров или подчиненных своей властью. Не используйте какие-то серые схемы заработка, так как Козерог требует честности и уважения к закону. Избегаем неряшливости в быту, хаоса на рабочем столе и халатного отношения к своему внешнему виду. Ну и не рекомендуется транжирить деньги на какие-то мимолетные бесполезные безделушки ради сиюминутной прихоти, потому что траты в этот день должны быть очень весомыми и статусными. Также не стоит уходить в пассивность и лень, упускать мощный стартовый импульс мага, то есть не стоит профукать этот день. А вечер проведите в красивой, комфортной обстановке, за изысканным ужином с любимыми людьми, наслаждайтесь плодами своих трудов, чувствуйте себя абсолютным творцом своей богатой, гармоничной реальности, даже если она еще не такова, но все обязательно станет так, как вы хотите, а может даже и лучше. Принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
1: Красный карлик на радио Лента.
2: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. В мире есть участки Земли, которые при раскопках открывают нам крайне жуткую картину. Тысячи человеческих останков, сваленных в беспорядке или уложенных в строгом, почти гипнотическом порядке. Эти зоны называют полями жертвоприношений, и их энергетика до сих пор заставляет даже самых закаленных исследователей чувствовать себя неуютно. От кровавых ритуалов майя до таинственных кельтских и друидских церемоний в европейских болотах история человечества полна примеров массовых убийств, совершенных во имя богов. Историки, такие как антрополог Марк Уиллс, изучают эти находки, чтобы понять, что именно двигало людьми в тот момент. Религиозный экстаз, страх перед засухой или политическая расправа над поверженными врагами. Парапсихологи же выдвигают свою теорию памяти места. Огромное количество выброшенной энергии, страдания и невысказанного ужаса буквально пропитывает землю, делая такие зоны аномальными. Люди, посещающие эти места спустя века, часто сообщают о резких приступах тошноты, немотивированной агрессии или четком ощущении, что их кто-то невидимый преследует буквально по пятам. Является ли это эхом прошлого или просто проекцией нашей собственной впечатлительности? Возможно, это напоминание о темной стороне человеческой натуры, которую мы так отчаянно пытаемся забыть. Эти поля не просто памятники жестокости. Это уроки о том, на что способен человек, когда им овладевает вера, переходящая все границы разума. И все же загадка остается. Почему в определенных местах такие массовые акты случались регулярно на протяжении столетий? Изучение состава почв на таких полях часто обнаруживает избыток фосфора и специфических солей. Это не характерно для соседних регионов, что указывает на искусственное изменение химического состава Земли. Некоторые биологи считают, что это результат накопления органических остатков на протяжении многих столетий. Это делает такие места уникальными биологическими полигонами для изучения жестоких древних культов. Археоботанические данные часто обнаруживают здесь остатки растений с сильными галлюциногенными свойствами. Последнее дает нам новую почву для размышлений о природе таких божественных откровений. Независимо от того, где кроется правда, эти места продолжают молчаливо напоминать нам об ужасах. Граница между цивилизованным обществом и первобытным хаосом в этих зонах очень хрупкая. И мы должны помнить об этих уроках истории, чтобы не повторить ошибок предков. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
0: Руна дня на 3 июня. Давайте спросим у рун, чего же нам ждать в этот день. Итак, у нас выпала руна Турисас, перевернутая. Такой день проходит под влиянием руны защиты, границ. Это мужская сила, которая в перевернутом положении говорит об уязвимости, об импульсивности, опасности поспешных решений. Это день, когда важно проявлять особую осознанность. Вот любые необдуманные поступки, какие-то спонтанные конфликты, гордыня могут обернуться против вас. Будьте осторожны. Турисас в перевернутом положении, как щит, который вы опустили слишком рано, думая, что опасность миновала. Но защита сейчас вам еще очень нужна. В работе высок риск эмоциональных решений, ошибок из-за поспешности, какого-то чрезмерного давления на вас. Могут возникнуть непредвиденные трудности с руководством, например, или проверяющими структурами. Но не стоит начинать важные дела, подписывать документы или ввязываться в конфликты. Особенно, если чувствуете внутреннее напряжение. Ни в коем случае. Вот сначала нужно успокоиться, потом уже принимать решение и подписывать что-то важное. День больше подходит для анализа, для корректировки, чем для действий. Понимаете? Особенно осторожно нужно обращаться с техникой, важными файлами, деньгами, возможные сбои, потери, утраты или какие-то недоразумения. Понимаете, вот потерялась флешка и все. В отношениях перевернутая турисас поднимает тему внутренних блоков, каких-то обид, недосказанных слов. И может ощущаться и отчуждение, и раздражение, и ощущение, что вас не слышат. Не поддавайтесь желанию высказать все. Сейчас это лишь усугубит напряжение. Лучше возьмите паузу, дайте себе и партнеру пространство. В такой день важно не ломать, а сохранять то, что уже есть. А вот одиноким людям день может принести воспоминания о старых травмах. Могут бывшие на связь выйти, да, особенно если эти травмы связаны с предательством или нарушением личных границ. Здесь будьте осторожны с ощущениями, чувствами, не наломайте дров, не пишите бывшим, не берите от них трубку, вот все тихонечко проживите без эмоций. По здоровью перевернутая турисаз указывает на необходимость защиты иммунной системы и органов, связанных с кровообращением и надпочечниками. Возможны скачки давления или повышенная раздражительность, слабость. В такой день особенно важно соблюдать границы тела, не переутомляться, не перегружать себя ни физически, ни эмоционально. Так что подойдут любые практики заземления, медитации, водные процедуры. Водичка уже теплая, можно смело купаться. Так что подытожим, да, турисас в перевернутом положении всегда учит. Не каждую битву нужно вести, и не каждая сила полезна. В такой день ваш ключ в осторожности, в защите и выдержке. Удержитесь от желания ломать, лучше подождите и укрепите свои позиции.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
3: Олимпийская чемпионка Маргарита Мамун заявила о том, что в стране все становится только хуже.
4: У меня ощущение, что становится хуже, хуже, хуже здесь, здесь, здесь ограничения, там ограничения. К чему это может привести? Я не знаю. К еще хужим к худшим последствиям, к еще худшей ситуации. Должно быть хорошо, должны быть возможности, должно что-то меняться. Просто в лучшую сторону, как человечество, которое развивается в технологиях, как человечество, которое все больше и больше исследует психологию. И чувство каждого. Хочется ощущать эту надежду на то, что у нас есть шанс продвигаться в чем-то очень хорошем, то, что дарит надежду. И чтобы каждый день мы могли избавляться от этого мрака. Я считаю, это мрак. Насилие – это мрак. Запрет каких-либо прав – это тоже мрак. И я не хочу, чтобы этот мрак нас накрыл тотально.
3: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о непростой ситуации в российской киноиндустрии.
5: Владимир Мединский в интервью журналу «Эксперт» жестко прошелся по отечественной киноиндустрии. По словам помощника президента, она зависла между социализмом и капитализмом. В отрасли много государственных денег, но мало рыночных инструментов. Далее цитата. «Не идеализирую советскую цензуру, но от нее была несомненная художественная польза. Халтуру не пропускали в прокат». Если продюсер создавал с помощью государственных денег низкопробное кино, то принимать его нельзя. Снял барахло – переделывай. Конец цитаты. Возвращаться обратно в СССР – так возвращаться. Нет смысла больше играть в рыночную экономику в киноискусстве. Давайте ее ликвидируем. Хотя бы потому, что рыночная экономика предполагает свободу творчества, а судьей выступает не государство в лице худсоветов, непонятно из кого состоящих, а зритель. Если он идет на фильм, значит он хороший. Нет – плохой. Откуда такая уверенность, что с возвращением официальной цензуры барахла и откровенной халтуры будет меньше? Не заслуга цензуры в том, что в СССР было великое, конечно, по-своему кино, а сейчас ничего и близко к этому нет. Просто были люди, которые это кино снимали, а сейчас они куда-то подевались. А может быть, это как раз и следствие этой самой цензуры, что не хотят таланты в таких условиях работать? И как работать? Вроде Чебурашка, с одной стороны, безвинный персонаж, сказочный, а с другой – космополит безродный. Гена – зеленый крокодил. Ну, куда это годится? Царевна-лягушка – тоже как посмотреть. Неправильные это герои, как выясняется. А какие тогда правильные? Нет четкого ответа. Хорошо, сняли, допустим, некий фильм. Вроде бы неплохой. Цензура его официально утвердила. Зритель на него пошел. Бюджет хороший. Но вдруг Некой общественности он не понравился. И отправляйся, фильм, на полку. Ибо общественности у нас перечить нельзя.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
0: Цены растут. Бензин в Калининграде за две недели подорожал на 3 рубля. Ожидаем нового скачка цен на топливо. Тревожный звоночек. В Калининграде появится первое убежище от ядерного и химического оружия. Все настолько серьезно. На грани нищеты. Калининградская область в конце рейтинга достатка семей. Кто еле-еле сводит концы с концами. Итак, бензиновый кризис потихоньку начинает просачиваться в Калининградскую область, более уязвимую для ценовых всплесков, чем тот же материк. Буквально за последние две недели бензин на некоторых заправках подорожал сразу на почти 3 рубля за литр. Заметнее всего добавил в цене середины мая АИ-95. При этом, по данным мониторинга сетей заправок, сильно ощутимого дефицита топлива и очередей пока нет. Но, как говорится, еще не вечер. Проблемы с поставками топлива в регионе продолжают обсуждаться уже несколько недель. Да и власти признают отсутствие бензина у отдельных компаний, объясняя это сбоями в поставках. И дело здесь не столько в наложении общероссийского весенне-летнего дефицита топлива на сложную логистику эксклава, а в сокращении производства в целом по стране. Объемы переработки нефти на российских НПЗ в мае упали до минимума за 17 лет. После серии налетов БПЛА, которым за прошедший месяц удалось поразить 8 из 10 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов.
6: По данным отраслевых экспертов, в мае украинские беспилотники нанесли не менее 30 ударов по объектам российской нефтяной инфраструктуры, включая 16 НПЗ. Некоторые предприятия атаковали по несколько раз, что осложняет ремонт и восстановление иностранного оборудования, которое сложно заменить из-за западных санкций. Средний объем переработки нефти в мае сократился на 13% по сравнению с прошлым годом и составил около 4,5 миллионов баррелей в сутки. В результате властям пришлось запретить экспорт бензина и ввести ограничения на экспорт авиакеросина. Пока дефицит топлива сильнее всего ощущают независимые региональные сети. Как результат, некоторые заправки закрываются. Также, по данным биржи, поставки бензина АИ-95 в европейскую часть России к концу мая сократились на 2/3 по сравнению с прошлым годом, а оптовые цены выросли на 20%.
0: Кстати, на фоне продолжающихся атак по нефтяной инфраструктуре и затрудненной из-за ударов дронов логистики, в Крыму стали предлагать бензин по от 200 до 350 рублей за литр. Соответствующие объявления появились на Авито после того, как 95-й начали отпускать с ограничениями. 20 литров в одни руки и по талонам, а они, говорят, уже закончились. И это в самом начале летнего курортного сезона. В Калининградской области, будем надеяться, до бензина по талонам не дойдет. Но то, что цены продолжат рост, это очевидно всем. В общем, последствия проведения спецоперации вносят коррективы в повседневную жизнь даже в тылу. И вот, кажется, еще одно тому подтверждение.
6: В Калининграде появится модульное убежище гражданской обороны, способное защитить от ядерного и химического заражения. Его планируют установить на улице Дзержинского. Сейчас власти ищут подрядчика для подготовки площадки. По условиям закупки необходимо обустроить основание, уложить плитку на территории площадью 360 квадратных метров, установить бордюры и сделать временную дорогу для подъезда к объекту. Закупка самого убежища запланирована на 2026-2027 годы. Его ориентировочная стоимость составляет 26 миллионов рублей. В мае горадминистрация уже искала подрядчика для устройства площадки под убежище блок-модульного типа «Куб-М». Работы оценивали в 4,5 миллиона рублей. Но на участие в торгах не было подано ни одной заявки.
0: Стоит отметить, что мобильное убежище сделано на базе обычного контейнера. Вокруг него можно установить дополнительные конструкции и укрепить их бетонными блоками. В стандартной комплектации укрытие состоит из двух модулей – помещения для укрываемых на 54 человека и технического блока. При необходимости вместимость защитного сооружения можно увеличить с помощью дополнительных модулей. В нем есть бак с водой на 440 литров, система регенерации воздуха, дизельная электростанция. Перевести такое убежище можно на фуре.
7: Нужно сказать, что еще в 2024 году в Калининграде заговорили о модульных убежищах и обследовали более 4000 городских подвалов, чтобы приспособить их под укрытие для населения. А годом позже чиновники сообщили, что не каждый подвал безопасен и может запросто превратиться в братскую могилу из-за ненадежных перекрытий и несущих конструкций. При этом в мэрии заявили, что в Калининграде для убежищ в случае чрезвычайных ситуаций доступно 1900 подземных помещений. Вот только единого открытого списка таких укрытий для жителей Калининграда до сих пор нет, а большинство горожан не знают, где находится ближайшее убежище и куда бежать в случае тревоги или военных действий. А между тем Калининградскую область начали официально готовить к режимам мобилизации и военного положения.
8: Региональное правительство переписывает правила гражданской обороны под сценарий военного времени. Проект изменений уже вынесли на публичное обсуждение. В документе прописано, как именно должны действовать власти после активации федерального плана гражданской обороны или отдельного решения губернатора. Причем речь идет не просто о бюрократии. Заранее готовится юридическая база для работы региона в условиях мобилизационных мероприятий, отключений связи, эвакуаций, ограничений транспорта, работы пунктов временного размещения, усиленного управления через комиссии по чрезвычайным ситуациям.
7: Для обычных жителей это может означать больше ограничений в целях безопасности, усиление контроля и дальнейшую милитаризацию управления регионом. И, по всей видимости, эти меры могут быть весьма актуальными, особенно когда Соединенные Штаты хотят разместить ядерный арсенал возле Калининградской области. Как пишет издание Financial Times, речь идет об американских бомбардировщиках, способных нести ядерное оружие. Члены НАТО, расположенные ближе к границам России, в том числе Польша и страны Балтии, выразили заинтересованность в том, чтобы разместить ядерные бомбардировщики на своей территории. На данный момент такие американские самолеты находятся в 6 странах – Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Вполне возможно, что Штаты учтут пожелания, тем более, что американский контингент усиливается и в Польше, и в Литве, что вряд ли можно назвать хорошей новостью. Собственно, как и следующую историю.
8: Калининградская область заняла 67-е место в рейтинге достатка семей. Область оказалась в нижней части списка российских регионов по уровню благополучия семей. По расчетам аналитиков, после обязательных расходов у семьи с двумя детьми в регионе остается около 26 тысяч рублей в месяц, а у семьи с одним ребенком – почти 44 тысячи рублей. Исследование основано на данных Росстата и учитывает доходы семей, прожиточный минимум и основные потребительские расходы.
7: Лидерами рейтинга достатка семей стали Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, а также Магаданская область. Там с финансами для нормальной жизни все более-менее. А вот последние места заняли Ингушетия, Чечня и Кабардино-Балкария. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
9: Бензин в Калининграде за 2 недели подорожал почти на 3 рубля за литр. 3 рубля. Звучит не страшно, почти незаметно. Но давайте считать по-человечески. Ты приезжаешь на ту же заправку, та же колонка, та же машина, та же зарплата. Но полный бак уже дороже на 150 рублей. Просто потому, что прошло 2 недели. Куда исчезают эти деньги? И главное, сколько раз это уже случалось, пока мы не смотрели? Считаем дальше. Без экономики, только бытовая арифметика. Бак 50 литров, плюс 3 рубля за литр, плюс 150 рублей за одну заправку. Заправляешься 4 раза в месяц. Это средний городской водитель. Не дальнобойщик, не таксист, просто человек с машиной. Плюс 600 рублей в месяц. За год больше 7 тысяч рублей. 7 тысяч рублей – это не абстрактная цифра. Это стоимость нескольких коммунальных платежей. Или нового комплекта резины. Или недели продуктов на семью. Просто тихо утекло на заправках. По 150 рублей за раз. Незаметно. А теперь вспомним, где мы были несколько лет назад. В 2020 году средняя цена на АИ-92 в регионе держалась в районе 46-48 рублей. В 2021 перевалила за 50. В 2022 уже за 53-55. В 2023 за 58. В 2024 подбиралась к 62-63. Сейчас мы говорим про цифры в районе 66-67. 6 лет. Плюс 20 рублей за литр. Звучит не катастрофично? Именно в этом и есть главная ловушка. Подорожание кажется небольшим только потому, что происходит постепенно, маленькими шагами. По рублю, по полтора, по два. Никто не замечает момент, когда становится дорого. Это как лягушка в кастрюле. Температуру поднимают медленно. Лягушка не прыгает. Потому что каждый отдельный градус терпимо. Теперь самый неудобный вопрос этого выпуска. Россия добывает нефть. Россия экспортирует нефть. Россия входит в число крупнейших нефтяных стран мира. Но бензин внутри страны дорожает постоянно. Я не буду делать выводов, просто оставлю этот факт здесь. Страна, которая продает нефть всему миру, продает своим гражданам бензин все дороже с каждым годом. Почему так происходит? Это вопрос, на который каждый может найти свой ответ. Объяснений нам не занимать. Каждый раз, когда цены ползут вверх, появляется целый набор готовых ответов. Сезон отпусков, ремонт нефтеперерабатывающих заводов, рост спроса, инфляция, курс рубля, мировые цены, санкции, логистика. Объяснения каждый год разные. Результат не меняется никогда. Цена идет вверх. Всегда вверх. Объяснение подгорается под ситуацию. Ситуация меняется, объяснение меняется. Цена остается выше, чем была до объяснения. Теперь про Калининград отдельно, потому что здесь есть своя специфика. Калининградская область зависит от поставок сильнее, чем большинство российских регионов. Логистика здесь сложнее по определению. Эксклав – все привозное. Любое звено в цепочке поставок стоит дороже, чем в центральной части страны. Добавьте к этому инфраструктуру региона. Расстояния небольшие, это правда, но альтернатив автомобилю немного. Общественный транспорт закрывает не все. Пригороды, дачные поселки, промышленные зоны, межгород – это машина. Для огромного числа людей здесь автомобиль – это не удобство, это необходимость. Поэтому любое подорожание топлива в Калининграде ощущается быстрее и острее, чем в городах с развитой транспортной сетью. Ты не можешь просто пересесть на метро. Метро нет. И вот теперь самый важный блок. Потому что бензин касается не только тех, кто водит машину. Подорожал бензин. Что происходит дальше? Доставка продуктов дорожает. Логистика для магазинов дорожает. Ценники на полках ползут вверх. Такси дорожает, курьеры дорожают. Строительные материалы дорожают, их везут на грузовиках. Услуги мастеров дорожают, они тоже ездят на машинах. Перевозки дорожают. Все, что нужно доставить из точки А в точку Б, стоит дороже. Даже если ты не водишь машину, ты все равно платишь за бензин. Каждый раз, когда берешь что-то в магазине, каждый раз, когда вызываешь такси, каждый раз, когда заказываешь доставку. Бензин уже внутри этой цены. Просто невидимой строчкой. Ну и самое важное. То, что мы видим сегодня на заправках, это только начало. Сейчас лето, начинаются поездки к морю, трафик растет, ну и спрос на топливо растет. Именно летом цены на бензин традиционно оказываются под дополнительным давлением. Это не гипотеза, это паттерн, который повторяется каждый год. Если плюс 3 рубля уже случились в самом начале сезона, что будет к августу? К концу июля, когда трафик на максимуме, когда все едут к морю, когда спрос пиковый, это не риторический вопрос. Это вопрос, на который у нас уже есть несколько лет статистики. И статистика отвечает одинаково каждый раз. И напоследок. Самый неприятный момент этого выпуска. Люди привыкают. Если бы бензин подорожал сразу на 20 рублей, был бы скандал. Очереди, возмущения, публичные комментарии. Но когда цена растет по рублю, потом еще по рублю, потом еще, все просто адаптируются и продолжают платить. Психика устроена именно так. Резкая боль заметна. Хроническая тупая боль становится фоном. Ты перестаешь ее замечать. Просто начинаешь считать ее нормой. 67 рублей за литр сегодня – это норма. Хотя 5 лет назад это был бы повод для колонок в газетах. Именно поэтому самое страшное в этой истории – не конкретная цифра на табло, а то, что мы уже почти не реагируем на то, как эта цифра меняется. Вернемся к тому, с чего начали. Плюс 3 рубля за 2 недели. Сам бензин еще не стал роскошью. Машину еще не нужно ставить в гараж и ходить пешком. Но каждая такая прибавка по 3 рубля, по 2, по 1,5 понемногу делает беднее миллионы водителей. Тихо, незаметно, без скандала. 7 тысяч рублей в год просто испарились на заправке. По 150 рублей за раз. И вот финальный вопрос. Какую цену за литр мы увидим на табло к концу этого лета? 70 рублей? 75? Или мы уже просто перестанем удивляться любым цифрам, потому что давно привыкли смотреть, вздыхать и открывать крышку бака? На этом сегодня все. Больше здравого смысла в следующем выпуске. Услышимся!
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: Бюджет истощен. Минфин и Центробанк предупреждают, что экономика больше не выдерживает СВО. Об этом сообщает влиятельное агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями в правительстве. По данным журналистов, представители Минфина и Центробанка опасаются, что сохранение нынешних темпов военных расходов приведет к дальнейшему росту дыры в бюджете. Несмотря на то, что в обновленном бюджете на год заложен дефицит в размере около 3 триллионов рублей, по итогам первых месяцев года он уже достиг почти 6 триллионов. Это почти 2,5% ВВП, говорит экономист Игорь Липсиц.
11: Возникает как бы некая странная ситуация по всей логике. Государство должно сокращать расходы, потому что денег не хватит на все. А если не сокращать расходы, то дефицит будет какой-то совершенно запредельный. Там сейчас уже опять начинается соревнование прогнозистов. Минимальная оценка 10 триллионов, есть оценки 12, есть какие-то совершенно сумасшедшие расчеты в 15-18 триллионов. Тогда надо осуществлять какую-то совершенно безумную эмиссию денег и разгонять инфляцию.
10: А инфляция уже бьет все пределы. Люди не перестают удивляться той скорости, с которой меняются ценники на полках магазинов.
12: Бедность у нас, ну, прям растет, я бы сказала. Цены на продукты – это ужас. Там те же самые год назад огурцы стоили, ну, там, рублей 150, сейчас уже все 300, там, 400. Это, ну, это дорого очень.
13: Последние два года ощущается, уровень жизни стал сложнее, менее комфортным.
14: Ну, цены, естественно, повысились. Естественно, все и везде, как в одежде, так и в продуктах. Поэтому зарплаты остались прежними, к сожалению.
15: Набираю онлайн корзину, то, например, в Ашане, и просто вижу то, что у меня 1000 рублей, у меня там просто огурцы, помидоры и йогурт. И как-то, ну, неприятно уже становится.
10: Как же случился такой просчет, и дыра в бюджете за первые месяцы года уже в два раза превысила план на весь год? Эксперты объясняют это тем, что при подготовке бюджета на 2026 чиновники рассчитывали на возможное снижение военных расходов в случае продвижения мирных переговоров. Однако сейчас о них даже речи нет. Минобороны, наоборот, добивается дальнейшего увеличения финансирования для армии. Простым людям следует ждать очередного скачка цен, предупреждает экономист Игорь Липсиц.
11: Есть у меня гипотеза, что, возможно, они на это пойдут. То есть Путин перестал, мне кажется, бояться инфляции, ему уже отступать некуда. Он должен выиграть войну, как он надеется, обязательно. Он готов пожертвовать абсолютно всем. И он надеется, что экономика как-то восстановится, как-то выправится. Его в этом убеждает его окружение, что экономика России крайне прочная, выстоит и все. И я думаю, что он пустит инфляцию на разгон. И это будет такая ужасная полоса безумного роста инфляции. Но они будут пытаться продолжать финансировать войну в полном объеме, вот разгоняя денежную массу, она и так уже большая, или начиная какое-то замораживание средств населения. И то, и другое ужасно, но у них простых путей уже не осталось.
10: По информации Bloomberg, Владимир Путин поручил Минфину в первую очередь искать возможности для сокращения невоенных расходов. Ранее глава Минфина Антон Силуанов предлагал заморозить часть гражданских бюджетных программ на сумму около 3 триллионов рублей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
16: Военный корреспондент Алексей Живов о том, что Россию никто не боится, потому что постоянными угрозами сама обесценила собственные красные линии и уронила свой авторитет.
17: Они нам не верят. А мы так долго переугрожаем угрозы свои, что они перестали нам верить. Давай по-простому. На чем держится авторитет хулигана в школе? Кроме того, что он, скорее всего, грузный, побольше других мальчиков, но то, что он кого-то побил, а ему не ответили. Никто не хочет получить по лицу просто. И вот он ходит, начинает, быковать. Это нормальная тема. Кто-то был хулиганом, кто-то жертвой хулиганов, всякое бывает. Вот. Я старался в стороне держаться. Хулиганом не был, но и жертвой старался не быть. А потом этому хулигану кто-то воспротивился. Один или даже два раза. Он-то, скорее всего, уже это все побьет, но сам факт, что ему можно дать отпор, он уже его авторитет понижает. Вот был хулиган и сдулся. Что это получается? Если, то так-то ты просто на понтах решал вопросы. Что известно в России, сколько на понтах вопросов было решено. А тут тебе каждый раз драться придется. Вот мы заслуженно и очень долго на понтах еще наших дедов, как говорится, которые тогда вот всем показали, что мы можем, долго решали вопрос. Еще у нас ядерная дубина за спиной. А сейчас нам верить перестали. Не верят в наши понты. Понты, я в кавычках, понятно. Наши вот эти военные возможности, которые...
18: Заявления и обозначенные
17: красные. Если что, бахнем. Вот это, помнишь, этот прапорщик из ДМБ? Если что, да. Не в этот раз. Вот у нас не в этот раз. Они поняли, что ни в какой раз, видимо.
1: Главные новости дня.
10: Ильский НПЗ в огне. Май стал рекордным месяцем по количеству атак по нефтепереработке. Как минимум 30 ударов. Что будет с бензином? Из Краснодарского края приходят тревожные кадры. Жители сообщают о большом количестве взрывов и пожаре на Ильском НПЗ. Региональный оперштаб подтвердил информацию о возгорании на этом заводе. Столб черного дыма от него обволакивает весь город. По предварительным данным, пострадавших нет. Это как минимум 16-я атака на Ильский НПЗ за все время спецоперации и уже 4-я с начала года.
19: Ужас какой. Просто кошмар. Время 4 утра почти. И не сбили. Летает еще. Ё-моё. Жужжит. Ох, взорвали. Оперный театр. Подорвали.
10: Май стал рекордным месяцем по количеству ударов по нефтяной инфраструктуре. Всего было как минимум 30 атак, из которых 16 пришлись на крупнейшие НПЗ страны. 8 из 10 таких заводов повреждены. Это может привести к крупнейшему топливному кризису в истории России, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
20: В ближайшие недели Россия может столкнуться с полномасштабным топливным кризисом, с параличом инфраструктуры, транспортных перевозок, частной жизни людей, потому что они не смогут заправиться. Мы понимаем, что это не просто разрушение нефтеперерабатывающих заводов. Цель Украины другая – лишить большую часть населения России топлива, парализовать работу торговли, промышленности.
10: Некоторые объекты за последний месяц атаковались дважды, а есть и те, что еще больше. Например, на Ярославском НПЗ было аж 3 удара за месяц. Такие атаки наносят серьезный урон по экономике и могут привести к продаже топлива по талонам, считает экономист Игорь Липсиц.
11: Но сейчас масштабы уже такие, что уже даже Росстат фиксирует эту беду. Центробанк говорит, что то эти атаки становятся макроэкономическим фактором, на котором нужно как-то что-то разбираться. То есть, конечно, это уже становится большой бедой, и что с этим будет делать население, я не могу сказать. Я вполне допускаю переход к нормированию бензина. Талоны – это все известная история. Ну вот есть у тебя зарегистрированный автотранспорт, ты получишь некий лимит и катайся в пределах этого лимита сколько хочешь. Кончился лимит, ходи пешком.
10: Последний раз топливный кризис разгорелся в России осенью 2025-го. Тогда из-за ударов по НПЗ цены на бензин поползли вверх, и во многих регионах из-за дефицита стояли километровые очереди на АЗС. Однако на этот раз все гораздо серьезней, говорит военный эксперт Василий Толмачев.
18: Кардинально иная, потому что в августе-октябре 2025 года мы не видели такого решающего преимущества Украины в дронах, беспилотниках, в средствах дальнего поражения. Тогда иногда спасали даже сетки, натянутые, перехватывали дроны. То, что сейчас Украина делает, принципиально отличается и по масштабности ударов, и по системности, и по количеству. Российское ПВО не может перехватить все цели. Понятно, что значительная доля этих целей перехватывается, но Москва, московский регион, сейчас, который сконцентрировали вокруг себя основную мощь ПВО, это не вся Россия.
10: Эксперты рекомендуют гражданам в ближайшее время не планировать дальние поездки на автомобиле и по возможности запастись топливом. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
16: Протоиерей Андрей Ткачев вспомнил историю из исправительной колонии, где он вел богослужение.
21: В тюрьме, помню, один мы там служили, там один, значит, охранники ходят по двору, там, значит, ну, а заключенные тоже по двору там сидят там вдоль стен, и какие-то охранники ходят, что там мы находимся там в одном помещении, где церковь такая тюремная. И там заключенный спрашивает: а в раю менты будут? Я говорю, ну не в смысле, как менты, там, фуражка с палками, там, ну, как люди, конечно, будут. Говорит, то я не хочу в рай, говорит, все. Я говорю, не хочу никакого рая, говорит, с ментами. С ментами в одном районе буду.
1: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
3: Спикер Совфеда Валентина Матвиенко о том, что необходимо реформировать систему семейной ипотеки, потому что она фактически не работает.
22: Надо признать, что пока до сих пор семейная ипотека является таковой только по названию, но не по сути. На прошлом заседании совета мы говорили о принципе «больше детей – меньше ставка». Но разве это не справедливый принцип? Конечно, справедливый. И мы рассчитываем, что в рамках работы правительства по совершенствованию программы «Семейная ипотека» этот будет все-таки реализован. Более того, считаем необходимым обеспечить особые условия семейной ипотеки для многодетных семей. Это и увеличение лимитов льготного ипотечного кредитования, и уменьшение размеров первоначального взноса. Кроме того, требуется совершенствование условий предоставления семье выплаты 450 тысяч рублей, которая сегодня действует, на погашение задолженности по ипотечным кредитам при рождении третьего ребенка. По итогам нашего первого заседания президент дал поручение правительству о предоставлении такой выплаты также в случае рождения четвертого и последующих детей. Мне кажется, это тоже очень справедливо. И считаю необходимым еще раз подчеркнуть, что важно предоставить право повторного получения данной меры поддержки при рождении каждого последующего ребенка.
3: Экономист Игорь Липсиц считает, что власти будут отбирать деньги и у богатых, и у бедных, чтобы справиться с кризисом.
11: Пришли времена, когда надо отнимать у всех. Мы начнем с олигархов, чтобы вам было не обидно. И олигархов оберем, И вас, простых работяг, тоже берем. А вы что можете сказать? Мы же олигархов-то обобрали, а вы уж тем паче должны быть патриотами. Так что это начало кампании по изъятию денег. С деньгами, как сказал Решетников, швах. С деньгами, как сказал Набиуллина, швах. А денег нужно много. Все для фронта. Это начало большой кампании. Вот вы можете пока улыбаться. Но ведь если начинается олигархов, то доберутся до каждого.
3: Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила, что пора привлекать к работе детей, чтобы справиться с дефицитом рабочих рук.
2: Еще одна тема – это, конечно, подростковая занятость. Ее надо разбить на несколько треков. Ну, во-первых, не секрет, что вообще нам надо все равно менять трудовое законодательство федеральное, потому что, когда мы разговариваем с подростками, начиная с 12 лет, они все летом хотят работать. Ну, почти что все. Пускай не все лето, но заняты они хотят быть и хотят получить копеечку.
4: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
5: Ну что, остров Крым, походу, не полуостров. Об этом, кстати, говорили очень часто, давно уже. Даже писатели, книга есть такая «Остров Крым», кому интересно, почитайте. Там, правда, все это произошло в результате, я не помню, то ли взрыва, да, что он отделился, то ли просто перекопали перешеек, ну вот как-то отсоединили физически, но сейчас происходит следующее. БСУ контролирует фактически полностью территорию Крыма, я имею в виду дроновый контроль, так называемое «малое небо». Тут инициатива полностью вся принадлежит ВСУ. Также ВСУ контролирует дорогу в Крым. Вот эту вот дорогу по новым регионам, который как бы сухопутный мост, сухопутный коридор. И все, его нет в том виде, в котором он задумался. Да, задумывался он как надежное, стопроцентное средство связи новых территорий, и в частности Крыма, с большой землей, с большой Россией, помимо моста. Да, не как резервный, а даже больше как основной вариант. Но сейчас уже этот основной вариант перестает работать. Это, конечно, было не очевидно изначально, 4 года назад, что Украина вот таким вот образом, через контроль малого неба, начнет контролировать фактически полностью всю логистику полуострова. Разные варианты рассматривались, и контратаки, и контрнаступления, но вот так, чтобы просто малым небом взять и все закрыть, такого варианта я не встречал, и такой вариант даже мне не приходил в голову. Но получилось уже, что получилось. Это факт. То есть, как теперь эта ситуация будет развиваться дальше? Она, естественно, будет ухудшаться. Почему? Вот сейчас, кстати, очень важный момент. Вот те, кто сейчас начнет нервничать, что-то там писать в комментариях или громко высказываться, вы поймите одну простую вещь. Вот когда вы так эмоционально реагируете на события, да, значит, задело за живое. А задело за живое означает, что у вас нет продуманного плана на вот такой вот событийный поток, который происходит. Это ж не во мне дело. Это не я рассказываю, и оно происходит, понимаете? Нет, оно происходит, и я об этом рассказываю. И, соответственно, прогнозирую, как ситуация может развиваться дальше. Я вам описываю план «Б». И некоторые из вас начинают злиться и там обзываться, и что-то писать в ответ, что это все не так. Так это не ко мне претензия. Просто у вас-то плана «Б» нет. И вот так вот вы горько разочаровываетесь, да, и так начинаете реагировать на любого человека, который этот план «Б» событийного потока вам рассказывает или показывает. Так вот, что будет происходить? Вот малое небо, дроны, да, это наука военная эволюционная. Все, к этому нужно прийти, чтобы обеспечить своей армии огромное дроновое хозяйство. Естественно, Украина не в одиночку шла к этой цели. Естественно, и помогали все страны НАТО, обкатывая свои технологии и передавая Украине тысячи. Какие там тысячи? Уже, по-моему, еще на миллионы пошел. Просто на миллионы штук этих беспилотников самых разнообразных модификаций. И вот так вот эволюционно Украина пришла в ту точку, а точнее ВСУ пришли в ту точку, где они могут контролировать сухопутный коридор в Крым, и они могут контролировать Крымский мост. Естественно. Почему? Да потому что перед этим вот эволюционно, день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем Украина выбивала ПВО Крыма. И достаточно успешно. Да, там еще над Севастополем защита какая-то есть. Неизвестно, сколько она продержится, она есть. А вот остальные регионы уже, конечно, дыры огромные, потому что, опять же, все свезли в район Севастополя. И что будет дальше? Соответственно, так как Украина эволюционна строила эту систему, то ее система будет достраиваться и усиливаться постоянно. Что может сделать Россия? Россия должна строить свою противосистему, понимаете? Ну, точно так же, как система нападения, то и любая система защиты тоже строится эволюционно. Соответственно, России потребуется несколько лет и практически вся своя интеллектуальная и производственная мощь для того, чтобы какую-то наладить систему защиты от дроновых атак со стороны ВСУ на территории Крыма. Многие говорят, что спасут сетки над дорогами, которые сейчас начнут натягивать вот сетки, и все дальше будет хорошо. Ничего не будет хорошего, вы поймите. Просто заменят. Ну вот заменят у вас одну взрывную часть другой, например, осколочной. И также точно эти осколки будут разносить те же бензовозы. Также точно эти осколки будут разносить любые цели, которые ВСУ посчитает нужным. Или этот осколочный дрон будет рвать какую-то часть сетки и в эту дырку, как помните, как в третьей части фильма «Матрица», да, когда дырку в куполе пробили на вот той вот планете, на их главной забыл название, да, и так туда вот рои дронов сыпанули просто в эти дырки. Тоже очень вероятный сценарий. Соответственно, сетки не помогут, нужно выстраивать что-то мощное технологически, дроны против дронов. Это опять же годы. Соответственно, вот несколько ближайших лет Крым 100% будет находиться в состоянии экономической блокады. Украина, естественно, сейчас нанесет какое-то поражение Крымскому мосту. Потому что может. Ну вот все, уже не надо, как раньше, все переносить только на катера, только пытаться прорваться по морю. Нет, уже Украина летает над Крымом. Это, ну, чудовищное совершенно преимущество в военных условиях. Просто Украина, как обычно, не будет наносить тысячу мелких ударов. Да, то, что касается Крымского моста, Украина будет готовить какое-то большое эпохальное событие, потому что такой стиль ВСУ, а у каждой армии мира есть свой стиль. Вот стиль ВСУ – долго готовить операции и потом делать большие мощные операции. Все. Это факт. И стиль армии России, кстати, совершенно другой. Это огневой вал, который никуда не делся со времен Второй мировой войны. Посмотрите, например, на Бахмут, как самый яркий пример того, как работает армия России, какой ее стиль. Просто равнять все с землей с помощью артиллерии и продвигаться вперед с помощью пехоты. Это тоже стиль. Как бы это ни звучало, понимаете? Это тоже военный стиль. Так вот, что будет дальше происходить в Крыму? Ну, естественно, все улетит в космос в плане цены. Естественно, те, кто смогут, будут стараться уехать на территорию России куда-то вглубь. Те, кто не смогут, будут оставаться. Вода там еще есть. Ее на несколько лет из этих хранилищ, которые набрали, хватит. Проблема будет, соответственно, больше с бензином. Да, ну, прокормить как-то себе Крым прокормит. Потому что, опять же, есть вода. Ну, каких-то вот таких вот больших поездок и, соответственно, большого туристического потока не будет. Люди будут бояться ехать. Естественно, они будут бояться ехать, потому что можно не вернуться. А представьте себе очень реалистичный, кстати, сценарий, когда ты туда доехал, а назад ты уже не можешь поехать. Да, потому что что-то произойдет с мостом. Но это же очевидно, что Украина теперь будет стараться что-то сделать непосредственно с мостом. И, кстати, не надо отбрасывать тот вариант, что Украина вообще может сейчас наглухо перекрыть движение по сухопутному коридору. Почему? Очень просто. Украина до сих пор, естественно, не считает Крым российским. И, соответственно, Украина может издать любой указ на тему того, что пересечение государственных границ Украины без разрешения будет считаться нарушением, и виновные будут уничтожаться на месте. В эту секунду дроны начнут уничтожать любой транспорт. Понимаете, любой, не только бензовозы, а любой транспорт, который двигается по этому сухопутному коридору. Никто ничего Украине на международной арене за это не скажет. Потому что позиция защиты Украины будет очень простой. Откуда мы знаем? Это наша территория. Мы сказали, что без разрешения ехать нельзя. Люди начинают ехать. Мы не знаем, кто там сидит. Простые люди или солдаты. Они не реагируют на наши команды. И мы уничтожили эту движущуюся цель. Все, не будет никаких претензий. Соответственно, Крым де-факто превратится вот в такой себе остров на какое-то ближайшее время. И это факт. с этим, ну, невозможно поспорить, потому что вот так вот развивались события, и вот к чему они привели.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
0: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные

0: Говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
1: СВО под прикрытием. Жителей Приморья заманили на высокооплачиваемую работу, которая оказалась фронтом на Украине. Алексея Борисова и его знакомого сироту Сергея Висягина пригласили якобы на работу за 5000 рублей в день. 24 мая их забрали и отвезли в Сергеевку на территорию воинской части, а там заставили подписать контракт, угрожая вывести и избить в случае отказа. Под давлением мужчины согласились, рассказывает сестра Алексея Елена.
2: Мой брат уехал к другу, был в гостях у друга. 2 дня не выходил на связь. Моей маме позвонили. Представились просто прапорщик без имени, фамилии. Сказали, что Алексей находится в части Сергеевской. Не сказали, в какой именно подразделении. Ничего, информации не дали.
1: У парней забрали документы и телефоны, после чего планировали вести, оформлять карты для начисления выплат за контракт. В этот момент родные Алексея забили тревогу. Его сестра отправилась на его поиски в Сергеевку. Поскольку информации, где конкретно он находится, не было, в первую очередь она пошла в военную прокуратуру.
2: Сегодня приехала с утра, пошла в военную прокуратуру в Сергеевке. В военной прокуратуре взяли мои данные, устное заявление приняли. И через минут 15 уже дали информацию, что мой брат якобы подписал контракт в городе Уссурийск в пункте отбора. Хотя моего брата не было в городе Уссурийск. Он был в поселке Покровка.
1: Девушка не из робкого десятка. Узнав, что брат находится в 394-м мотострелковом полку, она поехала ему на выручку. В части Елену отфутболили, сказав, что у них обед. Но она обошла всю территорию и успела увидеть, как ее брата сажают в автомобиль. Хрупкая девушка бросилась к брату и отбила его у военных.
2: Я пошла в эту часть, там с пол первого якобы у них начинается обед. И шла обратно. Моего брата за частью грузили возле магазина, за частью грузили в машину. Я увидела просто, что моего брата садят в машину. Резко подбежала, откинула, оттолкнула, получается, военнослужащего. Вытащила брата просто насильно и увела.
1: Сейчас брат Елены в безопасности. Она наняла адвоката и по горячим следам решила придать дело огласке, чтобы вскрыть незаконную схему вербовки контрактников, когда ни о чем не догадывающимся людям просто предлагают высокооплачиваемую работу, а затем принуждают подписать контракт. Вот что о вербовке рассказывают брат с сестрой.
2: Как тебя заставили?
3: Заставили, говорит, будешь подписывать. Я говорю, нет, я не буду подписывать.
2: Как заманили?
3: Позвонили на по заявке, типа, 5000, говорит, в день.
2: Работать?
3: Работать.
2: Тебе и твоему другу,
3: да.
2: Сергею. Сергея тоже заставили его по совместительству друга, у которого нету ни семьи, ни детей, ни матери, ни отца, он с детского дома. Его тоже заставили насильно подписать контракт, вынудили. Просто людей собирали якобы по заявкам работать здесь. И уже насильно заставляли подписание контракта. Принудительно.
1: Елена с адвокатом уверены, это не местечковая проблема Приморья. Если такие случаи обмана и незаконной вербовки на контракт происходят здесь, то другие регионы России тоже под угрозой. Поэтому следует быть очень внимательными, не доверять обещаниям о высокой зарплате, детально изучить информацию о работодателе в интернете и лишь тогда соглашаться на собеседование. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Фронт остановился.

0: стал худшим месяцем для наступления армии России за все 4 года спецоперации. Стратегия наступления не изменилась. Штурмы или одиночные атаки, анализирует ситуацию на фронте военный эксперт Ян Матвеев. По его словам, в 21 веке воевать методами Второй мировой уже нельзя.
1: Последняя неделя мая стала показательной для всех боевых действий в этом месяце. По данным Deep State, российская армия за эти 7 дней захватила минус 22 квадратных километра. То есть да, ВСУ освободили больше, чем ВСРФ захватили. Интересным фактом является прирост штурмовых действий на 37,5%. Есть рекорд в более чем 7 тысяч атак, но результата большого нет. Тенденция с инфильтрациями ощущается, но существенно выросла реакция сил обороны на проникновение противника. Им все сложнее осуществить флаговтык или накопиться.
0: По его словам, наступление армии России, которое началось в начале года, провалилось. А май стал худшим месяцем по результативности. Этот год точно войдет в историю как самый кровавый с начала СВО, пишут военкоры. Сами военные признавались в разговорах с родственниками, что никогда не видели такое большое количество потерь. Ситуация настолько сложная, что раненых эвакуировать с поля боя невозможно, рассказывают солдаты. Например, на днях на Харьковском направлении после неудачного штурма часть российских военных, которые получили ранения, остались без медицинской помощи и эвакуации.
2: Его у кого?
3: Нет, его у кого?
2: У меня нету.
3: А где вы, вот здесь?
2: Они вылетели.
3: У меня аптека вчера взорвалась.
2: Все, все.
3: Ты что орешь-то?
2: Все. Тихо, тихо, все.
3: Что, я пошел посмотрю еще остальных, вот еще кого притяну.
0: По оценкам Z-военкора, в этом году заметно сократилась средняя продолжительность жизни штурмовика на передовой. Если раньше военкоры говорили, что это 7 дней, то сейчас 20-35 минут. А срок жизни от полигона до боевого задания 10 дней, пишут Z-каналы. Людей для выполнения задач катастрофически не хватает, поэтому военкоры ожидают новую волну мобилизации.
4: В 2022 году те самые 300 тысяч из первой волны мобилизованных вынесли на своих плечах последующие 2-3 года. Сейчас же, при нынешней прожорливости войны, людей для фронта нужно еще больше. Мобилизация – вынужденная и неизбежная мера по поддержанию текущего пульса на фронте. Обстановка такая, что осенью либо мир, либо мобилизация. Поэтому мужчинам призывного возраста на всякий случай тревожный рюкзачок я бы советовал собрать.
0: Сейчас самая горячая точка на фронте – Константиновка, недалеко от Донецка. Отсюда погибших вывозят целыми КАМАЗами, рассказывают бойцы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Говорят военкоры.
6: Военный осведомитель об огромной опасности, которую несут украинские дроны-камикадзе.
7: Дроны «Камикадзе Хорнет» долетают до пропускного пункта Изварина на административной границе Луганской Народной Республики и Ростовской области, находящейся более чем в 160 километрах от линии фронта. Ранее противник демонстрировал полеты своих дронов средней дальности над пунктом Весело-Вознесенка. Это означает наличие фактической возможности поражать автомобили прямо на пунктах пропуска. Все наши опасения касательно того пункта характерны и для Луганского, поскольку здесь также собираются очереди грузовых и легковых машин. Это видно и на кадрах с беспилотника. В случае наращивания интенсивности запусков своих дронов «Камикадзе», вооруженные силы Украины смогут устраивать террор прямо на пунктах пропуска между материковой Россией и новыми территориями, как нанося удары по машинами, так и просто дистанционно минируя подъезды к ним, что значительно ударит по логистике.
6: Душок Анкориджа. Военкор Живов про новые заявления Юрия Ушакова.
8: Помощник президента по урегулированию украинского конфликта через американский Ушаков заявил, что, несмотря на все усилия, которые были предприняты, и то понимание, которое было достигнуто в Анкоридже, и огромное количество попыток американцев урегулировать, значит, конфликт на Украине, вот, к сожалению, оказалось, что Киев не согласен. И ничего с этим сделать американцы не могут. Вот такое вот заявление. То есть уперлись, кто бы мог вообще предположить, что Киев будет не согласен, казалось бы, да? Вроде бы все просчитали, с Трампом встретились, собирались вместе миром править, все Чин по чину, ну вот уперлось Зеленского. Уперлось, удивительно. Никто бы не мог предположить такого даже еще полгода назад, что все упрется в Зеленского, и война продолжится, к сожалению, к великому. Вот. Ну а то, что американцы поставляют различные типы вооружений, которым прямо сейчас поражаются войска ВСРФ, ну это эксцессы, это, как говорится, вне контекста, вот, видимо, сделок. Поэтому так они по-другому не могут. Они не могут не убивать русских людей.
6: Вечное СВО. Военный журналист Никита Третьяков. О том, как противник отобрал у российской армии инициативу.
9: В связи с ударами противника на оперативную и стратегическую глубину, можно сказать следующее. Такие удары наносились нашей стороной по всей территории Украины на протяжении всех лет войны. У нас существовало это преимущество, и оно было неоспоримо. Теперь этого преимущества нет. Даже наоборот, оно есть у противника. Это означает, в том числе, невозможность, даже теоретическую, одностороннего прекращения или резкого охлаждения военных действий. На протяжении 2022, 2023, 2024 и, может быть, даже 2025 годов мы понимали, что теоретически, если наверху будет принято соответствующее решение, наше воинство может на всем протяжении фронта резко перейти из наступления в глухую оборону, развернуться в противодействие, в отражении ударов противника. В принципе, на этом интенсивность военных действий резко снизилась бы. Понятно, что в обороне тратится существенно меньше ресурсов, чем в наступлении. Всех видов ресурсов, в первую очередь, человеческих жизней. Теперь такая возможность у нашей стороны отсутствует, потому что теперь, параллельно с боевыми действиями на фронте, противникам эффективно наносятся вот эти удары в глубину. Победить сейчас тоже уже не получится. В итоге будем длить агонию.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Ловушка без срока выхода. Российское сообщество психиатров рекомендует ограничить срок пребывания на фронте полугодом, иначе ПТСР не избежать. По мнению психиатров, ротацию следует проводить не реже, чем раз в 6 месяцев, а лучше каждые 3 месяца. При этом срок пребывания на передовой во время интенсивных боев не должен превышать 2 недель. Таким образом, считают врачи, можно избежать посттравматического синдрома. Сейчас ПТСР проявляется почти у всех ветеранов. В гражданской жизни он проявляется агрессией, рассказал участник СВО Владимир.
10: Мне кажется, каждый, кто с войны пришел, у каждого с головой не в порядке. Проявляется алкоголь, чтобы заглушить все это. Это все заглушить, это, ну да, конечно, отмазка.
11: Заглушить что? Какое чувство?
10: Ну, воспоминания, все это. Это же не просто так. Ты видел смерть. Ты свою смерть видел. Не то, что это друзья, ты свою смерть видел. Каждый раз ты это видишь.
0: Российское сообщество психиатров ввело в практику новое понятие комплексного ПТСР. Оно характеризуется не только тревогой и стрессом, но и глубокими изменениями личности, эмоциональными нарушениями и проблемами социальной адаптации, поясняет психиатр Кирилл Яковлев.
12: Мальчишка-чеченец, спецназовец, он говорит, я иду, говорит, по Новосибирску с девушкой, и вот вижу, проволочка лежит, это же растяжка может быть. Солнечный зайчик где-то там мелькнул, кто-то форточку закрыл. Это может снайпер быть. ПТСР – это не болезнь, а это кризис такой. Человек адаптируется к себе новому, к новому миру.
0: Сложнее всего адаптация гражданской жизни происходит у ампутантов. Им не только нужно привыкать к мирной жизни, но и понимать, как жить дальше. Ветеран Сергей Дорин вернулся с фронта без руки. Говорит, что к ампутации полностью так и не смог привыкнуть.
13: Меня иногда бесит то, что да, я свою молодость провел там, а кто-то здесь себе, как говорится, жизнь устраивал, а теперь еще мне тыкает. Я в лицо им скажу, если надо, и в голову дам. Я не опасаюсь абсолютных вещей. Вы на улицу выйдете, посмотрите. 90% пофиг вообще, что происходит за пределами нашей страны. И то, что война идет, пофиг всем тут в основном.
0: Помочь военному, который вернулся с зоны боевых действий, можно только если он сам захочет, говорят психиатры. По их словам, главные симптомы ПТСР – это навязчивые мысли. Власти официально проблемы не признают, а психиатры напоминают, в прошлом году в стране был зафиксирован рекордный спрос на антидепрессанты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Говорят военкоры.
6: Военкор Живов о том, зачем России интернет.
11: В России вот-вот заработает связь стандарта 5G. У меня вопрос, зачем? У нас вроде тренд на отключение связи и мобильного интернета. На белые списки и чебурнет. На кой хрен нам 5G? Все же знают, что мобильный интернет – это колдовство и дьявольщина, которая русского человека в блуд вводит и у бабушек надои падают. Да и вообще, с учетом того, что проблема ударов по гражданской логистике уже становится общедоступной, предлагаю простое и красивое решение – сильнее заблокировать интернет. Раньше же помогало, просто надо еще усилить блокировки Telegram и VPN, и проблема решится. Пока, правда, больше всего пострадали не украинские мошенники и беспилотники, а горизонтальные связи и патриотические блогеры. Но, как говорится, лес рубят, щепки летят. В нашем случае дроны. Не благодарите.
6: Иван Отраковский про фейковых ветеранов спецоперации на Украине.
14: В России стали массово появляться ряженые ветераны СВО. Ситуация с наградами за участие в военных действиях полностью вышла из-под контроля, заявили члены Общественной палаты Российской Федерации. Ряженые и до войны были. Сколько об этом говорили и требовали решить проблему, реакция властей – ноль. С началом спецоперации проблема стала глубже. Есть те, кто официально получил награды, причем немало случаев, и по 3 ордена мужества, а фронта не видел. Я таких называю не офицер, а чиновник в форме. Потому на свет появились фейковые орденоносцы, не видевшие войны и кровавые герои, убившие в безумных, неподготовленных штурмах свою пехоту.
6: Власти Крыма и Севастополя заявили о временных ограничениях продажи бензина. Вот что об этом пишет военкор Живов.
11: На полуострове к заправкам выстроились километровые очереди, а купить бензин можно только по талонам. Сегодня сеть «Атан» заявила, что топливные талоны новым покупателям временно не продаются. Данная заправка все эти годы была самой устойчивой в плане доступности топлива сетью в Крыму. Но и тут наступил предел прочности. Надо ясно понимать, что дело не в АЗС или руководстве Крыма и Севастополя. Местные власти и так делают все возможное и невозможное, чтобы Крым ни в чем не нуждался. Дело в тех должностных лицах, в зоне ответственности которых лежит выявление, предупреждение и противодействие подобным угрозам, вроде атаки беспилотниками бензовозов и гражданских трасс снабжения. О надвигающихся проблемах с подвозом топлива было известно достаточно давно, в том числе из публичных заявлений военных волонтеров и блогеров. Но реагировать на нее стали только когда бензин на заправках исчез совсем. Впрочем, за годы спецоперации мы уже привыкли к этой картине. Но угрозы начинают реагировать только тогда, когда они реализуются в полной мере.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
15: Всем привет. В эфире «Разбор дня». Прямо сейчас на крупных автомагистралях в России разворачивается какая-то совершенно сюрреалистичная картина.
16: О, да, я тоже постоянно обращаю на это внимание.
15: Подъезжает автомобиль к заправке огромного нефтяного гиганта, ну, компании с многомиллиардной выручкой. А там на топливной колонке скотчем приклеен обычный распечатанный на принтере лист формата А4 с надписью «Бензина нет».
16: Или еще лучше, лимит 10 литров в одни руки. Выглядит реально как кадр из какого-то антиутопического фильма.
15: Абсолютно. Страна, которая буквально снабжает энергоресурсами огромную часть планеты, вдруг сталкивается с пустыми пистолетами на собственных автозаправочных станциях. И первоначально казалось, что это просто локальный сбой.
16: Ну да, начиналось-то все в основном на юге, в Крыму. Там эти перебои довольно быстро превратились в ежедневную рутину.
15: Но проблема явно расползается. Сигналы о пустых колонках крупнейших сетей поступают уже с Урала, из Поволжья, из Сибири. А независимые заправки и вовсе массово закрываются.
16: Слушай, но первая мысль всегда ищет какое-то простое объяснение. Лето, сезон отпусков, миллионы автомобилей поехали к морю. Плюс сельскохозяйственная техника вышла в поля. Может, логисты где-то немного просчитались?
15: Звучит, конечно, успокаивающе. Пару товарных поездов задержали на узловой станции, все дела. Но это ошибочное объяснение. Если бы дело было только в летнем спросе, система выровнялась бы за пару недель.
16: Значит, все гораздо серьезнее?
15: Именно. То, что происходит сейчас, это глубокий системный кризис. Он бьет не просто по водителям легковых машин, а по всей экономике грузоперевозок и доставки продуктов. Корень проблемы находится очень далеко от бензоколонки.
16: Чтобы понять масштаб катастрофы, нужно спуститься по производственной цепочке в самое начало. На нефтеперерабатывающие заводы.
15: Точно, на НПЗ. В последние месяцы эти гигантские промышленные комплексы подвергаются регулярным атакам беспилотников.
16: И последствия для индустрии оказались более чем серьезными. Падение объемов переработки нефти оценивается от 20 до 40% от плановых показателей.
15: 40% – это просто пропасть. И тут часто возникает дилетантский вопрос. Завод – это же трубы, металл, бетон. Почему восстановление занимает так много времени? Приварили новый сегмент, запустили насос. Разве не так все работает?
16: Это невероятно популярное заблуждение. Современный нефтеперерабатывающий завод меньше всего похож на кастрюлю, где просто кипятят нефть.
15: А на что он похож?
16: Это сложнейший технологический организм. Тысячи узлов там критически зависят друг от друга.
15: То есть вы не одну шестеренку, и остановится весь механизм.
16: В точку. Если выходит из строя одна установка, например, колонна каталитического крекинга, встает весь завод. Потому что продукт одной установки является жизненно необходимым сырьем для следующей.
15: И когда эта цепочка рвется, ремонт невозможно провести в формате гаражной починки. Оборудование на таких НПЗ уникальное, высокотехнологичное.
16: И главное, оно проектировалось и производилось западными специализированными компаниями.
15: Вот здесь в полную силу начинают работать санкции и ограничения на импорт технологий. Поврежденный клапан или датчик давления нельзя купить на ближайшем строительном рынке.
16: Приходится запускать сложнейшие схемы параллельного импорта. То, что раньше доставлялось по прямому контракту за пару недель, теперь превращается в настоящий логистический триллер.
15: Деталь заказывается через подставные фирмы где-нибудь на Ближнем Востоке или в Азии, переоформляется несколько раз, едет запутанными маршрутами, процесс растягивается на месяцы.
16: Да, иногда до полугода доходит. Хуже того, запчасти, купленные по таким серым схемам, часто приходят вообще без нужной документации.
15: Или с несоответствиями в спецификациях.
16: А рисковать на таком производстве категорически нельзя.
15: Абсолютно. Малейшее нарушение регламента безопасности, крошечная трещина в сварном шве на трубе, по которой под колоссальным давлением идут токсичные газы, и техногенная катастрофа неизбежна.
16: Взлететь на воздух не просто установка, а весь комплекс. Поэтому заводы стоят в ремонте месяцами, теряя миллионы тонн топлива. Да. И в этой ситуации вырисовывается интересная аномалия. На многих АЗС дизельное топливо найти можно. 92-й бензин тоже присутствует.
15: А вот АИ-95-й исчезает первым, словно испаряется.
16: Ну вот тут кажется логичным спросить. Нет 95-го, ну пусть автомобилисты заливают 92-й. Машина сделана из железа. Двигатель все равно будет работать. Зачем раздувать панику?
15: Ой, любой инженер-моторист сейчас бы просто вздрогнул. Разница фундаментальная. Современный автомобильный парк в России – это не карбюраторные моторы из 80-х.
16: Которые могли переваривать бензин любого качества.
15: Точно. Под капотом современных машин стоят высокотехнологичные турбированные двигатели с очень высокой степенью сжатия. Они инженерно рассчитаны исключительно на высокооктановое топливо.
16: То есть снижение октанового числа – это не просто потеря мощности при разгоне.
15: Это физическое разрушение двигателя. Заритый 92-й в такой мотор приводит к детонации. Смесь в цилиндрах должна воспламеняться плавно от искры свечи зажигания.
16: А при низком октановом числе смесь взрывается самопроизвольно от высокого давления.
15: Да, еще до того, как поршень достигнет верхней точки. Происходят неконтролируемые микровзрывы, которые буквально бьют кувалдой по поршням и стенкам цилиндров. Двигатель начинает стучать, перегревается.
16: И очень скоро ему потребуется капитальный ремонт стоимостью в сотни тысяч рублей.
15: Именно так.
16: Тогда почему заводы просто не перепрофилируются на выпуск большего объема именно АИ-95, раз на него такой критический спрос?
15: Технология не позволяет. Производство высокооктанового бензина требует специальных компонентов. Они создаются на установках вторичной переработки нефти.
16: Это как раз установки изомеризации или алкилирования.
15: Да. И по роковому стечению обстоятельств именно эти высокие сложные колонны оказываются наиболее уязвимыми при внешнем воздействии. Без них можно получить только бензин с низким октановым числом.
16: Возникает классическая дилемма. Либо выпускать суррогат, нарушая ГОСТы и рискуя получить лавину судебных исков от автовладельцев за убитые моторы.
15: Либо снижать общий объем производства, но держать планку качества.
16: И заводы выбирают снижение объемов. В результате АИ-95 становится дефицитом еще на уровне производства.
15: Но, слушай, даже тот бензин, который удается произвести, нужно как-то доставить до потребителя. Допустим, завод в центральной части страны работает, резервуары наполнены.
16: А заправки за 1000 километров от него стоят абсолютно сухие.
15: И это переводит проблему из плоскости производства в плоскость логистики. Российская география – это огромные расстояния.
16: Согласна, это не компактная европейская территория, которую бензовоз пересекает за один рабочий день. Главная артерия доставки нефтепродуктов в России – это железная дорога.
15: Топливо едет в специализированных вагонах-цистернах. И эта железнодорожная сеть сейчас находится в состоянии тяжелейшего стресса.
16: Пропускная способность путей ограничена. Остро не хватает самих цистерн. Наблюдается дефицит тягового состава, локомотивов.
15: Составы с топливом могут неделями стоять на узловых станциях, ожидая, пока пройдут более приоритетные грузы.
16: Сроки доставки ломаются полностью. Маршрут, который в нормальных условиях занимал 5-7 дней, сейчас требует 3 недель.
15: Раньше систему спасали нефтебазы. Это такие буферные зоны хранения, где всегда находился страховой запас топлива на случай задержки поездов.
16: На эти запасы давно исчерпаны. Кризис длится слишком долго. Сейчас нефтебазы пустые. Работа идет буквально с колес.
15: Как только цистерна приходит, бензин тут же сливают в бензовозы и везут на АЗС. Малейшая задержка поезда на сутки означает, что на следующий день целый регион остается без топлива.
16: К тому же водители этих бензовозов, выполняющих последнюю милю доставки, сейчас работают на пределе человеческих возможностей.
15: Чтобы не допустить полной остановки АЗС, нарушаются графики сна и отдыха. А усталый водитель за рулем многотонной бочки с горючим – это колоссальный риск аварии на трассах.
16: Ситуация осложняется еще и внутренней структурой рынка. Она делит всех игроков на две неравные категории.
15: Вертикально интегрированные нефтяные компании и все остальные. Гиганты сами добывают нефть, сами ее перерабатывают и владеют собственными сетями фирменных заправок.
16: И в условиях жесткого дефицита их стратегия очевидна. Вся произведенная капля топлива направляется исключительно на собственные АЗС, чтобы спасти свой бренд.
15: А вторая категория – независимые заправочные станции. Это малый и средний бизнес. У них нет своих заводов. Исторически они покупали бензин оптом на бирже.
16: Сейчас биржа для них превратилась в закрытый клуб. Предложение бензина там минимально, а цены взлетели до небес.
15: Покупать топливо по такой оптовой цене и продавать его в розницу означает работать в глубокий убыток. Независимые АЗС отрезаны от поставок.
16: Они физически не могут выдерживать конкуренцию с гигантами и вынуждены вешать замки на двери.
15: Происходит монополизация по необходимости. А чем больше закрывается независимых заправок, тем сильнее возрастает нагрузка на оставшиеся станции гигантов, опустошая их резервы еще быстрее.
16: И вся эта хрупкая, работающая на износ инфраструктура сталкивается с самым мощным испытанием – летним сезоном. Наступает идеальный шторм.
15: Летние месяцы – это всегда пик потребления. Начинаются масштабные сельскохозяйственные работы. Тысячи тракторов выходят в поля, сжигая тонны топлива.
16: Плюс активизируются стройки и ремонт дорог. Миллионы семей садятся в автомобили и отправляются на юг к морю.
15: Можно представить обычную транзитную заправку где-нибудь на федеральной трассе в Краснодарском крае. В марте она обслуживает проходящие фуры и местных жителей. Завоза топлива раз в несколько дней вполне хватает.
16: Но в июле на трассу выплескивается сплошной поток машин. Каждый водитель, опасаясь дефицита, заливает полный бак.
15: И заправка выкачивается досуха за считанные часы. А следующий бензовоз, как понятно из логистики, застрял на нефтебазе, потому что цистерны стоят в пробке под Ростовом.
16: Российская власть, разумеется, видит проблему и пытается реагировать. Одной из самых громких мер стал запрет на экспорт бензина.
15: Логика чиновников понятна и на бумаге выглядит безупречно. Запретить вывозить топливо за границу, значит, все объемы останутся внутри страны, рынок наполнится, цены упадут.
16: Звучит как универсальная таблетка от болезни. Проблема только в том, что экономика игнорирует административные приказы. Этот запрет борется с симптомами, а не с причиной.
15: Фундаментальная причина – это физическое падение объемов производства на 30%.
16: Именно. Запрет на экспорт просто размазывает оставшиеся 70% более тонким слоем по регионам. Он не создает новый бензин из воздуха.
15: И здесь кроется очень опасный подводный камень. Лишаясь права продавать топливо на экспорт, нефтеперерабатывающие заводы теряют огромную валютную выручку.
16: А экспорт всегда был главным источником прибыли. Маржинальность внутренних продаж минимальна.
15: Замкнутый круг становится очевидным. Заводам нужны гигантские средства на закупку оборудования через сложные схемы параллельного импорта для ремонта поврежденных установок.
16: Но экспортное эмбарго лишает их этих средств. Предприятия вынуждены...
5: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
17: Цены растут. Бензин в Калининграде за две недели подорожал на 3 рубля. Ожидаем нового скачка цен на топливо. Тревожный звоночек. В Калининграде появится первое убежище от ядерного и химического оружия. Все настолько серьезно. На грани нищеты. Калининградская область в конце рейтинга достатка семей. Кто еле-еле сводит концы с концами. Итак, бензиновый кризис потихоньку начинает просачиваться в Калининградскую область, более уязвимую для ценовых всплесков, чем тот же материк. Буквально за последние две недели бензин на некоторых заправках подорожал сразу на почти 3 рубля за литр. Заметнее всего добавил в цене середины мая АИ-95. При этом, по данным мониторинга сетей заправок, сильно ощутимого дефицита топлива и очередей пока нет. Но, как говорится, еще не вечер. Проблемы с поставками топлива в регионе продолжают обсуждаться уже несколько недель. Да и власти признают отсутствие бензина у отдельных компаний, объясняя это сбоями в поставках. И дело здесь не столько в наложении общероссийского весенне-летнего дефицита топлива на сложную логистику эксклава, а в сокращении производства в целом по стране. Объемы переработки нефти на российских НПЗ в мае упали до минимума за 17 лет. После серии налетов БПЛА, которым за прошедший месяц удалось поразить 8 из 10 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов.
18: По данным отраслевых экспертов, в мае украинские беспилотники нанесли не менее 30 ударов по объектам российской нефтяной инфраструктуры, включая 16 НПЗ. Некоторые предприятия атаковали по несколько раз, что осложняет ремонт и восстановление иностранного оборудования, которое сложно заменить из-за западных санкций. Средний объем переработки нефти в мае сократился на 13% по сравнению с прошлым годом и составил около 4,5 миллионов баррелей в сутки. В результате властям пришлось запретить экспорт бензина и ввести ограничения на экспорт авиакеросина. Пока дефицит топлива сильнее всего ощущают независимые региональные сети. Как результат, некоторые заправки закрываются. Также, по данным биржи, поставки бензина АИ-95 в европейскую часть России к концу мая сократились на 2/3 по сравнению с прошлым годом, а оптовые цены выросли на 20%.
17: Кстати, на фоне продолжающихся атак по нефтяной инфраструктуре и затрудненной из-за ударов дронов логистики, в Крыму стали предлагать бензин по от 200 до 350 рублей за литр. Соответствующие объявления появились на Авито после того, как 95-й начали отпускать с ограничениями. 20 литров в одни руки и по талонам, а они, говорят, уже закончились. И это в самом начале летнего курортного сезона. В Калининградской области, будем надеяться, до бензина по талонам не дойдет. Но то, что цены продолжат рост, это очевидно всем. В общем, последствия проведения спецоперации вносят коррективы в повседневную жизнь даже в тылу. И вот, кажется, еще одно тому подтверждение.
18: В Калининграде появится модульное убежище гражданской обороны, способное защитить от ядерного и химического заражения. Его планируют установить на улице Дзержинского. Сейчас власти ищут подрядчика для подготовки площадки. По условиям закупки необходимо обустроить основание, уложить плитку на территории площадью 360 квадратных метров, установить бордюры и сделать временную дорогу для подъезда к объекту. Закупка самого убежища запланирована на 2026-2027 годы. Его ориентировочная стоимость составляет 26 миллионов рублей. В мае горадминистрация уже искала подрядчика для устройства площадки под убежище блок-модульного типа «Куб-М». Работы оценивали в 4,5 миллиона рублей. Но на участие в торгах не было подано ни одной заявки.
17: Стоит отметить, что мобильное убежище сделано на базе обычного контейнера. Вокруг него можно установить дополнительные конструкции и укрепить их бетонными блоками. В стандартной комплектации укрытие состоит из двух модулей – помещения для укрываемых на 54 человека и технического блока. При необходимости вместимость защитного сооружения можно увеличить с помощью дополнительных модулей. В нем есть бак с водой на 440 литров, система регенерации воздуха, дизельная электростанция. Перевести такое убежище можно на фуре. Нужно сказать, что еще в 2024 году в Калининграде заговорили о модульных убежищах и обследовали более 4000 городских подвалов, чтобы приспособить их под укрытие для населения. А годом позже чиновники сообщили, что не каждый подвал безопасен и может запросто превратиться в братскую могилу из-за ненадежных перекрытий и несущих конструкций. При этом в мэрии заявили, что в Калининграде для убежищ в случае чрезвычайных ситуаций доступно 1900 подземных помещений. Вот только единого открытого списка таких укрытий для жителей Калининграда до сих пор нет, а большинство горожан не знают, где находится ближайшее убежище и куда бежать в случае тревоги или военных действий. А между тем Калининградскую область начали официально готовить к режимам мобилизации и военного положения.
19: Региональное правительство переписывает правила гражданской обороны под сценарий военного времени. Проект изменений уже вынесли на публичное обсуждение. В документе прописано, как именно должны действовать власти после активации федерального плана гражданской обороны или отдельного решения губернатора. Причем речь идет не просто о бюрократии. Заранее готовится юридическая база для работы региона в условиях мобилизационных мероприятий, отключений связи, эвакуаций, ограничений транспорта, работы пунктов временного размещения, усиленного управления через комиссии по чрезвычайным ситуациям.
17: Для обычных жителей это может означать больше ограничений в целях безопасности, усиление контроля и дальнейшую милитаризацию управления регионом. И, по всей видимости, эти меры могут быть весьма актуальными, особенно когда Соединенные Штаты хотят разместить ядерный арсенал возле Калининградской области. Как пишет издание Financial Times, речь идет об американских бомбардировщиках, способных нести ядерное оружие. Члены НАТО, расположенные ближе к границам России, в том числе Польша и страны Балтии, выразили заинтересованность в том, чтобы разместить ядерные бомбардировщики на своей территории. На данный момент такие американские самолеты находятся в 6 странах – Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Вполне возможно, что Штаты учтут пожелания, тем более, что американский контингент усиливается и в Польше, и в Литве. Что вряд ли можно назвать хорошей новостью. Собственно, как и следующую историю.
19: Калининградская область заняла 67-е место в рейтинге достатка семей. Область оказалась в нижней части списка российских регионов по уровню благополучия семей. По расчетам аналитиков, после обязательных расходов у семьи с двумя детьми в регионе остается около 26 тысяч рублей в месяц, а у семьи с одним ребенком – почти 44 тысячи рублей. Исследование основано на данных Росстата и учитывает доходы семей, прожиточный минимум и основные потребительские расходы.
17: Лидерами рейтинга достатка семей стали Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, а также Магаданская область. Там с финансами для нормальной жизни все более-менее. А вот последние места заняли Ингушетия, Чечня и Кабардино-Балкария. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
5: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
7: Бензин в Калининграде за две недели подорожал почти на 3 рубля за литр. 3 рубля. Звучит не страшно, почти незаметно. Но давайте считать по-человечески. Ты приезжаешь на ту же заправку, та же колонка, та же машина, та же зарплата. Но полный бак уже дороже на 150 рублей. Просто потому, что прошло две недели. Куда исчезают эти деньги? И главное, сколько раз это уже случалось, пока мы не смотрели? Считаем дальше. Без экономики, только бытовая арифметика. Бак 50 литров, плюс 3 рубля за литр, плюс 150 рублей за одну заправку. Заправляешься 4 раза в месяц. Это средний городской водитель, не дальнобойщик, не таксист, просто человек с машиной. Плюс 600 рублей в месяц. За год больше 7 тысяч рублей. 7 тысяч рублей – это не абстрактная цифра. Это стоимость нескольких коммунальных платежей. Или нового комплекта резины. Или недели продуктов на семью. Просто тихо утекло на заправках. По 150 рублей за раз. Незаметно. А теперь вспомним, где мы были несколько лет назад. В 2020 году средняя цена на АИ-92 в регионе держалась в районе 46-48 рублей. В 2021 перевалила за 50. В 2022 уже за 53-55. В 2023 за 58. В 2024 подбиралась к 62-63. Сейчас мы говорим про цифры в районе 66-67. 6 лет. Плюс 20 рублей за литр. Звучит не катастрофично? Именно в этом и есть главная ловушка. Подорожание кажется небольшим только потому, что происходит постепенно, маленькими шагами. По рублю, по полтора, по два. Никто не замечает момент, когда становится дорого. Это как лягушка в кастрюле. Температуру поднимают медленно. Лягушка не прыгает. Потому что каждый отдельный градус терпимо. Теперь самый неудобный вопрос этого выпуска. Россия добывает нефть. Россия экспортирует нефть. Россия входит в число крупнейших нефтяных стран мира. Но бензин внутри страны дорожает постоянно. Я не буду делать выводов, просто оставлю этот факт здесь. Страна, которая продает нефть всему миру, продает своим гражданам бензин все дороже с каждым годом. Почему так происходит? Это вопрос, на который каждый может найти свой ответ. Объяснений нам не занимать. Каждый раз, когда цены ползут вверх, появляется целый набор готовых ответов. Сезон отпусков, ремонт нефтеперерабатывающих заводов, рост спроса, инфляция, курс рубля, мировые цены, санкции, логистика. Объяснения каждый год разные. Результат не меняется никогда. Цена идет вверх. Всегда вверх. Объяснение подгорается под ситуацию. Ситуация меняется, объяснение меняется, цена остается выше, чем была до объяснения. Теперь про Калининград отдельно, потому что здесь есть своя специфика. Калининградская область зависит от поставок сильнее, чем большинство российских регионов. Логистика здесь сложнее по определению. Эксклав – все привозное. Любое звено в цепочке поставок стоит дороже, чем в центральной части страны. Добавьте к этому инфраструктуру региона. Расстояния небольшие, это правда, но альтернатив автомобилю немного. Общественный транспорт закрывает не все. Пригороды, дачные поселки, промышленные зоны, межгород – это машина. Для огромного числа людей здесь автомобиль – это не удобство, это необходимость. Поэтому любое подорожание топлива в Калининграде ощущается быстрее и острее, чем в городах с развитой транспортной сетью. Ты не можешь просто пересесть на метро. Метро нет. И вот теперь самый важный блок. Потому что бензин касается не только тех, кто водит машину. Подорожал бензин. Что происходит дальше? Доставка продуктов дорожает. Логистика для магазинов дорожает. Ценники на полках ползут вверх. Такси дорожает,
20: курьеры дорожают. Строительные материалы дорожают, их везут на грузовиках. Услуги мастеров дорожают, они тоже ездят на машинах. Перевозки дорожают. Все, что нужно доставить из точки А в точку Б, стоит дороже. Даже если ты не водишь машину, ты все равно платишь за бензин. Каждый раз, когда берешь что-то в магазине, каждый раз, когда вызываешь такси, каждый раз, когда заказываешь доставку. Бензин уже внутри этой цены. Просто невидимой строчкой. Ну и самое важное. То, что мы видим сегодня на заправках, это только начало. Сейчас лето, начинаются поездки к морю, трафик растет, ну и спрос на топливо растет. Именно летом цены на бензин традиционно оказываются под дополнительным давлением. Это не гипотеза, это паттерн, который повторяется каждый год. Если плюс 3 рубля уже случились в самом начале сезона, что будет к августу? К концу июля, когда трафик на максимуме, когда все едут к морю, когда спрос пиковый, это не риторический вопрос. Это вопрос, на который у нас уже есть несколько лет статистики. И статистика отвечает одинаково каждый раз. И напоследок. Самый неприятный момент этого выпуска. Люди привыкают. Если бы бензин подорожал сразу на 20 рублей, был бы скандал. Очереди, возмущения, публичные комментарии. Но когда цена растет по рублю, потом еще по рублю, потом еще, все просто адаптируются и продолжают платить. Психика устроена именно так. Резкая боль заметна, хроническая тупая боль становится фоном. Ты перестаешь ее замечать, просто начинаешь считать ее нормой. 67 рублей за литр сегодня – это норма. Хотя 5 лет назад это был бы повод для колонок в газетах. Именно поэтому самое страшное в этой истории – не конкретная цифра на табло, а то, что мы уже почти не реагируем на то, как эта цифра меняется. Вернемся к тому, с чего начали. Плюс 3 рубля за 2 недели. Сам бензин еще не стал роскошью. Машину еще не нужно ставить в гараж и ходить пешком. Но каждая такая прибавка – по 3 рубля, по 2, по 1,5 – понемногу делает беднее миллионы водителей. Тихо, незаметно, без скандала. 7 тысяч рублей в год просто испарились на заправке. По 150 рублей за раз. И вот финальный вопрос. Какую цену за литр мы увидим на табло к концу этого лета? 70 рублей? 75? Или мы уже просто перестанем удивляться любым цифрам, потому что давно привыкли смотреть, вздыхать и открывать крышку бака? На этом сегодня все. Больше здравого смысла в следующем выпуске. Услышимся!
5: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
21: Торговая война с Арменией набирает обороты. С 3 июня Россия ограничила ввоз всех армянских фруктов. Теперь виноград, черешни, абрикосы, сливы, персики и нектарины из Армении под запретом. В Россельхознадзоре объяснили это тем, что при ввозе фруктов якобы участились случаи нарушений. Ранее власти запретили импорт почти всей рыбы, овощей, клубники, цветов, армянского коньяка и вин, а также минеральной воды джермук. Ограничения вводятся на фоне политического обострения между странами. В России критикуют сближение Армении с ЕС. 29 мая Владимир Путин, говоря об Армении, вновь напомнил, что начал СВО на Украине именно после ее желания пойти в ЕС.
22: Я уже упоминал об этом. Кризис на Украине начался когда-то с попыток присоединения Украины к ЕС. Мы же не были против. Но мы говорили, послушайте, фитосанитарные, например, нормы совершенно разные.
21: позже члены Евразийского экономического союза Россия, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан заявили, что вступление Армении в ЕС несет для них риски и потребовали провести в стране референдум. Однако премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что внешнюю политику будет определять сама Армения, а не другие государства. Он отверг требования о немедленном референдуме по членству в ЕС. Сказал, что народу рано делать такой выбор, ведь вопрос о вступлении в Евросоюз даже не стоит на повестке. Торговая война с Арменией разгорелась накануне парламентских выборов, которые пройдут в стране 7 июня. Таким образом, Россия играет против Пашиняна, считает политолог Сергей Багровцев.
1: Надежда заключается в том, чтобы нанести как можно больший ущерб людям, которые представляют собой основную базу, как я понимаю, электоральную партии Пашиняна. Это жители небольших городков, жители сельской местности. Они очень завязаны на сельскохозяйственное производство, и для них это очень важная вещь. И вот, значит, мы сейчас абрикосы знаменитые армянские не пустим, и черешню не пустим, ничего больше не пустим, и цветы не пустим. И они тогда одумаются и проголосуют против Пашиняна. Нет, это так не работает.
21: Политолог говорит, хотя ущерб от торговой войны для Армении будет существенным, он вряд ли повлияет на результаты выборов, ведь социология показывает достаточно высокий рейтинг у Пашиняна внутри страны. Помимо торговых ограничений, Москва угрожает отменить беспошлинные поставки газа и нефти для Еревана. В минувшие выходные Кремль отозвал своего посла в Армении для консультаций. Все указывает на то, что отношения между странами обострились. Как никогда. Хотя о реальном вступлении Армении в ЕС пока не идет и речи, говорит политолог Геннадий Якимов.
2: Но вопрос так не стоит. Выбора этого сегодня нет. Армения не стоит ни на пороге, ни вблизи порога Европейского Союза. И ей предстоит, если она туда намеревается войти, десятилетия усилий для того, чтобы там оказаться. Вот, ну, когда это станет практическим вопросом, тогда будет и референдум. Ответил Пашинян. Сейчас очень разумно, спокойно, по-деловому ответил. Опять уровень как бы падения, уровень деградации российской дипломатии, какой-то международной стратегии, он очень виден в таких ситуациях.
21: Получается, Армения еще никуда не ушла, но Россия своими запретами обострила отношения и теперь может потерять своего партнера. Чтобы понять масштаб перемены, стоит вспомнить, чем Армения была для России еще несколько лет назад. Образцовый союзник на всем постсоветском пространстве, член ДКБ Евразийского союза, страна с российской военной базой в Гюмри и с российскими пограничниками на границе с Турцией и Ираном. Сейчас же от былого доверия между странами не осталось и следа. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Криминальные новости.
3: Арестован начальник продовольственного управления Минобороны полковника Виктора Таразевича, обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По данным СМИ, задержание произошло еще 20 мая, после чего офицера отправили в СИЗО. Вину он не признает. Подразделение, которым руководит Таразевич, отвечает за организацию питания в армии, работает над снабжением войск, разрабатывает рационы и контролирует качество продуктов. Максимальное наказание, которое сейчас грозит Таразевичу, до 10 лет лишения свободы. Многократно осудимый контрактник из Бурятии избил людей кочергой, запер в доме и устроил поджог. В октябре 2025 года пьяный военнослужащий Александр Хороших избил незнакомцев кочергой и кулаками в доме. Потом он вышел на веранду, подпер дверь стиральной машиной, поджег стоящий рядом диван и скрылся. Начался пожар, но людям удалось выбраться. За попытку убийства и уничтожение имущества военный суд в Улан-Удэ приговорил контрактника к 16 годам колонии строгого режима и штрафу в 200 тысяч рублей. Ранее Хороших много раз был судим. Известно как минимум о 7 приговорах в Бурятии. В частности, за кражи, оскорбление представителя власти и пособничество при порче чужого имущества. В 2020-м его приговорили к 4,5 годам колонии за наркотики, грабеж и новую серию краж. В мае 2022 года, находясь в колонии, Хороших напал на сотрудника и получил 3,5 года строгого режима. А спустя 2 года его судили уже за самовольное оставление части. Когда именно мужчина подписал контракт, неизвестно. И, наконец, уже после задержания за кочергу и поджог в декабре 2025 года гарнизонный суд в Улан-Удэ приговорил Хороших к 5 годам строгого режима за 2 кражи и угон автомобиля. Мужчина зарезал своего родного брата на автостанции в Махачкале из-за наследства. По данным канала 112, убийцей оказался 52-летний Лев Благородный. Он приехал к своему брату, водителю маршрутки Абубакру, поговорить по поводу имущества. В итоге разговор закончился конфликтом. Лев пырнул брата ножом. Кровавая резня произошла на глазах у пассажиров. Мужчину не удалось спасти, он умер на месте происшествия. Лев задержан, возбуждено уголовное дело. Житель Приморья у себя в частном доме переодевался в женское и за год изнасиловал минимум 5 девочек. 40-летнего извращенца задержали прямо в юбке, топе, каблуках и парике в городе Артем. Суд заключил мужчину под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании несовершеннолетних. По информации базы, с июня прошлого года по май этого он заманивал деньгами и насиловал 5-11-летних школьниц у себя в доме. Мужчина переодевался в женскую одежду даже во время надругательства. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
5: Радио Лента. Прямая речь.
4: Настоятель храма на Крови в Екатеринбурге Максим Меняйло желает показать красоту и истинность православия и делать это не всегда в очень толерантной манере по отношению к другим вероисповеданиям.
8: Нужен религиозный артист, канал, который улавливает желающих истины в западных и в других странах, во всех странах. Мы должны показать красоту и, самое главное, истинность православия. Причем сделать это не всегда в очень толерантной манере по отношению к другим вероисповеданиям. Мы должны высветить и богословские какие-то девиации, такие проблемы Западной Церкви католической. Вот. Мы здесь всегда находимся в тяжелом выборе, как бы сохранить какой худой мир там с кем-то, да, но тем самым мы себя теряем. И самое главное, мы теряем тех, кого Бог нам хочет вручить. Наша риторика, она должна быть честной, открытой и смелой. Если вы увидите, кто попадет в ад, там есть перечисление всяких проблем и грехов. Но первые кто? Трусы, боязливые. Боязливые не наследуют Царство Небес.
5: Главные новости дня.
9: Дорога в ад. Сухопутный коридор в Крым в кольце дронов. Трасса Р-280 завалена сгоревшими машинами и техникой.
23: Не объехать же его. Попали в засаду. И сзади горит. И спереди горит. И мы стоим, как тополь на блющихе. Еще летят.
9: Федеральная трасса Р-280 Новороссия – основной маршрут, который соединяет регионы России с Крымом. Эта дорога длиной более 600 километров. Она проходит через Мариуполь и Мелитополь. В последние недели Z-каналы буквально завалены видео со сгоревшими грузовиками на этой трассе. Водителей на блокпостах просят, чтобы они проезжали, не останавливаясь.
24: Мелитопольская объездная. Выезд с нее.
9: Сухопутный путь в Крым. ВСУ обстреливают американскими дронами «Хорнет». Они не только бьют по грузовикам на трассе, но и минируют ее. Глава Запорожской области Евгений Балицкий призвал не пользоваться трассой без острой необходимости. Сейчас движение по ней пытаются ограничить. А в Z-каналах обсуждают маскировку военных машин под гражданские, чтобы спастись от атак. По-другому защитить трассу от налетов дронов невозможно, говорит военный аналитик Илья Абишев.
25: Трассу вообще очень тяжело прикрыть
0: всю на всем протяжении. То есть это для того, чтобы одних, если мобильных огневых групп туда загнать, их нужно несколько тысяч человек. Я думаю, даже там несколько тысяч, там, может быть, потребуется фактически целая армия для того, чтобы только просто расставить вот эти МОГи вдоль этой трассы. Это какого числа солдат у России, свободных солдат, просто-напросто нет. Да и кроме того, МОГи, как я уже говорил, они сами в нынешнем состоянии пока что не справляются с налетами российских беспилотников, украинских беспилотников. Они все же, беспилотники эти быстрые, они малошумные. Их очень плохо видит радар. На них практически не действует система радиоэлектронной борьбы.
9: В связи с атаками трассы логистика в Крым осуществляется только на пароме. Там скопилось уже несколько десятков машин в очереди. По данным военных аналитиков, ВСУ хотят полностью парализовать логистику и перекрыть снабжение российской армии на том направлении. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Далее в эфире.

0: в прифронтовых районах, где враг развернул дроновую охоту на трассах в 100 и более километров от ЛБС, пытаясь остановить нашу логистику и блокировать подвоз, в частности, горючего, в частности, в Крым и не только. Наряду с продолжающимися атаками на наши объекты инфраструктуры, вплоть до Забайкалья, на Россию спустили стаю европейских шакалов. В Румынии провокация с дроном, похожим на российскую герань, в городе на границе с Одесской областью. Эстония, по данным ФСБ, готовит какие-то провокации на границе. В Германии какие-то черти анонсируют создание лагерей военнопленных для русских солдат. Кая Каллас анонсировала требования к России от ЕС на предстоящих переговорах, вроде вывода российских войск из Молдавии и Грузии, а также сокращения воинских контингентов. Но и в самой России тут же нарисовалась целая киста пораженцев, которые на разные лады заныли о необходимости срочного замирения с Украиной. Вплоть до статьи в «Московском комсомольце» о пользе поражений для России. Параллельно вражеская пропаганда внутри России работала и по другим направлениям. Главное препятствие – это, конечно же, внутренние враги, которые к беде России назначили себя и политической, и деловой элитой России. И дело не только в их виллах на Средиземноморье и полях для гольфа, за некоторыми из которых на днях пришла французская полиция, а сама идеология этих людей, которые забыли, что они русские. Хотя, впрочем, большинство из них никогда и не были русскими. И искренне считают себя гражданами мира, то есть глобалистами. Ведь если бы не глобализм и, так скажем, деловые связи, кто бы мешал России уронить злополучные мосты через Днепр? Или те же американские и британские самолеты-разведчики? Грохнуть спутниковую группировку Starlink прямо на орбите? А ведь это единственный способ заставить глобального врага бояться и договариваться. И тем самым избежать дальнейшей эскалации, которая гарантированно приведет к Третьей мировой войне. Но наши нынешние элиты даже подумать об этом не смеют. И прикрывают свою пустоту и ничтожность всякими умозрительными теориями, вроде цифрового социализма или евразийского ордынства, боясь даже самого русского имени и православной веры, запрещая крестные ходы на Троицу, но при этом поощряя многотысячные мусульманские сборища.
1: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
2: Фронт остановился. Май стал худшим месяцем для наступления армии России за все 4 года спецоперации. Стратегия наступления не изменилась. Штурмы или одиночные атаки, анализирует ситуацию на фронте военный эксперт Ян Матвеев. По его словам, в 21 веке воевать методами Второй мировой уже нельзя.
3: Последняя неделя мая стала показательной для всех боевых действий в этом месяце. По данным Deep State, российская армия за эти 7 дней захватила минус 22 квадратных километра. То есть да, ВСУ освободили больше, чем ВСРФ захватили. Интересным фактом является прирост штурмовых действий на 37,5%. Есть рекорд в более чем 7 тысяч атак, но результата большого нет. Тенденция с инфильтрациями ощущается. Но существенно выросла реакция сил обороны на проникновение противника. Им все сложнее осуществить флаговтык или накопиться.
2: По его словам, наступление армии России, которое началось в начале года, провалилось. А май стал худшим месяцем по результативности. Этот год точно войдет в историю как самый кровавый с начала СВО, пишут военкоры. Сами военные признавались в разговорах с родственниками, что никогда не видели такое большое количество потерь. Ситуация настолько сложная, что раненых эвакуировать с поля боя невозможно, рассказывают солдаты. Например, на днях на Харьковском направлении после неудачного штурма часть российских военных, которые получили ранения, остались без медицинской помощи и эвакуации.
4: Его уколол?
5: Нет, его уколол.
4: У меня нету.
5: А где вы, его
4: нет? Они вылетели.
5: У меня аптека вчера взорвалась.
4: Все, все.
5: Ты что орешь-то?
4: Все.
5: Красавец, привет.
4: Тихо, тихо, все.
5: Ой, это я пошел посмотрю еще остальных, вот еще кого притяну.
2: По оценкам

0: Z-военкора в этом году заметно сократилась средняя продолжительность жизни штурмовика на передовой. Если раньше военкоры говорили, что это 7 дней, то сейчас 20-35 минут. А срок жизни от полигона до боевого задания 10 дней, пишут Z-каналы. Людей для выполнения задач катастрофически не хватает, поэтому военкоры ожидают новую волну мобилизации.
1: В 2022 году те самые 300 тысяч из первой волны мобилизованных вынесли на своих плечах последующие 2-3 года. Сейчас же, при нынешней прожорливости войны, людей для фронта нужно еще больше. Мобилизация – вынужденная и неизбежная мера по поддержанию текущего пульса на фронте. Обстановка такая, что осенью либо мир, либо мобилизация. Поэтому мужчинам призывного возраста на всякий случай тревожный рюкзачок я бы советовал собрать.
0: Сейчас самая горячая точка на фронте – Константиновка, недалеко от Донецка. Отсюда погибших вывозят целыми КАМАЗами, рассказывают бойцы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Солдатская почта.
0: У солдата женское лицо. Студент техникума в Ульяновской области рассказал, что как минимум 5 его сокурсниц подписали контракт с Минобороны. Что обещают девушкам на фронте? Вербовка парней в беспилотные войска в Кузоватовском технологическом техникуме идет уже несколько месяцев. Об этом рассказал один из студентов. По его словам, парни заключать контракт с Минобороны не особо спешат, поэтому директор начал предлагать новый контракт на ПВО девушкам.
3: Девочкам в голову вбивают, что это безопасно, мы просто сидеть в офисе будут, за дронами следить и еще лям сверху.
0: Это первое известное сообщение о подписании студентками контракта. Местные власти или администрация техникума официально об этом не заявляли. Военный адвокат Сергей Кривенко описывает риски.
4: Не верить этим обещаниям, что идет вербовка в так называемые войска беспилотных систем, что они будут отправлены только дроноводами, что ни в какие штурмы не отправляют, как не будут отправляться, что контракт заключается на какое-то время. Сейчас, после начала мобилизации 2022 года, контракт бессрочный. В указе президента четко есть обоснование, указание, что контракт нельзя разорвать, даже когда он закончится. И тут военкомы просто идут на хитрости, и представители военного ведомства в контракте, который дают на подпись, там действительно может быть указано год, два, полтора года, шесть месяцев. Но разорвать этот контракт будет невозможно из-за указа президента.
0: В Ростовской области студентов заставляют подписывать контракт угрозами. Об этом рассказала Светлана. У нее племянник учится на втором курсе одного из университетов.
5: Значит, приходят к ним в университет какие-то два человека непонятных, то ли из военкомата, то ли там хер его знает откуда. Но один был в форме, говорит, и одна женщина какая-то непонятная. И, говорит, заставляли нас подписывать контракты на СВО. Точнее, они пришли с тем, чтобы ребята, их вызывали по 6 человек, парней, вот, и говорили, так, вот вам бумажки, давайте подписывайте, иначе у вас, и угрожали им, что у них будут проблемы с учебой, если они не подпишут. Мы, короче, вообще в шоке. Естественно, родители в шоке, все в шоке. Это вообще как так? Он учится на платном отделении. Вот. Я уже боюсь представить, что там с ребятами на бесплатном отделении происходит. И это что вообще такое? Это вообще как? Что значит угрожать и заставлять? Что вообще происходит у нас? Просто какой-то беспредел.
0: Женщина заявила, что происходящее вызвало шок у самих студентов и их родителей. Также она сообщила, что на встрече были не только парни, но и девушки. Адвокат Артем Клыга считает, что главная причина вербовки студентов – дефицит на фронте.
6: Для Минобороны это, конечно, отличное поле. Можно зайти и не только какую-то пропаганду вести, но и буквально набирать парней, там некоторых сразу после школы, на военный контракт. Требований, как мы помним, с 23-го года каких-то к возрасту, к обучению нет. Ну и дальше убивать их буквально на войне в Украине там через 4-5 месяцев. Таких историй уже тоже настолько много. И это прямое следствие вот таких вербовок.
0: Женщин-операторов БПЛА ищут в Пермском крае. Такие объявления разместили на официальной странице в ВК администрации Уинского муниципального округа. Женщинам обещают от 210 тысяч рублей в месяц и подъемные в размере 1,5 миллиона рублей за подписание контракта с Минобороны. Как утверждается, сроком на 1 год, а также бесплатное обучение с нуля. Адвокаты напоминают, что никакого специального контракта для женщин у Минобороны нет, а все контракты бессрочны. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Ловушка без срока выхода. Российское сообщество психиатров рекомендует ограничить срок пребывания на фронте 1,5 года, иначе ПТСР не избежать. По мнению психиатров, ротацию следует проводить не реже, чем раз в 6 месяцев, а лучше каждые 3 месяца. При этом срок пребывания на передовой во время интенсивных боев не должен превышать 2 недель. Таким образом, считают врачи, можно избежать посттравматического синдрома. Сейчас ПТСР проявляется почти у всех ветеранов. В гражданской жизни он проявляется агрессией, рассказал участник СВО Владимир.
7: Мне кажется, каждый, кто с войны пришел, у каждого с головой не в порядке. Проявляется алкоголь, чтобы заглушить все это. Это все заглушить, это, ну да, конечно, отмазка.
8: Заглушить что? Какое чувство?
7: Ну, воспоминания, все это. Это же не просто так. Ты видел смерть. Ты свою смерть видел. Не то, что это друзья, ты свою смерть видел. Каждый раз ты это видишь.
0: Российское сообщество психиатров ввело в практику новое понятие комплексного ПТСР. Оно характеризуется не только тревогой и стрессом, но и глубокими изменениями личности, эмоциональными нарушениями и проблемами социальной адаптации, поясняет психиатр Кирилл Яковлев.
9: Мальчишка-чеченец, спецназовец, он говорит, я иду, говорит, по Новосибирску с девушкой, и вот вижу, проволочка лежит. О! Это же растяжка может быть. Солнечный зайчик где-то там мелькнул, эту форточку закрыл. Это может снайпер быть. ПТСР – это не болезнь, а это кризис такой. Человек адаптируется к себе новому, к новому миру.
0: Сложнее всего адаптация гражданской жизни происходит у ампутантов. Им не только нужно привыкать к мирной жизни, но и понимать, как жить дальше. Ветеран Сергей Дорин вернулся с фронта без руки. Говорит, что к ампутации полностью так и не смог привыкнуть.
10: Меня иногда бесит то, что да, я свою молодость провел там, а кто-то здесь себе, как говорится, жизнь устраивал, а теперь еще и мне тыкает. Я в лицо им скажу, если надо, я в голову дам. Я не опасаюсь абсолютных вещей. Вы на улицу выйдете, посмотрите. 90% пофиг вообще, что происходит за пределами нашей страны. И то, что война идет, пофиг всем тут в основном.
0: Помочь военному, который вернулся с зоны боевых действий, можно только если он сам захочет, говорят психиатры. По их словам, главные симптомы ПТСР – это навязчивые мысли. Власти официально проблемы не признают, а психиатры напоминают, в прошлом году в стране был зафиксирован рекордный спрос на антидепрессанты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
11: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
12: Привет!
11: Сегодня тема, ну скажем так, очень нестандартная. Картина складывается абсолютно парадоксально. Вот заводы работают в 3 смены, макроэкономика вроде бы демонстрируют признаки стабильности. Постоянно идут отчеты о каком-то рекордном росте производства. Экономика на подъеме.
12: Ну да, звучит позитивно.
11: Да, но прямо в этот самый момент сотни тысяч людей, особенно в регионах, физически не могут купить себе даже базовые продукты питания.
12: В смысле?
11: В прямом. Просто потому, что их зарплатные карты абсолютно пусты. Сегодня в фокусе масштабный кризис невыплат зарплат весной 2026 года в России. Кризис, который, ну, приобрел совершенно невиданный размах.
12: Слушай, это звучит как какое-то сильное преувеличение, если честно.
11: Почему?
12: Ну неужели ситуация действительно настолько критичная? Любой экономист сразу возразит, что статистика безработицы в стране бьет все рекорды со знаком «плюс».
11: Ага.
12: Показатели же держатся на исторических минимумах – около 3%. Предприятия буквально задыхаются от кадрового голода, занятость полная.
11: Это правда, да.
12: И вот разве в условиях, когда каждый рабочий просто на вес золота, может возникнуть системный кризис невыплат? Зачем вообще компаниям так рисковать сотрудниками? Они же разбегутся.
11: Вот. Именно этот диссонанс между таким официальным оптимизмом и пугающей реальностью и заставляет копать глубже.
12: Так.
11: Переход от парадных отчетов к жестким цифрам все ставит на свои места. К мае 2026 года суммарный долг по зарплатам достиг 2,88 миллиарда рублей. И это абсолютный рекорд за последние 7 лет. Этот показатель с огромным запасом перекрывает и пандемийные локдауны, и тяжелейший экономический шок 2022 года.
12: Подожди, рекорд за 7 лет?
11: Да. Только вдумайся в динамику. За один последний месяц долг подпрыгнул на 35%.
12: За месяц?
11: За один месяц. А в годовом выражении рост составил пугающие 94,3%.
12: Это похоже на сбой целого механизма. Но тут, знаешь, есть серьезное противоречие.
11: Какое?
12: Официальные цифры говорят всего о 19 тысячах пострадавших работников.
11: Да, есть такая цифра.
12: Ну вот. Для страны с населением за 140 миллионов человек – это же абсолютная капля в море. Математическая погрешность. Может, проблема просто искусственно раздута?
11: Это классическая ошибка восприятия. Официальная статистика в данном случае – это взгляд на огромную экономику через узкую замочную скважину.
12: В каком смысле?
11: Те данные, которые формируют вот эту цифру в 19 тысяч, собираются исключительно с крупных и средних предприятий.
12: А, то есть где белый сектор?
11: Да, тех самых, где есть профсоюзы, жесткий аудит и прозрачная бухгалтерия. А теперь нужно добавить малый бизнес и колоссальную серую зону.
12: Получается, за пределами этой замочной скважины остается целый пласт экономики, который вообще никто не видит.
11: Совершенно верно. Реальное число людей, сидящих без зарплаты, в 3-5 раз выше официальных цифр.
12: То есть это не 19 тысяч?
11: Нет. Речь идет о 60-100 тысячах семей, которые внезапно лишились средств к существованию. Чтобы этот масштаб стал более осязаемым, ну вот, смотри.
12: Давай.
11: 2,88 миллиарда рублей – это не просто какие-то абстрактные цифры. Это эквивалент полугодовой зарплаты целого города с населением в 40 тысяч человек.
12: Целый город?
11: Целый город полгода работает абсолютно бесплатно.
12: Хорошо, если масштаб действительно такой, возникает логичный вопрос о виновниках. Кто этот гигантский неплательщик?
11: Вот тут самое интересное.
12: Но исторически в периоды подобных кризисов виноваты разорившиеся коммерсанты. Мелкий бизнес, который там не рассчитал кредитную нагрузку, или просто недобросовестные частники, решившие сбежать с деньгами. Это частный сектор так сильно тянет статистику вниз.
11: А вот здесь кроется главная, наверное, самая шокирующая аномалия 2026 года. Главный должник в этой ситуации – это государство.
12: Да ладно. Государство?
11: Именно. Бюджетные долги по зарплатам, то есть те деньги, которые не выплачены из-за банальной нехватки средств в казне, выросли за год в 3647 раз.
12: Сколько? В 3000?
11: В 3647 раз. Цифра достигла почти 788 миллионов рублей. Возник тотальный кассовый разрыв.
12: Слушай, кассовый разрыв у государства. Это звучит, ну, совершенно нелогично.
11: Почему?
12: Ну, работа в бюджетной сфере десятилетиями считалась эталоном стабильности в России. Да, всегда было известно, что зарплаты там небольшие, но они выплачивались день в день. Это же такой фундаментальный социальный договор.
11: Был.
12: Как эта бетонная конструкция могла рухнуть в один момент?
11: Этот миф рухнул официально. Причина в радикальном смещении макроэкономических приоритетов. Заводы, производящие технику, оборонные заказы – все это получает деньги вовремя.
12: То есть ликвидность в экономике есть, но она направляется по одному защищенному каналу?
11: Да.
12: А что происходит с остальными?
11: Остальные финансируются по остаточному принципу. На гражданских бюджетников в провинции, на учителей, воспитателей детских садов, фельдшеров, скорой помощи денег в моменте просто физически не остается.
12: Вообще не остается.
11: Казначейство переводит средства на приоритетные статьи, а гражданский сектор вынужден просто сидеть и ждать.
12: Понимание приоритетов многое объясняет, но слушай, где конкретно происходит этот сбой? Государственный аппарат огромный. На каком именно уровне бюджетной системы растворяются эти деньги?
11: На самом нижнем.
12: Но не федеральные же министерства задерживают выплаты.
11: Львиная доля этих государственных долгов, а это 699 миллионов рублей, висит на муниципальных бюджетах.
12: Муниципалитеты.
11: Да, администрации небольших городов, районов, сельских поселений. Механика распределения финансов устроена так, что основные налоги, собираемые на местах, сначала уходят наверх. Федеральный центр.
12: А потом эти деньги должны возвращаться обратно в виде дотаций и субвенций. Чтобы муниципалитеты могли платить своим бюджетникам.
11: Именно. И вот эти дотации теперь возвращаются с колоссальными перебоями.
12: Получается, удар принимают самые незащищенные звенья системы. Но какая отрасль на этом муниципальном уровне страдает сильнее всего? Учителя. Врачи.
11: Самая катастрофическая ситуация разворачивается в сфере жилищно-коммунального хозяйства. ЖКХ.
12: Коммунальщики.
11: На их долю приходится 42% всех долгов по зарплатам. Причем самый худший месяц в году для них – это май. Задолженность в мае подскакивает просто до небес.
12: Май? Казалось бы, весна, тепло, расходы на то же отопление должны падать. Зачем предприятию ЖКХ большие бюджеты именно в мае? Зимой нагрузка явно больше.
11: В этом и заключается парадокс коммунальной экономики. В мае заканчивается отопительный сезон, батареи остывают, и в этот же самый день платежи от населения за тепло мгновенно останавливаются.
12: Логично.
11: Выручка котельных и управляющих компаний падает практически до нуля.
12: И при этом расходы не исчезают.
11: Верно. Именно в мае нужно начинать самую масштабную и дорогую работу – подготовку к следующей зиме.
12: Ремонты?
11: Да, закупать оборудование, мазут, уголь, ремонтировать гнилые сети. Денег поступает минимум, а тратить нужно максимум.
12: Но почему руководитель условной городской котельной не может взять деньги из накопленных резервов? Зачем заставлять слесаря, сварщика или диспетчера работать бесплатно? Разве нельзя перераспределить внутренний бюджет, чтобы хотя бы закрыть зарплатный фонд?
11: Но смотри, проблема в том, что резервов в этой системе просто не существует. Коммунальной инфраструктуре в регионах по 30-40 лет. Износ сетей критический.
12: Понятно.
11: Достаточно представить ситуацию, в которой оказывается директор котельной. У него на счету есть последние 200 тысяч рублей. И стоит жесткий выбор.
12: Какой?
11: Купить мазут и запчасти для протекающих труб, либо выдать зарплату рабочим.
12: Ну, выбор кажется очевидным, людям нужно есть. Надо платить зарплату.
11: А вот и нет.
12: Почему?
11: Если директор не купит мазут и запчасти, в декабре случится прорыв теплотрассы. Город останется без отопления в мороз. За это директор немедленно отправится в тюрьму по уголовной статье за халатность.
12: Жесть.
11: А за невыплату зарплаты он получит административный штраф и предписание.
12: То есть уголовка или штраф?
11: Вот именно. Поэтому всегда, абсолютно всегда в жертву приносятся зарплаты простых людей.
12: Звучит как тупик, а работники почему не уходят? Если слесарю не платят месяцами, почему он просто не хлопнет дверью?
11: Потому что в маленьком провинциальном городке этому слесарю просто некуда уйти. Завод один, котельная одна. Бросить трубы – значит оставить свою же семью без тепла зимой. Это форма такого экономического заложничества.
12: Картина с государственным сектором ясна. Смена макроэкономических приоритетов, пустые муниципальные бюджеты и изношенная инфраструктура.
11: Угу.
12: Но ведь есть еще и частный бизнес. Если общая сумма долга почти 3 миллиарда, а бюджет должен около 780 миллионов, значит, частники накопили свыше 2 миллиардов долгов?
11: Да.
12: Что происходит с ними?
11: Частный сектор оказался в двойных тисках. Финансовые показатели компаний говорят сами за себя. Чистая прибыль бизнеса в первом квартале 2026 года рухнула на 33%.
12: Ничего себе!
11: Сильнее всего страдают так называемые мирные отрасли, которые никак не связаны с государственным оборонным заказом.
12: То есть пошив одежды, производство мебели, сельское хозяйство.
11: Именно. В этих секторах падение прибыли достигает 45%. Предприятия теряют рентабельность прямо на глазах. При этом фискальная нагрузка только растет.
12: Налоги.
11: Да, налог на прибыль был повышен с 20 до 25%. Бизнес просто лишается оборотных средств.
12: Если анализировать эту цепочку, то получается, что гражданский бизнес зажали с двух сторон. С одной стороны, изымается больше налогов, падают доходы населения, а значит и продажи.
11: Так.
12: Но с другой стороны, всегда же был инструмент кредитования. Неужели доступ к заемным деньгам тоже перекрыт?
11: А это ключевой момент. Инструмент кредитования превратился в орудие убийства бизнеса.
12: Из-за ставки?
11: Да. Двузначная ключевая ставка Центрального банка сделала заемные деньги токсичными. Раньше механика была простой. Если у завода или мебельной фабрики возникал временный кассовый разрыв, директор шел в банк.
12: Брал кредит.
11: Брал короткий коммерческий кредит на пару недель, выплачивал зарплаты рабочим и спокойно ждал поступления выручки.
12: А сейчас при таких заградительных ставках перехватить деньги до зарплаты стало нереально дорого. Банковские проценты по короткому кредиту просто съедят те крохи прибыли, которые еще остались.
11: Абсолютно точно. Борьба с макроэкономической инфляцией через высокую ключевую ставку парадоксальным образом ударила по базовым доходам населения.
12: То есть бизнесу дешевле не платить?
11: Для директора предприятия сегодня математически выгоднее задержать выплаты сотрудникам и получить небольшой штраф от инспекции по труду, чем брать кредит под сумасшедший процент.
12: Слушай, это отлично объясняет механику кризиса ликвидности. Но как этот кризис распределяется территориально? Есть ли какая-то карта этого бедствия?
11: Карта есть, и она крайне показательна.
12: Проблема равномерно размазана по всей территории или есть ярко выраженные эпицентры?
11: Эпицентр очень четкий. Безоговорочный лидер по объему долгов – Якутия.
12: Якутия?
11: Да. Там задолженность достигла 882 миллионов рублей. Это почти треть от всех долгов.
12: Вау.
11: На втором месте идет Краснодарский край – 595 миллионов рублей, где проблема сконцентрирована в сфере замороженного гражданского строительства.
12: Угу.
11: И замыкает эту печальную тройку Нижегородская область с долгом в 324 миллиона.
12: Довольно интересный разброс. Но Якутия – это гигантские расстояния, суровый климат. Там без денег выжить физически сложно. Логистика делает продукты нереально дорогими.
11: Согласна.
12: А Краснодар и Нижний Новгород вроде бы крепкие, экономически активные территории с развитым бизнесом.
11: В этом и заключается суть аномалии. Под удар попадают две категории. Либо сырьевые и северные территории, где огромная доля бюджетников, зависящих от центра.
12: Либо?
11: Либо регионы с активным гражданским строительством и производством, которое задохнулось от высоких кредитных ставок.
12: Логично.
11: Но в этой статистике есть цифра пострашнее географии.
12: Что может быть хуже?
11: Возраст этих долгов.
12: В смысле, как долго не платят?
11: Да. 34% всех задолженностей – это суммы, которые тянутся еще с 25 года. А 11% – это около 390 миллионов рублей, висят с 24 года и даже раньше. Люди не видят своих денег годами.
12: Больше трети долгов старше года. Слушай, это противоречит любой логике. Если предприятие не платит год, почему работники просто не инициируют процедуру банкротства через суд?
11: Это не так просто.
12: Это же стандартный правовой механизм. Обанкротить контору, пустить с молотка имущество, станки, машины, склады и забрать свои заработанные деньги.
11: В теории это звучит как надежный план. На практике процедура банкротства – это юридическая дорога в никуда.
12: Выходит, что самые лояльные, самые консервативные слои общества – учителя, фельдшеры, коммунальщики в регионах – те самые люди, которые традиционно составляют основу государственной стабильности, теперь оплачивают этот макроэкономический выбор из собственного кармана.
11: Да, они просто остались за бортом распределения денег.
12: И сжатие их покупательной способности запускает цепную реакцию.
11: Как именно?
12: Ну, нет зарплат у тысяч людей в городе, пустеют полки местных магазинов, закрываются парикмахерские, автосервисы, разоряется мелкая розница. Этот кризис ликвидности – медленно, но верно убивает всю местную экономику на корню.
11: Подводя короткий итог, проблема массовых невыплат весной 26-го года – это не локальный технический сбой и не временные трудности отдельных компаний. Это глубокий системный дефицит ликвидности, прямой результат радикальной смены макроэкономических приоритетов.
12: Абсолютно.
11: Гражданский сектор и российская провинция все глубже погружаются в затяжной кризис, который многократно умножается на безжалостность, автоматизм и скорость современных цифровых долгов.
12: И в завершении хочется оставить одну мысль для самостоятельного размышления. Сегодня отчетливо видно, как цифровое государство научилось безупречно и мгновенно блокировать банковские счета простого человека за малейший просроченный долг, оставляя его без копейки.
11: Да, механизм работает как часы.
12: Но что если бы эта безупречная автоматизированная система работала в обе стороны? Достаточно представить, что если бы алгоритмы мгновенно блокировали личные счета, активы и зарубежную недвижимость руководства компаний или мэров городов ровно в ту же секунду, когда они задерживают зарплату своим сотрудникам хотя бы на один день.
11: Интересный поворот.
12: Как быстро в таком случае нашлись бы деньги на выплаты?
11: Отличный вопрос, над которым действительно стоит подумать каждому. На этом все. До встречи в следующем разборе.
12: До скорого. Берегите себя.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: Дорога в ад. Сухопутный коридор в Крым в кольце дронов. Трасса Р-280 завалена сгоревшими машинами и техникой.
8: Не объехать же его. Попали в засаду. И сзади горит. И спереди горит. И мы стоим, как тополь на блющихе. Еще летят.
0: Федеральная трасса Р-280 Новороссия – основной маршрут, который соединяет регионы России с Крымом. Эта дорога длиной более 600 километров. Она проходит через Мариуполь и Мелитополь. В последние недели Z-каналы буквально завалены видео со сгоревшими грузовиками на этой трассе. Водителей на блокпостах просят, чтобы они проезжали, не останавливаясь.
13: Мелитопольская объездная. Выезд с нее.
0: Сухопутный путь в Крым. ВСУ обстреливают американскими дронами «Хорнет». Они не только бьют по грузовикам на трассе, но и минируют ее. Глава Запорожской области Евгений Балецкий призвал не пользоваться трассой без острой необходимости. Сейчас движение по ней пытаются ограничить. А в Z-каналах обсуждают маскировку военных машин под гражданские, чтобы спастись от атак. По-другому защитить трассу от налетов дронов невозможно, говорит военный аналитик Илья Абишев.
14: Трассу вообще очень тяжело прикрыть всю на всем протяжении. То есть это для того, чтобы одних, если мобильных огневых групп туда загнать, их нужно несколько тысяч человек. Я даже, думаю, даже там несколько тысяч, там, может быть, потребуется фактически целая армия для того, чтобы только просто расставить вот эти МОГи вдоль этой трассы. Это какого числа солдат у России, свободных солдат, просто-напросто нет. Да и кроме того, МОГи, как я уже говорил, они сами в нынешнем состоянии пока что не справляются с налетами российских беспилотников, украинских беспилотников. Они все же, беспилотники эти быстрые, они малошумные. Их очень плохо видит радар. На них практически не действует система радиоэлектронной борьбы.
0: В связи с атаками трассы логистика в Крым осуществляется только на пароме. Там скопилось уже несколько десятков машин в очереди. По данным военных аналитиков, ВСУ хотят полностью парализовать логистику и перекрыть снабжение российской армии на том направлении. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радиолента. Прямая речь.
15: Президент Владимир Путин поручил обеспечить доступ к важным сервисам при ограничении интернета в России.
16: Нужно проработать механизм бесперебойной работы жизненно обеспечивающих сервисов. Сегодня, как мы знаем, даже в мобильных телефонах при отсутствии средств на счетах пользователям доступны экстренные звонки. В случае с мобильным интернетом нужно организовать работу подобным же образом. То есть действия портала госуслуг, платежных систем, сервисов записи к врачу должно быть обеспечено даже в период общих базовых ограничений. Тем более, что такие технологические возможности есть. Нужно их, безусловно, реализовать. И, Максим Анатольевич, я вас прошу, и такое поручение будет дано и правоохранительным органам, специальным службам, чтобы вы вместе с коллегами над этим поработали.
2: Главные новости дня.
0: Торговая война с Арменией набирает обороты. С 3 июня Россия ограничила ввоз всех армянских фруктов. Теперь виноград, черешни, абрикосы, сливы, персики и нектарины из Армении под запретом. В Россельхознадзоре объяснили это тем, что при ввозе фруктов якобы участились случаи нарушений. Ранее власти запретили импорт почти всей рыбы, овощей, клубники, цветов, армянского коньяка и вин, а также минеральной воды «Джермук». Ограничения вводятся на фоне политического обострения между странами. В России критикуют сближение Армении с ЕС. 29 мая Владимир Путин, говоря об Армении, вновь напомнил, что начал СВО на Украине именно после ее желания пойти в ЕС.
17: Я уже упоминал об этом. Кризис на Украине начался когда-то с попыток присоединения Украины к ЕС. Мы же не были против. Но мы говорили, послушайте, фитосанитарные, например, нормы совершенно разные.
0: Позже члены Евразийского экономического союза Россия, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан заявили, что вступление Армении в ЕС несет для них риски и потребовали провести в стране референдум. Однако премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что внешнюю политику будет определять сама Армения, а не другие государства. Он отверг требования о немедленном референдуме по членству в ЕС. Сказал, что народу рано делать такой выбор, ведь вопрос о вступлении в Евросоюз даже не стоит на повестке. Торговая война с Арменией разгорелась накануне парламентских выборов, которые пройдут в стране 7 июня. Таким образом, Россия играет против Пашиняна, считает политолог Сергей Багровцев.
18: Надежда заключается в том, чтобы нанести как можно больший ущерб людям, которые представляют собой основную базу, как я понимаю, электоральную партии Пашиняна. Это жители небольших городков, жители сельской местности. Они очень завязаны на сельскохозяйственное производство, и для них это очень важная вещь. И вот, значит, мы сейчас абрикосы знаменитые армянские не пустим, и черешню не пустим, ничего больше не пустим, и цветы не пустим. И они тогда одумаются и проголосуют против Пашиняна. Нет, это так не работает.
0: Политолог говорит, хотя ущерб от торговой войны для Армении будет существенным, он вряд ли повлияет на результаты выборов, ведь социология показывает достаточно высокий рейтинг у Пашиняна внутри страны. Помимо торговых ограничений, Москва угрожает отменить беспошлинные поставки газа и нефти для Еревана. В минувшие выходные Кремль отозвал своего посла в Армении для консультаций. Все указывает на то, что отношения между странами обострились как никогда. Хотя о реальном вступлении Армении в ЕС пока не идет и речи, говорит политолог Геннадий Якимов.
19: Но вопрос так не стоит. Выбора этого сегодня нет. Армения не стоит ни на пороге, ни вблизи порога Европейского Союза. И ей предстоит, если она туда намеревается войти, десятилетия усилий для того, чтобы там оказаться. Вот, ну, когда это станет практическим вопросом, тогда будет и референдум, ответил Пашинян. Сейчас очень разумно, спокойно, по-деловому ответил. Опять уровень как бы падения, уровень деградации российской дипломатии, какой-то международной стратегии, он очень виден. таких ситуациях.
0: Получается, Армения еще никуда не ушла, но Россия своими запретами обострила отношения и теперь может потерять своего партнера. Чтобы понять масштаб перемены, стоит вспомнить, чем Армения была для России еще несколько лет назад. Образцовый союзник на всем постсоветском пространстве, член ДКБ Евразийского союза, страна с российской военной базой в Гюмри и с российскими пограничниками на границе с Турцией и Ираном. Сейчас же от былого доверия между странами не осталось и следа. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
15: Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал неправильным и политизированным запрет на ввоз в Россию некоторых видов армянских продуктов.
20: Я думаю, что лучший шаг сейчас в этом контексте было бы просто отказаться от всяких ограничений и так далее. То, что касается фитосанитарии, это обычная вещь. Всегда присутствовал и должен присутствовать, потому что, конечно же, здоровье и качество товаров, которые мы поставляем между странами ЕАЭС, это очень важно. Но на данный момент это политизируется. И я боюсь, что это создаст некоторые негативные сентименты в Республике Армении по направлению Евразийского экономического союза. А я, как высокопоставленное лицо, конечно же, не заинтересован. Я думаю, что неправильные шаги, потому что настраивают людей против ЕАЭС.
2: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
21: Дмитрий Песков заявил, что вопрос топливного дефицита решается на всех уровнях. Вот как это комментирует военкор Живов.
22: По словам пресс-секретаря президента, на все вопросы ответят местные власти и Минобороны. Честно, не припомню, когда пресс-служба последнего на чьи-либо вопросы отвечала развернуто, особенно после отсылки Пескова. Наше доблестное министерство обычно с обществом говорит по-армейски сухо. Еще один вопрос. Какое отношение к обеспечению безопасности федеральной трассы Р-280 имеют местные власти? С каких пор защита дорог от военных угроз стала обязанностью губернаторов? Федеральная трасса Новороссия находится в ведении Росавтодора, который, в свою очередь, находится в ведении Минтранса. Почему это не к ним вопрос? И вообще, вместо отсылок во все ведомства, неправильнее было бы назначить одно конкретное лицо отвечать за безопасность дороги. Ясно, что все эти вопросы так и будут без ответа.
21: ВСУ заявляет о начале контрнаступления в Днепропетровской области. Вот что об этом пишет военкор Александр Харченко.
23: Противник уже отчитывается и об освобожденных территориях. То, что Украина пойдет в атаку, было понятно давно. Применение «Хорнетов» стало для нас неприятным сюрпризом, и логистика сильно пострадала. Но нельзя не заметить, что российская военная машина стала вырабатывать методы противодействия этой угрозе. В горизонте нескольких месяцев новую угрозу смогут сделать контролируемой. Надеюсь, по крайней мере. Но эти 2-3 месяца — это как раз то окно возможностей, которым будут пытаться воспользоваться ВСУ. Вот почему на Украине усилили мобилизацию. Лето обещает быть жарким. Новое контрнаступление на южном направлении – это то, что обязательно произойдет. Нам надо быть сильными.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
0: У солдата женское лицо. Студент техникума в Ульяновской области рассказал, что как минимум 5 его сокурсниц подписали контракт с Минобороны. Что обещают девушкам на фронте? Вербовка парней в беспилотные войска в Кузоватовском технологическом техникуме идет уже несколько месяцев. Об этом рассказал один из студентов. По его словам, парни заключать контракт с Минобороны не особо спешат, поэтому директор начал предлагать новый контракт на ПВО девушкам.
1: Девочкам в голову вбивают, что это безопасно, вы просто сидеть в офисе будут, за дронами следить и еще лям сверху.
0: Это первое известное сообщение о подписании студентками контракта. Местные власти или администрация техникума официально об этом не заявляли. Военный адвокат Сергей Кривенко описывает риски.
3: Не верить этим обещаниям, что идет вербовка в так называемые войска беспилотных систем, что они будут отправлены только дроноводами, что ни в какие штурмы не отправляли, как не будут отправляться, что контракт заключается на какое-то время. Сейчас, после начала мобилизации 2022 года, контракт бессрочный. В указе президента четко есть обоснование, указание, что контракт нельзя разорвать, даже когда он закончится. И тут военкому просто идут на хитрости, и представители военного ведомства в контракте, который дают на подпись, там действительно может быть указано год, два, полтора года, шесть месяцев. Но разорвать этот контракт будет невозможно из-за указа президента.
0: В Ростовской области студентов заставляют подписывать контракт угрозами. Об этом рассказала Светлана. У нее племянник учится на втором курсе одного из университетов.
4: Значит, приходят к ним в университет какие-то два человека непонятных, то ли из военкомата, то ли там хер его знает откуда. Но один был в форме, говорит, и одна женщина какая-то непонятная. И, говорит, заставляли нас подписывать контракты на СВО. Точнее, они пришли с тем, чтобы ребята, их вызывали по 6 человек, парней, вот, и говорили, так, вот вам бумажки, давайте подписывайте, иначе у вас, и угрожали им, что у них будут проблемы с учебой, если они не подпишут. Мы, короче, вообще в шоке. Естественно, родители в шоке, все в шоке. Это вообще как так? Он учится на платном отделении. Вот. Я уже боюсь представить, что там с ребятами на бесплатном отделении происходит. И это что вообще такое? Это вообще как? Что значит угрожать и заставлять? Что вообще происходит у нас? Просто какой-то беспредел.
0: Женщина заявила, что происходящее вызвало шок у самих студентов и их родителей. Также она сообщила, что на встрече были не только парни, но и девушки. Адвокат Артем Клыга считает, что главная причина вербовки студентов – дефицит на фронте.
6: Для Минобороны это, конечно, отличное поле. Можно зайти и не только какую-то пропаганду вести, но и буквально набирать парней, там некоторых сразу после школы, на военный контракт. Требований, как мы помним, с 23-го года каких-то к возрасту, к обучению нет. Ну и дальше убивать их буквально на войне в Украине, там через 4-5 месяцев. Таких историй уже тоже настолько много. И это прямое следствие вот таких вербовок.
0: Женщин-операторов БПЛА ищут в Пермском крае. Такие объявления разместили на официальной странице ВК администрации Уинского муниципального округа. Женщинам обещают от 210 тысяч рублей в месяц и подъемные в размере 1,5 миллиона рублей за подписание контракта с Минобороны. Как утверждается, сроком на 1 год, а также бесплатное обучение с нуля. Адвокаты напоминают, что никакого специального контракта для женщин у Минобороны нет, а все контракты бессрочны. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
21: Военкор Живов о том, зачем России интернет.
5: В России вот-вот заработает связь стандарта 5G. У меня вопрос, зачем? У нас вроде тренд на отключение связи и мобильного интернета. На белые списки и чебурнет. На кой хрен нам 5G? Все же знают, что мобильный интернет – это колдовство и дьявочина, которая русского человека в блуд вводит и у бабушек надои падают. Да и вообще, с учетом того, что проблема ударов по гражданской логистике уже становится общедоступной,
22: Предлагаю простое и красивое решение – сильнее заблокировать интернет. Раньше же помогало, просто надо еще усилить блокировки Telegram и VPN. И проблема решится. Пока, правда, больше всего пострадали не украинские мошенники и беспилотники, а горизонтальные связи и патриотические блогеры. Но, как говорится, лес рубят, щепки летят. В нашем случае дроны. Не благодарите.
21: Иван Отраковский про фейковых ветеранов спецоперации на Украине.
7: В России стали массово появляться ряженые ветераны СВО. Ситуация с наградами за участие в военных действиях полностью вышла из-под контроля, заявили члены Общественной палаты Российской Федерации. Ряженые и до войны были. Сколько об этом говорили и требовали решить проблему, реакция властей – ноль. С началом спецоперации проблема стала глубже. Есть те, кто официально получил награды, причем немало случаев, и по три ордена мужества, а фронта не видел. Я таких называю не офицер, а чиновник в форме. Потому на свет появились фейковые орденоносцы, не видевшие войны и кровавые герои, убившие в безумных, неподготовленных штурмах свою пехоту.
21: Власти Крыма и Севастополя заявили о временных ограничениях продажи бензина. Вот что об этом пишет военкор Живов.
22: На полуострове к заправкам выстроились километровые очереди, а купить бензин можно только по талонам. Сегодня сеть АТАН заявила, что топливные талоны новым покупателям временно не продаются. Данная заправка все эти годы была самой устойчивой в плане доступности топлива сетью в Крыму. Но и тут наступил предел прочности. Надо ясно понимать, что дело не в АЗС или руководстве Крыма и Севастополя. Местные власти и так делают все возможное и невозможное, чтобы Крым ни в чем не нуждался. Дело в тех должностных лицах, в зоне ответственности которых лежит выявление, предупреждение и противодействие подобным угрозам, вроде атаки беспилотниками бензовозов и гражданских трасс снабжения. О надвигающихся проблемах с подвозом топлива было известно достаточно давно, в том числе из публичных заявлений военных волонтеров и блогеров. Но реагировать на нее стали только когда бензин на заправках исчез совсем. Впрочем, за годы спецоперации мы уже привыкли к этой картине. Но угрозы начинают реагировать только тогда, когда они реализуются в полной мере.
2: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
0: Фронт остановился. Май стал худшим месяцем для наступления армии России за все 4 года спецоперации. Стратегия наступления не изменилась. Штурмы или одиночные атаки, анализирует ситуацию на фронте военный эксперт Ян Матвеев. По его словам, в 21 веке воевать методами Второй мировой уже нельзя.
9: Последняя неделя мая стала показательной для всех боевых действий в этом месяце. По данным Deep State, российская армия за эти 7 дней захватила минус 22 квадратных километра. То есть да, ВСУ освободили больше, чем ВСРФ захватили. Интересным фактом является прирост штурмовых действий на 37,5%. Есть рекорд в более чем 7 тысяч атак, но результата большого нет. Тенденция с инфильтрациями ощущается, но существенно выросла реакция сил обороны на проникновение противника. Им все сложнее осуществить флаговтык или накопиться.
0: По его словам, наступление армии России, которое началось в начале года, провалилось. А май стал худшим месяцем по результативности. Этот год точно войдет в историю как самый кровавый с начала СВО, пишут военкоры. Сами военные признавались в разговорах с родственниками, что никогда не видели такое большое количество потерь. Ситуация настолько сложная, что раненых эвакуировать с поля боя невозможно, рассказывают солдаты. Например, на днях на Харьковском направлении после неудачного штурма часть российских военных, которые получили ранения, остались без медицинской помощи и эвакуации.
10: Его уколов?
11: Нет, его уколов.
10: У меня нету.
11: А где вы, его
10: нет? Они
11: у меня аптека вчера взорвалась.
10: Все, все.
11: Ты что орешь-то?
10: Все.
11: Красавец, привет.
10: Тихо, тихо, все.
11: Я пошел, посмотрю еще остальных, вот еще кого притяну.
0: По оценкам Z-военкора, в этом году заметно сократилась средняя продолжительность жизни штурмовика на передовой. Если раньше военкоры говорили, что это 7 дней, то сейчас 20-35 минут. А срок жизни от полигона до боевого задания 10 дней, пишут Z-каналы. Людей для выполнения задач катастрофически не хватает, поэтому военкоры ожидают новую волну мобилизации.
8: В 2022 году те самые 300 тысяч из первой волны мобилизованных вынесли на своих плечах последующие 2-3 года. Сейчас же, при нынешней прожорливости войны, людей для фронта нужно еще больше. Мобилизация – вынужденная и неизбежная мера по поддержанию текущего пульса на фронте. Обстановка такая, что осенью либо мир, либо мобилизация. Поэтому мужчинам призывного возраста на всякий случай тревожный рюкзачок я бы советовал собрать.
0: Сейчас самая горячая точка на фронте – Константиновка, недалеко от Донецка. Отсюда погибших вывозят целыми КАМАЗами, рассказывают бойцы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
12: Историк Андрей Зубов о том, что президент Путин подозревает заговоры и уверен, что от него хотят избавиться.
13: Подобно Гитлеру, который в последние там, недели своего существования, он бегал по этой рейхсканцелярии, по бункеру, в ужасе, что вот смерть идет за ним. Сейчас постепенно то же самое начинает происходить с Путиным. Он тоже ощущает всюду, что заговоры, что хотят от него избавиться, что он проиграл войну и теперь никому не нужен. Что войну он уже не выиграет никогда. Значит, чувство, желание как бы еще показать себя сменяется диким страхом. Подозрение к самым близким людям. Это и есть проклятие.
12: Владимир Путин заявил, что Россия наступает по всем направлениям, но отказался сказать, когда закончится война.
14: Что касается сроков, то я думаю, что и вы, и все другие коллеги понимают и поймут мой ответ. Называть конкретные сроки в условиях боевых действий невозможно. Это не просто опрометчиво, это просто так никогда практически не делается. И я этого делать не буду. А что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям.
12: Генерал-лейтенант в отставке Андрей Гурулев о том, что начальству показывают красивые отчеты, которые полностью оторваны от реальности в окопах.
24: Главная проблема на сегодня – это повальное вранье. Повальное. И доклад хорошей обстановки. Проблема вся не на земле, а на Фрунзенской набережной, где в министерских кабинетах до сих пор не понимают, не владеют реальной обстановкой. Это вранье идет снизу вверх, и из-за этого принимаются абсолютно неверные решения на всех уровнях. Командиры на местах боятся докладывать плохие новости, потому что за них сразу прилетает по шапке от начальства. В итоге наверх уходят отчеты, где все гладко, красиво и все задачи выполнены. Из этих липовых бумажек и красивых папочек в Генштабе складывается общая картина, которую потом кладут на стол верховному главнокомандующему. Путину ведь докладывают ровно то, что он хочет услышать, полностью фильтруя любой негатив с передовой. А на бумаге у нас для президента всегда все готово, снабжение стопроцентное и никаких проблем нет. Но в реальности бойцы сидят в окопах без связи, без снарядов и смотрят на эти победные реляции сверху с полным непониманием.
2: Скрытое и непознанное, необъяснимое и мистическое, загадочное и неизвестное, потустороннее и мистическое, колдовство и пророчество, сны и предзнаменования – Секреты времени и пространства. Ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на Радио Лента. На Радио Лента самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
15: Приветствую вас. Прогноз от цифр на 3 июня. Что же они нам пророчат в этот день? А здесь разворачивается очень роскошное цветущее полотно, потому что третий аркан – императрица. И в этот день творческий, изобильная энергия – это земное плодородие, рост, красота и материальное процветание.

0: борьбу или давление, а все-таки на созидание комфорта, может быть, укрепление связи и приумножение красоты вот во всех сферах вашей жизни. Императрица всегда учит нас, что истинное богатство и успех приходят легко, когда мы действуем из состояния внутренней наполненности, любви к своему делу и искренней заботы об окружающих. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 3 плюс 6, 6 месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6 год, у нас в сумме 19. 1 плюс 9, десяточка или единичка. А это у нас вибрация мага, это символ первопроходца, личная воля, инициатива и мгновенной материализации желаний. И здесь возникает такой, я бы сказала, феноменальный творческий резонанс. Инструменты и импульс мага соединяются с плодородием императрицы, и все это под покровительством обаяния влюбленных, 6 месяц, да? Это означает, что 3 июня – день очень мощного материального старта. То есть любая идея, которая родится у вас в этот день в любви и облеченная в конкретное действие, обречена на стремительный рост и процветание. Ну и с астрономическим контекстом у нас все идеально, потому что Луна находится в убывающем серпе и движется по строгому, прагматичному знаку Козерога. То есть это ледяная логика, дисциплина и выносливость. И это помогает структурировать любые масштабные замыслы мага, императрицы. И все превращает в полет фантазии в четкий, пошаговый бизнес-план с таким гарантированным материальным результатом. С практической и бытовой точки зрения, этот день требует от нас активного созидания, внимания к материальному миру и заботы о близких, то есть максимально приветствуется запуск каких-то новых бизнес-проектов, особенно связанных с красотой, уютом, может быть, дизайном, недвижимостью или женской аудиторией. Это также проведение презентаций, нетворкинг, то есть новые знакомства, да, расширение круга бизнес-знакомств, подписание партнерских соглашений, где ваше личное обаяние сыграет ключевую роль. Также это отличный момент для генерального обустройства дома, может быть, покупки качественных предметов декора, обновления гардероба, кстати, и любых уходовых, омолаживающих процедур. В финансах убывающая Луна в Козероге в сочетании с императрицей дает зеленый свет для крупных, статусных, но глубоко продуманных инвестиций в основные средства, недвижимость, может быть, землю даже купить. Обязательно уделить внимание семье, это проявить щедрость, заботу и тепло по отношению к женам, матерям, дочерям. Именно через них в этот день может прийти очень важная подсказка или ресурс, или, в конце концов, такая большая энергия благодарности, которая вам впоследствии откроет очень большие возможности. В то же время категорически не стоит проявлять эгоизм, эмоциональную отстраненность, капризность, не стоит устраивать сцены ревности, которые может подталкивать шестерочка. И здесь нельзя ввязываться в какую-то жесткую конкуренцию, в борьбу, пытаться давить на партнеров или подчиненных своей властью. Не используйте какие-то серые схемы заработка, так как Козерог требует честности и уважения к закону. Избегаем неряшливости в быту, хаоса на рабочем столе и халатного отношения к своему внешнему виду. Ну и не рекомендуется транжирить деньги на какие-то мимолетные, бесполезные безделушки ради сиюминутной прихоти, потому что траты в этот день должны быть очень весомыми и статусными. Также не стоит уходить в пассивность и лень, упускать мощный стартовый импульс мага, то есть не стоит профукать этот день. А вечер проведите в красивой, комфортной обстановке, за изысканным ужином с любимыми людьми, наслаждайтесь плодами своих трудов, чувствуйте себя абсолютным творцом своей богатой, гармоничной реальности, даже если она еще не такова, но все обязательно станет так, как вы хотите, а может даже и лучше. Принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
1: Красный карлик на радио Лента.
2: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. В мире есть участки Земли, которые при раскопках открывают нам крайне жуткую картину. Тысячи человеческих останков, сваленных в беспорядке или уложенных в строгом, почти гипнотическом порядке. Эти зоны называют полями жертвоприношений, и их энергетика до сих пор заставляет даже самых закаленных исследователей чувствовать себя неуютно. От кровавых ритуалов майя до таинственных кельтских и друидских церемоний в европейских болотах история человечества по

0: примеров массовых убийств, совершенных во имя богов. Историки, такие как антрополог Марк Уиллс, изучают эти находки, чтобы понять, что именно двигало людьми в тот момент – религиозный экстаз, страх перед засухой или политическая расправа над поверженными врагами. Парапсихологи же выдвигают свою теорию памяти места. Огромное количество выброшенной энергии, страдания и невысказанного ужаса буквально пропитывает землю, делая такие зоны аномальными. Люди, посещающие эти места спустя века, часто сообщают о резких приступах тошноты, немотивированной агрессии или четком ощущении, что их кто-то невидимый преследует буквально по пятам. Является ли это эхом прошлого или просто проекцией нашей собственной впечатлительности? Возможно, это напоминание о темной стороне человеческой натуры, которую мы так отчаянно пытаемся забыть. Эти поля не просто памятники жестокости. Это уроки о том, на что способен человек, когда им овладевает вера, переходящая все границы разума. И все же загадка остается. Почему в определенных местах такие массовые акты случались регулярно на протяжении столетий? Изучение состава почв на таких полях часто обнаруживает избыток фосфора и специфических солей. Это не характерно для соседних регионов, что указывает на искусственное изменение химического состава Земли. Некоторые биологи считают, что это результат накопления органических остатков на протяжении многих столетий. Это делает такие места уникальными биологическими полигонами для изучения жестоких древних культов. Археоботанические данные часто обнаруживают здесь остатки растений с сильными галлюциногенными свойствами. Последнее дает нам новую почву для размышлений о природе таких божественных откровений. Независимо от того, где кроется правда, эти места продолжают молчаливо напоминать нам об ужасах. Граница между цивилизованным обществом и первобытным хаосом в этих зонах очень хрупкая. И мы должны помнить об этих уроках истории, чтобы не повторить ошибок предков. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руна дня на 3 июня. Давайте спросим у рун, чего же нам ждать в этот день. Итак, у нас выпала руна Турисас, перевернутая. Такой день проходит под влиянием руны защиты, границ. Это мужская сила, которая в перевернутом положении говорит об уязвимости, об импульсивности, опасности поспешных решений. Это день, когда важно проявлять особую осознанность. Вот любые необдуманные поступки, какие-то спонтанные конфликты, гордыня могут обернуться против вас. Будьте осторожны. Турисас в перевернутом положении, как щит, который вы опустили слишком рано, думая, что опасность миновала. Но защита сейчас вам еще очень нужна. В работе высок риск эмоциональных решений, ошибок из-за поспешности, какого-то чрезмерного давления на вас. могут возникнуть непредвиденные трудности с руководством, например, или проверяющими структурами. Но не стоит начинать важные дела, подписывать документы или ввязываться в конфликты. Особенно, если чувствуете внутреннее напряжение. Ни в коем случае. Вот сначала нужно успокоиться, потом уже принимать решение и подписывать что-то важное. День больше подходит для анализа, для корректировки, чем для действий. Понимаете? Особенно осторожно нужно обращаться с техникой, важными файлами, деньгами, возможные сбои, утраты или какие-то недоразумения. Понимаете? Вот потерялась флешка и все. В отношениях перевернутая турисас поднимает тему внутренних блоков, каких-то обид, недосказанных слов. И может ощущаться и отчуждение, и раздражение, и ощущение, что вас не слышат. Не поддавайтесь желанию высказать все. Сейчас это лишь усугубит напряжение. Лучше возьмите паузу, дайте себе и партнеру пространство. В такой день важно не ломать, а сохранять то, что уже есть. А вот одиноким людям день может принести воспоминания о старых травмах. Могут бывшие на связь выйти, да, особенно если эти травмы связаны с предательством или нарушением личных границ. Здесь будьте осторожны с ощущениями, чувствами, не наломайте дров, не пишите бывшим, не берите от них трубку, вот все тихонечко проживите без эмоций. По здоровью перевернутая турисаз указывает на необходимость защиты иммунной системы и органов, связанных с кровообращением и надпочечниками. Возможны скачки давления или повышенная раздражительность, слабость. В такой день особенно важно соблюдать границы тела, не переутомляться, не перегружать себя ни физически, ни эмоционально. Так что подойдут любые практики заземления, медитации, водные процедуры. Водичка уже теплая, можно смело купаться. Так что подытожим, да, турисас в перевернутом положении всегда учит. Не каждую битву нужно вести, и не каждая сила полезна. В такой день ваш ключ в осторожности, в защите и выдержке. Удержитесь от желания ломать, лучше подождите и укрепите свои позиции.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
3: Олимпийская чемпионка Маргарита Мамун заявила о том, что в стране все становится только хуже.
4: У меня ощущение, что становится хуже, хуже, хуже здесь, здесь, здесь ограничения, там ограничения. К чему это может привести? Я не знаю. К еще хужим к худшим последствиям, к еще худшей ситуации. Должно быть хорошо, должны быть возможности, должно что-то меняться. Просто в лучшую сторону, как человечество, которое развивается в технологиях, как человечество, которое все больше и больше исследует психологию. И чувство каждого. Хочется ощущать эту надежду на то, что у нас есть шанс продвигаться в чем-то очень хорошем, то, что дарит надежду. И чтобы каждый день мы могли избавляться от этого мрака. Я считаю, это мрак. Насилие – это мрак. Запрет каких-либо прав – это тоже мрак. И я не хочу, чтобы этот мрак нас накрыл тотально.
3: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о непростой ситуации в российской киноиндустрии.
5: Владимир Мединский в интервью журналу «Эксперт» жестко прошелся по отечественной киноиндустрии. По словам помощника президента, она зависла между социализмом и капитализмом. В отрасли много государственных денег, но мало рыночных инструментов. Далее цитата. «Не идеализирую советскую цензуру, но от нее была несомненная художественная польза. Халтуру не пропускали в прокат». Если продюсер создавал с помощью государственных денег низкопробное кино, то принимать его нельзя. Снял барахло – переделывай. Конец цитаты. Возвращаться обратно в СССР – так возвращаться. Нет смысла больше играть в рыночную экономику в киноискусстве. Давайте ее ликвидируем. Хотя бы потому, что рыночная экономика предполагает свободу творчества, а судьей выступает не государство в лице худсоветов, непонятно из кого состоящих, а зритель. Если он идет на фильм, значит он хороший. Нет – плохой. Откуда такая уверенность, что с возвращением официальной цензуры барахла и откровенной халтуры будет меньше? Не заслуга цензуры в том, что в СССР было великое, конечно, по-своему кино, а сейчас ничего и близко к этому нет. Просто были люди, которые это кино снимали, а сейчас они куда-то подевались. А может быть, это как раз и следствие этой самой цензуры, что не хотят таланты в таких условиях работать? и как работать. Вроде Чебурашка, с одной стороны, безвинный персонаж, сказочный, а с другой – космополит безродный. Гена – зеленый крокодил. Ну, куда это годится? Царевна-лягушка – тоже как посмотреть. Неправильные это герои, как выясняется. А какие тогда правильные? Нет четкого ответа. Хорошо, сняли, допустим, некий фильм. Вроде бы неплохой. Цензура его официально утвердила. Зритель на него пошел. Бюджет хороший. Но вдруг некой общественности он не понравился. И отправляйся фильм на полку. Ибо общественности у нас перечить нельзя.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
6: Цены растут. Бензин в Калининграде за две недели подорожал на 3 рубля. Ожидаем нового скачка цен на топливо. Тревожный звоночек. В Калининграде появится первое убежище от ядерного и химического оружия. Все настолько серьезно. На грани нищеты. Калининградская область в конце рейтинга достатка семей. Кто еле-еле сводит концы с концами. Итак, бензиновый кризис потихоньку начинает просачиваться в Калининградскую область, более уязвимую для ценовых всплесков, чем тот же материк. Буквально за последние две недели бензин на некоторых заправках подорожал сразу на почти 3 рубля за литр. Заметнее всего добавил в цене середины мая АИ-95. При этом, по данным мониторинга сетей заправок, сильно ощутимого дефицита топлива и очередей пока нет. Но, как говорится, еще не вечер. Проблемы с поставками топлива в регионе продолжают обсуждаться уже несколько недель. Да и власти признают отсутствие бензина у отдельных компаний, объясняя это сбоями в поставках. И дело здесь не столько в наложении общероссийского весенне-летнего дефицита топлива на сложную логистику эксклава, а в сокращении производства в целом по стране. Объемы переработки нефти на российских НПЗ в мае упали до минимума за 17 лет. После серии налетов БПЛА, которым за прошедший месяц удалось поразить 8 из 10 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов.
7: По данным отраслевых экспертов, в мае украинские беспилотники нанесли не менее 30 ударов по объектам российской нефтяной инфраструктуры, включая 16 НПЗ. Некоторые предприятия атаковали по несколько раз, что осложняет ремонт и восстановление иностранного оборудования, которое сложно заменить из-за западных санкций. Средний объем переработки нефти в мае сократился на 13% по сравнению с прошлым годом и составил около 4,5 миллионов баррелей в сутки. В результате властям пришлось запретить экспорт бензина и ввести ограничения на экспорт авиакеросина. Пока дефицит топлива сильнее всего ощущают независимые региональные сети. Как результат, некоторые заправки закрываются. Также, по данным биржи, поставки бензина АИ-95 в европейскую часть России к концу мая сократились на 2/3 по сравнению с прошлым годом, а оптовые цены выросли на 20%.
6: Кстати, на фоне продолжающихся атак по нефтяной инфраструктуре и затрудненной из-за ударов дронов логистики, в Крыму стали предлагать бензин по от 200 до 350 рублей за литр. Соответствующие объявления появились на Авито после того, как 95-й начали отпускать с ограничениями. 20 литров в одни руки и по талонам, а они, говорят, уже закончились. И это в самом начале летнего курортного сезона. В Калининградской области, будем надеяться, до бензина по талонам не дойдет. Но то, что цены продолжат рост, это очевидно всем. В общем, последствия проведения спецоперации вносят коррективы в повседневную жизнь даже в тылу. И вот, кажется, еще одно тому подтверждение.
7: В Калининграде появится модульное убежище гражданской обороны, способное защитить от ядерного и химического заражения. Его планируют установить на улице Дзержинского. Сейчас власти ищут подрядчика для подготовки площадки. По условиям закупки необходимо обустроить основание, уложить плитку на территории площадью 360 квадратных метров, установить бордюры и сделать временную дорогу для подъезда к объекту. Закупка самого убежища запланирована на 2026-2027 годы. Его ориентировочная стоимость составляет 26 миллионов рублей. В мае горадминистрация уже искала подрядчика для устройства площадки под убежище блок-модульного типа «Куб-М». Работы оценивали в 4,5 миллиона рублей. Но на участие в торгах не было подано ни одной заявки.
6: Стоит отметить, что мобильное убежище сделано на базе обычного контейнера. Вокруг него можно установить дополнительные конструкции и укрепить их бетонными блоками. Стандартной комплектации укрытие состоит из двух модулей – помещения для укрываемых на 54 человека и технического блока. При необходимости вместимость защитного сооружения можно увеличить с помощью дополнительных модулей. В нем есть бак с водой на 440 литров, система регенерации воздуха, дизельная электростанция. Перевести такое убежище можно на фуре. Нужно сказать, что еще в 2024 году в Калининграде заговорили о модульных убежищах и обследовали более 4000 городских подвалов, чтобы приспособить их под укрытие для населения. А годом позже чиновники сообщили, что не каждый подвал безопасен и может запросто превратиться в братскую могилу из-за ненадежных перекрытий и несущих конструкций. При этом в мэрии заявили, что в Калининграде для убежищ в случае чрезвычайных ситуаций доступно 1900 подземных помещений. Вот только единого открытого списка таких укрытий для жителей Калининграда до сих пор нет, а большинство горожан не знают, где находится ближайшее убежище и куда бежать в случае тревоги или военных действий. А между тем Калининградскую область начали официально готовить к режимам мобилизации и военного положения.
8: Региональное правительство переписывает правила гражданской обороны под сценарий военного времени. Проект изменений уже вынесли на публичное обсуждение. В документе прописано, как именно должны действовать власти после активации федерального плана гражданской обороны или отдельного решения губернатора. Причем речь идет не просто о бюрократии. Заранее готовится юридическая база для работы региона в условиях мобилизационных мероприятий, отключений связи, эвакуаций, ограничений транспорта, работы пунктов временного размещения, усиленного управления через комиссии по чрезвычайным ситуациям.
6: Для обычных жителей это может означать больше ограничений в целях безопасности, усиление контроля и дальнейшую милитаризацию управления регионом. И, по всей видимости, эти меры могут быть весьма актуальными, особенно когда Соединенные Штаты хотят разместить ядерный арсенал возле Калининградской области. Как пишет издание Financial Times, речь идет об американских бомбардировщиках, способных нести ядерное оружие. Члены НАТО, расположенные ближе к границам России, в том числе Польша и страны Балтии, выразили заинтересованность в том, чтобы разместить ядерные бомбардировщики на своей территории. На данный момент такие американские самолеты находятся в 6 странах – Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Вполне возможно, что Штаты учтут пожелания, тем более, что американский контингент усиливается и в Польше, и в Литве. Что вряд ли можно назвать хорошей новостью. Собственно, как и следующую историю.
8: Калининградская область заняла 67-е место в рейтинге достатка семей. Область оказалась в нижней части списка российских регионов по уровню благополучия семей. По расчетам аналитиков, после обязательных расходов у семьи с двумя детьми в регионе остается около 26 тысяч рублей в месяц, а у семьи с одним ребенком – почти 44 тысячи рублей. Исследование основано на данных Росстата и учитывает доходы семей, прожиточный минимум и основные потребительские расходы.
6: Лидерами рейтинга достатка семей стали Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, а также Магаданская область. Там с финансами для нормальной жизни все более-менее. А вот последние места заняли Ингушетия, Чечня и Кабардино-Балкария. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
3: Бензин в Калининграде за две недели подорожал почти на 3 рубля за литр. 3 рубля. Звучит не страшно, почти незаметно. Но давайте считать по-человечески. Ты приезжаешь на ту же заправку, та же колонка, та же машина, та же зарплата. Но полный бак уже дороже на 150 рублей. Просто потому, что прошло две недели. Куда исчезают эти деньги? И главное, сколько раз это уже случалось, пока мы не смотрели? Считаем дальше. Без экономики, только бытовая арифметика. Бак 50 литров, плюс 3 рубля за литр, плюс 150 рублей за одну заправку. Заправляешься 4 раза в месяц. Это средний городской водитель, не дальнобойщик, не таксист, просто человек с машиной. Плюс 600 рублей в месяц. За год больше 7 тысяч рублей.
9: 7000 рублей – это не абстрактная цифра. Это стоимость нескольких коммунальных платежей. Или нового комплекта резины. Или недели продуктов на семью. Просто тихо утекло на заправках. По 150 рублей за раз. Незаметно. А теперь вспомним, где мы были несколько лет назад. В 2020 году средняя цена на АИ-92 в регионе держалась в районе 46-48 рублей. В 2021 перевалила за 50. В 2022 уже за 53-55. В 2023 за 58. В 2024 подбиралась к 62-63. Сейчас мы говорим про цифры в районе 66-67. 6 лет. Плюс 20 рублей за литр. Звучит не катастрофично? Именно в этом и есть главная ловушка. Подорожание кажется небольшим только потому, что происходит постепенно, маленькими шагами. По рублю, по полтора, по два. Никто не замечает момент, когда становится дорого. Это как лягушка в кастрюле. Температуру поднимают медленно. Лягушка не прыгает. Потому что каждый отдельный градус терпимо. Теперь самый неудобный вопрос этого выпуска. Россия добывает нефть. Россия экспортирует нефть. Россия входит в число крупнейших нефтяных стран мира. Но бензин внутри страны дорожает постоянно. Я не буду делать выводов, просто оставлю этот факт здесь. Страна, которая продает нефть всему миру, продает своим гражданам бензин все дороже с каждым годом. Почему так происходит? Это вопрос, на который каждый может найти свой ответ. Объяснений нам не занимать. Каждый раз, когда цены ползут вверх, появляется целый набор готовых ответов. Сезон отпусков, ремонт нефтеперерабатывающих заводов, рост спроса, инфляция, курс рубля, мировые цены, санкции, логистика. Объяснения каждый год разные. Результат не меняется никогда. Цена идет вверх. Всегда вверх. Объяснение подгорается под ситуацию. Ситуация меняется, объяснение меняется, цена остается выше, чем была до объяснения. Теперь про Калининград отдельно, потому что здесь есть своя специфика. Калининградская область зависит от поставок сильнее, чем большинство российских регионов. Логистика здесь сложнее по определению. Эксклав – все привозное. Любое звено в цепочке поставок стоит дороже, чем в центральной части страны. Добавьте к этому инфраструктуру региона. Расстояния небольшие, это правда, но альтернатив автомобилю немного. Общественный транспорт закрывает не все. Пригороды, дачные поселки, промышленные зоны, межгород – это машина. Для огромного числа людей здесь автомобиль – это неудобство, это необходимость. Поэтому любое подорожание топлива в Калининграде ощущается быстрее и острее, чем в городах с развитой транспортной сетью. Ты не можешь просто пересесть на метро. Метро нет. И вот теперь самый важный блок. Потому что бензин касается не только тех, кто водит машину. Подорожал бензин. Что происходит дальше? Доставка продуктов дорожает. Логистика для магазинов дорожает. Ценники на полках ползут вверх. Такси дорожает, курьеры дорожают, строительные материалы дорожают, их везут на грузовиках. Услуги мастеров дорожают, они тоже ездят на машинах. Перевозки дорожают. Все, что нужно доставить из точки А в точку Б, стоит дороже. Даже если ты не водишь машину, ты все равно платишь за бензин. Каждый раз, когда берешь что-то в магазине, каждый раз, когда вызываешь такси, каждый раз, когда заказываешь доставку. Бензин уже внутри этой цены. Просто невидимой строчкой. Ну и самое важное. То, что мы видим сегодня на заправках, это только начало. Сейчас лето, начинаются поездки к морю, трафик растет, ну и спрос на топливо растет. Именно летом цены на бензин традиционно оказываются под дополнительным давлением. Это не гипотеза, это паттерн, который повторяется каждый год. Если плюс 3 рубля уже случились в самом начале сезона, что будет к августу? К концу июля, когда трафик на максимуме, когда все едут к морю, когда спрос пиковый, это не риторический вопрос. Это вопрос, на который у нас уже есть несколько лет статистики. И статистика отвечает одинаково каждый раз. И напоследок. Самый неприятный момент этого выпуска. Люди привыкают.
3: Если бы бензин подорожал сразу на 20 рублей, был бы скандал. Очереди, возмущения, публичные комментарии. Но когда цена растет по рублю, потом еще по рублю, потом еще, все просто адаптируются и продолжают платить. Психика устроена именно так. Резкая боль заметна, хроническая тупая боль становится фоном. Ты перестаешь ее замечать, просто начинаешь считать ее нормой. 67 рублей за литр сегодня – это норма. Хотя 5 лет назад это был бы повод для колонок в газетах. Именно поэтому самое страшное в этой истории – не конкретная цифра на табло, а то, что мы уже почти не реагируем на то, как эта цифра меняется. Вернемся к тому, с чего начали. Плюс 3 рубля за 2 недели. Сам бензин еще не стал роскошью. Машину еще не нужно ставить в гараж и ходить пешком. Но каждая такая прибавка по 3 рубля, по 2, по 1,5 понемногу делает беднее миллионы водителей. Тихо, незаметно, без скандала. 7 тысяч рублей в год просто испарились на заправке. По 150 рублей за раз. И вот финальный вопрос. Какую цену за литр мы увидим на табло к концу этого лета? 70 рублей? 75? Или мы уже просто перестанем удивляться любым цифрам, потому что давно привыкли смотреть, вздыхать и открывать крышку бака? На этом сегодня все. Больше здравого смысла в следующем выпуске. Услышимся!
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: Бюджет истощен. Минфин и Центробанк предупреждают, что экономика больше не выдерживает СВО. Об этом сообщает влиятельное агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями в правительстве. По данным журналистов, представители Минфина и Центробанка опасаются, что сохранение нынешних темпов военных расходов приведет к дальнейшему росту дыры в бюджете. Несмотря на то, что в обновленном бюджете на год заложен дефицит в размере около 3 триллионов рублей, по итогам первых месяцев года он уже достиг почти 6 триллионов. Это почти 2,5% ВВП, говорит экономист Игорь Липсиц.
11: Возникает как бы некая странная ситуация. По всей логике, государство должно сокращать расходы, потому что денег не хватит на все. А если не сокращать расходы, то дефицит будет какой-то совершенно запредельный. Там сейчас уже опять начинается соревнование прогнозистов. Минимальная оценка 10 триллионов, есть оценки 12, есть какие-то совершенно сумасшедшие расчеты в 15-18 триллионов. Тогда надо осуществлять какую-то совершенно безумную эмиссию денег и разгонять инфляцию.
10: А инфляция уже бьет все пределы. Люди не перестают удивляться той скорости, с которой меняются ценники на полках магазинов.
12: Бедность у нас, прям растет, я бы сказала. Цены на продукты – это ужас. Там те же самые год назад огурцы стоили, рублей 150, сейчас уже все 300, 400. Это дорого очень.
13: Последние 2 года ощущается, уровень жизни стал сложнее, менее комфортным.
14: Цены, естественно, повысились. Естественно, все и везде, как в одежде, так и в продуктах. Поэтому зарплаты остались прежними, к сожалению.
15: Набираю онлайн корзину, например, в Ашане, и просто вижу то, что у меня 1000 рублей, у меня там просто огурцы, помидоры и йогурт. И неприятно уже становится.
10: Как же случился такой просчет, и дыра в бюджете за первые месяцы года уже в 2 раза превысила план на весь год? Эксперты объясняют это тем, что при подготовке бюджета на 2026 чиновники рассчитывали на возможное снижение военных расходов в случае продвижения мирных переговоров. Однако сейчас о них даже речи нет. Минобороны, наоборот, добивается дальнейшего увеличения финансирования для армии. Простым людям следует ждать очередного скачка цен, предупреждает экономист Игорь Липсиц.
11: есть у меня гипотеза, что, возможно, они на это пойдут. То есть Путин перестал, мне кажется, бояться инфляции, ему уже отступать некуда. Он должен выиграть войну, как он надеется, обязательно. Он готов пожертвовать абсолютно всем. И он надеется, что экономика как-то восстановится, как-то выправится. Его в этом убеждает его окружение, что экономика России крайне прочная, выстоит и все. И я думаю, что он пустит инфляцию на разгон. И это будет такая ужасная полоса безумного роста инфляции. Но они будут пытаться продолжать финансировать войну в полном объеме, вот разгоняя денежную массу, она и так уже большая, или начиная какое-то замораживание средств населения. И то, и другое ужасно, но у них простых путей уже не осталось.
10: По информации Bloomberg, Владимир Путин поручил Минфину в первую очередь искать возможности для сокращения невоенных расходов. Ранее глава Минфина Антон Силуанов предлагал заморозить часть гражданских бюджетных программ на сумму около 3 триллиона рублей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
16: Военный корреспондент Алексей Живов о том, что Россию никто не боится, потому что постоянными угрозами сама обесценила собственные красные линии и уронила свой авторитет.
17: Они нам не верят. А мы так долго переугрожаем угрозы свои, что они перестали нам верить. Ну, то есть, знаешь, как, вот давай по-простому. На чем держится авторитет хулигана в школе? Ну, кроме того, что он, скорее всего, грузный, побольше других мальчиков. Ну, а то, что он кого-то побил. А ему не ответили. Никто не хочет получить по лицу просто. И вот он ходит, начинает, значит, быковать. Это нормальная тема. Ну, кто-то был хулиганом, кто-то жертвой хулиганов, всякое бывает. Вот. Я старался в стороне держаться. Вот. Хулиганом не был, но и жертвой старался не быть. А потом этому хулигану кто-то воспротивился. Один или даже два раза. Он-то, скорее всего, уже это все побьет, но сам факт, что ему можно дать отпор, он уже его авторитет понижает. Вот был хулиган и сдулся. Что это получается, если, ну, то так-то ты просто на понтах решал вопросы. Ну, что известно в России, сколько на понтах вопросов было решено. А тут тебе каждый раз драться придется. Вот мы заслуженно и очень долго на понтах еще наших дедов, как говорится, которые тогда вот всем показали, что мы можем, долго решали вопрос. Еще у нас ядерная дубина за спиной. А сейчас нам верить перестали. Ну, не верят в наши понты. Ну, понты, я в кавычках, понятно. Наши вот эти военные возможности, которые...
18: Заявления и обозначенные
17: красные. Если что, бахнем. Вот это, помнишь, этот прапорщик из ДМБ? Если что, да. не в этот раз. Вот у нас не в этот раз, не в этот раз, не в этот раз. Они поняли, что ни в какой раз, видимо.
1: Главные новости дня.
10: Ильский НПЗ в огне. Май стал рекордным месяцем по количеству атак по нефтепереработке. Как минимум 30 ударов. Что будет с бензином? Из Краснодарского края приходят тревожные кадры. Жители сообщают о большом количестве взрывов и пожаре на Ильском НПЗ. Региональный оперштаб подтвердил информацию о возгорании на этом заводе. Столб черного дыма от него обволакивает весь город. По предварительным данным, пострадавших нет. Это как минимум 16-я атака на Ильский НПЗ за все время спецоперации. И уже 4-я с начала года.
19: Ужас какой. Просто кошмар. Время 4 утра почти. И не сбили. Летает еще. Ё-моё. Жужжит. Ох, взорвали. Ёперный театр. Подорвали.
10: Май стал рекордным месяцем по количеству ударов по нефтяной инфраструктуре. Всего было как минимум 30 атак, из которых 16 пришлись на крупнейшие НПЗ страны. 8 из 10 таких заводов повреждены. Это может привести к крупнейшему топливному кризису в истории России, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
20: В ближайшие недели Россия может столкнуться с полномасштабным топливным кризисом, с параличом инфраструктуры, транспортных перевозок, частной жизни людей, потому что они не смогут заправиться. Мы понимаем, что это не просто разрушение нефтеперерабатывающих заводов. Цель Украины другая – лишить большую часть населения России топлива, парализовать работу торговли, промышленности.
10: Некоторые объекты за последний месяц атаковались дважды, а есть и те, что еще больше. Например, на Ярославском НПЗ было аж 3 удара за месяц. Такие атаки наносят серьезный урон по экономике и могут привести к продаже топлива по талонам, считает экономист Игорь Липсиц.
11: Но сейчас масштабы уже такие, что уже даже Росстат фиксирует эту беду. Центробанк говорит, что то эти атаки становятся макроэкономическим фактором, над которым нужно как-то что-то разбираться. То есть, конечно, это уже становится большой бедой, и что с этим будет делать население, я не могу сказать. Я вполне допускаю переход к нормированию бензина, талона. Это все известная история. Ну вот есть у тебя зарегистрированный автотранспорт, ты получишь некий лимит и катайся в пределах этого лимита сколько хочешь. Кончился лимит, ходи пешком.
10: Последний раз топливный кризис разгорелся в России осенью 2025-го. Тогда из-за ударов по НПЗ цены на бензин поползли вверх, и во многих регионах из-за дефицита стояли километровые очереди на АЗС. Однако на этот раз все гораздо серьезней, говорит военный эксперт Василий Толмачев.
18: Кардинально иная, потому что в августе-октябре 2025 года мы не видели такого решающего преимущества Украины в дронах, беспилотниках, в средствах дальнего поражения. Тогда иногда спасали даже сетки, натянутые, перехватывали дроны. То, что сейчас Украина делает, принципиально отличается и по масштабности ударов, и по системности, и по количеству. Российское ПВО не может перехватить все цели. Понятно, что значительная доля этих целей перехватывается, но Москва, московский регион, сейчас, который сконцентрировали вокруг себя основную мощь ПВО, это не вся Россия.
10: Эксперты рекомендуют гражданам в ближайшее время не планировать дальние поездки на автомобиле и по возможности запастись топливом. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
16: Протоиерей Андрей Ткачев вспомнил историю из исправительной колонии, где он вел богослужение.
21: В тюрьме, помню, один мы там самое служили, там один, значит, охранники ходят по двору, там, значит, ну, а заключенные тоже по двору там сидят там вдоль стен, и какие-то охранники ходят, что там мы находимся там в одном помещении, где церковь такая тюремная. И там заключенный спрашивает: а в раю менты будут? Я говорю, ну не в смысле, как менты, там, фуражка с палками, там, ну, как люди, конечно, будут. Говорит, то я не хочу в рай, говорит, все. Я говорю, не хочу никакого рая, говорит, с ментами. Это с ментами в одном районе будут.
1: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
3: Спикер Совфеда Валентина Матвиенко о том, что необходимо реформировать систему семейной ипотеки, потому что она фактически не работает.
22: Надо признать, что пока до сих пор семейная ипотека является таковой только по названию, но не по сути. На прошлом заседании Совета мы говорили о принципе «больше детей – меньше ставка». Но разве это не справедливый принцип? Конечно, справедливый. И мы рассчитываем, что в рамках работы правительства по совершенствованию программы «Семейная ипотека» этот будет все-таки реализован. Более того, считаем необходимым обеспечить особые условия семейной ипотеки для многодетных семей. Это и увеличение лимитов льготного ипотечного кредитования, и уменьшение размеров первоначального взноса. Кроме того, требуется совершенствование условий предоставления семье выплаты 450 тысяч рублей, которая сегодня действует, на погашение задолженности по ипотечным кредитам при рождении третьего ребенка. По итогам нашего первого заседания президент дал поручение правительству о предоставлении такой выплаты также в случае рождения четвертого и последующих детей. Мне кажется, это тоже очень справедливо. И считаю необходимым еще раз подчеркнуть, что важно предоставить право повторного получения данной меры поддержки при рождении каждого последующего ребенка.
3: Экономист Игорь Липсиц считает, что власти будут отбирать деньги и у богатых, и у бедных, чтобы справиться с кризисом.
11: Пришли времена, когда надо отнимать у всех. Мы начнем с олигархов, чтобы вам было не обидно. И олигархов оберем, и вас, простых работяг, тоже берем. А вы что можете сказать? Мы же олигархов-то обобрали, а вы уж тем паче должны быть патриотами. Так что это начало кампании по изъятию денег. С деньгами, как сказал Решетников, швах. С деньгами, как сказал Набиуллина, швах. А денег нужно много. Все для фронта. Это начало большой кампании. Вот вы можете пока улыбаться, но ведь если начинается олигархов, то доберутся до каждого.
3: Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила, что пора привлекать к работе детей, чтобы справиться с дефицитом рабочих рук.
0: Еще одна тема – это, конечно, подростковая занятость. Ее надо разбить на несколько треков. Ну, во-первых, не секрет, что вообще нам надо все равно менять трудовое законодательство федеральное, потому что, когда мы разговариваем с подростками, начиная с 12 лет, они все летом хотят работать. Ну, почти что все. Пускай не все лето, но заняты они хотят быть и хотят получить копеечку.
2: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
4: Ну что, остров Крым, походу, не полуостров. Об этом, кстати, говорили очень часто, давно уже. Даже писатели. Книга есть такая «Остров Крым», кому интересно, почитайте. Там, правда, все это произошло в результате, я не помню, то ли взрыва, да, что он делился, то ли просто перекопали перешеек. Ну вот как-то отсоединили физически, но сейчас происходит следующее. ВСУ контролирует фактически полностью территорию Крыма. Я имею в виду дроновый контроль, так называемое «малое небо». Тут инициатива полностью вся принадлежит ВСУ. Также ВСУ контролирует дорогу в Крым. Вот эту вот дорогу по новым регионам, который как бы сухопутный мост, сухопутный коридор. И все, его нет в том виде, в котором он задумался. Да, задумывался он как надежное, стопроцентное средство связи новых территорий, в частности Крыма, с большой землей, с большой Россией, помимо моста, да, не как резервное, а даже больше как основной вариант. Но сейчас уже этот основной вариант перестает работать. Это, конечно, было не очевидно изначально, 4 года назад, что Украина вот таким вот образом, через контроль малого неба, начнет контролировать фактически полностью всю логистику полуострова. Разные варианты рассматривались, и контратаки, и контрнаступления, но вот так, чтобы просто малым небом взять и все закрыть, такого варианта я не встречал, и такой вариант даже мне не приходил в голову. Но получилось уже, что получилось. Это факт. То есть, как теперь эта ситуация будет развиваться дальше? Она, естественно, будет ухудшаться. Почему? Вот сейчас, кстати, очень важный момент. Вот те, кто сейчас начнет нервничать, что-то там писать в комментариях или громко высказываться, вы поймите одну простую вещь. Вот когда вы так эмоционально реагируете на события, да, значит, задело за живое. А задело за живое означает, что у вас нет продуманного плана на вот такой вот событийный поток, который происходит. Это ж не во мне дело. Это не я рассказываю, и оно происходит, понимаете? Нет, оно происходит, и я об этом рассказываю. И, соответственно, прогнозирую, как ситуация может развиваться дальше. Я вам описываю план «Б». И некоторые из вас начинают злиться и там обзываться, и что-то писать в ответ, что это все не так. Так это не ко мне претензия. Просто у вас-то плана «Б» нет. И вот так вот вы горько разочаровываетесь, да, и так начинаете реагировать на любого человека, который этот план «Б» событийного потока вам рассказывает или показывает. Так вот, что будет происходить? Вот малое небо, дроны, да, это наука военная эволюционная. Все, к этому нужно прийти, чтобы обеспечить своей армии огромное дроновое хозяйство. Естественно, Украина не в одиночку шла к этой цели. Естественно, и помогали все страны НАТО, обкатывая свои технологии и передавая Украине тысячи. Какие там тысячи? Уже, по-моему, еще на миллионы пошел. Просто на миллионы штук этих беспилотников самых разнообразных модификаций. И вот так вот эволюционно Украина пришла в ту точку, а точнее ВСУ пришли в ту точку, где они могут могут контролировать сухопутный коридор в Крым, и они могут контролировать Крымский мост. Естественно. Почему? Да потому что перед этим вот эволюционно, день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем Украина выбивала ПВО Крыма. И достаточно успешно. Да, там еще над Севастополем защита какая-то есть, неизвестно, сколько она продержится, она есть. А вот остальные регионы уже, конечно, дыры огромные, потому что, опять же, все свезли в район Севастополя. И что будет дальше? Соответственно, так как Украина эволюционно строила эту систему, то ее система будет достраиваться и усиливаться постоянно. Что может сделать Россия? Россия должна строить свою противосистему, понимаете? Ну, точно так же, как система нападения, то и любая система защиты тоже строится эволюционно. Соответственно, России потребуется несколько лет и практически вся своя интеллектуальная и производственная мощь для того, чтобы какую-то наладить систему защиты от дроновых атак со стороны ВСУ на территории Крыма. Многие говорят, что спасут сетки над дорогами, которые сейчас начнут натягивать вот сетки, и все дальше будет хорошо. Ничего не будет хорошего, вы поймите. Просто заменят. Ну вот заменят у вас одну взрывную часть другой, например, осколочной. И также точно эти осколки будут разносить те же бензовозы. Также точно эти осколки будут разносить любые цели, которые ВСУ посчитает нужным. Или этот осколочный дрон будет рвать какую-то часть сетки и в эту дырку, как помните, как в третьей части фильма «Матрица», да, когда дырку в куполе пробили на вот той вот планете, на их главной забыл название, да, и так туда вот рои дронов сыпанули просто в эти дырки. Тоже очень вероятный сценарий. Соответственно, сетки не помогут, нужно выстраивать что-то мощное технологически, дроны против дронов. Это опять же годы. Соответственно, вот несколько ближайших лет Крым 100% будет находиться в состоянии экономической блокады. Украина, естественно, сейчас нанесет какое-то поражение Крымскому мосту. Потому что может. Ну вот все, уже не надо, как раньше, все переносить только на катера, только пытаться прорваться по морю. Нет, уже Украина летает над Крымом. Это, ну, чудовищное совершенно преимущество в военных условиях. Просто Украина, как обычно, не будет наносить 1000 мелких ударов. Да, то, что касается Крымского моста, Украина будет готовить какое-то большое эпохальное событие, потому что такой стиль ВСУ, а у каждой армии мира есть свой стиль. Вот стиль ВСУ – долго готовить операции и потом делать большие мощные операции. Все. Это факт. И стиль армии России, кстати, совершенно другой. Это огневой вал, который никуда не делся со времен Второй мировой войны. Посмотрите, например, на Бахмут, как самый яркий пример того, как работает армия России, какой ее стиль. Просто равнять все с землей с помощью артиллерии и продвигаться вперед с помощью пехоты. Это тоже стиль. Как бы это ни звучало, понимаете? Это тоже военный стиль. Так вот, что будет дальше происходить в Крыму? Ну, естественно, все улетит в космос в плане цены. Естественно, те, кто смогут, будут стараться уехать на территорию России куда-то вглубь. Те, кто не смогут, будут оставаться. Вода там еще есть. Ее на несколько лет из этих хранилищ, которые набрали, хватит. Проблема будет, соответственно, больше с бензином. Да, ну, прокормить как-то себе Крым прокормит. Потому что, опять же, есть вода. Ну, каких-то вот таких вот больших поездок и, соответственно, большого туристического потока не будет. Люди будут бояться ехать. Естественно, они будут бояться ехать, потому что можно не вернуться. А представьте себе очень реалистичный, кстати, сценарий, когда ты туда доехал, а назад ты уже не можешь поехать. Да, потому что что-то произойдет с мостом. Но это же очевидно, что Украина теперь будет стараться что-то сделать непосредственно с мостом. И, кстати, не надо отбрасывать тот вариант, что Украина вообще может сейчас наглухо перекрыть движение по сухопутному коридору. Почему? Очень просто. Украина до сих пор, естественно, не считает Крым российским. И, соответственно, Украина может издать любой указ на тему того, что пересечение государственной границы Украины без разрешения будет считаться нарушением, и виновные будут уничтожаться на месте. В эту секунду дроны начнут уничтожать любой транспорт. Понимаете, любой, не только бензовозы, а любой транспорт, который двигается по этому сухопутному коридору. Никто ничего Украине на международной арене за это не скажет. Потому что позиция защиты Украины будет очень простой. Откуда она знает? Это наша территория. Мы сказали, что без разрешения ехать нельзя. Люди начинают ехать. Мы не знаем, кто там сидит. Простые люди или солдаты, они не реагируют на наши команды. И мы уничтожили эту движущуюся цель. Все, не будет никаких претензий. Соответственно, Крым де-факто превратится вот в такой себе остров на какое-то ближайшее время. И это факт. С этим, ну, невозможно поспорить, потому что вот так вот развивались события, и вот к чему они привели.
5: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
7: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат.
5: Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
8: СВО под прикрытием. Жителей Приморья заманили на высокооплачиваемую работу, которая оказалась фронтом на Украине. Алексея Борисова и его знакомого сироту Сергея Висягина пригласили якобы на работу за 5000 рублей в день. 24 мая их забрали и отвезли в Сергеевку на территорию воинской части, а там заставили подписать контракт, угрожая вывести и избить в случае отказа. Под давлением мужчины согласились, рассказывает сестра Алексея Елена.
23: Мой брат уехал к другу, был в гостях у друга. 2 дня не выходил на связь. Моей маме позвонили. Представились просто прапорщик, без имени, фамилии. Сказали, что Алексей находится в части Сергеевской. Не сказали, в какой именно подразделении, ничего информации не дали.
8: У парней забрали документы и телефоны, после чего планировали вести, оформлять карты для начисления выплат за контракт. В этот момент родные Алексея забили тревогу. Его сестра отправилась на его поиски в Сергеевку. Поскольку информации, где конкретно он находится, не было, в первую очередь она пошла в военную прокуратуру.
23: Сегодня приехала с утра, пошла в военную прокуратуру в Сергеевке. В военной прокуратуре взяли мои данные, устное заявление приняли. И через минут 15 уже дали информацию, что мой брат якобы подписал контракт в городе Уссурийск в пункте отбора. Хотя моего брата не было в городе Уссурийск. Он был в поселке Покровка.
8: Девушка не из робкого десятка. Узнав, что брат находится в 394-м мотострелковом полку, она поехала ему на выручку. В части Елену отфутболили, сказав, что у них обед. Но она обошла всю территорию и успела увидеть, как ее брата сажают в автомобиль. Хрупкая девушка бросилась к брату и отбила его у военных.
23: Я пошла в эту часть, там с 00:30 якобы у них начинается обед. И шла обратно. Моего брата за частью грузили возле магазина, за частью грузили в машину. Я увидела просто, что моего брата садят в машину. Резко подбежала, откинула, оттолкнула, получается, военнослужащего. Вытащила брата просто насильно и увела.
10: Сейчас брат Елены в безопасности. Она наняла адвоката и по горячим следам решила придать дело огласке, чтобы вскрыть незаконную схему вербовки контрактников, когда ни о чем не догадывающимся людям просто предлагают высокооплачиваемую работу, а затем принуждают подписать контракт. Вот что о вербовке рассказывают брат с сестрой.
23: Как тебя заставили?
6: Заставили, говорит, будешь подписывать. Я говорю, нет, я не буду подписывать.
23: Как заманили?
6: Позвонили на по заявке, типа, 5000, говорит, в день.
23: Работать.
6: Работать.
23: Тебе и твоему другу, да. Сергею. Сергея тоже заставили его по совместительству друга, у которого нету ни семьи, ни детей, ни матери, ни отца, он с детского дома. Его тоже заставили насильно подписать контракт, вынудили. Просто людей собирали якобы по заявкам работать здесь. И уже насильно заставляли подписание контракта. Принудительно.
10: Елена с адвокатом уверены, это не местечковая проблема Приморья. Если такие случаи обмана и незаконной вербовки на контракт происходят здесь, то другие регионы России

0: Новости дня.
1: Фронт остановился. Май стал худшим месяцем для наступления армии России за все 4 года спецоперации. Стратегия наступления не изменилась. Штурмы или одиночные атаки, анализирует ситуацию на фронте военный эксперт Ян Матвеев. По его словам, в 21 веке воевать методами Второй мировой уже нельзя.
2: Последняя неделя мая стала показательной для всех боевых действий в этом месяце. По данным Deep State, российская армия за эти 7 дней захватила минус 22 квадратных километра. То есть да, ВСУ освободили больше, чем ВСРФ захватили. Интересным фактом является прирост штурмовых действий на 37,5%. Есть рекорд в более чем 7 тысяч атак, но результата большого нет. Тенденция с инфильтрациями ощущается, но существенно выросла реакция сил обороны на проникновение противника. Им все сложнее осуществить флаговтык или накопиться.
1: По его словам, наступление армии России, которое началось в начале года, провалилось. А май стал худшим месяцем по результативности. Этот год точно войдет в историю как самый кровавый с начала СВО, пишут военкоры. Сами военные признавались в разговорах с родственниками, что никогда не видели такое большое количество потерь. Ситуация настолько сложная, что раненых эвакуировать с поля боя невозможно, рассказывают солдаты. Например, на днях на Харьковском направлении после неудачного штурма часть российских военных, которые получили ранения, остались без медицинской помощи и эвакуации.
3: Его у кого?
4: Нет, его у кого?
3: У меня нету.
4: А где вы, вот здесь?
3: Они вылетели.
4: У меня аптека вчера взорвалась.
3: Все, все.
4: Ты что орешь-то?
3: Все.
5: Когда за нами перейдет?
3: Тихо, тихо, все.
4: Что, я пошел посмотрю еще остальных, вот что кого притяну.
1: По оценкам Z-военкора, в этом году заметно сократилась средняя продолжительность жизни штурмовика на передовой. Если раньше военкоры говорили, что это 7 дней, то сейчас 20-35 минут. А срок жизни от полигона до боевого задания 10 дней, пишут Z-каналы. Людей для выполнения задач катастрофически не хватает, поэтому военкоры ожидают новую волну мобилизации.
6: В 2022 году те самые 300 тысяч из первой волны мобилизованных вынесли на своих плечах последующие 2-3 года. Сейчас же, при нынешней прожорливости войны, людей для фронта нужно еще больше. Мобилизация – вынужденная и неизбежная мера по поддержанию текущего пульса на фронте. Обстановка такая, что осенью либо мир, либо мобилизация. Поэтому мужчинам призывного возраста на всякий случай тревожный рюкзачок я бы советовал собрать.
1: Сейчас самая горячая точка на фронте – Константиновка, недалеко от Донецка. Отсюда погибших вывозят целыми КАМАЗами, рассказывают бойцы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Говорят военкоры.
7: Военный осведомитель об огромной опасности, которую несут украинские дроны-камикадзе.
8: Дроны «Камикадзе Хорнет» долетают до пропускного пункта Изварина на административной границе Луганской Народной Республики и Ростовской области, находящейся более чем в 160 километрах от линии фронта. Ранее противник демонстрировал полеты своих дронов средней дальности над пунктом Весело-Вознесенка. Это означает наличие фактической возможности поражать автомобили прямо на пунктах пропуска. Все наши опасения касательно того пункта характерны и для Луганского, поскольку здесь также собираются очереди грузовых и легковых машин. Это видно и на кадрах с беспилотника. В случае наращивания интенсивности запусков своих дронов «Камикадзе», вооруженные силы Украины смогут устраивать террор прямо на пунктах пропуска между материковой Россией и новыми территориями, как нанося удары по машинами, так и просто дистанционно минируя подъезды к ним, что значительно ударит по логистике.
7: Душок Анкориджа. Военкор Живов про новые заявления Юрия Ушакова.
9: Помощник президента по урегулированию украинского конфликта через американский Ушаков заявил, что, несмотря на все усилия, которые были предприняты, и то понимание, которое было достигнуто в Анкоридже, и огромное количество попыток американцев урегулировать, значит, конфликт на Украине, вот, к сожалению, оказалось, что Киев не согласен. И ничего с этим сделать американцы не могут. Вот такое вот заявление. То есть уперлись. Кто бы мог вообще предположить, что Киев будет не согласен, казалось бы, да? Вроде бы все просчитали, с Трампом встретились, собирались вместе миром править. Все чин по чину, ну вот уперлось Зеленского. Уперлось, удивительно. Никто бы не мог предположить такого даже еще полгода назад, что все упрется в Зеленского и война продолжится, к сожалению, к великому.

0: Ну, а то, что американцы поставляют различные типы вооружений, которым прямо сейчас поражаются войска ВСРФ, ну, это эксцессы, это, как говорится, вне контекста, вот, видимо, сделок. Поэтому так они по-другому не могут. Они не могут не убивать русских людей.
1: Вечное СВО. Военный журналист Никита Третьяков. О том, как противник отобрал у российской армии инициативу.
2: В связи с ударами противника на оперативную и стратегическую глубину можно сказать следующее. Такие удары наносились нашей стороной по всей территории Украины на протяжении всех лет войны. У нас существовало это преимущество, и оно было неоспоримо. Теперь этого преимущества нет. Даже наоборот, оно есть у противника. Это означает, в том числе, невозможность, даже теоретическую, одностороннего прекращения или резкого охлаждения военных действий. На протяжении 2022, 2023, 2024 и, может быть, даже 2025 годов мы понимали, что теоретически, если наверху будет принято соответствующее решение, наше воинство может на всем протяжении фронта резко перейти из наступления в глухую оборону, развернуться в противодействие в отражении ударов противника. В принципе, на этом интенсивность военных действий резко снизилась бы. Понятно, что в обороне тратится существенно меньше ресурсов, чем в наступлении. Всех видов ресурсов, в первую очередь, человеческих жизней. Теперь такая возможность у нашей стороны отсутствует, потому что теперь, параллельно с боевыми действиями на фронте, противникам эффективно наносятся вот эти удары в глубину. Победить сейчас тоже уже не получится. В итоге будем длить агонию.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Ловушка без срока выхода. Российское сообщество психиатров рекомендует ограничить срок пребывания на фронте полугодом, иначе ПТСР не избежать. По мнению психиатров, ротацию следует проводить не реже, чем раз в 6 месяцев, а лучше каждые 3 месяца. При этом срок пребывания на передовой во время интенсивных боев не должен превышать 2 недель. Таким образом, считают врачи, можно избежать посттравматического синдрома. Сейчас ПТСР проявляется почти у всех ветеранов. В гражданской жизни он проявляется агрессией, рассказал участник СВО Владимир.
5: Мне кажется, каждый, кто с войны пришел, у каждого с головой не в порядке. Проявляется алкоголь, чтобы заглушить все это. Это все заглушить, это, ну да, конечно, отмазка.
6: А заглушить что? Какое чувство?
5: Ну, воспоминания, все это. Это же не просто так. Ты видел смерть. Ты свою смерть видел. Не то, что это друзья, ты свою смерть видел. Каждый раз ты это видишь.
4: Российское сообщество психиатров ввело в практику новое понятие комплексного ПТСР. Оно характеризуется не только тревогой и стрессом, но и глубокими изменениями личности, эмоциональными нарушениями и проблемами социальной адаптации, поясняет психиатр Кирилл Яковлев.
7: Мальчишка-чеченец, спецназовец, он говорит, я иду, говорит, по Новосибирску с девушкой, и вот вижу, проволочка лежит, о! Это же растяжка может быть. Солнечный зайчик где-то там мелькнул, кто-то форточку закрыл. Это может снайпер быть. ПТСР – это не болезнь, а это кризис такой. Человек адаптируется к себе новому, к новому миру.
4: Сложнее всего адаптация гражданской жизни происходит у ампутантов. Им не только нужно привыкать к мирной жизни, но и понимать, как жить дальше. Ветеран Сергей Дорин вернулся с фронта без руки. Говорит, что к ампутации полностью так и не смог привыкнуть.
8: Меня иногда бесит то, что да, я свою молодость провел там, а кто-то здесь себе, как говорится, жизнь устраивал, а теперь еще мне тыкает. Я в лицо им скажу, если надо, и в голову дам. Я не опасаюсь абсолютных вещей. Вы на улицу выйдете, посмотрите. 90% пофиг вообще, что происходит за пределами нашей страны. И то, что война идет, пофиг всем тут в основном.
4: Помочь военному, который вернулся с зоны боевых действий, можно только если он сам захочет, говорят психиатры. По их словам, главные симптомы ПТСР – это навязчивые мысли. Власти официально проблемы не признают, а психиатры напоминают, в прошлом году в стране был зафиксирован рекордный спрос на антидепрессанты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
1: Военкор Живов о том, зачем России интернет.
6: В России вот-вот заработает связь стандарта 5G. У меня вопрос, зачем? У нас вроде тренд на отключение связи и мобильного интернета. На белые списки и чебурнет. На кой хрен нам 5G? Все же знают, что мобильный интернет – это колдовство и дьявольщина, которая русского человека в блуд вводит и у бабушек надои падают. Да и вообще, с учетом того, что проблема ударов по гражданской логистике уже становится общедоступной, предлагаю простое и красивое решение – сильнее заблокировать интернет. Раньше же помогало, просто надо еще усилить блокировки Telegram и VPN. И проблема решится. Пока, правда, больше всего пострадали не украинские мошенники и беспилотники, а горизонтальные связи и патриотические блогеры. Но, как говорится, лес рубят, щепки летят. В нашем случае дроны. Не благодарите.
1: Иван Отраковский про фейковых ветеранов спецоперации на Украине.
9: В России стали массово появляться ряженые ветераны СВО. Ситуация с наградами за участие в военных действиях полностью вышла из-под контроля, заявили члены Общественной палаты Российской Федерации. Ряженые и до войны были. Сколько об этом говорили и требовали решить проблему, реакция властей – ноль. С началом спецоперации проблема стала глубже. Есть те, кто официально получил награды, причем немало случаев, и по 3 ордена мужества, а фронта не видел. Я таких называю не офицер, а чиновник в форме. Потому на свет появились фейковые орденоносцы, не видевшие войны и кровавые герои, убившие в безумных, неподготовленных штурмах свою пехоту.
1: Власти Крыма и Севастополя заявили о временных ограничениях продажи бензина. Вот что об этом пишет военкор Живов.
6: На полуострове к заправкам выстроились километровые очереди, а купить бензин можно только по талонам. Сегодня сеть «Атан» заявила, что топливные талоны новым покупателям временно не продаются. Данная заправка все эти годы была самой устойчивой в плане доступности топлива сетью в Крыму. Но и тут наступил предел прочности. Надо ясно понимать, что дело не в АЗС или руководстве Крыма и Севастополя. Местные власти и так делают все возможное и невозможное, чтобы Крым ни в чем не нуждался. Дело в тех должностных лицах, в зоне ответственности которых лежит выявление, предупреждение и противодействие подобным угрозам, вроде атаки беспилотниками бензовозов и гражданских трасс снабжения. О надвигающихся проблемах с подвозом топлива было известно достаточно давно, в том числе из публичных заявлений военных волонтеров и блогеров. Но реагировать на нее стали только, когда бензин на заправках исчез совсем. Впрочем, за годы спецоперации мы уже привыкли к этой картине. Но угрозы начинают реагировать только тогда, когда они реализуются в полной мере.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
10: Всем привет. В эфире «Разбор дня». Прямо сейчас на крупных автомагистралях в России разворачивается какая-то совершенно сюрреалистичная картина.
11: О, да, я тоже постоянно обращаю на это внимание.
10: Подъезжает автомобиль к заправке огромного нефтяного гиганта, ну, компании с многомиллиардной выручкой, а там на топливной колонке скотчем приклеен обычный распечатанный на принтере лист формата А4 с надписью «Бензина нет».
11: Или еще лучше, лимит 10 литров в одни руки. Выглядит реально как кадр из какого-то антиутопического фильма.
10: Абсолютно. Страна, которая буквально снабжает энергоресурсами огромную часть планеты, вдруг сталкивается с пустыми пистолетами на собственных автозаправочных станциях. И первоначально казалось, что это просто локальный сбой.
11: Ну да, начиналось это все в основном на юге, в Крыму. Там эти перебои довольно быстро превратились в ежедневную рутину.
10: Но проблема явно расползается. Сигналы о пустых колонках крупнейших сетей поступают уже с Урала, из Поволжья, из Сибири. А независимые заправки и вовсе массово закрываются.
11: Слушай, но первая мысль всегда ищет какое-то простое объяснение. Лето, сезон отпусков, миллионы автомобилей поехали к морю. Плюс сельскохозяйственная техника вышла в поля. Может, логисты где-то немного просчитались?
10: Звучит, конечно, успокаивающе. Пару товарных поездов задержали на узловой станции, все дела. Но это ошибочное объяснение. Если бы дело было только в летнем спросе, система выровнялась бы за пару недель.
11: Значит, все гораздо серьезнее?
10: Именно. То, что происходит сейчас, это глубокий системный кризис. Он бьет не просто по водителям легковых машин, а по всей экономике грузоперевозок и доставки продуктов. Корень проблемы находится очень далеко от бензоколонки.
11: Чтобы понять масштаб катастрофы, нужно спуститься по производственной цепочке в самое начало. На нефтеперерабатывающие заводы.
10: Точно, на НПЗ. В последние месяцы эти гигантские промышленные комплексы подвергаются регулярным атакам беспилотников.
11: И последствия для индустрии оказались более чем серьезными. Падение объемов переработки нефти оценивается от 20 до 40% от плановых показателей.
10: 40% – это просто пропасть. И тут часто возникает дилетантский вопрос. Завод – это же трубы, металл, бетон. Почему восстановление занимает так много времени? Приварили новый сегмент, запустили насос. Разве не так все работает?
11: Это невероятно популярное заблуждение. Современный нефтеперерабатывающий завод меньше всего похож на кастрюлю, где просто кипятят нефть.
10: А на что он похож?
11: Это сложнейший технологический организм. Тысячи узлов там критически зависят друг от друга.
10: То есть вы не одну шестеренку, и остановится весь механизм.
11: В точку. Если выходит из строя одна установка, например, колонна каталитического крекинга, встает весь завод. Потому что продукт одной установки является жизненно необходимым сырьем для следующей.
10: И когда эта цепочка рвется, ремонт невозможно провести в формате гаражной починки. Оборудование на таких НПЗ уникальное, высокотехнологичное.
11: И главное, оно проектировалось и производилось западными специализированными компаниями.
10: Вот здесь в полную силу начинают работать санкции и ограничения на импорт технологий. Поврежденный клапан или датчик давления нельзя купить на ближайшем строительном рынке.
11: Приходится запускать сложнейшие схемы параллельного импорта. То, что раньше доставлялось по прямому контракту за пару недель, теперь превращается в настоящий логистический триллер.
10: Деталь заказывается через подставные фирмы где-нибудь на Ближнем Востоке или в Азии, переоформляется несколько раз, едет запутанными маршрутами, процесс растягивается на месяцы.
11: Да, иногда до полугода доходит. Хуже того, запчасти, купленные по таким серым схемам, часто приходят вообще без нужной документации.
10: Или с несоответствиями в спецификациях.
11: А рисковать на таком производстве категорически нельзя.
10: Абсолютно. Малейшее нарушение регламента безопасности, крошечная трещина в сварном шве на трубе, по которой под колоссальным давлением идут токсичные газы, и техногенная катастрофа неизбежна.
11: Взлететь на воздух не просто установка, а весь комплекс. Поэтому заводы стоят в ремонте месяцами, теряя миллионы тонн топлива. Да. И в этой ситуации вырисовывается интересная аномалия. На многих АЗС дизельное топливо найти можно. 92-й бензин тоже присутствует.
10: А вот АИ-95 исчезает первым, словно испаряется.
11: Ну, вот тут кажется логичным спросить. Нет 95-го, ну, пусть автомобилисты заливают 92-й. Машина сделана из железа. Двигатель все равно будет работать. Зачем раздувать панику?
10: Ой, любой инженер-моторист сейчас бы просто вздрогнул. Разница фундаментальная. Современный автомобильный парк в России – это не карбюраторные моторы из 80-х.
11: Которые могли переваривать бензин любого качества.
10: Точно. Под капотом современных машин стоят высокотехнологичные турбированные двигатели с очень высокой степенью сжатия. Они инженерно рассчитаны исключительно на высокооктановое топливо.
11: То есть снижение октанового числа – это не просто потеря мощности при разгоне.
10: Это физическое разрушение двигателя. Заритый 92-й в такой мотор приводит к детонации. Смесь в цилиндрах должна воспламеняться плавно от искры свечи зажигания.
11: А при низком октановом числе смесь взрывается самопроизвольно от высокого давления.
10: Да, еще до того, как поршень достигнет верхней точки. Происходят неконтролируемые микровзрывы, которые буквально бьют кувалдой по поршням и стенкам цилиндров. Двигатель начинает стучать, перегревается.
11: И очень скоро ему потребуется капитальный ремонт стоимостью в сотни тысяч рублей.
10: Именно так.
11: Тогда почему заводы просто не перепрофилируются на выпуск большего объема именно АИ-95, раз на него такой критический спрос?
10: Технология не позволяет. Производство высокооктанового бензина требует специальных компонентов. Они создаются на установках вторичной переработки нефти.
11: Это как раз установки изомеризации или алкилирования.
10: Да. И по роковому стечению обстоятельств именно эти высокие сложные колонны оказываются наиболее уязвимыми при внешнем воздействии. Без них можно получить только бензин с низким октановым числом.
11: Возникает классическая дилемма. Либо выпускать суррогат, нарушая ГОСТы и рискуя получить лавину судебных исков от автовладельцев за убитые моторы.
10: Либо снижать общий объем производства, но держать планку качества.
11: И заводы выбирают снижение объемов. В результате АИ-95 становится дефицитом еще на уровне производства.
10: Но, слушай, даже тот бензин, который удается произвести, нужно как-то доставить до потребителя. Допустим, завод в центральной части страны работает, резервуары наполнены.
11: А заправки за 1000 километров от него стоят абсолютно сухие.
10: И это переводит проблему из плоскости производства в плоскость логистики. Российская география – это огромные расстояния.
11: Согласна, это не компактная европейская территория, которую бензовоз пересекает за один рабочий день. Главная артерия доставки нефтепродуктов в России – это железная дорога.
10: Топливо едет в специализированных вагонах-цистернах. И эта железнодорожная сеть сейчас находится в состоянии тяжелейшего стресса.
11: Пропускная способность путей ограничена. Остро не хватает самих цистерн. Наблюдается дефицит тягового состава, локомотивов.
10: Составы с топливом могут неделями стоять на узловых станциях, ожидая, пока пройдут более приоритетные грузы.
11: Сроки доставки ломаются полностью. Маршрут, который в нормальных условиях занимал 5-7 дней, сейчас требует 3 недель.
10: Раньше систему спасали нефтебазы. Это такие буферные зоны хранения, где всегда находился страховой запас топлива на случай задержки поездов.
11: На эти запасы давно исчерпаны. Кризис длится слишком долго. Сейчас нефтебазы пустые. Работа идет буквально с колес.
10: Как только цистерна приходит, бензин тут же сливают в бензовозы и везут на АЗС. Малейшая задержка поезда на сутки означает, что на следующий день целый регион остается без топлива.
11: К тому же водители этих бензовозов, выполняющих последнюю милю доставки, сейчас работают на пределе человеческих возможностей.
10: Чтобы не допустить полной остановки АЗС, нарушаются графики сна и отдыха. А усталый водитель за рулем многотонной бочки с горючим – это колоссальный риск аварии на трассах.
11: Ситуация осложняется еще и внутренней структурой рынка. Она делит всех игроков на 2 неравные категории.
10: Вертикально интегрированные нефтяные компании и все остальные. Гиганты сами добывают нефть, сами ее перерабатывают и владеют собственными сетями фирменных заправок.
11: И в условиях жесткого дефицита их стратегия очевидна. Вся произведенная капля топлива направляется исключительно на собственные АЗС, чтобы спасти свой бренд.
10: А вторая категория – независимые заправочные станции. Это малый и средний бизнес. У них нет своих заводов. Исторически они покупали бензин оптом на бирже.
11: Сейчас биржа для них превратилась в закрытый клуб. Предложение бензина там минимально, а цены взлетели до небес.
10: Покупать топливо по такой оптовой цене и продавать его в розницу означает работать в глубокий убыток. Независимые АЗС отрезаны от поставок.
11: Они физически не могут выдерживать конкуренцию с гигантами и вынуждены вешать замки на двери.
10: Происходит монополизация по необходимости. А чем больше закрывается независимых заправок, тем сильнее возрастает нагрузка на оставшиеся станции гигантов, опустошая их резервы еще быстрее.
11: И вся эта хрупкая, работающая на износ инфраструктура сталкивается с самым мощным испытанием – летним сезоном. Наступает идеальный шторм.
10: Летние месяцы – это всегда пик потребления. Начинаются масштабные сельскохозяйственные работы. Тысячи тракторов выходят в поля, сжигая тонны топлива.
11: Плюс активизируются стройки и ремонт дорог. Миллионы семей садятся в автомобили и отправляются на юг к морю.
10: Можно представить обычную транзитную заправку где-нибудь на федеральной трассе в Краснодарском крае. В марте она обслуживает проходящие фуры и местных жителей. Завоза топлива раз в несколько дней вполне хватает.
11: Но в июле на трассу выплескивается сплошной поток машин. Каждый водитель, опасаясь дефицита, заливает полный бак.
10: И заправка выкачивается досуха за считанные часы. А следующий бензовоз, как понятно из логистики, застрял на нефтебазе, потому что цистерны стоят в пробке под Ростовом.
11: Российская власть, разумеется, видит проблему и пытается реагировать. Одной из самых громких мер стал запрет на экспорт бензина.
10: Логика чиновников понятна и на бумаге выглядит безупречно. Запретить вывозить топливо за границу, значит, все объемы останутся внутри страны, рынок наполнится, цены упадут.
11: Звучит как универсальная таблетка от болезни. Проблема только в том, что экономика игнорирует административные приказы. Этот запрет борется с симптомами, а не с причиной.
10: Фундаментальная причина – это физическое падение объемов производства на 30%.
11: Именно. Запрет на экспорт просто размазывает оставшиеся 70% более тонким слоем по регионам. Он не создает новый бензин из воздуха.
10: И здесь кроется очень опасный подводный камень. Лишаясь права продавать топливо на экспорт, нефтеперерабатывающие заводы теряют огромную валютную выручку.
11: А экспорт всегда был главным источником прибыли. Маржинальность внутренних продаж минимальна.
10: Замкнутый круг становится очевидным. Заводам нужны гигантские средства на закупку оборудования через сложные схемы параллельного импорта для ремонта поврежденных установок.
11: Но экспортное эмбарго лишает их этих средств. Предприятия вынуждены спасать внутренний рынок за свой счет, откладывая капитальный ремонт.
10: В долгосрочной перспективе это лишь консервирует проблему и продлевает кризис. При этом информационный фон создает отдельный слой напряжения.
11: О, да, в новостях регулярно появляются пресс-релизы различных ведомств. Формулировки всегда стандартные. Ситуация под контролем, дефицита топлива в регионах нет.
10: В теории это должно успокаивать население. На практике же возникает жесточайший психологический диссонанс.
11: Человек слушает по радио об отсутствии дефицита, подъезжает к заправке и видит замотанный пленкой пистолет и надпись «Топлива нет». Доверие к официальной информации рушится мгновенно.
10: И включается классическая психология дефицита. Паника – это самый страшный враг любой логистической системы.
11: Водитель, которому нужно было залить 20 литров, достает из гаража алюминиевые канистры и покупает 100 литров впрок, просто из страха, что завтра бензин исчезнет окончательно.
10: Искусственно созданный ажиотажный спрос. Если миллион человек одновременно купят на 50 литров больше обычного, любая инфраструктура рухнет.
11: Это высушивает остатки топлива быстрее, чем любые проблемы с поездами. На фоне этого биржевые цены на бензин стремятся вверх, многократно обгоняя официальные показатели инфляции.
10: Топливо становится физически очень дорогим ресурсом. В попытках сдержать недовольство некоторые региональные администрации прибегают к заморозке розничных цен.
11: Издаются распоряжения продавать бензин не дороже определенной суммы, но базовые законы экономики неумолимы. Если розничная цена искусственно занижена, а оптовая цена высока, товар мгновенно исчезает.
10: Владелец независимой заправки просто не будет покупать бензин за 100 рублей, чтобы по указу продавать его за 80. Он лучше закроет бизнес.
11: В итоге на информационных табло красуются красивые, социально приемлемые цены, только купить по ним бензин невозможно, его просто нет в резервуарах.
10: Подводя черту под всей этой цепочкой событий, становится ясно, что быстрых и безболезненных решений в текущей конфигурации не предвидится.
11: Восстановление высокотехнологичных производственных мощностей в условиях жестких санкционных ограничений займет не недели, а долгие месяцы, если не годы.
10: И это касается далеко не только автовладельцев. Рост стоимости дизеля и бензина неминуемо перекладывается в стоимость логистики.
11: Дорогая логистика означает удорожание абсолютно всех товаров. Хлеб, молоко, строительные материалы, бытовая техника. Ценники в магазинах поползут вверх, разгоняя маховик инфляции по всей экономике.
10: Если отойти от сиюминутных графиков цен и посмотреть на архитектуру системы глобально, этот кризис подсветил самую критическую уязвимость всей экономической модели – сверхцентрализацию.
11: Ставку на гигантизм.
10: Именно. Энергетическая безопасность огромной территории подвешена на работоспособности нескольких колоссальных перерабатывающих узлов.
11: Они строились с имперским размахом, чтобы заливать топливом миллионные агломерации, но в условиях современных вызовов этот масштаб стал фатальной слабостью.
10: Получается, что обыденное раздражение от листа 4 на топливной колонке – это не просто временное неудобство. Это мощный сигнал о том, что старые схемы больше не работают, и вся логистическая и производственная карта должна быть пересобрана заново. Думайте, анализируйте и берегите свои моторы. Пока.
11: До скорого.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
12: Цены растут. Бензин в Калининграде за две недели подорожал на 3 рубля. Ожидаем нового скачка цен на топливо. Тревожный звоночек. В Калининграде появится первое убежище от ядерного и химического оружия. Все настолько серьезно. На грани нищеты. Калининградская область в конце рейтинга достатка семей. Кто еле-еле сводит концы с концами. Итак, бензиновый кризис потихоньку начинает просачиваться в Калининградскую область, более уязвимую для ценовых всплесков, чем тот же материк. Буквально за последние две недели бензин на некоторых заправках подорожал сразу на почти 3 рубля за литр. Заметнее всего добавил в цене середины мая АИ-95. При этом, по данным мониторинга сетей заправок, сильно ощутимого дефицита топлива и очередей пока нет. Но, как говорится, еще не вечер. Проблемы с поставками топлива в регионе продолжают обсуждаться уже несколько недель. Да и власти признают отсутствие бензина у отдельных компаний, объясняя это сбоями в поставках. И дело здесь не столько в наложении общероссийского весенне-летнего дефицита топлива на сложную логистику эксклава, а в сокращении производства в целом по стране. Объемы переработки нефти на российских НПЗ в мае упали до минимума за 17 лет. После серии налетов БПЛА, которым за прошедший месяц удалось поразить 8 из 10 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов.
13: По данным отраслевых экспертов, в мае украинские беспилотники нанесли не менее 30 ударов по объектам российской нефтяной инфраструктуры, включая 16 НПЗ. Некоторые предприятия атаковали по несколько раз, что осложняет ремонт и восстановление иностранного оборудования, которое сложно заменить из-за западных санкций. Средний объем переработки нефти в мае сократился на 13% по сравнению с прошлым годом и составил около 4,5 миллионов баррелей в сутки. В результате властям пришлось запретить экспорт бензина и ввести ограничения на экспорт авиакеросина. Пока дефицит топлива сильнее всего ощущают независимые региональные сети. Как результат, некоторые заправки закрываются. Также, по данным биржи, поставки бензина АИ-95 в европейскую часть России к концу мая сократились на 2/3 по сравнению с прошлым годом, а оптовые цены выросли на 20%.
12: Кстати, на фоне продолжающихся атак по нефтяной инфраструктуре и затрудненной из-за ударов дронов логистики, в Крыму стали предлагать бензин по от 200 до 350 рублей за литр. Соответствующие объявления появились на Авито после того, как 95-й начали отпускать с ограничениями. 20 литров в одни руки и по талонам, а они, говорят, уже закончились. И это в самом начале летнего курортного сезона. В Калининградской области, будем надеяться, до бензина по талонам не дойдет. Но то, что цены продолжат рост, это очевидно всем. В общем, последствия проведения спецоперации вносят коррективы в повседневную жизнь даже в тылу. И вот, кажется, еще одно тому подтверждение.
13: Калининграде появится модульное убежище гражданской обороны, способное защитить от ядерного и химического заражения. Его планируют установить на улице Дзержинского. Сейчас власти ищут подрядчика для подготовки площадки. По условиям закупки необходимо обустроить основание, уложить плитку на территории площадью 360 квадратных метров, установить бордюры и сделать временную дорогу для подъезда к объекту. Закупка самого убежища запланирована на 2026-2027 годы. Его ориентировочная стоимость составляет 26 миллионов рублей. В мае горадминистрация уже искала подрядчика для устройства площадки под убежище блок-модульного типа «Куб-М». Работы оценивали в 4,5 миллиона рублей. Но на участие в торгах не было подано ни одной заявки.
12: Стоит отметить, что мобильное убежище сделано на базе обычного контейнера. Вокруг него можно установить дополнительные конструкции и укрепить их бетонными блоками. В стандартной комплектации укрытие состоит из двух модулей – помещения для укрываемых на 54 человека и технического блока. При необходимости вместимость защитного сооружения можно увеличить с помощью дополнительных модулей. В нем есть бак с водой на 440 литров, система регенерации воздуха, дизельная электростанция. Перевести такое убежище можно на фуре. Нужно сказать, что еще в 2024 году в Калининграде заговорили о модульных убежищах и обследовали более 4000 городских подвалов, чтобы приспособить их под укрытие для населения. А годом позже чиновники сообщили, что не каждый подвал безопасен и может запросто превратиться в братскую могилу из-за ненадежных перекрытий и несущих конструкций. При этом в мэрии заявили, что в Калининграде для убежищ в случае чрезвычайных ситуаций доступно 1900 подземных помещений. Вот только единого открытого списка таких укрытий для жителей Калининграда до сих пор нет, а большинство горожан не знают, где находится ближайшее убежище и куда бежать в случае тревоги или военных действий. А между тем Калининградскую область начали официально готовить к режимам мобилизации и военного положения.
3: Региональное правительство переписывает правила гражданской обороны под сценарий военного времени. Проект изменений уже вынесли на публичное обсуждение. В документе прописано, как именно должны действовать власти после активации федерального плана гражданской обороны или отдельного решения губернатора. Причем речь идет не просто о бюрократии. Заранее готовится юридическая база для работы региона в условиях мобилизационных мероприятий, отключений связи, эвакуаций, ограничений транспорта, работы пунктов временного размещения, усиленного управления через комиссии по чрезвычайным ситуациям.
12: Для обычных жителей это может означать больше ограничений в целях безопасности, усиление контроля и дальнейшую милитаризацию управления регионом. И, по всей видимости, эти меры могут быть весьма актуальными, особенно когда Соединенные Штаты хотят разместить ядерный арсенал возле Калининградской области. Как пишет издание Financial Times, речь идет об американских бомбардировщиках, способных нести ядерное оружие. Члены НАТО, расположенные ближе к границам России, в том числе Польша и страны Балтии, выразили заинтересованность в том, чтобы разместить ядерные бомбардировщики на своей территории. На данный момент такие американские самолеты находятся в 6 странах – Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Вполне возможно, что Штаты учтут пожелания, тем более, что американский контингент усиливается и в Польше, и в Литве. Что вряд ли можно назвать хорошей новостью. Собственно, как и следующую историю.
3: Калининградская область заняла 67-е место в рейтинге достатка семей. Область оказалась в нижней части списка российских регионов по уровню благополучия семей. По расчетам аналитиков, после обязательных расходов у семьи с двумя детьми в регионе остается около 26 тысяч рублей в месяц, а у семьи с одним ребенком – почти 44 тысячи рублей. Исследование основано на данных Росстата и учитывает доходы семей, прожиточный минимум и основные потребительские расходы.
12: Лидерами рейтинга достатка семей стали Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, а также Магаданская область. Там с финансами для нормальной жизни все более-менее. А вот последние места заняли Ингушетия, Чечня и Кабардино-Балкария. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
13: Бензин в Калининграде за две недели подорожал почти на 3 рубля за литр. 3 рубля. Звучит не страшно, почти незаметно. Но давайте считать по-человечески. Ты приезжаешь на ту же заправку. Та же колонка. Та же машина. Та же зарплата. Но полный бак уже дороже на 150 рублей. Просто потому, что прошло две недели. Куда исчезают эти деньги? И главное, сколько раз это уже случалось, пока мы не смотрели? Считаем дальше. Без экономики, только бытовая арифметика. Бак 50 литров, плюс 3 рубля за литр, плюс 150 рублей за одну заправку. Заправляешься 4 раза в месяц. Это средний городской водитель, не дальнобойщик, не таксист, просто человек с машиной. Плюс 600 рублей в месяц. За год больше 7000 рублей. 7000 рублей – это не абстрактная цифра. Это стоимость нескольких коммунальных платежей. Или нового комплекта резины. Или недели продуктов на семью. Просто тихо утекло на заправках. По 150 рублей за раз. Незаметно. А теперь вспомним, где мы были несколько лет назад. В 2020 году средняя цена на АИ-92 в регионе держалась в районе 46-48 рублей. В 2021 перевалила за 50. В 2022 уже за 53-55. В 2023 за 58. В 2024 подбиралась к 62-63. Сейчас мы говорим про цифры в районе 66-67. 6 лет. Плюс 20 рублей за литр. Звучит не катастрофично? Именно в этом и есть главная ловушка. Подорожание кажется небольшим только потому, что происходит постепенно, маленькими шагами. По рублю, по полтора, по два. Никто не замечает момент, когда становится дорого. Это как лягушка в кастрюле. Температуру поднимают медленно. Лягушка не прыгает. Потому что каждый отдельный градус терпимо. Теперь самый неудобный вопрос этого выпуска. Россия добывает нефть. Россия экспортирует нефть. Россия входит в число крупнейших нефтяных стран мира. Но бензин внутри страны дорожает постоянно. Я не буду делать выводов, просто оставлю этот факт здесь. Страна, которая продает нефть всему миру, продает своим гражданам бензин все дороже с каждым годом. Почему так происходит? Это вопрос, на который каждый может найти свой ответ. Объяснений нам не занимать. Каждый раз, когда цены ползут вверх, появляется целый набор готовых ответов. Сезон отпусков, ремонт нефтеперерабатывающих заводов, рост спроса, инфляция, курс рубля, мировые цены, санкции, логистика. Объяснения каждый год разные. Результат не меняется никогда. Цена идет вверх. Всегда вверх. Объяснение подгорается под ситуацию. Ситуация меняется, объяснение меняется, цена остается выше, чем была до объяснения. Теперь про Калининград отдельно, потому что здесь есть своя специфика. Калининградская область зависит от поставок сильнее, чем большинство российских регионов. Логистика здесь сложнее по определению. Эксклав – все привозное. Любое звено в цепочке поставок стоит дороже, чем в центральной части страны. Добавьте к этому инфраструктуру региона. Расстояния небольшие, это правда, но альтернатив автомобилю немного. Общественный транспорт закрывает не все. Пригороды, дачные поселки, промышленные зоны, межгород – это машина. Для огромного числа людей здесь автомобиль – это неудобство, это необходимость. Поэтому любое подорожание топлива в Калининграде ощущается быстрее и острее, чем в городах с развитой транспортной сетью. Ты не можешь просто пересесть на метро. Метро нет. И вот теперь самый важный блок. Потому что бензин касается не только тех, кто водит машину. Подорожал бензин. Что происходит дальше? Доставка продуктов дорожает. Логистика для магазинов дорожает. Ценники на полках ползут вверх. Такси дорожает, курьеры дорожают. Строительные материалы дорожают, их везут на грузовиках. Услуги мастеров дорожают, они тоже ездят на машинах. Перевозки дорожают. Все, что нужно доставить из точки А в точку Б, стоит дороже. Даже если ты не водишь машину, ты все равно платишь за бензин. Каждый раз, когда берешь что-то в магазине, каждый раз, когда вызываешь такси, каждый раз, когда заказываешь доставку.
14: бензин уже внутри этой цены. Просто невидимой строчкой.
13: Ну и самое важное. То, что мы видим сегодня на заправках, это только начало. Сейчас лето, начинаются поездки к морю, трафик растет, ну и спрос на топливо растет. Именно летом цены на бензин традиционно оказываются под дополнительным давлением. Это не гипотеза, это паттерн, который повторяется каждый год. Если плюс 3 рубля уже случились в самом начале сезона, что будет к августу? К концу июля, когда трафик на максимуме, когда все едут к морю, когда спрос пиковый, это не риторический вопрос. Это вопрос, на который у нас уже есть несколько лет статистики. И статистика отвечает одинаково каждый раз. И напоследок. Самый неприятный момент этого выпуска. Люди привыкают. Если бы бензин подорожал сразу на 20 рублей, был бы скандал. Очереди, возмущения, публичные комментарии. Но когда цена растет по рублю, потом еще по рублю, потом еще, все просто адаптируются и продолжают платить. Психика устроена именно так. Резкая боль заметна, хроническая тупая боль становится фоном. Ты перестаешь ее замечать, просто начинаешь считать ее нормой. 67 рублей за литр сегодня – это норма. Хотя 5 лет назад это был бы повод для колонок в газетах. Именно поэтому самое страшное в этой истории – не конкретная цифра на табло, а то, что мы уже почти не реагируем на то, как эта цифра меняется. Вернемся к тому, с чего начали. Плюс 3 рубля за 2 недели. Сам бензин еще не стал роскошью. Машину еще не нужно ставить в гараж и ходить пешком. Но каждая такая прибавка по 3 рубля, по 2, по 1,5 понемногу делает беднее миллионы водителей. Тихо, незаметно, без скандала. 7 тысяч рублей в год просто испарились на заправке. По 150 рублей за раз. И вот финальный вопрос. Какую цену за литр мы увидим на табло к концу этого лета? 70 рублей? 75? Или мы уже просто перестанем удивляться любым цифрам, потому что давно привыкли смотреть, вздыхать и открывать крышку бака? На этом сегодня все. Больше здравого смысла в следующем выпуске. Услышимся!
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Торговая война с Арменией набирает обороты. С 3 июня Россия ограничила ввоз всех армянских фруктов. Теперь виноград, черешни, абрикосы, сливы, персики и нектарины из Армении под запретом. В Россельхознадзоре объяснили это тем, что при ввозе фруктов якобы участились случаи нарушений. Ранее власти запретили импорт почти всей рыбы, овощей, клубники, цветов, армянского коньяка и вин, а также минеральной воды джермук. Ограничения вводятся на фоне политического обострения между странами. В России критикуют сближение Армении с ЕС. 29 мая Владимир Путин, говоря об Армении, вновь напомнил, что начал СВО на Украине именно после ее желания пойти в ЕС.
15: Я уже упоминал об этом. Кризис на Украине начался когда-то с попыток присоединения Украины к ЕС. Мы же не были против. Но мы говорили, послушайте, фитосанитарные, например, нормы совершенно разные.
4: Позже члены Евразийского экономического союза Россия, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан заявили, что вступление Армении в ЕС несет для них риски и потребовали провести в стране референдум. Однако премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что внешнюю политику будет определять сама Армения, а не другие государства. Он отверг требования о немедленном референдуме по членству в ЕС. Сказал, что народу рано делать такое. такой выбор, ведь вопрос о вступлении в Евросоюз даже не стоит на повестке. Торговая война с Арменией разгорелась накануне парламентских выборов, которые пройдут в стране 7 июня. Таким образом, Россия играет против Пашиняна, считает политолог Сергей Багровцев.
16: Надежда заключается в том, чтобы нанести как можно больший ущерб людям, которые представляют собой основную базу, как я понимаю, электоральную партии Пашиняна. Это жители небольших городков, жители сельской местности. Они очень завязаны на сельскохозяйственное производство, и для них это очень важная вещь. И вот, значит, мы сейчас абрикосы знаменитые армянские не пустим, и черешню не пустим, ничего больше не пустим, и цветы не пустим. И они тогда одумаются и проголосуют против Пашиняна. Нет, это так не работает.
4: Политолог говорит, хотя ущерб от торговой войны для Армении будет существенным, он вряд ли повлияет на результаты выборов, ведь социология показывает достаточно высокий рейтинг у Пашиняна внутри страны. Помимо торговых ограничений, Москва угрожает отменить беспошлинные поставки газа и нефти для Еревана. В минувшие выходные Кремль отозвал своего посла в Армении для консультаций. Все указывает на то, что отношения между странами обострились как никогда. Хотя о реальном вступлении Армении в ЕС пока не идет и речи, говорит политолог Геннадий Якимов.
17: Но вопрос так не стоит. Выбора этого сегодня нет. Армения не стоит ни на пороге, ни вблизи порога Европейского Союза. И ей предстоит, если она туда намеревается войти, десятилетия усилий для того, чтобы там оказаться. Вот, ну, когда это станет практическим вопросом, тогда будет и референдум. Ответил Пашинян. Сейчас очень разумно, спокойно, по-деловому ответил. Опять уровень как бы падения, уровень деградации российской дипломатии, какой-то международной стратегии, он очень виден в таких ситуациях.
4: Получается, Армения еще никуда не ушла, но Россия своими запретами обострила отношения и теперь может потерять своего партнера. Чтобы понять масштаб перемены, стоит вспомнить, чем Армения была для России еще несколько лет назад. Образцовый союзник на всем постсоветском пространстве, член ДКБ Евразийского союза, страна с российской военной базой в Гюмри и с российскими пограничниками на границе с Турцией и Ираном. Сейчас же от былого доверия между странами не осталось и следа. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Криминальные новости.
18: Арестован начальник продовольственного управления Минобороны полковника Виктора Таразевича, обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По данным СМИ, задержание произошло еще 20 мая, после чего офицера отправили в СИЗО. Вину он не признает. Подразделение, которым руководит Таразевич, отвечает за организацию питания в армии, работает над снабжением войск, разрабатывает рационы и контролирует качество продуктов. Максимальное наказание, которое сейчас грозит Таразевичу, до 10 лет лишения свободы. Многократно осудимый контрактник из Бурятии избил людей кочергой, запер в доме и устроил поджог. В октябре 2025 года пьяный военнослужащий Александр Хороших избил незнакомцев кочергой и кулаками в доме. Потом он вышел на веранду, подпер дверь стиральной машиной, поджег стоящий рядом диван и скрылся. Начался пожар, но людям удалось выбраться. За попытку убийства и уничтожения имущества военный суд в Улан-Удэ приговорил контрактника к 16 годам колонии строгого режима и штрафу в 200 тысяч рублей. Ранее Хороших много раз был судим. Известно как минимум о 7 приговорах в Бурятии. В частности, за кражи, оскорбление представителя власти и пособничество при порче чужого имущества. В 2020-м его приговорили к 4,5 годам колонии за наркотики, грабеж и новую серию краж. В мае 2022 года, находясь в колонии, Хороших напал на сотрудника и получил 3,5 года строгого режима. А спустя 2 года его судили уже за самовольное оставление части. Когда именно мужчина подписал контракт, неизвестно. И, наконец, уже после задержания за кочергу и поджог в декабре 2025 года гарнизонный суд в Улан-Удэ приговорил Хороших к 5 годам строгого режима за 2 кражи и угон автомобиля. Мужчина зарезал своего родного брата на автостанции в Махачкале из-за наследства. По данным канала 112, убийцей оказался 52-летний Лев Благородный. Он приехал к своему брату, водителю маршрутки Абубакру, поговорить по поводу имущества. В итоге разговор закончился конфликтом. Лев пырнул брата ножом. Кровавая резня произошла на глазах у пассажиров. Мужчину не удалось спасти, он умер на месте происшествия. Лев задержан, возбуждено уголовное дело. Житель Приморья у себя в частном доме переодевался в женское и за год изнасиловал минимум 5 девочек. 40-летнего извращенца задержали прямо в юбке, топе, каблуках и парике в городе Артем. Суд заключил мужчину под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании несовершеннолетних. По информации базы, с июня прошлого года по май этого он заманивал деньгами и насиловал 5 11-летних школьниц у себя в доме. Мужчина переодевался в женскую одежду даже во время надругательства. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Радиолента. Прямая речь.
19: Настоятель храма на крови в Екатеринбурге Максим Меняйло желает показать красоту и истинность православия и делать это не всегда в очень толерантной манере по отношению к другим вероисповеданиям.
20: Нужен религиозный артист, канал, который улавливает желающих истины в западных и в других странах, во всех странах. Мы должны показать красоту и, самое главное, истинность православия. Причем сделать это не всегда в очень толерантной манере по отношению к другим вероисповеданиям. Мы должны высветить и богословские какие-то девиации, такие проблемы Западной Церкви католической. Вот. Мы здесь всегда находимся в таком в тяжелом выборе, как бы сохранить какой худой мир там с кем-то, да, но тем самым мы себя теряем. И самое главное, мы теряем тех, кого Бог нам хочет вручить. Наша риторика, она должна быть честной, открытой и смелой. Если вы увидите, кто попадет в ад, там есть перечисление всяких проблем и грехов. Но первый кто? Трусы, боязливые. Боязливые не наследуют Царство Небес.
3: Главные новости дня.
21: Дорога в ад, сухопутный коридор в Крым в кольце дронов, трасса Р-280 завалена сгоревшими машинами и техникой.
22: Не объехать же его, попали в засаду, и сзади горит, и спереди горит. И мы стоим, как тополь на блющихе, еще летят.
21: Федеральная трасса Р-280 «Новороссия» – основной маршрут, который соединяет регионы России с Крымом. Эта дорога длиной более 600 километров. Она проходит через Мариуполь и Мелитополь. В последние недели Z-каналы буквально завалены видео со сгоревшими грузовиками на этой трассе. Водителей на блокпостах просят, чтобы они проезжали, не останавливаясь.
23: Мелитопольская объездная. Выезд с нее.
21: Сухопутный путь в Крым ВСУ обстреливают американскими дронами «Хорнет». Они не только бьют по грузовикам на трассе, но и минируют ее. Глава Запорожской области Евгений Балицкий призвал не пользоваться трассой без острой необходимости. Сейчас движение по ней пытаются ограничить. А в Z-каналах обсуждают маскировку военных машин под гражданские, чтобы спастись от атак. По-другому защитить трассу от налетов дронов невозможно, говорит военный аналитик Илья Абишев.
24: Трассу вообще очень тяжело прикрыть всю на всем протяжении. То есть это для того, чтобы одних, если мобильных групп, мобильных огневых групп туда загнать, их нужно несколько тысяч человек. Я даже, думаю, даже там несколько тысяч, там, может быть, потребуется фактически целая армия для того, чтобы только просто расставить вот эти МОГи вдоль этой трассы. Это какого числа солдат у России, свободных солдат, просто-напросто нет. Да и кроме того, многие, как я уже говорил, они сами в нынешнем состоянии пока что не справляются с налетами российских беспилотников, украинских беспилотников. Они все же, беспилотники эти быстрые, они малошумные. Их очень плохо видит радар. На них практически не действует система радиоэлектронной борьбы.
21: В связи с атаками трассы логистика в Крым осуществляется только на пароме. Там скопилось уже несколько десятков машин в очереди. По данным военных аналитиков, ВСУ хотят полностью парализовать логистику и перекрыть снабжение российской армии на том направлении. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых

0: Крым и не только. Наряду с продолжающимися атаками на наши объекты инфраструктуры, вплоть до Забайкалья, на Россию спустили стаю европейских шакалов. В Румынии провокация с дроном, похожим на российскую герань, в городе на границе с Одесской областью. Эстония, по данным ФСБ, готовит какие-то провокации на границе. В Германии какие-то черти анонсируют создание лагерей военнопленных для русских солдат. Кая Каллас анонсировала требования к России от ЕС на предстоящих переговорах, вроде вывода российских войск из Молдавии и Грузии, а также сокращения воинских контингентов. Но и в самой России тут же нарисовалась целая киста пораженцев, которые на разные лады заныли о необходимости срочного замирения с Украиной. Вплоть до статьи в «Московском комсомольце» о пользе поражений для России. Параллельно вражеская пропаганда внутри России работала и по другим направлениям. Главное препятствие – это, конечно же, внутренние враги, которые к беде России назначили себя и политической, и деловой элитой России. И дело не только в их виллах на Средиземноморье и полях для гольфа, за некоторыми из которых на днях пришла французская полиция, а сама идеология этих людей, которые забыли, что они русские. Хотя, впрочем, большинство из них никогда и не были русскими. И искренне считают себя гражданами мира, то есть глобалистами. Ведь если бы не глобализм и, так скажем, деловые связи, кто бы мешал России уронить злополучные мосты через Днепр? Или те же американские и британские самолеты-разведчики? Грохнуть спутниковую группировку Starlink прямо на орбите? А ведь это единственный способ заставить глобального врага бояться и договариваться. И тем самым избежать дальнейшей эскалации, которая гарантированно приведет к Третьей мировой войне. Но наши нынешние элиты даже подумать об этом не смеют. И прикрывают свою пустоту и ничтожность всякими умозрительными теориями, вроде цифрового социализма или евразийского ордынства, боясь даже самого русского имени и православной веры, запрещая крестные ходы на Троицу, но при этом поощряя многотысячные мусульманские сборища.
1: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
2: Фронт остановился. Май стал худшим месяцем для наступления армии России за все 4 года спецоперации. Стратегия наступления не изменилась. Штурмы или одиночные атаки, анализирует ситуацию на фронте военный эксперт Ян Матвеев. По его словам, в 21 веке воевать методами Второй мировой уже нельзя.
3: Последняя неделя мая стала показательной для всех боевых действий в этом месяце. По данным Deep State, российская армия за эти 7 дней захватила минус 22 квадратных километра. То есть да, ВСУ освободили больше, чем ВСРФ захватили. Интересным фактом является прирост штурмовых действий на 37,5%. Есть рекорд в более чем 7 тысяч атак, но результата большого нет. Тенденция с инфильтрациями ощущается, но существенно выросла реакция сил обороны на проникновение противника. Им все сложнее осуществить флаговтык или накопиться.
2: По его словам, наступление армии России, которое началось в начале года, провалилось. А май стал худшим месяцем по результативности. Этот год точно войдет в историю как самый кровавый с начала СВО, пишут военкоры. Сами военные признавались в разговорах с родственниками, что никогда не видели такое большое количество потерь. Ситуация настолько сложная, что раненых эвакуировать с поля боя невозможно, рассказывают солдаты. Например, на днях на Харьковском направлении после неудачного штурма часть российских военных, которые получили ранения, остались без медицинской помощи и эвакуации.
4: Его уколол?
5: Нет, его уколол.
4: У меня нету.
5: А где вы, его
4: делали?
5: У меня аптека вчера взорвалась.
4: Все, все.
5: Ты что орешь-то?
4: Все.
5: Красава, привет.
4: Тихо, тихо, все.
5: Я пошел, посмотрю еще остальных, вот еще кого притяну.
2: По оценкам Z-военкора, в этом году заметно сократилась средняя продолжительность жизни штурмовика на передовой. Если раньше военкоры говорили, что это 7 дней, то сейчас 20-35 минут. А срок жизни от полигона

0: Надо боевого задания 10 дней, пишут Z-каналы. Людей для выполнения задач катастрофически не хватает, поэтому военкоры ожидают новую волну мобилизации.
1: В 2022 году те самые 300 тысяч из первой волны мобилизованных вынесли на своих плечах последующие 2-3 года. Сейчас же, при нынешней прожорливости войны, людей для фронта нужно еще больше. Мобилизация – вынужденная и неизбежная мера по поддержанию текущего пульса на фронте. Обстановка такая, что осенью либо мир, либо мобилизация. Поэтому мужчинам призывного возраста на всякий случай тревожный рюкзачок я бы советовал собрать.
0: Сейчас самая горячая точка на фронте – Константиновка, недалеко от Донецка. Отсюда погибших вывозят целыми КАМАЗами, рассказывают бойцы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Солдатская почта.
0: У солдата женское лицо. Студент техникума в Ульяновской области рассказал, что как минимум 5 его сокурсниц подписали контракт с Минобороны. Что обещают девушкам на фронте? Вербовка парней в беспилотные войска в Кузоватовском технологическом техникуме идет уже несколько месяцев. Об этом рассказал один из студентов. По его словам, парни заключать контракт с Минобороны не особо спешат, поэтому директор начал предлагать новый контракт на ПВО девушкам.
3: Девочкам в голову вбивают, что это безопасно, просто сидеть в офисе будут, за дронами следить и еще лям сверху.
0: Это первое известное сообщение о подписании студентками контракта. Местные власти или администрация техникума официально об этом не заявляли. Военный адвокат Сергей Кривенко описывает риски.
4: Не верить этим обещаниям, что идет вербовка в так называемые войска беспилотных систем, что они будут отправлены только дроноводами, что ни в какие штурмы не отправляли, как не будут отправляться, что контракт заключается на какое-то время. Сейчас, после начала мобилизации 2022 года, контракт бессрочный. В указе президента четко есть обоснование, указание, что контракт нельзя разорвать, даже когда он закончится. И тут военкомы просто идут на хитрости. Представители военного ведомства в контракте, который дают на подпись, там действительно может быть указано год, два, полтора года, шесть месяцев. Но разорвать этот контракт будет невозможно из-за указа президента.
0: В Ростовской области студентов заставляют подписывать контракт угрозами. Об этом рассказала Светлана. У нее племянник учится на втором курсе одного из университетов.
5: Значит, приходят к ним в университет какие-то два человека непонятных, то ли из военкомата, то ли там хер его знает откуда. Но один был в форме, говорит, и одна женщина какая-то непонятная. И, говорит, заставляли нас подписывать контракты на СВО. Точнее, они пришли с тем, как бы, чтобы, с тем, чтобы ребята, их вызывали по 6 человек, парней, вот, и говорили, так, вот вам бумажки, давайте подписывайте, иначе у вас, и угрожали им, что у них будут проблемы с учебой, если они не подпишут. Мы, короче, вообще в шоке. Естественно, родители в шоке, все в шоке. Это вообще как так? Он учится на платном отделении. Вот. Я уже боюсь представить, что там с ребятами на бесплатном отделении происходит. И это что вообще такое? Это вообще как? Что значит угрожать и заставлять? Что вообще происходит у нас? Просто какой-то беспредел.
0: Женщина заявила, что происходящее вызвало шок у самих студентов и их родителей. Также она сообщила, что на встрече были не только парни, но и девушки. Адвокат Артем Клыга считает, что главная причина вербовки студентов – дефицит на фронте.
6: Для Минобороны это, конечно, отличное поле. Можно зайти и не только какую-то пропаганду вести, но и буквально набирать парней, там некоторых сразу после школы, на военный контракт. Требований, как мы помним, с 23-го года каких-то к возрасту, к обучению нет. Ну и дальше убивать их буквально на войне в Украине там через 4-5 месяцев. Таких историй уже тоже настолько много. И это прямое следствие вот таких вербовок.
0: Женщин-операторов БПЛА ищут в Пермском крае. Такие объявления разместили на официальной странице ВК администрации Уинского муниципального округа. Женщинам обещают от 210 тысяч рублей в месяц и подъемные в размере 1,5 миллиона рублей за подписание контракта с Минобороны. Как утверждается, сроком на 1 год, а также бесплатное обучение с нуля. Адвокаты напоминают, что никакого специального контракта для женщин у Минобороны нет, а все контракты бессрочны. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Ловушка без срока выхода. Российское сообщество психиатров рекомендует ограничить срок пребывания на фронте 1,5 года, иначе ПТСР не избежать. По мнению психиатров, ротацию следует проводить не реже, чем раз в 6 месяцев, а лучше каждые 3 месяца. При этом срок пребывания на передовой во время интенсивных боев не должен превышать 2 недель. Таким образом, считают врачи, можно избежать посттравматического синдрома. Сейчас ПТСР проявляется почти у всех ветеранов. В гражданской жизни он проявляется агрессией, рассказал участник СВО Владимир.
7: Мне кажется, каждый, кто с войны пришел, у каждого с головой не в порядке. Проявляется алкоголь, чтобы заглушить все это. Это все заглушить, это, ну да, конечно, отмазка.
8: А заглушить что? Какое чувство?
7: Ну, воспоминания, все это. Это же не просто так. Ты видел смерть. Ты свою смерть видел. Не то, что это друзья, ты свою смерть видел. Каждый раз ты это видишь.
0: Российское сообщество психиатров ввело в практику новое понятие комплексного ПТСР. Оно характеризуется не только тревогой и стрессом, но и глубокими изменениями личности, эмоциональными нарушениями и проблемами социальной адаптации, поясняет психиатр Кирилл Яковлев.
9: Мальчишка-чеченец, спецназовец, он говорит, я иду, говорит, по Новосибирску с девушкой, и вот вижу, проволочка лежит, о! Это же растяжка может быть. Солнечный зайчик где-то там мелькнул, кто-то форточку закрыл. Это может снайпер быть. ПТСР – это не болезнь, а это кризис такой. Человек адаптируется к себе новому, к новому миру.
0: Сложнее всего адаптация гражданской жизни происходит у ампутантов. Им не только нужно привыкать к мирной жизни, но и понимать, как жить дальше. Ветеран Сергей Дорин вернулся с фронта без руки. Говорит, что к ампутации полностью так и не смог привыкнуть.
10: Меня иногда бесит то, что да, я свою молодость провел там, а кто-то здесь себе, как говорится, жизнь устраивал, а теперь еще мне тыкает. Я в лицо им скажу, если надо, и в голову дам. Я не опасаюсь абсолютных вещей. Вы на улицу выйдете, посмотрите. 90% пофиг вообще, что происходит за пределами нашей страны. И то, что война идет, пофиг всем тут в основном.
0: Помочь военному, который вернулся с зоны боевых действий, можно только если он сам захочет, говорят психиатры. По их словам, главные симптомы ПТСР – это навязчивые мысли. Власти официально проблемы не признают, а психиатры напоминают, в прошлом году в стране был зафиксирован рекордный спрос на антидепрессанты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
11: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
12: Привет!
11: Сегодня тема, ну скажем так, очень нестандартная. Картина складывается абсолютно парадоксально. Вот заводы работают в 3 смены, макроэкономика вроде бы демонстрируют признаки стабильности. Постоянно идут отчеты о каком-то рекордном росте производства. Экономика на подъеме.
12: Ну да, звучит позитивно.
11: Да, но прямо в этот самый момент сотни тысяч людей, особенно в регионах, физически не могут купить себе даже базовые продукты питания.
12: В смысле?
11: В прямом. Просто потому, что их зарплатные карты абсолютно пусты. Сегодня в фокусе масштабный кризис невыплат зарплат весной 2026 года в России. Кризис, который, приобрел совершенно невиданный размах.
12: Слушай, это звучит как какое-то сильное преувеличение, если честно.
11: Почему?
12: Неужели ситуация действительно настолько критичная? Любой экономист сразу возразит, что статистика безработицы в стране бьет все рекорды со знаком «плюс».
11: Ага.
12: Показатели же держатся на исторических минимумах – около 3%. Предприятия буквально задыхаются от кадрового голода, занятость полная.
11: Это правда, да.
12: И вот разве в условиях, когда каждый рабочий просто на вес золота, может возникнуть системный кризис невыплат? Зачем вообще компаниям так рисковать сотрудниками? Они же разбегутся.
11: Вот. Именно этот диссонанс между таким официальным оптимизмом и пугающей реальностью и заставляет копать глубже.
12: Так.
11: Переход от парадных отчетов к жестким цифрам все ставит на свои места. К мае 2026 года суммарный долг по зарплатам достиг 2,88 миллиарда рублей. И это абсолютный рекорд за последние 7 лет. Этот показатель с огромным запасом перекрывает и пандемийные локдауны, и тяжелейший экономический шок 2022 года.
12: Подожди, рекорд за 7 лет?
11: Да. Только вдумайся в динамику. За один последний месяц долг подпрыгнул на 35%.
12: За месяц?
11: За один месяц. А в годовом выражении рост составил пугающие 94,3%.
12: Это похоже на сбой целого механизма. Но тут, знаешь, есть серьезное противоречие.
11: Какое?
12: Официальные цифры говорят всего о 19 тысячах пострадавших работников.
11: Да, есть такая цифра.
12: Ну вот. Для страны с населением за 140 миллионов человек – это же абсолютная капля в море. Математическая погрешность. Может, проблема просто искусственно раздута?
11: Это классическая ошибка восприятия. Официальная статистика в данном случае – это взгляд на огромную экономику через узкую замочную скважину.
12: В каком смысле?
11: Те данные, которые формируют вот эту цифру в 19 тысяч, собираются исключительно с крупных и средних предприятий.
12: А, то есть где белый сектор?
11: Да, тех самых, где есть профсоюзы, жесткий аудит и прозрачная бухгалтерия. А теперь нужно добавить малый бизнес и колоссальную серую зону.
12: Получается, за пределами этой замочной скважины остается целый пласт экономики, который вообще никто не видит.
11: Совершенно верно. Реальное число людей, сидящих без зарплаты, в 3-5 раз выше официальных цифр.
12: То есть это не 19 тысяч?
11: Нет. Речь идет о 60-100 тысячах семей, которые внезапно лишились средств к существованию. Чтобы этот масштаб стал более осязаемым, смотри.
12: Давай.
11: 2,88 миллиарда рублей – это не просто какие-то абстрактные цифры. Это эквивалент полугодовой зарплаты целого города с населением в 40 тысяч человек.
12: Целый город?
11: Целый город полгода работает абсолютно бесплатно.
12: Хорошо, если масштаб действительно такой, возникает логичный вопрос о виновниках. Кто этот гигантский неплательщик?
11: Вот тут самое интересное.
12: Но исторически в периоды подобных кризисов виноваты разорившиеся коммерсанты. Мелкий бизнес, который там не рассчитал кредитную нагрузку, или просто недобросовестные частники, решившие сбежать с деньгами. Этот частный сектор так сильно тянет статистику вниз.
11: А вот здесь кроется главная, наверное, самая шокирующая аномалия 26-го года. Главный должник в этой ситуации – это государство.
12: Да ладно. Государство?
11: Именно. Бюджетные долги по зарплатам, то есть те деньги, которые не выплачены из-за банальной нехватки средств в казне, выросли за год в 3647 раз.
12: Сколько? В 3000?
11: В 3647 раз. Цифра достигла почти 788 миллионов рублей. Возник тотальный кассовый разрыв.
12: Слушай, кассовый разрыв у государства. Это звучит, совершенно нелогично.
11: Почему?
12: Работа в бюджетной сфере десятилетиями считалась эталоном стабильности в России. Да, всегда было известно, что зарплаты там небольшие, но они выплачивались день в день. Это же такой фундаментальный социальный договор.
11: Был.
12: Как эта бетонная конструкция могла рухнуть в один момент?
11: Этот миф рухнул официально. Причина в радикальном смещении макроэкономических приоритетов. Заводы, производящие технику, оборонные заказы – все это получает деньги вовремя.
12: То есть ликвидность в экономике есть, но она направляется по одному защищенному каналу?
11: Да.
12: А что происходит с остальными?
11: Остальные финансируются по остаточному принципу. На гражданских бюджетников в провинции, на учителей, воспитателей детских садов, фельдшеров, скорой помощи денег в моменте просто физически не остается.
12: Вообще не остается.
11: Казначейство переводит средства на приоритетные статьи, а гражданский сектор вынужден просто сидеть и ждать.
12: Понимание приоритетов многое объясняет, но слушай, где конкретно происходит этот сбой? Государственный аппарат огромный. На каком именно уровне бюджетной системы растворяется эти деньги?
11: На самом нижнем.
12: Но не федеральные же министерства задерживают выплаты.
11: Львиная доля этих государственных долгов, а это 699 миллионов рублей, висит на муниципальных бюджетах.
12: Муниципалитеты.
11: Да, администрации небольших городов, районов, сельских поселений. Механика распределения финансов устроена так, что основные налоги, собираемые на местах, сначала уходят наверх. Федеральный центр.
12: А потом эти деньги должны возвращаться обратно в виде дотаций и субвенций.
11: Угу.
12: Чтобы муниципалитеты могли платить своим бюджетникам.
11: Именно. И вот эти дотации теперь возвращаются с колоссальными перебоями.
12: Получается, удар принимают самые незащищенные звенья системы. Но какая отрасль на этом муниципальном уровне страдает сильнее всего? Учителя. Врачи.
11: Самая катастрофическая ситуация разворачивается в сфере жилищно-коммунального хозяйства. ЖКХ.
12: Коммунальщики.
11: На их долю приходится 42% всех долгов по зарплатам. Причем самый худший месяц в году для них – это май. Задолженность в мае подскакивает просто до небес.
12: Май? Казалось бы, весна, тепло, расходы на то же отопление должны падать. Зачем предприятию ЖКХ большие бюджеты именно в мае? Зимой нагрузка явно больше.
11: В этом и заключается парадокс коммунальной экономики. В мае заканчивается отопительный сезон, батареи остывают, и в этот же самый день платежи от населения за тепло мгновенно останавливаются.
12: Логично.
11: Выручка котельных и управляющих компаний падает практически до нуля.
12: И при этом расходы не исчезают.
11: Верно. Именно в мае нужно начинать самую масштабную и дорогую работу – подготовку к следующей зиме.
12: Ремонты?
11: Да, закупать оборудование, мазут, уголь, ремонтировать гнилые сети. Денег поступает минимум, а тратить нужно максимум.
12: Но почему руководитель условной городской котельной не может взять деньги из накопленных резервов? Зачем заставлять слесаря, сварщика или диспетчера работать бесплатно? Разве нельзя перераспределить внутренний бюджет, чтобы хотя бы закрыть зарплатный фонд?
11: Но смотри, проблема в том, что резервов в этой системе просто не существует. Коммунальной инфраструктуре в регионах по 30-40 лет. Износ сетей критический.
12: Понятно.
11: Достаточно представить ситуацию, в которой оказывается директор котельной. У него на счету есть последние 200 тысяч рублей. И стоит жесткий выбор.
12: Какой?
11: Купить мазут и запчасти для протекающих труб, либо выдать зарплату рабочим.
12: Ну, выбор кажется очевидным, людям нужно есть. Надо платить зарплату.
11: А вот и нет.
12: Почему?
11: Если директор не купит мазут и запчасти, в декабре случится прорыв теплотрассы. Город останется без отопления в мороз. За это директор немедленно отправится в тюрьму по уголовной статье за халатность.
12: Жесть.
11: А за невыплату зарплаты он получит административный штраф и предписание.
12: То есть уголовка или штраф?
11: Вот именно. Поэтому всегда, абсолютно всегда в жертву приносятся зарплаты простых людей.
12: Звучит как тупик, а работники почему не уходят? Если слесарю не платят месяцами, почему он просто не хлопнет дверью?
11: Потому что в маленьком провинциальном городке этому слесарю просто некуда уйти. Завод один, котельная одна. Бросить трубы – значит оставить свою же семью без тепла зимой. Это форма такого экономического заложничества.
12: Картина с государственным сектором ясна. Смена макроэкономических приоритетов, пустые муниципальные бюджеты и изношенная инфраструктура.
11: Угу.
12: Но ведь есть еще и частный бизнес. Если общая сумма долга почти 3 миллиарда, а бюджет должен около 780 миллионов, значит, частники накопили свыше 2 миллиардов долгов?
11: Да.
12: Что происходит с ними?
11: Частный сектор оказался в двойных тисках. Финансовые показатели компаний говорят сами за себя. Чистая прибыль бизнеса в первом квартале 2026 года рухнула на 33%.
12: Ничего себе!
11: Сильнее всего страдают так называемые мирные отрасли, которые никак не связаны с государственным оборонным заказом.
12: То есть пошив одежды, производство мебели, сельское хозяйство.
11: Именно. В этих секторах падение прибыли достигает 45%. Предприятия теряют рентабельность прямо на глазах. При этом фискальная нагрузка только растет.
12: Налоги.
11: Да, налог на прибыль был повышен с 20 до 25%. Бизнес просто лишается оборотных средств.
12: Если анализировать эту цепочку, то получается, что гражданский бизнес зажали с двух сторон. С одной стороны, изымается больше налогов, падают доходы населения, а значит и продажи.
11: Так.
12: Но с другой стороны, всегда же был инструмент кредитования. Неужели доступ к заемным деньгам тоже перекрыт?
11: А это ключевой момент. Инструмент кредитования превратился в орудие убийства бизнеса.
12: Из-за ставки?
11: Да. Двузначная ключевая ставка Центрального банка сделала заемные деньги токсичными. Раньше механика была простой. Если у завода или мебельной фабрики возникал временный кассовый разрыв, директор шел в банк.
12: Брал кредит.
11: Брал короткий коммерческий кредит на пару недель, выплачивал зарплаты рабочим и спокойно ждал поступления выручки.
12: А сейчас при таких заградительных ставках перехватить деньги до зарплаты стало нереально дорого. Банковские проценты по короткому кредиту просто съедят те крохи прибыли, которые еще остались.
11: Абсолютно точно. Борьба с макроэкономической инфляцией через высокую ключевую ставку парадоксальным образом ударила по базовым доходам населения.
12: То есть бизнесу дешевле не платить?
11: Для директора предприятия сегодня математически выгоднее задержать выплаты сотрудникам и получить небольшой штраф от инспекции по труду, чем брать кредит под сумасшедший процент.
12: Слушай, это отлично объясняет механику кризиса ликвидности. Но как этот кризис распределяется территориально? Есть ли какая-то карта этого бедствия?
11: Карта есть, и она крайне показательна.
12: Проблема равномерно размазана по всей территории или есть ярко выраженные эпицентры?
11: Эпицентр очень четкий. Безоговорочный лидер по объему долгов – Якутия.
12: Якутия?
11: Да. Там задолженность достигла 882 миллионов рублей. Это почти треть от всех долгов.
12: Вау.
11: На втором месте идет Краснодарский край – 595 миллионов рублей, где проблема сконцентрирована в сфере замороженного гражданского строительства.
12: Угу.
11: И замыкает эту печальную тройку Нижегородская область с долгом в 324 миллиона.
12: Довольно интересный разброс. Но Якутия – это гигантские расстояния, суровый климат. Там без денег выжить физически сложно. Логистика делает продукты нереально дорогими.
11: Согласна.
12: А Краснодар и Нижний Новгород вроде бы крепкие, экономически активные территории с развитым бизнесом.
11: В этом и заключается суть аномалии. Под удар попадают две категории. Либо сырьевые и северные территории, где огромная доля бюджетников, зависящих от центра.
12: Либо?
11: Либо регионы с активным гражданским строительством и производством, которое задохнулось от высоких кредитных ставок.
12: Логично.
11: Но в этой статистике есть цифра пострашнее географии.
12: Что может быть хуже?
11: Возраст этих долгов.
12: В смысле, как долго не платят?
11: Да. 34% всех задолженностей – это суммы, которые тянутся еще с 25 года. А 11% – это около 390 миллионов рублей, висят с 24 года и даже раньше. Люди не видят своих денег годами.
12: Больше трети долгов старше года. Слушай, это противоречит любой логике. Если предприятие не платит год, почему работники просто не инициируют процедуру банкротства через суд?
11: Это не так просто.
12: Это же стандартный правовой механизм. Обанкротить контору, пустить с молотка имущество, станки, машины, склады и забрать свои заработанные деньги.
11: В теории это звучит как надежный план. На практике процедура банкротства – это юридическая дорога в никуда.
12: Выходит, что самые лояльные – самые консервативные слои общества – учителя, фельдшеры, коммунальщики в регионах – те самые люди, которые традиционно составляют основу государственной стабильности – теперь оплачивают этот макроэкономический выбор из собственного кармана.
11: Да, они просто остались за бортом распределения денег.
12: И сжатие их покупательной способности запускает цепную реакцию.
11: Как именно?
12: Ну, нет зарплат у тысяч людей в городе, пустеют полки местных магазинов, закрываются парикмахерские, автосервисы, разоряется мелкая розница. Этот кризис ликвидности медленно, но верно убивает всю местную экономику на корню.
11: Подводя короткий итог, проблема массовых невыплат весной 26 года – это не локальный технический сбой и не временные трудности отдельных компаний. Это глубокий и системный дефицит ликвидности, прямой результат радикальной смены макроэкономических приоритетов.
12: Абсолютно.
11: Гражданский сектор и российская провинция все глубже погружаются в затяжной кризис, который многократно умножается на безжалостность, автоматизм и скорость современных цифровых долгов.
12: И в завершении хочется оставить одну мысль для самостоятельного размышления. Сегодня отчетливо видно, как цифровое государство научилось безупречно и мгновенно блокировать банковские счета простого человека за малейший просроченный долг, оставляя его без копейки.
11: Да, механизм работает как часы.
12: Но что если бы эта безупречная автоматизированная система работала в обе стороны? Достаточно представить, что если бы алгоритмы мгновенно блокировали личные счета, активы и зарубежную недвижимость руководства компаний или мэров городов ровно в ту же секунду, когда они задерживают зарплату своим сотрудникам хотя бы на один день.
11: Интересный поворот.
12: Как быстро в таком случае нашлись бы деньги на выплаты?
11: Отличный вопрос, над которым действительно стоит подумать каждому. На этом все. До встречи в следующем разборе.
12: До скорого. Берегите себя.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: Бензиновая лихорадка накрыла Крым. На полуострове многокилометровая очередь за топливом. Есть риски для всей России.
8: А эта очередь у нас, знаешь, докуда? Люди подошли, сказали, мы, говорит, на Грессе стоим, нам бензин хватит. До Грессы где-то на километра на 4.
0: Ситуация с бензином в Крыму с каждым днем все хуже. Многокилометровая очередь за бензином на большей части заправок. Жители Крыма создали чаты для обмена информацией о наличии топлива на ЗС. С 1 июня ввели ограничения не более 20 литров на автомобиль и только напрямую в бак. Заправка в канистры запрещена. Особенно сложная ситуация стала для туристов и местного бизнеса. Жители опасаются срыва курортного сезона. А владельцы гостиниц, кафе и магазинов рискуют остаться без доходов.
13: Республика Крым, город Судак. Обстановка с топливом, как вы видите за мной. Приезжайте, туристы, на своих машинах. Мы рады вас встретить. Но на чем вы будете уезжать, мы не знаем.
0: Первые проблемы с топливом в Крыму начались после дроновых атак по сухопутной трассе, которая связывает полуостров с Россией. Только в мае беспилотники разбомбили более 125 грузовиков. Многие из них подорвались на минах, которые сбрасывают с беспилотников прямо на трассу. Кроме того, дроны продолжают атаковать крупные НПЗ. В первую очередь топливо на полуострове направляют машинам скорой помощи, коммунальным службам и экстренным службам. Поэтому каждый бензовоз, которому удается добраться до Крыма, там встречают как праздник.
14: Ура! Ура! Мои хорошие, храни вас Бог!
0: Эксперты говорят, если атаки будут продолжаться к концу лета, кризис затронет уже большую часть регионов. Уже сейчас отмечается рост цен на топливо, а в Екатеринбурге уже проблемы с АИ-95.
15: У меня вопрос к знатокам, кто там следит за новостями. Екатеринбурга, что происходит? Я уже заезжаю на третью заправку, нет 95-го бензина, на «Газпроме» причем. Сейчас вот заехала одну на «Визе». По-моему, одна колонка работает с 95-м. Ладно, очередь – это фигня. Но оплата только наличными, а наличных у меня нет. Ну вот, надеюсь, докуда-нибудь дотянуть все-таки до какой-нибудь заправки с 95-м бензином. Ну все, выходим в эпоху дефицита или как?
0: На этом фоне власти начали готовить новые меры по увеличению поставок топлива на рынок. Планируется увеличить объем поставок из Беларуси, продлить до 30 июня 2027 года действие нулевой ставки ввозной таможенной пошлины на бензин и полностью запретить экспорт бензина сроком на 2 месяца. Эксперты говорят, что этих мер недостаточно. Возможно, придется ограничивать экспорт топлива в страны ЕАЭС. А это означает, что там могут заменить поставки из России на поставки из Европы. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
16: Советник президента РФ Юрий Ушаков о том, что на Петербургский экономический форум прибудет официальная американская делегация во главе с руководителем комиссии администрации Соединенных Штатов по изящным искусствам.
17: Участие в форуме впервые за несколько лет прибудет, можно сказать, официальная американская делегация во главе с руководителем комиссии администрации США по изящным искусствам Родни Куком. Я бы сказал, на таком уровне где-то американцы отсутствовали с 17-18 года. На этот раз Родни Кук выступит на тематической сессии форума России и США «Диалог культур», где, кстати, также предусматривается выступление Гергиева и Петровского. Ну, естественно, будет общение американских представителей с нашими официальными представителями, официальными лицами, деятелями искусства. И, как предполагается, будут обсуждены многочисленные вопросы культурной повестки дня, американо-российской культурной повестки дня.
2: Главные новости дня.
18: Если уже у вас в Моссовете, главный госбанк начинает массовые увольнения из-за проблем в экономике. Волна увольнений в крупных компаниях, которая затронула банки, металлургические предприятия и автозаводы, докатилась до Внешэкономбанка, ключевого госбанка, который имеет статус госкорпорации развития, управляет пенсионными накоплениями 38 миллионов граждан и финансирует нацпроекты. ВЭБ РФ в 2027 году займется сокращением своего бюджета, а также планирует уволить 15% сотрудников, заявил глава банка Игорь Шувалов.
19: Сокращение расходов связано с директивами правительства. 10 дней назад мы приняли соответствующий приказ. Теперь сокращаем бюджет своей организации на 15%, с тем, чтобы выйти на задаваемые параметры бюджетирования 2027 года. В следующем году сокращение затронет также дочерние структуры группы ВЭБ.
18: В прошлом году 25% российских компаний провели сокращение сотрудников из-за ухудшения экономической ситуации. Металлургические заводы были вынуждены уволить около 3000 человек после того, как спрос на сталь в стране обвалился на 15%, а несколько крупных предприятий, включая Магнитогорский металлургический комбинат, стали убыточными. До 20% сотрудников уволил Сбербанк. Еще 13 банков сократили до 40% персонала. В 2026 году волну увольнений запустил Яндекс. Около 2000 работников отправил на улицу КамАЗ, получивший в прошлом году рекордный убыток на 43 миллиарда рублей. И это еще не предел, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
20: Это год массовых увольнений. Сотнями тысяч будут люди увольняться. Сейчас ВПК воет, что им сокращают заказ, что они не могут производить столько, сколько у них людей набрано. Они будут сокращать людей, выбрасывать их. Соответственно, людям вообще, в принципе, некуда пойти. И здесь нарастание вот этого вала сокращений уже не липовых, когда на трехдневку, на четырехдневку там оплачиваем отпуска. Люди еще в прошлом году отправлялись в такие вот как бы квази-увольнения. Потому что предприниматели надеялись, что ну вот 26-й год придет, Центробанк снизит ставку, и мы как-то тут выдохнем, заживем. Нет, завтра не станет лучше. И предприятия начинают скидывать балласт.
18: Несмотря на рекордно низкую безработицу, по данным Росстата, заработать на жизнь в России с каждым днем все труднее. Но скоро станет еще хуже. Лучше всего это демонстрирует один индикатор. HeadHunter – самый популярный портал по поиску работы в Российской Федерации. И, конечно, у него есть свой индекс. HH.ru показывает соотношение между открытыми вакансиями и резюме. Здоровое соотношение, по информации самого портала, это от 4 до 8%. Год назад он был чуть ниже 5%, а со второй половины прошлого года внезапно пошел в рост. В декабре 8,6%, в январе 9,6%. Рост на один пункт – это практически рекорд и очень близко к критическим цифрам. В такой непростой ситуации массовые увольнения могут запустить новую волну кризиса в стране, объясняет экономист Аркадий Вавилов.
1: А что это означает для экономики? Реальное сжатие потребительского спроса. Уволенные люди не ходят ни в кино, не покупают товары длительного пользования, экономят на еде, экономят на ресторанах и так далее, и так далее. И экономика получит еще дополнительный импульс для сокращения, для сжатия.
18: Эксперты сходятся во мнении, что пятый год ведения СВО накопительным эффектом привел к нарастающему кризису. В 2026-м многие люди потеряют работу, инфляция будет бить рекорды, а экономика сжиматься еще больше. И остановить такой снежный ком практически нереально. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
16: Глава Комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина поддержала идею использовать закрытые школы для организации детского отдыха.
21: Интересное предложение у нас председатель Думы сделал. Он говорит, а у нас сколько школ закрыто сейчас, малокомплектных школ, вот, под предлогом того, что сократилось количество детей, как когда-то детские садики закрывали. Где-то это поселковые школы, где-то это даже и городские школы. Почему бы тогда не использовать их для того, чтобы организовать там отдых и оздоровление детей? Это было бы... Там все готово. Там и можно и комбинат развернуть для подготовки питание вот в этой организации. Ничего плохого, если этот лагерь находится в селе. Поэтому сейчас запросили Минпрос по количеству этих закрытых школ, с тем, что Минпрос еще нам и выдал информацию о том, в каком состоянии они сейчас находятся. Либо они уже так руинированы, что там выставить ничего нельзя, либо они уже переданы и в чью-то собственность, и там, предположим, гипотетический дворец пионеров находится. А если это ничейная и заброшенная, которая, кажется, сейчас кому-то не нужна, нам хотелось бы, чтобы использовать их.
22: Учим китайский вместе. Как по-китайски будет слово «дядя»?
23: Шу-шу.
22: Еще раз.
23: Шу-шу.
22: И третий раз.
23: Шу-шу.
22: Учим китайский. Легко и весело.
2: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие новости. А военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
24: Крым без топлива. Курортный сезон на грани срыва. Военкор Живов о том, какие еще трудности ждут полуостров.
25: Ситуация с бензином в Крыму, о которой многие пишут, довольно сложная. Бензин найти можно, но за ним порой приходится стоять в очереди по полдня в ожидании бензовоза. Интересно, еще ведут себя таксисты, которые отказываются брать некоторые заказы по причине бензинового дефицита. Надо брать велик, пока они еще в цене не подскочили. Тем, кто едет в Крым, есть смысл брать с собой бензин в канистрах. Вроде до 100 литров можно провозить с собой, но приятного, конечно, мало. Надеюсь, что те люди, которые сейчас думают, как обезопасить дороги Юга России, подходят к этому вопросу системно и решительно, а не паллиативно. Фактически, дорогу надо защищать эшелонированной системой на искусственном интеллекте с применением всех типов вооружений. Можно, конечно, все закрыть пулеметными точками через каждые 200 метров с ночником и прицелом. Это будет быстро, но не очень эффективно. И для гражданских не прямо безопасно. Хотя о какой вообще безопасности речь? Черные лебеди уже давно были предсказаны и полетели в свой час. Буквально.
24: Пахнет жареным. Призрак Новороссии об украинских дронах, которые стали долетать еще дальше.
3: Парадокс нынешних реалий таков, что фронт двигается значительно медленнее, чем противник расширяет и углубляет зону активного, контролируемого поражения беспилотниками нам в тыл. За минувший месяц противник очень густо и, опять же, контролируемо отработал по ряду объектов. Речь не только о том, что де-факто сейчас, например, в киевском районе Донецка в разы опаснее, чем летом 2024 года. Речь уже о контролируемом поражении на всю глубину Донецка и Макеевки, постоянные поражения на Мариупольской трассе и так далее. И это не крылатые ракеты западного производства, а беспилотники на различных видах радио и спутникового управления. На порядке дешевле и проще в разработке, а значит массовее. По моим ощущениям, при сохраняющейся тенденции, в ближайшие месяцы ситуация может быть близка к критической. Это будет очень непростой год.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
0: Не платят ни живым, ни мертвым. Опекуны погибших участников СВО пожаловались на отказе в выплате гробовых. В суде им заявили, что они уже получали деньги от государства на содержание детей и поэтому не могут рассчитывать на дополнительные выплаты. Такие жалобы поступают от жителей Мордовии, Башкирии, Бурятии, Курганской, Ростовской областей, Приморского края, Москвы, Санкт-Петербурга, Читы. Опекуны считают это дискриминацией и требуют, чтобы им выплачивали такие же гробовые, как и биологическим родителям погибших. Похожие проблемы и у участников «Шторм Z». Жена ветерана СВО Дениса Руденко рассказала, что мужу не выдают ветеранское удостоверение.
4: Мы уже оббегали все инстанции, все прокуратуры. Я ночевала у воинских частей. Что мы только не делали. Нам все говорят, что «Шторм-Зет» — это не военнослужащие. А кто? У меня есть все выписки из приказов. 98-я справка. Все заключения ВВК, даже пенсию он получает по инвалидности, военную, но получает он 11 тысяч. Но мы везде идем по воинским частям, везде, и нам говорят, вы не военнослужащие.
0: Участник СВО Дмитрий Тимченко сообщил, что столкнулся с проблемами на гражданке. По его словам, ни одно обещание властей не было выполнено. Дмитрий в шоке от того, с чем столкнулся.
5: Народ, короче, вот... Знаете, вот то, что у нас по телевизору, наше государство, там, что вот там участникам СВО, там, там, кредиты списывают, долги списывают, понятно? Вы, шайка, какие вы долги списываете? Чё вы там, кому списываете? Вон я, участник, у меня сейчас вообще, эти арестовали, пристава.
0: Ветеран раскритиковал и льготы, которые предоставляются участникам СВО.
5: Вы, в натуре говорите одно, а по факту делаете что? Какие-то там, а вон ЖК за ЖКХ, там, а что там, 500, а, 800 рублей компенсация, вы что, ебанутые? У меня за квартиру выходит больше в месяц, сколько, у меня там почти десятка выходит.
0: Фонд «Защитники Отечества» ничем не смог помочь ветерану. Обращение туда и к приставам, по его словам, пока не привели к решению вопроса о снятии ареста со счетов. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
24: Военный осведомитель о том, как Украина расширяет удары по российской логистике.
3: Теперь к их нанесению подключились дроны-камикадзе, которые ранее использовались противником для ударов по целям в Крыму, Запорожской и Херсонской области. В Бердянске, Мариуполе и менее крупных населенных пунктах новых территорий уже наблюдаются проблемы с топливом. А ведь активным ударом по транспорту на дорогах сухопутного коридора едва месяц стукнул. К слову, министр обороны Украины подтвердил наличие планов нарушить нашу логистику для того, чтобы лишить российскую армию возможности наступать. То есть следует ожидать, что в ближайшие месяцы налеты дронов не закончатся, а будут лишь расширяться. Другой целью Украины, прямо не озвученной, является подготовка почвы для собственных локальных контрударов. Дороги на расстоянии от 50 до 100 километров от фронта являются артериями, по которым оперативно перебрасываются соединения с одного участка на другой в случае прорыва противника. И если эта переброска сорвется из-за регулярных точных ударов, то возможное наступление вооруженных сил Украины добьется гораздо более существенных результатов, чем могло бы. И одними сетками вдоль дорог тут уже не обойтись. Нужно резко наращивать количество огневых групп и экипажи перехватчиков на данном участке, а также искать способы выбивать операторов противника. Или будет слишком поздно и слишком больно.
6: Канада запускает производство дронов для вооруженных сил Украины. Вот как это комментирует военкор Живов.
25: 29 мая на оборонном форуме представители Министерства обороны Канады и Украины подписали соглашение о запуске производства украинских беспилотных систем в Канаде. В рамках сделки создается совместное предприятие AirLogix Sentinel. Оно объединит украинскую Defense Tech компанию AirLogix и канадского производителя беспилотных систем Sentinel Research and Development. Вся произведенная продукция будет направляться на нужды украинцев. Как сообщили в украинском Минобороны, совместное предприятие займется выпуском разведывательных беспилотников украинской разработки. Поставки дронов должны начаться до конца текущего года. Ранее сообщалось, что совокупные расходы Украины и стран Евросоюза на производство и закупку БПЛА за два года оцениваются примерно в 3,5 миллиарда долларов. Значительная часть производства постепенно выносится за пределы Украины. В 2024 году Оттава выделила Киеву 2 миллиона на производство дронов и передала более 800 беспилотников Skyranger R-70 на сумму 95 миллионов долларов. Вот такие новости.
6: Логистический кризис. Военкор Котенок о последствиях огневого контроля противником трассы Ростов-Крым.
7: Первое. Сокращение объема логистики через данный сухопутный коридор приведет к ее увеличению через Крымский мост. Соответственно, стратегически важная артерия вновь будет проходить через бутылочное горлышко, крайне уязвимое для ударов в условиях, когда Украина активно экспериментирует с производством баллистических ракет и развивает направление безэкипажных брандеров. Существует вероятность того, что это заранее просчитанный сценарий. Второе. За последние недели украинские силы поставили нас перед фактом расширения зоны огневого контроля дважды. Сначала на 100 километров с использованием стандартных «Хорнетов», затем на 160 с использованием модифицированных версий. Это намеренный расчет. Системе кажется, что она принимает какие-то меры и решает проблему, но следом появляется новый вызов. Нет никакой гарантии того, что зона огневого контроля не расширится еще больше, и охота на любой логистический транспорт не будет происходить уже на территории Краснодарского края и северной центральной части Крыма. Я не нагнетаю, но это большие проблемы.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Донбасс любой ценой. Чтобы выполнить требования президента, генералы Генштаба вдвое увеличили количество штурмов. Песков назвал условия для окончания СВО. Около 7 тысяч штурмов предприняли российские солдаты в мае. Это почти на 40% больше, чем за апрель. В среднем ежедневно генералы отправляли военных штурмовать украинские позиции 225 раз. Это связано с требованием Владимира Путина выполнить цели СВО и взять под контроль весь Донбасс, пишут военкоры. По их словам, Генштаб убедил главнокомандующего, что Донбасс будет полностью захвачен к осени любой ценой. Однако, судя по ситуации на фронте, явного успеха пока нет, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
9: Весеннее наступление захлебнулось. Никуда ни одна из целей, которые были поставлены перед российской армией, не достигнута. Действительно, дроны, которые во множестве сейчас используют вооруженные силы Украины, срывают попытки российских генералов добиться какого-то успеха, бросая на позиции противника еще больше и больше, или все больше и больше живой силы. Это первое. Второе. Есть основания считать, по крайней мере, если не количественные цифры, не цифры какие-то, не количественные показатели, но отчеты и материалы, которые публикуются в соцсетях, показывают, что упал темп набора наемников. А их называют в России контрактниками. Ну, упал, да. Сейчас, по крайней мере, в первом квартале этого года набрано было на 20% меньше, чем до того. Это уже серьезно. Значит, живая сила в России истощается. Вооруженные силы Украины получают некоторые новые возможности.
0: Z-блогеры возмущены количеством штурмов и уровнем потерь после них. Они говорят, командиры не ценят личный состав и не берегут жизни бойцов. Это уже привело к огромному дефициту людей на передовой. Некоторые военкоры предлагают прекратить СВО, пока еще не все солдаты погибли. Вот что на днях заявил военный журналист Дмитрий Борисенков.
8: Надо это заканчивать, все. Это не надо было начинать, я много раз говорил. Нельзя было начинать эту войну. Те, кто подталкивал нашу страну к этой войне, совершали преступление.
0: Серьезные потери подтверждают и родственники военных. Александр Аорин потерял в штурме своего сына, военнослужащего 102-го мотострелкового полка 8-й гвардейской общевойсковой армии.
10: В 102-м полку за последний год, с апреля прошлого года по май этого года пропали без вести и погибли около 8 тысяч штурмовиков. При этом никаких успехов на поле боя 102-й полк не достиг. Такая же ситуация у соседей слева, бывшая 155-я бригада. У соседей справа 242-й полк. И, я думаю, по всем участкам фронта такая же ситуация.
0: Тем временем в Кремле, говорят, боевые действия могут закончиться, если Зеленский выведет без боя ВСУ с территории Донбасса, а также Запорожской, Мариупольской и Херсонской областей. На Украине на эти предложения не раз отвечали отказом. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
11: Сын нижегородского миллиардера Сергей Корнилов, устроивший пьяное ДТП, заявил, что мажору за это ничего не будет.
12: Мажор не умирает, не воскресает. Любые аварии там до
13: нищета, не обижайтесь, пожалуйста, на то, что вы не можете себе позволить такую машину.
12: Давай, паблик.
13: Все прекрасно. Все хорошо, спасибо. Никто не сел, никто не ответственен. Россия же.
14: По закону мне предъявить нечего, потому что у меня охрана есть. Поэтому, извинись за мое здоровье.
11: Журналист Алексей Ярошенко о новой российской элите, которая плюет на простой народ.
26: Это ответ на то, что происходит с нашей экономической сферой. Если очень коротко, она прожирается вот такими мудаками. Его отец, почивший, да, по-моему, 2 года назад, неважно, миллиардер, там, крупный олигарх и так далее, в свое время, в 90-е годы, создал фирму, которая стала продавать автомобили наши отечественные, отечественного производства, там еще целый комплекс, я специально посмотрел. Но он с нуля ничего не построил. Он не построил завод «Труд», он не построил Горьковский автозавод и так далее. Он просто стал распродавать и паразитировать на советском промышленном наследстве. И это огромная, колоссальнейшая проблема. Многие годы советской власти наш народ общими усилиями строил промышленность, проводил индустриализацию. А потом кучка олигархов разного разлива, федерального, регионального, захватила это все. И теперь они паразитируют на этом общем достоянии и общем наследстве. Вот это надо понять. Что сегодня, к сожалению, Россия принадлежит вот таким паразитам. на теле общества. Они ничего не создали, не придумали, не построили, не накопили. Они просто оказались в нужное время и захватили кусочек от общего наследства. И теперь на нем паразитируют. И это большая, это огромная проблема. И мы будем к ней возвращаться. Потому что у нас общество не отрефлексировало то, что произошло со страной и народом в 90-е годы. Вообще не поняли до сих пор. А я вам скажу, всех конкретно накололи. Наши предки впахивали, а на всем этом пророс паразит. И более того, они не просто паразитируют. Они делают то, о чем я в предыдущем слоте сказал. Страна вытекает. Да этот процесс займет 30, 40, 50 лет. Но будьте уверены, заслонка убрана. И все это ведет... А назад не вернут ни ресурсы, ни финансы, ничего. Это может быть произведено, продано, добыто один раз. И либо мы это складываем в условный фонд будущих поколений, либо вот такие ублюдки это все прожирают и пропивают. Ну, чтобы вы понимали реальность. Она обстоит ровно таким образом. Причем он знает, что он ублюдок. Как он нас с вами назвал? Нищета, не завидуйте. Да мы не завидуем. За державу обидно, как говорится. А тебе чего завидовать? Ты даже не человек, ты так. Отрыжка нашей истории. Отрыжка 90.
2: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество, сны и предзнаменования. Секреты

0: Аркан Император – это такой день жесткой структуры, наведения порядка, проявления мужской воли и принятия стратегических решений. Тем более на фоне июня 6 месяца года, 6 аркан влюбленный, который отвечает за отношения, дипломатию, красоту. Здесь император выступает в роли такого надежного защитника и организатора. В такой день ваши чувства, эмоции должны подчиниться холодному разуму и дисциплине. И в этот день важно не просто искать компромиссы, а все-таки выстраивать такие четкие границы, организовывать процессы и брать на себя полную ответственность за результат. Император всегда учит нас, что истинная гармония в партнерстве возможна только тогда, когда система работает как швейцарские часы, и у каждого элемента есть свое законное место и обязанности. Так, а теперь давайте посмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 4 плюс 6, 6 месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6 год. На сумме 20-очка, 2 плюс 0 – двоечка. А это дает нам число и аркан Верховной Жрицы. Это символизирует скрытую мудрость, интуицию и такой дипломатический такт. И возникает уникальный, очень мощный резонанс. Железная воля императора встречается с проницательностью жрицы. И все это под покровительством обаяния влюбленных, шестой аркан. Это означает, что руководство этого дня не должно превращаться в тиранию. Жрица дает императору способность видеть людей насквозь и действовать гибко, оставаясь при этом непоколебимым. Ну и теперь давайте рассмотрим лунный фактор. У нас убывающая луна переходит в знак Водолея. Он свободолюбивый, интеллектуальный, такой новаторский знак, и это добавляет такой тяжелой конструкции очень свежий взгляд. Водолейская луна помогает императору принимать какие-то нестандартные, может быть, прогрессивные решения, ломая устаревшие шаблоны ради долгосрочного успеха. С практической и бытовой точки зрения такой день требует от нас максимальной собранности, пунктуальности и системного подхода к делам. Максимально приветствуется наведение такого жесткого порядка в бизнесе, аудит материальных активов, может быть какая-то оптимизация рабочих процессов и проведение важных переговоров, но с позиции силы и авторитета. Это лучший момент для официальной регистрации договоров, может быть планирования крупного бюджета и распределения обязанностей в команде или в семье. В быту день идеален для ремонта техники, строительства, мужской работы по дому и укрепления семейной иерархии. Но убывающая луна в Водолее дает зеленый свет для внедрения каких-то IT-технологий, может быть, автоматизации рутины и очищения пространства от всего, что тормозит ваше развитие. Мужчинам в этот день важно проявить себя как надежная опора, а женщинам включить внутреннюю автономию и опереться на логику. В то же время в этот день категорически не стоит проявлять самодурство, деспотизм и устраивать жесткие эмоциональные разносы, может быть, близким или подчиненным, потому что агрессия императора в этот день мгновенно разрушит хрупкие связи июня. Нельзя действовать хаотично, опаздывать на встречи, нарушать субординацию, так как день требует очень жесткой дисциплины. Избегайте также упрямства ради самого упрямства. Не ввязывайтесь в какие-то бессмысленные идеологические споры, которые может подталкивать Водолей. Ну и не рекомендуется совершать спонтанные эмоциональные траты ради, знаете, демонстрации статуса или пускать дело на самотек, надеясь на авось. А вот вечер стоит провести в роли мудрого главы рода, в окружении семьи или близких партнеров, подводя итоги дня с чувством выполненного долга и абсолютного контроля над своей стабильной реальностью. Вот такой мощный день. Воспользуйтесь им, принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
1: Красный карлик на радио Лента.
2: Привет, с вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Луна кажется нам мертвым, безжизненным камнем, зависшим в пустоте. Но кратер Аристарх категорически не согласен с этим определением. На протяжении 4 столетий астрономы с завидной регулярностью фиксируют там странные вспышки света, странные свечения и даже перемещение тумана, будто в глубине кратера что-то постоянно работает или извергается. Еще знаменитый Уильям Гершель в конце 18 века описывал эти лунные явления, поражаясь их яркости. В наше время данные миссии НАСА подтвердили, кратер Аристарх – одно из самых активных мест на Луне с точки зрения выбросов газов и свечения. Теории разнятся,

0: их недр до падения метеоритов, подсвечивающих пыль. Но есть и те, кто считает, что свет исходит от искусственных объектов, скрытых глубоко под поверхностью, своего рода базы или исследовательские комплексы. Некоторые энтузиасты даже заявляют, что видели перемещение огней, которые совершали маневры, явно невозможные для природных процессов. Скептики называют это лунным транзиентом, временным атмосферным или геологическим процессом, который мы пока до конца не изучили из-за недостатка данных на месте. И все же, почему именно Аристарх? Почему именно этот кратер светится с таким постоянством? Возможно, Луна хранит гораздо больше тайн, чем мы предполагаем, и однажды мы узнаем, что именно так настойчиво пыталась привлечь наше внимание с орбиты все эти долгие столетия. Активность в Аристархе коррелирует с фазами Луны и приливными воздействиями нашей планеты. Это наводит на мысль, что внутренние слои Луны не такие холодные, как мы думали. Возможно, наш спутник все еще сохраняет остатки тектонической активности, ждущей изучения. Кратер является одним из самых ярких объектов, его отражательная способность необычно высока. Ученые предполагают, что поверхность покрыта специфическими минералами, дающими такие оптические эффекты. Однако это не объясняет до конца все задокументированные случаи свечения в глубокой тени кратера Аристарх. Орбитальные аппараты зафиксировали микроизменения в составе лунной пыли в этом районе. И это наводит на мысль об активной вулканической дегазации, продолжающейся и по сей день. Ну и мы продолжаем пристально наблюдать за кратером Аристарх через современные орбитальные телескопы. Возможно, следующая экспедиция откроет нам то, что мы принимали за оптические блики. Ну а с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
2: Руна дня на 4 июня. Давайте спросим, что же нам пророчат руны в этот день. Итак, выпала руна Эйваз. Это, знаете, день с символом внутренней силы. Это выносливость, переход, трансформации. И это одна из самых глубоких рун, которая говорит о необходимости выстоять и пройти через испытания с достоинством. Она всегда связана с осью мирового древа. Это какое-то объединяющее небо, землю и подземелье. Значит, указывает на период, когда вы одновременно можете быть на границе старого и нового. И это не время быстрых решений, уж точно, но очень мощное окно для долгосрочных перемен и внутренних преображений. Значит, в работе руна напоминает, сейчас главное не сдаваться. Даже если кажется, что ситуация буксует или нет ощутимых результатов, вот не останавливайтесь. Все идет как надо, но в глубину. Это руна о стратегическом подходе, это терпение, накопление ресурсов. И, возможно, какие-то, например, неожиданные предложения, но они потребуют серьезного обдумывания и, может быть, даже отказа от старых моделей поведения. Вот так вот. И вас всегда благоволит тем, кто готов трудиться ради отдаленной, но устойчивой цели. Шаг за шагом. И если вы строите, может быть, проект или карьеру на перспективу, то день будет особенно продуктивным. активным. В отношениях и вас дает устойчивость и глубину. Это не про вспышки страсти, а все-таки про прочные вот такие корни и совместный рост. И в такой день хорошо строить долгосрочные планы вдвоем, говорить о серьезных вещах, искать компромиссы. И если отношения, может быть, переживают кризис, вот сейчас хороший момент для зрелого, честного разговора. По душам, искренне, чтобы вы понимали, стоит вам с этим партнером идти дальше или нет. Одиноким людям день может принести встречу с кем-то, кто сыграет очень важную роль в будущем. Даже если все начинается с обычного общения, возможно, это перерастет в что-то очень серьезное. Главное, не торопите события, все развивается в своем ритме. По здоровью Эйвас указывает на необходимость укрепления позвоночника, нервной системы и еще о психосоматике. Это день, когда тело может четко отражать какие-то ваши внутренние конфликты. И здесь важно не игнорировать сигналы тела, они очень важны. Подойдут йога, какие-то мягкие растяжки, дыхательные практики и любая работа с позвоночником. Если есть хронические заболевания, в такой день можно понять их корень. Так что Эйвас – это руна терпения, это сила и глубина перестройки. Не ждите каких-то быстрых результатов, но доверьтесь процессу. Ваша стойкость в этот день – это ключ к будущей победе. И вы проходите через важный переход, и здесь не бойтесь, вы точно на правильном пути.
1: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
3: Волонтер Павел Тилух, который занимается поиском пропавших без вести российских солдат, о том, как раненых массово отправляют в штурмы.
4: Уж если я буду честным, да, со своими друзьями и подписчиками, да, как бы да, это есть. Кидают на штурм без ног и без рук. Да, это есть. Я проговариваю это еще раз. Но важный нюанс. Что это ребята со шторм В и со шторм З. Кто не знает, поясняю, это бывшие осужденные, подписавшие контракт на СВО с зоной. Да, к сожалению, не буду скрывать горькую правду, да, как бы, то есть это есть. Ну как без ног, без рук, там, без стопы, к примеру, без кисти рук. Да, да, действительно, это есть. Но это самое месиво. Это самые сложные участки фронта, и отступить они не могут.
3: Павел Губарев о том, что штурм Краматорска и Славянска будет стоить России миллион жизней солдат.
5: Сейчас проблема ухудшается, потому что не пополняется армия. Там выкашены некоторые подразделения на две трети, там по личному составу дефицит, а пополнения нет. И там есть признаки того, что будет мобилизация. Самая плохая идея в СВО, которая может случиться, это я предвосхищаю вопросы там, о том, как я вижу. Самое плохое, что может случиться, это что они решат, что им нужно захватить весь Донбасс, и они начнут местной штурм вот этой городской застройки, Славянск, Краматорск, Грушевка. А там сплошная линия укреплений, там, ну, они вкопаны, это, по сути, там 10 Авдеевок, там можно и миллион людей положить.
3: Обозреватель Дмитрий Борисенко заявил, что специальную военную операцию нельзя было начинать.
6: Ну, ёперный театр. Ну, надо это заканчивать, все. Это не надо было начинать, я много раз говорил, нельзя было начинать эту войну. Те, кто подталкивал нашу страну к этой войне, совершали преступление. И я полагаю, эти люди должны быть наказаны за то, что они делали. В 21 веке вести широкомасштабные действия сотнями тысяч убитых. Это варварство. Это, во-первых, признак полнейшей профнепригодности как руководителя страны. Во-вторых, это варварство.
1: На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
2: Жуть. В Советске бабушка и внучка живут в доме, где рушатся потолки и плесень на стенах. Власти обещают решить проблему через 4 года. Сагитировал человека подписать контракт «Получи копеечку». В Калининградской области выделили 22 миллиона рублей на премии вербовщикам. Выходит, одним безбедная жизнь в тылу, а другим ужасы войны. Администрация Калининграда сдержала обещание. Живущие рядом с падающим домом на Московском остались без света, воды и всех благ цивилизации. Людей выживают из мора. Итак, в Советске на улице Сизова продолжает разрушаться жилой дом. Недавно в одной из квартир на четвертом этаже обвалился потолок, а в другой то же самое случилось несколькими годами ранее. К счастью, владельцы квартиры к тому времени съехали, рассказывает Наталья Семичева, которая вместе с 9-летней внучкой живет в дряхлом столетнем доме. Еще в 2020 году жильцам удалось добиться, чтобы его признали аварийным. Чиновники обещали расселить дом до 2025 года – потом до конца 2026-го. Сейчас обещают уложиться к 2030 году, но и в это жильцы уже слабо верят. Единственное, что предлагают власти – маневренное жилье. Наталья отказывается. По словам женщины, она боится, что оно может оказаться таким же аварийным и меньше по площади. Когда идут дожди, пенсионерка с внучкой не спят от ужаса. Наталья боится, что дом может обвалиться еще больше. В квартире постоянная влажность, обои приходится менять 2 раза в год, потому что под ними грибок и черная плесень, говорит Наталья.
7: Все это продолжает рушиться, сыпаться. Дождей мы боимся, как вселенского потопа. Вся вода течет по крыше, квартиру заливает. Жить страшно. Но больше нам негде жить, поэтому остаемся здесь. Съехали все, у кого была возможность. У нас ее нет. Живем с внучкой только на мою пенсию. Но и оставаться в своей квартире тоже страшно. 4 года назад в зале и на кухне провалился огромный кусок потолка. Пришла комиссия после обвала, составила огромную смету. В итоге нам подбили потолок снизу фанеркой и прикрутили проволочкой к стене.
2: Кроме того, в подвале стоит жуткая вонь. А все потому, что в доме 1900 года постройки канализация не была предусмотрена изначально. Разумеется, со временем трубы просели и отходы стали подниматься вверх. Понятно, что в таких жутких условиях ждать расселения до 2030 года, как сказано в документе администрации, Наталья не может. Пенсионерка также жалуется, что местные власти, зная бедственное положение жильцов аварийного дома, отмахиваются от проблем людей и не принимают никаких мер, хотя обязаны по долгу службы.
7: Тратятся огромные деньги на благоустройство. Да, это хорошо, но есть благоустройство необходимое, к примеру, дороги, тротуары, а есть памятнички, статуэтки, деревца. Это могло бы подождать. Если людям негде жить, мы же не пойдем в парк, каким бы благоустроенным он ни был.
2: Женщина также вспоминает, что потолки начали рушиться в доме еще 10 лет назад. Однако местным властям до этого нет дела. Жаловаться тоже бесполезно. Даже если написать президенту, бумаги все равно отправят обратно в Советск, сокрушается пенсионерка. Тем более, что сейчас дом на улице Сизова остается 7-м в очереди на расселение среди 12 подобных в Советске. Как предполагает Наталья, необходимые 45 миллионов рублей для решения жилищного вопроса в бюджете так и не предвидится. И пока одни жители региона вынуждены буквально существовать в руинах, для других легко и быстро находятся миллионы на премии. Речь о вербовщиках на фронт.
8: Правительство Калининградской области направит 22 миллиона рублей на дополнительные выплаты сотрудникам военных комиссариатов, которые занимаются набором граждан на контрактную службу. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Беспрозванных. Размер премии будет зависеть от выполнения плана. Если сотрудник военкомата обеспечит не менее 80% от установленного задания, ему выплатят 14 тысяч рублей. За выполнение плана на 100% и более предусмотрена выплата 25 тысяч. Перечень сотрудников военных комиссариатов, имеющих право на получение дополнительных выплат, будет формировать Министерство по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области.
9: Проще говоря, привел друга в военкомат, тот заключил контракт с Минобороны, пожалуйста, получи надбавку к зарплате. При этом дальнейшая судьба контрактника в зоне боевых действий никого не волнует. По данным журналистов, после больших потерь на фронте и поступивших команд сверху набирать людей, власти российских регионов стали активнее финансировать вербовку контрактников. Например, в 2026 году среднемесячные расходы субъектов на выплаты рекрутерам выросли более чем в два раза по сравнению с предыдущим годом – с 350 до свыше 800 миллионов рублей в месяц. Всего с момента введения таких бонусов российские регионы выплатили вербовщикам около 7,5 миллиардов рублей. В реальности рекрутеры получили гораздо больше бюджетных денег. Это траты только трети российских регионов, которые открыто об этом отчитались. В общем, даже трудно представить, сколько тысяч россиян можно было бы за эти миллиарды расселить из аварийного жилья. Однако на практике уже несколько лет социалка остается в минусе, а спецоперация в плюсе. Вот и возникают ситуации, когда люди буквально борются за свои жилищные права.
10: В Калининграде в доме на Московском проспекте 68 отключили электричество, несмотря на протесты жителей. Никаких документов при этом гражданам не предоставили. Представители администрации на место не приехали, хотя люди давно просили нормального диалога. Вместо выдачи судебного предписания на выселение и эвакуацию, жильцов решили выселить измором, вырубив сначала воду, лифт, а теперь и свет. Накануне жильцы 68-го дома на Московском весь день пытались добиться объяснений, на каком основании их неаварийный дом отключают от коммуникаций. Калининградцев просят переехать в маневренный фонд на время сноса соседнего дома номер 70, с которым их дом соединен балконами. Власти ссылаются на решение комиссии по чрезвычайным ситуациям и ранее сообщали о срабатывании датчиков разрушения в соседнем падающем доме.
9: Сами жильцы считают, что их выселяют без достаточных юридических оснований. Они просили показать документы и гарантии, что после переезда смогут вернуться в свои квартиры. Особенно тревожно пожилым людям, семьям с детьми, инвалидам и жильцам верхних этажей. В доме электрические плиты, поэтому без света невозможно готовить. Жильцы рассказывают, что им приносят воду, баллоны приходится поднимать вручную, а нормальная эвакуация при отключенных коммуникациях может стать проблемой. Но даже несмотря на это, калининградцы заявили, что все равно останутся в своих квартирах. А волонтеры, в свою очередь, обещают организовать подвоз воды, еды и павербэнков. Как будет ситуация развиваться дальше, никто не знает. Одно понятно. Пока жители порядка 30 квартир съезжать не собираются и будут выживать как могут. И об этом сказала жительница дома номер 68 Элина.
11: «Сейчас я иду домой и понимаю, что дома-то больше нет. Стоит просто коробка со стенами, в ней нет жизни. Спасибо нашим властям. Веры им не было и нет».
9: На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
3: В Калининградской области выделили 22 миллиона рублей. 22 миллиона. На что? На премии! Класс! Да. Людям, которые будут приводить новых контрактников. Они это так и называют. Премии. Красиво звучит, правда? Премии. Что что-то хорошее, доброе, полезное. Как будто они там какой-то план перевыполнили, производительность подняли, квартальный отчет сдали. Нет. Это просто деньги вербовщикам. Бабло людям, которые уговаривают других людей подписать контракт. Вот и все. По 100 тысяч рублей за человека. За то, что ты пришел к соседу, поговорил, убедил, довел до пункта, и все. 100 кусков в кармане. Иди домой. Ешь, спи, смотри телевизор, наслаждайся жизнью. Твоя работа сделана. А тот человек, которого ты только что привел, он отправляется совсем в другое место. 22 миллиона рублей. Это какой объем работы предполагается? Сколько людей планируется привести этим способом? Вы вообще считали? Ну, хотя бы примерно вслух произнесите цифру, не стесняйтесь. И знаете, что меня больше всего бесит в этой истории?
12: не сами деньги даже, а то, кто их получает и кто не получает. Вербовщик. Кто он такой? Он не сидит в окопе, он не получает ранения, он не теряет ноги, руки, зрение, он не попадает в плен, его не везут домой в цинковом гробу, его жена не становится вдовой, его мать не обивает пороги военкомата в 3 часа ночи, чтобы узнать, живой он вообще или уже нет. Его дети не растут без отца. Он просто поговорил и получил 100 тысяч рублей. А тот, кого он уговорил, рискует всем. Буквально всем, что у него есть. Это справедливо? Кто-нибудь вообще произносил это слово вслух, когда принимали это решение? Хоть кто-то за этим столом сказал: «Стоп, ребят, а это вообще нормально?» Теперь про добровольцев. Потому что вот тут начинается самое интересное. Дмитрий Медведев регулярно говорит нам, что добровольцев хоть отбавляй, что люди сами идут, очереди стоят, желающих завались. Окей, я услышал, принял, но вопросик, как говорится, остался. Тогда зачем нужна армия вербовщиков? Зачем платить 100 тысяч за каждого приведенного? Зачем вообще выделять 22 миллиона на эту схему, если народ якобы сам ломится? Что-то тут не сходится, да? А теперь про Великую Отечественную. Потому что нам очень любят про нее вспоминать, когда это удобно. Вот давайте вспомним. Июнь 1941 года. Первые дни войны. Люди стояли в очередях у военкоматов. Натуральные, живые очереди с ночи занимали, чтобы успеть записаться добровольцем. Студенты, рабочие, мужики за 40. Все рвались на фронт. Военкоматы физически не справлялись с потоком. Людей приходилось отправлять домой. Приходите завтра. На всех не хватает оружия. Вот это был поток добровольцев. Вы слышите разницу? Тогда люди сами стояли в очереди. Без 100 тысяч, без вербовщиков, без премий, без схемы «уговори соседа, получи кэш». Просто приходили и говорили: «Запишите меня». Сейчас нужно содержать целый штат людей, которые будут ходить и уговаривать. И платить им за каждую голову. Отдельно. Ну и как? Похоже это на «добровольцев хоть отбавляй»? Или мы с Медведевым разные учебники истории читали? Или у него просто своя реальность, в которую нас не пускают? А теперь самое страшное. Представьте себе картину. Ваш сосед или ваш коллега по работе. Или ваш знакомый, с которым вы иногда пьете пиво по пятницам. Вот этот конкретный человек, он может прийти к вам. Ну, типа поговорить. Например, если у вас проблема дома, посочувствовать. Похлопать по плечу. Или он узнал, что у вас кредит, и вы не можете его закрыть. И вот он начинает рассказывать про деньги, про контракт, про то, что все будет нормально. И вы думаете, что вот хороший человек, помогает. А на самом деле он просто продает тебя. Это ж просто страшно звучит. Это значит, что вокруг вас потенциально есть люди, у которых есть финансовый стимул вас уговорить. Не потому, что они за вас переживают, не потому, что считают, что вам это нужно, а потому, что у них ипотека или долг, или просто хочется 100 тысяч. И государство эту схему создало. Официально, за бюджетные деньги. 22 миллиона рублей. Аттракцион невиданной щедрости. Только вот непонятно, кому от этой щедрости хорошо? Вербовщику – да, хорошо. 100 кусков и домой. Тому, кого привели, не очень. Это нормально вообще? Платить людям огромные деньги за то, чтобы они приводили других людей на такие решения? Это норма? Это как вообще называется? У меня ответа нет. Одни, как говорится, междометия. На этом и закончим. Больше адекватности и здравого смысла, как всегда, в следующих выпусках. И по традиции. Призываю всех включать мозги и пользоваться ими по назначению. Пока.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
13: Питер под ударом. В день открытия экономического форума дроны атаковали нефтяной терминал. Сбито как минимум 50 беспилотников. Гости, прибывающие на Петербургский международный экономический форум, наблюдают удручающую картину. В небе стелятся несколько столбов черного дыма. Ведь от экспо-форума, где проходит мероприятие, всего 17 километров до попавшего под атаку 3 июня нефтяного терминала. Это крупнейший нефтеперевалочный комплекс на северо-западе России с пропускной способностью 12,5 миллионов тонн в год. И утром в него ударили несколько беспилотников.
14: А вот он, прям над заливом летит. Увидел, нет? Вот он. Прям над заливом.
15: Там просто все горит. Раз, два, три, просто жестко. Твою мышь. Может, вниз или что делать? Что делать? В дом не прилетел.
16: Там, короче, жестко полыхает, прям очень жестко. Во. И вот слышно, еще один беспилотник летит, короче. Он прям возле моих домов кружит. Он тут что-то кружит, от ПВО, наверное, бегает. Фиг его знает. Но, короче, жестко взорвалось. Жестко. Я в 5 утра проснулся. Вообще, так скажем, слегонца не выспался.
13: При этом в Санкт-Петербурге не работает мобильный интернет. И это, как отмечают местные жители, не спасло от атак и взрывов. Хотя власти называют блокировки мерами безопасности. Сбои и многочисленные жалобы пользователей профильные сервисы Down Detector и Сбой РФ фиксировали с полуночи. И хотя отключение мобильного интернета не препятствует дроновым атакам, они все равно будут продолжаться, считает специалист по кибербезопасности Вадим Топоровский.
17: Потому что люди, которые это инициируют, сами не пользуются интернетом и не понимают его важности. Только там для граждан, чтобы, не знаю, там, ну, все что угодно, там, с ребенком пообщаться, что-то еще, а и вообще для бизнеса. Поэтому мы видим, что интернет отключили, причем отключили его еще где-то в полночь. Ну и, собственно, вот оно бабахнуло, да. Поэтому в этом как раз и смысл, что отключения не помогают, но они будут происходить.
13: Уже сейчас гости ПМЭФ не чувствуют себя в безопасности. Однако самая тяжелая обстановка, скорее всего, будет в пятницу, когда анонсировано выступление на форуме Владимира Путина, считает политолог Семен Гужвин.
18: Естественно, сейчас ФСО в шоке, потому что они не знают, как вообще Путина туда доставить, как его вывести на сцену, потому что координаты Путина и время его присутствия в этих координатах будет прекрасно известно всему миру, Украине в том числе. Тут либо двойника надо выставлять, либо отменять выступление Путина, потому что угроза, которая сейчас за два дня до его выступления, а его выступление в пятницу, и все об этом прекрасно знают, если за два дня Украина так намекнула, то представляете, что у них там внутри Кремля происходит сейчас в службе безопасности президент.
13: Атака дронов во время ПМЭФ – это в первую очередь репутационные потери для России. Ведь, по крайней мере, в эти дни северная столица должна была быть защищена как никогда, считает политолог Геннадий Величко.
19: Уровень обеспечения безопасности именно от дронов. Так вот, от дронов безопасность там была нулевая, никакой не будет. С политической точки зрения вся эта история выглядит крайне неприглядно для Российской Федерации и ее элиты, а также вооруженных сил и так далее. Налет, совершенный сегодня утром, означает, что российская власть не может контролировать небо над городом главного светского мероприятия прямо в день его открытия. Это вообще, конечно, страшный позор, страшный провал и даже других приличных слов не могу подобрать.
13: Главное экономическое мероприятие страны проходит под звуки взрывов и запах гари, в то время как гости города даже не могут пользоваться мобильным интернетом, чтобы вовремя получить предупреждение о возможной опасности. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Главные новости дня.
13: В это невозможно поверить. После Крыма, Рязанской и Белгородской областей продажу бензина начали ограничивать и в Питере. Проблемы с поставками бензина добрались и до северной столицы. Сообщения об ограничениях на продажу топлива на отдельных заправках города стали появляться в конце прошлой недели. В частности, Кириши Автосервис, сеть АЗС, расположенного в Ленинградской области НПЗ «Кинев», установила лимит не более 50 литров на один чек. Также лимиты появились на некоторых заправках Роснефти, однако их размер больше – 95 литров на одного клиента. Самая тяжелая ситуация по АИ-95, рассказал редакции руководитель одной из крупных нефтебаз под Петербургом. Бензин поставлялся туда с Кинефа, который еще в конце марта пострадал от атаки беспилотника. Завод останавливал часть производства и лишь в конце апреля смог вернуть в работу некоторые из поврежденных установок. В начале мая завод снова попал под атаку и полностью остановил выпуск нефтепродуктов. Удар по заводам в последние месяцы стали более прицельными и поэтому наносят наибольший ущерб, говорит эксперт по энергетике Михаил Крутихин.
20: Вот, ну, раньше били по, ну, довольно грубым узлам, которые можно было починить командой сварщиков, листами стали и так далее. Вот. А сейчас бьют по таким узлам, где импортное тонкое оборудование. Там какие-нибудь крекинг-установки. Вот по этим узлам, которые отвечают за производство, например, АИ-95. И мы видим, что в стране уже начинает во многих регионах возникать дефицит.
13: Самые жесткие ограничения в прифронтовых регионах. В Курской и Белгородской областях не наливают в канистры больше, чем 20 литров. В Севастополе бензина нет вообще. Губернатор Михаил Развожаев призвал жителей не занимать очереди на заправках, потому что бензина не будет. В общей сложности с начала года БПЛА 38 раз ударили по нефтезаводам, в том числе 16 раз за май, поразив 8 из 10 крупнейших НПЗ. В Центральной России нефтепереработка практически остановилась, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
21: Топливный кризис начался. Все дело в том, что в этот раз Украина парализует экономическую систему России, парализует логистическую систему России. И бензин – это кровь экономики, дизель – это кровь сельского хозяйства, авиакеросин – это кровь авиаперевозок. Без этого всего ничего не летает, не пашет, не двигается.
13: На фоне кризиса Россия нарастила закупки бензина в Беларуси. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное биржевое агентство, в мае продажи белорусского бензина на петербургской бирже выросли в 26 раз год к году до 23 тысяч тонн. Объемы закупки дизеля стали больше втрое и достигли 50 тысяч тонн. Однако поставки из Беларуси не могут всерьез изменить баланс российского топливного рынка, считает экономист Вячеслав Ширяев.
21: Потребность России каждый день 100 тысяч тонн бензина. 100 тысяч. Мозырский НПЗ и Новополоцкий НПЗ в Беларуси, откуда пытаются тягать бензин, они в таком ужасном состоянии, что, дай бог, в два этих завода выдадут 8-10 тысяч тонн в сутки в сумме. И сколько из них Лукашенко еще отдаст Путину? Большой вопрос. В итоге Россия останется с четвертью от потребности в бензине и будет так, как в Крыму.
13: А в Крыму ситуация катастрофическая. Сухопутный коридор в районе Джанкоя перекрыт из-за дроновых атак. А по Керченскому мосту топливо возить не рискуют. Местные власти сначала пытались ограничивать продажу бензина в одни руки, а с 31 мая объявили, что отпускать бензин будут только коммунальному и социальному транспорту. Для всех остальных талоны, которые невозможно достать, жалуются жители полуострова. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
0: Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко о том, что исключение из параллельного импорта персональных компьютеров и накопителей ряда иностранных брендов, включая Acer, Asus, HP и Samsung, не приведет к росту цен на технику.
4: Смотрите, если вы пользователем продукции Apple, да, то мы с вами видели все. Да? Мы видели, когда Apple официально в Россию не завозился, но он у нас был. Да? Мы видели, когда он завозился, он тоже у нас был, естественно. Да? И сейчас его тоже официально не завозят, он у нас есть. Как вы думаете, какое самое счастливое время было для потребителей продукции компании Apple?
22: Сейчас. Ну, видимо, сейчас, да. Раз вы спрашиваете.
4: Объясню почему. Нет, просто объясню. Когда вы что-то завозите официально, все это участвует в гостендерах, да, вот Hewlett Packard, вот эти все компании, да, они, соответственно, это затраты на то, чтобы соответствовать и государству, да, то есть, соответственно, и ноутбуки, и техника дороже. Когда не по параллельно, когда по параллельному импорту или контрабасам, да, то есть, то это все всегда дешевле, да, то есть, по большому счету, продукция компании Apple в России никогда не была дешево и так дешево, как сейчас, да, то есть, вот если посмотреть на ценники, они прям очень хороши. А, поэтому все, что касается продукции компании Hewlett-Packard и он же с ними, я думаю, что для частных лиц, так как их будут завозить в серую, давайте назовем, никуда они не денутся, они будут на рынке стоять, вот, их будут завозить в серую. А, соответственно, если в серую, ну, давайте честно скажем, это минус налоги, минус издержки. Приехали, купили, уехали, да? Соответственно, возможно, даже будет дешевле.
23: Учим китайский вместе! Как по-китайски будет полиция?
24: Чинча.
23: Еще раз. Полиция по-китайски будет звучать так.
24: Чинча.
23: И третий раз.
24: Чинча.
23: Учим китайский. Легко и весело.
25: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
3: Академик Российской Академии Наук, доктор физико-математических наук Роберт Нигматуллин о состоянии экономики и кризисе.
26: Я искренне считаю, что мы в беде. Ну вот, беды, какие же беды? Ну, показатели. Ну, самые низкие доходы у нас в Европе, подушевые доходы. При советской власти действительно мы были беднее, чем, ну, жили беднее. Но все-таки мы строили страну, мы были, строили космос. Атомную энергетику мы были впереди. И, конечно, на это жертвовали. А сейчас все потеряли. И по-прежнему самые бедные, даже в самых бедных регионах Китая доходы выше, чем в наших самых бедных регионах. Ну вообще, как это можно спокойно относиться? Депопуляция. Мы вышли на уровень 0,6 миллиона, каждый год будет сокращаться население. Естественно, убыль населения. Рост ВВП, вот, ну, мы взял, я с 15, ну, с 14 на 15, вот, 11 лет, 1,5% в год. Потребительские цены, вот вы знаете, сколько выросли? На 77%. Вот по Росстату, это не я придумал, по Росстату, если все это просуммировать, то получается 70, то есть 7% в год инфляции. И самое удивительное, ни один указ президента с 2012 года по экономике базовым цифрам не выполняется. И президент почему-то не требует с этого, никого не наказывает за это. Все по-прежнему, но так нельзя. Вот видите, Китай лежит, инфляция лежит, самая маленькая, видите, 0,27. Инфляция 0,27 к 1%. Прироста инвестиций. Польша уже выше, чем Соединенных Штатов. Вот не везде Польша хороша. А смотрите, куда страна. У нас как все в трубу влетает. Да надо увеличивать инвестиции, конечно. Но все идет в трубу. Это что это значит? Мы находимся из 50 отобранных стран на 51 месте. На 51 месте Россия великая. Вот мы гордимся, у нас души великие и прочее, и прочее. И равнодушно смотрим уже 30 лет. Причем вот эти эффективности, что предыдущие 15 лет были, что сейчас одно и то же. А посмотрите, за счет а число работников промышленности. Вот, вот говорят, что Путин пришел, и у нас вот... пошло. Так разрушается машиностроение. 4 миллиона в 99 году, сейчас 440 тысяч. Почти в 10 раз. Легкая промышленность. В 3 раза. Зато число курьеров 1,5 миллиона и охранников. А число ученых на 10 тысяч населения у нас 54, а вот в передовых странах 174. Вот вам эффективность. Можно в эту страну сейчас в таком состоянии, при таком руководстве вкладывать деньги? Да, конечно, не надо. Поэтому я говорю, так управлять экономикой нельзя. И мы должны это донести, эту мысль до президента, потому что все на нем держится. Не дай бог, пошатнется его авторитет или еще что-то. Нельзя равнодушно это смотреть. Сложившийся порядок опасен. Ну, Бастрыкин говорит, дальше ехать некуда. У нас же каждый день арестовывают начальников. И уже секвестр. Ведь секвестр почему? Значит, экономика падает. Ну и это вот поэтому кризис будет затяжным, на мой взгляд. Он просто так не вырвется, потому что все надо менять. Необходимо срочно заняться ремонтом, а не завышать процентную ставку.
25: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
2: Ну что, остров Крым, походу, не полуостров. Об этом, кстати, говорили очень часто, давно уже. Даже писатели, книга есть такая «Остров Крым», кому интересно, почитайте. Там, правда, все это произошло в результате, я не помню, то ли взрыва, да, что он отделился, то ли просто перекопали перешеек, ну вот как-то соединили физически, но сейчас происходит следующее. БСУ контролирует фактически полностью территорию Крыма, я имею в виду дроновый контроль, так называемое «малое небо». Тут инициатива полностью вся принадлежит ВСУ. Также ВСУ контролирует дорогу в Крым. Вот эту вот дорогу по новым регионам, который как бы сухопутный мост, сухопутный коридор. И все, его нет в том виде, в котором он задумался. Да, задумывался он как надежное, стопроцентное средство связи новых территорий, и в частности Крыма, с большой землей, с большой Россией, помимо моста. Да, не как резервный, а даже больше как основной вариант. Но сейчас уже этот основной вариант перестает работать. Это, конечно, было не очевидно изначально, 4 года назад, что Украина вот таким вот образом, через контроль малого неба, начнет контролировать фактически полностью всю логистику полуострова. Разные варианты рассматривались, и контратаки, и контрнаступления, но вот так, чтобы просто малым небом взять и все закрыть, такого варианта я не встречал, и такой вариант даже мне не приходил в голову. Но получилось уже, что получилось. Это факт. То есть, как теперь эта ситуация будет развиваться дальше? Она, естественно, будет ухудшаться. Почему? Вот сейчас, кстати, очень важный момент. Вот те, кто сейчас начнет нервничать, что-то там писать в комментариях или громко высказываться, вы поймите одну простую вещь. Вот когда вы так эмоционально реагируете на события, да, значит, задело за живое. А задело за живое означает, что у вас нет продуманного плана на вот такой вот событийный поток, который происходит. Это ж не во мне дело. Это не я рассказываю, и оно происходит, понимаете? Нет, оно происходит, и я об этом рассказываю. И, соответственно, прогнозирую, как ситуация может развиваться дальше. Я вам описываю план «Б». И некоторые из вас начинают злиться и там обзываться, и что-то писать в ответ, что это все не так. Так это не ко мне претензия. Просто у вас-то плана «Б» нет. И вот так вот вы горько разочаровываетесь, да, и так начинаете реагировать на любого человека, который этот план «Б» событийного потока вам рассказывает или показывает. Так вот, что будет происходить? Вот малое небо, дроны, да, это наука военная эволюционная. Все, к этому нужно прийти, чтобы обеспечить своей армии огромное дроновое хозяйство. Естественно, Украина не в одиночку шла к этой цели. Естественно, и помогали все страны НАТО, обкатывая свои технологии и передавая Украине тысячи. Какие там тысячи? Уже, по-моему, еще на миллионы пошел. Просто на миллионы штук этих беспилотников самых разнообразных модификаций. И вот так вот эволюционно Украина пришла в ту точку, а точнее ВСУ пришли в ту точку, где они могут контролировать сухопутный коридор в Крым, и они могут контролировать Крымский мост. Естественно. Почему? Да потому что перед этим вот эволюционно, день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем Украина выбивала ПВО Крыма. И достаточно успешно. Да, там еще над Севастополем защита какая-то есть, неизвестно, сколько она продержится, она есть. А вот остальные регионы уже, конечно, дыры огромные, потому что, опять же, все свезли в район Севастополя. И что будет дальше? Соответственно, так как Украина эволюционна, встроила эту систему, то ее система будет достраиваться и усиливаться постоянно. Что может сделать Россия? Россия должна строить свою противосистему, понимаете? Ну, точно так же, как система нападения, то и любая система защиты тоже строится эволюционно. Соответственно, России потребуется несколько лет и практически вся своя интеллектуальная и производственная мощь для того, чтобы какую-то наладить систему защиты от дроновых атак со стороны ВСУ на территории Крыма. Многие говорят, что спасут сетки над дорогами, которые сейчас начнут натягивать вот сетки, и все дальше будет хорошо. Ничего не будет хорошего, вы поймите. Просто заменят. Ну вот заменят у вас одну взрывную часть другой, например, осколочной. И также точно эти осколки будут разносить те же бензовозы. Также точно эти осколки будут разносить любые цели, которые ВСУ посчитает нужным. Или этот осколочный дрон будет рвать какую-то часть сетки и в эту дырку, как помните, как в третьей части фильма «Матрица», да? Когда дырку в куполе пробили на вот той вот планете, на их главной забыл название, да? И так туда вот рои дронов сыпанули просто в эти дырки. Тоже очень вероятный сценарий. Соответственно, сетки не помогут, нужно выстраивать что-то мощное технологически, дроны против дронов. Это опять же годы. Соответственно, вот несколько ближайших лет Крым 100% будет находиться в состоянии экономической блокады. Украина, естественно, сейчас нанесет какое-то поражение Крымскому мосту. Потому что может. Ну вот все, уже не надо, как раньше, все переносить только на катера, только пытаться прорваться по морю. Нет, уже Украина летает над Крымом. Это, ну, чудовищное совершенно преимущество в военных условиях. Просто Украина, как обычно, не будет наносить тысячу мелких ударов. Да, то, что касается Крымского моста, Украина будет готовить какое-то большое эпохальное событие, потому что такой стиль ВСУ, а у каждой армии мира есть свой стиль. Вот стиль ВСУ – долго готовить операции и потом делать большие мощные операции. Все. Это факт. И стиль армии России, кстати, совершенно другой. Это огневой вал, который никуда не делся со времен Второй мировой войны. Посмотрите, например, на Бахмут, как самый яркий пример того, как работает армия России, какой ее стиль. Просто равнять все с землей с помощью артиллерии и продвигаться вперед с помощью пехоты. Это тоже стиль. Как бы это ни звучало, понимаете? Это тоже военный стиль. Так вот, что будет дальше происходить в Крыму? Ну, естественно, все улетит в космос в плане цены. Естественно, те, кто смогут, будут стараться уехать на территорию России куда-то вглубь. Те, кто не смогут, будут оставаться. Вода там еще есть. Ее на несколько лет из этих хранилищ, которые набрали, хватит. Проблема будет, соответственно, больше с бензином. Да, ну, прокормить как-то себя Крым прокормит. Потому что, опять же, есть вода. Ну, каких-то вот таких вот больших поездок и, соответственно, большого туристического потока не будет. Люди будут бояться ехать. Естественно, они будут бояться ехать, потому что можно не вернуться. А представьте себе очень реалистичный, кстати, сценарий, когда ты туда доехал, а назад ты уже не можешь поехать. Да, потому что что-то произойдет с мостом. Но это же очевидно, что Украина теперь будет стараться что-то сделать непосредственно с мостом. И, кстати, не надо отбрасывать тот вариант, что Украина вообще может сейчас наглухо перекрыть движение по сухопутному коридору. Почему? Очень просто. Украина до сих пор, естественно, не считает Крым российским. И, соответственно, Украина может издать любой указ на тему того, что пересечение государственных границ Украины без разрешения будет считаться нарушением, и виновные будут уничтожаться на месте. В эту секунду дроны начнут уничтожать любой транспорт. Понимаете, любой, не только бензовозы, а любой транспорт, который двигается по этому сухопутному коридору. Никто ничего Украине на международной арене за это не скажет. Потому что позиция защиты Украины будет очень простой. Откуда мы знаем? Это наша территория. Мы сказали, что без разрешения ехать нельзя. Люди начинают ехать. Мы не знаем, кто там сидит. Простые люди или солдаты, они не реагируют на наши команды. И мы уничтожили эту движущуюся цель. Все, не будет никаких претензий. Соответственно, Крым де-факто превратится вот в такой себе остров на какое-то ближайшее время. И это факт. С этим, ну, невозможно поспорить, потому что вот так вот развивались события, и вот к чему они привели.
23: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного.
25: Тайный советник.
5: Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
6: Спасибо, что живой. Штурмовик показал потери своего подразделения. Выжил он один. Темпы набора контрактников упали в полтора раза. Об этом свидетельствуют данные о расходах федерального бюджета. Судя по ним, контракт в конце прошлого года подписывали в среднем 1100 человек в день. Это в полтора раза меньше, чем в конце 2024-го. Всего за 2025 год, исходя из данных о выплатах, контракт заключили 364 тысячи человек. Это на 10% меньше, чем годом ранее. Темп набора продолжил снижаться и в этом году, упав на 20%. При этом зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявлял, что в 2025 году контракт подписали 422 тысячи человек. Разница с бюджетными расходами в 14%. О приличных темпах текущего набора Медведев говорил в апреле, а министр обороны Белоусов вообще заявлял о перевыполнении плана. Но реальность, похоже, иная. Тем временем о колоссальных потерях на фронте говорят все – и волонтеры, и Z-военкоры, и сами солдаты. Боец с харьковского направления чудом выжил при взятии укрепрайона. Все его боевые товарищи погибли. Он уверен, что и сам не продержится долго, поэтому записал прощальное видео для семьи.
7: Я не знаю, как еще, блин, сколько я продержусь, сколько выжил, блин. Но я надеюсь, это видео увидят все как можно больше. Я остался один из всех пацанов, тем пришли держать укреп. Мы его взяли на пацаной. Это повторяется каждый день одно и то же. И погибают. И погибают сотнями своих ребят.
6: Боец записал это леденящее душу видео среди трупов погибших товарищей. Кадры не для слабонервных. В отчаянии и явно в состоянии шока солдат обращается к президенту и своему командованию.
7: А, ВВ Путин, вот скажи мне теперь, кто похоронит тебя, блин? Кто их отсюда вытащит? Смотрите, вот сопроится, видите, нет, все, их больше нет. И как с этим жить, на?
6: Солдат убежден, что если и он погибнет, то его тело никто не будет забирать. Это значит, что родственники не смогут даже по-человечески похоронить и попрощаться. При этом выплаты за погибшего семья тоже, скорее всего, не получит, считает боец. Ведь это стандартная практика в его подразделении. Даже если командование знает, что часть личного состава погибла, их всех объявляют пропавшими без вести. Мол, такое распоряжение сверху нечего. Всем семьям погибших платить гробовые. Столько денег попросту нет. При этом обстановка на линии фронта и в так называемой килл-зоне продолжает оставаться тяжелой, говорит военнослужащий.
7: Пивишки, дроны, просто нас всех, вы понимаете, нет? Раз полный сотнями человек в день. А вы говорите, Россия, Грета, вот, смотрите, сидит, нет, слов все творится. Вот скажите, вам нужна эта война? Какие-то ДНР, ЛНР, пацаны, вот видите, нет, творится.
6: Солдат признается, если бы выбор делал сейчас, зная, к чему все приведет, ни за что не подписал бы контракт и не пошел бы на СВО добровольно. Считает это самой главной ошибкой своей жизни. Говорит, если бы воевал за Россию, это одно, но отдавать жизнь за новые территории, за Донбасс, это совсем другое. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
5: Радио «Лента». 15:57 AM.
8: Главные новости дня.
9: Донбасс любой ценой. Чтобы выполнить требования президента, генералы генштаба вдвое увеличили количество штурмов. Песков назвал условия для окончания СВО. Около 7 тысяч штурмов предприняли российские солдаты в мае. Это почти на 40% больше, чем за апрель. В среднем ежедневно генералы отправляли военных штурмовать украинские позиции 225 раз. Это связано с требованием Владимира Путина выполнить цели СВО и взять под контроль весь Донбасс, пишут военкоры. По их словам, генштаб убедил главнокомандующего, что Донбасс будет полностью захвачен к осени любой ценой. Однако, судя по ситуации на фронте, явного успеха пока нет, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
10: Весеннее наступление захлебнулось. Никуда ни одна из целей, которые были поставлены перед российской армией, не достигнута. Действительно, дроны, которые во множестве сейчас используют вооруженные силы Украины, срывают попытки

0: набрано было на 20% меньше, чем до того. Это уже серьезно. Значит, живая сила в России истощается, а вооруженные силы Украины получают некоторые новые возможности.
1: Зет-блогеры возмущены количеством штурмов и уровнем потерь после них. Они говорят, командиры не ценят личный состав и не берегут жизни бойцов. Это уже привело к огромному дефициту людей на передовой. Некоторые военкоры предлагают прекратить СВО, пока еще не все солдаты погибли. Вот что на днях заявил военный журналист Дмитрий Борисенков.
2: Надо это заканчивать, все. Это не надо было начинать, я много раз говорил, нельзя было начинать эту войну. Те, кто подталкивал нашу страну к этой войне, совершали преступление.
1: Серьезные потери подтверждают и родственники военных. Александр Аорин потерял в штурме своего сына, военнослужащего 102-го мотострелкового полка 8-й гвардейской общевойсковой армии.
3: В 102-м полку за последний год, с апреля прошлого года по май этого года, пропали без вести и погибли около 8 тысяч штурмовиков. При этом никаких успехов на поле боя 102-й полк не достиг. Такая же ситуация у соседей слева, бывшая 155-я бригада, у соседей справа 242-й полк. И, я думаю, по всем участкам фронта такая же ситуация.
1: Тем временем в Кремле говорят, боевые действия могут закончиться, если Зеленский выведет без боя ВСУ с территории Донбасса, а также Запорожской, Мариупольской и Херсонской областей. На Украине на эти предложения не раз отвечали отказом. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Вестники новой мобилизации. Записки ветерана о том, призовут ли российских мужчин воевать.
6: Пишут, что во многих регионах нашей необъятной начали выписывать мобилизационные предписания. По сути, это документ, который вклеивается в военном билете, обычно на розовом бланке, вклеен в обложку, где указано, куда и когда явиться при объявлении мобилизации. В мирное время не требует немедленных действий и не запрещает выезд за границу. При мобилизации по нему нужно явиться самостоятельно, без отдельной повестки. Неявка – уголовная ответственность. Кажется, до 10 лет. Отличие от повестки в том, что повестка действует в мирное время, а за неявку по ней только штраф. Знак более чем ясный. Вопрос – когда?
5: Военкор Котенок о том, почему в спецоперации на Украине не удается достигнуть целей.
7: Одна из причин, мягко говоря, пробуксовки специальной военной операции, когда мало кто и что собирается менять. Нам нужно согласовать замысел, потом подготовить презентацию, потом засекретить ее, затем на основании презентации подготовить секретное распоряжение по подготовке секретного проекта приказа, затем согласовать проект со всеми заинтересованными и вовлеченными под роспись. В дальнейшем подписать проект приказа и начать готовить приказ. Затем выпустить приказ, про секретность не забываем, и ознакомить с ним все заинтересованных и вовлеченных. И тут приказ надо отменять ввиду изменения оперативной обстановки и неактуальности поставленных задач. И так по кругу. В этой связи надо собрать совещание с целью уточнения замысла и подготовки новой презентации, учитывая при этом изменившиеся требования к оформлению.
5: Военкор Живов про прогноз на ближайшие 3-6 месяцев.
8: Украинские командиры многократно заявляли, что их главной целью является не техника, а бойцы нашей армии. Они цинично объявляют, что обменивают от 5 до 10 дронов на жизнь одного нашего бойца. И будут держаться этой концепции. Обмен людей на дроны, о котором писал военкор Стешин, для нас очень опасный феномен. При этом с нашей стороны по-прежнему наблюдается кризис административного управления. Цели, задачи национальной обороны часто теряются между ведомственными и личными интересами участников. Сеть Telegram, которая пронизывала тыл и фронт, позволяла быстро получать обратную связь и вовлекать общество в дело победы, из-за ограничений фактически утратила свое значение вместе с горизонтальным гражданским обществом, которое активно поддерживало дело победы. Почти год все госорганы существовали в логике переговоров и скоро мира при посредничестве.

0: технические Трампа. Бюрократический аппарат остановил или отверг многие предложения, связанные с внедрением новых и совершенствованием старых методов ведения конфликта. Все в ожидании мира. Год фактически был потрачен зря и дал возможность противнику пересобраться. В итоге мы медленно, но верно подходим к ситуации идеального шторма, из которого начнут вылетать черные лебеди.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Дроны ударили по «Прогрессу». В Тамбовской области полыхает завод, который выпускает ракетную технику. Сразу несколько регионов подверглись атаке беспилотника в ночь на 3 июня. О большом количестве взрывов рассказали местные жители Тамбовской области. По словам очевидцев, стрельба и громкие хлопки раздавались в районе завода «Прогресс» в Мичуринске. Там после одного из взрывов начался мощный пожар.
3: Как будто бы тепленький.
4: Да, теплый жар ощутился.

0: не попали.
1: Предприятие «Прогресс» производит датчики МП-95, которые могут использоваться для проведения испытаний и контроля систем ракет Х-101. Кроме того, на заводе выпускают гермоторы для ракет Х-59М2 и Х-59М2А. Это не первая атака на завод. Ранее он попадал под удар в феврале 26-го, а еще в июне 25-го и в декабре 24-го.
2: Просто...
1: Санкт-Петербург и Ленобласть подверглись одной из крупнейших атак дронов с начала спецоперации. Над областью сбито 59 беспилотников, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Налет продолжался больше 5,5 часов. Во время атаки загорелся петербургский нефтяной терминал. Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов на северо-западе России. В целом, по словам губернатора, дроны атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах.
3: Раз. Это что-то. Два. Там прям на них расстреливают. Но он опять на двух она летит. Летит в ушки. Летит опять. Долет. И падает. Попал.
1: Удар беспилотников был нанесен в день старта Петербургского международного экономического форума. В пятницу там должен выступить Владимир Путин. Пока неизвестно, как отразится атака дронов на планах президента, говорят эксперты.
4: Не сбили. Сейчас опять бахнет.
1: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя удар по Питеру, заявил, мол, СВО продолжается именно для того, чтобы не было атак, подобных атак на Санкт-Петербург. Напуганные местные жители в соцсетях написали, что до начала спецоперации они вообще не знали, что такое взрывы и стрельба по беспилотникам. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Говорят военкоры.
6: Военный осведомитель о том, как Украина расширяет удары по российской логистике.
7: Теперь к их нанесению подключились дроны-камикадзе, которые ранее использовались противником для ударов по целям в Крыму, Запорожской и Херсонской области. В Бердянске, Мариуполе и менее крупных населенных пунктах новых территорий уже наблюдаются проблемы с топливом. А ведь активным ударом по транспорту на дорогах сухопутного коридора едва месяц стукнул. К слову, министр обороны Украины подтвердил наличие планов нарушить нашу логистику для того, чтобы лишить российскую армию возможности наступать. То есть следует ожидать, что в ближайшие месяцы налеты дронов не закончатся, а будут лишь расширяться. Другой целью Украины, прямо не озвученной, является подготовка почвы для собственных локальных контрударов. Дороги на расстоянии от 50 до 100 километров от фронта являются артериями, по которым оперативно перебрасываются соединения с одного участка на другой в случае прорыва противника. И если эта переброска сорвется из-за регулярных точных ударов, то возможное наступление вооруженных сил Украины добьется гораздо более существенных результатов, чем могло бы. И одними сетками вдоль дорог тут уже не обойтись. Нужно резко наращивать количество огневых групп и экипажей перехватчиков на данном участке, а также искать способы выбивать операторов противника. Или будет слишком поздно и слишком больно.
6: Канада запускает производство дронов для вооруженных сил Украины. Вот как это комментирует военкор Живов.
8: 29 мая на оборонном форуме представители Министерства обороны Канады и Украины подписали соглашение о запуске производства украинских беспилотных систем в Канаде. В рамках сделки создается совместное предприятие AirLogix Sentinel. Оно объединит украинскую Defense Tech компанию AirLogix и канадского производителя беспилотных систем Sentinel Research and Development. Вся произведенная продукция будет направляться на нужды украинцев. Как сообщили в украинском Минобороны, совместное предприятие займется выпуском разведывательных беспилотников украинской разработки. Поставки дронов должны начаться до конца текущего года. Ранее сообщалось, что совокупные расходы Украины и стран Евросоюза на производство и закупку БПЛА за два года оцениваются примерно в 3,5 миллиарда долларов. Значительная часть производства постепенно выносится за пределы Украины. В 2024 году «Оттава» выделила Киеву 2 миллиона на производство дронов и передала более 800 беспилотников Skyranger R-70 на сумму 95 миллионов долларов. Вот такие новости.
6: Логистический кризис, военкор «Котенок» о последствиях огневого контроля противником трассы Ростов-Крым.
0: Первое. Сокращение объема логистики через данный сухопутный коридор приведет к ее увеличению через Крымский мост. Соответственно, стратегически важная артерия вновь будет проходить через бутылочное горлышко, крайне уязвимое для ударов в условиях, когда Украина активно экспериментирует с производством баллистических ракет и развивает направление безэкипажных брандеров. Существует вероятность того, что это заранее просчитанный сценарий. Второе. За последние недели украинские силы поставили нас перед фактом расширения зоны огневого контроля дважды. Сначала на 100 километров с использованием стандартных «Хорнетов», затем на 160 с использованием модифицированных версий. Это намеренный расчет. Системе кажется, что она принимает какие-то меры и решает проблему, но следом появляется новый вызов. Нет никакой гарантии того, что зона огневого контроля не расширится еще больше, и охота на любой логистический транспорт не будет происходить уже на территории Краснодарского края и северной центральной части Крыма. Я не нагнетаю, но это большие проблемы.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
2: Привет! В эфире «Разбор дня».
9: Привет!
2: Представьте себе идеальную магистраль. Ровный асфальт, отличная инфраструктура и, главное, вокруг вообще нет ни одного вражеского солдата.
9: Ага, и небо абсолютно чистое. То есть никаких там стратегических бомбардировщиков, сирен?
2: 100%. До линии боевых столкновений больше сотни километров глубокого, абсолютно спокойного тыла. Но при всем этом дорога мертва. Тяжелые фуры, ну, они просто горят прямо на ходу. Вся трасса превращается в такую полосу смертельных препятствий.
9: Слушай, ну звучит реально как какая-то завязка голливудского фильма «Катастрофы». Но как вообще можно заблокировать крупную сухопутную артерию на таком гигантском расстоянии от фронта? Сотни километров — это же огромная буферная зона.
2: А речь идет о вполне конкретной транспортной артерии. Это федеральная автомобильная дорога Р-280. Проходит через Мариуполь, Мелитополь и уходит туда, вглубь, вплоть до Симферополя. Это, по сути, главная кровеносная система снабжения гигантского региона.
9: И парадокс, как я понимаю, в том, что она сейчас перерезана вообще без малейшего физического контроля территории.
2: Именно. То есть классическое понимание контроля, ну, знаешь, когда стоят блокпосты.
9: Да, патрулируют танки, пехота работает.
2: Вот, здесь этого просто нет. Дорогу душат исключительно дистанционными методами. Давайте это разберем. Цель сегодняшнего разбора – ну, детально понять, как относительно недорогие массовые технологии просто безвозвратно сломали фундаментальные правила логистики. В основе этой блокады лежат современные ударные дроны «Камикадзе». Если брать конкретику, то это аппараты класса «Хорнет».
9: Угу. Или баражирующие боеприпасы вот эти, серии «Урам-2Х».
2: Да-да. И главная их характеристика – это дальность – от 100 до 300 километров.
9: Подожди, 300 километров – это очень серьезное расстояние. Если крейсерская скорость там, ну, километров 150-200 в час,
2: то аппарат находится в воздухе около часа.
9: Вот, это долго. И на протяжении всего этого маршрута он, по сути, представляет собой такую радиоэлектронную мишень.
2: И тут начинается самое интересное. Традиционная военная логика диктует, что против дронов нужно использовать радиоэлектронную борьбу. РЭП.
9: Ну да, идея-то простая. Включить глушилки, подавить сигнал GPS.
2: Оборвать канал связи между беспилотником и оператором. Слепой и глухой дрон просто падает в поле.
9: Но на Р-280 этот классический невидимый щит не спасает. Фуры же продолжают гореть.
2: Именно. Значит, принцип управления изменился. Технологии сделали просто гигантский скачок. Эти дроны больше не нуждаются в постоянном радиоконтакте.
9: Так, интересно.
2: В них интегрирована концепция терминального наведения на базе машинного зрения.
9: Давай переведем это на понятный язык. Получается, алгоритм работает вообще автономно.
2: Можно вспомнить, как работает Face ID на смартфоне. Телефон 1000 раз анализировал лица.
9: Ага. И теперь мгновенно узнает нужное через камеру. Причем вообще без интернета.
2: Вот здесь то же самое. В бортовой компьютер дрона загружена гигантская библиотека 3D-силуэтов.
9: То есть он знает, как выглядит грузовик сверху?
2: Да, как выглядит КамАЗ или бензовоз.
9: А это значит, что большую часть пути беспилотник летит просто по инерциальной системе. Ну, или по базовому GPS.
2: Но когда он выходит в район трассы, он делает страшную вещь. Он как бы закрывает уши и открывает глаза.
9: Звучит жутковато.
2: Именно так работает терминальный участок. На последних километрах дрон ничего не принимает извне.
9: И ничего не передает обратно на базу.
2: Вообще ничего. Он превращается в глухонемого. Бортовой компьютер активирует оптическую камеру, непрерывно сканирует бегущую внизу ленту дороги.
9: Находит объект, силуэт которого совпадает с базой данных.
2: И сам вообще без участия человека отдает команду на пикирование.
9: Слушай, в таком случае глушить сигнал системами РЭБ просто бессмысленно. Невозможно заглушить то, чего в эфире просто нет.
2: Радиоэфир абсолютно чист. Это уже не радиоуправляемая игрушка, это зрячий электронный охотник.
9: Жесть.
2: А как только садится солнце, условия для этого охотника становятся еще идеальнее. В дело вступают тепловизионные камеры.
9: Казалось бы, ночь всегда была лучшим другом логистики. Скрытность, фары можно не включать.
2: Только не в эпоху тепловизоров. Представьте груженую фуру. Она тянет 20 тонн груза.
9: Ее огромный дизельный двигатель просто раскаляется под нагрузкой.
2: Угу. В объективе тепловизора этот горячий мотор светится в кромешной темноте.
9: Как мощнейший прожектор, наверное.
2: Да, контраст между остывшим ночным асфальтом и пылающим двигателем настолько велик, что алгоритм захватывает цель буквально за доли секунды.
9: Ну, одними ударами с воздуха гигантскую трассу не перекроешь. Если фуру подбили, она сгорела, приехал тягач, оттащил этот остов на обочину, и все, движение продолжилось.
2: Ну да, это математика издержек, задержки, но не полная блокада.
9: Вот.
2: Это было бы правдой, если бы угроза падала только с неба. Но существует второй, куда более изощренный элемент всей этой системы.
9: Так. И что это?
2: Ночью над дорогой появляются другие аппараты. Тяжелые грузовые гексокоптеры. Огромные такие медленные машины с кучей винтов.
9: И они не атакуют напрямую?
2: Нет. Их задача – минирование. Они очень аккуратно, с ювелирной точностью, сбрасывают на асфальт инженерные мины нового поколения.
9: Сразу напрашивается вопрос. По этой магистрали ведь ездят не только военные колонны.
2: Конечно.
9: Едут небольшие коммерческие фургоны. Если мина просто лежит на асфальте, почему она не взрывается под обычным седаном?
2: Потому что это не старая нажимная мина времен середины прошлого века, которая, ну, срабатывала от любого давления.
9: А что тогда?
2: Современные мины — это сложные электронные устройства. Они оснащены сразу тремя независимыми сенсорами.
9: Тремя?
2: Да, магнитным, акустическим и сейсмическим.
9: Три фактора проверки. Это работает как какой-то сложный кодовый замок на сейфе?
2: Идеальное сравнение. Мине вообще не нужна случайная легковушка. Она запрограммирована ждать крупную рыбу.
9: Ага. И как это происходит в реальности?
2: Сначала вступает в работу акустический датчик. Это такой микрофон, который улавливает специфический низкочастотный гул.
9: Гул тяжелого дизельного мотора.
2: Точно. Это, скажем так, первая цифра кода. Затем сейсмический датчик анализирует вибрацию земли. Легковушка так асфальт просто не продавливает.
9: Понятно, это вторая цифра.
2: А третья — это магнитный сенсор,
9: который фиксирует прохождение над собой огромной массы металла.
2: Да, и только когда все три сенсора синхронно дают положительный ответ,
9: когда код совпал полностью,
2: происходит детонация.
9: Это же идеальный капкан. Смотри, тяжелая фура взрывается на умной мине. Машина горит, груз рассыпается по всем четырем полосам, выливается горящее топливо.
2: Асфальт плавится. Образуется мертвый затор.
9: Дорога парализована физически. И чтобы пробить этот тромб, ну, люди с лопатами явно не помогут.
2: Понадобится тяжелая инженерная техника. Огромные саперные машины на гусеничном ходу.
9: Бульдозеры там с отвалами, мощные тягачи.
2: И как только этот неповоротливый бульдозер выпадает, выползает на открытую трассу, чтобы расчистить завал.
9: Он сам становится идеальной огромной мишенью для ударного дрона с тепловизором.
2: Абсолютно верно. Бульдозер медленный, состоит из сплошного металла, двигатель ревет на предельных оборотах.
9: Он светится на экранах за десятки километров. Прилетает камикадзе, и спасательная техника превращается просто в новый элемент завала.
2: В результате магистраль начинает напоминать такой пунктир. Участок чистого асфальта, затем непроходимая баррикада из сгоревших фур и уничтоженных кранов.
9: Снова чистый участок и снова завал.
2: Угу.
9: Но для такой точечной охоты за инженерной техникой нужно постоянно видеть картину поля боя.
2: Конечно, алгоритмы — это хорошо, но должен быть дирижер.
9: И где он находится?
2: Этот дирижер висит прямо над трассой. Это третий элемент — высотная оптическая разведка.
9: Специальные дроны?
2: Да, они круглосуточно находятся в небе, но на высоте более 4 километров.
9: 4 километра — это критически важная цифра. Ручные и переносные зенитно-ракетные комплексы на такую высоту просто не достают.
2: Ракета уходит, что называется, в молоко. Разведчики висят в абсолютной безопасности от легкой ПВО.
9: И их оптика просматривает дорогу на гигантские расстояния.
2: Оператор сидит за экраном где-то за сотни километров. Он видит формирование колонны еще, ну, на дальних подступах.
9: И этот оператор расставляет приоритеты? Он же не будет бить по первой попавшейся машине.
2: Логично. Если идет колонна, первым нужно выбить бензовоз.
9: Потому что детонация 20 тонн топлива не просто уничтожит саму цистерну, она выжжет асфальт до основания.
2: Да, и повредит соседние машины.
9: А вторым приоритетом пойдут дорогие фуры-рефрижераторы,
2: которые перевозят скоропортящееся продовольствие.
9: Вот тут, знаешь, мы плавно уходим от военной инженерии к социальной и экономической реальности.
2: Точно.
9: Логистика в России — это ведь не государственные армейские колонны. Огромный процент перевозок лежит на плечах частников.
2: Обычных индивидуальных предпринимателей.
9: Да, для рядового дальнобойщика фура — это не просто средство передвижения, это его личный бизнес.
2: Машина куплена в лизинг, за нее нужно каждый месяц выплачивать кредит, ее стоимость измеряется десятками миллионов рублей.
9: И реакция рынка на этот технологический капкан оказалась мгновенной. В дело вступили страховые компании.
2: А страховщики – это люди, которые опираются исключительно на сухую математику рисков. Никаких эмоций.
9: Если математика показывает, что каждый пятый или там десятый рейс заканчивается сгоревшим островом,
2: то страховать такой груз – это прямой путь к банкротству.
9: Поэтому страховщики либо полностью отказываются выдавать полисы на маршруты по R-280, либо выставляют такие заоблачные премии,
2: что стоимость перевозки становится дороже самого груза. Рейс просто теряет всякий экономический смысл.
9: Можно ли вообще найти технологическое противоядие от этой угрозы? Как переломить такую асимметрию?
2: Звучат предложения строить вдоль трассы железобетонные защитные капониры.
8: Это такие специальные укрытия, куда водители фур могли бы заезжать при объявлении воздушной тревоги.
2: Убежище для машин, да. Другая популярная идея – натянуть над дорогой гигантские антидроновые сетки.
8: Эдакий защитный купол, который физически ловит летящие аппараты.
2: Наконец, есть военный путь. Расставить мобильные огневые группы ПВО, оснащенные крупнокалиберными пулеметами и тепловизорами.
8: Через каждые 3-5 километров на всем протяжении маршрута.
2: Угу.
8: Слушай, давай возьмем калькулятор. Все эти грандиозные планы просто разбиваются о суровую экономическую реальность. Протяженность трассы около 700 километров. Что значит натянуть 700 километров сеток?
2: Но это не рыболовную леску бросить.
8: Это фантастический инженерный проект. Потребуется тысячи тонн стальных тросов, десятки тысяч бетонных опор, армии строителей.
2: И как только в этой сети появится малейшая брешь, ну после первого же попадания или просто от ветра,
8: дроны с машинным зрением тут же найдут эту дыру.
2: А мобильные группы противовоздушной обороны? Звучит-то надежнее.
8: Поставить расчет каждую пару километров означает выдернуть из резервов тысячи обученных людей. Им нужны машины, рации.
2: Постоянное снабжение патронами, смены для отдыха.
8: Но главная проблема – сами пулеметы и зенитные комплексы. Их количество конечно. Стянуть ПВО на защиту асфальта означает оголить другие не менее критичные объекты.
2: Без защиты останутся электростанции, промышленные заводы, узлы связи.
8: Прикрыть все небо над страной физически невозможно. Вырисовывается жуткая экономическая диспропорция между нападением и защитой.
2: Да.
8: Эта асимметрия полностью на стороне тех, кто атакует. Собрать ударный беспилотник из композитных материалов и потребительской электроники стоит несколько тысяч, ну, максимум десятков тысяч долларов.
2: Для военных бюджетов это статистическая погрешность, просто сущие копейки.
9: А защита от этого куска пластика с мотором требует миллиардных вливаний. Строительство капониров, развертывание ПВО — это астрономические суммы.
2: И самое страшное, что нападающей стране нужно лишь сохранять бесперебойный конвейер дешевых дронов.
9: Защищающаяся сторона будет вынуждена сжигать свои ресурсы, не имея 100% гарантии безопасности?
2: Противник моментально адаптируется. Построили укрытие, дрон зависнет на выезде и подождет. Поставили пулемет, дрон зайдет с невидимого ракурса.
9: Если посмотреть на картину в целом, то становится очевиден главный системный урок этого кризиса.
2: Какой?
9: Концепция безопасного глубокого тыла мертва, окончательно и бесповоротно.
2: Военная и гражданская логистика строилась на простом постулате.
9: Да. Есть линия фронта. За ней идет прифронтовая зона километров 30-50, куда дотягивается артиллерия.
2: А дальше начинается спокойная жизнь. На расстоянии 100 километров от фронта грузовики могли спокойно ехать ночью с включенными фарами дальнего света.
9: Склады разгружались прямо под открытым небом.
2: А теперь зона смертельного риска расширилась до 300 километров и продолжает расти.
9: Традиционные методы охраны логистических цепей, блокпосты, проверка документов, вооруженное сопровождение,
2: оказались абсолютно беспомощны против летящей с неба умной угрозы, которая руководствуется только математическими алгоритмами и тепловым излучением.
9: И это полностью меняет правила игры не только для военных.
2: Совершенно верно. И это подводит нас к финальной, крайне провокационной мысли. То, что можно наблюдать сегодня на отдельно взятой трассе Р-280, это репетиция будущего.
9: Стоит задуматься о проблеме в глобальном масштабе. Если мощнейшая четырехполосная сухопутная артерия перерезается так легко и дешево...
2: Как это изменит планирование вообще всего?
9: Как теперь проектировать новые города? Как выстраивать заводы?
2: Как будут работать глобальные мировые цепочки поставок? Смогут ли вообще в обозримом будущем нормально функционировать экономики полуостровов
9: или изолированных анклавов, отдаленных промышленных узлов?
2: В прошлые века, чтобы взять регион в блокаду, требовалось подогнать флот из линкоров или поднять в воздух армаду тяжелых бомбардировщиков.
9: А завтра для удушения целой региональной экономики может оказаться достаточно неприметного ангара, забитого копеечными беспилотниками.
2: И пара десятков операторов с планшетами. Этот технологический сдвиг выходит далеко за рамки конкретного конфликта.
9: Он бьет по самим основам того, как устроен и как снабжается современный мир.
2: На сегодня это все. До новых разборов.
5: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
10: Жуть. В Советске бабушка и внучка живут в доме, где рушатся потолки и плесень на стенах. Власти обещают решить проблему через 4 года. Сагитировал человека подписать контракт «Получи копеечку». В Калининградской области выделили 22 миллиона рублей на премии вербовщика. Выходит, одним безбедная жизнь в тылу, а другим ужасы войны. Администрация Калининграда сдержала обещание. Живущие рядом с падающим домом на Московском остались без света, воды и всех благ цивилизации. Людей выживают из мора. Итак, в Советске на улице Сизова продолжает разрушаться жилой дом. Недавно в одной из квартир на четвертом этаже обвалился потолок, а в другой то же самое случилось несколькими годами ранее. К счастью, владельцы квартиры к тому времени съехали, рассказывает Наталья Семичева, которая вместе с 9-летней внучкой живет в дряхлом столетнем доме. Еще в 2020 году жильцам удалось добиться, чтобы его признали аварийным. Чиновники обещали расселить дом до 2025 года – потом до конца 2026-го. Сейчас обещают уложиться к 2030 году, но и в это жильцы уже слабо верят. Единственное, что предлагают власти – маневренное жилье. Наталья отказывается. По словам женщины, она боится, что оно может оказаться таким же аварийным и меньше по площади. Когда идут дожди, пенсионерка с внучкой не спят от ужаса. Наталья боится, что дом может обвалиться еще больше. В квартире постоянная влажность, обои приходится менять 2 раза в год, потому что под ними грибок и черная плесень, говорит Наталья.
11: Все это продолжает рушиться, сыпаться. Дождей мы боимся, как вселенского потопа. Вся вода течет по крыше, квартиру заливает. Жить страшно. Но больше нам негде жить, поэтому остаемся здесь. Съехали все, у кого была возможность. У нас ее нет. Живем с внучкой только на мою пенсию. Но и оставаться в своей квартире тоже страшно. 4 года назад в зале и на кухне провалился огромный кусок потолка. Пришла комиссия после обвала, составила огромную смету. В итоге нам подбили потолок снизу фанеркой и прикрутили проволочкой к стене.
10: Кроме того, в подвале стоит жуткая вонь. А все потому, что в доме 1900 года постройки канализация не была предусмотрена изначально. Разумеется, со временем трубы просели и отходы стали подниматься вверх. Понятно, что в таких жутких условиях ждать расселения до 2030 года, как сказано в документе администрации, Наталья не может. Пенсионерка также жалуется, что местные власти, зная бедственное положение жильцов аварийного дома, отмахиваются от проблем людей и не принимают никаких мер, хотя обязаны по долгу службы.
11: Тратятся огромные деньги на благоустройство. Да, это хорошо, но есть благоустройство необходимое, к примеру, дороги, тротуары, а есть памятнички, статуэтки, деревца. Это могло бы подождать. Если людям негде жить, мы же не пойдем в парк, каким бы благоустроенным он ни был.
10: Женщина также вспоминает, что потолки начали рушиться в доме еще 10 лет назад, однако местным властям до этого нет дела. Жаловаться тоже бесполезно. Даже если написать президенту, бумаги все равно отправят обратно в Советск, сокрушается пенсионерка. Тем более, что сейчас дом на улице Сизова остается 7-м в очереди на расселение среди 12 подобных в Советске. Как предполагает Наталья, необходимые 45 миллионов рублей для решения жилищного вопроса в бюджете так и не предвидятся. И пока одни жители региона вынуждены буквально существовать в руинах, для других легко и быстро находятся миллионы на премии. Речь о вербовщиках на фронт.
7: Правительство Калининградской области направит 22 миллиона рублей на дополнительные выплаты сотрудникам военных комиссариатов, которые занимаются набором граждан на контрактную службу. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Беспрозванных. Размер премии будет зависеть от выполнения плана. Если сотрудник военкомата обеспечит не менее 80% от установленного задания, ему выплатят 14 тысяч рублей. За выполнение плана на 100% и более предусмотрена выплата 25 тысяч. Перечень сотрудников военных комиссариатов, имеющих право на получение дополнительных выплат, будет формировать Министерство по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области.
10: Проще говоря, привел друга в военкомат, тот заключил контракт с Минобороны, пожалуйста, получи надбавку к зарплате. При этом дальнейшая судьба контрактника в зоне боевых действий никого не волнует. По данным журналистов, после больших потерь на фронте и поступивших команд сверху набирать людей, власти российских регионов стали активнее финансировать вербовку контрактников. Например, в 2026 году среднемесячные расходы субъектов на выплаты рекрутерам выросли более чем в два раза по сравнению с предыдущим годом – с 350 до свыше 800 миллионов рублей в месяц. Всего с момента введения таких бонусов российские регионы выплатили вербовщикам около 7,5 миллиардов рублей. В реальности рекрутеры получили гораздо больше бюджетных денег. Это траты только трети российских регионов, которые открыто об этом отчитались. В общем, даже трудно представить, сколько тысяч россиян можно было бы за эти миллиарды расселить из аварийного жилья. Однако на практике уже несколько лет социалка остается в минусе, а спецоперация в плюсе. Вот и возникают ситуации, когда люди буквально борются за свои жилищные права.
12: В Калининграде в доме на Московском проспекте 68 отключили электричество, несмотря на протесты жителей. Никаких документов при этом гражданам не предоставили. Представители администрации на место не приехали, хотя люди давно просили нормального диалога. Вместо выдачи судебного предписания на выселение и эвакуацию, жильцов решили выселить измором, вырубив сначала воду, лифт, а теперь и свет. Накануне жильцы 68-го дома на Московском весь день пытались добиться объяснений, на каком основании их неаварийный дом отключают от коммуникаций. Калининградцев просят переехать в маневренный фонд на время сноса соседнего дома номер 70, с которым их дом соединен балконами. Власти ссылаются на решение комиссии по чрезвычайным ситуациям и ранее сообщали о срабатывании датчиков разрушения в соседнем падающем доме.
10: Сами жильцы считают, что их выселяют без достаточных юридических оснований. Они просили показать документы и гарантии, что после переезда смогут вернуться в свои квартиры. Особенно тревожно пожилым людям, семьям с детьми, инвалидам и жильцам верхних этажей. В доме электрические плиты, поэтому без света невозможно готовить. Жильцы рассказывают, что им приносят воду, баллоны приходится поднимать вручную, а нормальная эвакуация при отключенных коммуникациях может стать проблемой. Но даже несмотря на это, калининградцы заявили, что все равно останутся в своих квартирах. А волонтеры, в свою очередь, обещают организовать подвоз воды, еды и павербэнков. Как будет ситуация развиваться дальше, никто не знает. Одно понятно. Пока жители порядка 30 квартир съезжать не собираются и будут выживать как могут. И об этом сказала жительница дома номер 68 Элина.
13: «Сейчас я иду домой и понимаю, что дома-то больше нет. Стоит просто коробка со стенами, в ней нет жизни. Спасибо нашим властям. Веры им не было и нет».
10: На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
5: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
14: В Калининградской области выделили 22 миллиона рублей. 22 миллиона. На что? На премии! Класс! Да. Людям, которые будут приводить новых контрактников. Они это так и называют. Премии. Красиво звучит, правда? Премии. Что что-то хорошее, доброе, полезное. Как будто они там какой-то план перевыполнили, производительность подняли, квартальный отчет сдали. Нет. Это просто деньги вербовщикам. Бабло людям, которые уговаривают других людей подписать контракт. Вот и все. По 100 тысяч рублей за человека. За то, что ты пришел к соседу, поговорил, убедил, довел до пункта, и все. 100 кусков в кармане. Иди домой. Ешь, спи, смотри телевизор, наслаждайся жизнью. Твоя работа сделана. А тот человек, которого ты только что привел, он отправляется совсем в другое место. 22 миллиона рублей. Это какой объем работы предполагается? Сколько людей планируется привести этим способом? Вы вообще считали? Ну, хотя бы примерно вслух произнесите цифру, не стесняйтесь. И знаете, что меня больше всего бесит в этой истории? Не сами деньги даже, а то, кто их получает и кто не получает. Вербовщик. Кто он такой? Он не сидит в окопе, он не получает ранения, он не теряет ноги, руки, зрение, он не попадает в плен, его не везут домой в цинковом гробу, его жена не становится вдовой, его мать не обивает пороги военкомата в 3 часа ночи, чтобы узнать, живой он вообще или уже нет. Его дети не растут без отца. Он просто поговорил и получил 100 тысяч рублей. А тот, кого он уговорил, рискует всем. Буквально всем, что у него есть. Это справедливо? Кто-нибудь вообще произносил это слово вслух, когда принимали это решение? Хоть кто-то за этим столом сказал: «Стоп, ребят, а это вообще нормально?» Теперь про добровольцев. Потому что вот тут начинается самое интересное. Дмитрий Медведев регулярно говорит нам, что добровольцев хоть отбавляй, что люди сами идут, очереди стоят, желающих завались. Окей, я услышал, принял, но вопросик, как говорится, остался. Тогда зачем нужна армия вербовщиков? Зачем платить 100 тысяч за каждого приведенного? Зачем вообще выделять 22 миллиона на эту схему, если народ якобы сам ломится? Что-то тут не сходится, да? А теперь про Великую Отечественную. Потому что нам очень любят про нее вспоминать, когда это удобно. Вот давайте вспомним. Июнь 1941 года. Первые дни войны. Люди стояли в очередях у военкоматов. Натуральные, живые очереди с ночи занимали, чтобы успеть записаться добровольцем. Студенты, рабочие, мужики за 40. Все рвались на фронт. Военкоматы физически не справлялись с потоком. Людей приходилось отправлять домой. Приходите завтра. На всех не хватает оружия. Вот это был поток добровольцев. Вы слышите разницу? Тогда люди сами стояли в очереди. Без 100 тысяч, без вербовщиков, без премий, без схемы «уговори соседа, получи кэш». Просто приходили и говорили: «Запишите меня». Сейчас нужно содержать целый штат людей, которые будут ходить и уговаривать. И платить им за каждую голову отдельно. Ну и как? Похоже это на «добровольцев хоть отбавляй»? Или мы с Медведевым разные учебники истории читали? Или у него просто своя реальность, в которую нас не пускают? А теперь самое страшное. Представьте себе картину. Ваш сосед или ваш коллега по работе. Или ваш знакомый, с которым вы иногда пьете пиво по пятницам. Вот этот конкретный человек, он может прийти к вам. Ну, типа поговорить. Например, если у вас проблема дома, посочувствовать. Похлопать по плечу. Или он узнал, что у вас кредит, и вы не можете его закрыть. И вот он начинает рассказывать про деньги, про контракт, про то, что все будет нормально. И вы думаете, что вот хороший человек, помогает. А на самом деле он просто продает тебя. Это ж просто страшно звучит. Это значит, что вокруг вас потенциально есть люди, у которых есть финансовый стимул вас уговорить. Не потому, что они за вас переживают, не потому, что считают, что вам это нужно, а потому, что у них ипотека или долг, или просто хочется 100 тысяч. И государство эту схему создало. Официально, за бюджетные деньги. 22 миллиона рублей. Аттракцион невиданной щедрости. Только вот непонятно, кому от этой щедрости хорошо? Вербовщику – да, хорошо. 100 кусков и домой. Тому, кого привели, не очень. Это нормально вообще? Платить людям огромные деньги за то, чтобы они приводили других людей на такие решения? Это норма? Это как вообще называется? У меня ответа нет. Одни, как говорится, междометия. На этом и закончим. Больше адекватности и здравого смысла, как всегда, в следующих выпусках. И по традиции. Призываю всех включать мозги и пользоваться ими по назначению. Пока.
5: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
15: Если уже у вас в Моссовете главный госбанк начинает массовые увольнения из-за проблем в экономике. Волна увольнений в крупных компаниях, которая затронула банки, металлургические предприятия и автозаводы, докатилась до Внешэкономбанка, ключевого госбанка, который имеет статус госкорпорации развития, управляет пенсионными накоплениями 38 миллионов граждан и финансирует нацпроекты. ВЭБ-РФ в 2027 году займется сокращением своего бюджета, а также планирует уволить 15% сотрудников, заявил глава банка Игорь Шувалов.
16: Сокращение расходов связано с директивами правительства. 10 дней назад мы приняли соответствующий приказ. Теперь сокращаем бюджет своей организации на 15%, с тем, чтобы выйти на задаваемые параметры бюджетирования 2027 года. В следующем году сокращение затронет также дочерние структуры группы ВЭБ.
15: В прошлом году 25% российских компаний провели сокращение сотрудников из-за ухудшения экономической ситуации. Металлургические заводы были вынуждены уволить около 3000 человек после того, как спрос на сталь в стране обвалился на 15%, а несколько крупных предприятий, включая Магнитогорский металлургический комбинат, стали убыточными. До 20% сотрудников уволил Сбербанк. Еще 13 банков сократили до 40% персонала. В 2026 году волну увольнений запустил Яндекс. Около 2000 работников отправил на улицу КамАЗ, получивший в прошлом году рекордный убыток на 43 миллиарда рублей. И это еще не предел, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
17: Это год массовых увольнений. Сотнями тысяч будут люди увольняться. Сейчас ВПК воет, что им сокращают заказ, что они не могут производить столько, сколько у них людей набрано. Они будут сокращать людей, выбрасывать их. Соответственно, людям вообще, в принципе, некуда пойти. И здесь нарастание вот этого вала сокращений уже не липовых, когда на трехдневку, на четырехдневку там оплачиваем отпуска. Люди еще в прошлом году отправлялись в такие вот как бы квази-увольнения, потому что предприниматели надеялись, что ну вот 26-й год придет, Центробанк снизит ставку, и мы как-то тут выдохнем, заживем. Нет, завтра не станет лучше. И предприятия начинают скидывать балласт.
15: Несмотря на рекордно низкую безработицу, по данным Росстата, заработать на жизнь в России с каждым днем все труднее. Но скоро станет еще хуже. Лучше всего это демонстрирует один индикатор. Headhunter – самый популярный портал по поиску работы в Российской Федерации. И, конечно, у него есть свой индекс. HH.ru показывает соотношение между открытыми вакансиями и резюме. Здоровое соотношение, по информации самого портала, это от 4 до 8%. Год назад он был чуть ниже 5%, а со второй половины прошлого года внезапно пошел в рост. В декабре 8,6%, в январе 9,6%. Рост на один пункт – это практически рекорд и очень близко к критическим цифрам. В такой непростой ситуации массовые увольнения могут запустить новую волну кризиса в стране, объясняет экономист Аркадий Вавилов.
18: А что это означает для экономики? Реальное сжатие потребительского спроса. Уволенные люди не ходят ни в кино, не покупают товары длительного пользования, экономят на еде, экономят на ресторанах и так далее, и так далее. И экономика получит еще дополнительный импульс для сокращения, для сжатия.
15: Эксперты сходятся во мнении, что пятый год ведения СВО накопительным эффектом привел к нарастающему кризису. В 2026-м многие люди потеряют работу, инфляция будет бить рекорды, а экономика сжиматься еще больше. И остановить такой снежный ком практически нереально. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радио «Лента». Прямая речь.
19: Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Перелыгин о том, что современные смартфоны являются специальными техническими средствами съема информации, а ключевые позиции в этой сфере держат западные компании.
20: Это те технические средства, которые в данном случае мы называем смартфонами, гаджетами, по-всякому, которые являются в реальной жизни специальным техническим средством съема информации. Более того, после съема информации есть отдельная технология обработки больших комплексов информации, в котором используются вот эти элементы искусственного интеллекта, мощнейшие компьютеры, которые позволяют раскрывать фантастические закономерности в действиях людей, в событиях будущих, прошлых, вскрытие каких-то скрытых каких-то замыслов, умыслов, которые психологи, психиатры, проанализировав эту информацию, смогут сделать. Вот это как бы вот такой громадный комплекс. И сегодня то, что наша страна и весь мир столкнулся с этими технологиями, ну, дает нам основание полагать, что западные, ну, в первую очередь, все-таки североамериканские компании держат ключевые позиции в этой сфере.
5: Криминальные новости.
21: Москвич вытолкнул свою подругу из окна на 7-м этаже. Это произошло на Дмитровском шоссе в панельной многоэтажке. Девушка погибла. По версии следствия, 34-летний мужчина поссорился с 36-летней знакомой на вечеринке. Она сделала ему замечание. Агрессор пнул ее в спину, когда та сидела на подоконнике. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали, предъявили обвинение в убийстве. И это не первое преступление тирана. Год назад он получил срок за угрозу убийством. Угрожал знакомой зарезать ее ножом. В Хабаровской больнице заживо сгнил пациент. За год медучреждению вынесли 15 предостережений из-за нарушений в диагностике и лечении. По данным базы, на краевую больницу имени Сергеева жалуются давно. Родственники пациентов говорят о грубом отношении медперсонала, о проблемах с оказанием помощи и несвоевременном лечении тяжелых больных. Медучреждения уже выносили предостережения за ошибки в назначении лекарств, задержки госпитализации онкобольных и выдачу приостановленных препаратов. Одной из жертв этой системы стал 76-летний пенсионер. Он поступил в больницу с инсультом, перенес операцию по удалению тромба и почти месяц провел в тяжелом состоянии. За это время у него развился глубокий пролежень, о котором семья узнала от санитарки, а не от врача. После жалобы в Минздрав пациента перевели в другое учреждение, где диагностировали пролежень четвертой стадии. С загноением тканей просвет достигал 10 сантиметров, обнажая кости таза. Спасти мужчину не удалось. Следственный комитет дважды возбуждал уголовное дело о халатности, но прокуратура оба раза его отменяла, несмотря на личный контроль главы СК Бастрыкина. Сейчас идет расследование по статье о причинении смерти по неосторожности. Родные требуют переквалификации статьи и проверки документов, которые, по их мнению, в больнице исказили. На командира спецназа Южной Осетии завели дело о покушении на убийство. После 5 месяцев следствия он вернулся на фронт. Ростовский гарнизонный военный суд приостановил дело против командира батальона спецназа Минобороны Южной Осетии Шалвы Габараева. Дело было возбуждено по статьям о хулиганстве и покушении на убийство. Сам Габараев подтвердил журналистам, что вернулся в зону СВО по ходатайству командующего 9-й дивизии. В ожидании решения он 5 месяцев провел в сборном пункте Сочи. Поводом для расследования стала драка, утверждает Габараев. По его словам, во время потасовки он получил удар бутылкой по голове и ударил нападавшего в ответ. Военный говорит, что пострадавшего выписали из больницы через 3-4 дня. Рассказывать о другие подробности происшествия он отказался. До войны Габараев был начальником спецназа Южной Осетии. В 2022 году спецназовцы избили местного жителя, а глава республики потребовал от тогдашнего министра обороны Южной Осетии уволить Габараева. Тот отказался и сам подал в отставку. В 2024 году Габараев воевал в батальоне «Сармат», получил медаль «Патриот России». Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
5: Радио «Лента». Прямая речь.
19: Зет-блогер и военкор Михаил Аксель прокомментировал составление на него протокола за дискредитацию российской армии. Поводом стала негативная оценка деятельности секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу в бытность его министром обороны.
3: Слово «куколд», описывающее одну из разновидностей сексуальных извращений, использовано в исследуемом контексте для указания на то, что высшее военно-политическое руководство РФ поступает не по-мужски, не как настоящие мужчины, не проявляют волю и так далее. Ну вот как бы прекрасная экспертиза, я считаю, то есть эксперт там сделал целых 20 как бы страниц. А на самом деле, ну то есть как бы мораль-то вот всей вот этой истории как бы такова, что, конечно, вне зависимости от изменяющейся политической конъюнктуры, команда своих не сдает. То есть станет на защиту всегда в обязательном порядке. Видимо, если я выскажу что-нибудь против Тимура Иванова, даже, не знаю, процитирую как бы материалы там уголовного дела, которые в открытом доступе есть, я, наверное, тоже таким образом дискредитирую армию. Ведь он же тоже когда-то был чиновником Минобороны. Ну, это же логично. Не дай бог я скажу, что он совершал преступление коррупционной направленности. Это же, получается, я саму скрепу российской армии подрываю. Ну, то есть, особенно с учетом того, как возмущались как бы политикой Шойгу действующий военнослужащий, вот который сейчас служит. Военный мятеж, по сути, из-за Шойгу произошел в стране.
5: Главные новости дня.
4: Бензиновая лихорадка накрыла Крым. На полуострове многокилометровая очередь за топливом. Есть риски для всей России.
22: А эта очередь у нас, знаешь, докуда люди подошли, сказали, мы, говорит, на Грессе стоим, нам бензин хватит. До Грессе где-то на километра на 4.
4: Ситуация с бензином в Крыму с каждым днем все хуже. Многокилометровые очереди за бензином на большей части заправок. Жители Крыма создали чаты для обмена информацией о наличии топлива на ЗС. С 1 июня ввели ограничения не более 20 литров на автомобиль и только напрямую в бак. Заправка в канистры запрещена. Особенно сложная ситуация стала для туристов и местного бизнеса. Жители опасаются срыва курортного сезона, а владельцы гостиниц, кафе и магазинов рискуют остаться без доходов.
0: Республика Крым, город Судак. Обстановка с топливом, как вы видите за мной. Приезжайте, туристы, на своих машинах. Мы рады вас встретить. Но на чем вы будете уезжать, мы не знаем.
4: Первые проблемы с топливом в Крыму начались после дроновых атак по сухопутной трассе, которая связывает полуостров с Россией. Только в мае беспилотники разбомбили более 125 грузовиков. Многие из них подорвались на минах, которые сбрасывают с беспилотников прямо на трассу. Кроме того, дроны продолжают атаковать крупные НПЗ. В первую очередь топливо на полуострове направляют машинам скорой помощи, коммунальным службам и экстренным службам. Поэтому каждый бензовоз, которому удается добраться до Крыма, там встречают как праздник.
1: Ура! Ура! Мои хорошие, храни вас Бог!
4: Эксперты говорят, если атаки будут продолжаться к концу лета, кризис затронет уже большую часть регионов. Уже сейчас отмечается рост цен на топливо, а в Екатеринбурге уже проблемы с АИ-95.
6: У меня вопрос к знатокам, кто там следит за новостями. Екатеринбурга, что происходит? Я уже заезжаю на третью заправку, нет 95-го бензина, на «Газпроме» причем. Сейчас вот заехала одну на «Визе». По-моему, одна колонка работает с 95-м. Ладно, очередь – это фигня. Но оплата только наличными, а наличных у меня нет. Ну вот надеюсь, до куда-нибудь дотянуть все-таки, до какой-нибудь заправки с 95-м бензином. Ну все, выходим в эпоху дефицита или как?
4: На этом фоне власти начали готовить новые меры по увеличению поставок топлива на рынок. Планируется увеличить объем поставок из Беларуси, продлить до 30 июня 2027 года действие нулевой ставки ввозной таможенной пошлины на бензин и полностью запретить экспорт бензина сроком на 2 месяца. Эксперты говорят, что этих мер недостаточно. Возможно, придется ограничивать экспорт топлива в страны ЕАЭС. А это означает, что там могут заменить поставки из России на поставки из Европы. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
23: Учим китайский вместе.
24: Как сказать по-китайски «наша дочь беременна»?
25: 我们的女儿怀孕了.
24: Еще раз. «Наша дочь беременна» по-китайски будет звучать так.
25: 我们的女儿怀孕了.
24: И третий раз.
25: 我们的女儿怀孕了.
24: Учим китайский легко и весело.
26: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
27: Зампред правительства Марат Хуснуллин заявил, что государство не будет улучшать условия по ипотеке, потому что так застройщики потеряют деньги.
28: Второе, конечно, мы хотим, чтобы принятые решения не привели к снижению выдачи ипотеки, потому что снижение выдачи ипотеки, оно сильно повлияет на строительный рынок. Мы запас прочности свой, который у нас был у строителей, у девелопера, с 2024 года уже выбрали. Дальше нас уже нельзя давить. Дальше это риски для отрасли. А что такое риски?

0: под Питером. Ну, по большому счету, дыра дырой. И Чикаго. И оказалось, что цены равнозначные. Жить в Мурино и в Чикаго примерно стоит одинаково. А давайте посмотрим. Да, вот, пожалуйста. И там одинаковая цена. Это при том, что ну, нельзя сопоставить уровень доходов и уровень благосостояния жителей Чикаго с Мурино. Вообще нельзя. Там люди ездят на переполненных маршрутках, я не про Чикаго. Или на переполненных электричках. И они должны вытащить из своего кармана и положить ровно столько же, сколько в Чикаго. В одном из ведущих мегаполисов не только США, но и всего мира. Где, конечно, совсем другая степень потребления. Но предлагают ипотеку, да, сумасшедшую.
1: Элементарная экономика о реальных переплатах по ипотеке.
2: Берем обычную однушку в Москве или крупном городе за 10 миллионов рублей. Оформляем рыночную ипотеку, и банки выкатывают нам среднюю ставку от 19 до 22% годовых. При первоначальном взносе в 20% ваш ежемесячный платеж составит около 140 тысяч рублей каждый божий месяц на протяжении 30 лет. В итоге за весь срок вы переплатите банку больше 40 миллионов рублей, то есть отдадите деньги за 4 квартиры, а жить будете в одной бетонной коробке. Даже льготная семейная ипотека сейчас зажата в такие тиски, что получить ее – это целый квест с кучей ограничений. Лимиты по ней режут, первоначальный взнос требует уже от 20 до 30%, а застройщики под это дело накручивают ценники на новостройки так, что разрыв со вторичным рынком достиг абсурдных 40%. Переплата по обычным кредитам стала настолько дикой, что средний класс в России просто выкинули с этого рынка.
3: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
4: Донбасс любой ценой. Чтобы выполнить требования президента, генералы генштаба вдвое увеличили количество штурмов. Песков назвал условия для окончания СВО. Около 7 тысяч штурмов предприняли российские солдаты в мае. Это почти на 40% больше, чем за апрель. В среднем ежедневно генералы отправляли военных штурмовать украинские позиции 225 раз. Это связано с требованием Владимира Путина выполнить цели СВО и взять под контроль весь Донбасс, пишут военкоры. По их словам, генштаб убедил главнокомандующего, что Донбасс будет полностью захвачен к осени любой ценой. Однако, судя по ситуации на фронте, явного успеха пока нет, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
5: Весеннее наступление захлебнулось. Никуда ни одна из целей, которые были поставлены перед российской армией, не достигнута. Действительно, дроны, которые во множестве сейчас используют вооруженные силы Украины, срывают попытки российских генералов добиться какого-то успеха, бросая на позиции противника еще больше и больше, или все больше и больше живой силы. Это первое. Второе. Есть основания считать, по крайней мере, если не количественные цифры, не цифры какие-то, не количественные показатели, но отчеты и материалы, которые публикуются в соцсетях, показывают, что упал темп набора наемников. А их называют в России контрактниками. А упал, да? Сейчас, по крайней мере, в первом квартале этого года набрано было на 20% меньше, чем до того. Это уже серьезно. Значит, живая сила в России истощается. А вооруженные силы Украины получают некоторые новые возможности.
4: Z-блогеры возмущены количеством штурмов и уровнем потерь после них. Они говорят, командиры не ценят личный состав и не берегут жизни бойцов. Это уже привело к огромному дефициту людей на передовой. Некоторые военкоры предлагают прекратить СВО, пока еще не все солдаты погибли. Вот что на днях заявил военный журналист Дмитрий Борисенков.
6: Надо это заканчивать, все. Это не надо было начинать, я много раз говорил. Нельзя было начинать эту войну. Те, кто подталкивал нашу страну к этой войне, совершали преступление.

0: Потери подтверждают и родственники военных. Александр Аорин потерял в штурме своего сына, военнослужащего 102-го мотострелкового полка 8-й гвардейской общевойсковой армии.
1: В 102-м полку за последний год, с апреля прошлого года по май этого года, пропали без вести и погибли около 8 тысяч штурмовиков. При этом никаких успехов на поле боя 102-й полк не достиг. Такая же ситуация у соседей слева, бывшая 155-я бригада. У соседей справа 242-й полк. И, я думаю, по всем участкам фронта такая же ситуация.
0: Тем временем в Кремле говорят, боевые действия могут закончиться, если Зеленский выведет без боя ВСУ с территории Донбасса, а также Запорожской, Мариупольской и Херсонской областей. На Украине на эти предложения не раз отвечали отказом. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
3: Крым без топлива. Курортный сезон на грани срыва. Военкор Живов о том, какие еще трудности ждут полуостров.
4: Ситуация с бензином в Крыму, о которой многие пишут, довольно сложная. Бензин найти можно, но за ним порой приходится стоять в очереди по полдня в ожидании бензовоза. Интересно, еще ведут себя таксисты, которые отказываются брать некоторые заказы по причине бензинового дефицита. Надо брать велик, пока они еще в цене не подскочили. Тем, кто едет в Крым, есть смысл брать с собой бензин в канистрах. Вроде до 100 литров можно провозить с собой, но приятного, конечно, мало. Надеюсь, что те люди, которые сейчас думают, как обезопасить дороги Юга России, подходят к этому вопросу системно и решительно, а не паллиативно. Фактически, дорогу надо защищать эшелонированной системой на искусственном интеллекте с применением всех типов вооружений. Можно, конечно, все закрыть пулеметными точками через каждые 200 метров с ночником и прицелом. Это будет быстро, но не очень эффективно. И для гражданских не прямо безопасно. Хотя о какой вообще безопасности речь? Черные лебеди уже давно были предсказаны и полетели в свой час. Буквально.
3: Пахнет жареным. Призрак Новороссии об украинских дронах, которые стали долетать еще дальше.
5: Парадокс нынешних реалий таков, что фронт двигается значительно медленнее, чем противник расширяет и углубляет зону активного, контролируемого поражения беспилотниками нам в тыл. За минувший месяц противник очень густо и, опять же, контролируемо отработал по ряду объектов. Речь не только о том, что де-факто сейчас, например, в киевском районе Донецка в разы опаснее, чем летом 2024 года. Речь уже о контролируемом поражении на всю глубину Донецка и Макеевки, постоянные поражения на Мариупольской трассе и так далее. И это не крылатые ракеты западного производства, а беспилотники на различных видах радио и спутникового управления. На порядке дешевле и проще в разработке, а значит массовее. По моим ощущениям, при сохраняющейся тенденции, в ближайшие месяцы ситуация может быть близка к критической. Это будет очень непростой год.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
0: Не платят ни живым, ни мертвым. Опекуны погибших участников СВО пожаловались на отказе в выплате гробовых. В суде им заявили, что они уже получали деньги от государства на содержание детей и поэтому не могут рассчитывать на дополнительные выплаты. Такие жалобы поступают от жителей Мордовии, Башкирии, Бурятии, Курганской, Ростовской областей, Приморского края, Москвы, Санкт-Петербурга, Читы. Опекуны считают это дискриминацией и требуют, чтобы им выплачивали такие же гробовые, как и биологическим родителям погибших. Похожие проблемы и у участников «Шторм Z». Жена ветерана СВО Дениса Руденко рассказала, что мужу не выдают ветеранское удостоверение.
6: Мы уже оббегали все инстанции, все прокуратуры. Я ночевала у воинских частей. Что мы только не делали. Нам все говорят, что «Шторм Z» — это не военнослужащие. А кто? У меня есть все выписки из приказов. 98-я справка. Все заключения ВВК, даже пенсию он получает по инвалидности, военную, но получает он 11 тысяч. Но мы везде идем по воинским частям, везде, и нам говорят, вы не военнослужащие.
0: Участник СВО Дмитрий Тимченко сообщил, что столкнулся с проблемами на гражданке. По его словам, ни одно обещание властей не было выполнено. Дмитрий в шоке от того, с чем столкнулся.
7: Народ, короче, вот, знаете, вот то, что у нас по телевизору, наше государство, там, что вот там участникам СВО там, там кредиты списывают, долги списывают, пизд. Понятно? Вы, шайка, какие вы долги списываете? Че вы там кому списываете? Вон я, участник, у меня сейчас вообще эти арестовали пристава.
0: Ветеран раскритиковал и льготы, которые предоставляются участникам СВО.
7: Вы, в натуре говорите одно, а по факту делаете что? Какие-то там, а вон ЖК за ЖКХ, там, а что там, 500, а, 800 рублей компенсация, вы что, ебанутые? У меня, за квартиру выходит больше в месяц, сколько, у меня там почти десятка, выходит.
0: Фонд «Защитники Отечества» ничем не смог помочь ветерану. Обращения туда и к приставам, по его словам, пока не привели к решению вопроса о снятии ареста со счетов. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Дроны ударили по «Прогрессу». В Тамбовской области полыхает завод, который выпускает ракетную технику. Сразу несколько регионов подверглись атаке беспилотника в ночь на 3 июня. О большом количестве взрывов рассказали местные жители Тамбовской области. По словам очевидцев, стрельба и громкие хлопки раздавались в районе завода «Прогресс» в Мичуринске. Там после одного из взрывов начался мощный пожар.
8: Как будто бы тепленький.
9: Да, теплый это был. Теплый жар ощутился.

0: не попали.
1: Предприятие «Прогресс» производит датчики МП-95, которые могут использоваться для проведения испытаний и контроля систем ракет Х-101. Кроме того, на заводе выпускают гермоторы для ракет Х-59М2 и Х-59М2А. Это не первая атака на завод. Ранее он попадал под удар в феврале 26-го, а еще в июне 25-го и в декабре 24-го. Санкт-Петербург и Ленобласть подверглись одной из крупнейших атак дронов с начала спецоперации. Над областью сбито 59 беспилотников, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Налет продолжался больше 5,5 часов. Во время атаки загорелся петербургский нефтяной терминал. Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов на северо-западе России. В целом, по словам губернатора, дроны атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах.
2: Раз. Это что-то. Два. Прям на них расстреливают. Он опять на зуханы летит. Или полушки. Летит опять. Долет. И падает. Попал.
1: Удар беспилотников был нанесен в день старта Петербургского международного экономического форума. В пятницу там должен выступить Владимир Путин. Пока неизвестно, как отразится атака дронов на планах президента, говорят эксперты.
3: Не сбили. Сейчас опять бахнет.
1: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя удар по Питеру, заявил, мол, СВО продолжается именно для того, чтобы не было атак, подобных атак на Санкт-Петербург. Напуганные местные жители в соцсетях написали, что до начала спецоперации они вообще не знали, что такое взрывы и стрельба по беспилотникам. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
5: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Слушай, вот если представить себе стальную башню высотой, с 20-этажный дом, это же не просто кусок металла.
6: Абсолютно. Это огромная, невероятно сложная инженерная конструкция.
5: Вот именно. И это буквально сердце огромного завода, который круглосуточно перерабатывает миллионы тонн нефти. Он же кормит топливом целые регионы.
6: Ага. И самое поразительное здесь то, что для превращения этой многомиллиардной махины в бесполезный металлолом не нужны какие-то массированные бомбардировки.
5: Да. Достаточно одного дешевого дрона с моторчиком, если он бьет точно в уязвимый узел. И вот эта картина стала абсолютной реальностью весной 2026 года.
6: Май вообще стал переломным моментом для российской нефтяной промышленности. Если посмотреть на цифры, за один месяц зафиксировано 30 атак на объекты топливно-энергетического комплекса.
5: 30 атак? Это по одной в день в среднем?
6: Да. Но дело даже не в общем количестве, а в фокусе. 16 из этих ударов пришлись прямо по нефтеперерабатывающим заводам. Пострадало 8 из 10 крупнейших НПЗ в стране.
5: Слушай, инциденты же и раньше случались. Там что-то загоралось, куда-то попадали беспилотники. Но заводы довольно быстро возвращались в строй.
6: Вот тут кроется главное отличие. Сейчас картина выглядит совершенно иначе. Изменилась сама стратегия. Раньше это были точечные, демонстративные удары.
5: Повредили резервуар, завод встал на неделю, починили, и все работает дальше.
6: Именно так. А теперь цель состоит в накопительном эффекте разрушения. То есть системно выбивается промышленный позвоночник отрасли. Бьют так, чтобы резервные мощности в стране физически не смогли переварить возросшую нагрузку.
5: То есть бьют в самые критические тачки.
6: Да. И чтобы понять реальный масштаб, нужно посмотреть на географию, потому что каждый завод – это ключевое звено логистики.
5: Давай посмотрим на Рязанский НПЗ. Это же просто гигант. Он способен перерабатывать больше 13 миллионов тонн сырой нефти в год.
6: Огромные объемы. И удар там пришелся ровно в сердце производственного процесса, в установку ЛОО АВТ-6.
5: Ну, звучит как какая-то сложная техническая аббревиатура, но по сути это исполинский ректификационный аппарат.
6: Ага. Без этой колонны сырая нефть просто не делится на фракции.
5: Вот. Невозможно получить ни бензин, ни дизель, ни авиакеросин. И все. Завод размером с город просто замирает.
6: Рязанский завод исторически был важнейшим источником топлива для центральных регионов. Его остановка мгновенно создает гигантский вакуум.
5: Этот вакуум нужно чем-то экстренно заполнять. Сразу возникает дополнительная нагрузка на соседние мощности, например, на московский НПЗ в Капотне.
6: Это вообще уникальный случай. Завод работает внутри мегаполиса, где живет 12 миллионов человек.
5: Да, и когда по Капотне тоже наносятся удары, производство внутри столицы встает.
6: А это значит, что возникает угроза настоящего транспортного коллапса в Москве. Топливо нужно срочно перебрасывать из других регионов.
5: Искать сотни свободных цистерн, перекраивать расписание поездов, гнать фуры. И все это просто ради того, чтобы машины не встали с сухими баками.
6: И это всегда обходится в разы дороже. Но если центр парализован, нагрузка неизбежно падает на северо-запад. Там главную роль играет Ярославский НПЗ, Славнефть Янос.
5: Да, и вот в Ярославле тактика была еще изощреннее. Там были именно серийные удары.
6: Угу. Бей раз за разом, чтобы не дать техническим службам времени на восстановление. И что важно, били не только по железу, но и по мозгам завода.
5: По автоматизированным системам управления. Эти АСУ-ТП.
6: Абсолютно верно. Современный процесс перегонки нефти требует ювелирной точности. Давление, температура – все регулируется тысячами датчиков. Завод не управляется вручную вентилями.
5: То есть, если серверные узлы уничтожены, колонна может быть целой, но запустить ее нельзя.
6: Это просто приведет к техногенной катастрофе. Завод становится слепым и глухим.
5: Жестко. Давай двигаться дальше по карте. Если внутри страны проблемы, то что с экспортом? Взять Туапсинский НПЗ на Черном море.
6: Это фактически экспортный кран. И этот кран перекрыли. Повторные удары привели к тому, что завод ушел в бессрочный простой.
5: Бессрочный простой в таких масштабах – это приговор. На долгие месяцы. Отгрузка остановилась.
6: А это прямой удар по притоку валюты в экономику. То есть бьют сразу с двух сторон.
5: И есть еще один аспект. Саратовский НПЗ. Там удар был 31 мая, но били по резервуарам хранения, а не по колоннам.
6: Да, тут критически важен тайминг. 31 мая – это разгар весенних полевых работ в Поволжье.
5: Сельское хозяйство в этот момент потребляет просто океаны дизеля.
6: Именно. Повреждение резервуаров означает, что готовое топливо вытекает или сгорает, а новое принимать некуда.
5: Получается, логистика горючего для фермеров рушится в самый нужный момент.
6: Создается эффект домино. Уничтожение этих буферных запасов перед летним пиком бьет по всему циклу.
5: Слушай, ну вот у меня возникает логичный вопрос. Ну, разрушили колонну или резервуар, но почему нельзя все быстро починить?
6: Это не так просто.
5: Ну, пригнали бригаду сварщиков, заварили дыры, поменяли датчики. Почему выпадение 55 миллионов тонн мощности – это проблема на многие месяцы?
6: Потому что мы упираемся, экономика упирается в технологический тупик из-за изоляции. Восстановить НПЗ сейчас – это не вопрос наличия листовой стали.
5: Дело в специфическом оборудовании.
6: Да, не хватает западных технологий. Насосы высокого давления, электроника, компрессоры.
5: А катализаторы – это же важнейшая химия.
6: Угу. Без правильных катализаторов сырая нефть не станет высокооктановым бензином нужного стандарта качества.
5: Это знаешь, как пытаться починить флагманский смартфон с помощью деталей от дешевой микроволновки. Вроде провода есть, но вместе оно не работает.
6: Отличная аналогия. Аналоги из третьих стран заказать можно, но это долгая доставка. Потом нужно перенастраивать архитектуру завода под другие параметры.
5: Азиатский насос может просто не подойти к европейской трубе по давлению.
6: Да, и даже после монтажа качество топлива часто хромает. Поэтому ремонт растягивается на неопределенный срок.
5: Хорошо. Если европейская часть страны теряет способность производить бензин, решение вроде лежит на поверхности. Нужно везти его из Сибири или Урала, где заводы целы.
6: В теории, да. На практике это превращается в логистический кошмар. Так называемый «Сибирский экспресс». Расстояние от Омска до Москвы 2800 километров.
5: Ну и что, рельсы же лежат. Пустили больше товарников, прицепили цистерны и поехали.
6: Железная дорога в стране и так работает на пределе возможностей. РЖД перегружены стратегическими и военными перевозками.
5: А, то есть они просто встанут в пробку?
6: Да. И тут добавляется математика. Одна цистерна весит 70 тонн, а везет около 60 тонн бензина.
5: Получается, локомотив тянет больше мертвого железа, чем полезного топлива?
6: Вот именно. Чтобы закрыть потребности только московского региона, нужны сотни поездов. Они вклиниваются в расписание и создают заторы на Урале.
5: Состав может идти неделями, и стоимость такой доставки сразу взлетает.
6: И это мгновенно увеличивает себестоимость каждого литра. Физическая нехватка плюс дорогая доставка – это идеальный шторм для рынка.
5: И как этот шторм выглядит в цифрах? Что происходит на биржах и заправках?
6: На Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже оптовые цены на 92-й и 95-й бензин резко взлетели сразу после новостей об атаках.
5: Еще бы! Лето – это исторический пик спроса. Дачи, отпуски, плюс стройки и сельское хозяйство. Это плюс 15% к потреблению.
6: Да, но в рознице цены растут неравномерно. Есть определенный лаг. Крупные сети, которые принадлежат нефтяным гигантам, могут временно сдерживать цены на стеллах.
5: Потому что они перекрывают убытки за счет добычи. А независимые заправки, у них же нет своих скважин.
6: Для них это катастрофа. Они покупают бензин оптом на бирже. Если оптовая цена становится выше розничной, им приходится либо переписывать ценники, либо работать в минус и банкротиться.
5: Поэтому на крупных АЗС скапливаются очереди, а на мелких бензин уже золотой.
6: Ага, именно так расслаивается рынок.
5: Подожди, а как же государственное регулирование? Есть же этот знаменитый топливный демпфер. Власти же доплачивают нефтяникам из бюджета, чтобы они не задирали цены.
6: Механизм демпфера есть, но сейчас он просто трещит по швам.
5: Почему? Вроде надежный инструмент.
6: Он работает, когда объемы производства стабильны. А сейчас НПЗ разбиты, производство упало, оптовые цены в космосе. Государству приходится компенсировать колоссальные суммы.
5: То есть демпфер начинает высасывать деньги из бюджета?
6: Да. А откуда бюджету брать эти деньги, если экспортные заводы, как в Туапсе, стоят? Приток валюты падает, а обязательства растут.
5: Возникают финансовые ножницы. И что тогда делать властям? Какие вообще рубильники можно дернуть, чтобы заправки не опустели?
6: Очевидный вариант – ввести полный запрет на экспорт нефтепродуктов, чтобы все оставалось в стране.
5: Но это же оставит бюджет без жизненно важной валютной выручки.
6: Да. Другой вариант – жестко заморозить цены вручную, директивно запретить их повышать.
5: Но мы же это проходили. Заморозка цен при физической нехватке товара – это мгновенный дефицит. Очереди на километры.
6: Угу. Лимиты по 20 литров в одни руки.
5: И сразу расцветает серый рынок. Бензин начинают сливать с фур, продавать из-под полы втридорога по ночам.
6: Абсолютно. Поэтому на лето вырисовываются два сценария. Оптимистичный, если удастся починить часть заводов суррогатными деталями и как-то наладить логистику, тогда цены вырастут процентов на 10-15.
5: Звучит как чудо. А пессимистичный сценарий?
6: Пессимистичный – это скачок цен на 25, а то и 40%. И главное – реальный физический дефицит в центре, в Поволжье и на северо-западе.
5: И это снова возвещает нас к угрозе для сельского хозяйства. Если тракторам нечем будет выходить на наиборочную, часть урожая может погибнуть.
6: А это запустит цепную реакцию. Инфляция ударит по всем продуктам питания. Угроза продовольственной безопасности становится вполне реальной.
5: Да уж. Давай подведем краткий итог. Ситуация на рынке топлива – это не какой-то временный сбой, который рассосется за пару недель. Это глубокий структурный кризис, выбиты сложнейшие мощности, и восстановить их в условиях изоляции быстро не получится, а летний спрос только усугубляет положение.
6: И эта майская кампания подсветила один колоссальный технологический парадокс. Он выходит за рамки экономики. Нефтеперерабатывающий завод – это объект размером с город. Его нельзя спрятать, замаскировать или убрать под землю.
5: он весь на виду.
6: Да. И становится очевидно, что традиционные системы ПВО, которые создавались против ракет и самолетов, бессильны против роя дешелых беспилотников. Они просто обходят радары и бьют точно в уязвимые колонны.
5: Эпоха, когда гигантский завод можно было защитить высоким забором и мощной охраной, закончилась навсегда. Как защищать такую инфраструктуру дальше, ответа пока нет. Слушайте, анализируйте и делайте выводы. Услышимся в следующем разборе.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: Бензиновая лихорадка накрыла Крым. На полуострове многокилометровая очередь за топливом. Есть риски для всей России.
7: А эта очередь у нас, знаешь, докуда люди подошли, сказали, мы, говорит, на Грессе стоим, нам бензин хватит. До Грессы где-то на километра на 4.
0: Ситуация с бензином в Крыму с каждым днем все хуже. Многокилометровая очередь за бензином на большей части заправок. Жители Крыма создали чаты для обмена информацией о наличии топлива на ЗС. С 1 июня ввели ограничения не более 20 литров на автомобиль и только напрямую в бак. Заправка в канистры запрещена. Особенно сложная ситуация стала для туристов и местного бизнеса. Жители опасаются срыва курортного сезона. А владельцы гостиниц, кафе и магазинов рискуют остаться без доходов.
8: Республика Крым, город Судак. Обстановка с топливом, как вы видите за мной. Приезжайте, туристы, на своих машинах. Мы рады вас встретить. Но на чем вы будете уезжать, мы не знаем.
0: Первые проблемы с топливом в Крыму начались после дроновых атак по сухопутной трассе, которая связывает полуостров с Россией. Только в мае беспилотники разбомбили более 125 грузовиков. Многие из них подорвались на минах, которые сбрасывают с беспилотников прямо на трассу. Кроме того, дроны продолжают атаковать крупные НПЗ. В первую очередь топливо на полуострове направляют машинам скорой помощи, коммунальным службам и экстренным службам. Поэтому каждый бензовоз, которому удается добраться до Крыма, там встречают как праздник.
9: Ура! Ура! Мои хорошие, храни вас Бог!
0: Эксперты говорят, если атаки будут продолжаться к концу лета, кризис затронет уже большую часть регионов. Уже сейчас отмечается рост цен на топливо, а в Екатеринбурге уже проблемы с АИ-95.
10: У меня вопрос к знатокам, кто там следит за новостями. Екатеринбурга, что происходит? Я уже заезжаю на третью заправку, нет 95-го бензина, на «Газпроме» причем. Сейчас вот заехала одну на «Визе». По-моему, одна колонка работает с 95-м. Ладно, очередь – это фигня. Но оплата только наличными, а наличных у меня нет. Ну вот надеюсь, до куда-нибудь дотянуть все-таки, до какой-нибудь заправки с 95-м бензином. Ну все, выходим в эпоху дефицита или как?
0: На этом фоне власти начали готовить новые меры по увеличению поставок топлива на рынок. Планируется увеличить объем поставок из Беларуси, продлить до 30 июня 2027 года действие нулевой ставки ввозной таможенной пошлины на бензин и полностью запретить экспорт бензина сроком на 2 месяца. Эксперты говорят, что этих мер недостаточно. Возможно, придется ограничивать экспорт топлива в страны ЕАЭС. А это означает, что там могут заменить поставки из России на поставки из Европы. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Радио Лента. Прямая речь. С
11: Советник президента РФ Юрий Ушаков о том, что на Петербургский экономический форум прибудет официальная американская делегация во главе с руководителем комиссии администрации Соединенных Штатов по изящным искусствам.
12: Участие в форуме впервые за несколько лет прибудет, можно сказать, официальная американская делегация во главе с руководителем комиссии администрации США по изящным искусствам Родни Куком. Я бы сказал, на таком уровне где-то американцы отсутствовали с 17-18 года. На этот раз Родни Кук выступит на тематической сессии форума России и США «Диалог культур», где, кстати, также предусматривается выступление Гергиева и Петровского. Ну, естественно, будет общение американских представителей с нашими официальными представителями, официальными лицами, деятелями искусства. И, как предполагается, будут обсуждены многочисленные вопросы культурной повестки дня, американо-российской культурной повестки дня.
4: Главные новости дня.
0: Если уже у вас в Моссовете главный госбанк начинает массовые увольнения из-за проблем в экономике. Волна увольнений в крупных компаниях, которая затронула банки, металлургические предприятия и автозаводы, докатилась до Внешэкономбанка, ключевого госбанка, который имеет статус госкорпорации развития, управляет пенсионными накоплениями 38 миллионов граждан и финансирует нацпроекты. ВЭП РФ в 2027 году займется сокращением своего бюджета, а также планирует уволить 15% сотрудников, заявил глава банка Игорь Шувалов.
13: Сокращение расходов связано с директивами правительства. 10 дней назад мы приняли соответствующий приказ. Теперь сокращаем бюджет своей организации на 15%, с тем, чтобы выйти на задаваемые параметры бюджетирования 2027 года. В следующем году сокращение затронет также дочерние структуры группы ВЭП.
0: В прошлом году 25% российских компаний провели сокращение сотрудников из-за ухудшения экономической ситуации. Металлургические заводы были вынуждены уволить около 3000 человек после того, как спрос на сталь в стране обвалился на 15%, а несколько крупных предприятий, включая Магнитогорский металлургический комбинат, стали убыточными. До 20% сотрудников уволил Сбербанк. Еще 13 банков сократили до 40% персонала. В 2026 году волну увольнений запустил Яндекс. Около 2000 работников отправил на улицу КамАЗ, получивший в прошлом году рекордный убыток на 43 миллиарда рублей. И это еще не предел, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
14: Это год массовых увольнений. Сотнями тысяч будут люди увольняться. Сейчас ВПК воет, что им сокращают заказ, что они не могут производить столько, сколько у них людей набрано. Они будут сокращать людей, выбрасывать их. Соответственно, людям вообще, в принципе, некуда пойти. И здесь нарастание вот этого вала сокращений уже не липовых, когда на трехдневку, на четырехдневку там оплачиваем отпуска. Люди еще в прошлом году отправлялись в такие вот как бы квази-увольнения. Потому что предприниматели надеялись, что ну вот 26-й год придет, Центробанк снизит ставку, и мы как-то тут выдохнем, заживем. Нет, завтра не станет лучше. И предприятия начинают скидывать балласт.
0: Несмотря на рекордно низкую безработицу, по данным Росстата, заработать на жизнь в России с каждым днем все труднее. Но скоро станет еще хуже. Лучше всего это демонстрирует один индикатор. Headhunter – самый популярный портал по поиску работы в Российской Федерации. И, конечно, у него есть свой индекс. HHRU показывает соотношение между открытыми вакансиями и резюме.
15: Здоровое соотношение, по информации самого портала, это от 4 до 8%. Год назад он был чуть ниже 5%, а со второй половины прошлого года внезапно пошел в рост. В декабре 8,6%, в январе 9,6%. Рост на один пункт – это практически рекорд и очень близко к критическим цифрам. В такой непростой ситуации массовые увольнения могут запустить новую волну кризиса в стране, объясняет экономист Аркадий Вавилов.
16: А что это означает для экономики? Реальное сжатие потребительского спроса. Уволенные люди не ходят ни в кино, не покупают товары длительного пользования, экономят на еде, экономят на ресторанах и так далее, и так далее. И экономика получит еще дополнительный импульс для сокращения, для сжатия.
15: Эксперты сходятся во мнении, что пятый год ведения СВО накопительным эффектом привел к нарастающему кризису. В 2026-м многие люди потеряют работу, инфляция будет бить рекорды, а экономика сжиматься еще больше. И остановить такой снежный ком практически нереально. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
11: Глава Комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина поддержала идею использовать закрытые школы для организации детского отдыха.
17: Интересное предложение у нас председатель Думы сделал. Он говорит, а у нас сколько школ закрыто сейчас, малокомплектных школ, вот, под предлогом того, что сохранилось количество детей, как когда-то детские садики закрывали. Где-то это поселковые школы, где-то это даже и городские школы. Почему бы тогда не использовать их для того, чтобы организовать там отдых и оздоровление детей? Это было бы... Там все готово. Там и можно и комбинат развернуть для подготовки питание вот в этой организации. Ничего плохого, если этот лагерь находится в селе. Поэтому сейчас запросили Минпрос по количеству этих закрытых школ, с тем, чтобы Минпрос еще нам и выдал информацию о том, в каком состоянии они сейчас находятся. Либо они уже так руинированы, что там выставить ничего нельзя, либо они уже переданы и в чью-то собственность, и там, предположим, гипотетический дворец пионеров находится. А если это ничейная и заброшенная, которая, кажется, сейчас кому-то не нужна, нам хотелось бы, чтобы использовать их.
18: Учим китайский вместе. Как по-китайски будет слово «дядя»?
19: Шу-шу.
18: Еще раз.
19: Шу-шу.
18: И третий раз.
19: Шу-шу.
18: Учим китайский. Легко и весело.
4: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие новости. А военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
20: Крым без топлива. Курортный сезон на грани срыва. Военкор Живов о том, какие еще трудности ждут полуостров.
21: Ситуация с бензином в Крыму, о которой многие пишут, довольно сложная. Бензин найти можно, но за ним порой приходится стоять в очереди по полдня в ожидании бензовоза. Интересно еще ведут себя таксисты, которые отказываются брать некоторые заказы по причине бензинового дефицита. Надо брать велик, пока они еще в цене не подскочили. Тем, кто едет в Крым, есть смысл брать с собой бензин в канистрах. Вроде до 100 литров можно провозить с собой, но приятного, конечно, мало. Надеюсь, что те люди, которые сейчас думают, как обезопасить дороги Юга России, подходят к этому вопросу системно и решительно, а не паллиативно. Фактически, дорогу надо защищать эшелонированной системой на искусственном интеллекте с применением всех типов вооружений. Можно, конечно, все закрыть пулеметными точками через каждые 200 метров с ночником и прицелом. Это будет быстро, но не очень эффективно. И для гражданских не прямо безопасно. Хотя о какой вообще безопасности речь? Черные лебеди уже давно были предсказаны и полетели в свой час. Буквально.
20: Пахнет жареным. Призрак Новороссии об украинских дронах, которые стали долетать еще дальше.
2: Парадокс нынешних реалий таков, что фронт двигается значительно медленнее, чем противник расширяет и углубляет зону активного, контролируемого поражения беспилотниками нам в тыл. За минувший месяц противник очень густо и, опять же, контролируемо отработал по ряду объектов. Речь не только о том, что де-факто сейчас, например, в киевском районе Донецка в разы опаснее, чем летом 2024 года. Речь уже о контролируемом поражении на всю глубину Донецка и Макеевки, постоянные поражения на Мариупольской трассе и так далее. И это не крылатые ракеты западного производства, а беспилотники на различных видах радио и спутникового управления. На порядке дешевле и проще в разработке, а значит массовее. По моим ощущениям, при сохраняющейся тенденции, в ближайшие месяцы ситуация может быть близка к критической. Это будет очень непростой год.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
0: Не платят ни живым, ни мертвым. Опекуны погибших участников СВО пожаловались на отказе в выплате гробовых. В суде им заявили, что они уже получали деньги от государства на содержание детей и поэтому не могут рассчитывать на дополнительные выплаты. Такие жалобы поступают от жителей Мордовии, Башкирии, Бурятии, Курганской, Ростовской областей, Приморского края, Москвы, Санкт-Петербурга, Читы. Опекуны считают это дискриминацией и требуют, чтобы им выплачивали такие же гробовые, как и биологическим родителям погибших. Похожие проблемы и у участников «Шторм-Зет». Ксения, жена ветерана СВО Дениса Руденко, рассказала, что мужу не выдают ветеранское удостоверение.
22: Мы уже оббегали все инстанции, все прокуратуры. Я ночевала у воинских частей. Что мы только не делали. Нам все говорят, что «Шторм-Зет» — это не военнослужащие. А кто? У меня есть все выписки из приказов. 98-я справка. Все заключения ВВК, даже пенсию он получает по инвалидности, военную, но получает он 11 тысяч. Но мы везде идем по воинским частям, везде, и нам говорят, вы не военнослужащие.
0: Участник СВО Дмитрий Тимченко сообщил, что столкнулся с проблемами на гражданке. По его словам, ни одно обещание властей не было выполнено. Дмитрий в шоке от того, с чем столкнулся.
23: Народ, короче, вот... Знаете, вот то, что у нас по телевизору, наше государство, там, что вот там участникам СВО, там, там, кредиты списывают, долги списывают, понятно? Вы, шайка, какие вы долги списываете? Че вы там, кому списываете? Вон я, участник, у меня сейчас вообще, эти арестовали пристава.
0: Ветеран раскритиковал и льготы, которые предоставляются участникам СВО.
23: Вы, в натуре говорите одно, а по факту делаете что? Какие-то там, а вон ЖК за ЖКХ, там, а что там 800 рублей компенсация, вы что, ебанутые? У меня за квартиру выходит больше в месяц, сколько? У меня там почти десятка выходит.
0: Фонд «Защитники Отечества» ничем не смог помочь ветерану. Обращения туда и к приставам, по его словам, пока не привели к решению вопроса о снятии ареста со счетов. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
20: Военный осведомитель о том, как Украина расширяет удары по российской логистике.
2: Теперь к их нанесению подключились дроны «Камикадзе», которые ранее использовались противником для ударов по целям в Крыму, Запорожской и Херсонской области. В Бердянске, Мариуполе и менее крупных населенных пунктах новых территорий уже наблюдаются проблемы с топливом. А ведь активным ударом по транспорту на дорогах сухопутного коридора едва месяц стукнул. К слову, министр обороны Украины подтвердил наличие планов нарушить нашу логистику для того, чтобы лишить российскую армию возможности наступать. То есть следует ожидать, что в ближайшие месяцы налеты дронов не закончатся, а будут лишь расширяться. Другой целью Украины, прямо не озвученной, является подготовка почвы для собственных локальных контрударов. Дороги на расстоянии от 50 до 100 километров от фронта являются артериями, по которым оперативно перебрасываются соединения с одного участка на другой в случае прорыва противника. И если эта переброска сорвется из-за регулярных точных ударов, то возможное наступление вооруженных сил Украины добьется гораздо более существенных результатов, чем могло бы. И одними сетками вдоль дорог тут уже не обойтись. Нужно резко наращивать количество огневых групп и экипажи перехватчиков на данном участке, а также искать способы выбивать операторов противника. Или будет слишком поздно и слишком больно.
20: Канада запускает производство дронов для вооруженных сил Украины. Вот как это комментирует военкор Живов.
21: 29 мая на оборонном форуме представители Министерства обороны Канады и Украины подписали соглашение о запуске производства украинских беспилотных систем в Канаде. В рамках сделки создается совместное предприятие AirLogix Sentinel. Оно объединит украинскую Defense Tech компанию AirLogix и канадского производителя беспилотных систем Sentinel Research and Development. Вся произведенная продукция будет направляться на нужды украинцев. Как сообщили в украинском Минобороны, совместное предприятие займется выпуском разведывательных беспилотников украинской разработки. Поставки дронов должны начаться до конца текущего года. Ранее сообщалось, что совокупные расходы Украины и стран Евросоюза на производство и закупку БПЛА за два года оцениваются примерно в 3,5 миллиарда долларов. Значительная часть производства постепенно выносится за пределы Украины. В 2024 году «Оттава» выделила Киеву 2 миллиона на производство дронов и передала более 800 беспилотников Skyranger R-70 на сумму 95 миллионов долларов. Вот такие новости.
20: Логистический кризис. Военкор Котенок о последствиях огневого контроля противником трассы Ростов-Крым.
1: Первое. Сокращение объема логистики через данный сухопутный коридор приведет к ее увеличению через Крымский мост. Соответственно, стратегически важная артерия вновь будет проходить через Бутылочное горлышко, крайне уязвимое для ударов в условиях, когда Украина активно экспериментирует с производством баллистических ракет и развивает направление безэкипажных брандеров. Существует вероятность того, что это заранее просчитанный сценарий. Второе. За последние недели украинские силы поставили нас перед фактом расширения зоны огневого контроля дважды. Сначала на 100 километров с использованием стандартных «Хорнетов», затем на 160 с использованием модифицированных версий. Это намеренный расчет. Системе кажется, что она принимает какие-то меры и решает проблему, но следом появляется новый вызов. Нет никакой гарантии того, что зона огневого контроля не расширится еще больше, и охота на любой логистический транспорт не будет происходить уже на территории Краснодарского края и северной центральной части Крыма. Я не нагнетаю, но это большие проблемы.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Донбасс любой ценой. Чтобы выполнить требования президента, генералы Генштаба вдвое увеличили количество штурмов. Песков назвал условия для окончания СВО. Около 7 тысяч штурмов предприняли российские солдаты в мае. Это почти на 40% больше, чем за апрель. В среднем ежедневно генералы отправляли военных штурмовать украинские позиции 225 раз. Это связано с требованием Владимира Путина выполнить цели СВО и взять под контроль весь Донбасс, пишут военкоры. По их словам, Генштаб убедил главнокомандующего, что Донбасс будет полностью захвачен к осени любой ценой. Однако, судя по ситуации на фронте, явного успеха пока нет, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
5: Весеннее наступление захлебнулось. Никуда ни одна из целей, которые были поставлены перед российской армией, не достигнута. Действительно, дроны, которые во множестве сейчас используют вооруженные силы Украины, срывают попытки российских генералов добиться какого-то успеха, бросая на позиции противника еще больше и больше, или все больше и больше живой силы. Это первое. Второе. Есть основания считать, по крайней мере, если не количественные цифры, не цифры какие-то, не количественные показатели, но отчеты и материалы, которые публикуются в соцсетях, показывают, что упал темп набора наемников. А их называют в России контрактниками. Упал, да? Сейчас, по крайней мере, в первом квартале этого года набрано было на 20% меньше, чем до того. Это уже серьезно. Значит, живая сила в России истощается, а вооруженные силы Украины получают некоторые новые возможности.
0: Z-блогеры возмущены количеством штурмов и уровнем потерь после них. Они говорят, командиры не ценят личный состав и не берегут жизни бойцов. Это уже привело к огромному дефициту людей на передовой. Некоторые военкоры предлагают прекратить СВО, пока еще не все солдаты погибли. Вот что на днях заявил военный журналист Дмитрий Борисенков.
6: Надо это заканчивать, все. Это не надо было начинать, я много раз говорил, нельзя было начинать эту войну. Те, кто подталкивал нашу страну к этой войне, совершали преступление.
0: Серьезные потери подтверждают и родственники военных. Александр Аорин потерял в штурме своего сына, военнослужащего 102-го мотострелкового полка 8-й гвардейской общевойсковой армии.
7: В 102-м полку за последний год, с апреля прошлого года по май этого года, пропали без вести и погибли около 8 тысяч штурмовиков. При этом никаких успехов на поле боя 102-й полк не достиг. Такая же ситуация у соседей слева, бывшая 155-я бригада, у соседей справа 242-й полк. И, я думаю, по всем участкам фронта такая же ситуация.
0: Тем временем в Кремле говорят, боевые действия могут закончиться, если Зеленский выведет без боя ВСУ с территории Донбасса, а также Запорожской, Мариупольской и Херсонской областей. На Украине на эти предложения не раз отвечали отказом. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
8: Сын нижегородского миллиардера Сергей Корнилов, устроивший пьяное ДТП, заявил, что мажору за это ничего не будет.
9: Мажор не умирает, любые аварии там до
24: нищета, не обижайтесь, пожалуйста, на то, что вы не можете себе позволить такую машину.
25: Давай,
24: все прекрасно, все хорошо, спасибо. Никто не сел, никто не ответственен. Россия же.
26: По закону мне предъявить нечего, потому что у меня охрана есть. Поэтому, извинись за мое здоровье.
8: Журналист Алексей Ярошенко о новой российской элите, которая плюет на простой народ.
27: Это ответ на то, что происходит с нашей экономической сферой. Если очень коротко, она прожирается вот такими мудаками. Его отец, почивший, да, по-моему, 2 года назад, неважно, миллиардер, там, крупный олигарх и так далее, в свое время, в 90-е годы, создал фирму, которая стала продавать автомобили наши отечественные, отечественного производства, там еще целый комплекс, я специально посмотрел. Но он с нуля ничего не построил. Он не построил завод «Труд», он не построил Горьковский автозавод и так далее. Он просто стал распродавать и паразитировать на советском промышленном наследстве. И это огромная, колоссальнейшая проблема. Многие годы советской власти наш народ общими усилиями строил промышленность, проводил индустриализацию. А потом кучка олигархов разного разлива, федерального, регионального, захватила это все. И теперь они паразитируют на этом общем достоянии и общем наследстве. Вот это надо понять. Что сегодня, к сожалению, Россия принадлежит вот таким паразитам на теле общества. Они ничего не создали, не придумали, не построили, не накопили. Они просто оказались в нужное время и захватили кусочек от общего наследства. И теперь на нем паразитируют. И это большая, это огромная проблема. И мы будем к ней возвращаться. Потому что у нас общество не отрефлексировало то, что произошло со страной и народом в 90-е годы. Вообще не поняли до сих пор. А я вам скажу, всех конкретно накололи. Наши предки впахивали, а на всем этом пророс паразит. И более того, они не просто паразитируют. Они делают то, о чем я в предыдущем слоте сказал. Страна вытекает. Да этот процесс займет 30, 40, 50 лет. Но будьте уверены, заслонка убрана. И все это ведет... А назад не вернут ни ресурсы, ни финансы, ничего. Это может, может быть произведено, продано, добыто один раз. И либо мы это складываем в условный фонд будущих поколений, либо вот такие ублюдки это все прожирают и пропивают. Ну, чтобы вы понимали реальность. Она обстоит ровно таким образом. Причем он знает, что он ублюдок. Как он нас с вами назвал? Нищета, не завидуйте. Да мы не завидуем. За державу обидно, как говорится. А тебе чего завидовать? Ты даже не человек, ты так. Отрыжка нашей истории. Отрыжка 90.
10: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество, сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства, ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
0: Приветствую вас. Прогноз на 4 июня. Что же нам пророчат цифры в этот день? Четверочка у нас дает аркан император. Это такой день жесткой структуры, наведения порядка, проявления мужской воли и принятия стратегических решений. Тем более на фоне июня 6 месяца года, 6 аркан влюбленный, который отвечает за отношения, дипломатию, красоту. Здесь император выступает в роли такого надежного защитника и организатора. В такой день ваши чувства, эмоции должны подчиниться холодному разуму и дисциплине. И в этот день важно не просто искать компромиссы, а все-таки выстраивать такие четкие границы, организовывать процессы и брать на себя полную ответственность за результат. Император всегда учит нас, что истинная гармония в партнерстве возможна только тогда, когда система работает как швейцарские часы, и у каждого элемента есть свое законное место и обязанности. Так, а теперь давайте посмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 4 плюс 6, 6 месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6 год на сумме 20-очка, 2 плюс 0 двоечка. А это дает нам число и аркан Верховной Жрицы. Это символизирует скрытую мудрость, интуицию и такой дипломатический такт. И возникает уникальный, очень мощный резонанс. Железная воля императора встречается с проницательностью жрицы, и все это под покровительством обаяния влюбленных, 6 аркан. Это означает, что руководство этого дня не должно превращаться в тиранию. Жрица дает императору способность видеть людей насквозь и действовать гибко, оставаясь при этом непоколебимым. Ну и теперь давайте рассмотрим лунный фактор. У нас убывающая луна переходит в знак Водолея. Он свободолюбивый, интеллектуальный, такой новаторский знак. И это добавляет такой тяжелой конструкции очень свежий взгляд. Водолейская луна помогает императору принимать какие-то нестандартные, может быть, прогрессивные решения, ломая устаревшие шаблоны ради долгосрочного успеха. С практической и бытовой точки зрения такой день требует от нас максимальной собранности, пунктуальности и системного подхода к делам. Максимально приветствуется наведение такого жесткого порядка в бизнесе, аудит материалов,

0: Себя как надежная опора, а женщинам включить внутреннюю автономию и опереться на логику. В то же время в этот день категорически не стоит проявлять самодурство, деспотизм и устраивать жесткие эмоциональные разносы, может быть, близким или подчиненным, потому что агрессия императора в этот день мгновенно разрушит хрупкие связи июня. Нельзя действовать хаотично, опаздывать на встречи, нарушать субординацию, так как день требует очень жесткой дисциплины. Избегайте также упрямства ради самого упрямства. Не ввязывайтесь в какие-то бессмысленные идеологические споры, которые может подталкивать водолей. Ну и не рекомендуется совершать спонтанные эмоциональные траты ради, знаете, демонстрации статуса или пускать дело на самотек, надеясь на авось. А вот вечер стоит провести в роли мудрого главы рода, в окружении семьи или близких партнеров, подводя итоги дня с чувством выполненного долга и абсолютного контроля над своей стабильной реальностью. Вот такой мощный день. Воспользуйтесь им, принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
1: Красный карлик на радио Лента.
2: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. Луна кажется нам мертвым, безжизненным камнем, зависшим в пустоте. Но кратер Аристарх категорически не согласен с этим определением. На протяжении 4 столетий астрономы с завидной регулярностью фиксируют там странные вспышки света, странные свечения и даже перемещение тумана, будто в глубине кратера что-то постоянно работает или извергается. Еще знаменитый Уильям Гершель в конце 18 века описывал эти лунные явления, поражаясь их яркости. В наше время данные миссии НАСА подтвердили, кратер Аристарх – одно из самых активных мест на Луне с точки зрения выбросов газов и свечения. Теории разнятся от спонтанных извержений газов из лунных недр до падения метеоритов, подсвечивающих пыль. Но есть и те, кто считают, что свет исходит от искусственных объектов, скрытых глубоко под поверхностью, своего рода базы или исследовательские комплексы. Некоторые энтузиасты даже заявляют, что видели перемещение огней, которые совершали маневры, явно невозможные для природных процессов. Скептики называют это лунным транзиентом, временным атмосферным или геологическим процессом, который мы пока до конца не изучили из-за недостатка данных на месте. И все же, почему именно Аристарх? Почему именно этот кратер светится с таким постоянством? Возможно, Луна хранит гораздо больше тайн, чем мы предполагаем, и однажды мы узнаем, что именно так настойчиво пыталась привлечь наше внимание с орбиты все эти долгие столетия. Активность в Аристархе коррелирует с фазами Луны и приливными воздействиями нашей планеты. Это наводит на мысль, что внутренние слои Луны не такие холодные, как мы думали. Возможно, наш спутник все еще сохраняет остатки тектонической активности, ждущей изучения. Кратер является одним из самых ярких объектов, его отражательная способность необычно высока. Ученые предполагают, что поверхность покрыта специфическими минералами, дающими такие оптические эффекты. Однако это не объясняет до конца все задокументированные случаи свечения в глубокой тени кратера Аристарх. Орбитальные аппараты зафиксировали микроизменения в составе лунной пыли в этом районе. И это наводит на мысль об активной вулканической дегазации, продолжающейся и по сей день. Ну и мы продолжаем пристально наблюдать за кратером Аристарх через современные орбитальные телескопы. Возможно, следующая экспедиция откроет нам то, что мы принимали за оптические блики. Ну а с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические

0: подписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
1: Руна дня на 4 июня. Давайте спросим, что же нам пророчат руны в этот день. Итак, выпала руна Эйваз. Это, знаете, день с символом внутренней силы. Это выносливость, переход, трансформации. И это одна из самых глубоких рун, которая говорит о необходимости выстоять и пройти через испытания с достоинством. Она всегда связана с осью мирового древа. Это какое-то объединяющее небо, землю и подземелье. Значит, указывает на период, когда вы одновременно можете быть на границе старого и нового. И это не время быстрых решений, уж точно, но очень мощное окно для долгосрочных перемен и внутренних преображений. Значит, в работе руна напоминает, сейчас главное не сдаваться. Даже если кажется, что ситуация буксует или нет ощутимых результатов, вот не останавливайтесь. Все идет как надо, но в глубину. Это руна о стратегическом подходе, это терпение, накопление ресурсов. И, возможно, какие-то, например, неожиданные предложения, но они потребуют серьезного обдумывания и, может быть, даже отказа от старых моделей поведения. Вот так вот. И вас всегда благоволит тем, кто готов трудиться ради отдаленной, но устойчивой цели. Шаг за шагом. И если вы строите, может быть, проект или карьеру на перспективу, то день будет особенно продуктивным. В отношениях и вас дает устойчивость и глубину. Это не про вспышки страсти, а все-таки про прочные вот такие корни и совместный рост. И в такой день хорошо строить долгосрочные планы вдвоем, говорить о серьезных вещах, искать компромиссы. И если отношения, может быть, переживают кризис, вот сейчас хороший момент для зрелого, честного разговора. По душам, искренне, чтобы вы понимали, стоит вам с этим партнером идти дальше или нет. Одиноким людям день может принести встречу с кем-то, кто сыграет очень важную роль в будущем. Даже если все начинается с обычного общения, возможно, это перерастет в что-то очень серьезное. Главное, не торопите события, все развивается в своем ритме. По здоровью Эйваз указывает на необходимость укрепления позвоночника, нервной системы и еще о психосоматике. Это день, когда тело может четко отражать какие-то ваши внутренние конфликты. И здесь важно не игнорировать сигналы тела, они очень важны. Подойдут йога, какие-то мягкие растяжки, дыхательные практики и любая работа с позвоночником. Если есть хронические заболевания, в такой день можно понять их корень. Так что Эйваз – это руна терпения, это сила и глубина перестройки. Не ждите каких-то быстрых результатов, но доверьтесь процессу. Ваша стойкость в этот день – это ключ к будущей победе. И вы проходите через важный переход, и здесь не бойтесь, вы точно на правильном пути.
0: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
2: Волонтер Павел Тилух, который занимается поиском пропавших без вести российских солдат, о том, как раненых массово отправляют в штурмы.
3: Уж если я буду честным, да, со своими друзьями и подписчиками, да, как бы да, это есть. Кидают на штурм без ног и без рук. Да, это есть, я проговариваю это еще раз. Но важный нюанс – что это ребята со шторм В и со шторм З. Кто не знает, поясняю, это бывшие осужденные, подписавшие контракт на СВО с зоной. Да, к сожалению, не буду скрывать горькую правду, да, как бы, то есть это есть. Ну как без ног, без рук, там, без стопы, к примеру, без кисти рук. Да, Да, действительно, это есть. Но это самое месиво. Это самые сложные участки фронта. И отступить они не могут.
2: Павел Губарев о том, что штурм Краматорска и Славянска будет стоить России миллион жизней солдат.
4: Сейчас проблема ухудшается, потому что не пополняется армия. Там выкашены некоторые подразделения на две трети, там по личному составу дефицит, а пополнения нет. И там есть признаки того, что будет мобилизация. Самая плохая идея в СВО, которая может случиться, это я предвосхищаю вопросы там, о том, как я вижу. Самое плохое, что может случиться, это что они решат, что им нужно захватить весь Донбасс, и они начнут мясной штурм вот этой городской застройки, Славянск, Краматорск, Грушевка. А там сплошная линия укреплений, там, ну, они вкопаны, это, по сути, там 10 Авдеевок, там можно и миллион людей положить.
2: Обозреватель Дмитрий Борисенко заявил, что специальную военную операцию нельзя было начинать.
5: Ну, ёперный театр. Ну, надо это заканчивать, все. Это не надо было начинать, я много раз говорил, нельзя было начинать эту войну. Те, кто подталкивал нашу страну к этой войне, совершали преступление. И я полагаю, эти люди должны быть наказаны за то, что они делали. В 21 веке вести широкомасштабные действия сотнями тысяч убитых. Это варварство. Это, во-первых, признак полнейшей профнепригодности как руководителя страны. Во-вторых, это варварство.
0: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
1: Жуть. В Советске бабушка и внучка живут в доме, где рушатся потолки и плесень на стенах. Власти обещают решить проблему через 4 года. Сагитировал человека подписать контракт «Получи копеечку». В Калининградской области выделили 22 миллиона рублей на премии вербовщика. Выходит, одним безбедная жизнь в тылу, а другим ужасы войны. Администрация Калининграда сдержала обещание. Живущие рядом с падающим домом на Московском остались без света, воды и всех благ цивилизации. Людей выживают из мора. Итак, в Советске на улице Сизова продолжает разрушаться жилой дом. Недавно в одной из квартир на четвертом этаже обвалился потолок, а в другой то же самое случилось несколькими годами ранее. К счастью, владельцы квартиры к тому времени съехали, рассказывает Наталья Семичева, которая вместе с 9-летней внучкой живет в дряхлом столетнем доме. Еще в 2020 году жильцам удалось добиться, чтобы его признали аварийным. Чиновники обещали расселить дом до 2025 года – потом до конца 2026-го. Сейчас обещают уложиться к 2030 году, но и в это жильцы уже слабо верят. Единственное, что предлагают власти – маневренное жилье. Наталья отказывается. По словам женщины, она боится, что оно может оказаться таким же аварийным и меньше по площади. Когда идут дожди, пенсионерка с внучкой не спят от ужаса. Наталья боится, что дом может обвалиться еще больше. В квартире постоянная влажность, обои приходится менять 2 раза в год, потому что под ними грибок и черная плесень, говорит Наталья.
6: Все это продолжает рушиться, сыпаться. Дождей мы боимся, как вселенского потопа. Вся вода течет по крыше, квартиру заливает. Жить страшно. Но больше нам негде жить, поэтому остаемся здесь. Съехали все, у кого была возможность. У нас ее нет. Живем с внучкой только на мою пенсию. Но и оставаться в своей квартире тоже страшно. 4 года назад в зале и на кухне провалился огромный кусок потолка. Пришла комиссия после обвала, составила огромную смету. В итоге нам подбили потолок снизу фанеркой и прикрутили проволочкой к стене.
7: Кроме того, в подвале стоит жуткая вонь. А все потому, что в доме 1900 года постройки канализация не была предусмотрена изначально. Разумеется, со временем трубы просели и отходы стали подниматься вверх. Понятно, что в таких жутких условиях ждать расселения до 2030 года, как сказано в документе администрации, Наталья не может. Пенсионерка также жалуется, что местные власти, зная бедственное положение жильцов аварийного дома, отмахиваются от проблем людей и не принимают никаких мер, хотя обязаны по долгу службы.
6: Тратятся огромные деньги на благоустройство. Да, это хорошо, но есть благоустройство необходимое, к примеру, дороги, тротуары, а есть памятнички, статуэтки, деревца. Это могло бы подождать. Если людям негде жить, мы же не пойдем в парк, каким бы благоустроенным он ни был.
7: Женщина также вспоминает, что потолки начали рушиться в доме еще 10 лет назад, однако местным властям до этого нет дела. Жаловаться тоже бесполезно. Даже если написать президенту, бумаги все равно отправят обратно в Советск, сокрушается пенсионерка. Тем более, что сейчас дом на улице Сизова остается 7-м в очереди на расселение среди 12 подобных в Советске. Как предполагает Наталья, необходимые 45 миллионов рублей для решения жилищного вопроса в бюджете так и не предвидятся. И пока одни жители региона вынуждены буквально существовать в руинах, для других легко и быстро находятся миллионы на премии. Речь о вербовщиках на фронт.
0: Правительство Калининградской области направит 22 миллиона рублей на дополнительные выплаты сотрудникам военных комиссариатов, которые занимаются набором граждан на контрактную службу. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Беспрозванных. Размер премии будет зависеть от выполнения плана. Если сотрудник военкомата обеспечит не менее 80% от установленного задания, ему выплатят 14 тысяч рублей. За выполнение плана на 100% и более предусмотрена выплата 25 тысяч. Перечень сотрудников военных комиссариатов, имеющих право на получение дополнительных выплат, будет формировать Министерство по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области.
7: Проще говоря, привел друга в военкомат, тот заключил контракт с Минобороны, пожалуйста, получи надбавку к зарплате. При этом дальнейшая судьба контрактника в зоне боевых действий никого не волнует. По данным журналистов, после больших потерь на фронте и поступивших команд сверху набирать людей, власти российских регионов стали активнее финансировать вербовку контрактников. Например, в 2026 году среднемесячные расходы субъектов на выплаты рекрутерам выросли более чем в два раза по сравнению с предыдущим годом – с 350 до свыше 800 миллионов рублей в месяц. Всего с момента введения таких бонусов российские регионы выплатили вербовщикам около 7,5 миллиардов рублей. В реальности рекрутеры получили гораздо больше бюджетных денег. Это траты только трети российских регионов, которые открыто об этом отчитались. В общем, даже трудно представить, сколько тысяч россиян можно было бы за эти миллиарды расселить из аварийного жилья. Однако на практике уже несколько лет социалка остается в минусе, а спецоперация в плюсе. Вот и возникают ситуации, когда люди буквально борются за свои жилищные права.
8: В Калининграде в доме на Московском проспекте 68 отключили электричество, несмотря на протесты жителей. Никаких документов при этом гражданам не предоставили. Представители администрации на место не приехали, хотя люди давно просили нормального диалога. Вместо выдачи судебного предписания на выселение и эвакуацию, жильцов решили выселить измором, вырубив сначала воду, лифт, а теперь и свет. Накануне жильцы 68-го дома на Московском весь день пытались добиться объяснений, на каком основании их неаварийный дом отключают от коммуникаций. Калининградцев просят переехать в маневренный фонд на время сноса соседнего дома номер 70, с которым их дом соединен балконами. Власти ссылаются на решение комиссии по чрезвычайным ситуациям и ранее сообщали о срабатывании датчиков разрушения в соседнем падающем доме.
7: Сами жильцы считают, что их выселяют без достаточных юридических оснований. Они просили показать документы и гарантии, что после переезда смогут вернуться в свои квартиры. Особенно тревожно пожилым людям, семьям с детьми, инвалидам и жильцам верхних этажей. В доме электрические плиты, поэтому без света невозможно готовить. Жильцы рассказывают, что им приносят воду, баллоны приходится поднимать вручную, а нормальная эвакуация при отключенных коммуникациях может стать проблемой. Но даже несмотря на это, калининградцы заявили, что все равно останутся в своих квартирах. А волонтеры, в свою очередь, обещают организовать подвоз воды, еды и павербэнков. Как будет ситуация развиваться дальше, никто не знает. Одно понятно. Пока жители порядка 30 квартир съезжать не собираются и будут выживать как могут. И об этом сказала жительница дома номер 68 Элина.
9: «Сейчас я иду домой и понимаю, что дома-то больше нет. Стоит просто коробка со стенами, в ней нет жизни. Спасибо нашим властям. Веры им не было и нет».
7: На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
2: В Калининградской области выделили 22 миллиона рублей. 22 миллиона. На что? На премии! Класс! Да. Людям, которые будут приводить новых контрактников. Они это так и называют. Премии. Красиво звучит, правда? Премии. Что что-то хорошее, доброе, полезное. Как будто они там какой-то план перевыполнили, производительность подняли, квартальный отчет сдали. Нет. Это просто деньги вербовщикам. Бабло людям, которые уговаривают других людей подписать контракт. Вот и все. По 100 тысяч рублей за человека. За то, что ты пришел к соседу, поговорил, убедил, довел до пункта, и все. 100 кусков в кармане. Иди домой. Ешь, спи, смотри телевизор, наслаждайся жизнью. Твоя работа сделана. А тот человек, которого ты только что привел, он отправляется совсем в другое место. 22 миллиона рублей. Это какой объем работы предполагается? Сколько людей планируется привести этим способом? Вы вообще считали? Ну, хотя бы примерно вслух произнесите цифру, не стесняйтесь. И знаете, что меня больше всего бесит в этой истории? Не сами деньги даже, а то, кто их получает и кто не получает. Вербовщик. Кто он такой? Он не сидит в окопе. Он не получает ранения. Он не теряет ноги, руки, зрение. Он не попадает в плен. Его не везут домой в цинковом гробу. Его жена не становится вдовой. Его мать не обивает пороги военкомата в 3 часа ночи, чтобы узнать, живой он вообще или уже нет. Его дети не растут без отца. Он просто поговорил и получил 100 тысяч рублей. А тот, кого он уговорил, рискует всем. Буквально всем, что у него есть. Это справедливо? Кто-нибудь вообще произносил это слово вслух, когда принимали это решение? Хоть кто-то за этим столом сказал: «Стоп, ребят, а это вообще нормально?» Теперь про добровольцев. Потому что вот тут начинается самое интересное. Дмитрий Медведев регулярно говорит нам, что добровольцев хоть отбавляй, что люди сами идут, очереди стоят, желающих завались. Окей, я услышал, принял, но вопросик, как говорится, остался. Тогда зачем нужна армия вербовщиков? Зачем платить 100 тысяч за каждого приведенного? Зачем вообще выделять 22 миллиона на эту схему, если народ якобы сам ломится? Что-то тут не сходится, да? А теперь про Великую Отечественную. Потому что нам очень любят про нее вспоминать, когда это удобно. Вот давайте вспомним. Июнь 1941 года. Первые дни войны. Люди стояли в очередях у военкоматов. Натуральные, живые очереди с ночи занимали, чтобы успеть записаться добровольцем. Студенты, рабочие, мужики за 40. Все рвались на фронт. Военкоматы физически не справлялись с потоком. Людей приходилось отправлять домой. Приходите завтра. На всех не хватает оружия. Вот это был поток добровольцев. Вы слышите разницу? Тогда люди сами стояли в очереди. Без 100 тысяч, без вербовщиков, без премий, без схемы «уговори соседа, получи кэш». Просто приходили и говорили: «Запишите меня».
10: Сейчас нужно содержать целый штат людей, которые будут ходить и уговаривать. И платить им за каждую голову отдельно. Ну и как? Похоже это на «добровольцев хоть отбавляй»? Или мы с Медведевым разные учебники истории читали? Или у него просто своя реальность, в которую нас не пускают? А теперь самое страшное. Представьте себе картину. Ваш сосед или ваш коллега по работе. Или ваш знакомый, с которым вы иногда пьете пиво по пятницам. Вот этот конкретный человек, он может прийти к вам. Ну, типа поговорить. Например, если у вас проблема дома, посочувствовать. Похлопать по плечу. Или он узнал, что у вас кредит, и вы не можете его закрыть. И вот он начинает рассказывать про деньги, про контракт, про то, что все будет нормально. И вы думаете, что вот хороший человек, помогает. А на самом деле он просто продает тебя. Это ж просто страшно звучит. Это значит, что вокруг вас потенциально есть люди, у которых есть финансовый стимул вас уговорить. Не потому, что они за вас переживают, не потому, что считают, что вам это нужно, а потому, что у них ипотека или долг, или просто хочется 100 тысяч. И государство эту схему создало. Официально, за бюджетные деньги. 22 миллиона рублей. Аттракцион невиданной щедрости. Только вот непонятно, кому от этой щедрости хорошо? Вербовщику – да, хорошо. 100 кусков и домой. Тому, кого привели, не очень. Это нормально вообще? Платить людям огромные деньги за то, чтобы они приводили других людей на такие решения. Это норма? Это как вообще называется? У меня ответа нет. Одни, как говорится, междометия. На этом и закончим. Больше адекватности и здравого смысла, как всегда, в следующих выпусках. И по традиции. Призываю всех включать мозги и пользоваться ими по назначению. Пока.
0: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
11: Питер под ударом. В день открытия экономического форума дроны атаковали нефтяной терминал. Сбито как минимум 50 беспилотников. Гости, прибывающие на Петербургский международный экономический форум, наблюдают удручающую картину. В небе стелятся несколько столбов черного дыма. Ведь от экспо-форума, где проходит мероприятие, всего 17 километров до попавшего под атаку 3 июня нефтяного терминала. Это крупнейший нефтеперевалочный комплекс на северо-западе России с пропускной способностью 12,5 миллионов тонн в год. И утром в него ударили несколько беспилотников.
12: А вот он, прям над заливом летит. Увидел, нет? Вот он. Прям над заливом.
13: Там просто все горит. Раз, два, три, просто жестко. О, твою мышь. Может, вниз или что делать? Что делать? В дом не прилетел.
14: Там, короче, жестко полыхает, прям очень жестко. Во. И вот слышно, еще один беспилотник летит, короче. Он прям возле моих домов кружит. Он тут что-то кружит, от ПВО, наверное, бегает. Фиг его знает. Но, короче, жестко взорвалось. Жестко. Я в 5 утра проснулся. Вообще, так скажем, слегонца не выспался.
11: При этом в Санкт-Петербурге не работает мобильный интернет. И это, как отмечают местные жители, не спасло от атак и взрывов. Хотя власти называют блокировки мерами безопасности. Сбои и многочисленные жалобы пользователей, профильные сервисы Down Detector и Сбой РФ фиксировали с полуночи. И хотя отключение мобильного интернета не препятствует дроновым атакам, они все равно будут продолжаться, считает специалист по кибербезопасности Вадим Топоровский.
15: Потому что люди, которые это инициируют, сами не пользуются интернетом и не понимают его важности только там для граждан, чтобы, не знаю, там, ну, все что угодно, там, с ребенком пообщаться, что-то еще, а и вообще для бизнеса. Поэтому мы видим, что интернет отключили, причем отключили его еще где-то в полночь, ну, и, собственно, вот оно бабахнуло, да. Поэтому в этом как раз и смысл, что отключения не помогают, но они будут происходить.
11: Уже сейчас гости ПМЭФ не чувствуют себя в безопасности. Однако самая тяжелая обстановка, скорее всего, будет в пятницу, когда анонсировано выступление на форуме Владимира Путина, считает политолог Семен Гужевин.
16: Естественно, сейчас ФСО в шоке, потому что они не знают, как вообще Путина туда доставить, как его вывести на сцену, потому что координаты Путина и время его присутствия в этих координатах будет прекрасно известно всему миру, Украине в том числе. Тут либо двойник-то надо выставлять, либо отменять выступление Путина, потому что угроза, которая сейчас за 2 дня до его выступления, а его выступление в пятницу, и все об этом прекрасно знают, если за 2 дня Украина так намекнула, то представляете, что у них там внутри Кремля происходит сейчас в службе безопасности президент.
11: Атака дронов во время ПМЭФ – это в первую очередь репутационные потери для России. Ведь, по крайней мере, в эти дни северная столица должна была быть защищена как никогда, считает политолог Геннадий Величко.
17: Уровень обеспечения безопасности именно от дронов. Так вот, от дронов безопасность там была нулевая, никакой не будет. С политической точки зрения вся эта история выглядит крайне неприглядно для Российской Федерации и ее элиты, а также вооруженных сил и так далее. Налет, совершенный сегодня утром, означает, что российская власть не может контролировать небо над городом главного светского мероприятия прямо в день его открытия. Это вообще, конечно, страшный позор, страшный провал и даже других приличных слов не могу подобрать.
11: Главное экономическое мероприятие страны проходит под звуки взрывов и запах гари, в то время как гости города даже не могут пользоваться мобильным интернетом, чтобы вовремя получить предупреждение о возможной опасности. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Главные новости дня.
11: В это невозможно поверить. После Крыма, Рязанской и Белгородской областей продажу бензина начали ограничивать и в Питере. Проблемы с поставками бензина добрались и до северной столицы. Сообщения об ограничениях на продажу топлива на отдельных заправках города стали появляться в конце прошлой недели. В частности, Кириши Автосервис, сеть АЗС, расположенного в Ленинградской области НПЗ «Кинев», установила лимит не более 50 литров на один чек. Также лимиты появились на некоторых заправках Роснефти, однако их размер больше – 95 литров на одного клиента. Самая тяжелая ситуация по АИ-95, рассказал редакции руководитель одной из крупных нефтебаз под Петербургом. Бензин поставлялся туда с Кинефа, который еще в конце марта пострадал от атаки беспилотника. Завод останавливал часть производства и лишь в конце апреля смог вернуть в работу некоторые из поврежденных установок. В начале мая завод снова попал под атаку и полностью остановил выпуск нефтепродуктов. Удар удары по заводам в последние месяцы стали более прицельными и поэтому наносят наибольший ущерб, говорит эксперт по энергетике Михаил Крутихин.
18: Вот, ну, раньше били по, ну, довольно грубым узлам, которые можно было починить командой сварщиков, листами стали и так далее. А сейчас бьют по таким узлам, где импортное тонкое оборудование. Там какие-нибудь крекинг-установки. Вот по этим узлам, которые отвечают за производство, например, АИ-95. И мы видим, что в стране уже начинает во многих регионах возникать дефицит.
11: Самые жесткие ограничения в прифронтовых регионах. В Курской и Белгородской областях не наливают в канистры больше, чем 20 литров. В Севастополе бензина нет вообще. Губернатор Михаил Развожаев призвал жителей не занимать очереди на заправках, потому что бензина не будет. В общей сложности с начала года БПЛА 38 раз ударили по нефтезаводам, в том числе 16 раз за май, поразив 8 из 10 крупнейших НПЗ. В Центральной России нефтепереработка практически остановилась, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
19: Топливный кризис начался. Все дело в том, что в этот раз Украина парализует экономическую систему России, парализует логистическую систему России. И бензин – это кровь экономики, дизель – это кровь сельского хозяйства, авиакеросин – это кровь авиаперевозок. Без этого всего ничего не летает, не пашет, не двигается.
11: На фоне кризиса Россия нарастила закупки бензина в Беларуси. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное биржевое агентство, в мае продажи белорусского бензина на Петербургской бирже выросли в 26 раз год к году до 23 тысяч тонн. Объемы закупки дизеля стали больше втрое и достигли 50 тысяч тонн. Однако поставки из Беларуси не могут всерьез изменить баланс российского топливного рынка, считает экономист Вячеслав Ширяев.
19: Потребность России каждый день 100 тысяч тонн бензина. 100 тысяч. Мозырский НПЗ и Новополоцкий НПЗ в Беларуси, откуда пытаются тягать бензин, они в таком ужасном состоянии, что, дай бог, в два этих завода выдадут 8-10 тысяч тонн в сутки в сумме. И сколько из них Лукашенко еще отдаст Путину, большой вопрос. В итоге Россия останется с четвертью от потребности в бензине и будет так, как в Крыму.
11: А в Крыму ситуация катастрофическая. Сухопутный коридор в районе Джанкоя перекрыт из-за дроновых атак. А по Керченскому мосту топливо возить не рискуют. Местные власти сначала пытались ограничивать продажу бензина в одни руки, а с 31 мая объявили, что отпускать бензин будут только коммунальному и социальному транспорту. Для всех остальных талоны, которые невозможно достать, жалуются жители полуострова. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Радио Лента. Прямая речь.
20: Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко о том, что исключение из параллельного импорта персональных компьютеров и накопителей ряда иностранных брендов, включая Acer, Asus, HP и Samsung, не приведет к росту цен на технику.
21: Смотрите, если вы пользователем продукции Apple, да, то мы с вами видели все. Да? Мы видели, когда Apple официально в Россию не завозился, но он у нас был. Да? Мы видели, когда он завозился, он тоже у нас был, естественно. Да? И сейчас его тоже официально не завозят, он у нас есть. Как вы думаете, какое самое счастливое время было для потребителей продукции компании Apple?
22: Сейчас. Ну, видимо, сейчас, да. Раз вы спрашиваете.
21: Объясню почему. Нет, просто объясню. Когда вы что-то завозите официально, все это участвует в гостендерах, да, вот Hewlett Packard, вот эти все компании, да, они, соответственно, это затраты на то, чтобы соответствовать и государству, да, то есть, соответственно, и ноутбуки, и техника дороже. Когда по параллельному импорту или контрабасам, да, то есть, то это все всегда дешевле, да, то есть, по большому счету, продукция компании Apple в России никогда не была дешево и так дешево, как сейчас, да, то есть, вот если посмотреть на ценники, они прям очень хороши. А, поэтому все, что касается продукции компании Hewlett-Packard и он же с ними, я думаю, что для частных лиц, так как их будут завозить в серую, давайте назовем, никуда они не денутся, они будут на рынке стоять, вот, их будут завозить в серую, Соответственно, если в серую, ну, давайте честно скажем, это минус налоги, минус издержки. Приехали, купили, уехали, да? Соответственно, возможно, даже будет дешевле.
3: Учим китайский вместе. Как по-китайски будет полиция?
4: Чинча.
3: Еще раз. Полиция по-китайски будет звучать так.
4: Чинча.
3: И третий раз.
4: Чинча.
3: Учим китайский. Легко и весело.
0: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
2: Академик Российской академии наук, доктор физико-математических наук Роберт Нигматуллин о состоянии экономики и кризисе.
5: Я искренне считаю, что мы в беде. Ну вот, беды, какие же беды? Ну, показатели. Ну, самые низкие доходы у нас в Европе, подушевые доходы. При советской власти действительно мы были беднее, чем, ну, жили беднее. Но все-таки мы строили страну, мы были, строили космос. Атомную энергетику мы были впереди. И, конечно, на это жертвовали. А сейчас все потеряли. И по-прежнему самые бедные, даже в самых бедных регионах Китая доходы выше, чем в наших самых бедных регионах. Ну вообще, как это можно спокойно относиться? Депопуляция. Мы вышли на уровень 0,6 миллиона, каждый год будет сокращаться население. Естественно, убыль населения. Рост ВВП, вот, ну, мы взял, я с 15, ну, с 14 на 15, вот, 11 лет, 1,5% в год. Потребительские цены, вот вы знаете, сколько выросли? На 77%. Вот по Росстату, это не я придумал, по Росстату, если все это просуммировать, то получается 7% в год инфляции. И самое удивительное, ни один указ президента с 2012 года по экономике базовым цифрам не выполняется. И президент почему-то не требует с этого, никого не наказывает за это. Все по-прежнему, но так нельзя. Вот видите, Китай лежит, инфляция лежит, самая маленькая, видите, 0,27. Инфляция 0,27 к 1%. Прироста инвестиций. Польша уже выше, чем Соединенные Штаты. Вот не везде Польша хороша. А смотрите, куда страна. У нас как все в трубу влетает. Да надо увеличивать инвестиции, конечно. Но все идет в трубу. Это что это значит? Мы находимся из 50 отобранных стран на 51 месте. На 51 месте Россия великая. Вот мы гордимся, у нас души великие и прочее, и прочее. И равнодушно смотрим уже 30 лет. Причем вот эти эффективности, что предыдущие 15 лет были, что сейчас одно и то же. А посмотрите, за счет число работников промышленности. Вот, вот говорят, что Путин пришел, и у нас вот... пошло. Так разрушается машиностроение. 4 миллиона в 99-м году, сейчас 440 тысяч. Почти в 10 раз. Легкая промышленность. В 3 раза. Зато число курьеров 1,5 миллиона и охранников. А число ученых на 10 тысяч населения у нас 54, а вот в передовых странах 174. Вот вам эффективность. Можно в эту страну сейчас в таком состоянии, при таком руководстве вкладывать деньги? Да, конечно, не надо. Поэтому я говорю, так управлять экономикой нельзя. И мы должны это донести, эту мысль до президента, потому что все на нем держится. Не дай бог, пошатнется его авторитет или еще что-то. Нельзя равнодушно это смотреть. Сложившийся порядок опасен. Ну, Бастрыкин говорит, дальше ехать некуда. У нас же каждый день арестовывают начальников. И уже секвестр. Ведь секвестр почему? Значит, экономика падает. Ну и это вот поэтому кризис будет затяжным, на мой взгляд. Он просто так не вырвется, потому что все надо менять. Необходимо срочно заняться ремонтом, а не завышать процентную ставку.
0: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
23: Ну что, остров Крым, походу, не полуостров. Об этом, кстати, говорили очень часто, давно уже. Даже писатели, книга есть такая «Остров Крым», кому интересно, почитайте. Там, правда, все это произошло в результате, я не помню, то ли взрыва, да, что он отделился, то ли просто перекопали перешеек, ну вот как-то соединили физически, но сейчас происходит следующее. БСУ контролирует фактически полностью территорию Крыма, я имею в виду дроновый контроль, так называемое «малое небо». тут инициатива полностью вся принадлежит ВСУ. Также ВСУ контролирует дорогу в Крым. Вот эту вот дорогу по новым регионам, который как бы сухопутный мост, сухопутный коридор. И все, его нет в том виде, в котором он задумался. Да, задумывался он как надежное, стопроцентное средство связи новых территорий, в частности Крыма, с большой землей, с большой Россией, помимо моста, да, не как резервное, а даже больше как основной вариант. Но сейчас уже этот основной вариант перестает работать. Это, конечно, было не очевидно изначально, 4 года назад, что Украина вот таким вот образом, через контроль малого неба, начнет контролировать фактически полностью всю логистику полуострова. Разные варианты рассматривались, и контратаки, и контрнаступления. Но вот так, чтобы просто малым небом взять и все закрыть, такого варианта я не встречал, и такой вариант даже мне не приходил в голову. Но получилось уже, что получилось. Это факт. То есть, как теперь эта ситуация будет развиваться дальше? Она, естественно, будет ухудшаться. Почему? Вот сейчас, кстати, очень важный момент. Вот те, кто сейчас начнет нервничать, что-то там писать в комментариях или громко высказываться, вы поймите одну простую вещь. Вот когда вы так эмоционально реагируете на события, да, значит, задело за живое. А задело за живое означает, что у вас нет продуманного плана на вот такой вот событийный поток, который происходит. Это ж не во мне дело. Это не я рассказываю, и оно происходит, понимаете? Нет, оно происходит, и я об этом рассказываю. И, соответственно, прогнозирую, как ситуация может развиваться дальше. Я вам описываю план «Б». И некоторые из вас начинают злиться и там обзываться, и что-то писать в ответ, что это все не так. Так это не ко мне претензия. Просто у вас-то плана «Б» нет. И вот так вот вы горько разочаровываетесь, да, и так начинаете реагировать на любого человека, который этот план «Б» событийного потока вам рассказывает или показывает. Так вот, что будет происходить? Вот малое небо, дроны, да, это наука военная эволюционная. Все, к этому нужно прийти, чтобы обеспечить своей армии огромное дроновое хозяйство. Естественно, Украина не в одиночку шла к этой цели. Естественно, и помогали все страны НАТО, обкатывая свои технологии и передавая Украине тысячи. Какие там тысячи? Уже, по-моему, еще на миллионы пошел. Просто на миллионы штук этих беспилотников самых разнообразных модификаций. И вот так вот эволюционно Украина пришла в ту точку, а точнее ВСУ пришли в ту точку, где они могут контролировать сухопутный коридор в Крым, и они могут контролировать Крымский мост. Естественно. Почему? Да потому что перед этим вот эволюционно, день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем Украина выбивала ПВО Крыма. И достаточно успешно. Да, там еще над Севастополем защита какая-то есть, неизвестно, сколько она продержится, она есть. А вот остальные регионы уже, конечно, дыры огромные, потому что, опять же, все свезли в район Севастополя. И что будет дальше? Соответственно, так как Украина эволюционна строила эту систему, то ее система будет достраиваться и усиливаться постоянно. Что может сделать Россия? Россия должна строить свою противосистему, понимаете? Ну, точно так же, как система нападения, то и любая система защиты тоже строится эволюционно. Соответственно, России потребуется несколько лет и практически вся своя интеллектуальная и производственная мощь для того, чтобы какую-то наладить систему защиты от дроновых атак со стороны ВСУ на территории Крыма. Многие говорят, что спасут сетки над дорогами, которые сейчас начнут натягивать вот сетки, и все дальше будет хорошо. Ничего не будет хорошего, вы поймите. Просто заменят. Ну вот заменят у вас одну взрывную часть другой, например, осколочной. И также точно эти осколки будут разносить те же бензовозы. Также точно эти осколки будут разносить любые цели, которые ВСУ посчитает нужным. Или этот осколочный дрон будет рвать какую-то часть сетки и в эту дырку, как помните, как в третьей части фильма «Матрица», да, когда дырку в куполе пробили на вот той вот планете, на их главной забыл название, да, и так туда вот рои дронов сыпанули просто в эти дырки. Тоже очень вероятный сценарий. Соответственно, сетки не помогут, нужно выстраивать что-то мощное технологически, дроны против дронов. Это опять же годы. Соответственно, вот несколько ближайших лет Крым 100% будет находиться в состоянии экономической блокады. Украина, естественно, сейчас на ней нанесет какое-то поражение Крымскому мосту. Потому что может. Ну вот все, уже не надо, как раньше, все переносить только на катера, только пытаться прорваться по морю. Нет, уже Украина летает над Крымом. Это, ну, чудовищное совершенно преимущество в военных условиях. Просто Украина, как обычно, не будет наносить тысячу мелких ударов, да, то, что касается Крымского моста. Украина будет готовить какое-то большое эпохальное событие, потому что такой стиль ВСУ, а у каждой армии мира есть свой стиль. Вот стиль ВСУ – долго готовить операции и потом делать большие мощные операции. Все. Это факт. И стиль армии России, кстати, совершенно другой. Это огневой вал, который никуда не делся со времен Второй мировой войны. Посмотрите, например, на Бахмут, как самый яркий пример того, как работает армия России, какой ее стиль. Просто равнять все с землей с помощью артиллерии и продвигаться вперед с помощью пехоты. Это тоже стиль. Как бы это ни звучало, понимаете? Это тоже военный стиль. Так вот, что будет дальше происходить в Крыму? Ну, естественно, все улетит в космос в плане цены. И, естественно, те, кто смогут, будут стараться уехать на территорию России куда-то вглубь. Те, кто не смогут, будут оставаться. Вода там еще есть. Ее на несколько лет из этих хранилищ, которые набрали, хватит. Проблема будет, соответственно, больше с бензином. Да, ну, прокормить как-то себя Крым прокормит. Потому что, опять же, есть вода. Ну, каких-то вот таких вот больших поездок и, соответственно, большого туристического потока не будет. Люди будут бояться ехать. Естественно, они будут бояться ехать, потому что можно не вернуться. А представьте себе очень реалистичный, кстати, сценарий, когда ты туда доехал, а назад ты уже не можешь поехать. Да, потому что что-то произойдет с мостом. Но это же очевидно, что Украина теперь будет стараться что-то сделать непосредственно с мостом. И, кстати, не надо отбрасывать тот вариант, что Украина вообще может сейчас наглухо перекрыть движение по сухопутному коридору. Почему? Очень просто. Украина до сих пор, естественно, не считает Крым российским. И, соответственно, Украина может издать любой указ на тему того, что пересечение государственной границы Украины без разрешения будет считаться нарушением, и виновные будут уничтожаться на месте. В эту секунду дроны начнут уничтожать любой транспорт. Понимаете, любой, не только бензовозы, а любой транспорт, который двигается по этому сухопутному коридору. Никто ничего Украине на международной арене за это не скажет. Потому что позиция защиты Украины будет очень простой. Откуда мы знаем? Это наша территория. Мы сказали, что без разрешения ехать нельзя. Люди начинают ехать. Мы не знаем, кто там сидит. Простые люди или солдаты. Они не реагируют на наши команды. И мы уничтожили эту движущуюся цель. Все, не будет никаких претензий. Соответственно, Крым де-факто превратится вот в такой себе остров на какое-то ближайшее время. И это факт. С этим, ну, невозможно поспорить, потому что вот так вот развивались события, и вот к чему они привели.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
6: Спасибо, что живой. Штурмовик показал потери своего подразделения. Выжил он один. Темпы набора контрактников упали в полтора раза. Об этом свидетельствуют данные о расходах федерального бюджета. Судя по ним, контракт в конце прошлого года подписывали в среднем 1100 человек в день. Это в полтора раза меньше, чем в конце 2024-го. Всего за 2025 год, исходя из данных о выплатах, контракт заключили 364 тысячи человек. Это на 10% меньше, чем годом ранее. Темп набора продолжил снижаться и в этом году, упав на 20%. При этом зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявлял, что в 2025 году контракт подписали 422 тысячи человек. Разница с бюджетными расходами в 14%. О приличных темпах текущего набора Медведев говорил в апреле, а министр обороны Белоусов вообще заявлял о перевыполнении плана. Но реальность, похоже, иная. Тем временем о колоссальных потерях на фронте говорят все – и волонтеры, и Z-военкоры, и сами солдаты. Боец с харьковского направления чудом выжил при взятии укрепрайона. Все его боевые товарищи погибли. Он уверен, что и сам не продержится долго, поэтому записал прощальное видео для семьи.
7: Я не знаю, как еще, сколько я продержусь, сколько выжил, но я надеюсь, это видео увидят все как можно больше. Я остался один из всех пацанов. Тем пришли держать укреп. Мы его взяли на ценой. Это повторяется каждый день одно и то же. И погибают сотнями ребят.
6: Боец записал это леденящее душу видео среди трупов погибших товарищей. Кадры не для слабонервных. В отчаянии и явно в состоянии шока солдат обращается к президенту и своему командованию.
7: А, ВВ Путин, скажи мне теперь, кто похоронит тебя, блин? Кто их отсюда вытащит? Смотрите, вот сотворится, видите, нет, все, их больше нет, и как с этим жить,
6: Солдат убежден, что если и он погибнет, то его тело никто не будет забирать. Это значит, что родственники не смогут даже по-человечески похоронить и попрощаться. При этом выплаты за погибшего семья тоже, скорее всего, не получит, считает боец. Ведь это стандартная практика в его подразделении. Даже если командование знает, что часть личного состава погибла, их всех объявляют пропавшими без вести. Мол, такое распоряжение сверху нечего. Всем семьям погибших платить гробовые. Столько денег попросту нет. При этом обстановка на линии фронта и в так называемой килл-зоне продолжает оставаться тяжелой, говорит военнослужащий.
7: Пивишки, дроны, просто нас всех, вы понимаете, нет? Раз полный сотнями человек в день. А вы говорите, Россия крепкая. Вот, смотрите, стоит, нет, слов все творится. Вот скажите, вам нужна эта война? Какие-то ДНР, ЛНР, пацаны, вот видите, нет, творится.
6: Солдат признается, если бы выбор делал сейчас, зная, к чему все приведет, ни за что не подписал бы контракт и не пошел бы на СВО добровольно. Считает это самой главной ошибкой своей жизни. Говорит, если бы воевал за Россию, это одно, но отдавать жизнь за новые территории, за Донбасс, это совсем другое. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
8: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
9: Донбасс любой ценой. Чтобы выполнить требования президента, генералы Генштаба вдвое увеличили количество штурмов. Песков назвал условия для окончания СВО. Около 7 тысяч штурмов предприняли российские солдаты в мае. Это почти на 40% больше, чем за апрель. В среднем ежедневно генералы отправляли военных штурмовать украинские позиции 225 раз. Это связано с требованием Владимира Путина выполнить цели СВО и взять под контроль весь Донбасс, пишут военкоры. По их словам, Генштаб убедил главнокомандующего, что Донбасс будет полностью захвачен к осени любой ценой. Однако, судя по ситуации на фронте, явного успеха пока нет, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
10: весеннее наступление захлебнулось. Никуда ни одна из целей, которые были поставлены перед российской армией, не достигнута. Действительно, дроны, которые во множестве сейчас используют вооруженные силы Украины, срывают попытки российских генералов добиться какого-то успеха, бросая на позиции противника еще больше и больше, или все больше и больше живой силы. Это первое. Второе. Есть основания считать, по крайней мере, если не количественные цифры, не цифры какие-то, не количественные показатели, но отчеты и материалы, которые публикуются в соцсетях, показывают, что упал темп набора наемников. А их называют в России контрактниками. Упал, да. Сейчас, по крайней мере, в первом квартале этого года набрано было на 20% меньше, чем до того. Это уже серьезно. Значит, живая сила в России истощается, а вооруженные силы Украины получают некоторые новые возможности.
12: Зет-блогеры возмущены количеством штурмов и уровнем потерь после них. Они говорят, командиры не ценят личный состав и не берегут жизни бойцов. Это уже привело к огромному дефициту людей на передовой. Некоторые военкоры предлагают прекратить СВО, пока еще не все солдаты погибли. Вот что на днях заявил военный журналист Дмитрий Борисенков.
13: Надо это заканчивать, все. Это не надо было начинать, я много раз говорил. Нельзя было начинать эту войну. Те, кто подталкивал нашу страну к этой войне, совершали преступление.
12: Серьезные потери подтверждают и родственники военных. Александр Аорин потерял в штурме своего сына, военнослужащего 102-го мотоцикла.

0: Донбасса, а также Запорожской, Мариупольской и Херсонской областей. На Украине на эти предложения не раз отвечали отказом. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
2: Вестники новой мобилизации. Записки ветерана о том, призовут ли российских мужчин воевать.
3: Пишут, что во многих регионах нашей необъятной начали выписывать мобилизационные предписания. По сути, это документ, который вклеивается в военном билете, обычно на розовом бланке, вклеен в обложку, где указано, куда и когда явиться при объявлении мобилизации. В мирное время не требует немедленных действий и не запрещает выезд за границу. При мобилизации по нему нужно явиться самостоятельно, без отдельной повестки. Неявка – уголовная ответственность. Кажется, до 10 лет. Отличие от повестки в том, что повестка действует в мирное время, а за неявку по ней только штраф. Знак более чем ясный. Вопрос – когда?
2: Военкор Котенок о том, почему в спецоперации на Украине не удается достигнуть целей.
4: Одна из причин, мягко говоря, пробуксовки специальной военной операции, когда мало кто и что собирается менять. Нам нужно согласовать замысел, потом подготовить презентацию, потом засекретить ее, затем на основании презентации подготовить секретное распоряжение по подготовке секретного проекта приказа, затем согласовать проект со всеми заинтересованными и вовлеченными под роспись. В дальнейшем подписать проект приказа и начать готовить приказ. Затем выпустить приказ, про секретность не забываем, и ознакомить с ним все заинтересованных и вовлеченных. И тут приказ надо отменять ввиду изменения оперативной обстановки и неактуальности поставленных задач. И так по кругу. В этой связи надо собрать совещание с целью уточнения замысла и подготовки новой презентации, учитывая при этом изменившиеся требования к оформлению.
2: Военкор Живов про прогноз на ближайшие 3-6 месяцев.
5: Украинские командиры многократно заявляли, что их главной целью является не техника, а бойцы нашей армии. Они цинично объявляют, что обменивают от 5 до 10 дронов на жизнь одного нашего бойца. И будут держаться этой концепции. Обмен людей на дроны, о котором писал военкор Стешин, для нас очень опасный феномен. При этом с нашей стороны по-прежнему наблюдается кризис административного управления. Цели, задачи национальной обороны часто теряются между ведомственными и личными интересами участников. Сеть Telegram, которая пронизывала тыл и фронт, позволяла быстро получать обратную связь и вовлекать общество в дело победы из-за ограничений, фактически утратила свое значение вместе с горизонтальным гражданским обществом, которое активно поддерживало дело победы. Почти год все госорганы существовали в логике переговоров и «скоро мира» при посреднике Трампа. Бюрократический аппарат остановил или отверг многие предложения, связанные с внедрением новых и совершенствованием старых методов ведения конфликта. Все в ожидании мира. Год фактически был потрачен зря и дал возможность противнику пересобраться. В итоге мы медленно, но верно подходим к ситуации идеального шторма, из которого начнут вылетать черные лебеди.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Дроны ударили по «Прогрессу». В Тамбовской области полыхает завод, который выпускает ракетную технику. Сразу несколько регионов подверглись атаке беспилотника в ночь на 3 июня. О большом количестве взрывов рассказали местные жители Тамбовской области. По словам очевидцев, стрельба и громкие хлопки раздавались в районе завода «Прогресс» в Мичуринске. Там после одного из взрывов начался мощный пожар.
6: Как будто бы тепленький.
7: Да, теплый этот дом. Теплый жар ощутился.

0: Мы не попали.
1: Предприятие «Прогресс» производит датчики МП-95, которые могут использоваться для проведения испытаний и контроля систем ракет Х-101. Кроме того,

0: На заводе выпускают гермоторы для ракет Х-59М2 и Х-59М2А. Это не первая атака на завод. Ранее он попадал под удар в феврале 26-го, а еще в июне 25-го и в декабре 24-го.
1: Просто...
0: Санкт-Петербург и Ленобласть подверглись одной из крупнейших атак дронов с начала спецоперации. Над областью сбито 59 беспилотников, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Налет продолжался больше 5,5 часов. Во время атаки загорелся петербургский нефтяной терминал. Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов на северо-западе России. В целом, по словам губернатора, дроны атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах.
2: Раз. Это что-то. Два.
3: Там прям на них отстреливают. Но он от тебя бит на зуханы летит.
2: Летушки. Летит опять. Долет. И падает. Попал.
0: Удар беспилотников был нанесен в день старта Петербургского международного экономического форума. В пятницу там должен выступить Владимир Путин. Пока неизвестно, как отразится атака дронов на планах президента, говорят эксперты.
4: Не сбили, сейчас опять бахнет.
0: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя удар по Питеру, заявил, мол, СВО продолжается именно для того, чтобы не было атак, подобных атак на Санкт-Петербург. Напуганные местные жители в соцсетях написали, что до начала спецоперации они вообще не знали, что такое взрывы и стрельба по беспилотникам. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Говорят военкоры.
6: Военный осведомитель о том, как Украина расширяет удары по российской логистике.
7: Теперь к их нанесению подключились дроны-камикадзе, которые ранее использовались противником для ударов по целям в Крыму, Запорожской и Херсонской области. В Бердянске, Мариуполе и менее крупных населенных пунктах новых территорий уже наблюдаются проблемы с топливом. А ведь активным ударом по транспорту на дорогах сухопутного коридора едва месяц стукнул. К слову, министр обороны Украины подтвердил наличие планов нарушить нашу логистику для того, чтобы лишить российскую армию возможности наступать. То есть следует ожидать, что в ближайшие месяцы налеты дронов не закончатся, а будут лишь расширяться. Другой целью Украины, прямо не озвученной, является подготовка почвы для собственных локальных контрударов. Дороги на расстоянии от 50 до 100 километров от фронта являются артериями, по которым оперативно перебрасываются соединения с одного участка на другой в случае прорыва противника. И если эта переброска сорвется из-за регулярных точных ударов, то возможное наступление вооруженных сил Украины добьется гораздо более существенных результатов, чем могло бы. И одними сетками вдоль дорог тут уже не обойтись. Нужно резко наращивать количество огневых групп и экипажей перехватчиков на данном участке, а также искать способы выбивать операторов противника. Или будет слишком поздно и слишком больно.
6: Канада запускает производство дронов для вооруженных сил Украины. Вот как это комментирует военкор Живов.
8: 29 мая на оборонном форуме представители Министерства обороны Канады и Украины подписали соглашение о запуске производства украинских беспилотных систем в Канаде. В рамках сделки создается совместное предприятие AirLogix Sentinel. Оно объединит украинскую Defense Tech компанию AirLogix и канадского производителя беспилотных систем Sentinel Research and Development. Вся произведенная продукция будет направляться на нужды украинцев. Как сообщили в украинском Минобороны, совместное предприятие займется выпуском разведывательных беспилотников украинской разработки. Поставки дронов должны начаться до конца текущего года. Ранее сообщалось, что совокупные расходы Украины и стран Евросоюза на производство и закупку БПЛА за два года оцениваются примерно в 3,5 миллиарда долларов. Значительная часть производства постепенно выносится за пределы Украины. В 2024 году «Оттава» выделила Киеву 2 миллиона на производство дронов и передала более 800 беспилотников Skyranger R-70 на сумму 95 миллионов долларов. Вот такие новости.
6: Логистический кризис, военкор «Котенок» о последствиях огневого контроля противником трассы Ростов-Крым.
1: Первое. Сокращение объема логистики через данный сухопутный коридор приведет к ее увеличению через Крымский мост. Соответственно, стратегически важная артерия вновь будет проходить через бутылочное горлышко, крайне уязвимое для ударов в условиях, когда Украина активно экспериментирует с производством баллистических ракет и развивает направление безэкипажных брандеров. Существует вероятность того, что это заранее просчитанный сценарий. Второе. За последние недели украинские силы поставили нас перед фактом расширения зоны огневого контроля дважды. Сначала на 100 километров с использованием стандартных «Хорнетов», затем на 160 с использованием модифицированных версий. Это намеренный расчет. Системе кажется, что она принимает какие-то меры и решает проблему, но следом появляется новый вызов. Нет никакой гарантии того, что зона огневого контроля не расширится еще больше, и охота на любой логистический транспорт не будет происходить уже на территории Краснодарского края и северной центральной части Крыма. Я не нагнетаю, но это большие проблемы.
9: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
10: Привет! В эфире «Разбор дня».
11: Привет!
10: Представьте себе идеальную магистраль. Ровный асфальт, отличная инфраструктура и, главное, вокруг вообще нет ни одного вражеского солдата.
11: Ага, и небо абсолютно чистое. То есть никаких там стратегических бомбардировщиков, сирен?
10: 100%. До линии боевых столкновений больше сотни километров глубокого, абсолютно спокойного тыла. Но при всем этом дорога мертва. Тяжелые фуры, ну, они просто горят прямо на ходу. Вся трасса превращается в такую полосу смертельных препятствий.
11: Слушай, ну звучит реально как какая-то завязка голливудского фильма «Катастрофы». Но как вообще можно заблокировать крупную сухопутную артерию на таком гигантском расстоянии от фронта? Сотни километров — это же огромная буферная зона.
10: А речь идет о вполне конкретной транспортной артерии. Это федеральная автомобильная дорога Р-280. Проходит через Мариуполь, Мелитополь и уходит туда, вглубь, вплоть до Симферополя. Это, по сути, главная кровеносная система снабжения гигантского региона.
11: И парадокс, как я понимаю, в том, что она сейчас перерезана вообще без малейшего физического контроля территории.
10: Именно. То есть классическое понимание контроля, ну, знаешь, когда стоят блокпосты.
11: Да, патрулируют танки, пехота работает.
10: Вот, здесь этого просто нет. Дорогу душат исключительно дистанционными методами. Давайте это разберем. Цель сегодняшнего разбора – детально понять, как относительно недорогие массовые технологии просто безвозвратно сломали фундаментальные правила логистики. В основе этой блокады лежат современные ударные дроны «Камикадзе». Если брать конкретику, то это аппараты класса «Хорнет».
11: Угу. Или баражирующие боеприпасы вот эти, серии «Урам-2Х».
10: Да-да. И главная их характеристика – это дальность. От 100 до 300 километров.
11: Подожди, 300 километров – это очень серьезное расстояние. Если крейсерская скорость там, километров 150-200 в час,
10: то аппарат находится в воздухе около часа.
11: Вот. Это долго. И на протяжении всего этого маршрута он, по сути, представляет собой такую радиоэлектронную мишень.
10: И тут начинается самое интересное. Традиционная военная логика диктует, что против дронов нужно использовать радиоэлектронную борьбу. РЭП.
11: Ну да, идея-то простая. Включить глушилки, подавить сигнал GPS.
10: Оборвать канал связи между беспилотником и оператором. Слепой и глухой дрон просто падает в поле.
11: Но на Р-280 этот классический невидимый щит не спасает. Фуры же продолжают гореть.
10: Именно. Значит, принцип управления изменился. Технологии сделали просто гигантский скачок. Эти дроны больше не нуждаются в постоянном радиоконтакте.
11: Так, интересно.
10: В них интегрирована концепция терминального наведения на базе машинного зрения.
11: Давай переведем это на понятный язык. Получается, алгоритм работает вообще автономно.
10: Можно вспомнить, как работает Face ID на смартфоне. Телефон 1000 раз анализировал лица.
11: Ага. И теперь мгновенно узнает нужное через камеру. Причем вообще без интернета.
10: Вот здесь то же самое. В бортовой компьютер дрона загружена гигантская библиотека 3D-силуэтов.
11: То есть он знает, как выглядит грузовик сверху?
10: Да, как выглядит КамАЗ или бензовоз.
11: А это значит, что большую часть пути беспилотник летит просто по инерциальной системе. Ну, или по базовому GPS.
10: Но когда он выходит в район трассы, он делает страшную вещь. Он как бы закрывает уши и открывает глаза.
11: Звучит жутковато.
10: Именно так работает терминальный участок. На последних километрах дрон ничего не принимает извне.
11: И ничего не передает обратно на базу.
10: Вообще ничего. Он превращается в глухонемого. Бортовой компьютер активирует оптическую камеру, непрерывно сканирует бегущую внизу ленту дороги.
11: Находит объект, силуэт которого совпадает с базой данных.
10: И сам вообще без участия человека отдает команду на пикирование.
11: Слушай, в таком случае глушить сигнал системами РЭБ просто бессмысленно. Невозможно заглушить то, чего в эфире просто нет.
10: Радиоэфир абсолютно чист. Это уже не радиоуправляемая игрушка, это зрячий электронный охотник.
11: Жесть.
10: А как только садится солнце, условия для этого охотника становятся еще идеальнее. В дело вступают тепловизионные камеры.
11: Казалось бы, ночь всегда была лучшим другом логистики. Скрытность, фары можно не включать.
10: Только не в эпоху тепловизоров. Представьте груженую фуру. Она тянет 20 тонн груза.
11: Ее огромный дизельный двигатель просто раскаляется под нагрузкой.
10: Угу. В объективе тепловизора этот горячий мотор светится в кромешной темноте.
11: Как мощнейший прожектор, наверное.
10: Да, контраст между остывшим ночным асфальтом и пылающим двигателем настолько велик, что алгоритм захватывает цель буквально за доли секунды.
11: Ну, одними ударами с воздуха гигантскую трассу не перекроешь. Если фуру подбили, она сгорела, приехал тягач, оттащил этот остов на обочину, и все, движение продолжилось.
10: Ну да, это математика издержек, задержки, но не полная блокада.
11: Вот.
10: Это было бы правдой, если бы угроза падала только с неба. Но существует второй, куда более изощренный элемент всей этой системы.
11: Так. И что это?
10: Ночью над дорогой появляются другие аппараты. Тяжелые грузовые гексокоптеры. Огромные такие медленные машины с кучей винтов.
11: И они не атакуют напрямую?
10: Нет. Их задача – минирование. Они очень аккуратно, с ювелирной точностью, сбрасывают на асфальт инженерные мины нового поколения.
11: Сразу напрашивается вопрос. По этой магистрали ведь ездить не только военные колонны.
10: Конечно.
11: Едут небольшие коммерческие фургоны. Если мина просто лежит на асфальте, почему она не взрывается под обычным седаном?
10: Потому что это не старая нажимная мина времен середины прошлого века, которая, ну, срабатывала от любого давления.
11: А что тогда?
10: Современные мины — это сложные электронные устройства. Они оснащены сразу тремя независимыми сенсорами.
11: Тремя?
10: Да, магнитным, акустическим и сейсмическим.
11: Три фактора проверки. Это работает как какой-то сложный кодовый замок на сейфе?
10: Идеальное сравнение. Мине вообще не нужна случайная легковушка. Она запрограммирована ждать крупную рыбу.
11: Ага. И как это происходит в реальности?
10: Сначала вступает в работу акустический датчик. Это такой микрофон, который улавливает специфический низкочастотный гул.
11: Гул тяжелого дизельного мотора.
10: Точно. Это, скажем так, первая цифра кода. Затем сейсмический датчик анализирует вибрацию земли. Легковушка так асфальт просто не продавливает.
11: Понятно, это вторая цифра.
10: А третья — это магнитный сенсор,
11: который фиксирует прохождение над собой огромной массы металла.
10: Да, и только когда все три сенсора синхронно дают положительный ответ,
11: когда код совпал полностью,
10: происходит детонация.
11: Это же идеальный капкан. Смотри, тяжелая фура взрывается на умной мине. Машина горит, груз рассыпается по всем четырем полосам, выливается горящее топливо.
10: Асфальт плавится. Образуется мертвый затор.
11: Дорога парализована физически. И чтобы пробить этот тромб, ну, люди с лопатами явно не помогут.
10: Понадобится тяжелая инженерная техника. Огромные саперные машины на гусеничном ходу.
11: Бульдозеры там с отвалами, мощные тягачи.
10: И как только этот неповоротливый бульдозер выпадает, выползает на открытую трассу, чтобы расчистить завал.
11: Он сам становится идеальной огромной мишенью для ударного дрона с тепловизором.
10: Абсолютно верно. Бульдозер медленный, состоит из сплошного металла, двигатель ревет на предельных оборотах.
11: Он светится на экранах за десятки километров. Прилетает камикадзе, и спасательная техника превращается просто в новый элемент завала.
10: В результате магистраль начинает напоминать такой пунктир. Участок чистого асфальта, затем непроходимая баррикада из сгоревших фур и уничтоженных кранов.
11: Снова чистый участок и снова завал.
10: Угу.
11: Но для такой точечной охоты за инженерной техникой нужно постоянно видеть картину поля боя.
10: Конечно, алгоритмы — это хорошо, но должен быть дирижер.
11: И где он находится?
10: Этот дирижер висит прямо над трассой. Это третий элемент — высотная оптическая разведка.
11: Специальные дроны?
10: Да, они круглосуточно находятся в небе, но на высоте более 4 километров.
11: 4 километра — это критически важная цифра. Ручные и переносные зенитно-ракетные комплексы на такую высоту просто не достают.
10: Ракета уходит, что называется, в молоко. Разведчики висят в абсолютной безопасности от легкой ПВО.
11: И их оптика просматривает дорогу на гигантские расстояния.
10: Оператор сидит за экраном где-то за сотни километров. Он видит формирование колонны еще, на дальних подступах.
11: И этот оператор расставляет приоритеты? Он же не будет бить по первой попавшейся машине.
10: Логично. Если идет колонна, первым нужно выбить бензовоз.
11: Потому что детонация 20 тонн топлива не просто уничтожит саму цистерну, она выжжет асфальт до основания.
10: Да, и повредит соседние машины.
11: А вторым приоритетом пойдут дорогие фуры-рефрижераторы,
10: которые перевозят скоропортящееся продовольствие.
11: Вот тут, знаешь, мы плавно уходим от военной инженерии к социальной и экономической реальности.
10: Точно.
11: Логистика в России — это ведь не государственные армейские колонны. Огромный процент перевозок лежит на плечах частников.
10: Обычных индивидуальных предпринимателей.
11: Да, для рядового дальнобойщика фура — это не просто средство передвижения, это его личный бизнес.
10: Машина куплена в лизинг, за нее нужно каждый месяц выплачивать кредит, ее стоимость измеряется десятками миллионов рублей.
11: И реакция рынка на этот технологический капкан оказалась мгновенной. В дело вступили страховые компании.
10: А страховщики — это люди, которые опираются исключительно на сухую математику рисков. Никаких эмоций.
11: Если математика показывает, что каждый пятый или там десятый рейс заканчивается сгоревшим остовом,
10: то страховать такой груз — это прямой путь к банкротству.
11: Поэтому страховщики либо полностью отказываются выдавать полисы на маршруты по R-280, либо выставляют такие заоблачные премии,
10: что стоимость перевозки становится дороже самого груза. Рейс просто теряет всякий экономический смысл.
11: Можно ли вообще найти технологическое противоядие от этой угрозы? Как переломить такую асимметрию?
10: Звучат предложения строить вдоль трассы железобетонные защитные капониры.
8: Это такие специальные укрытия, куда водители фур могли бы заезжать при объявлении воздушной тревоги.
10: Убежище для машин, да. Другая популярная идея – натянуть над дорогой гигантские антидроновые сетки.
8: Эдакий защитный купол, который физически ловит летящие аппараты.
10: Наконец, есть военный путь. Расставить мобильные огневые группы ПВО, оснащенные крупнокалиберными пулеметами и тепловизорами.
8: Через каждые 3-5 километров на всем протяжении маршрута.
10: Угу.
8: Слушай, давай возьмем калькулятор. Все эти грандиозные планы просто разбиваются о суровую экономическую реальность. Протяженность трассы около 700 километров. Что значит натянуть 700 километров сеток?
10: Но это не рыболовную леску бросить.
8: Это фантастический инженерный проект. Потребуется тысячи тонн стальных тросов, десятки тысяч бетонных опор, армии строителей.
10: И как только в этой сети появится малейшая брешь, после первого же попадания или просто от ветра,
8: дроны с машинным зрением тут же найдут эту дыру.
10: А мобильные группы противовоздушной обороны? Звучит-то надежнее.
8: Поставить расчет каждую пару километров означает выдернуть из резервов тысячи обученных людей. Им нужны машины, рации.
10: Постоянное снабжение патронами, смены для отдыха.
8: Но главная проблема – сами пулеметы и зенитные комплексы. Их количество конечно. Стянуть ПВО на защиту асфальта означает оголить другие не менее критичные объекты.
10: Без защиты останутся электростанции, промышленные заводы, узлы связи.
8: Прикрыть все небо над страной физически невозможно. Вырисовывается жуткая экономическая диспропорция между нападением и защитой.
10: Да.
11: Это асимметрия полностью на стороне тех, кто атакует. Собрать ударный беспилотник из композитных материалов и потребительской электроники стоит несколько тысяч, ну, максимум десятков тысяч долларов.
10: Для военных бюджетов это статистическая погрешность, просто сущие копейки.
11: А защита от этого куска пластика с мотором требует миллиардных вливаний. Строительство капониров, развертывание ПВО — это астрономические суммы.
10: И самое страшное, что нападающей стране нужно лишь сохранять бесперебойный конвейер дешевых дронов.
11: Защищающаяся сторона будет вынуждена сжигать свои ресурсы, не имея 100% гарантии безопасности?
10: Противник моментально адаптируется. Построили укрытие, дрон зависнет на выезде и подождет. Поставили пулемет, дрон зайдет с невидимого ракурса.
11: Если посмотреть на картину в целом, то становится очевиден главный системный урок этого кризиса.
10: Какой?
11: Концепция безопасного глубокого тыла мертва, окончательно и бесповоротно.
10: Военная и гражданская логистика строилась на простом постулате.
11: Да. Есть линия фронта. За ней идет прифронтовая зона километров 30-50, куда дотягивается артиллерия.
10: А дальше начинается спокойная жизнь. На расстоянии 100 километров от фронта грузовики могли спокойно ехать ночью с включенными фарами дальнего света.
11: Склады разгружались прямо под открытым небом.
10: А теперь зона смертельного риска расширилась до 300 километров и продолжает расти.
11: Традиционные методы охраны логистических цепей, ну там блокпосты, проверка документов, вооруженное сопровождение,
10: оказались абсолютно беспомощны против летящей с неба умной угрозы, которая руководствуется только математическими алгоритмами и тепловым излучением.
11: И это полностью меняет правила игры, не только для военных.
10: Совершенно верно. И это подводит нас к финальной, крайне провокационной мысли. То, что можно наблюдать сегодня на отдельно взятой трассе Р-280, это репетиция будущего.
11: Стоит задуматься о проблеме в глобальном масштабе. Если мощнейшая четырехполосная сухопутная артерия перерезается так легко и дешево...
10: Как это изменит планирование вообще всего?
11: Как теперь проектировать новые города? Как выстраивать заводы?
10: Как будут работать глобальные мировые цепочки поставок? Смогут ли вообще в обозримом будущем нормально функционировать экономики полуостровов
11: или изолированных анклавов, отдаленных промышленных узлов?
10: В прошлые века, чтобы взять регион в блокаду, требовалось подогнать флот из линкоров или поднять в воздух армаду тяжелых бомбардировщиков.
11: А завтра для удушения целой региональной экономики может оказаться достаточно неприметного ангара, забитого копеечными беспилотниками.
10: И пара десятков операторов с планшетами. Этот технологический сдвиг выходит далеко за рамки конкретного конфликта.
11: Он бьет по самим основам того, как устроен и как снабжается современный мир.
10: На сегодня это все. До новых разборов.
9: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
12: Жуть. В Советске бабушка и внучка живут в доме, где рушатся потолки и плесень на стенах. Власти обещают решить проблему через 4 года. Сагитировал человека подписать контракт «Получи копеечку». В Калининградской области выделили 22 миллиона рублей на премии вербовщикам. Выходит, одним безбедная жизнь в тылу, а другим ужасы войны. Администрация Калининграда сдержала обещание. Живущие рядом с падающим домом на Московском остались без света, воды и всех благ цивилизации. Людей выживают из мора. Итак, в Советске на улице Сизова продолжает разрушаться жилой дом. Недавно в одной из квартир на четвертом этаже обвалился потолок, а в другой то же самое случилось несколькими годами ранее. К счастью, владельцы квартиры к тому времени съехали, рассказывает Наталья Семичева, которая вместе с 9-летней внучкой живет в дряхлом столетнем доме. Еще в 2020 году жильцам удалось добиться, чтобы его признали аварийным. Чиновники обещали расселить дом до 2025 года. потом до конца 2026-го. Сейчас обещают уложиться к 2030 году, но и в это жильцы уже слабо верят. Единственное, что предлагают власти – маневренное жилье. Наталья отказывается. По словам женщины, она боится, что оно может оказаться таким же аварийным и меньше по площади. Когда идут дожди, пенсионерка с внучкой не спят от ужаса. Наталья боится, что дом может обвалиться еще больше. В квартире постоянная влажность, обои приходится менять 2 раза в год, потому что под ними грибок и черная плесень, говорит Наталья.
13: Все это продолжает рушиться, сыпаться. Дождей мы боимся, как вселенского потопа. Вся вода течет по крыше, квартиру заливает. Жить страшно. Но больше нам негде жить, поэтому остаемся здесь. Съехали все, у кого была возможность. У нас ее нет. Живем с внучкой только на мою пенсию. Но и оставаться в своей квартире тоже страшно. 4 года назад в зале и на кухне провалился огромный кусок потолка. Пришла комиссия после обвала, составила огромную смету. В итоге нам подбили потолок снизу фанеркой и прикрутили проволочкой к стене.
12: Кроме того, в подвале стоит жуткая вонь. А все потому, что в доме 1900 года постройки канализация не была предусмотрена изначально. Разумеется, со временем трубы просели и отходы стали подниматься вверх. Понятно, что в таких жутких условиях ждать расселения до 2030 года, как сказано в документе администрации, Наталья не может. Пенсионерка также жалуется, что местные власти, зная бедственное положение жильцов аварийного дома, отмахиваются от проблем людей и не принимают никаких мер, хотя обязаны по долгу службы.
13: Тратятся огромные деньги на благоустройство. Да, это хорошо, но есть благоустройство необходимое, к примеру, дороги, тротуары, а есть памятнички, статуэтки, деревца. Это могло бы подождать. Если людям негде жить, мы же не пойдем в парк, каким бы благоустроенным он ни был.
12: Женщина также вспоминает, что потолки начали рушиться в доме еще 10 лет назад, однако местным властям до этого нет дела. Жаловаться тоже бесполезно. Даже если написать президенту, бумаги все равно отправят обратно в Советск, сокрушается пенсионерка. Тем более, что сейчас дом на улице Сизова остается 7-м в очереди на расселение среди 12 подобных в Советске. Как предполагает Наталья, необходимые 45 миллионов рублей для решения жилищного вопроса в бюджете так и не предвидится. И пока одни жители региона вынуждены буквально существовать в руинах, для других легко и быстро находятся миллионы на премии. Речь о вербовщиках на фронт.
7: Правительство Калининградской области направит 22 миллиона рублей на дополнительные выплаты сотрудникам военных комиссариатов, которые занимаются набором граждан на контрактную службу. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Беспрозванных. Размер премии будет зависеть от выполнения плана. Если сотрудник военкомата обеспечит не менее 80% от установленного задания, ему выплатят 14 тысяч рублей. За выполнение плана на 100% и более предусмотрена выплата 25 тысяч. Перечень сотрудников военных комиссариатов, имеющих право на получение дополнительных выплат, будет формировать Министерство по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области.
12: Проще говоря, привел друга в военкомат, тот заключил контракт с Минобороны, пожалуйста, получи надбавку к зарплате. При этом дальнейшая судьба контрактника в зоне боевых действий никого не волнует. По данным журналистов, после больших потерь на фронте и поступивших команд сверху набирать людей, власти российских регионов стали активнее финансировать вербовку контрактников. Например, в 2026 году среднемесячные расходы субъектов на выплаты рекрутерам выросли более чем в 2 раза по сравнению с предыдущим годом – с 350 до свыше 800 миллионов рублей в месяц. Всего с момента введения таких бонусов российские регионы выплатили вербовщикам около 7,5 миллиардов рублей. В реальности рекрутеры получили гораздо больше бюджетных денег. Это траты только трети российских регионов, которые открыто об этом отчитались. В общем, даже трудно представить, сколько тысяч россиян можно было бы за эти миллиарды расселить из аварийного жилья. Однако на практике уже несколько лет социалка остается в минусе, а спецоперация в плюсе. Вот и возникают ситуации, когда люди буквально борются за свои жилищные права.
7: В
14: Калининграде в доме на Московском проспекте 68 отключили электричество, несмотря на протесты жителей. Никаких документов при этом гражданам не предоставили. Представители администрации на место не приехали, хотя люди давно просили нормального диалога. Вместо выдачи судебного предписания на выселение и эвакуацию, жильцов решили выселить измором, вырубив сначала воду, лифт, а теперь и свет. Накануне жильцы 68-го дома на Московском весь день пытались добиться объяснений, на каком основании их неаварийный дом отключают от коммуникаций. Калининградцев просят переехать в маневренный фонд на время сноса соседнего дома номер 70, с которым их дом соединен балконами. Власти ссылаются на решение комиссии по чрезвычайным ситуациям и ранее сообщали о срабатывании датчиков разрушения в соседнем падающем доме.
12: Сами жильцы считают, что их выселяют без достаточных юридических оснований. Они просили показать документы и гарантии, что после переезда смогут вернуться в свои квартиры. Особенно тревожно пожилым людям, семьям с детьми, инвалидам и жильцам верхних этажей. В доме электрические плиты, поэтому без света невозможно готовить. Жильцы рассказывают, что им приносят воду, баллоны приходится поднимать вручную, а нормальная эвакуация при отключенных коммуникациях может стать проблемой. Но даже несмотря на это, калининградцы заявили, что все равно останутся в своих квартирах. А волонтеры, в свою очередь, обещают организовать подвоз воды, еды и павербэнков. Как будет ситуация развиваться дальше, никто не знает. Одно понятно. Пока жители порядка 30 квартир съезжать не собираются и будут выживать как могут. И об этом сказала жительница дома номер 68 Элина.
15: «Сейчас я иду домой и понимаю, что дома-то больше нет. Стоит просто коробка со стенами, в ней нет жизни. Спасибо нашим властям. Веры им не было и нет».
12: На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
9: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
16: В Калининградской области выделили 22 миллиона рублей. 22 миллиона. На что? На премии! Класс, да. Людям, которые будут приводить новых контрактников. Они это так и называют. Премии. Красиво звучит, правда? Премии. Что-то хорошее, доброе, полезное. Как будто они там какой-то план перевыполнили, производительность подняли, квартальный отчет сдали. Нет. Это просто деньги вербовщикам. Бабло людям, которые уговаривают других людей подписать контракт. Вот и все. По 100 тысяч рублей за человека. За то, что ты пришел к соседу, поговорил, убедил, довел до пункта, и все. 100 кусков в кармане. Иди домой. Ешь, спи, смотри телевизор, наслаждайся жизнью. Твоя работа сделана. А тот человек, которого ты только что привел, он отправляется совсем в другое место. 22 миллиона рублей. Это какой объем работы предполагается? Сколько людей планируется привести этим способом? Вы вообще считали? Ну, хотя бы примерно вслух произнесите цифру, не стесняйтесь. И знаете, что меня больше всего бесит в этой истории? Не сами деньги даже, а то, кто их получает и кто не получает. Вербовщик. Кто он такой? Он не сидит в окопе, он не получает ранения, он не теряет ноги, руки, зрение, он не попадает в плен, его не везут домой в цинковом гробу, его жена не становится вдовой, его мать не обивает пороги военкомата в 3 часа ночи, чтобы узнать, живой он вообще или уже нет. Его дети не растут без отца. Он просто поговорил и получил 100 тысяч рублей. А тот, кого он уговорил, рискует всем. Буквально всем, что у него есть. Это справедливо? Кто-нибудь вообще произносил это слово вслух, когда принимали это решение? Хоть кто-то за этим столом сказал: «Стоп, ребят, а это вообще нормально?» Теперь про добровольцев. Потому что вот тут начинается самое интересное. Дмитрий Медведев регулярно говорит нам, что добровольцев хоть отбавляй, что люди сами идут, очереди стоят, желающих завались. Окей, я услышал, принял, но вопросик, как говорится, остался. Тогда зачем нужна армия вербовщиков? Зачем платить 100 тысяч за каждого приведенного? Зачем вообще выделять 22 миллиона на эту схему, если народ якобы сам ломится? Что-то тут не сходится, да? А теперь про Великую Отечественную. Потому что нам очень любят про нее вспоминать, когда это удобно. Вот давайте вспомним. Июнь 1941 года. Первые дни войны. Люди стояли в очередях у военкоматов. Натуральные, живые очереди с ночи занимали, чтобы успеть записаться добровольцем. Студенты, рабочие, мужики за 40. Все рвались на фронт. Военкоматы физически не справлялись с потоком. Людей приходилось отправлять домой. «Приходите завтра». На всех не хватает оружия. Вот это был поток добровольцев. Вы слышите разницу? Тогда люди сами стояли в очереди. Без 100 тысяч, без вербовщиков, без премий, без схемы «уговори соседа, получи кэш». Просто приходили и говорили: «Запишите меня». Сейчас нужно содержать целый штат людей, которые будут ходить и уговаривать. И платить им за каждую голову отдельно. Ну и как? Похоже это на «добровольцев хоть отбавляй»? Или мы с Медведевым разные учебники истории читали? Или у него просто своя реальность, в которую нас не пускают? А теперь самое страшное. Представьте себе картину. Ваш сосед или ваш коллега по работе. Или ваш знакомый, с которым вы иногда пьете пиво по пятницам. Вот этот конкретный человек, он может прийти к вам. Ну, типа поговорить. Например, если у вас проблема дома, посочувствовать, похлопать по плечу. Или он узнал, что у вас кредит, и вы не можете его закрыть. И вот он начинает рассказывать про деньги, про контракт, про то, что все будет нормально. И вы думаете, что вот хороший человек, помогает. А на самом деле он просто продает тебя. Это ж просто страшно звучит. Это значит, что вокруг вас потенциально есть люди, у которых есть финансовый стимул вас уговорить. Не потому, что они за вас переживают, не потому, что считают, что вам это нужно, а потому, что у них ипотека или долг, или просто хочется 100 тысяч. И государство эту схему создало. Официально, за бюджетные деньги. 22 миллиона рублей. Аттракцион невиданной щедрости. Только вот непонятно. Кому от этой щедрости хорошо? Вербовщику – да, хорошо. 100 кусков и домой. Тому, кого привели – не очень. Это нормально вообще? Платить людям огромные деньги за то, чтобы они приводили других людей на такие решения? Это норма? Это как вообще называется? У меня ответа нет. Одни, как говорится, междометия. На этом и закончим. Больше адекватности и здравого смысла, как всегда, в следующих выпусках. И по традиции, призываю всех включать мозги и пользоваться ими по назначению. Пока.
9: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
17: Если уже у вас в Моссовете главный госбанк начинает массовые увольнения из-за проблем в экономике. Волна увольнений в крупных компаниях, которая затронула банки, металлургические предприятия и автозаводы, докатилась до Внешэкономбанка, ключевого госбанка, который имеет статус госкорпорации развития, управляет пенсионными накоплениями 38 миллионов граждан и финансирует нацпроекты. ВЭБ-РФ в 2027 году займется сокращением своего бюджета, а также планирует уволить 15% сотрудников, заявил глава банка Игорь Шувалов.
18: Сокращение расходов связано с директивами правительства. 10 дней назад мы приняли соответствующий приказ. Теперь сокращаем бюджет своей организации на 15%, с тем, чтобы выйти на задаваемые параметры бюджетирования 2027 года. В следующем году сокращение затронет также дочерние структуры группы ВЭБ.
17: В прошлом году 25% российских компаний провели сокращение сотрудников из-за ухудшения экономической ситуации. Металлургические заводы были вынуждены уволить около 3000 человек после того, как спрос на сталь в стране обвалился на 15%, а несколько крупных предприятий, включая Магнитогорский металлургический комбинат, стали убыточными. До 20% сотрудников уволил Сбербанк. Еще 13 банков сократили до 40% персонала. В 2026 году волну увольнений запустил Яндекс. Около 2000 работников отправил на улицу КАМАЗ, получивший в прошлом году рекордный убыток на 43 миллиарда рублей. И это еще не предел, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
19: Это год массовых увольнений. Сотнями тысяч будут люди увольняться. Сейчас ВПК воет, что им сокращают заказ, что они не могут производить столько, сколько у них людей набрано. Они будут сокращать людей, выбрасывать их. Соответственно, людям вообще, в принципе, некуда пойти. И здесь нарастание вот этого вала сокращений уже не липовых, когда на трехдневку, на четырехдневку там оплачиваем отпуска. Люди еще в прошлом году отправлялись в такие вот как бы квази-увольнения. Потому что предприниматели надеялись, что ну вот 26-й год придет, Центробанк снизит ставку, и мы как-то тут выдохнем, заживем. Нет, завтра не станет лучше. И предприятия начинают скидывать балласт.
17: Несмотря на рекордно низкую безработицу, по данным Росстата, заработать на жизнь в России с каждым днем все труднее. Но скоро станет еще хуже. Лучше всего это демонстрирует один индикатор. Headhunter – самый популярный портал по поиску работы в Российской Федерации. И, конечно, у него есть свой индекс. HH.ru показывает соотношение между открытыми вакансиями и резюме. Здоровое соотношение, по информации самого портала, это от 4 до 8%. Год назад он был чуть ниже 5%, а со второй половины прошлого года внезапно пошел в рост. В декабре 8,6%, в январе 9,6%. Рост на один пункт – это практически рекорд и очень близко к критическим цифрам. В такой непростой ситуации массовые увольнения могут запустить новую волну кризиса в стране, объясняет экономист Аркадий Вавилов.
20: А что это означает для экономики? Реальное сжатие потребительского спроса. Уволенные люди не ходят ни в кино, не покупают товары длительного пользования, экономят на еде, экономят на ресторанах и так далее, и так далее. И экономика получит еще дополнительный импульс для сокращения, для сжатия.
17: Эксперты сходятся во мнении, что пятый год ведения СВО накопительным эффектом привел к нарастающему кризису. В 2026-м многие люди потеряют работу, инфляция будет бить рекорды, а экономика сжиматься еще больше. И остановить такой снежный ком практически нереально. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: Радио «Лента». Прямая речь.
21: Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Перелыгин о том, что современные смартфоны являются специальными техническими средствами съема информации, а ключевые позиции в этой сфере держат западные компании.
22: Это те технические средства, которые в данном случае мы называем смартфонами, гаджетами, по всякому, которые являются в реальной жизни специальным техническим средством съема информации. Более того, после съема информации есть отдельная технология обработки больших комплексов информации, которым используются вот эти элементы искусственного интеллекта, мощнейшие компьютеры, которые позволяют раскрывать фантастические закономерности в действиях людей, в событиях будущих, прошлых, вскрытие каких-то скрытых каких-то замыслов, умыслов, которые психологи, психиатры, проанализировав эту информацию, смогут сделать. Вот это как бы вот такой громадный комплекс. И сегодня то, что наша страна и весь мир столкнулся с этими технологиями, ну, дает нам основание полагать, что западные, ну, в первую очередь, все-таки североамериканские компании держат ключевые позиции в этой сфере.
9: Криминальные новости.
2: Москвич вытолкнул свою подругу из окна на 7-м этаже. Это произошло на Дмитровском шоссе в панельной многоэтажке. Девушка погибла. По версии следствия, 34-летний мужчина поссорился с 36-летней знакомой на вечеринке. Она сделала ему замечание. Агрессор пнул ее в спину, когда та сидела на подоконнике. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали, предъявили обвинение в убийстве. И это не первое преступление тирана. Год назад он получил срок за угрозу убийством. Угрожал знакомой зарезать ее ножом. В Хабаровской больнице заживо сгнил пациент. За год медучреждению вынесли 15 предостережений из-за нарушений в диагностике и лечении. По данным базы, на краевую больницу имени Сергеева жалуются давно. Родственники пациентов говорят о грубом отношении медперсонала, о проблемах с оказанием помощи и несвоевременном лечении тяжелых больных. Медучреждению уже выносили предостережения за ошибки в назначении лекарств, задержки госпитализации онкобольных и выдачу приостановленных препаратов. Одной из жертв этой системы стал 76-летний пенсионер. Он поступил в больницу с инсультом, перенес операцию по удалению тромба и почти месяц провел в тяжелом состоянии. За это время у него развился глубокий пролежень, о котором семья узнала от санитарки, а не от врача. После жалобы в Минздрав пациента перевели в другое учреждение, где диагностировали пролежень 4-й стадии – с загноением тканей просвет достигал 10 сантиметров, обнажая кости таза. Спасти мужчину не удалось. Следственный комитет дважды возбуждал уголовное дело о халатности, но прокуратура оба раза его отменяла, несмотря на личный контроль главы СК Бастрыкина. Сейчас идет расследование по статье о причинении смерти по неосторожности. Родные требуют переквалификации статьи и проверки документов, которые, по их мнению, в больнице исказили. На командира спецназа Южной Осетии завели дело о покушении на убийство. После 5 месяцев следствия он вернулся на фронт. Ростовский гарнизонный военный суд приостановил дело против командира батальона спецназа Минобороны Южной Осетии Шалвы Габараева. Дело было возбуждено по статьям о хулиганстве и покушении на убийство. Сам Габараев подтвердил журналистам, что вернулся в зону СВО по ходатайству командующего 9-й дивизии. В ожидании решения он 5 месяцев провел в сборе. В горном пункте Сочи. Поводом для расследования стала драка, утверждает Габараев. По его словам, во время потасовки он получил удар бутылкой по голове и ударил нападавшего в ответ. Военный говорит, что пострадавшего выписали из больницы через 3-4 дня. Рассказывать о другие подробности происшествия он отказался. До войны Габараев был начальником спецназа Южной Осетии. В 2022 году спецназовцы избили местного жителя, а глава республики потребовал от тогдашнего министра обороны Южной Осетии уволить Габараева. Тот отказался и сам подал в отставку. В 2024 году Габараев воевал в батальоне «Сармат», получил медаль «Патриот России». Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
21: Зет-блогер и военкор Михаил Аксель прокомментировал составление на него протокола за дискредитацию российской армии. Поводом стала негативная оценка деятельности секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу в бытность его министром обороны.
4: Слово «куколд», описывающее одну из разновидностей сексуальных извращений, использовано в исследуемом контексте для указания на то, что высшее военно-политическое руководство РФ поступает не по-мужски, не как настоящие мужчины, не проявляют волю и так далее. Ну вот как бы прекрасная экспертиза, я считаю, то есть эксперт там сделал целых 20 как бы страниц. А на самом деле, ну то есть как бы мораль-то вот всей вот этой истории как бы такова, что, конечно, вне зависимости от изменяющейся политической конъюнктуры, команда своих не сдает. То есть станет на защиту всегда в обязательном порядке. Видимо, если я выскажу что-нибудь против Тимура Иванова, даже, не знаю, процитирую как бы материалы там уголовного дела, которое в открытом доступе есть, я, наверное, тоже таким образом дискредитирую армию. Ведь он же тоже когда-то был чиновником Минобороны. Ну, это же логично. Не дай бог я скажу, что он совершал преступление коррупционной направленности. Это же, получается, я саму скрепу российской армии подрываю. Ну, то есть, особенно с учетом того, как возмущались как бы политикой Шойгу действующие военнослужащие. Вот который сейчас служит. Военный мятеж, по сути, из-за Шойгу произошел в стране.
0: Главные новости дня.
5: Бензиновая лихорадка накрыла Крым. На полуострове многокилометровая очередь за топливом. Есть риски для всей России.
6: А эта очередь у нас, знаешь, докуда люди подошли, сказали, мы, говорит, на Грессе стоим, нам бензин хватит. До Грессе где-то на километра на 4.
5: Ситуация с бензином в Крыму с каждым днем все хуже. Многокилометровая очередь за бензином на большей части заправок. Жители Крыма создали чаты для обмена информацией о наличии топлива на ЗС. С 1 июня ввели ограничения не более 20 литров на автомобиль и только напрямую в бак. Заправка в канистры запрещена. Особенно сложной ситуация стала для туристов и местного бизнеса. Жители опасаются срыва курортного сезона. А владельцы гостиниц, кафе и магазинов рискуют остаться без доходов.
23: Республика Крым, город Судак. Обстановка с топливом, как вы видите за мной. Приезжайте, туристы, на своих машинах. Мы рады вас встретить. Но на чем вы будете уезжать, мы не знаем.
5: Первые проблемы с топливом в Крыму начались после дроновых атак по сухопутной трассе, которая связывает полуостров с Россией. Только в мае беспилотники разбомбили более 125 грузовиков. Многие из них подорвались на минах, которые сбрасывают с беспилотников прямо на трассу. Кроме того, дроны продолжают атаковать крупные НПЗ. В первую очередь топливо на полуострове направляют машинам скорой помощи, коммунальным службам и экстренным службам. Поэтому каждый бензовоз, которому удается добраться до Крыма, там встречают как праздник.
24: Ура! Ура! Мои хорошие, храни вас Бог!
5: Эксперты говорят, если атаки будут продолжаться к концу лета, кризис затронет уже большую часть регионов. Уже сейчас отмечается рост цен на топливо, а в Екатеринбурге уже проблемы с АИ-95.
25: У меня вопрос к знатокам, кто там следит за новостями. Екатеринбург, а что происходит? Я уже заезжаю на третью заправку, нет 95-го бензина, на «Газпроме» причем. Сейчас вот заехала одну на «Визе». По-моему, одна колонка работает с 95-м. Ладно, очередь – это фигня. Но оплата только наличными, а наличных у меня нет. Ну вот надеюсь, до куда-нибудь дотянуть все-таки, до какой-нибудь заправки с 95-м бензином. Ну все, выходим в эпоху дефицита или как?
5: На этом фоне власти начали готовить новые меры по увеличению поставок топлива на рынок. Планируется увеличить объем поставок из Беларуси, продлить до 30 июня 2027 года действие нулевой ставки ввозной таможенной пошлины на бензин и полностью запретить экспорт бензина сроком на 2 месяца. Эксперты говорят, что этих мер недостаточно. Возможно, придется ограничивать экспорт топлива в страны ЕАЭС. А это означает, что там могут заменить поставки из России на поставки из Европы. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
26: Учим китайский вместе.
27: Как сказать по-китайски «наша дочь беременна»?
28: 我们的女儿怀孕了.
27: Еще раз. «Наша дочь беременна» по-китайски будет звучать так.
28: 我们的女儿怀孕了.
27: И третий раз.
28: 我们的女儿怀孕了.
27: Учим китайский легко и весело.
0: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
29: Зампред правительства Марат Хуснуллин заявил, что государство не будет улучшать условия по ипотеке, потому что так застройщики потеряют деньги.
30: Второе, конечно, мы хотим, чтобы принятые решения не привели к снижению выдачи ипотеки, потому что снижение выдачи ипотеки, оно сильно повлияет на строительный рынок. Мы запас прочности свой, который у нас был, у строителей, у девелопера с 2024 года уже выбрали. Дальше нас уже нельзя давить. Дальше это риски для отрасли. А что такое риски для отрасли? Отрасль работает на деньгах населения. Мы не можем рисковать, а в многоквартирном жилье особенно, мы не можем рисковать. Мы обязаны создать условия, чтобы все квартиры были достроены.
29: Журналист Алексей Ярошенко о том, что цены на квартиры в российской глубинке уже перегоняют мировые мегаполисы.
1: Так вот, Марат Хуснуллин нам предлагает пожалеть наших застройщиков, у которых запас прочности практически исчерпан. Слушайте, а кто потребителя пожалеет? Вы видели цены на квартиры? Просто я хочу спросить. Здесь очень умные люди сделали сравнение стоимости квартиры в ленинградском Мурино под Питером, ну, по большому счету, дыра дырой, и Чикаго. И оказалось, что цены равнозначные. Жить в Мурино и в Чикаго примерно стоит одинаково. А давайте посмотрим. Да, вот, пожалуйста. И там одинаковая цена. Это при том, что, ну, нельзя сопоставить уровень доходов и уровень благосостояния жителей Чикаго с Мурино. Вообще нельзя. Там люди ездят на переполненных маршрутках, я не про Чикаго, или на переполненных электричках. И они должны вытащить из своего кармана и положить ровно столько же, сколько в Чикаго, в одном из ведущих мегаполисов не только США, но и всего мира, где, конечно, совсем другая степень потребления. Но предлагают ипотеку, да, сумасшедшую.
29: Элементарная экономика о реальных переплатах по ипотеке.
7: Берем обычную однушку в Москве или крупном городе за 10 миллионов рублей. Оформляем рыночную ипотеку, и банки выкатывают нам среднюю ставку от 19 до 22% годовых. При первоначальном взносе в 20% ваш ежемесячный платеж составит около 140 тысяч рублей каждый божий месяц на протяжении 30 лет. В итоге за весь срок вы переплатите банку больше 40 миллионов

0: Общают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
1: Донбасс любой ценой. Чтобы выполнить требования президента, генералы генштаба вдвое увеличили количество штурмов. Песков назвал условия для окончания СВО. Около 7 тысяч штурмов предприняли российские солдаты в мае. Это почти на 40% больше, чем за апрель. В среднем ежедневно генералы отправляли военных штурмовать украинские позиции 225 раз. Это связано с требованием Владимира Путина выполнить цели СВО и взять под контроль весь Донбасс, пишут военкоры. По их словам, генштаб убедил главнокомандующего, что Донбасс будет полностью захвачен к осени любой ценой. Однако, судя по ситуации на фронте, явного успеха пока нет, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
2: Весеннее наступление захлебнулось. Никуда ни одна из целей, которые были поставлены перед российской армией, не достигнута. Действительно, дроны, которые во множестве сейчас используют вооруженные силы Украины, срывают попытки российских генералов добиться какого-то успеха, бросая на позиции противника еще больше и больше, или все больше и больше живой силы. Это первое. Второе. Есть основания считать, по крайней мере, если не количественные цифры, какие-то не количественные показатели, но отчеты и материалы, которые публикуются в соцсетях, показывают, что упал темп набора наемников. А их называют в России контрактниками. Упал, да? Сейчас, по крайней мере, в первом квартале этого года набрано было на 20% меньше, чем до того. Это уже серьезно. Значит, живая сила в России истощается, а вооруженные силы Украины получают некоторые новые возможности.
1: Z-блогеры возмущены количеством штурмов и уровнем потерь после них. Они говорят, командиры не ценят личный состав и не берегут жизни бойцов. Это уже привело к огромному дефициту людей на передовой. Некоторые военкоры предлагают прекратить СВО, пока еще не все солдаты погибли. Вот что на днях заявил военный журналист Дмитрий Борисенков.
3: Надо это заканчивать, все. Это не надо было начинать, я много раз говорил. Нельзя было начинать эту войну. Те, кто подталкивал нашу страну к этой войне, совершали преступление.
1: Серьезные потери подтверждают и родственники военных. Александр Аорин потерял в штурме своего сына, военнослужащего 102-го мотострелкового полка 8-й гвардейской общевойсковой армии.
4: В 102-м полку за последний год, с апреля прошлого года по май этого года пропали без вести и погибли около 8 тысяч штурмовиков. При этом никаких успехов на поле боя 102-й полк не достиг. Такая же ситуация у соседей слева, бывшая 155-я бригада. У соседей справа 242-й полк. И, я думаю, по всем участкам фронта такая же ситуация.
1: Тем временем в Кремле говорят, боевые действия могут закончиться, если Зеленский выведет без боя ВСУ с территории Донбасса, а также Запорожской, Мариупольской и Херсонской областей. На Украине на эти предложения не раз отвечали отказом. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Говорят военкоры.
5: Крым без топлива. Курортный сезон на грани срыва. Военкор Живов о том, какие еще трудности ждут полуостров.
6: Ситуация с бензином в Крыму, о которой многие пишут, довольно сложная. Бензин найти можно, но за ним порой приходится стоять в очереди по полдня в ожидании бензовоза. Интересно, еще ведут себя таксисты, которые отказываются брать некоторые заказы по причине бензинового дефицита. Надо брать велик, пока они еще в цене не подскочили. Тем, кто едет в Крым, есть смысл брать с собой бензин в канистрах.

0: Вроде до 100 литров можно провозить с собой, но приятного, конечно, мало. Надеюсь, что те люди, которые сейчас думают, как обезопасить дороги Юга России, подходят к этому вопросу системно и решительно, а не паллиативно. Фактически, дорогу надо защищать эшеломированной системой на искусственном интеллекте с применением всех типов вооружений. Можно, конечно, все закрыть пулеметными точками через каждые 200 метров с ночником и прицелом. Это будет быстро, но не очень эффективно. И для гражданских не прямо безопасно. Хотя о какой вообще безопасности речь? Черные лебеди уже давно были предсказаны и полетели в свой час. Буквально.
1: Пахнет жареным. Призрак Новороссии об украинских дронах, которые стали долетать еще дальше.
2: Парадокс нынешних реалий таков, что фронт двигается значительно медленнее, чем противник расширяет и углубляет зону активного, контролируемого поражения беспилотниками нам в тыл. За минувший месяц противник очень густо и, опять же, контролируемо отработал по ряду объектов. Речь не только о том, что де-факто сейчас, например, в киевском районе Донецка в разы опаснее, чем летом 2024 года. Речь уже о контролируемом поражении на всю глубину Донецка и Макеевки, постоянные поражения на Мариупольской трассе и так далее. И это не крылатые ракеты западного производства, а беспилотники на различных видах радио и спутникового управления. На порядке дешевле и проще в разработке, а значит массовее. По моим ощущениям, при сохраняющейся тенденции, в ближайшие месяцы ситуация может быть близка к критической. Это будет очень непростой год.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
4: Не платят ни живым, ни мертвым. Опекуны погибших участников СВО пожаловались на отказе в выплате гробовых. В суде им заявили, что они уже получали деньги от государства на содержание детей и поэтому не могут рассчитывать на дополнительные выплаты. Такие жалобы поступают от жителей Мордовии, Башкирии, Бурятии, Курганской, Ростовской областей, Приморского края, Москвы, Санкт-Петербурга, Читы. Опекуны считают это дискриминацией и требуют, чтобы им выплачивали такие же гробовые, как и биологическим родителям погибших. Похожие проблемы и у участников «Шторм-Зет». Ксения, жена ветерана СВО Дениса Руденко, рассказала, что мужу не выдают ветеранское удостоверение.
5: Мы уже оббегали все инстанции, все прокуратуры. Я ночевала у воинских частей. Что мы только не делали. Нам все говорят, что «Шторм-Зет» — это не военнослужащие. А кто? У меня есть все выписки из приказов. 98-я справка. Все заключения ВВК, даже пенсию он получает по инвалидности, военную, но получает он 11 тысяч. Но мы везде идем по воинским частям, везде, и нам говорят, вы не военнослужащие.
4: Участник СВО Дмитрий Тимченко сообщил, что столкнулся с проблемами на гражданке. По его словам, ни одно обещание властей не было выполнено. Дмитрий в шоке от того, с чем столкнулся.
6: Народ, короче, знаете, вот то, что у нас по телевизору, наше государство, там, что вот там участникам СВО, там, там, кредиты списывают, долги списывают, пиз***. Понятно? Вы, шайка, пиз***. Какие вы, долги списываете? Че вы там, кому списываете? Вон, я, участник, у меня сейчас вообще, эти арестовали, пристава.
4: Ветеран раскритиковал и льготы, которые предоставляются участникам СВО.
6: Вы, в натуре говорите одно, а по факту делаете что? Какие-то там, а вон, ЖК, за ЖКХ, там, а что там, 500, а, 800 рублей компенсация, вы что, ебанутые? У меня, за квартиру выходит больше в месяц, сколько, у меня там почти десятка, выходит.
4: Фонд «Защитники Отечества» ничем не смог помочь ветерану. Обращения туда и к приставам, по его словам, пока не привели к решению вопроса о снятии ареста со счетов. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Дроны ударили по «Прогрессу». В Тамбовской области полыхает завод, который выпускает ракетную технику.
6: Пи***.
4: сразу несколько регионов подверглись атаке беспилотника в ночь на 3 июня. О большом количестве взрывов рассказали местные жители Тамбовской области. По словам очевидцев, стрельба и громкие хлопки раздавались в районе завода «Прогресс» в Мичуринске. Там после одного из взрывов начался мощный пожар.
7: Как будто бы тепленький.
8: Да, теплый это был. Теплый жар ощутился.

0: сразу не попали.
1: Предприятие «Прогресс» производит датчики МП-95, которые могут использоваться для проведения испытаний и контроля систем ракет Х-101. Кроме того, на заводе выпускают гермоторы для ракет Х-59М2 и Х-59М2А. Это не первая атака на завод. Ранее он попадал под удар в феврале 26-го, а еще в июне 25-го и в декабре 24-го. Санкт-Петербург и Ленобласть подверглись одной из крупнейших атак дронов с начала спецоперации. Над областью сбито 59 беспилотников, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Налет продолжался больше 5,5 часов. Во время атаки загорелся петербургский нефтяной терминал. Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов на северо-западе России. В целом, по словам губернатора, дроны атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах.
2: Раз. Это что-то. Два. Прям на них расстреливают. Он опять опять на зуханы летит. Летушки. Летит опять. Долет. И падает. Попал.
1: Удар беспилотников был нанесен в день старта Петербургского международного экономического форума. В пятницу там должен выступить Владимир Путин. Пока неизвестно, как отразится атака дронов на планах президента, говорят эксперты.
3: Не сбили. Сейчас опять бахнет. Опять бахнет.
1: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя удар по Питеру, заявил, мол, СВО продолжается именно для того, чтобы не было атак, подобных атак на Санкт-Петербург. Напуганные местные жители в соцсетях написали, что до начала спецоперации они вообще не знали, что такое взрывы и стрельба по беспилотникам. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
5: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Слушай, вот если представить себе стальную башню высотой, с 20-этажный дом, это же не просто кусок металла.
6: Абсолютно. Это огромная, невероятно сложная инженерная конструкция.
5: Вот именно. И это буквально сердце огромного завода, который круглосуточно перерабатывает миллионы тонн нефти. Он же кормит топливом целые регионы.
6: Ага. И самое поразительное здесь то, что для превращения этой многомиллиардной махины в бесполезный металлолом не нужны какие-то массированные бомбардировки.
5: Да. Достаточно одного дешевого дрона с моторчиком. Если он бьет точно в уязвимый узел. И вот эта картина стала абсолютной реальностью весной 2026 года.
6: Май вообще стал переломным моментом для российской нефтяной промышленности. Если посмотреть на цифры, за один месяц зафиксировано 30 атак на объекты топливно-энергетического комплекса.
5: 30 атак? Это по одной в день в среднем?
6: Да. Но дело даже не в общем количестве, а в фокусе. 16 из этих ударов пришлись прямо по нефтеперерабатывающим заводам. Пострадало 8 из 10 крупнейших НПЗ в стране.
5: Слушай, инциденты же и раньше случались. Там что-то загоралось, куда-то попадали беспилотники. Но заводы довольно быстро возвращались в строй.
6: Вот тут кроется главное отличие. Сейчас картина выглядит совершенно иначе. Изменилась сама стратегия. Раньше это были точечные, демонстративные удары.
5: Повредили резервуар, завод встал на неделю, починили, и все работает дальше.
6: Именно так. А теперь цель состоит в накопительном эффекте разрушения. То есть системно выбивается промышленный позвоночник отрасли. Бьют так, чтобы резервные мощности в стране физически не смогли переварить возросшую нагрузку.
5: То есть бьют в самые критические тачки.
6: Да, да. И чтобы понять реальный масштаб, нужно посмотреть на географию, потому что каждый завод – это ключевое звено логистики.
5: Давай посмотрим на Рязанский НПЗ. Это же просто гигант. Он способен перерабатывать больше 13 миллионов тонн сырой нефти в год.
6: Огромные объемы. И удар там пришелся ровно в сердце производственного процесса, в установку ЛОО АВТ-6.
5: Ну, звучит как какая-то сложная техническая аббревиатура, но по сути это исполинский ректификационный аппарат.
6: Ага. Без этой колонны сырая нефть просто не делится на фракции.
5: Вот. Невозможно получить ни бензин, ни дизель, ни авиакеросин. И все. Завод размером с город просто замирает.
6: Рязанский завод исторически был важнейшим источником топлива для центральных регионов. Его остановка мгновенно создает гигантский вакуум.
5: Этот вакуум нужно чем-то экстренно заполнять. Сразу возникает дополнительная нагрузка на соседние мощности, например, на московский НПЗ в Капотне.
6: Это вообще уникальный случай. Завод работает внутри мегаполиса, где живет 12 миллионов человек.
5: Да, и когда по Капотне тоже наносятся удары, производство внутри столицы встает.
6: А это значит, что возникает угроза настоящего транспортного коллапса в Москве. Топливо нужно срочно перебрасывать из других регионов.
5: Искать сотни свободных цистерн, перекраивать расписание поездов, гнать фуры. И все это просто ради того, чтобы машины не встали с сухими баками.
6: И это всегда обходится в разы дороже. Но если центр парализован, нагрузка неизбежно падает на северо-запад. Там главную роль играет Ярославский НПЗ, Славнефть Янос.
5: Да, и вот в Ярославле тактика была еще изощреннее. Там были именно серийные удары.
6: Угу. Бей раз за разом, чтобы не дать техническим службам времени на восстановление. И что важно, били не только по железу, но и по мозгам завода.
5: По автоматизированным системам управления. Эти АСУ-ТП.
6: Абсолютно верно. Современный процесс перегонки нефти требует ювелирной точности. Давление, температура, все регулируется тысячами датчиков. Завод не управляется вручную вентилями.
5: То есть, если серверные узлы уничтожены, колонна может быть целой, но запустить ее нельзя.
6: Это просто приведет к техногенной катастрофе. Завод становится слепым и глухим.
5: Жестко. Давай двигаться дальше по карте. Если внутри страны проблемы, то что с экспортом? Взять Туапсинский НПЗ на Черном море.
6: Это фактически экспортный кран. И этот кран перекрыли. Повторные удары привели к тому, что завод ушел в бессрочный простой.
5: Бессрочный простой в таких масштабах – это приговор. На долгие месяцы. Отгрузка остановилась.
6: А это прямой удар по притоку валюты в экономику. То есть бьют сразу с двух сторон.
5: И есть еще один аспект. Саратовский НПЗ. Там удар был 31 мая, но били по резервуарам хранения, а не по колоннам.
6: Да, тут критически важен тайминг. 31 мая – это разгар весенних полевых работ в Поволжье.
5: Сельское хозяйство в этот момент потребляет просто океаны дизеля.
6: Именно. Повреждение резервуаров означает, что готовое топливо вытекает или сгорает, а новое принимать некуда.
5: Получается, логистика горючего для фермеров рушится в самый нужный момент.
6: Создается эффект домино. Уничтожение этих буферных запасов перед летним пиком бьет по всему циклу.
5: Слушай, ну вот у меня возникает логичный вопрос. Ну, разрушили колонну или резервуар, но почему нельзя все быстро починить?
6: Ну, это не так просто.
5: Ну, пригнали бригаду сварщиков, заварили дыры, поменяли датчики. Почему выпадение 55 миллионов тонн мощности – это проблема на многие месяцы?
6: Потому что мы упираемся, точнее, экономика упирается в технологический тупик из-за изоляции. Восстановить НПЗ сейчас – это не вопрос наличия листовой стали.
5: Дело в специфическом оборудовании.
6: Да, не хватает западных технологий. Насосы высокого давления, электроника, компрессоры.
5: А катализаторы – это же важнейшая химия.
6: Угу. Без правильных катализаторов сырая нефть не станет высокооктановым бензином нужного стандарта качества.
5: Это знаешь, как пытаться починить флагманский смартфон с помощью деталей от дешевой микроволновки. Вроде провода есть, но вместе оно не работает.
6: Отличная аналогия. Аналоги из третьих стран заказать можно, но это долгая доставка. Потом нужно перенастраивать архитектуру завода под другие параметры.
5: Азиатский насос может просто не подойти к европейской трубе по давлению.
6: Да, и даже после монтажа качество топлива часто хромает. Поэтому ремонт растягивается на неопределенный срок.
5: Хорошо. Если европейская часть страны теряет способность производить бензин, решение вроде лежит на поверхности. Нужно везти его из Сибири или Урала, где заводы целы.
6: В теории, да. На практике это превращается в логистический кошмар. Так называемый «Сибирский экспресс». Расстояние от Омска до Москвы 2800 километров.
5: Ну и что, рельсы же лежат. Пустили больше товарников, прицепили цистерны и поехали.
6: Железная дорога в стране и так работает на пределе возможностей. РЖД перегружены стратегическими и военными перевозками.
5: А, то есть они просто встанут в пробку?
6: Да. И тут добавляется математика. Одна цистерна весит 70 тонн, а везет около 60 тонн бензина.
5: Получается, локомотив тянет больше мертвого железа, чем полезного топлива?
6: Вот именно. Чтобы закрыть потребности только московского региона, нужны сотни поездов. Они вклиниваются в расписание и создают заторы на Урале.
5: Состав может идти неделями, и стоимость такой доставки сразу взлетает.
6: И это мгновенно увеличивает себестоимость каждого литра. Физическая нехватка плюс дорогая доставка – это идеальный шторм для рынка.
5: И как этот шторм выглядит в цифрах? Что происходит на биржах и заправках?
6: На Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже оптовые цены на 92-й и 95-й бензин резко взлетели сразу после новостей об атаках.
5: Еще бы! Лето – это исторический пик спроса. Дачи, отпуски, плюс стройки и сельское хозяйство. Это плюс 15% к потреблению.
6: Да, но в рознице цены растут неравномерно. Есть определенный лаг. Крупные сети, которые принадлежат нефтяным гигантам, могут временно сдерживать цены на стеллах.
5: Потому что они перекрывают убытки за счет добычи. А независимые заправки, у них же нет своих скважин.
6: Для них это катастрофа. Они покупают бензин оптом на бирже. Если оптовая цена становится выше розничной, им приходится либо переписывать ценники, либо работать в минус и банкротиться.
5: Поэтому на крупных АЗС скапливаются очереди, а на мелких бензин уже золотой.
6: Ага, именно так расслаивается рынок.
5: Подожди, а как же государственное регулирование? Есть же этот знаменитый топливный демпфер. Власти же доплачивают нефтяникам из бюджета, чтобы они не задирали цены.
6: Механизм демпфера есть, но сейчас он просто трещит по швам.
5: Почему? Вроде надежный инструмент.
6: Он работает, когда объемы производства стабильны. А сейчас НПЗ разбиты, производство упало, оптовые цены в космосе. Государству приходится компенсировать колоссальные суммы.
5: То есть демпфер начинает высасывать деньги из бюджета?
6: Да. А откуда бюджету брать эти деньги, если экспортные заводы, как в Туапсе, стоят? Приток валюты падает, а обязательства растут.
5: Возникают финансовые ножницы. И что тогда делать властям? Какие вообще рубильники можно дернуть, чтобы заправки не опустели?
6: Очередный вариант – ввести полный запрет на экспорт нефтепродуктов, чтобы все оставалось в стране.
5: Но это же оставит бюджет без жизненно важной валютной выручки.
6: Да. Другой вариант – жестко заморозить цены вручную, директивно запретить их повышать.
5: Но мы же это проходили. Заморозка цен при физической нехватке товара – это мгновенный дефицит. Очереди на километры.
6: Угу. Лимиты по 20 литров в одни руки.
5: И сразу расцветает серый рынок. Бензин начинают сливать с фур, продавать из-под полы втридорога по ночам.
6: Абсолютно. Поэтому на лето вырисовываются два сценария. Оптимистичный, если удастся починить часть заводов суррогатными деталями и как-то наладить логистику, тогда цены вырастут процентов на 10-15.
5: Звучит как чудо. А пессимистичный сценарий?
6: Пессимистичный – это скачок цен на 25, а то и 40%. И главное – реальный физический дефицит в центре, в Поволжье и на северо-западе.
5: И это снова возвещает нас к угрозе для сельского хозяйства. Если тракторам нечем будет выходить на иборочную, часть урожая может погибнуть.
6: А это запустит цепную реакцию. Инфляция ударит по всем продуктам питания. Угроза продовольственной безопасности становится вполне реальной.
5: Да уж. Давай подведем краткий итог. Ситуация на рынке топлива – это не какой-то временный сбой, который рассосется за пару недель. Это глубокий структурный кризис, выбиты сложнейшие мощности, и восстановить их в условиях изоляции быстро не получится, а летний спрос только усугубляет положение.
6: И эта майская кампания подсветила один колоссальный технологический парадокс. Он выходит за рамки экономики. Нефтеперерабатывающий завод – это объект размером с город. Его нельзя спрятать, замаскировать или убрать под землю.
5: он весь на виду.
6: Да, и становится очевидно, что традиционные системы ПВО, которые создавались против ракет и самолетов, бессильны против роя дешелых беспилотников. Они просто обходят радары и бьют точно в уязвимые колонны.
5: Эпоха, когда гигантский завод можно было защитить высоким забором и мощной охраной, закончилась навсегда. Как защищать такую инфраструктуру дальше, ответа пока нет. Слушайте, анализируйте и делайте выводы. Услышимся в следующем разборе.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: Бензиновая лихорадка накрыла Крым. На полуострове многокилометровая очередь за топливом. Есть риски для всей России.
7: А эта очередь у нас, знаешь, докуда? Люди подошли, сказали, мы, говорит, на Грессе стоим, нам бензин хватит. До Грессе где-то на километра на 4.
0: Ситуация с бензином в Крыму с каждым днем все хуже. Многокилометровая очередь за бензином на большей части заправок. Жители Крыма создали чаты для обмена информацией о наличии топлива на ЗС. С 1 июня ввели ограничения не более 20 литров на автомобиль и только напрямую в бак. Заправка в канистры запрещена. Особенно сложная ситуация стала для туристов и местного бизнеса. Жители опасаются срыва курортного сезона. А владельцы гостиниц, кафе и магазинов рискуют остаться без доходов.
8: Республика Крым, город Судак. Обстановка с топливом, как вы видите за мной. Приезжайте, туристы, на своих машинах. Мы рады вас встретить. Но на чем вы будете уезжать, мы не знаем.
0: Первые проблемы с топливом в Крыму начались после дроновых атак по сухопутной трассе, которая связывает полуостров с Россией. Только в мае беспилотники разбомбили более 125 грузовиков. Многие из них подорвались на минах, которые сбрасывают с беспилотников прямо на трассу. Кроме того, дроны продолжают атаковать крупные НПЗ. В первую очередь топливо на полуострове направляют машинам скорой помощи, коммунальным службам и экстренным службам. Поэтому каждый бензовоз, которому удается добраться до Крыма, там встречают как праздник.
9: Ура! Ура! Мои хорошие, храни вас Бог!
0: Эксперты говорят, если атаки будут продолжаться к концу лета, кризис затронет уже большую часть регионов. Уже сейчас отмечается рост цен на топливо, а в Екатеринбурге уже проблемы с АИ-95.
10: У меня вопрос к знатокам, кто там следит за новостями. Екатеринбурга, что происходит? Я уже заезжаю на третью заправку, нет 95-го бензина, на Газпроме причем. Сейчас вот заехала одну на Визе. По-моему, одна колонка работает с 95-м. Ладно, очередь это фигня. Но оплата только наличными, а наличных у меня нет. Ну вот надеюсь, до куда-нибудь дотянуть все-таки, до какой-нибудь заправки с 95-м бензином. Ну все, выходим в эпоху дефицита или как?
0: На этом фоне власти начали готовить новые меры по увеличению поставок топлива на рынок. Планируется увеличить объем поставок из Беларуси, продлить до 30 июня 2027 года действие нулевой ставки ввозной таможенной пошлины на бензин и полностью запретить экспорт бензина сроком на 2 месяца. Эксперты говорят, что этих мер недостаточно. Возможно, придется ограничивать экспорт топлива в страны ЕАЭС. А это означает, что там могут заменить поставки из России на поставки из Европы. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Радио Лента. Прямая речь.
11: Советник президента РФ Юрий Ушаков о том, что на Петербургский экономический форум прибудет официальная американская делегация во главе с руководителем комиссии администрации Соединенных Штатов по изящным искусствам.
12: Участие в форуме впервые на несколько лет прибудет, можно сказать, официальная американская делегация во главе с руководителем комиссии администрации США по изящным искусствам Родни Куком. Я бы сказал, на таком уровне где-то американцы отсутствовали с 17-18 года. На этот раз Родни Кук выступит на тематической сессии форума России и США «Диалог культур», где, кстати, также предусматривается выступление Гергиева и Петровского. Ну, естественно, будет общение американских представителей с нашими официальными представителями, официальными лицами, деятелями искусства. И, как предполагается, будут обсуждены многочисленные вопросы в культурной повестке дня, американо-российской культурной повестке дня.
4: Главные новости дня.
13: Если уже у вас в Моссовете главный госбанк начинает массовые увольнения из-за проблем в экономике. Волна увольнений в крупных компаниях, которая затронула банки, металлургические предприятия и автозаводы, докатилась до Внешэкономбанка, ключевого госбанка, который имеет статус госкорпорации развития, управляет пенсионными накоплениями 38 миллионов граждан и финансирует нацпроекты. ВЭП РФ в 2027 году займется сокращением своего бюджета, а также планирует уволить 15% сотрудников, заявил глава банка Игорь Шувалов.
14: Сокращение расходов связано с директивами правительства. 10 дней назад мы приняли соответствующий приказ. Теперь сокращаем бюджет своей организации на 15%, с тем, чтобы выйти на задаваемые параметры бюджетирования 2027 года. В следующем году сокращение затронет также дочерние структуры группы ВЭП.
13: В прошлом году 25% российских компаний провели сокращение сотрудников из-за ухудшения экономической ситуации. Металлургические заводы были вынуждены уволить около 3000 человек после того, как спрос на сталь в стране обвалился на 15%, а несколько крупных предприятий, включая Магнитогорский металлургический комбинат, стали убыточными. До 20% сотрудников уволил Сбербанк. Еще 13 банков сократили до 40% персонала. В 2026 году волну увольнений запустил Яндекс. Около 2000 работников отправил на улицу КамАЗ, получивший в прошлом году рекордный убыток на 43 миллиарда рублей. И это еще не предел, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
15: Это год массовых увольнений. Сотнями тысяч будут люди увольняться. Сейчас ВПК воет, что им сокращают заказ, что они не могут производить столько, сколько у них людей набрано. Они будут сокращать людей, выбрасывать их. Соответственно, людям вообще, в принципе, некуда пойти. И здесь нарастание вот этого вала сокращений уже не липовых, когда на трехдневку, на четырехдневку там оплачиваем отпуска. Люди еще в прошлом году отправлялись в такие вот как бы квази-увольнения. Потому что предприниматели надеялись, что ну вот 26-й год придет, Центробанк снизит ставку, и мы как-то тут выдохнем, заживем. Нет, завтра не станет лучше. И предприятия начинают скидывать балласт.
13: Несмотря на рекордно низкую безработицу, по данным Росстата, заработать на жизнь в России с каждым днем все труднее. Но скоро станет еще хуже. Лучше всего это демонстрирует один индикатор – HeadHunter – самый популярный портал по поиску работы в Российской Федерации. И, конечно, у него есть свой индекс – HH.ru – показывает соотношение между открытыми вакансиями и резюме. Здоровое соотношение, по информации самого портала, это от 4 до 8%. Год назад он был чуть ниже 5%, а со второй половины прошлого года внезапно пошел в рост. В декабре 8,6%, в январе 9,6%. Рост на один пункт – это практически рекорд и очень близко к критическим цифрам. В такой непростой ситуации массовые увольнения могут запустить новую волну кризиса в стране, объясняет экономист Аркадий Вавилов.
16: А что это означает для экономики? Реальное сжатие потребительского спроса. Уволенные люди не ходят ни в кино, не покупают товары длительного пользования, экономят на еде, экономят на ресторанах и так далее, и так далее. И экономика получит еще дополнительный импульс для сокращения, для сжатия.
13: Эксперты сходятся во мнении, что пятый год ведения СВО накопительным эффектом привел к нарастающему кризису. В 2026-м многие люди потеряют работу, инфляция будет бить рекорды, а экономика сжиматься еще больше. И остановить такой снежный ком практически нереально. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
11: Глава Комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина поддержала идею использовать закрытые школы для организации детского отдыха.
17: Интересное предложение у нас председатель Думы сделал. Он говорит, а у нас сколько школ закрыто сейчас, малокомплектных школ, вот, под предлогом того, что сократилось количество детей, как когда-то детские садики закрывали. Где-то это поселковые школы, где-то это даже и городские школы. Почему бы тогда не использовать их для того, чтобы организовать там отдых и оздоровление детей? Это было бы... Там все готово. Там и можно и комбинат развернуть для подготовки питание вот в этой организации. Ничего плохого, если этот лагерь находится в селе. Поэтому сейчас запросили Минпрос по количеству этих закрытых школ, с тем, чтобы Минпрос еще нам и выдал информацию о том, в каком состоянии они сейчас находятся. Либо они уже так руинированы, что там выставить ничего нельзя, либо они уже переданы и в чью-то собственность, и там, предположим, гипотетический дворец пионеров находится. А если это ничейная и заброшенная, которая, кажется, сейчас кому-то не нужна, нам хотелось бы, чтобы использовать их.
18: Учим китайский вместе. Как по-китайски будет слово «дядя»?
19: Шу-шу.
18: Еще раз.
19: Шу-шу.
18: И третий раз.
19: Шу-шу.
18: Учим китайский. Легко и весело.
4: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие новости. А военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
20: Крым без топлива. Курортный сезон на грани срыва. Военкор Живов о том, какие еще трудности ждут полуостров.
21: Ситуация с бензином в Крыму, о которой многие пишут, довольно сложная. Бензин найти можно, но за ним порой приходится стоять в очереди по полдня в ожидании бензовоза. Интересно, еще ведут себя таксисты, которые отказываются брать некоторые заказы по причине бензинового дефицита. Надо брать велик, пока они еще в цене не подскочили. Тем, кто едет в Крым, есть смысл брать с собой бензин в канистрах. Вроде до 100 литров можно провозить с собой, но приятного, конечно, мало. Надеюсь, что те люди, которые сейчас думают, как обезопасить дороги Юга России, подходят к этому вопросу системно и решительно, а не паллиативно. Фактически, дорогу надо защищать эшелонированной системой на искусственном интеллекте с применением всех типов вооружений. Можно, конечно, все закрыть пулеметными точками через каждые 200 метров с ночником и прицелом. Это будет быстро, но не очень эффективно. И для гражданских не прямо безопасно. Хотя о какой вообще безопасности речь? Черные лебеди уже давно были предсказаны и полетели в свой час. Буквально.
20: Пахнет жареным. Призрак Новороссии об украинских дронах, которые стали долетать еще дальше.
2: Парадокс нынешних реалий таков, что фронт двигается значительно медленнее, чем противник расширяет и углубляет зону активного, контролируемого поражения беспилотниками нам в тыл. За минувший месяц противник очень густо и, опять же, контролируемо отработал по ряду объектов. Речь не только о том, что де-факто сейчас, например, в киевском районе Донецка в разы опаснее, чем летом 2024 года. Речь уже о контролируемом поражении на всю глубину Донецка и Макеевки, постоянные поражения на Мариупольской трассе и так далее. И это не крылатые ракеты западного производства, а беспилотники на различных видах радио и спутникового управления. На порядке дешевле и проще в разработке, а значит массовее. По моим ощущениям, при сохраняющейся тенденции, в ближайшие месяцы ситуация может быть близка к критической. Это будет очень непростой год.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
0: Не платят ни живым, ни мертвым. Опекуны погибших участников СВО пожаловались на отказе в выплате гробовых. В суде им заявили, что они уже получали деньги от государства на содержание детей и поэтому не могут рассчитывать на дополнительные выплаты. Такие жалобы поступают от жителей Мордовии, Башкирии, Бурятии, Курганской, Ростовской областей, Приморского края, Москвы, Санкт-Петербурга, Читы. Опекуны считают это дискриминацией и требуют, чтобы им выплачивали такие же гробовые, как и биологическим родителям погибших. Похожие проблемы и у участников «Шторм-Зет». Ксения, жена ветерана СВО Дениса Руденко, рассказала, что мужу не выдают ветеранское удостоверение.
3: Мы уже оббегали все инстанции, все прокуратуры. Я ночевала у воинских частей. Что мы только не делали. Нам все говорят, что «Шторм-Зет» – это не военнослужащие. А кто? У меня есть все выписки из приказов. 98-я справка. Все заключения ВВК, даже пенсию он получает по инвалидности, военную, но получает он 11 тысяч. Но мы везде идем по воинским частям, везде, и нам говорят, вы не военнослужащие.
0: Участник СВО Дмитрий Тимченко сообщил, что столкнулся с проблемами на гражданке. По его словам, ни одно обещание властей не было выполнено. Дмитрий в шоке от того, с чем столкнулся.
22: Народ, короче, вот... Знаете, вот то, что у нас по телевизору, наше государство, там, что вот там участникам СВО, там, там, кредиты списывают, долги списывают, понятно? Вы, шайка, какие вы, долги списываете? Че вы там, кому списываете? Вон я, участник, у меня сейчас вообще, эти арестовали, пристава.
0: Ветеран раскритиковал и льготы, которые предоставляются участникам СВО.
22: Вы, в натуре говорите одно, а по факту делаете что? Какие-то там, вон, ЖК, за ЖКХ, там, а что там, 800 рублей компенсация, вы что, ебанутые? У меня, за квартиру выходит больше в месяц, сколько? У меня там почти десятка, выходит.
0: Фонд «Защитники Отечества» ничем не смог помочь ветерану. Обращение туда и к приставам, по его словам, пока не привели к решению вопроса о снятии ареста со счетов. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
20: Военный осведомитель о том, как Украина расширяет удары по российской логистике.
2: Теперь к их нанесению подключились дроны-камикадзе, которые ранее использовались противником для ударов по целям в Крыму, Запорожской и Херсонской области. В Бердянске, Мариуполе и менее крупных населенных пунктах новых территорий уже наблюдаются проблемы с топливом. А ведь активным ударом по транспорту на дорогах сухопутного коридора едва месяц стукнул. К слову, министр обороны Украины подтвердил наличие планов нарушить нашу логистику для того, чтобы лишить российскую армию возможности наступать. То есть следует ожидать, что в ближайшие месяцы налеты дронов не закончатся, а будут лишь расширяться. Другой целью Украины, прямо не озвученной, является подготовка почвы для собственных локальных контрударов. Дороги на расстоянии от 50 до 100 километров от фронта являются артериями, по которым оперативно перебрасываются соединения с одного участка на другой в случае прорыва противника. И если эта переброска сорвется из-за регулярных точных ударов, то возможное наступление вооруженных сил Украины добьется гораздо более существенных результатов, чем могло бы. И одними сетками вдоль дорог тут уже не обойтись. Нужно резко наращивать количество огневых групп и экипажи перехватчиков на данном участке, а также искать способы выбивать операторов противника. Или будет слишком поздно и слишком больно.
20: Канада запускает производство дронов для вооруженных сил Украины. Вот как это комментирует военкор Живов.
21: 29 мая на оборонном форуме представители Министерств обороны Канады и Украины подписали соглашение о запуске производства украинских беспилотных систем в Канаде. В рамках сделки создается совместное предприятие AirLogix Sentinel. Оно объединит украинскую Defense Tech компанию AirLogix и канадского производителя беспилотных систем Sentinel Research and Development. Вся произведенная продукция будет направляться на нужды украинцев. Как сообщили в украинском Минобороны, совместное предприятие займется выпуском разведывательных беспилотников украинской разработки. Поставки дронов должны начаться до конца текущего года. Ранее сообщалось, что совокупные расходы Украины и стран Евросоюза на производство и закупку БПЛА за два года оцениваются примерно в 3,5 миллиарда долларов. Значительная часть производства постепенно выносится за пределы Украины. В 2024 году «Оттава» выделила Киеву 2 миллиона на производство дронов и передала более 800 беспилотников Skyranger R-70 на сумму 95 миллионов долларов. Вот такие новости.
20: Логистический кризис. Военкор Котенок о последствиях огневого контроля противником трассы Ростов-Крым.
1: Первое. Сокращение объема логистики через данный сухопутный коридор приведет к ее увеличению через Крымский мост. Соответственно, стратегически важная артерия вновь будет проходить через бутылочное горлышко, крайне уязвимое для ударов в условиях, когда Украина активно экспериментирует с производством баллистических ракет и развивает направление безэкипажных брандеров. Существует вероятность того, что это заранее просчитанный сценарий. Второе. За последние недели украинские силы поставили нас перед фактом расширения зоны огневого контроля дважды. Сначала на 100 километров с использованием стандартных «Хорнетов», затем на 160 с использованием модифицированных версий. Это намеренный расчет. Системе кажется, что она принимает какие-то меры и решает проблему, но следом появляется новый вызов. Нет никакой гарантии того, что зона огневого контроля не расширится еще больше, и охота на любой логистический транспорт не будет происходить уже на территории Краснодарского края и северной центральной части Крыма. Я не нагнетаю, но это большие проблемы.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Донбасс любой ценой. Чтобы выполнить требования президента, генералы Генштаба вдвое увеличили количество штурмов. Песков назвал условия для окончания СВО. Около 7 тысяч штурмов предприняли российские солдаты в мае. Это почти на 40% больше, чем за апрель. В среднем ежедневно генералы отправляли военных штурмовать украинские позиции 225 раз. Это связано с требованием Владимира Путина выполнить цели СВО и взять под контроль весь Донбасс, пишут военкоры. По их словам, Генштаб убедил главнокомандующего, что Донбасс будет полностью захвачен к осени любой ценой. Однако, судя по ситуации на фронте, явного успеха пока нет, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
5: Весеннее наступление захлебнулось. Никуда ни одна из целей, которые были поставлены перед российской армией, не достигнута. Действительно, дроны, которые во множестве сейчас используют вооруженные силы Украины, срывают попытки российских генералов ну, добиться какого-то успеха, бросая на позиции противника еще больше и больше, или все больше и больше живой силы. Это первое. Второе. Есть основания считать, ну, по крайней мере, если не количественные цифры, не цифры какие-то, не количественные показатели, но отчеты и материалы, которые публикуются в соцсетях, показывают, что упал темп набора наемников. А их называют в России контрактниками. Ну, упал, да. Сейчас, ну, по крайней мере, в первом квартале этого года набрано было на 20% меньше, чем до того. Это уже серьезно. Значит, живая сила в России истощается. Вооруженные силы Украины получают некоторые новые возможности.
0: Зет-блогеры возмущены количеством штурмов и уровнем потерь после них. Они говорят, командиры не ценят личный состав и не берегут жизни бойцов. Это уже привело к огромному дефициту людей на передовой. Некоторые военкоры предлагают прекратить СВО, пока еще не все солдаты погибли. Вот что на днях заявил военный журналист Дмитрий Борисенков.
6: Надо это заканчивать, все. Это не надо было начинать, я много раз говорил. Нельзя было начинать эту войну. Те, кто подталкивал нашу страну к этой войне, совершали преступление.
0: Серьезные потери подтверждают и родственники военных. Александр Аорин потерял в штурме своего сына, военнослужащего 102-го мотострелкового полка 8-й гвардейской общевойсковой армии.
7: В 102-м полку за последний год, с апреля прошлого года по май этого года пропали без вести и погибли около 8 тысяч штурмовиков. При этом никаких успехов на поле боя 102-й полк не достиг. Такая же ситуация у соседей слева, бывшая 155-я бригада. У соседей справа 242-й полк. И, я думаю, по всем участкам фронта такая же ситуация.
0: Тем временем в Кремле говорят, боевые действия могут закончиться, если Зеленский выведет без боя ВСУ с территории Донбасса, а также Запорожской, Мариупольской и Херсонской областей. На Украине на эти предложения не раз отвечали отказом. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
8: Сын нижегородского миллиардера Сергей Корнилов, устроивший пьяное ДТП, заявил, что мажору за это ничего не будет.
23: Мажор не умирает.
24: Не воскресает.
23: Любые аварии там до
25: нищета. Не обижайтесь, пожалуйста, на то, что вы не можете себе позволить такую машину.
26: Давай, давай, паблик.
25: Все прекрасно. Все хорошо, спасибо. Никто не сел, никто не ответственен. Россия же.
27: По закону мне предъявить нечего. Потому что у меня охрана есть. Поэтому, ну, извинись. За мое здоровье.
8: Журналист Алексей Ярошенко о новой российской элите, которая плюет на простой народ.
28: Это ответ на то, что происходит с нашей экономической сферой. Если очень коротко, она прожирается вот такими мудаками. Его отец, почивший, да, по-моему, 2 года назад, неважно, миллиардер, там, крупный олигарх и так далее, в свое время, в 90-е годы, создал фирму, которая стала продавать автомобили наши отечественные, отечественного производства, там еще целый комплекс, я специально посмотрел. Но он с нуля ничего не построил. Он не построил завод «Труд», он не построил Горьковский автозавод и так далее. Он просто стал распродавать и паразитировать на советском промышленном наследстве. И это огромная, колоссальнейшая проблема. Многие годы советской власти наш народ общими усилиями строил промышленность, проводил индустриализацию. А потом кучка олигархов разного разлива, федерального, регионального, захватила это все. И теперь они паразитируют на этом общем достоянии и общем наследстве. Вот это надо понять. Что сегодня, к сожалению, Россия принадлежит вот таким паразитам. на теле общества. Они ничего не создали, не придумали, не построили, не накопили. Они просто оказались в нужное время и захватили кусочек от общего наследства. И теперь на нем паразитируют. И это большая, это огромная проблема. И мы будем к ней возвращаться. Потому что у нас общество не отрефлексировало то, что произошло со страной и народом в 90-е годы. Вообще не поняли до сих пор. А я вам скажу, всех конкретно накололи. Наши предки впахивали, а на всем этом пророс паразит. И более того, они не просто паразитируют. Они делают то, о чем я в предыдущем слоте сказал. Страна вытекает. Да этот процесс займет 30, 40, 50 лет. Но будьте уверены, заслонка убрана. И все это ведет... А назад не вернут ни ресурсы, ни финансы, ничего. Это может, может быть произведено, продано, добыто один раз. И либо мы это складываем в условный фонд будущих поколений, либо вот такие ублюдки это все прожирают и пропивают. Ну, чтобы вы понимали реальность. Она обстоит ровно таким образом. Причем он знает, что он ублюдок. Как он нас с вами назвал? Нищета, не завидуйте. Да мы не завидуем. За державу обидно, как говорится. А тебе чего завидовать? Ты даже не человек, ты так. Отрыжка нашей истории. Отрыжка 90.
4: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество, сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства, ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
9: Приветствую вас. Прогноз на 4 июня. Что же нам пророчат цифры в этот день? Четверочка у нас дает аркан император. Это такой день жесткой структуры, наведения порядка, проявления мужской воли и принятия стратегических решений. Тем более на фоне июня 6 месяца года, 6 аркан влюбленный, который отвечает за отношения, дипломатию, красоту. Здесь император выступает в роли такого надежного защитника и организатора. В такой день ваши чувства, эмоции должны подчиниться холодному разуму и дисциплине. И в этот день важно не просто искать компромиссы, а все-таки выстраивать такие четкие границы, организовывать процессы и брать на себя полную ответственность за результат. Император всегда учит нас, что истинная гармония в партнерстве возможна только тогда, когда система работает как швейцарские часы, и у каждого элемента есть свое законное место и обязанности. Так, а теперь давайте посмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 4 плюс 6, 6 месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6 год. На сумме 20-очка, 2 плюс 0 двоечка. А это дает нам число и аркан Верховной Жрицы. Это символизирует скрытую мудрость, интуицию и такой дипломатический такт. И возникает уникальный, очень мощный резонанс. Железная воля императора встречается с проницательностью жрицы. И все это под покровительством обаяния влюбленных, 6 аркан. Это означает, что руководство этого дня не должно превращаться в тиранию. Жрица дает императору способность видеть людей насквозь и действовать гибко, оставаясь при этом непоколебимым. Ну и теперь давайте рассмотрим лунный фактор. У нас убывающая луна переходит в знак Водолея. Он свободолюбивый, интеллектуальный, такой новаторский знак, и это добавляет такой тяжелой конструкции очень свежий взгляд. Водолейская луна помогает императору принимать какие-то нестандартные, может быть, прогрессивные решения, ломая устаревшие шаблоны ради долгосрочного успеха. С практической и бытовой точки зрения такой день требует от нас максимальной собранности, пунктуальности и системного подхода к делам. Максимально приветствуется наведение такого жесткого порядка в бизнесе, аудит материальных активов, может быть какая-то оптимизация рабочих процессов и проведение важных переговоров, но с позиции силы и авторитета. Это лучший момент для официальной регистрации договоров, может быть планирования крупного бюджета и распределения обязанностей в команде или в семье. семье. В быту день идеален для ремонта техники, строительства, мужской работы по дому и укрепления семейной иерархии. Но убывающая луна в Водолее дает зеленый свет для внедрения каких-то IT-технологий, может быть, автоматизации рутины и очищения пространства от всего, что тормозит ваше развитие. Мужчинам в этот день важно проявить себя как надежная опора, а женщинам включить внутреннюю автономию и опереться на логику. В то же время в этот день категорически не стоит проявлять самодурство, деспотизм и

0: в окружении семьи или близких партнеров, подводя итоги дня с чувством выполненного долга и абсолютного контроля над своей стабильной реальностью. Вот такой мощный день. Воспользуйтесь им, принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
1: Красный карлик на радио Лента.
2: Привет, с вами Красный Карлик, я освещаю неизведанное. Луна кажется нам мертвым, безжизненным камнем, зависшим в пустоте. Но кратер Аристарх категорически не согласен с этим определением. На протяжении 4 столетий астрономы с завидной регулярностью фиксируют там странные вспышки света, странные свечения и даже перемещение тумана, будто в глубине кратера что-то постоянно работает или извергается. Еще знаменитый Уильям Гершель в конце 18 века описывал эти лунные явления, поражаясь их яркости. В наше время данные миссии НАСА подтвердили, кратер Аристарх – одно из самых активных мест на Луне с точки зрения выбросов газов и свечения. Теории разнятся от спонтанных извержений газов из лунных недр до падения метеоритов, подсвечивающих пыль. Но есть и те, кто считают, что свет исходит от искусственных объектов, скрытых глубоко под поверхностью, своего рода базы или исследовательские комплексы. Некоторые энтузиасты даже заявляют, что видели перемещение огней, которые совершали маневры, явно невозможные для природных процессов. Скептики называют это лунным транзиентом, временным атмосферным или геологическим процессом, который мы пока до конца не изучили из-за недостатка данных на месте. И все же, почему именно Аристарх? Почему именно этот кратер светится с таким постоянством? Возможно, Луна хранит гораздо больше тайн, чем мы предполагаем, и однажды мы узнаем, что именно так настойчиво пыталась привлечь наше внимание с орбиты все эти долгие столетия. Активность в Аристархе коррелирует с фазами Луны и приливными воздействиями нашей планеты. Это наводит на мысль, что внутренние слои Луны не такие холодные, как мы думали. Возможно, наш спутник все еще сохраняет остатки тектонической активности, ждущей изучения. Кратер является одним из самых ярких объектов, его отражательная способность необычно высока. Ученые предполагают, что поверхность покрыта специфическими минералами, дающими такие оптические эффекты. Однако это не объясняет до конца все задокументированные случаи свечения в глубокой тени кратера Аристарх. Орбитальные аппараты зафиксировали микроизменения в составе лунной пыли в этом районе. И это наводит на мысль об активной вулканической дегазации, продолжающейся и по сей день. Ну и мы продолжаем пристально наблюдать за кратером Аристарх через современные орбитальные телескопы. Возможно, следующая экспедиция откроет нам то, что мы принимали за оптические блики. Ну а с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 AM. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
0: Руна дня на 4 июня. Давайте спросим, что же нам пророчат руны в этот день. Итак, выпала руна Эйваз. Это, знаете, день с символом внутренней силы. Это выносливость, переход, трансформации. И это одна из самых

0: глубоких рун, которая говорит о необходимости выстоять и пройти через испытания с достоинством. Она всегда связана с осью мирового древа. Это какое-то объединяющее небо, землю и подземелье. Значит, указывает на период, когда вы одновременно можете быть на границе старого и нового. И это не время быстрых решений, уж точно, но очень мощное окно для долгосрочных перемен и внутренних преображений. Значит, в работе руна напоминает: сейчас главное не сдаваться. Даже если кажется, что ситуация буксует или нет ощутимых результатов, вот не останавливайтесь. Все идет как надо, но в глубину. Это руна о стратегическом подходе, это терпение, накопление ресурсов. И, возможно, какие-то, например, неожиданные предложения, но они потребуют серьезного обдумывания и, может быть, даже отказа от старых моделей поведения. Вот так вот. И вас всегда благоволит тем, кто готов трудиться ради отдаленной, но устойчивой цели. Шаг за шагом. И если вы строите, может быть, проект или карьеру на перспективу, то день будет особенно продуктивным. В отношениях и вас дает устойчивость и глубину. Это не про вспышки страсти, а все-таки про прочные вот такие корни и совместный рост. И в такой день хорошо строить долгосрочные планы вдвоем, говорить о серьезных вещах, искать компромиссы. И если отношения, может быть, переживают кризис, вот сейчас хороший момент для зрелого, честного разговора. По душам, искренне, чтобы вы понимали, стоит вам с этим партнером идти дальше или нет. Одиноким людям день может принести встречу с кем-то, кто сыграет очень важную роль в будущем. Даже если все начинается с обычного общения, возможно, это перерастет в что-то очень серьезное. Главное, не торопите события, все развивается в своем ритме. По здоровью и вас указывает на необходимость укрепления позвоночника, нервной системы и еще о психосоматике. Это день, когда тело может четко отражать какие-то ваши внутренние конфликты. И здесь важно не игнорировать сигналы тела, они очень важны. Подойдут йога, какие-то мягкие растяжки, дыхательные практики и любая работа с позвоночником. Если есть хронические заболевания, в такой день можно понять их корень. Так что Эйвас – это руна терпения, это сила и глубина перестройки. Не ждите каких-то быстрых результатов, но доверьтесь процессу. Ваша стойкость в этот день – это ключ к будущей победе. И вы проходите через важный переход, и здесь не бойтесь, вы точно на правильном пути.
1: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
2: Волонтер Павел Тилух, который занимается поиском пропавших без вести российских солдат, о том, как раненых массово отправляют в штурмы.
3: Уж если я буду честным, да, со своими друзьями и подписчиками, да, как бы да, это есть. Кидают на штурм без ног и без рук. Да, это есть, я проговариваю это еще раз. Но важный нюанс, что это ребята со шторм В и со шторм З. Кто не знает, поясняю это. Бывшие осужденные, подписавшие контракт на СВО с зоной. Да, к сожалению, не буду скрывать горькую правду, да, как бы, то есть это есть. Ну как без ног, без рук, там, без стопы, к примеру, без кисти рук. Да, да, действительно, это есть. Но это самое месиво. Это самые сложные участки фронта, и отступить они не могут.
2: Павел Губарев о том, что штурм Краматорска и Славянска будет стоить России миллион жизней солдат.
4: Сейчас проблема ухудшается, потому что не пополняется армия. Там выкашены некоторые подразделения на две трети, там по личному составу дефицит, а пополнения нет. И там есть признаки того, что будет мобилизация. Самая плохая идея в СВО, которая может случиться, Это я предвосхищаю вопросы там, о том, как я вижу. Самое плохое, что может случиться, это что они решат, что им нужно захватить весь Донбасс, и они начнут мясной штурм вот этой городской застройки, Славянск, Краматорск, Грушевка. А там сплошная линия укреплений, там, ну, они вкопаны, это, по сути, там, 10 Авдеевок, там можно и миллион людей положить.
2: Обозреватель Дмитрий Борисенко заявил, что специальную военную операцию нельзя было начинать.
5: Ну, ёперный театр. Ну, надо это заканчивать, все. Это не надо было начинать, я много раз говорил, нельзя было начинать эту войну. Те, кто подталкивал нашу страну к этой войне, совершали преступление. И я полагаю, эти люди должны быть наказаны за то, что они делали. В 21 веке вести широкомасштабные действия с сотнями тысяч убитых – это варварство. Это, во-первых, признак полнейшей профнепригодности как руководителя страны. Во-вторых, это варварство.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
0: Жуть. В Советске бабушка и внучка живут в доме, где рушатся потолки и плесень на стенах. Власти обещают решить проблему через 4 года. Сагитировал человека подписать контракт «Получи копеечку». В Калининградской области выделили 22 миллиона рублей на премии вербовщикам. Выходит, одним безбедная жизнь в тылу, а другим ужасы войны. Администрация Калининграда сдержала обещание. Живущие рядом с падающим домом на Московском остались без света, воды и всех благ цивилизации. Людей выживают из мора. Итак, в Советске на улице Сизова продолжает разрушаться жилой дом. Недавно в одной из квартир на четвертом этаже обвалился потолок, а в другой то же самое случилось несколькими годами ранее. К счастью, владельцы квартиры к тому времени съехали, рассказывает Наталья Семичева, которая вместе с 9-летней внучкой живет в дряхлом столетнем доме. Еще в 2020 году жильцам удалось добиться, чтобы его признали аварийным. Чиновники обещали расселить дом до 2025 года. Потом до конца 2026-го. Сейчас обещают уложиться к 2030 году. Но и в это жильцы уже слабо верят. Единственное, что предлагают власти – маневренное жилье. Наталья отказывается. По словам женщины, она боится, что оно может оказаться таким же аварийным и меньше по площади. Когда идут дожди, пенсионерка с внучкой не спят от ужаса. Наталья боится, что дом может обвалиться еще больше. В квартире постоянная влажность. Обои приходится менять 2 раза в год, потому что под ними грибок и черная плесень, говорит Наталья.
6: Все это продолжает рушиться, сыпаться. Дождей мы боимся, как вселенского потопа. Вся вода течет по крыше, квартиру заливает. Жить страшно. Но больше нам негде жить, поэтому остаемся здесь. Съехали все, у кого была возможность. У нас ее нет. Живем с внучкой только на мою пенсию. Но и оставаться в своей квартире тоже страшно. 4 года назад в зале и на кухне провалился огромный кусок потолка. Пришла комиссия после обвала, составила огромную смету. В итоге нам подбили потолок снизу фанеркой и прикрутили проволочкой к стене.
0: Кроме того, в подвале стоит жуткая вонь. А все потому, что в доме 1900 года постройки канализация не была предусмотрена изначально. Разумеется, со временем трубы просели и отходы стали подниматься вверх. Понятно, что в таких жутких условиях ждать расселения до 2030 года, как сказано в документе администрации, Наталья не может. Пенсионерка также жалуется, что местные власти, зная бедственное положение жильцов аварийного дома, отмахиваются от проблем людей и не принимают никаких мер, хотя обязаны по долгу службы.
6: Тратятся огромные деньги на благоустройство. Да, это хорошо, но есть благоустройство необходимое, к примеру, дороги, тротуары, а есть памятнички, статуэтки, деревца. Это могло бы подождать. Если людям негде жить, мы же не пойдем в парк, каким бы благоустроенным он ни был.
0: Женщина также вспоминает, что потолки начали рушиться в доме еще 10 лет назад. Однако местным властям до этого нет дела. Жаловаться тоже бесполезно. Даже если написать президенту, бумаги все равно отправят обратно в Советск, сокрушается пенсионерка. Тем более, что сейчас дом на улице Сизова остается 7-м в очереди на расселение среди 12 подобных в Советске. Как предполагает Наталья, необходимые 45 миллионов рублей для решения жилищного вопроса в бюджете так и не предвидятся. И пока одни жители региона вынуждены буквально существовать в руинах, для других легко и быстро находятся миллионы на премии. Речь о вербовщиках на фронт.
1: Правительство Калининградской области направит 22 миллиона рублей на дополнительные выплаты сотрудникам военных комиссариатов, которые занимаются набором граждан на контрактную службу. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Беспрозванных. Размер премии будет зависеть от выполнения плана. Если сотрудник военкомата обеспечит не менее 80% от установленного задания, ему выплатят 14 тысяч рублей. За выполнение плана на 100% и более предусмотрена выплата 25 тысяч. Перечень сотрудников военных комиссариатов, имеющих право на получение дополнительных выплат, будет формировать Министерство по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области.
0: Проще говоря, привел друга в военкомат, тот заключил контракт с Минобороны, пожалуйста, получи надбавку к зарплате. При этом дальнейшая судьба контрактника в зоне боевых действий никого не волнует. По данным журналистов, после больших потерь на фронте и поступивших команд сверху набирать людей, власти российских регионов стали активнее финансировать вербовку контрактников. Например, в 2026 году среднемесячные расходы субъектов на выплаты рекрутерам выросли более чем в два раза по сравнению с предыдущим годом – с 350 до свыше 800 миллионов рублей в месяц. Всего с момента введения таких бонусов российские регионы выплатили вербовщикам около 7,5 миллиардов рублей. В реальности рекрутеры получили гораздо больше бюджетных денег. Это траты только трети российских регионов, которые открыто об этом отчитались. В общем, даже трудно представить, сколько тысяч россиян можно было бы за эти миллиарды расселить из аварийного жилья. Однако на практике уже несколько лет социалка остается в минусе, а спецоперация в плюсе. Вот и возникают ситуации, когда люди буквально борются за свои жилищные права.
7: В Калининграде в доме на Московском проспекте 68 отключили электричество, несмотря на протесты жителей. Никаких документов при этом гражданам не предоставили. Представители администрации на место не приехали, хотя люди давно просили нормального диалога. Вместо выдачи судебного предписания на выселение и эвакуацию, жильцов решили выселить измором, вырубив сначала воду, лифт, а теперь и свет. Накануне жильцы 68-го дома на Московском весь день пытались добиться объяснений, на каком основании их неаварийный дом отключают от коммуникаций. Калининградцев просят переехать в маневренный фонд на время сноса соседнего дома номер 70, с которым их дом соединен балконами. Власти ссылаются на решение комиссии по чрезвычайным ситуациям и ранее сообщали о срабатывании датчиков разрушения в соседнем падающем доме.
0: Сами жильцы считают, что их выселяют без достаточных юридических оснований. Они просили показать документы и гарантии, что после переезда смогут вернуться в свои квартиры. Особенно тревожно пожилым людям, семьям с детьми, инвалидам и жильцам верхних этажей. В доме электрические плиты, поэтому без света невозможно готовить. Жильцы рассказывают, что им приносят воду, баллоны приходится поднимать вручную, а нормальная эвакуация при отключенных коммуникациях может стать проблемой. Но даже несмотря на это, калининградцы заявили, что все равно останутся в своих квартирах. А волонтеры, в свою очередь, обещают организовать подвоз воды, еды и павербэнков. Как будет ситуация развиваться дальше, никто не знает. Одно понятно. Пока жители порядка 30 квартир съезжать не собираются и будут выживать как могут. И об этом сказала жительница дома номер 68 Элина.
8: «Сейчас я иду домой и понимаю, что дома-то больше нет. Стоит просто коробка со стенами, в ней нет жизни. Спасибо нашим властям. Веры им не было и нет».
0: На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский Лоцман.
9: В Калининградской области выделили 22 миллиона рублей. 22 миллиона. На что? На премии! Класс! Да. Людям, которые будут приводить новых контрактников. Они это так и называют. Премии. Красиво звучит, правда? Премии. Что что-то хорошее, доброе, полезное. Как будто они там какой-то план перевыполнили, производительность подняли, квартальный отчет сдали. Нет. Это просто деньги вербовщикам. Бабло людям, которые уговаривают других людей подписать контракт. Вот и все. По 100 тысяч рублей за человека. За то, что ты пришел к соседу, поговорил, убедил, довел до пункта, и все. 100 кусков в кармане. Иди домой. Ешь, спи, смотри телевизор, наслаждайся жизнью. Твоя работа сделана. А тот человек, которого ты только что привел, он отправляется совсем в другое место. 22 миллиона рублей. Это какой объем работы предполагается? Сколько людей планируется привести этим способом? Вы вообще считали? Ну, хотя бы примерно вслух произнесите цифру, не стесняйтесь. И знаете, что меня больше всего бесит в этой истории? Не сами деньги даже, а то, кто их получает и кто не получает. Вербовщик. Кто он такой? Он не сидит в окопе, он не получает ранения, он не теряет ноги, руки, зрение, он не попадает в плен, его не везут домой в цинковом гробу, его жена не становится вдовой, его мать не обивает пороги военкомата в 3 часа ночи, чтобы узнать, живой он вообще или уже нет. Его дети не растут без отца. Он просто поговорил и получил 100 тысяч рублей. А тот, кого он уговорил, рискует всем. Буквально всем, что у него есть. Это справедливо? Кто-нибудь вообще произносил это слово вслух, когда принимали это решение? Хоть кто-то за этим столом сказал: «Стоп, ребят, а это вообще нормально?» Теперь про добровольцев. Потому что вот тут начинается самое интересное. Дмитрий Медведев регулярно говорит нам, что добровольцев хоть отбавляй, что люди сами идут, очереди стоят, желающих завались. Окей, я услышал, принял, но вопросик, как говорится, остался. Тогда зачем нужна армия вербовщиков? Зачем платить 100 тысяч за каждого приведенного? Зачем вообще выделять 22 миллиона на эту схему, если народ якобы сам ломится? Что-то тут не сходится, да? А теперь про Великую Отечественную. Потому что нам очень любят про нее вспоминать, когда это удобно. Вот давайте вспомним. Июнь 1941 года. Первые дни войны. Люди стояли в очередях у военкоматов. Натуральные, живые очереди с ночи занимали, чтобы успеть записаться добровольцем. Студенты, рабочие, мужики за 40. Все рвались на фронт. Военкоматы физически не справлялись с потоком. Людей приходилось отправлять домой. Приходите завтра. На всех не хватает оружия. Вот это был поток добровольцев. Вы слышите разницу? Тогда люди сами стояли в очереди. Без 100 тысяч, без вербовщиков, без премий, без схемы «уговори соседа, получи кэш». Просто приходили и говорили: «Запишите меня». Сейчас нужно содержать целый штат людей, которые будут ходить и уговаривать. И платить им за каждую голову отдельно. Ну и как? Похоже это на «добровольцев хоть отбавляй»? Или мы с Медведевым разные учебники истории читали? Или у него просто своя реальность, в которую нас не пускают? А теперь самое страшное. Представьте себе картину. Ваш сосед или ваш коллега по работе. Или ваш знакомый, с которым вы иногда пьете пиво по пятницам. Вот этот конкретный человек, он может прийти к вам. Ну, типа поговорить. Например, если у вас проблема дома, посочувствовать. Похлопать по плечу. Или он узнал, что у вас кредит, и вы не можете его закрыть. И вот он начинает рассказывать про деньги, про контракт, про то, что все будет нормально. И вы думаете, что вот хороший человек, помогает. А на самом деле он просто продает тебя. Это ж просто страшно звучит. Это значит, что вокруг вас потенциально есть люди, у которых есть финансовый стимул вас уговорить. Не потому, что они за вас переживают. Не потому, что считают, что вам это нужно. А потому, что у них ипотека или долг, или просто хочется 100 тысяч. И государство эту схему создало. Официально, за бюджетные деньги. 22 миллиона рублей. Аттракцион невиданной щедрости. Только вот непонятно, кому от этой щедрости хорошо? Вербовщику – да, хорошо.